0: что в индекс перепродажи билетов не допускается. Такая мера стала ответом на резкий рост цен на вторичном рынке. Билет на территорию комплекса, номинальная стоимость которого составляет $65, в среднем уходит за $263. При этом даже самые бюджетные места на арене Артура Эша в первый день турнира оцениваются примерно в $344. Финансовую разницу между льготной ценой и рыночной стоимостью покроет USTA. Apple проведет ежегодную презентацию новых устройств 9 сентября. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Компания выбрала слоган «Сюрприз и блеск». Конкретный список новинок пока не раскрывается. По данным Bloomberg, на презентации покажут 18-й iPhone и iPhone Pro Max. Также ожидается выход первого складного смартфона, который в прессе называют iPhone Fold. По данным отраслевых СМИ, гаджет выполнен в виде книги, а в разложенном формате похож на iPad.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Oceanfront views, great amenities.
1: Planning our next vacation?
0: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
1: Find anything good?
0: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
1: It has great rehab, right?
0: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
1: Perfect.
2: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи, мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9. Доброе утро, Нью-Йорк и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 27 августа 2026 года. Начну с главного. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Но чтобы попасть к доктору, нужно сделать предварительный звонок. По телефону 718-934-84-84. Набирайте и живите без боли. Окей, теперь я возвращаюсь на родину, потому что происходящее там, ну, достойно, как мне кажется, хорошего кинофильма. Вы знаете о расследовании Форест Гамп, и в центре этого расследования разговоры, записи разговоров между бывшей заместительницей руководителя Офиса Президента Ириной Мудрой, которую можно назвать главным юристом президента Украины, и ее любовником, как выяснилось, экс-народным депутатом и очень крупным украинским строителем Максимом Микитасем. Значит, сейчас эти разговоры, вернее, записи постоянно крутят украинские блогеры и другие заинтересованные СМИ. И вот именно эти записи и показания стали одним из ключевых элементов обвинения. Они рисуют нам картину тесных личных и финансовых связей, которые, по версии следствия, выходили далеко за рамки обычного общения двух любящих людей. Из записей, например, следовало, что Микитас брал на себя значительную часть расходов на содержание и обучение дочери Мудрой Карины Шатровой. Значит, девушка, которой приблизительно 25 лет, проживает не у себя на родине, а она проживает здесь, недалеко от меня, в солнечной Флориде. Она училась или учится в университете Южной Флориды. Это очень хорошая заведение, известное своим качественным образованием. То есть Ирина сделала правильный выбор. И, значит, вопрос, а сколько это все стоит? И вот в нескольких разговорах Микитас прямо говорил о необходимости выделять около 250 тысяч долларов на проживание дочери и ее учебу в США. То есть девушка явно не относится к категории бедных студентов. В одной из этих записей прозвучали его слова: «Нужно 250, чтобы у мамы положить, чтобы она была спокойна». Это нормальный подход настоящего мужчины, чтобы мама была спокойна. Следствие интерпретировало это как подтверждение систематической финансовой поддержки, которую Микитас оказывал семье чиновницы. То есть, если студент учится 4 года, 250 в год, это нужно миллион положить, это обязательство. Значит, отдельный блок этих разговоров касался денег, которые были связаны с проектом Микитася «Укрбуд». «Укрбуд» – это украинское будивництво, украинское строительство, я так понимаю. И, по словам прокурора, Микитас в беседе с Мудрой упоминал, что оставил ей почти 4 миллиона долларов по этому проекту. То есть, как это связано, мы не знаем, можем только догадываться. То есть, он как-то взял эти деньги из проекта и передал любимой женщине. Нормально. Эти средства, как утверждают обвинение, не были отражены в декларациях. Ну, оно и понятно, что они не были отражены в декларациях, но пока что это все слова Микитася, а Ирина говорит, ничего, таких денег нет, и под матрасом у нее пока что ничего не проверяли, хотя, может быть, и проверяли, но не нашли. Значит, помимо этих 4 миллионов долларов, речь шла еще о том, что она получала по 20 тысяч долларов в месяц сверх зарплаты, а с января 2026 года уже около 30 тысяч долларов в месяц. Ну, вот вам и
средства на обучение дочери в престижном университете. Но есть другая версия, что эти деньги она распределяла среди других чиновников для того, чтобы обеспечить здоровую рабочую атмосферу в офисе. И из этих записей следовало, что Мудрая обсуждала получение денег и обсуждала, как она их может использовать. Вот такие дела, касающиеся финансовой жизни украинской столицы. Значит, еще один важный эпизод, тут я уже возвращаюсь немного назад, потому что этот эпизод касался организации залога в размере 150 миллионов гривен, которые занесли за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко по прозвищу Гера по делу Медас. Занесли для того, чтобы освободить его до суда. Значит, как мы знаем, это главное — занести залог, и человека выпускают из СИЗО, и после чего он может всю оставшуюся жизнь, к нему никогда больше не обратятся. Значит, вот что выпало из этих записей Мудрой. Значит, откуда взялись эти деньги? То есть понятно, что их провели через государственный подконтрольный правительству банк Сенсбанк. Но откуда они взялись? Происхождение этих денег. Откуда они? Значит, выяснилось, что эти деньги передал Тимур Миндич, ныне проживающий в Израиле. То есть он не забыл о старых друзьях, которых он раньше доил. И теперь он, значит, передал эти наличные средства, которые затем легализовали через ряд финансовых операций банковских. И легализовали таким образом. И Мудрая якобы была вовлечена в организацию этого процесса. Значит, в этих записях также обсуждались вопросы оформления имущества квартир, автомобилей, ювелирных изделий. Значит, как их прятали? Ну, обычным образом. Их записывали на близких родственников. Это, таким образом, это не мое. Я, может быть, этим пользуюсь иногда, там, каким-нибудь колье, допустим, бриллиантовым. Но это не мое. Мне мама, допустим, дала поносить на время. Или бабушка. То есть это ее. Это не мое. И, значит, они, Микитась и Мудра, они по данным обвинениям обсуждали эти варианты фиктивных договоров и передачи активов на членов семьи. Значит, на каких членов семьи нам известно, следствию известно, что мать Ирины Мудры, Людмила Мудрая, уже более 10 лет проживает в Израиле, в городе Ришон-Лицион, и имеет гражданство этой страны, что не мешает ей иметь квартиру в Киеве, которая оформлена на нее. Это нормально. То есть я вспоминаю эмиграцию 70-х и 80-х годов, когда уезжали для того, чтобы наконец-то жить по-человечески. Но этих людей, которые уехали, у них были все возможности жить по-человечески там, откуда они уехали. Но это, как бы сказать, наша новая реальность. Уезжают по другим причинам. Но все-таки это занятно. Вот у нас... Ну, я не хочу сказать, что она главный юрист страны, но она главный юрист офиса президента. Я говорю об Ирине Мудрой. Дочь учится в Соединенных Штатах, мать живет в Израиле. Она высокопоставленная чиновница. Ну, это, конечно, я понимаю, это не мне судить, где жить ее маме или где учиться ее дочери. Но как-то я вот не уверен, что если мы возьмем наших, например, американских политиков или высокопоставленных чиновников, мы вряд ли выясним, что их дети учатся где-нибудь в Швейцарии или в Англии или во Франции. Они могут туда приезжать там семестр, знаете, по студенческому обмену. Но я думаю, что у них или у них квартира, например, еще где-то. Нет, они, если они уже здешние, они как-то у них все связано с этой страной. Но когда мы говорим про Украину, получается, что, в общем-то, для этих людей такое впечатление, которые там находятся у власти, что это просто такой трамплин для прыжка в лучшее будущее, которого они не видят для своей собственной страны. Именно поэтому дети учатся за рубежом, и родители живут за рубежом. Причем это не то, что во время войны уехало. Нет, 10 лет назад. Значит, вернемся к Максиму Микитасю. Значит, он, вот еще одно подтверждение того, что если тебе просто предъявляют на Украине подозру, подозрение, то это никак, ну, не меняет твою жизнь радикально. То есть он неоднократно уже получал подозрения от НАБУ и САП по другим делам. Например, в деле о завладении имуществом Национальной гвардии на сумму свыше 81 миллиона гривен.
Значит, это было в 2019 году. Зачем попытка подкупа мэра Днепра Бориса Филатова? Он ему пытался дать 22 миллиона евро за содействие в контракте на строительство метро. Это было в 2022 году. Значит, за владение средствами Министерства обороны на сумму более 300 миллионов гривен. Значит, эти средства были выделены на строительство складов для ракет и боеприпасов. Это подозрение 2023 года уже во время войны. Значит, поэтому потом еще было дело о ядерных хабарях. Хабарь – это по-украински взятка, ядерных взятках, 2020 года. То есть вся эта история, которая сейчас развернулась с делом Форрест Гамп, это просто очередная неприятность на его жизненном пути, но очевидно, что со всеми предыдущими неприятностями он как-то уладил все эти проблемы, и подруга у него такая оказалась... не последний человек в Киеве. Одним словом, когда в Украине вручают подозру, это ровным счетом ничего не значит. Ровным счетом. И человек после того, что он проведет несколько дней в СИЗО, он выходит на свободу и продолжает в том же духе. Значит, сама Ирина Мудрая в ходе судебных заседаний категорически отрицает преступный характер этих разговоров. Она заявила, что ее предал близкий человек, которому она полностью доверяла. Ну, еще бы, больше 300 записей сделал. Конечно, там много чего прозвучало. Но, тем не менее, она говорит, что эти записи вырваны из контекста. Это обычный комментарий. Вы меня не поняли, потому что это вырвано из контекста. И это были частные разговоры, часто шутливые. И они совершенно никак не доказывают ее участие в преступной организации. И она заявила, что для правильной оценки необходимо изучать полные версии этих разговоров, а не отдельные фрагменты. Но это обычный ход обвиняемых. Вы вырвали мои слова из контекста, или я сказал то или иное, сделал заявление иронически, а вы иронии не понимаете. Ну, хорошо. Значит, также прозвучало такое интересное довольно заявление. Она заявила, что она выезжала с Украины и всегда возвращалась, хотя она знала о том, что идет это расследование. И, по ее мнению, это свидетельствует о том, что никогда не было намерения скрываться, потому что она считает себя честнейшим человеком. Но это одно объяснение, может быть, и другое объяснение. Она, например, была совершенно уверена, что ее начальники отмажут ее при любых обстоятельствах от любых обвинений, и они это сделают просто для того, чтобы не получить подозру самим. Потому что ее начальниками, по сути дела, у нее было только два начальника. Это ее прямой начальник, начальник офиса президента и сам президент. И я не знаю, насколько нужно быть наивным человеком, чтобы не понимать, что вся ее деятельность, вся протекала под контролем этих двух ребят. Но надо тут, правда, уточнить, что Кирилл Буданов, который сейчас возглавляет офис президента, он наследовал эту подругу, так сказать, потому что она кадр Ермака. Но не сказать, судя по всему, что он как-то ее остановил или сделал что-то для того, чтобы пресечь ее деятельность. В частности, это вся история с выкупом Галущенко, она это подтверждает. Такие дела. И Мудрая выразила готовность сотрудничать со следствием, передать все документы, которые потребует суд, выполнить все требования. И она и ее адвокаты попросили соразмерно меру пресечения. Ну, мы знаем, что ей положили внести 20... Суд постановил, что она должна внести 20 миллионов гривен залога. Это, конечно, немного по сравнению с теми 150 миллионами, которые суд постановил внести за Галущенко. Но, хорошо, сколько это 20 миллионов гривен? Это приблизительно 430 тысяч долларов по нынешнему залогу. И с учетом всех этих сумм, которые прозвучали во время этого
судебного разбирательства, надо понимать, что эти деньги она сможет собрать своими силами или с помощью Микитаси. Но, опять же, сейчас очень сложный вопрос, каким образом именно она это соберет, потому что я, например, пока что не имею информации о том, что ее уже отпустили из СИЗО, она еще там находится и, наверное, сидит на телефоне или беседует со своими адвокатами, обсуждает, как эти деньги получить. Потому что, допустим, даже если мы поверим честнейшему в своем роде человеку, Максиму Микитасе, что он ей дал 4 миллиона, то у нее есть эти 450 тысяч долларов, но проблема в том, что ей тогда нужно будет показать, откуда они взялись, эти 450 или 430 тысяч долларов. И если она сейчас скажет то же самое, что когда-то сказал Герман Галущик, это мне мои друзья собрали и перевели, то тут ситуация такая, что друзья, думаю, будут уже сильно опасаться влезать в эту историю, потому что теперь все эти финансовые транзакции находятся под микроскопом у НАБУ, и это будет сложно сделать. Именно по этой причине, между прочим, в суд привели главного раввина Киева, что, на мой взгляд, было совершенно цирковым представлением. И этот раввин, уважаемый человек, сказал на мове врага, потому что державной мовой он не владеет, это с раввинами случается, с украинскими. И он, значит, на мове врага сказал, что он уже несколько лет знает Ирину, она приходила в его общину, надо понимать, в синагогу, и там молилась Богу, хотя он не сказал, за что именно она молилась, ну, наверное, о мире. И тем не менее, выступление этого раввина не дало ожидаемого эффекта, и ее не выпустили без залога ему на поруки. Хотя он говорил, что я за нее ручаюсь, и община за нее ручается, и мы уверены, что она не подведет ни нас, ни нашу страну. Но раввину не поверили. Я так, ну, может быть, и поверили, но решили, что это нецелесообразно выпускать ее на поруки. И я могу

0: Ну хорошо, ты, даже если ты будешь делать по записи в день, то ты приблизительно год ее записывал. Упорный парень, надо сказать, целеустремленный. Но, может быть, кто-то скажет, а зачем так долго было ее записывать? Но мы знаем, что в таких ситуациях, как это, прозвучала какая-то информация в разговоре, и она кажется следователем интереса. Значит, тот, который записывает, он, товарищ, он, значит, должен вернуться к этой теме и обсудить ее уже более детально. И таким образом, значит, создается более полная картина, что и происходило здесь. Но из этого следует, что этот Максим Микитась сотрудничал со следствием. Иначе чего еще он будет делать эти записи? Ну, подумайте. Действительно. И если он ее записывал год, то можно предположить, и он сотрудничает со следствием, то он, наверное, рассказал значительно больше, чем мы услышали на суде, просто это пока что еще не достали из нужного портфеля. Но это предполагает, что нас ждут новые открытия на этой ниве, и действительно, когда говорили, что кольцо сжимается вокруг президента, то уже ближе некуда. Это его главный юридический консультант. Я говорю об Ирине Мудрой. И это его начальник офиса Кирилл Буданов говорят о том, что у НАБУ есть и его записи. Такие дела. То есть, чем дальше в лес, тем толще партизаны, как когда-то говорили. На этом я завершаю эту часть своего выступления. Всем спасибо, кто слушал. Оставайтесь с нами. После перерыва мы продолжим наш разговор.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. Нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.
4: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
9: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: А мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон у Владимир Малинец. Получение моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Вадим, не хочу. Не хочу. Вот вы можете поверить, просто вот нет никакого желания. Просто лет
0: надо,
1: заканчивается.
0: Игорь, обидно. Надо. Через надо. Не могу.
1: Надо,
0: прошу
1: Федя,
0: вас.
1: Надо, Федя. Знаете, вот не хочется с летом прощаться, да? Вот уже вот не успели оглянуться, да? А уже и августа-то уже нету. Уже все осталось. Это несколько точно. Деньков, и потом уже, глядишь, уже в сентябрь переходит. Вот так и вся наша жизнь пролетает в этих моргиджах. Помогаем людям, помогаем. Это тут бац, и вторая смена, и новый моргидж. И вот так вот вся новая жизнь проходит. Тем не менее, у нас на сентябрь тоже есть, кстати, вот на конец августа и на сентябрь есть хорошие новости. Ну, во-первых, у нас несколько банков, которые имеют очень хороший promotional rate, то есть процентная ставка в некоторых банках либо на 1/8, либо на квотер меньше, чем, допустим, на маркете. То есть я сейчас говорю по поводу residential финансирования, да, то есть когда люди покупают дома. У нас сейчас, мы сейчас делаем много перефинансирования, то есть люди перефинансируют, что они делают? Они вынимают деньги из-под недвижимости. Почему? Потому что маркет не очень хорошо работает, то есть у кого-то бизнес не очень хорошо идет, где-то там дети пошли в колледж или еще что-то, людям нужны деньги. Поэтому, несмотря на то, что, допустим, есть первые моргичи, у которых там 3%, 4%, 5%, люди все равно нужны деньги, там 200, 300, 400, 500 тысяч, кому-то сейчас вот нужно 2 миллиона долларов. Вот. И эти деньги люди вкладывают. Куда вкладывают? Либо в недвижимость, либо платят кредитные карточки. Дело в том, что по кредитным карточкам процентная ставка где-то в районе 32-35%. Это просто сумасшествие, это просто грабеж. И люди как бы каждый месяц, не все, но вот некоторые люди, допустим, платят чисто минимальные платежи. То есть если у них там 10 тысяч долларов баланс, они платят там, это минимальный, там 200 долларов. Ну и как бы жизнь дальше продолжается. А на самом деле, что нужно сделать, надо просто вытащить деньги из-под дома, из-под недвижимости. У нас, кстати, есть очень быстрый способ это сделать. У меня сейчас перезвонила одна клиентка, она, кстати, Real Estate агент уже с большим, огромным стажем, но из-за того, что бизнес не особо хорошо идет, ей срочно нужно там 150 дома вытащить из-под дома. У нее кредит скор довольно-таки плохой, там 660 кредит скор. Почему? Потому что она взяла другой дом и забила все свои кредитные карточки. У нее кредит скор упал из-за того, что кредитные карточки все забиты, 760 на 660, на 100 пунктов карточки кредит скор упал. Для нее на второй позиции, без проверки доходов, процентная ставка где-то 12%. Я ей перезвонил, говорю, вот такие-то дела, 12%. Она говорит, я возьму. Мне как бы с одной стороны, я понимаю, что процентная ставка высокая, но с другой стороны, кредитные карточки, она посмотрела, она платит от 27 до 37% на свои кредитные карточки. Это просто сумасшествие. Поэтому цель ее какая? Она сейчас возьмет эти 150 тысяч, закроет все свои карточки, после этого у нее credit score снова пойдет вверх, и она уже спокойно сможет перефинансировать ту же самую line of credit под более выгодный процент. Поэтому, если у кого-то очень много карточек забиты, допустим, карточки, у вас, может быть, этот credit score упал, мы все равно вам сможем помочь. И я, кстати, хотел сказать, что помочь мы тоже можем с проверкой и без проверки доходов. То есть она делает, она просто нам предоставляет банковские стейтменты, так я уже сказал, она real estate агент. За 12 месяцев она продала много real estate, и у нее довольно-таки хороший приход идет за последние 12 месяцев. Мы также можем это сделать по письму от бухгалтера, какой у вас идет доход. Ну, а, конечно, людям, которые... Также мы можем, если, допустим, это investment property, то мы можем сделать, если у вас там приходит хороший доход, то мы можем на основании дохода вытащить деньги. Поэтому вариантов вытащить деньги много, но, пожалуйста, не сидите на этих карточках. Позвоните нам по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Мы поможем вам выплатить ваши долги, чтобы вы немножечко хоть смогли 917-397-3000. Игорь Нобл, Walk with Happy People. Пока.
0: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Greatland Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Walk with happy people and be happy. 917-397-3000. Окей, еще одно объявление и возьмемся за новости. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-8484. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. Окей, теперь я хотел вернуться к текущим событиям и снова не у нас. Вот в России, я очень мало говорю про Россию по одной причине. Во-первых, времени не хватает на все. Во-вторых, как-то я мало знаком с жизнью в этой стране. Русское телевидение я не смотрю, издания российские не читаю, извините, опять же, не хватает времени. Ну и потом я мало знаю эту страну, я должен признать. То есть я могу сказать, что я знаком с историей и культурой, но не с современной Россией. Для меня это как бы терра инкогнита. В то время как Украина, это моя родина, она мне понятна, поэтому так много про Украину и так мало про Россию. Но тут произошло вот интересное событие, которое мне показалось, опять же, интересным именно в связи с Украиной. Значит, вы, наверное, слышали такое имя Лев Шлосберг. Значит, он один из самых известных российских оппозиционных деятелей, политиков, действующих политиков, которые никуда не уезжали, остались в стране. И он был депутатом Псковского областного собрания, он возглавлял региональное отделение «Яблоко», партию, которую, вы знаете, на днях сняли с выборов, и он открыто выступал против войны в Украине, говорил о том, что это братоубийственная война. И он постоянно призывал к прекращению военных действий и переговорам. Значит, его сначала, как это происходит в России, его включили в реестр иностранных агентов, а потом ему выдвинули обвинение, и вот на прошлой неделе его отправили в места лишения свободы на 11 лет. Это много. Значит, человеку 63 года плюс 11, это 74 года он выйдет, если он выйдет, потому что мы знаем, что там не обязательно из тюрьмы люди выходят, особенно такого плана люди, как Шлосберг. Значит, дай бог ему, конечно, здоровья. Значит, в чем его обвинили? Поскольку, ну, он выступал против войны, хорошо, но в чем его конкретно обвинили? Значит, первое его обвинение было, его обвинили в дискредитации российской армии. Значит, почему? Он участвовал в дебатах с историком Юрием Пивоваровым, и на этих дебатах он говорил о необходимости как можно скорейшего прекращения огня и мирных переговоров. Значит, это называется дискредитация российской армии. Дальше его обвинили в распространении заведомо ложных сведений о вооруженных силах Российской Федерации. Значит, почему? Что послужило основанием для этого обвинения? Значит, в феврале 22 года, то есть тогда, когда началась война, он в своем телеграме взял репостом, как это называется, то есть повторил пост из публикации «Эхо Москвы», они напечатали обложку британской газеты «Daily Mirror». И на этой обложке были фотографии, там помещены окровавленная женщина, и рядом с ней Путин. И заголовок был такой: «Ее кровь, его руки». Окей, значит, его обвинили, на основании вот этого репоста его обвинили в распространении заведомо ложных сведений о вооруженных силах. Ну, и, значит, ему просили там 12 лет, прокурор добивался 12 лет, ну, дали ему поблажку 1 год, потому что до этого ему назначали 420 часов обязательных работ за неисполнение обязанностей иноагента. То есть он не доложил куда-то о том, что он иноагент. Такие дела. Я не знаю, он получал деньги из-за рубежа или просто... Не знаю, я не знаю, на каком основании его обвинили иноагентом, но мы знаем, что иноагентами там практически всех обвиняют, кто не согласен здесь с действиями, с политикой партии и правительства. Значит, Шлосберг свою вину не признает, и в процессе, в самом последнем слове он заявил, что это то, что произошло, это не расследование, не суд, это имитация расследования и наказание за политическую позицию, что, конечно, является чистой правдой. Значит, чем вообще отличалось дело Шлосберга, чем отличался, вернее, Шлосберг от других оппозиционеров? Значит, он остался в России, это самое главное, он остался в России, потому что при этом он понимал, я думаю, что ему грозит, но я с ним, конечно, не знаком, я, может быть, несколько видел его когда-то видео, но я знаю людей, с которыми я отношусь, с уважением и которым я доверяю их мнению. Они говорят, что Шлосберг был из числа вот святых людей, абсолютно честный человек, абсолютно, и при этом патриот России, несмотря на фамилию. Ну, таких бывает. Значит, мы знаем, что с оппозицией у Путина интересные отношения. Он позволяет этим людям уехать. Тебе что-то не нравится? Чемодан, вокзал Вашингтон, чемодан, вокзал Лондон. Все эти города, пожалуйста, уезжай и там говори все, что ты хочешь. И надо сказать, что эта политика действует, потому что эти все люди уехали, которым эта война не нравилась и Путин не нравился. Но толку от их деятельности зарубежной никакого. Во-первых, они все друг с другом переругались. Для начала. Никакой единой позиции о будущем в России у них нет. Они просто там зубоскалят, сидят и радуются тому, что происходит с Россией. Вот с Шлосбергом этого не было. Значит, он он открыто критиковал тех российских оппозиционеров, которые радовались потерям российской армии. Особенно, когда это было ярко, так прозвучало, когда ВСУ, если вы помните, прорвалась в Курскую область и какое-то время занимала там значительную территорию. И российская оппозиция, находящаяся на Западе, они просто ликовали. Вот врезали русским, сейчас там будет еще хуже, и они именно их это радовало, потому что они считали, что за военным поражением последует смена режима. Но, как мы знаем, военного поражения не случилось, и смена режима тоже не случилась. Но Шлосберг этих людей, которые радовались потерям, людским потерям России, он называл этих людей партией чужой крови, которые готовы добиваться политических целей ценой жизни российских и украинских граждан. Вот для него это было именно... Он воспринимал эти два народа как братские народы, русских и украинцев, которых ввергли в братоубийственную войну, которую он считал, что это трагедия и для русского, и для украинского народа. И эту войну надо немедленно остановить и договариваться какими угодно способами так далее, о мире и мирном сосуществовании. Значит, он для него человек, это была высшая ценность. И он все время об этом говорил. Он отказывался от языка ненависти и даже по отношению к своим оппонентам и к своему, естественно, руководству. И тем не менее, это ему не помогло. И он оставался внутри легальной партии «Яблоко», считал, что политическая работа должна вестись в рамках, пусть существующих, какие бы они там ни были, институтов, политических действующих институтов. Он не поддерживал идеи бойкота выборов или полной делегитимизации системы. Или к чему призывает, между прочим, значительная часть оппозиции. То есть полностью отказался в участии в выборах. Он этого не делал. Он считал, что нужно работать в системе. То есть вот с точки зрения политической, Россия это не Россия, но он бесценный человек был, бесценный политический кадр. Именно вот от таких людей ты можешь ждать каких-то перемен в стране к лучшему. Потому что, я повторяю, для этого человека высшая ценность – это человеческая жизнь. И, тем не менее, его отправили на 11 лет. Дай Бог ему здоровья и терпения, и сил, чтобы все это перенести и выйти на свободу когда-нибудь. Такие дела. И почему я вот решил два слова сказать про этого Льва Марковича Шлоцберга? Ну, потому что, когда нам тут говорят о том, что украинский народ и русский народ – это не братья, подчеркиваю, не братья, они разные, они другие. Вот этот случай, он, в общем-то, подчеркивает, что братья. Потому что система одинаково, совершенно одинаково расправляется с инакомыслящими. Или убирайся из страны, и где-нибудь там верещи из другой страны. Ну, убирайся из Украины. У них вот эта вот система одна и та же самая, чемодан, вокзал, Москва. Только в одном случае это Москва, а в других случаях это Вашингтон, Лондон и другие города, куда ты можешь убраться. И там говорит все, что ты хочешь, но только уедь из Украины. И то же самое, у этих же все то же самое. У них совершенно одинаковый подход к политической оппозиции. И ты можешь это списать, конечно, на то, что, ну, если война, то понятно, что правительство добивается того, чтобы единство было в рядах и так далее, чтобы не сильно критиковали и дали довести эту войну до конца. Это все понятно. Но это как бы с одной стороны понятно, а с другой стороны, вот мы живем в стране, которая считается действительно демократической страной. Для нас такое понятно? Нет. Вот идет война с Ираном. Мы тратим миллиарды долларов на эту войну, которая нам нахрен не нужна. Мы убиваем там тысячи людей, потому что когда прилетают наши ракеты, это совершенно понятно, а их туда запускают тысячами. Понятно, что там гибнут люди. Значит, мы спровоцировали эти уличные беспорядки, которые кончились тем, что там по разным, я слышал разные цифры, мы не можем это проверить, что там погибло только на улицах, погибло от 30 до 70 тысяч человек. Ну хорошо, давайте возьмем самую маленькую цифру, 30 тысяч. Это же все началось после войны, которую мы спровоцировали, которую мы начали. И я при всей большой своей любви к нашему Рыжику, я говорю, что это абсолютно было безумие, это была большущая ошибка, которая ему дорого будет стоить, ему и республиканской партии. И я же не один такой. Ну, как-то у нас это принято. Ну, вот идет война, нам она не нравится, мы об этом говорим. Кто-то ходит на демонстрации. У нас, вспомните, когда мы точно таким же образом вторглись в Ирак, между прочим, то у нас были массовые демонстрации, ну что, этих людей увольняли с работы, или их, не дай бог, сажали в тюрьму. Нет, потому что вот это вот и есть свободная страна. Вот это вот и есть свобода. Но если под тем соусом, что идет война, и кто-то критикует эту войну, и тебя тут же отправляют в тюрьму, и ты не знаешь, ты выйдешь из этой тюрьмы или ты не выйдешь, ну хорошо, у нас там есть случай со стороны России, у нас этот известный случай о смерти Навального, причем со слов Буданова, из слов Буданова следует, что действительно был чем-то болен, и ну, наверняка тюремные условия усугубили его. Ситуацию однозначно, потому что его отправили в такую непростую тюрьму, а очень холодную. То же самое и в Украине происходит. Я никогда не забуду имя Гонсало Лиры, который, он критиковал войну, он критиковал руководство страны. Чем это кончилось? Его заморили в тюрьме. Заморили просто. Убили его там. Но это не то же самое. Это то же самое. То есть это два абсолютно братских народа в этом отношении, да и в миллионе других отношений, которые и изображать из Украины какую-то страну, которая принадлежит к Европе и разделять европейские ценности. Какие нахрен европейские ценности? О чем вы говорите? О чем вы говорите? Такие дела. Вот что имеет место в нашей жизни. Но, слушайте, что можно сделать по поводу таких вот замечательных людей, которые отправляются за решетку и там, и там? Ничего, к большому сожалению. Ничего не можем делать. Но я должен сказать, что эти люди, когда они жертвы своей собственной честности и своей собственной порядочности, я в данном случае не обязательно говорю о Навальном, но я говорю о таких людях, как Гонсало Лира, или о таких людях, как Лев Шлоцберг. честнейшие люди. И когда страна теряет таких людей, то это лучшее подтверждение тому, что эта страна не свободная, что, там, что эта страна не свободная, точка. И хотелось бы побольше, и хотелось бы, потому что именно такие люди обеспечивают политике здоровое существование. Вот, я не знаю, у нас есть, у нас не все такие политики, но у нас тоже есть свои такие честные кадры, которые я, например, уважаю именно за их честное отношение к жизни, к окружающим событиям, как, ну, не знаю, наверное, сенатор Рэнд Пол, его папа, это были люди, которые не пошли в политику для того, чтобы зарабатывать деньги, как некоторые другие. А некоторые люди, они идут в политику исключительно потому, что для них это амбиции, они хотят рулить. И второе, это деньги, которые они получают. Потому что мы все знаем, это не для кого. Между прочим, это для нас точно так же не секрет, как и для украинцев. Что когда люди идут в эту их Верховную Раду или в какие угодно другие органы власти, они на этом зарабатывают большие бабки. И как бы это приняли, ну окей, хорошо, у них там есть свои методы, у них они там совершенно варварские, они отжимают деньги, или они там рейдерским образом захватывают чьи-то предприятия или чью-то собственность. Но у нас свои методы. У нас человек приходит туда с очень какими-то небольшими сбережениями на черный день, а возвращается из Конгресса миллионером. Вот возьмите Ильхан Омар, иммигрантка. Что она там имела, когда она пошла служить народу своему? Немного. А сейчас она миллионерша. Откуда взялись эти деньги? Ну, у них там есть свои механизмы. Они знают, куда вкладывать, когда вынимать вовремя, когда грозит какая-то... Помните, как-то группа была законодателей и республиканцев, и демократов. Когда начался ковид, они моментально вынули, продали все свои акции, которые были связаны с бизнесами, гостиничным бизнесом и с ресторанным бизнесом, потому что они знали, что это все закроется и сейчас эти деньги пропадут. Они срочно продали эти деньги, продали эти акции. А мы, которые этого не знали, мы продолжали их покупать. Ну, или, по крайней мере, не продали те, которые были у нас. Вот так они и богатеют. У них есть люди, которые их знания позволяют им богатеть. И они это делают. Но, с одной стороны, это, как бы, это есть коррупция. Ну, конечно, это коррупция. И масса людей идет во власть именно потому, что они знают у нас, я говорю про наших американских политиков, которые они знают, что власть – это золотое дно. Они себе не будут на этом зарабатывать. Потом у них есть еще один такой механизм, который называется консалтинг, если вы помните. Мама, папа, бабушка, дедушка, жена, дети открывают консалтинговую компанию, и, значит, туда идет человек сперва консультироваться, а потом идет со своей правильно сформулированной просьбой к политику. И с ним уже встречается и договаривается о том, что нужно. То есть политика – это золотое дно. Такие дела. Ну, хорошо, на этом я завершаю эту часть своего выступления и объявляю небольшой перерыв, после которого я все-таки сделаю еще одну попытку поговорить о том, что у нас здесь в стране происходит. У нас много чего происходит. Есть что обсуждать. Во-первых, я хочу обсудить судьбу детей, которые торгуют сувенирами на Бруклинском мосту. Она меня в последнее время очень беспокоит. Такие дела. Окей, никуда не уходите. Будет интересно. После небольшого перерыва мы продолжим наш разговор.
2: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дорогие друзья, в воскресенье 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста пройдет ежегодный мемориальный митинг памяти жертв Холокоста и памяти жертв терактов 7 октября 2023 года в Израиле. Организатором этого митинга выступает Ассоциация восточноевропейских евреев, президент Белла Губенко. Сейчас, в период роста антисемитизма в Нью-Йорке и во всем мире, особенно важно помнить о миллионах жертвах Холокоста и о том, какие ужасы творил Хамас в Израиле 7 октября 2023 года. Мы будем очень рады видеть вас с детьми и внуками в Бруклинском мемориальном парке Холокоста, где также пройдет подведение итогов конкурса на лучшее сочинение и лучший рисунок по теме Холокоста. И, как всегда по традиции, будут выпущены на свободу белые голуби, символы мира. Ждем вас 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста. Спасибо вам огромное.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 2786. 1 800 222 2786.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
9: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
10: Я Элла Залкин.
8: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
9: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бускрицкая. Администрация Трампа поставила на паузу выдачу иммиграционных виз во всех посольствах и консульствах. Это визы для иностранцев, которые хотят переехать в США на ПМЖ. Уже назначенные собеседования отменяют, а заявителям обещают сообщить новые даты позже. Когда выдача виз вернется к обычному режиму, неизвестно. Консульских сотрудников обучают новым правилам. Теперь они должны внимательнее проверять, не придется ли заявителю после переезда жить на госпособие. Это не первое ужесточение визовых правил. Раньше власти усилили проверку соцсетей заявителей, а на этой неделе стало известно, что до 200 тысяч человек могут лишиться виз B1, B2. Мэр Нью-Йорка Мам Дани обеспечил для горожан доступ к US Open. Он согласовал выделение 1000 билетов на матчи основной сетки по цене $100 за штуку. Приобрести билеты смогут исключительно жители города Большого Яблока. Для этого потребуется подтвердить свой почтовый индекс. Перепродажа билетов не допускается. Такая мера стала ответом на резкий рост цен на вторичном рынке. Билет на территорию комплекса, номинальная стоимость которого составляет $65, в среднем уходит за $263. При этом даже самые бюджетные места на арене Артура Эша в первый день турнира оцениваются примерно в $344. Финансовую разницу между льготной ценой и рыночной стоимостью покроет USTA. Apple проведет ежегодную презентацию новых устройств 9 сентября. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Компания выбрала слоган «Сюрприз и блеск». Конкретный список новинок пока не раскрывается. По данным Bloomberg, на презентации покажут 18-й iPhone и iPhone Pro Max. Также ожидается выход первого складного смартфона, который в прессе называют iPhone Fold. По данным отраслевых СМИ, гаджет выполнен в виде книги, а в разложенном формате похож на iPad.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Вот я хотел сейчас поговорить об одном явлении, хорошо известном нашим слушателям из Нью-Йорка, а именно о толпах людей, ну, может, не толпах, это, конечно, преувеличение, но о тех людях, в основном это нелегалы, нелегальные мигранты, которые торгуют всевозможной ерундой на Бруклинском мосту. И они, значит, там неплохо зарабатывают. Продают мелкую всякую всячину, кто-то там какие-то фрукты, кто-то какие-то напитки, между прочим, нелицензированные, как я понимаю, часто. Иди знай, какими там руками, чистыми или нечистыми, этот иммигрант нарезает манго или, я не знаю, что угодно, что он там продает. Но мало того, что сами нелегалы там стоят на этом мосту и торгуют всеми этими сувенирами и едой, и напитками, с ними стоят и торгуют их дети. Значит, совершенно понятно, что это какое-то большое организованное предприятие. Потому что там, например, вот рассказываю такую историю, как там, ну, собственно, и сами репортеры пост, которые пошли туда и посмотрели. Некоторые дети сидят, торгуют этим барахлом рядом со своими родителями. А некоторые, которым там видно мальчикам 10 лет, 11 лет, 12 лет, они сами сидят. Когда спрашивают их: «Мальчик, где твоя мама?» Мальчик говорит: «Мама пошла в туалет». Но потом через несколько часов вернулись эти репортеры, а мама не вернулась из туалета. Там, видно, застряла по какой-то своей причине. То есть дети торгуют сами по себе. Но у нас возникает следующий вопрос. А где дети берут все это барахло для того, чтобы торговать им? Ну, совершенно понятно, что кто-то им дает это. И дети, значит, не без гордости рассказывают, что они могут сделать там $300-400 в день. И они работают там 4-5 дней в день. То есть не 4, вот я почитаю прям, 11-летний Серджио из Эквадора говорит, что он может заработать от 100 до $300 каждый день. И это он работает 8 часов в день, 4 дня в неделю. Ну хорошо, вот у меня возникает такой вопрос. Значит, этот Серджио, он в школу ходит? Вряд ли. Зачем он будет ходить в школу, если он может уже зарабатывать хотя бы $100 в день? 4. Между прочим, не все люди, которые работают 8 часов, зарабатывают до $300 каждый день. Масса людей не зарабатывает, особенно если нету специальности в руках какой-то. Вот у меня возникает вопрос. А как вы считаете, вот эта проблема, с этим надо как-то бороться или не надо? Эти люди, которые торгуют этим, во-первых, те люди, которые стоят на Бруклинском мосту и торгуют, они не имеют права там торговать. Там висят везде эти вывески, no vending и все в таком духе. Но они продолжают. Там шапочки, кепочки, какие-то картинки и так далее, и так далее. Вот у меня вопрос. Как с этим надо как-то бороться или нет? Что надо с этим делать? Ну хорошо, я понимаю, у нас можно сказать вот так вот. Как бы это сказать, такой дать один общий ответ. Нужно сменить мэра, и тогда новый наведет порядок. Во-первых, нет никакой гарантии, что наведет порядок. А во-вторых, вот тут важен сам подход. Этим людям надо дать возможность торговать этими всеми сувенирами, или их надо просто гонять беспощадно? Телефон на студии 718-303-90-90. И как быть с этими детьми? Отобрать их у этих родителей, отправить их в школу. Потому что если вы, например, своего ребенка не будете отправлять в школу, к вам придут из школы люди и скажут, где ребенок, почему он не ходит. И вас еще могут привлечь к ответственности. А у этих они как бы живут. То есть у нас, вернее, у вас в городе возникает вот такая вот новая среда, новая, где люди ведут себя как они хотят, они не подчиняются закону. Доброе утро, вы в эфире. Что делать?
2: Здравствуйте, доброе утро. Насчет мэра.
3: Да.
2: Меня интересует вопрос. Вот население Нью-Йорка, образованные, прогрессированные люди, интеллектуальные, как они могли позволить себе избрать человека ниоткуда, который ни один день не работал в государственных институтах? Ни одно...
1: Подождите, что значит, он не работал в государственных институтах? Он был депутатом легислатуры. Что значит, он не работал?
2: Да, он был работал. Помощником, но это же...
1: Что значит помощником? Он был депутатом легислатуры. Что значит помощником?
2: Это примитивное дело. Это глубина и фундамент.
1: Спасибо вам за участие в передаче. Значит, ответ очень простой. Когда вы говорите, почему эти люди, интеллектуалы, образованные, избрали этого человека, я ответ, значит, сам напрашиваюсь сам себе. Значит, не образованный и, значит, не интеллектуал. Поэтому избрали. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Но у меня нет сомнения, что полиция должна разогнать всю эту шубу и не допускать нелицензированной торговли, не только чтобы дети не торговали, вообще чтобы никто не торговал без лицензии на Бруклинском мосту. Но я вам хочу сказать об еще более вопиющем использовании детей иммигрантов в Нью-Йорке. Возможно, да. До вашего отъезда во Флориду вы видели, как по вагонам Сабвея ходят молодые,
1: да.
3: Там, я
1: да.
3: Не знаю.
1: Да, да. Мама, мама с детьми, совершенно
3: малышей,
1: верно.
3: Малышей, да. Вообще, если этим хотя бы 10, 11, 12 лет, то те вообще дети год, два, а то и вообще груднички. И их таскают днями целыми по вагонам, причем эти женщины переходят из вагона в вагон, а там во время переходов может что угодно случиться. Были неоднократно случаи, когда люди попадали там, когда из вагона в вагон, там двери открываются, знаете, и там люди попадали, да, в аварии. Да. Это меня это... Я уже сейчас переехал в Нью-Джерси 3 года назад и не езжу, но когда я ездил, меня это просто убивало. Как можно допускать, чтобы годовалых детей таскали целый день по вагонам метро, где вонь, где неизвестно какие... Мы знаем, что там преступность высокая. Ну, в общем, это страшно, на мой взгляд. А еще по вагонам ходят дети, вот тоже 10-11 лет, дети иммигрантов, и торгуют шоколадками. Это тоже еще такой бизнес есть. Вот.
1: Да, это я видел. Это я видел, я согласен, да, с вами. Я согласен.
3: Да. И, это еще, на мой взгляд,
1: Одну секунду. Но вот эти вот ребята, которые это все позволяют, городское начальство, у них какое объяснение? Эти люди должны как-то жить, они должны как-то зарабатывать, и, значит, если мы их начнем гонять, то они умрут с голода. Ну вот это их объяснение.
3: Значит, их надо просто депортировать, и все. Вот полиция должна идти по вагонам, увидели такую женщину, ну, не полиция, а АИС, допустим, и тут же на депортацию, тут же на депортацию. Раз она таким путем зарабатывает,
1: вы знаете,
3: раз
1: что,
3: она подвергает опасность,
1: что... Вы знаете, что случится дальше? Дальше демонстрация против АИСа, эти все протестующие, кидающие в них камни и бутылки, замороженные яйца и все в таком духе. Ну, слушайте, в Нью-Йорке тот случай.
3: Ну, Вадим, ну, понимаете, одно дело, когда еще ловят, допустим, людей, которые совершеннолетних, которые работают тихо, мирно в Home Depot, а другое дело, которые подвергают опасности жизни детей. Понимаете, это, я не знаю, это child abuse, как, это же уголовная,
1: наверное,
3: статья.
1: Наверное, наверное, это child abuse. Когда, вы знаете, вы привели отличный пример, у меня как-то это уже вылетело из памяти, но я действительно вспомнил, когда мамаша идет по этому вагону, у нее, значит, один младенец в платке за спиной, девочка рядом идет с коробкой шоколадок, и это бизнес у них. Ёлки-палки, конечно, это ненормальная ситуация, но если следовать закону, получается, что мне нужно отобрать ее детей именно за child abuse.
3: А вы уверены, что это ее дети? Я, например, сомневаюсь. Мне кажется, это детей берут на прокат. То есть, может быть, у кого-то и свои, а у кого-то берут просто на прокат. Такие тоже случаи были.
1: Может быть, я не удивлюсь, что это так. Но так или иначе, этих детей у нее, по идее, нужно отобрать и найти им более подходящих родителей, более ответственных, которые не будут их по вагонам таскать. Я согласен. Но вы считаете, что это... А кто-то скажет, это бесчеловечно, это мама, давайте ей оставим. И все в таком
3: духе. А человечно таскать детей по вагонам, подвергая их жизнь опасности? А если эту женщину какой-то сумасшедший толкнет вместе с ребенком под поезд, да, который не любит иммигрантов, к примеру, какой-нибудь там... ответственный гражданин. Нет,
1: там есть много сумасшедших граждан, которые они не дифференцируют между иммигрантами и неиммигрантами. Они сумасшедшие, они толкнут того, кто будет ближе к ним стоять. Такое и все. Но я согласен, это ужасно. Вообще ужасно.
3: Это ужасно, Вадим. Ужасно.
1: Да.
3: Ну вот мы с вами сошлись, по крайней мере. Спасибо.
1: Ну хорошо. И вам спасибо. Всего хорошего. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Всем здравствуйте, Яков, меня зовут. Вы знаете, я пошел бы немножко по другому пути, чтобы искоренить эту проблему Бруклинского моста. Пусть дети торгуют, пусть другие дети завидуют им, придут тоже торговать, и другие придут. Только надо проследить, да. И дождаться, это наступит момент, когда это невыгодно будет им торговать. Правда, надо проследить, чтобы там группировка бандитская не держала это место. А по поводу мандата,
1: ну, обычно...
4: интересно, наши...
1: Не, послушайте, это обычное дело, когда там вот, именно для того, чтобы соблюдать какой-то порядок в этой уличной торговле, там абсолютно непременно будет какая-то преступная группировка держать это под своим контролем. Потому что это обычная вещь. Если не контролирует ситуацию государство, то контролируют уголовники. Это обычная вещь. Поэтому они, да, там будут. Не, ваша идея мне не очень близка.
4: Скажите, Вадим, скажите, а просто запретить, повесить знак запрета торговли?
1: Там это есть знак, там висят эти знаки, они стоят перед этими знаками. No vending allowed. Да?
4: Понятно. А насчет Манданина, интересно, почтенная публика наша знает, что он всего 6 лет назад как стал гражданином Америки. Как ну Обама, который возник из ничего. Ну, за 6 лет ты не можешь разобраться в делах Америки. Хоть ты был в 7 пядей в обои. Я уже не говорю о том, что, кем он себя окружил.
1: Ну, это, конечно, я с вами согласен. Вы знаете, я вот хотел с вами поделиться одним таким соображением. Вот почему этот Мамдани, у него такая головокружительная просто карьера? Ну, хорошо, во-первых, он молодой, во-вторых, он улыбчивый. Ну, и каким бы он там ни был, мерзавцем или ничтожеством, это несущественно. Внешне он привлекательный для многих молодых избирателей. Как он ведет, как он говорит, потом есть еще... Ну, и потом, конечно, молодежь наша увлечена, как это всегда бывает с молодежью, социалистическими идеями, поэтому все как бы это понятно. Но проблема как бы не столько в Мамдане, сколько в увлечении молодежи социализмом и коммунизмом. И почему это происходит? По одной простой причине. Они не понимают, что это такое в действительности. Они абсолютно, для них это фантазия, волшебная сказка. И вот я вам скажу, вот у нас, к большому сожалению, наш губернатор Де Сантис, он уже отслужил свой срок, и он сейчас пойдет на отдых заслуженный. Но перед уходом он предложил законопроект, по которому детей в школах, в школьный курс обязательно включена история коммунизма. Обязательно. Mandatory. То есть дети должны знать из истории обо всех прелестях реального воплощения в жизнь коммунистических идей или социалистических идей. Они должны знать это. Если бы я бесплатно, клянусь, я бы бесплатно ходил по школам и рассказывал детям про прелести социализма. Как я ходил по Одессе и искал, что купить, поесть своим детям и своей собаке. Это была большая проблема. Собака ела морскую траву в консервированных банках, потому что жрать было нечего. Но я думаю, люди с Кубы, они тоже могут чего-то рассказать. Но эти наши, они не пуганные идиоты, буквально, буквально, буквально. Я говорю о наших школьниках, о наших студентах. Они же не имеют малейшего представления о реальных примерах воплощения социалистических идей в жизнь. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте. Ой, извините, я сейчас выключился. Я хочу сказать, что вы подняли такой пласт вопросов в одном примере, который, наверное, стоит нескольких передач. Первое, это...
1: Давайте начнем лично, сегодня с первой передачи.
5: Лично я изменил свое мнение к нелегалам. Почему? Потому что, в принципе, они несут в себе дух вот этой вот той свободной Америки, которая родилась 100-200 лет назад. Они готовы пуститься во все тяжкие для того, чтобы подняться над своим предыдущим уровнем и подняться на уровень выше. Они готовы там торговать, работать на какие-то копейки. Они, собственно, это рабы современного общества. И американцы, которые уже здесь established, или которые прожили здесь достаточно много лет, они, собственно, не скажу бессовестно, они просто пользуются вот этим вот рабским трудом, этой дешевой рабочей силой. Те копейки, которые ребята зарабатывают, это мальчики или девочки, под надписью «не торговать», я уверен, что это еще и большая коррупция, которая существует в Америке. Почему? Потому что приходит полицейский или какой-то представитель органов, ему башляют, и он закрывает глаза, собственно, на все эти безобразия. Иначе не происходит. Дело в том, что Нью-Йорк превратился в клоаку по отмыванию бабла в немеренных масштабах. Здесь, в принципе, коррупция везде. И взять условия дорог, как они меняют тротуары, переходы и так далее и тому подобное. Половина города занимается отмыванием денег, это государственные службы. Другая половина просто сидит на велфере, ничего не делает. Живут в найча-хаузах, паблик-квартирах, которые им оплачивают. Получают все вот эти вот преференции и ничего не делают. Это, собственно говоря, паразиты. Либо с одной, либо с другой стороны. И на этом фоне, вы извините, я бы давал, вот как французский легион, когда дают иностранный легион, когда гражданство французам давали за то, что за выслугу лет там в тяжелых точках. Человек вот приехал из другой страны, отработал 10 лет на каком-то тяжелом предприятии. Ты получаешь гражданство. А у половины граждан, особенно жителей Нью-Йорка, я бы это гражданство отобрал. Ну, собственно, наверное, все, что я сказал. Много накопилось, но постарался вместить в очень короткий спич.
1: Хорошо, спасибо вам, будьте здоровы. Я все-таки не стал бы вот так вот утверждать, что наши полицейские берут деньги. И это вот этого я бы не стал утверждать. Что, то есть из выступления этого трудящегося, значит, следует, что у нас там сидят какие-то, ну там эти нелегалы на мосту, они там зарабатывают. Они, кстати, работают не за копейки. Если ребенок получает от 100 до 300 долларов в день, то это не копейки, особенно если это 300 долларов в день. Это не копейки. Значит, при этом он с этих ни копеек не платит ни одной копейки налогов, реально. Ни одной копейки. И, то есть, из ваших слов следует, что этот ребенок или кто там его патронирует, они, значит, делятся с полицейскими. Ребята, это, знаете, как говорят, не пойман не вор. Если вы не можете убедительно доказать, что именно это происходит, то лучше и не болтать такие вещи. Это не значит, что каких-то среди полицейских нет коррумпированных людей. Наверное, есть. То есть не наверное, а есть. Но вот так вот говорить, что какой-то простой патрульный полицейский будет брать деньги у этого несчастного ребенка, это я не склонен в это верить. Теперь я в другое верю, что эти полицейские получили распоряжение не трогать этих детей. И вот это вот действительно может быть правда. Точно так же, как они не трогают, например, всех девушек, которые работают на Пенсильвания Эвеню по ночам. И всех тех ребят, которые за ними следят и получают от них деньги, их пимпов. или как это по-русски называлось, сутенерами. Это да. Но что же, полицейские получают деньги. Потом, слушайте, когда вы говорите о том, что эти люди, сравнивать этих людей, вот они американские, это настоящий дух американских пионеров. Значит, ребята, это неуважение к американским пионерам. Значит, американские пионеры, они здесь просто в неведомое, в полное неведомое двигались. И единственное, чего они могли ожидать на этом пути освоения Америки, там, я не знаю, создания каких-то первых фермерских хозяйств, или я не знаю, чего там они создавали в степях, они могли, единственное, чего они могли ожидать, это встречи с индейцами, которые к ним относились совершенно варварски. То есть они там их, я не знаю, живьем ели. Это просто, это настолько несопоставимо. И сейчас, когда эти ребята приезжают в совершенно цивилизованное общество, где их сначала могут поселить в гостинице за $200 в ночь номер. То есть, что, как вы можете это сравнивать с американскими пионерами? Не, это, я, кстати, не допускаю, не уверен, но я допускаю, что те люди, которые здесь торгуют на, вернее, не здесь, а у вас на Бруклинском мосту или еще где-то, эти люди могут прекрасно жить где-то в субсидируемых квартирах или в гостиницах, или что там им еще сняли, и не иметь никаких проблем.
6: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина – опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
10: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
9: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
11: Да, самоизоляцию выдержали не все. Линолеум, унитаз, холодильник и даже любимый диван. А еще зубы, глаза, печень и семейные отношения.
12: Сейчас для многих время обновлений и пополнений. Самое время начать ваш новый сезон продаж с рекламной службой Davidson Radio. Звоните 718-303-8005.
13: Вы слушаете Davidson Radio.

0: 718-256-56-10. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой номер 718-256-56-10, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу создать себе мой контакт, загрузить прямо с моего сайта и всегда иметь под рукой как палочку-выручалочку. Я вам сразу подскажу, на что обратить внимание, что записать, что сфотографировать, если случилось несчастье. И потом это может иметь принципиальное значение для выигрыша вашего дела. И потом тут же соединю вас с адвокатом. Итак, еще раз мой телефон 718-256-56-10. Набирайте прямо сейчас на интернете и загружайте мою визитную карточку.
1: Радиослушатель задает вопрос. Имеет ли принципиальное значение, если человек вызывает скорую помощь домой или на место происшествия? Как это влияет на прохождение его дела и на сумму, которую он может получить?
0: Иногда бывает, что это имеет принципиальное значение. Во-первых, это может принципиально повлиять на здоровье человека. Пока он добирается до дома, у него могут произойти какие-то изменения, это потом вызовет осложнение. Это существенно может повлиять на все его последующее лечение. Поэтому, конечно, намного безопаснее всегда вызвать скорую на место происшествия. С точки зрения прохождения дела, это тоже имеет принципиальное значение, потому что, когда вы вызываете скорую на место, то это является дополнительным доказательством того, что именно там несчастье произошло. Впоследствии это может повлиять на сумму и на сам факт того, выиграет ваш адвокат это дело в суде или нет. Поэтому это тоже очень важно. Мой совет, в общем и целом, если что-то произошло, то просто позвоните мне быстрее по телефону 718-256-56-10. Я сразу же помогу вам, если нужно, помогу вам вызвать скорую на место. Если необходимо, вызову вам русскоговорящую скорую, которая отвезет вас не в ближайший госпиталь, а тот, где меньше очередь и лучше обслуживание. Так что это будет проще и быстрее. Я приведу такой пример. Ко мне обратился один мужчина, который упал возле продуктового магазина. Там был дефект тротуара. Он споткнулся, упал и звонит мне с места и говорит, что сейчас за мной дочка приедет, отвезет меня домой. Я спрашиваю, как вы себя чувствуете? Он говорит, нога очень распухла. Я говорю, не надо, пожалуйста, никуда ехать. Я вам вызову скорую. Приехала на место скорая. Во-первых, они все записали, из-за чего он споткнулся, где он споткнулся. Все это было потом в записи. Во-вторых, у него оказался перелом ноги со смещением. Если бы он стал двигаться, то у него, возможно, было бы гораздо большее смещение, и могли бы быть гораздо хуже последствия. Так что нога бы могла долго очень заживать. А так мой адвокат сумел получить для него со страховки магазина 500 000. И при этом, ну, он достаточно быстро, а полгода уже смог ходить. То есть все прошло очень успешно. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, то лучше позвоните мне прямо с места, и ни в коем случае никуда не уезжайте. Вот мой совет. Мой телефон, еще раз напоминаю, создайте мой контакт в своем мобильном 718-256-56-10. 718-256-56-10. Запишите Майкл Брук и всегда носите с собой.
1: Оксана, пожалуйста.
2: Майкл, здравствуйте. Я звоню по поводу своего сына. Ему 24 года. Он у меня очень высокого роста. И он недавно шел мимо магазина и стукнулся головой. Там у них висела вывеска с рекламным щитом такая. Вот он об нее ударился, упал и даже потерял сознание. У него было очень сильное сотрясение мозга. Скажите, вообще в таком случае можно возбуждать дело или просто скажут, что он сам виноват?
0: Как правило, страховка магазина всегда должна покрывать все случаи, когда в чем-то есть вина магазина. В данном случае, на мой взгляд, есть вина магазина не на 100%, но есть, потому что они должны повесить любую вывеску или любую рекламу таким образом, чтобы ни при каких обстоятельствах никому не нанести вреда. Даже если человек высокий или там еще какая-то проблема. То есть она не должна ни падать, ни человек за нее никак не должен цепляться. Так что если это произошло, значит, доля их вины есть. И тогда страховка будет отвечать. У меня был такой случай, что магазин поставил рекламный щит. Проходил мимо ребенок, и этот рекламный щит от ветра на этого ребенка упал. У него было сотрясение мозга. И мой адвокат доказал, что они поставили этот щит небезопасно и плохо

0: его закрепили. И сумел со страховки магазина получить для этой семьи 30 тысяч долларов. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, то просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне и всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-5610.
1: Марк.
2: Майкл, со мной такой вот нелепый случай произошел. Я стоял возле здания на тротуаре и наклонился завязать шнурок. А в это время машина сдавала задом, парковалась. Я хоть и стоял на тротуаре, но он меня не заметил и толкнул очень сильно. Я не упал, но у меня очень сильно болит бок. Водитель извинялся и говорит, что он меня не видел. У меня сейчас очень сильные боли. Можно ли в такой ситуации открыть дело или нет? Расскажите, пожалуйста.
0: Водитель ни при каких обстоятельствах не должен задевать никаких людей. Тем более, если человек вообще находится даже не на проезжей части. Особенно, когда он паркуется или что-то не видит, водитель, в правилах написано, должен обратиться к помощи других лиц, если он сам не может, или что-то там, у него какая-то мертвая зона. И при этом ни в коем случае не должен подвергать никаких пешеходов никакой опасности. То есть, если он вас ударил, то это равносильно тому, что он сбил пешехода. И вы пешеход, а он водитель, и он вас ударил. Поэтому его страховка будет оплачивать ваше лечение в штате Нью-Йорк. Страховка водителя, который сбивает пешехода, оплачивает еще и его лечение. Кстати, Нью-Джерси там немножко по-другому. А другая часть этой страховки будет платить за ущерб, нанесенный вашему здоровью. Обо всем этом позаботится адвокат, которого я вам дам. У меня был аналогичный случай. Водитель сделал достаточно крутой поворот на такой большой скорости, что он сумел зацепить пешехода уже на тротуаре. Пешеход отлетел и во что-то очень сильно ударился. У него был перелом руки. Мой адвокат получил со страховки этой машины, а у машины была большая страховка, 250 тысяч, четверть миллиона. И вот он сумел получить полный страховой полис, все 250 тысяч. Если травма такая большая, как перелом, то мои адвокаты практически всегда получают полный страховой полис. Особенно это принципиально в случае, когда вас сбивает машина с коммерческими номерами, с коммерческой страховкой. Потому что тогда отвечает не только водитель, но еще и компания. Страховки у этих машин, как правило, очень большие. То есть иногда мои адвокаты получают миллионы долларов. Так что если, не дай бог, авария произошла с коммерческой машиной, то звоните мне как можно быстрее. Я вас сразу соединю с адвокатом, который многократно последние, допустим, 20 лет выигрывал дела против таких вот коммерческих страховок, где надо идти в суд и добиваться максимальной суммы. Это принципиальное значение, кто ведет дело. То есть, если адвокат редко ходит в суд, то у него нет такого опыта, и он получит вам гораздо меньше денег. Я вас свяжу с адвокатом, который постоянно ходит в суд. То есть это большая адвокатская фирма, где есть специальный адвокат, который только ходит в суд. Он ничем другим не занимается. Его основная работа – просто выигрывать дела в суде. И это очень важно. То есть он ничем дополнительно не загружен. Он сосредоточится на вашем деле и получит вам максимальную сумму. Если травма меньше, ушибы, например, все равно мои адвокаты получают достаточную сумму, которая, как правило, превышает 20 тысяч долларов. Так что, если что-то подобное происходит, то просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. И звоните мне в любое время дня и ночи, в любой день недели. Я вас сразу проконсультирую, на что обратить внимание, как собрать доказательства, и тут же свяжу вас с адвокатом.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
1: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Хоум-кер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоум-кер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Один из самых распространенных возрастных недугов – боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес офиса – 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца». Действует безотказно. Еще раз номер телефона 718-934-84-84. Окей, сейчас мы возвращаемся к детям. К детям на Бруклинском мосту. Что с ними делать? Телефон на студии 718-303-90-90. Ну... Также вот я хотел бы, ну, эта тема как бы мелькнула в нашем разговоре, но я бы вот хотел вернуться к ней. Вот это, считайте, что это такой как бы практический эксперимент. Наш дорогой, мой дорогой губернатор Рон ДеСантис, он, значит, предложил внести в школьные программы курс по истории коммунизма. Я, между прочим, у нас тут на радио одно время читал курс истории коммунизма, начиная с совершенно каких-то незапамятных времен. То есть все с этих еще Шарля Фурье, Прудона, до них еще. То есть это всегда было. И вот мое задание. Вот если бы вас позвали в школу, что бы вы рассказали детям о коммунизме? Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Добрый день. Я бы хотела еще вернуться на минутку к мосту. Вообще, вот в той жизни нас учили, что такое мост. Это вообще стратегическое сооружение, которое должно охраняться и военными, и полициями, и пограничниками, и все. Почему с этого не начать?
1: То есть поставить там полицию, пограничников и военных?
2: Нет, закрыть, понимаете, есть подходы к мосту, есть устои. Вот там просто перекрыть мост для торгующих, оставить для прогулки, чтобы люди получали удовольствие, чтобы не боялись там ходить. Эти дети не просто, они еще иногда и залазят в карманы, в сумочки.
1: У вас такое случилось? Вы это видели?
2: Мне рассказывали, но со мной, слава богу, нет.
1: Окей. Ну, хорошо.
2: Но вообще, что они могут пронести при нашей обстановке в Нью-Йорке? Что они могут туда пронести? Ведь никто не знает, их никто не проверяет.
1: Нет, никто. Их никто не проверяет, это правда. Ну, хорошо. Спасибо вам.
2: Спасибо,
1: за участие
2: выслушали
1: в передаче. Да, я понимаю, что, конечно, наших... мы можем относиться к каждому мосту как к военному объекту. Хорошо бы это было. Но так приятно жить в мирном обществе. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Я бы на месте вашего губернатора лучше бы ввел бы курс не о том, что творилось при коммунизме, а курс, например, об издержках американской демократии, о борьбе, например, что гомосексуализм – это плохо, что трансгендер – это
1: плохо. Открыть 1 миллион курсов, каких угодно, о гомосексуализме, о трансгендерах, о чем угодно, это все понятно, но у нас в этой стране у нас самая главная проблема, на мой взгляд, сегодня самая главная идеологическая проблема, это то, что у нас воспитали несколько поколений молодежи в духе любви к социализму. О котором они даже не знают, чем пахнет этот социализм. Просто кажется, что социализм – это когда мы обложим большими налогами богатых, они будут больше платить, и мы будем жить на их деньги. Но они не знают, чем это кончается, к чему это ведет. И поэтому им нужен... И это реально влияет на нашу с вами жизнь. Это реально влияет на нашу с вами жизнь. Потому что они голосуют за таких ребят, как Мамдани. Они видят в нем такого позитивного преобразователя американского будущего. Их же много таких ребят сейчас появляется и в Конгрессе, и в местных органах власти. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Все почему-то говорят о том, что нужно убрать этих детей оттуда. А чем их занять? Что они будут делать? Болтаться по улицам и что, и воровать?
1: Нет, одну секунду, остановитесь. Это ваш вопрос, он не имеет под собой основания. Я вам скажу почему. Потому что если вы заберете этих детей, то волей-неволей вам моментально нужно будет их передать в службу охраны детства. Моментально их разлучат с их родителями. Дети, при этом родители депортируют, во всяком случае начнет процесс депортации, а дети либо останутся, либо их потом отправят к папе с мамой. То есть дети сразу попадут в службу защиты детства. Сразу.
2: Подождите, на мосту товарищ... они стоят. Я не поняла. Они на мосту стоят, их никто не забирает.
1: Никто. Но мы же сказали слово «если». Правильно? Вы сказали «если».
2: Нет, если закрыть вот эту вот торговлю, что эти дети будут делать? Если летом во время каникул они чего-то какую-то копейку заработают, они понимают, что такое труд стоять на жаре там под дождем. Ну, надо что-то им предложить.
1: Ну,
2: пионерлагерь,
1: хорошо.
2: Тот же социализм, который вы хаете. Пионерлагерь, не продлен.
1: Хаете, что за слово хаете?
2: Ну, ругается.
1: Это другое дело. Хорошо.
2: Нет, надо это чем-то занять. Кружками. Нужно. Ну, а что 10-летнему, 11-летнему делать на улице? Там они организованы.
1: Ну, погодите, его в школу надо отправить, я так понимаю. В школе его организуют.
2: Нет, я имела в виду, что... Нет, я поняла, что вы имеете в виду во время каникул, вот сейчас, летом.
1: Ну, каникулы кончаются на днях.
2: Хорошо, а дальше?
1: Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос.
2: Правильно. Так нужно в школу отправить их правильно, чем-то занять. А не просто запретить эту торговлю. Вот это я имею в виду.
1: Хорошо. Слушайте, ну, будем... Надо смотреть на эти вещи трезво. Ну, какой ребенок, если он зарабатывает... Окей, возьмем среднюю цифру. От 100 до 300, окей, $200 в день он зарабатывает. Какой ребенок пойдет в школу, если он $200 в день зарабатывает? Какой? Да, конечно, он никуда не пойдет. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, мое имя Стив. По поводу, так сказать, коммунизма. Сыну я бы сказал, молодому, ну, коммунизм – это вредная мечта человечества. То есть это иллюстрация того, что не все то золото, что блестит в практической жизни. Где что-то красивое, не отбрасывай, но относись осторожно. Вот все.
1: Ну, слушайте, это слова. Не все золото, что блестит, это слова, поговорка. Она вашему сыну ничего не скажет. А я считаю, что если бы этого вашего сына, не вашего, а любого ребенка в возрасте, я не знаю, 14-15 лет, в нежном возрасте. Вот у нас есть тут музей Яд Вашем, правильно? Куда ребенок приходит, он видит эти горы трупов. И он понимает, что да, нацизм – это ужасно. А если его привести в аналогичный музей, показать ему те же самые горы трупов в сибирском концлагере, может быть, он тоже пересмотрит свое отношение, а не говорить ему не все золото, что блестит. Нет, ему надо задокументировать преступление коммунизма. Об этом много книг написано, о том, что коммунисты вытворяли. И во что они превращают народ. Какую-то статистику показать, то, что уничтожается интеллигенция, уничтожаются профессионалы. Эти люди, если они не успели сбежать из страны, их просто расстреляют. Как это было в России, как это происходит в других странах, между прочим. Вот это им нужно. Они же не понимают нифига. Они думают, мы сейчас заберем у Илона Маска половину денег, раздеребаним между собой, и все будут жить лучше, чем они живут сегодня. Вот их.
4: Ну, это не себе читать. Я сказал попросту, так сказать, за начало. Спасибо.
1: Да. Ну, хорошо. Спасибо вам. А вот интересно, если бы кто-то хотел предложить, сказал бы своему ребенку, вот я тебе кино покажу про то, как жили люди при советской власти. Какое бы мы кино им сказать? Конечно, хорошо было бы сказать, сынок, почитай Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Или это толстая книжка. Почитай «Один день Ивана Денисовича». Это тонкая книжка. Там 100 страниц нет. Но проблема в том, что дети читать не хотят. Раз. А во-вторых, читать сегодня Солженицына – это просто пытка. Это не Лев Толстой. Он писал на своем языке, который сегодня тяжело воспринимается. То есть ребенка это заставить читать – это пытка. А кино? Какое кино мы покажем детям сегодня? Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Алло, добрый день.
1: Добрый.
5: Я хотел сказать вещь такую. Ну, про коммунизм очень хорошо говорит. Только они говорят об серединку, где морковку везти, понимаете? А дальше, понимаете, они ничего не хотят сделать. Вот в чем вопрос.
1: Не, морковку,
5: как в этом, это как в золотом ключике, помните, морковку перед осликом? И села, на ней катались на этом ослике. Как морковку, морковку уберите, и все лопнет.
1: Окей, хорошо. Морковку, детям морковку. Хорошо, почему нет? Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро, Владимир. Я в первую очередь рассказываю о том, что на Кубе никто не лежит, нет там очереди. В Северной Корее тоже нет очереди. И что у нас в Советском Союзе где-то, если в общем так посчитать, 100 миллионов людей было просто уничтожено. То же самое там в Китае, не знаю, там...
1: Ну, 100 миллионов это вы немножечко загнули, на всякий случай, об этой
6: инициативе. Ну, если посчитать так все правильно, то это так оно и было.
1: И нет, так не было. То есть я вам скажу, при всей своей нелюбви к советской власти, я все-таки считаю, что надо как-то поосторожнее с цифрами быть.
6: Да, но если начать с революции, то там и во время войны сколько было уничтожено. И потом все остальные страны коммунистические, которые там были. Вьетнам, Китай, Камбоджа. Там половина населения было вырезано.
1: А, ну если мы возьмем за рамками Советского Союза, то...
6: Да, да. Ну это одна и та же система. Одна и та же система. И они убивают...
1: Понимаете, одну секунду. Вот я вам хочу сказать такую вещь. Есть одна проблема в освоении любого исторического материала. Чем он дальше от нас по времени и чисто территориально, тем меньше нас это беспокоит. Как вот, например, я вам приведу такой пример. Значит, в Украине, ну, по разным оценкам, там погибло больше миллиона человек. Пострадала, по крайней мере. Страна разрушена. Ну, как, насколько это волнует американцев, рядовых американцев? Они знают, что где-то идет война. Ну, окей, война и война. Или когда мы бомбим, например, Иран. Там же гибнут люди. Кого это здесь волнует? Да никого. Ну, это далеко, потому что... Или и к большому сожалению, я вот с этим с легким ужасом, просто думаю о том, что для нашего поколения, для поколения, вернее, наших внуков, весь ужас Второй мировой войны уже не существует. Для них это было давно, и у них не болит. Понимаете, это для нас, потому... То же самое, если им рассказывать про коммунизм, про 100 миллионов, они скажут, ну хорошо, 100 миллионов, так 100 миллионов.
6: А я сравниваю исламистов с коммунистами тоже. Потому что то же самое. Они свой народ уничтожают. Они просто...
1: прошу прощения, мы с вами говорим о разных вещах, у меня такое ощущение, что вы меня не слышали. Ну, хорошо, спасибо вам за звонок, было очень интересно вас послушать. Спасибо. Доброе утро, вы в эфире.
7: Доброе утро. Мое мнение, например, я как преподаватель говорю, на летний период на овощи и платить им. Помочь
1: государству. Это вы про детей из Бруклинского моста? Детей
7: да, собрать
1: моста.
7: Детей оттуда. Значит, да, собрать детей окей. Оттуда.
1: Послушайте меня так, прямо вот сейчас, живьем.
7: Да, я вас слушаю.
1: Я не уверен на 100%, не уверен, но мне кажется, что у нас в стране, в Соединенных Штатах Америки, действуют законы, которые запрещают использовать детский труд. То есть 11-летнего ребенка послать в поле вы не можете. Я думаю, что вам нужно подождать, пока он вырастет.
7: Я с Узбекистана. Со второго класса закрывали школу и выходили собирать хлопок.
1: Окей, но я ваш... Одну секунду. Ваш узбекистанский опыт не применим к Америке. Мы больше
7: как
1: не живем в Узбекистане.
7: Узбекские дети, я хоть и еврейка, скажу вам, организованные и трудоспособные. Спасибо большое.
1: Ну, пожалуйста, но я вам еще раз говорю. Ваш узбекский опыт, какие бы ни были замечательные дети в Узбекистане, этот опыт абсолютно не применим к Америке. Абсолютно не работает. Ой, я не знаю просто, как быть с Узбекистаном. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
8: Алло, доброе утро. Вот я своих детей с детства приучаю к труду. И те дети работают, они же работают, они же и власть моста, и посадить на Волковке, что ли. А сказки «Совы зрится» я читал. Знаю, это фэнтези. Там ничего такого нету. Mm.
1: Ну, хорошо. Нет, вы ошибаетесь, там все есть. Окей. Детей не надо... то есть детей... Естественно, дети будут на Балфоре, но дети вместо ребенка в школе, а не на мосту торговать этими игрушками и сувенирами. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
9: Здравствуйте. Вы сказали, на каком материале воспитывать детей, какие фильмы им показывать. Есть очень коротенький маленький мультфильм, называется «Лиса, заяц и медведь» на Ютьюбе, из серии «Медвежук». Я бы дал посмотреть бы не только детям, но и всем взрослым. А американское поколение – это поколение бройлеров, безусловно. Они не понимают, что это такое. А разрыв между жизнью иммигрантов, там, этих бедных детей и современного американского общества, он такой глубокий, что друг друга им не понять. Если ты живешь в яме, как Горький в свое время писал на дне, то, ну, слушайте, как мы можем понять, если мы живем в хорошем, сытом, нормальном environment?
1: Погодите, одну секунду. Во-первых, я, например, когда приехал в Америку, то я прошел через, ну, наверное, через все те же самые испытания, через которые проходят вот эти вот нелегалы. При этом я подозреваю, я не стану утверждать, но я подозреваю, что эти нелегалы сейчас получают значительно больше, чем получал я в плане социальных благ. Так что мне это все понятно, для меня ничего абсолютно космического в этом явлении нет, я его понимаю.
9: Я понимаю, что вы это прошли, и я это прошел, но, во-первых, мы не прошли той ямы, в которую влезают для того, чтобы изменить свою жизнь нелегалы, которые не регистрируются или живут так, как мы даже представить себе не можем, я это видел. И второе, это... Человеку свойственно забывать плохое. А те, кто живет в Америке, они даже не представляют того разрыва, который существует между вот пластами американского общества. Это, ну, еще раз, посмотрите вот этот коротенький мультик «Лиса, заяц и медведь».
1: Окей, друзья мои, на этом я, пожалуй, сегодня свое выступление и сверну. Поговорили мы сегодня про детей, про ужасы коммунизма. И вы знаете, вот мне кажется, это важный вопрос. Мы должны что-то...
10: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
11: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Густрицкая. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опубликовал большое эссе о последствиях стремительного развития искусственного интеллекта. Он предложил заранее закрепить часть профессии исключительно за людьми. Эту область он назвал Human Reserve по аналогии с природными заповедниками. По его словам, нынешняя налоговая система сама подталкивает компании заменять сотрудников машинами. Гейтс считает, что некоторые профессии следует полностью сохранить за людьми. В частности, человек должен оставаться главным в образовании, психотерапии и уходе за пожилыми. Еще одним шагом должно стать создание новых госорганов, которые будут координировать регулирование AI. Помимо массовой потери работы, Гейтс называет еще две главные угрозы. Искусственный интеллект упростит проведение кибератак, создание биологического оружия, мошенничество, слежку и распространение дипфейков. Кроме того, зависимость от AI-собеседников может помешать развитию детей, заменить человеческие отношения и ослабить способность критически мыслить. Родственники убитой 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой подали в суд на город Шарлотт, обвинив власти в халатном отношении к сбору платы за проезд в трамвае, где произошло преступление, а также ряде других нарушений в сфере безопасности. Жалоба оформлена от имени дяди Заруцкой. Как установило следствие, на основе записей с камер видеонаблюдения девушку зарезал сидевший за ней Декарлос Браун, ранее попадавший под арест более десятка раз. Он освободился незадолго до трагедии под расписку о невыезде. Как подчеркивается в иске, Браун перемещался на трамвае голубой линии, не оплатив проезд, а подрядчик, отвечавший за безопасность в транспортной сети КЭЦ, имел в своем штате 11 вооруженных охранников вместо заявленных 39. Охранная компания указана в иске как второй ответчик. Адвокат семьи Лорен Ньютон отметил, что местные власти не могли не знать о проблеме. Поиски нового агента 007 постепенно близятся к завершению. По данным Page Six, режиссер Дэнни Вильнёв и кастинг-директор Нина Голд сформировали шорт-лист из 6 актеров, которые пройдут кинопробы в начале сентября. В список вошли Джек Лоуден, Калум Тернер, Джейкоб Элорди, Пол Мескал, Харрис Диккенсон. Источники утверждают, что тон будущей картины будет более мрачным и приземленным, с акцентом на психологические издержки работы агента.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
5: Ну вот тоже вкратце, хотя... Ну, скажем так, некие намеки на некие события, которые надо знать, они есть. Ну, разумеется, могу начать со старой песни, что зря Путин затеял вторжение. И до 22 года сохранялось, ну, наверное, то единственное, что у России было. Это иллюзия страшности. Теперь известно, что и в военном смысле Россия такой же ноль, как в науке, медицине, эстраде или делах, там, например, космоса. Ну, могу вам сказать, что с окрестностей Малой Токмачки опять с огромными потерями выкинули орков, которые туда залезли. Это, пожалуй, главные фронтовые события. Но есть нечто более существенное. В Москву, как снег на голову, нагрянул директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Цель визита, ну, она засекречена, как и количество розок, которые прибыли вместе с министром в одном самолете. Неизвестно пока никому, какого типа это розги. Ивовые или кизиловые прутья, насколько неизвестно и насколько они хорошо вымочены в соли. Потому что вообще вот вымочка розок в соли – это не просто художественное, скажем так, украшение речи. Это необходимо действительно для качественной болезненной порки. И это предохраняет розги от ломки, придавая им гибкость. Но так или иначе, после встречи с Рэдклиффом, глава русской разведки Нарышкин, он ходит как-то бочком-бочком и все время постанывает. Штаны натянуть успел. Будут ли пороть Путина во время визита, было неизвестно, но американцы попросили Украину не бомбить Москву, чтобы, ну, вероятно, во время порки не сбивать Рэдклиффа с ритма. Лечебный эффект возможен от этой порки, но он не гарантирован, потому что американцы опять-таки ориентируются по себе. Они не понимают, что ягодицы больших российских чинов, они мозолисты, они изрубцованы, они пережили очень и очень многое. Ведь русская карьера, особенно в органах, как правило, эта штука весьма болезненная. И розги – это еще, ну, скажем так, самый гуманный вариант. Москва, впрочем, откровенно напугана внезапным визитом главного ЦРУшника. Да. Запасы прутьев были привезены большие. Скорее всего, будет испорен зад не только Нарышкина. Успел ли директор ЦРУ поработать над главными ягодицами страны, неизвестно. По этому поводу прямых данных нет. Вообще, американцы могут себе позволить оставить комплекты розок всем ответственным лицам России и поручить им выпороть себя самих. В российской традиции, как вы помните, благодаря Салтыкову-Щедрину, это отмечено. Но намерение у ЦРУшника грозное. И высказано все абсолютно однозначно. Если у руководства Российской Федерации хватит ума испугаться, то, возможно, активные боевые действия на какое-то время прекратятся. Впрочем, предполагать наличие ума у Путина или у его шоблы – это что-то из области фэнтези. И даже подставив полушарие зада, старый чекист не изменит себе в вопросе войны в Украине, понимая, что его ждет. Ну да, вероятно, четвертование Путина не за горами. Скорее всего, оно произойдет и будет кровавым и живописцем, и живописным. Но прекращение войны, поймите, оно все равно не избавит Россию от демонтажа, а лишь оттянет этот демонтаж. У режима будет возможность, конечно, какое-то время внутри самого себя поискать, растерзать виновников мира и поражения. Ну, впрочем, ни остановка, ни даже, например, реальный мир в том случае, если Россию выкинут за границу 91-го года, ничего принципиально уже не изменит. Это все уже не спасет Россию. Ей не надо было ни в коем случае сообщать миру всей постыдной правде и о себе, и о своей ядовитости. История – это же не Басманный суд и не Куйбышевский. Истории бесполезно звонить из Кремля. Ну и Клео, как правило, не снимает трубки. Богиня истории. Вряд ли есть хоть что-нибудь, что может спасти Российскую Федерацию от демонтажа, краха и последующего хаоса. Да, ее обломки будут раскалены. Они будут очень опасны. Ну, две новости сотрясли саму Россию. Это известие о том, что одна из самых, в общем, милых, заводных и симпатичных дам оппозиции оказалась, агентшей ФСБ с большим стажем. Сейчас мы на эту тему тоже поговорим. Но второй ужасной новостью стала новость о том, что обком Единой России все же настучал по мордасам Газпром-арене и велел отменить на этой Газпром-арене пляски, как они выразились, черного гитлеровца Канье Уэста. Но Россию действительно порвала ужасная новость. Обком ЕР настучал по мордасам дирекции «Газпром-арены» и велел эти как он выразился, постыдные пляски черного гитлеровцева Канье Уэста отменить. Дирекция «Газпром-арены», которая продала уже порядка 100 тысяч билетов, разумеется, взяла под козырек и сообщила народу, населению, что ни о каком Канье Уэсте она понятия не имеет. И вообще на эти дни она запланировала усиленную стрижку поля, штопку кресел в ложах, хлорирование санузлов комплекса. А непосредственно в эти дни, когда вроде бы собрался выступать Уэст, назначено выступление хора казаков-лилипутов Ленинградского военного округа. Эти крохотули должны 80 раз на бис подряд исполнить песню «Матушка-Земля». Узнав об этом, взыграл зритель, который ради невозвратных билетов там по 160, ну или меньше, тысяч уже заложил внутренние органы, продал детей в сексуальное рабство, в притоны. И этот зритель устроил 9-й вал Айвазовского, но в соцсетях. Следом земля содрогнулась уже от криков затейников концерта, что он будет, воистину будет, никаких отмен. Это организаторша, существо под названием Супчева, рыдала, это директор агентства. Затем Супчева смекнула, что если она перейдет, скажем так, определенные границы в своих рыданиях, да еще и начнет называть виноватых, то немедленно будет отправлена куда-нибудь в окоп СВО, прям вот в дар самому сексуально озабоченному подразделению орков. Директор поговорила и замолкла. И ситуация так гадко-гадко подвисла. Обком «Единая Россия» отмечает победу над этим антинародным, черным, как они выражаются, гадом. А организаторша, ну а что ей? Действительно, ей остается только продумывать способ суицида. Все очень весело. Хотя действительно, всего лишь удвоив гонорар, в зату можно было вставить российский триколор и добиться пропагандистского большого эффекта. Но скрипоносцы не сообразили, что у них есть такая возможность, и вот, навалившись, победили. После того, как первый шок от этих известий схлынул, и обелеченные устроили безумный вой скорби на могиле концерта, начали проясняться и истинные герои этой драмы. В России началась битва за скальп. За скальп Канье Уэста. Патриоты, попы, скрипоносцы, стукачи, стукачки. Все они бегают по виртуальной, ползают по виртуальной туше поверженного рэпера. Все хотят лавры избавителей народа от черной скверны. Но громче всех и убедительнее всех хохочет Низулина. Дама намекает, что это именно ее донос убедил Кремль наложить вето на концерт. Доказательств Екатерина не приводит, но очень и очень многозначительно оттирает кинжал об чулок. Ну, Низулина вообще существо странной породы. Она, да, обожает пакостить и стучать, но вот в реалиях явно разбирается слово. Потому что этот визит к Канье Уэсту, это было таким, суррогатом малой такмачки, Уэст был той малой так мачкой, которую России взять все же удалось. Ну, купить или взять, неважно. Он мог стать иллюзией того, что вот в страну дикарей и людоедов готовы ехать даже чернокожие. Не случайно горестный вопль заграничных либералов был так пронзителен. И если отмена действительно дело умелых ручек Мизулиной, то это, в общем, скорее замазывание российской рожи дерьмом очередного поражения. Сама же мастерица художественного стука Екатерина Мизулина, она разместила портрет Уэста в черной рамке с многозначительной подписью «Служу в России». Конечно, конечно же, честь потрясти скальпом чернокожего американца оспаривают многие патриоты и многие маститые доносчики. Их соцсети полны хвастливых заявлений, что это именно они завалили черного гитлеровца с одного доноса. Но эксперты, они почти единогласно называют героиней ликвидации рэпера на российской сцене именно Екатерину Михайловну, а не кого-либо другого. Но вот уже в такой предсмертной горячке, в агонии, организаторы концерта еще до сих пор продолжают шептать о том, что игра не окончена. Но, образно говоря, губы организаторов белеют с каждым часом, и ропот их все тише и тише. Да. Билетовладельцы, ну что им остается? Они теперь требуют поставить в свободную продажу в супермаркеты цианистый калий.

0: Радио продолжает астрологический прогноз. Сегодня по лунному календарю 16-е лунные сутки, а символ дня – голубь. Луна находится в знаке рыб. Энергетика этих лунных суток очень гармоничная. Это чистый светлый день. Нельзя разрушать это спокойствие. Нельзя проявлять агрессию, кричать и размахивать руками. Лучше провести день в уединении, быть тихим и скромным, заняться домашними делами. Многие овны сегодня почувствуют замедленность реакций. В общении с противоположным полом может проявиться упрямство. Исключите из рациона салями, сосиски и чипсы. Пейте достаточное количество воды. Тельцам звезды рекомендуют уделить внимание волосам и своей внешности в целом, так как у одиноких возможны судьбоносные знакомства, в том числе и через социальные сети. Что касается семейных, то к вам спешит приятная новость. Близнецам сегодня нежелательно принимать важные решения. Риск не оправдан. Релакс-упражнения помогут справиться со стрессами. Контролируйте свои эмоции. А вот у раков сегодня усилится интуиция и обострятся практически все органы чувств. Вторая половина дня – удачное время для общения с близкими и новых знакомств, в том числе и через социальные сети. У львов сегодня проявится истинно львиный аппетит. В рацион включите сладкий перец и цитрусовые. От острой и жирной пищи воздержитесь. А еще проведите онлайн-туры по лучшим музеям мира и насладитесь пищей для ума. Девам сегодня нужно быть внимательнее к окружающим. Кто-то может ввести вас в заблуждение, доводя до вас непроверенную информацию. Сохраняйте спокойствие и помните, не все, что блестит, золото. Весы сегодня тоже будут стоять перед выбором. Сделать шаг к новой жизни или остаться наедине с прошлым. Звезды просят не торопиться с принятием решений. Очень скоро все прояснится, но не сегодня. А вот скорпионам сегодня желательно обходить все конфликтные ситуации, исключить из рациона острые и соленые блюда, а также крепкие напитки. Что касается предстоящих событий, то звезды предвидят долгожданные изменения в личной жизни. Стрельцам же звезды пророчат финансовую прибыль. Возможно, возвращение долгов, получение гонорара и приятные новости. А вот какой именно звезды умалчивают? Козерогов сегодня посетит непонятная грусть и желание что-то изменить в судьбе. Это предчувствие скорых перемен, а они не за горами, шепчет он звезды. Водолеи сегодня будут остро нуждаться в поддержке близких. Ограничьте круг своих собеседников. Желательно освоить новые упражнения для укрепления мышц спины и старайтесь не сутулиться. А вот чувствительным рыбам сегодня лучше не вспоминать старые обиды. Нежелательно одеваться ярко и броско, от шумных споров вам лучше воздержаться. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня, но, несмотря ни на что, я желаю вам удачного дня, прекрасного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
2: Oceanfront views, great amenities.
3: Planning our next vacation?
2: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
3: Find anything good?
2: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
3: That has great rehab, right?
2: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
3: Perfect.
4: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Водородная вода – ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
1: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшие тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: То ли по инерции, то ли по причине того, что множество чекистов щелкают клювами, глядя на чужие особняки, на бассейны, на золотые унитазы, свершилась в России еще одна крайне интересная козябра. Она полностью, эта козябра, накрыла российскую конституцию, и, вы знаете, это вообще никого не взволновало. Предприятиям, заводам, заводикам, а также фабрикам, пекарням, ателье, частным поликлиникам, как выяснилось, давным-давно следовало заблаговременно обзавестись комплексами ТОР или комплексами С-300, С-400, а также, ну, разумеется, оснаститься крупногалиберными пулеметами типа «Шилка». Теперь тех собственников, которые прощелкали приобретение средств ПВО, ждет сюрприз. В соответствии с указом умалишенного фюрера Российской Федерации, их предприятия легко могут быть у них изъяты, у этих собственников, и переданы для начала в управление Росимуществом. Указ об этом уже подписан. Он уже действует. Документ составлен хитро и по русской бюрократической традиции максимально подло. Его весьма и весьма размытые формулировки позволяют объявить объектом критической инфраструктуры вообще все, что угодно. Вот от сталелитейного концерна до пышечной. По своей сути, этот указ – прямая отмашка на передел собственности по всей Российской Федерации, но из Кремля есть указание не торопиться и действовать постепенно и мягко. Так что еще забурлят реки слез тех простофиль, что поверили в священность, конституционную священность движимого и недвижимого имущества. Война, бомбежки – это же отличный повод. И не надо никаких проводить деприватизации. Не надо никаких таких ужасов. Указ Путина позволяет начать спокойный грабеж в самом комфортном для Кремля режиме. И рыпаться здесь абсолютно бесполезно, так как, в общем, имеется в виду некое военное положение. Русскому рейху, ему надоело клянчить миллиарды у своих толстомордиков-олигархов. Ну и зачем, собственно говоря, клянчить? Ведь можно все оттяпать и так, без разных нудных чаепитий в Кремле, и проникновенных, уже осточертевших всем речей про Отечество в опасности. Путину, ну, его тоже можно понять. Ему надоело пускать свою пилотку по кругу. Конечно, то, что Кремль так открыто вышел на большую дорогу и начал грабить зажиточных, приблизит. Всякие долгожданные события, потому что существенно возрастет количество тех, кто этот режим ненавидит смертной ненависти. Ну, а что, ну, Конституция, что Конституция? Она превратилась давным-давно в личную записную книжку Путина, куда кремлевское варье просто вписывает украденное. Ну и, честно говоря, если эта Конституция позволяет так с собой обходиться и не в состоянии себя защитить и не имеет той однозначности, которая, например, не позволила бы Путину вырасти из тараканов в кракены. И, ну, значит, такая, в общем, действительно Конституция служить основой и хребтиной для огромной страны абсолютно не способна. Ну, а как вы сами понимаете, назвать нападением на Россию можно все, что угодно, от посадки мух на нос депутата до непосредственно расстройства желудка президента. То есть мы видим, что, да, события здесь нагнетаются и приобретают весьма и весьма неприятную для всех однозначность. Ну, в Штатах. Штаты мало волнует Конституция России. Штаты мало волнует визит Канье Уэста и отмена этого визита. Там в Штатах новый хит. Это подгузник Трампа. Подгузник Трампа. Действительно, как подмечено, ну, скажем так, главнейшими средствами массовой информации, весьма и весьма неожиданных местах штаны Трампа, пиджак Трампа, одежда Трампа то порчатся. И это заметно. Как и вот это вот топорщение брюк, так и вдруг откуда-то появившаяся такая рубенсовская широкобедрость, которая никогда Дональду особенно присуща не была. Для нас это все малосущественно, но Европа и Америка как-то очень этой темой увлечены. Ну, видя как бы откровенное по поводу Европы и того, что происходит там, и видя вот это откровенное подонство, которое творит Россия, Европа пока не способна отдать себе отчет в том, что действительно происходит. Вот предки нынешнего президента Франции, господина Макрона, увидев откровенное подонство, сразу обнажали шпаги. А вот Франция 21 века, она требует уменьшить калорийность рациона ублюдка-насильника. По мысли главного француза, это должно со временем лишить эту ракалию, напавшую, сил и желания продолжать свое мерзкое дело. Да, Макрон придумал новую схему санкций. Он предложил запретить европейским компаниям продавать России топливо и через это усугубить безбензинье и всякие сопутствующие безбензинью кризисы. Но выглядит все это европейское благородство в высшей степени комично. Несомненно, эта вера во всемогущество санкций, она погибнет на этой войне, но ее гибели, однако, надо еще дождаться. Мы видим, что Европа неутомима в поисках легких и комфортных для себя и бескровных для себя путей прекращения бойни в Украине. Но, впрочем, надо сказать, что Евросоюз чуть-чуть добавил решительности. Теперь вот он думает не только о том, как всякой сволочи в рационе уменьшить калории, но и помышляет даже о добавлении в ее меню всякого слабительного. Ну, отчасти это, разумеется, прогресс. Возможно, война в Украине вернет людям понимание того, что по-прежнему наилучшим способом нейтрализации гадов является тот самый мушкетерский способ, проверенный на 100%. Тот самый, при котором обнажаются шпаги. Что касается второй новости, которая так завела интернет и вызвала столько страстей, это новость о том, что одна из героинь оппозиции, красавица и такое воплощение всяческого свободомыслия, была в течение многих лет агентом ФСБ и собиралась, ну, по крайней мере, по мысли ФСБ, поучаствовать в ликвидации различных видных персонажей эмиграции и оппозиции. И в связи с этим мне задают очень много вопросов о том, как вычислить, о том, как предостеречься. Дорогие мои, это нужно иметь особую школу для того, чтобы вычислить и предостеречься. Вам надо остерегаться всего и помнить, что скрытым ФСБшником может оказаться практически кто угодно. Ну, как это не смешно звучит, в определенной степени от этого страхует ФСБшное родство, когда понятно, что всяких там генеральских внуков, ну, просто никто не решился бы никогда вербовать или каким-то образом их шантажировать. Так просто умерьте болтливость, просто понимайте, что люди, которым сейчас вы поклоняетесь, которым вы доверяете, которые выглядят такими родителями безумными за Россию, вполне возможно, что они тоже совсем недалеко ушли от этой милейшей, очаровательной девочки, которая сама покаялась. Так, что у нас дальше происходит? У нас, конечно же, очень важный момент. Это, про деприватизацию мы с вами уже, как я понимаю, поговорили. Не менее важно то, что полпред Путина в Государственной Думе товарищ Ганри Минх анонсировал открыто уже напрямую чистым текстом дальнейшее ужесточение контроля за информацией в интернете и всяких мессенджерах. Но не забывайте, что важнейшей заботой Кремля остается затыкание всех дыр, через которые к населению может просочиться знание о реальном положении дел. О реальном положении дел я имею в виду не только позор русской армии на фронте, но и о том, в каком положении, насколько раздетой до своих гниющих язв оказалась, раздетой и презираемой, оказалась Россия. И вот теперь, согласно уже официальному заявлению, определять, что можно знать, а чего знать не следует, будут вот эти все кувшинные рыла в Думе, в ФСБ и в администрации президента. Это для них предельно важно, потому что обеспокоенный раб начинает терять, понимаешь ли, и аппетит, и румянец. Гипноз пропаганды все равно слабеет. И того и глядишь, этот раб плюнет в телевизор, да еще и размажет свои слюни по телемордам гипнотизеров. И по Соловьевской, и по Собчаковской, и по Скобеевской. Под влиянием такой мерзости, в общем-то, как правда, невольники государства начинают побрякивать своими цепями, кряхтеть, переглядываться, а это от всего этого уже всерьез попахивает бунтом. Режим так далеко зашел в своих маразматических преступлениях, что для него никакого обратного хода уже нет и быть не может. То есть для него только вперед, в такой тоталитаризм, какого мир еще не видел, в такой тоталитаризм, чтобы Северная Корея, казалось бы, таким бродвейским веселым мюзиклом с танцами и песнями. И это не пугалки, это не нагнетание. Мне незачем вас пугать, мне незачем нагнетать. Это вектор, который абсолютно очевиден. А я нахожусь в том положении, когда у меня есть совершенно идеальная возможность, не завися вообще ни от кого и на всех плюя, видеть картину, не боясь каких бы то ни было ее подробностей. А вам я еще раз повторяю, вот на основании этой важной истории с девочкой, которая взяла и себя разоблачила сама, отважно, признавшись в сотрудничестве с ФСБ, всегда помните, что эта пакость может быть закопана в любых друзьях семьи, в любых приятелях, в родственниках, в тех, от кого, в общем-то, ждать этого, ну, сильно бы не хотелось. Но мы живем в чертовски жестокое время. И это время, оно, ну, пока развлекается, плюя нам всем в лицо. Не только нам, кстати говоря, вот посмотрите, что происходит с этими бедными торгашами в России. И если кто-то наивно полагал, что их, что им будут помогать, что их будут выручать, вытаскивать из глубоких задниц банкротства, вытирать им слезы, да ничего подобного. Там горит все больше и больше озонов, все больше и больше вайлдберрисов. Там действительно сотни тысяч человек уходят в нищету и становятся банкротами. И понимая масштаб происходящего, понимая невозможность каким бы то ни было образом нейтрализовывать украинские дроны, русская пропаганда, разумеется, решила сделать виноватыми во всем торговцев. И тем, кто теперь осмелится роптать, тем, кто осмелится роптать публично в интернете, грозят уже не только штрафы, но и обвинения в измене Родины. Вот так-то, дорогие мои, это самое главное на данный момент. И это то, что надо знать и для собственной безопасности, и для понимания того, ну, скажем так, что нас ждет всех в недалеком будущем. Напоминаю про... Она, вы знаете, вот «Всегда, кстати». «Всегда, кстати» — это английская онлайн-школа. Действительно, там осталось несколько мест в разных классах. И если вы подсуетитесь, то попадаете в английскую школу.
4: Последний месяц даже скидку дадут по твоему имени.
3: А если по моему имени, вот так вот умненько и хитренько, то со ссылкой на нас, то тогда...
4: Могут просить.
3: Ну, можете просить скидку, братцы, давайте я вас не буду обнадеживать.
4: Нет, правда.
3: Правда, да? Ну, говорят, правда, хорошо. Так что, возможно, будет и скидка. Ну, будет, говорят, будет. Я просто привык сомневаться всегда и во всем. Но тут вроде бы случаи несомненные. Так, ну что ж, дорогие мои, я напоминаю о книге «Происхождение гениальности и фашизма», ее можно заказать там. Есть четверть уже пачки. И когда будет новый тираж, ну, он будет, конечно, но сами понимаете, что, живя на Западе, все организовывать не так-то просто. И никаких здесь нет ни слуг, ни помощников, ни референтов. Слава Украине! Живи Беларусь! И мы с вами прощаемся до послезавтра.
5: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за ваш...
6: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: В связи с новостями Наталья Быстрицкая. Администрация Трампа может аннулировать до 200 тысяч деловых и туристических виз иностранцев, которые после въезда в США обратились за убежищем. Эта мера может стать крупнейшим массовым отзывом виз в истории. По данным двух источников и документов Госдепа, в ближайшие недели ведомство планирует объявить об аннулировании виз категории B1 и B2, выданных в период с 2016 по 2026 год. Ведомство координирует действия с DHS, чтобы выявить иностранцев, которые при получении визы заявляли о краткосрочном визите, а на деле решили остаться навсегда. Замгоссекретаря Кристофер Ландау заявил в соцсетях, что система предоставления убежища не должна быть лазейкой для обхода иммиграционного законодательства. При этом аннулирование виз не обязательно приведет к немедленной депортации. Большинство иностранцев, заявления которых о предоставлении убежища находятся на рассмотрении, будут переведены в другую миграционную категорию. Власти стремятся ограничить практику, при которой въезд в Америку по неиммиграционной визе фактически становится первым этапом на пути к получению грин-карты или убежища. Кроме того, теперь USCIS в некоторых случаях может направлять заявление о предоставлении убежища непосредственно иммиграционному судье без предварительного собеседования с заявителем. В Израиле глава правительства и лидер партии Ликуд Бенямин Нетаньягу принял решение назначить министра Зеева Элькина, получившего непроходное 32-е место на праймерис, руководителем предвыборного штаба для репатриантов. Он останется в этой должности до выборов. 56-летняя экс-супруга Джеффа Безоса Маккензи Скотт написала роман, главный герой которого – помешанный на сексе Дэмиан Пакстон. По сюжету романа «Антиутопии» Америка в далеком будущем поделена на две части, одной из которых управляет сексоголик, лидер тоталитарной секты Пакстон. Маккензи описала этого персонажа как увлеченного сиськами, танцами и развратом человека. Второй частью разделенной Америки управляет безымянная принцесса, которая вспоминает о времени, проведенном с ее первым мужчиной в Белом доме, и думает о своих многоболтающих в интернете сыновьях. Напомню о разводе одного из богатейших людей планеты Джеффа Безоса с его женой после 25 лет брака стало известно в 2019 году. Вскоре выяснилось, что миллиардер ушел от жены Клорен Санчес. После развода Скотт стала обладательницей состояния в 35 миллиардов. В этом браке у супругов родилось трое сыновей, также они удочерили ребенка из Китая.
7: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Такого вы еще не слышали.
6: Только в нашем эфире.
7: По пятницам с 7 до 8 вечера.
8: Дэвид Зон Радио.
9: Мы любим Нью-Йорк.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня мы продолжим разговор и знакомство с выдающимися еврейскими деятелями и культуры, и других разнообразных талантов. Я как бы продолжаю эту тему в большом объеме. Если мне попадается информация о каком-то выдающемся человеке еврейского происхождения, то неважно, чем он занимался. Главное с ним познакомиться. И, как всегда, мы начинаем с благодарности нашим спонсорам.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Итак, наш первый герой. Родись он на 100 лет позже, его назвали бы Илон Маск. Но его звали Исаак Райс, и он взял от своего времени все. Написал первый бестселлер, запустил производство электробатарей и электромобилей, создал американский подводный флот и сказочно разбогател на продаже субмарин всему миру. Мальчик с библейским именем появился на свет в немецком городке Вахейнам-дар-Вайнштрассе. И в 1850 году, 6 лет спустя, эмигрировал с родителями в Соединенные Штаты. Семья осела в Филадельфии, где Исаак окончил школу, а после вновь пересек Атлантику в обратном направлении. Юношу ждал Париж и учеба в Национальной консерватории. Параллельно Райс отправил статьи в Philadelphia Evening Bulletin. Был парижским корреспондентом этой одной из крупнейших американских газет. Спустя 2 года Райс переехал в Лондон, преподавал музыку и языки, играл в шахматы, даже выиграл один шахматный турнир в Манчестере. После решил вернуться в США. По приезде вновь зарекомендовал себя в Нью-Йорке как отличный педагог, а также издал в 1875 году книгу «Что такое музыка», которая стала бестселлером. Впрочем, через несколько лет Райс вновь сделал крутой поворот в карьере, поступил в юридический колледж Колумбийского университета, блестяще его окончил и остался здесь же преподавать, на этот раз уже политологию. В 1883 году Исаак Райс начал специализироваться на правовых вопросах в сфере железных дорог, самой перспективной на тот момент отрасли американской экономики. Райс начинал работать в Reading Company, крупнейшей на то время компании в мире по стоимости активов. Потом он консультировал Brooklyn Elevated Railroad Company, а в конце 1880-х возглавил синдикат, объединивший в огромную сеть десятки железных дорог местного значения. В 1885-м успешный юрист Райс женился на соплеменнице Джулии Барнетт из Нового Орлеана, умной и эмансипированной девушке, получившей медицинское образование в Нью-Йорке. Свадебный подарок невесте вполне соответствовал ее интересам. В ее честь Исаак основал журнал «Форум», просуществовавший, кстати, вплоть до 1950 года. В течение десятилетий «The Forum», где публиковались в том числе и сами Исаак и Джулия, считался одним из наиболее авторитетных изданий страны, в котором поднимались самые актуальные политические и социальные вопросы. Репутация журнальных авторов была столь высока, что статьи «Форума» изучались в университетах. Там их использовали наряду с учебными пособиями. Исаак тем временем появилось новое увлечение – электротехника. И все, что с ней связано. В 1892 году Райс спас от банкротства Electro Dynamic Company, а в 1897 возглавил Electric Storage Battery, став основателем новой отрасли американской промышленности – производства электрических батарей. В том же году он приобрел компанию Holland Torpedo Boat Company и переименовал ее в Electric Boat Company. Вскоре Райс уже спустил со стапелей первую американскую субмарину USS Holland, снабдив ее двигателем собственного производства. Так было положено начало американскому подводному флоту. Вскоре лицензию на строительство подобных субмарин приобрели у Electric Boat Великобритания, Япония, Россия и Нидерланды. В годы Первой мировой войны Исаака Райса компания построила 85 подлодок и 722 катера-охотника за субмаринами. В середине 20 века верфь Electric Boat Submarine превратилась в корпорацию General Dynamics, основного поставщика субмарин для военно-морских сил Соединенных Штатов. Electric Storage Battery тоже не прогорела. Сегодня это Excited Technologies, один из двух крупнейших в мире производителей свинцовых аккумуляторов. Райс стал также и отцом электромобиля, основав Electric Vehicle Company, компанию, которая произвела и продала в конце 19 века около 2000 электромобилей, часть из которых планировалось использовать в качестве нью-йоркского такси. В общем, сегодня Исаака Райса назвали бы серийным стартапером. Количество и разнообразие запущенным их бизнесом поражало от электрической компании Car Lighting and Power Company до пищевой Milk Sugar Company. В 1903-м Райс построил серебряный особняк на Риверсайд Драйв в Нью-Йорке. Роскошное здание по проекту известных архитекторов было названо Виллой Джулия в честь жены Исаака. До сих пор на одном из фасадов можно увидеть горельеф, изображающий верную подругу предпринимателя и их шестерых детей. Характер Джулии был под стать супругу. Ее социальная активность била ключом еще со времен публикации в «Форуме». Жизнь в богатом особняке омрачал постоянный шум буксиров, курсирующих по гудзону. И женщина основала первое в Соединенных Штатах общество по борьбе с шумом. Прежде всего, она наняла группу студентов Колумбийского университета, следивших за передвижением буксиров. Согласно этому мониторингу, каждую ночь корабли примерно 2-3 тысячи раз проплывали вдоль набережной, тревожа громкими свистками сон горожан. Джулия объявила войну шуму. Наносила постоянные визиты в полицейские участки, департамент здравоохранения и офисы судоходных компаний. Наконец она дошла до Конгресса и выиграла битву. Воодушевленная победой, она убедила Марка Твена возглавить компанию по созданию бесшумных зон вокруг больниц. Супруг Джулии, между тем, все свободное время отдавал шахматам. Еще в 1895 он предложил новый вариант гамбита, впоследствии получившего имя Райса. Исаак основал 4 шахматных клуба, был судьей многих международных соревнований и учредил приз стоимостью в $1300 за победу в студенческих шахматных турнирах. Для сравнения, Ford T, то есть машина, стоил в то время $850. Многие мастера побывали в святая святых, подземной шахматной комнате Райса, в которую из других залов особняка вел лифт. Здесь родилась ассоциация гамбита Райса, и возникла идея турниров, где каждая партия начиналась бы этим гамбитом. В одном из таких турниров по приглашению шахматного мецената приняли участие чемпион мира Эммануил Ласкер и чемпион России Михаил Чигорин. Финансовый кризис 1907 года практически разорил Райса. Семья была вынуждена продать особняк и перебраться в апартменты Анзония на Бродвее. Впрочем, последние годы жизни Исаак провел все-таки как богатый человек. В 1913 году Великобритания разместила крупный заказ в Electric Boat Company. Акции компании резко взлетели, и Райс продал их, заработав $2 миллиона. Огромные по тем временам деньги. Жить ему, к сожалению, оставалось после этого недолго. Исаак Райс скончался 2 ноября 1915 года в Нью-Йорке. На следующий день крупнейшие газеты вышли с пространными некрологами. Покойный был яркой личностью, членом множества ассоциаций и клубов. Даже состоял в совете директоров Национального художественного театра на идыше. В память о муже Джулия пожертвовала $1 миллион на обустройство детской площадки в одном из еврейских кварталов Бруклина и строительство стадиона имени Райса в Бронксе, поблизости от одной из фабрик, принадлежавших Исааку. Над обоими проектами работали архитекторы, возводившие семейный особняк на Риверсайд-Драйв. Стадион простоял до 1990 года, а вилла Джулия была включена в Национальный реестр исторических памятников. Сегодня здесь располагается одна из манхэттеновских ешив. Дети этой гармоничной пары росли в атмосфере вседозволенности. Дороти Райс вспоминала, что когда в 12 лет бросила школу, отец даже не расстроился. И если у Сака был первый в Нью-Йорке автомобиль, то Дороти стала первой американкой, владевшей мотоциклом. Она изучала живопись и скульптуру в Париже, была профессиональным игроком в бридж. Первой из женщин получила лицензию пилота и стала довольно известной как журналист и писательница. Не менее интересно сложилась судьба ее сестры Марион, или Молли, как звали ее домашние. Она была первой американкой, изучившей химическое машиностроение в Массачусетском технологическом институте, а потом получившей степень магистра геологии Колумбийского университета. На своей яхте она совершила одиночное кругосветное путешествие, а в 1954 году получила лицензию пилота и предприняла 7 одиночных перелетов через Атлантику. Причем последний полет она осуществила 83 года. В 1975 она удостоилась Харман Тропай престижной премии, ежегодно вручаемой выдающимся летчикам. Автор 3 книг и множество статей для спортивных изданий, Молли прожила 98 лет, скончавшись в 1990 году. Зная натуру Райса, можно предположить, что отец гордился бы успехами детей, ведь это был его стиль – всегда и везде быть первым. В каждой эпохе есть люди, неустанно приближающие будущее. Появись Исаак на свет лет на 100 позже, его звали бы Илон Маск. Но его звали Исаак Райс, и он взял от своего времени все, что мог.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровью.

0: Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк! Такого вы еще не слышали.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
4: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Дэвидсон Радио.
7: Мы любим Нью-Йорк.
8: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
9: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Mark Basikas практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Mark Basikas также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет. И видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
8: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
9: Итак, друзья мои, продолжаем наш разговор и знакомство с выдающимися евреями. В Праге в 2016 году в возрасте 99 лет скончался Адольф Бургер, легендарный фальшивомонетчик, заключенный Освенцима, Заксенхаузена и последний из участников немецкой операции Бернхард по массовому изготовлению поддельных банкнот стран союзников в годы Второй мировой войны. Мемуары заключенного номер 64-401 под названием «Мастерская дьявола» легли в основу картины «Фальшивомонетчики», получившей в 2007 году премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Адольф родился в еврейской семье в словацком городке Велка, Ломница, населенном преимущественно этническими немцами. Рано лишившись отца, в 14 лет поступил в учеником к гравёру, был активистом

0: левого сионистского движения Ашомер Ацаир, которое, между прочим, помогло братьям и сестрам Бургера эмигрировать под мандатную Палестину, когда это еще было возможно. Адольф, однако, решил остаться и в 1937-м был призван в чехословацкую армию и даже поступил на офицерские курсы, откуда его после провозглашения марионеточной пронацистской Словацкой республики изгнали как еврея. Времена были еще относительно вегетарианские. Юный гравер отделался 6 месяцами трудового лагеря, а затем был принят на работу в одну из типографий в Братиславе. С началом депортации в концлагеря Бургер получил статус полезного для экономики еврея. Он вступил в контакт с движением сопротивления и начал активно печатать фальшивые свидетельства о крещении для евреев. Такие свидетельства, подтверждавшие, что их обладатель является католиком с рождения или крестился до 1938 года, помогли многим избежать депортации. Гестапо тем временем не дремало. Сеть была раскрыта, а Бургер с женой Гизелой арестованы 11 августа 1942 года и депортированы в Освенцим. На вокзале женщин и мужчин разделили, и о том, что 20-летнюю Гизелу отправили в крематорий в первый же день войны, Адольф узнал только через год. Судьба самого Бургера могла сложиться еще ужаснее. Ведь он попал в список доктора Менгеле, ставившего на узников свои бесчеловечные эксперименты. Молодому человеку ввели бациллу тифа, после чего 40 дней он пролежал при смерти. Однажды все изменилось. Высокий чин, ранее обращавшийся к Адольфу лишь по номеру, вдруг важно произнес: «Господин Бургер, Рейх доверяет вам ответственное задание». Вскоре Адольфа и троих его товарищей переправили в лагерь Заксенхаус, поселив в отдельном бараке со своей внутренней охраной. Когда особо важных узников вводили в душ, то есть всех остальных запирали в бараках. Никто не должен был их видеть и знать, чем занимаются эти люди. Так гравер из крохотного словацкого городка стал частью операции «Бернхард», крупнейшей в истории акции по изготовлению фальшивых банкнот. В первый же день к новеньким пожаловал штурмбанфюрер СС Бернхард Крюгер. В 1930-м он занимал в Германии пост главного комиссара по борьбе с фальшивомонетчиками, возглавлявший операцию и подчинявшийся лично Гиммлеру. Он объяснил, что и как нужно делать, и пригрозил смертью за саботаж. Лучшим специалистом в команде заключенных евреев из 142 человек был младший сын Шойхета Полтавской синагоги, профессиональный художник и фальшивомонетчик Соломон Смолянов, прототип главного героя фальшивомонетчиков, с которым вскоре сблизился Адольф Бургер. К концу 1943 года в Заксенхаузе производилось примерно по 1 000 000 фунтов в месяц. Качество фальшивых денег было потрясающим. Даже банковские специалисты трудом могли отличить их от оригинала. До сих пор эти фунты считаются одними из самых совершенных подделок, когда-либо созданных. Главная сложность состояла в изготовлении бумаги для денег, которая производилась из ткани. У фальшивомонетчиков не получалось ничего похожего на оригинал, пока один из них не взял обычную грязную тряпку. Оказалось, англичане делали бумагу из грязной ткани, а немцы везли для подделок чистую из Турции. Всего к концу войны было изготовлено 8 965 080 банкнот на астрономическую сумму почти 135 миллионов фунтов. Изначально планировалось разбрасывать фальшивые деньги над Британией с самолетов, но возможности Люфтваффе были уже не те. Поэтому фальшивые деньги использовались главным образом для оплаты импорта из нейтральных стран и в качестве вознаграждения германским агентам. Центром по распространению фальшивых денег стал замок Лаберс возле итальянского озера Мирано. Отсюда в разные страны уезжали агенты с чемоданами, полными фунтов, чтобы обменять их на местную валюту Швейцарии, Норвегии, Франции, Австралии, Африки, Южной Америки, Азии. часть фальшивых банкнот все-таки попала в Британию и была изъята в течение 2 лет после войны. Отчасти благодаря находчивости фальшивомонетчиков-евреев. Дело в том, что банкнота номиналом в 5 фунтов была очень большого размера – 13 на 23 сантиметра. И носили их не в бумажниках, а просто в карманах, скрепляя булавками. Узники специально прокалывали купюры на портрете английского монарха, зная, что англичан так делать не принято. Поэтому часть поддельных денег удалось обнаружить. «Мы делали практически все», – вспоминал много лет спустя Адольф Бургер в одном из интервью. «Помню случай, когда надо было изготовить 200 удостоверений сотрудников НКВД. Но оказалось, что красная кожа, которую нам привезли, не того цвета, а слишком яркая. Ничего не получалось. Пришел Крюгер и увел 10 человек из нашего барака, пригрозив расстрелять их, если удостоверения не будут готовы послезавтра. Знаете, что мы придумали? У нас в бараке стояли скамьи, обитые красным дермантином, как раз нужного цвета. Мы на нем выбивали букву НКВД СССР, а потом из него делали обложки удостоверений. Кроме денег, в Заксенхаузене подделывали английские почтовые марки, на которых вместо портрета короля красовались Сталин и звезда Давида. Этот идиотизм вписывался в рамки нацистской логики. Немецкие агенты в Англии наклеивали эти марки поверх настоящих на конверты. Работники почты не замечали подмены и отправляли адресатам. Расчет был прост. Фашисты думали, что, увидев Сталина и шестиконечную звезду, британцы возненавидят коммунистов и евреев. Но люди принимали это за идиотскую шутку. Несмотря на неплохие условия содержания, узникам даже было позволено носить гражданскую одежду, вся команда наборщиков, граверов и печатников, состоявшая из евреев разных стран, понимала, что обречена на смерть. Операция была сверхсекретной. Мы работали до 17 часов, затем играли в шахматы, карты, слушали радио и так далее. Как покойники в отпуске, вспоминал Бургер. В середине марта 1945 года работы были прекращены, станки демонтированы и вместе с узниками под усиленной охраной отправлены в Маутхаузен. Там заключенных снова разместили в полностью изолированном от остального лагеря блоке. Вскоре перевезли в Рейдельцип в Верхней Австрии, где производство было возобновлено. Узники даже успели изготовить партию фальшивых долларов. Этот момент они оттягивали на протяжении нескольких месяцев при помощи разных уловок, которые, однако, не поступили в обращение. 3 мая оборудование уничтожили и частично затопили в озере Топлец, а заключенных отправили в концлагерь Эбензее, который 6 мая был освобожден солдатами 3-й армии США. В тот же день Адольф отправился в деревню и попросил у людей фотоаппарат. Сделал 10 снимков мертвых и полуживых узников, а также фотографии товарищей фальшивомонетчиков. Позже все эти фотодокументы вошли в первую книгу об истории этой именно. 20 мая 1945 года Адольф Бургер был уже в Праге. Здесь он узнал, что мать вместе со своим вторым мужем-христианином за 4 месяца до окончания войны была депортирована из города Попрат в Северную Словакию и убита. Берхарда Крюгера даже не осудили. 2 года он пробыл в британском плену, затем был переведен французом, а в 1948-м освобожден без предъявления обвинений. Оказавшись в советской зоне оккупации, бывший штармбанфюрер СС работал кладовщиком на текстильной фабрике Карл Маркштадте, когда в начале 1960 года против него были выдвинуты обвинения в убийстве 4 заключенных лагеря Заксенхаузен, он бежал в Западную Германию, где много лет проработал в компании, производившей в свое время специальную бумагу для нужд операции Бернхард, и тихо умер в 1989 году в ФРГ. После войны историю попытались замять. Британцы опасались подорвать доверие к своей валюте. По разным оценкам, от 15% до 40% английских банкнот, находившихся в обращении, составляли фальшивки, выпущенные в Заксенхаузене. Часть фальшивых денег оказалась в руках еврейского подполья и была использована для отправки в Палестину иммигрантов из числа перемещенных лиц. В 1959 по 1963 год со дня озера Топлиц были подняты ящики с фальшивыми банкнотами, матрицы для печати и именной список заключенных. Что касается Бургера, то он подтвердил свое членство в коммунистической партии, в которую вступил еще в 1933 году. Был назначен директором типографии, женился второй раз и стал отцом трех детей. Первые его воспоминания об участии в операции «Бернхард» послужили основой книги Сильвии и Оскара Крейчи номер 64-401, говорит, вышедший в 1945 году. Адольф Бургер был вице-президентом Международного комитета узников Заксенхаузена, но много десятилетий после войны не возвращался к истории своего заключения, ведя образ жизни обычного госслужащего. Он успел поработать на верфи, возглавлял один из департаментов мэрии Праги и даже занимал должность директора таксопарка. Потребность подробно рассказать о перипетиях своего пребывания в Освенциме и Заксенхаузене возникла у Бургера в 1970-х на фоне набирающих популярность теорий, отрицающих сам факт Холокоста. В 1983-м выходит его ставшая знаменитой книга «Мастерская дьявола», которую вскоре переводят на многие языки. Параллельно он начинает посещать школы, гимназии, военные базы в Германии, где рассказывает о своей истории. Более 90 тысяч молодых немцев услышали катастрофе из уст очевидца. В 2000 году канал CBS пригласил Адольфа Бургера проплыть на плоту по озеру Топлиц, на дне которого покоились плоды его рук. «Я вдруг увидел на мониторе водолаза, вытащившего какой-то пакет. Я его сразу узнал. Это был один из наших свертков. Мы вскрыли его. Там сразу же оказалось 500 фунтов стерлингов. Прошлое снова вошло в меня». В 2009 году Адольф Бургер по специальному приглашению посетил Банк Англии, где без труда опознал фальшивую купюру, выпущенную заключенными концлагеря. «За то, что по моей книге сняли фильм, я не взял ни одного евро», подчеркнул Бургер после выхода на экраны фальшивомонетчиков, «но поставил условие, я должен утвердить сценарий». Сценарий действительно переделали 3 раза, пока Бургер не дал добро на 4-ю версию. От чести стать главным героем картины он отказался. Тем более, что единственным профессиональным фальшивомонетчиком среди узников был Соломон Смолянов. До последнего дня Бургер вспоминал о нем как об очень талантливом человеке, который постоянно рисовал. И в конце войны дал Адольфу честное слово, что больше не будет подделывать деньги. Слово Соломон, кстати, не сдержал. Учитывая его арест в Риме в 1948 в связи с появлением наводнивших город фальшивых долларов. Уже на 7-м десятке в бразильском Порто-Алегро он занялся изготовлением и продажей детских игрушек. Впрочем, это была уже совсем другая история.
1: Программа «Звездные войны» с Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет мы делим с вами свою жизнь, и давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
1: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби. 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
6: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-29. 718-223-29-00.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Davidson Radio
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: Сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
0: С вами Акмаль Тахиров и Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Американская экономика продолжает расти медленно. Пересмотренные данные сохранили оценку роста валового внутреннего продукта во втором квартале на уровне 1,5%. Одновременно июльский индекс потребительских расходов показал, что инфляционное давление остается устойчивым. Это осложняет выбор Федеральной резервной системы между борьбой с ростом цен и поддержкой экономики. В Нью-Йорке запускается ускоренная процедура рассмотрения срочных дел в жилищных судах. Она предназначена прежде всего для арендаторов, которые остались без отопления, воды, электричества или столкнулись с опасными условиями проживания. В мэрии рассчитывают, что наиболее серьезные жалобы теперь будут попадать к судьям быстрее. Минфин ввел санкции против пропалестинских движений из Бельгии, Бразилии, Германии, Испании и Канады. В черный список также попало итальянское объединение, которое бесплатно предоставляет активистам и общественным движениям инструменты и площадки для зашифрованной онлайн-коммуникации. США до сих пор не отдали приказ о возвращении двух эсминцев. По данным телеканала MS Now, эсминцы Мерфи и Спруинс, задачей которых было сопровождение и защита авианосца Авраам Линкольн на Ближнем Востоке, все еще ожидают приказа о возвращении в порты на Гавайях и в Сан-Диего соответственно. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И о погоде. Сегодня в Нью-Йорке ожидаются грозовые дожди, относительная влажность воздуха 86%, 80% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
6: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
5: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 АМ. Настройтесь.
9: Пульс дня о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Президент США Дональд Трамп выступил в округе Нассау на Лонг-Айленде перед сотрудниками полиции Нью-Йорка. Он заявил, что при его администрации преступность в стране упала до самого низкого уровня за всю историю. И резко раскритиковал губернатора Нью-Йорка Кэти Хокл и генерального прокурора штата Летицию Джеймс, обвинив их в том, что они защищают преступников. Давайте послушаем это выступление президента с переводом на русский язык. Спасибо. Спасибо большое. Там на улице много людей, они пытаются попасть внутрь, много людей снаружи. Но я хочу отдельно поприветствовать Нью-Йорк и совсем особенно Лонг-Айленд. Я люблю Лонг-Айленд. Я счастлив вернуться в штат, который я люблю, и я действительно его люблю. Но он идет в плохом направлении. Нам это надо переломить. А быть здесь вместе с трудолюбивыми патриотами округа Нассау, спасибо вам за это. И мы особенно благодарны, что с нами замечательные мужчины и женщины из полиции округа.
10: I've known
9: Я знаю их очень давно. С ними никогда не бывает проблем. Скажу вам, они победители. Они просто победители, вот и все. И спасибо также вашим братьям и сестрам, лучшим в Нью-Йорке, полиции Нью-Йорка. Мы любим нашу нью-йоркскую полицию, и мы собрались здесь, чтобы отметить исторический прогресс, которого наша администрация вместе с правоохранителями по всей стране добивается возвращения Америке закона и порядка. Все очень просто. Очень простая фраза, правда? И с такими профессионалами сделать это совсем нетрудно. Нужно просто дать им, нужно позволить им делать свою работу, вот и все. И у вас не будет никаких проблем. Это касается и Лонг-Айленда, где под руководством главы вашего округа, прекрасного человека, моего давнего друга, крупного политического лидера, великолепного политика. Только я не хочу, чтобы это звучало плохо. Я сказал, он великолепный политик, он все время выигрывает. Он выиграл неожиданно 8 лет или 10 лет назад. Он победитель, Брюс Блейкман. И я это говорил. Я сказал, когда возникло имя Брюса, я сказал, знаете, если этому человеку дадут хоть небольшой шанс, хоть немного справедливого отношения от фейковых новостей и от всех остальных, он победит. Нет, он победит, я серьезно. Но вот подумайте, что при Брюсе округ Нассау признан самым безопасным округом в Соединенных Штатах Америки. Это неплохо. Это совсем неплохо. Подумайте об этом. Самый безопасный округ во всех Соединенных Штатах. Всего округов, кажется, 6700. Это неплохо, Брюс. Давайте держаться на этом уровне. Издание US News and World Report ставит идеальную вам оценку по преступности 100 из 100. И при администрации Трампа мы каждый день работаем с такими руководителями, как Брюс, с местной полицией, как здесь, в этом зале, одни из лучших полицейских в мире. И многие из них, к сожалению, стоят на улице и пытаются попасть внутрь. Может, впустим их? У нас нет места, но давайте все равно их впустим. Кому какая разница? Кому это важно? Опасных преступников убрали с наших улиц. Они их взяли, убрали с улиц, посадили за решетку зверей преступников, и они снова делают Америку безопасной. Они проделали фантастическую работу. А в предыдущие 4 года, до того, как я пришел в Белый дом, нашу страну заполонили жестокие преступники. Вы же помните, как плохо было всего пару лет назад, правда? Это было совсем плохо. Иностранные банды, дикие бандиты при Байдене, сонный Джо. Какие ужасные 4 года. Это были 4 года в аду. Мы жили в аду с Байденом и радикальными левыми демократами. Мы теперь называем их просто демократами, потому что их политика настолько глупая. Они боролись за то, чтобы лишить полицию финансирования. Как это звучит в этом зале? Есть здесь хоть кто-то, кто за то, чтобы лишить полицию денег? Вы бы побоялись сказать об этом, даже если бы и были такие. И открытые настежь границы, куда миллионы и миллионы людей вливались со всего мира, в том числе из тюрем, из следственных изоляторов, из психиатрических лечебниц, из сумасшедших домов. Знаете, что это такое? Это психбольница, только в разы хуже. Они приезжали и оттуда, и отсюда, включая 11 888 убийц, многие из которых убили больше одного человека. Больше половины убили больше одного человека. И мы принимаем их с распростертыми объятиями. Насколько же глупыми мы были. Но мы их отсюда выкидываем. Они уезжают быстро. Мы их выдворяем. И вы в этом помогаете. И самая большая наша проблема, самая большая помеха — это города-убежища, где, знаете, защищают преступников. Это называется убежище для преступников. Надо бы поменять название. Убежище для преступников. Но в этот день, когда я принес присягу, как ваш 47-й президент, мы прекратили нашествие через границу. Кстати, у нас теперь лучшая граница. граница за всю историю страны. Мы прекратили войну против полиции и объявили очень жестокую войну преступности. Это было по-настоящему поразительно. Нас ведет наш выдающийся новый генеральный прокурор. Он, кстати, сегодня с нами. Тодд Бланш, он станет легендой. Я знаю его очень хорошо. Я знаю его очень давно. Он будет лучшим генеральным прокурором в истории. А у нас в стране были и очень хорошие. Думаю, он войдет в историю. У него есть все шансы стать лучшим за все время. Если он останется таким же жестким и сильным, если он не изменится. А еще с нами человек, который родился здесь, на Лонг-Айленде, и он отлично справляется, и эти цифры, лучшие цифры, какие кто-либо когда-либо видел. Директор ФБР Кэш Паттель. Лучшие цифры по преступности, какие кто-либо видел. И с вашей помощью в прошлом году мы добились самого большого падения числа убийств за всю историю наблюдений до самого низкого уровня за 125 лет. То есть с 1900 года. Это было еще до рождения моего отца. Ему бы не понравилось, что я это говорю, потому что он всегда любил повторять, что он совсем молодой. Ему бы это не понравилось. Подумайте, мы побили рекорд, который держался 125 лет. Это поразительно. Я хочу поблагодарить всех людей, всех, кто в этом зале. И сегодня я рад объявить, ФБР только что опубликовало новый отчет о преступности, из которого видно, что в 2025 году мы добились самого большого снижения тяжких преступлений в американской истории. И в прошлом году убийств было на 3100 меньше, чем в год моего прихода. Так что помните вот что. При этой глупейшей политике открытых границ мы впустили в страну 25 миллионов человек. Многих из них уже нет, но 25 миллионов человек – вот такая цифра. Это реальная цифра тех, кто вошел в нашу страну. И многие из них, те, о ком я только что говорил, наркоторговцы, заключенные со всего мира, они приезжали из Конго, они приезжали из Южной Америки, они были внутри. И, несмотря на это, у нас лучшие показатели по преступности за всю историю наблюдений. 2000, только подумайте, изнасилований стало на 10 тысяч меньше. У нас было на 10 тысяч изнасилований меньше, чем годом ранее. На миллион меньше нападений, грабежей, квартирных краж, хищений. Цифры абсолютно, каждая цифра, такого не было ни разу. Каждая цифра самая низкая за всю историю наблюдений. А по последним данным, преступность продолжает падать под нашим руководством и в 2026-м. Грабежи упали еще на 20%, убийства еще на 23%. То есть предварительные цифры на сегодняшний день еще ниже тех рекордных, которые вы только что услышали. Так что это огромная заслуга тех, кто в этом зале. Вместе мы показываем, что становится возможным, когда в Белом доме наконец появляется президент, который поддерживает нашу полицию, который позволяет вам делать свою работу и который всегда стоит за людей в форме. И знаете, я был таким с самого начала, задолго до того, как пошел в политику. Кто бы мог подумать, 10 лет назад, я занимаюсь этим уже долго, хотя и не так долго, если учесть, что я президент, время пролетело быстро. Но я с вами и всегда был с вами на 100%. На 100%. И моя администрация выделяет миллиарды. Мы даем вам миллиарды и миллионы долларов, чтобы нанимать, оснащать и обучать новых полицейских. Мы даем вам больше денег, чем давали когда-либо в истории. Больше денег. И вы идете и покупаете лучшее снаряжение, какое можно купить. Как президент, я всегда буду защищать служебный иммунитет для полицейских. Хотите служебный иммунитет? Служебный иммунитет. Это всегда очень важно. Я также направил Национальную гвардию и федеральных правоохранителей, чтобы восстановить общественную безопасность в нашей столице, в Вашингтоне. И в Вашингтоне, Мемфисе и Новом Орлеане мы убрали с улиц больше 30 тысяч преступников всего за один год. В Мемфисе преступность упала на 71%, в Новом Орлеане на 75%, а в Вашингтоне на 81%. Скажу вам, потому что Вашингтон для меня дело очень личное. Там преступность сейчас. А когда я туда пришел, все было настолько плохо. Полтора года назад людей убивали в среднем трое в неделю. Теперь убийств почти нет. Преступности почти нет. Мы превратили город из худшего, одного из самых опасных. Вы можете себе представить, наша столица одного из самых опасных городов страны. Мы превратили его в один из самых безопасных городов. И мы их выселили. Мы вывезли из Вашингтона почти 5000 человек. И знаете, очень интересная цифра. 2% людей совершают 91% преступлений. Мне нравится эта цифра, потому что с 2% людей мы справиться можем. Если бы это было 60%, тогда у нас проблемы. А это 2%. Они совершают преступления снова и снова. Иногда 3-4 раза в день. Из-за этого истории с отменой денежного залога, они повторяют, они идут в суд, судья говорит, ладно, можете идти, и они выходят и совершают еще одно преступление. Но подумайте, 2% делают 91% всей преступности, и каждый день, когда я приезжаю в Белый дом, люди меня благодарят. Спасибо, сэр, спасибо, спасибо, сэр. Нет, эти юные красивые девушки... Эти юные красивые девушки, эти красивые девушки в Белом доме, знаете, они подходят. Мне вообще-то нельзя говорить «красивые», но ладно. Эти юные прекрасные девушки, красивые, они хотят чувствовать себя в безопасности, и они подходят. Господин президент, спасибо, сэр, спасибо. Я говорю, за что вы меня благодарите? А потому что полтора года назад я боялась выйти, я боялась открыть дверь своей квартиры, а теперь я каждое утро иду в Белый дом и совсем ничего не боюсь. Спасибо, сэр. Мужчины, женщины, мужчины постарше, мужчины помоложе, женщины постарше и помоложе, все говорят спасибо, и я прекрасно понимаю, что они имеют в виду. Мы жили в Клоаке. 2 года назад мы жили в Клоаке, а теперь у нас один из самых безопасных городов. И так и должно быть. Это наша столица. Мы, честно говоря, представляем целую вселенную, потому что ничего похожего на Соединенные Штаты нет.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
6: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
5: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
11: У микрофона Лена Вишневецкая. Мировые цены на нефть снизились на фоне надежд на частичное восстановление движения через Ормузский пролив. Инвесторы, однако, сохраняют осторожность. Договоренности Ирана и Омана еще предстоит реализовать, а безопасность коммерческих судов остается главным условием нормализации поставок. Ситуация в проливе продолжает влиять на стоимость бензина, перевозок и продовольствия во многих странах. Трамп заявил, что военные и экономические методы давления на Тегеран обеспечат победу в продолжающейся конфронтации с Ираном. «Мы достигли успеха в Венесуэле и скоро одержим большую победу над Ираном», сказал Трамп в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира». «Я считаю очень эффективным

0: года.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать нашим большим

Эндрю Карнеги известен, кажется, всему миру. Кто-то знает про Карнеги-холл в Нью-Йорке, кто-то бывал в разбросанных по миру библиотеках, кто-то слышал о фонде. Но Эндрю Карнеги вошел в историю не только своей благотворительностью и убеждением, что богатство не столько благо, сколько ответственность. Он был одним из самых успешных и богатых предпринимателей своего времени. Семья Карнеги, несмотря на бедность, была довольно известной в городке Данфермлин в Шотландии. Отец был ткачом и известным активистом, членом чертистского движения, из которого потом произойдет движение профсоюзное. В семье его жены Маргарет тоже было много защитников прав рабочих. У Карнеги, ударение на «е», как любили подчеркивать в семье, было два сына – Эндрю и Томас. В доме во всем заправляла мать. Именно она, когда Уильям, как и прочие ткачи и кустари, остался без работы из-за открытия ткацкой фабрики в Данфермлине, настояла на переезде в Америку. В Аллегейне, в Пенсильвании, у нее были родственники. Произошло это в 1848 году. Уильям устроился на местную хлопковую мануфактуру, куда позднее привел работать и своего сына, когда тому исполнилось 12, но Маргарет совершенно не хотелось, чтобы ее старший сын повторил судьбу отца. Поэтому она настояла на том, чтобы он поступил в вечернюю школу и начал учиться еще и на дому. А когда Эндрю исполнилось 14, и Маргарет решила, что учеба дала свои плоды, она уговорила сына сменить работу. Считается, что именно она постаралась, чтобы сына взяли телеграфистом в железнодорожную компанию. Да не вабы какую, а в одну из крупнейших в стране – Pennsylvania Railroad Company. На новом рабочем месте Эндрю Карнеги прослыл вундеркиндом. В отличие от куда более опытных телеграфистов, он умел расшифровывать азбуку Морзе на слух. Однажды свидетелем этого стал зашедший в комнату телеграфистов управляющий Томас Скотт. Говорят, он был настолько поражен этой способностью подростка, что буквально тут же предложил ему повышение. В 1853 году, в возрасте 18 лет, Эндрю Карнеги стал помощником и личным телеграфистом одного из самых влиятельных людей не только PRC, но и всего штата. Постепенно Скотт начал относиться к Эндрю не просто как к хорошему помощнику, но и как к преемнику. Рассказывают, что однажды в воскресную смену Карнеги произошла катастрофа. Поезд сошел с рельсов. Босса в конторе не было. Никто из сотрудников не спешил проявлять инициативу. Работа дороги могла быть парализована. Эндрю посчитал это неправильным. Он отправил несколько срочных телеграмм на место аварии с внятными распоряжениями по поводу восстановления движения на дороге. Проблема была решена. PRC избежал огромных убытков. А Томас Скотт не только не обиделся за то, что его секретарь воспользовался его подписью, но еще активнее стал привлекать юношу к делам компании. Карнеги получал бесценный опыт, а в 1859 году, когда ему было всего 24 года, он сменил Скотта, получившего повышение. Карнеги не только управлял компанией, но и делал собственные инвестиции. Большинство из них сейчас было бы расценено как преступное использование инсайдерской информации. К примеру, по службе он знал, что железнодорожные компании планируют начать более широкое использование спальных вагонов. Патентами на такие вагоны владела Woodruff Sleeping Car Company. Карнеги стал ее акционером. А потом, используя свои связи и связи Томаса Скотта, он помог этой компании объединиться с другим производителем спальных вагонов Pullman Palace Car Company. Ожидаемый рост строительства железнодорожных мостов подвиг его на покупку акций Keystone Bridge. Кроме того, Карнеги стал акционером нескольких компаний, выпускавших рельсы. В годы Гражданской войны он стал одним из самых важных людей в военной машине «Северян», получив должность руководителя военных железных дорог и телеграфных сетей одного из театров военных действий. В назначении большую роль сыграл все тот же Томас Скотт, ставший к этому времени заместителем военного министра. Война не только укрепила позиции Карнеги, но и помогла еще лучше понять, где он может заработать. Железным дорогам нужен был металл, и после окончания войны в 1865 году Карнеги ушел из железнодорожной компании, решив заняться инфраструктурой и сырьем. К этому времени годовой доход Эндрю Карнеги составлял 50 тысяч долларов. К слову, президент США получал всего 25 тысяч в год. В 1872

0: Втором Карнеги приобрел сталелитейную компанию и внедрил там новомодный для Америки процесс превращения чугуна в сталь, что сделало его продукцию дешевле и качественнее. Кроме того, он ввел жесткий учет всего, что связано с расходами и производством. Для тогдашней Америки это тоже было определенным новшеством. В результате Карнеги Стил сумела завоевать лидирующие позиции на рынке стали, а сам Эндрю Карнеги стал настоящим стальным королем. В том, что касалось бизнеса, Карнеги был перфекционистом, и список его новаций на этом, конечно, не закончился. Он придумал новый способ расширения производства и сокращения расходов. До него компании развивались горизонтально. Так поступал, например, нефтяной король Джон Рокфеллер, добившийся рыночного лидерства, скупая конкурентов. Карнеги же принялся скупать не другие сталелитейные компании, а компании, поставлявшие ему все необходимое для производства стали. У него были собственные шахты. Руда и уголь доставлялись на его заводы собственными железнодорожными составами и кораблями. Карнеги стал отцом вертикального развития бизнеса, сделав свою компанию независимой от настроений поставщиков и обеспечив ее собственным дешевым сырьем. В 1889 году Соединенные Штаты впервые обогнали Великобританию в производстве стали, во многом благодаря Карнеги, который к этому времени стал одним из самых богатых и самых влиятельных людей страны. Стальной король Америки написал много книг, но самым главным его трудом принято считать статью «Богатство», которую он опубликовал в июне 1889 года в журнале «Североамериканское обозрение». В довольно короткой статье, которая теперь известна как «Евангелие от богатства», он представил то, что считал главным для бизнесмена. Бизнесмен, полагал Карнеги, обязан работать, увеличивая свое богатство. Он же обязан и тратить его на благо других. В этом его ответственность перед миром, цитата, «богач, умирающий богатым, умирает обесчищенным». Его призыв был услышан, знакомые миллионеры принялись едва ли не соревноваться с ним в благотворительности. В прессе за ним закрепился имидж миллионера с сердцем рабочего. Этому образу, впрочем, мешало одно обстоятельство. Великодушие Эндрю Карнеги не распространялось на его собственные заводы. Рабочие Карнеги работали по 7 дней в неделю с одним выходным в год. В 1892 произошла катастрофа. На заводе в Хамстеде началась всеобщая забастовка. Управляющий, потерпев недовольство рабочих неделю, вызвал сотрудников агентства Пинкертона, чтобы они помогли штрейкбрейхерам пройти на завод. Позже в дело вмешались власти штата. Беспорядки были подавлены силами Нацгвардии. А в историю это событие вошло под разными названиями, от нейтральной забастовки в Хамстеде до хамстедской резни. В ходе столкновений с обеих сторон погибло 15 человек, было ранено более 40. Карнеги так и не удалось полностью восстановить свою репутацию после этих событий. Своим бизнесом после трагедии Карнеги занимался менее 10 лет. В 1900-м прибыль его сталелитейной корпорации составила 40 миллионов долларов, а через год он за 480 миллионов продал весь свой бизнес Джону Пирпонту Моргану, который как раз создал собственную United States Steel Corporation. Последние 18 лет своей жизни, а умер он в 1919 году, Карнеги посвятил благотворительности и семье. Визитной карточкой благотворительности Карнеги стало открытие библиотек. В 1891 на деньги Карнеги был открыт один из самых известных концертных залов в мире – Карнеги Холл. Через 4 года был создан институт Карнеги в Питтсбурге, управляющий многочисленными музеями, которые Карнеги подарил городу. После смерти Эндрю Карнеги, к тому времени он уже фактически раздал большую часть своего богатства, а потому умер в соответствии с его собственным представлением честным человеком, выяснилось, что жене и дочери достается только часть его оставшегося капитала. Остальное также ушло на благотворительные цели. Уже практически в наши дни, в 2010-м, основатель Microsoft Билл Гейтс, его жена Мелинда и финансист Уоррен Баффет запустили компанию Giving Pledge – клятва дарения, в рамках которой призывали таких же, как они, миллиардеров установить единый стандарт щедрости – отдать больше половины своего состояния на благотворительные нужды. Даритель волен сам выбирать благотворительные программы, которые ему важно поддерживать, создавать фонды или действовать через уже существующие, расставаться с большими деньгами сразу не обязательно, их можно начать раздавать когда угодно, при жизни или даже завещать. Никакими дополнительными договорами клятва не подкрепляется. Даритель пишет письмо, в котором объясняет мотивы своего поступка, после чего его публикуют на сайте givingpledge.org. как бы благородно все это ни звучало, критики, конечно, находятся. Есть те, кто утверждает, что клятва дарения – один из способов снизить налоговое бремя. Еще один критический сценарий – клятва дается ради статуса и повышения узнаваемости собственного бренда. В 2019 году стало известно, что Маккензи Безос отдаст половину своего состояния на благотворительность. Бывшая жена самого богатого человека в мире присоединилась к Giving Pledge. Она дала клятву пожертвовать на добрые дела минимум 50% своего богатства. «У меня есть несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться». Так Маккензи Безос объяснила желание отдать половину своего состояния на благое дело. После развода с владельцем Amazon она получила 4% акций компании и заняла 4-е место в рейтинге Forbes самых богатых женщин планеты. В браке жена миллиардера вела жизнь домохозяйки, в свет почти не выходила, отвозила детей в школу, а в свободное время писала книги. Хотя именно она когда-то навела супруга на мысль создать интернет-магазин. Сам Джефф Безос является единственным из 5 богатейших американцев, который так и не присоединился к клятве дарения. Причины, по которым Безос отказывается делиться, неизвестны. Вероятно, пример экс-супруги, с которой Безос, по его словам, сохранил дружеские отношения, вдохновит бизнесмена, и он в конце концов подпишет клятву дарения, чтобы стать не только самым богатым, но и самым щедрым человеком мира и избавиться от ярлыка «жадный».
1: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

0: Мнение о том, что любая злокачественная опухоль – это приговор, безнадежно устарело. Благодаря достижениям медицины в нашей стране уже около 67% онкологических пациентов, заболевших впервые, успешно вылечиваются. А на ранних стадиях, в зависимости от вида рака, можно вообще вылечить до 90% злокачественных опухолей. Современная диагностика и профилактические обследования – проявление ответственного отношения к своему здоровью. По состоянию на 2019 год более 5% населения нашей страны перенесли онкологическое заболевание. Рак – это тяжелая болезнь. Нужны крепкие нервы, сила духа, осознанность и оптимизм, чтобы победить. Основная проблема опухолей в том, что они на ранних стадиях не дают никакой клиники. Они не болят и не беспокоят. Когда появляются боли, это говорит о том, что болезнь уже в запущенном состоянии. Считайте, в 98 случаях из 100 – это уже симптомы четвертой стадии онкозаболевания, когда вылечить человека практически невозможно. А вот чтобы до этого не доводить, есть только один механизм. В возрасте после 40, когда риск заболеть повышается, нужно проходить регулярное обследование. У женщин это скрининг молочной железы, гинекология, кожа, желудок, легкие. У мужчин – предстательная железа, легкие, в основном у курильщиков – толстая кишка, опухоли почек. Иными словами, человек должен пойти к врачу не потому, что у него что-то болит, а для профилактики. И тогда при выявлении злокачественной опухоли на начальном уровне вероятность ее вылечить близка к 90-98%.
1: Every year World Cancer Day is observed on February 4. This day is celebrated to raise awareness about cancer through early identification, prevention, detection and treatment of cancer.
0: 4 февраля мир отметил Всемирный день борьбы против рака. Специально для сегодняшнего постскриптума мы подготовили советы человека, который лечил Стива Джобса. Это онколог и автор нескольких бестселлеров Дэвид Эйгос, профессор медицины, обладатель множества премий и наград за исследования в области онкологии. Эйгос возглавляет междисциплинарную группу исследователей, занимающихся поиском новейших способов борьбы с раком. Именно к команде Эйгос обратился Джобс, когда стало ясно, что его болезнь прогрессирует. За последние годы у онколога вышло 3 книги, в том числе «Правила долгой и здоровой жизни». И «Завтра начинается сегодня», где он рассказывает читателям, как заботиться о своем здоровье. Эйгос и сам следует собственным советам. После генетического исследования, которое показало высокий риск рака желудка, он сделал колоноскопию в 43 года, не дожидаясь рекомендованных 50 лет, и удалил обнаруженный полип. Вот несколько цитат из его книги. «Для меня здоровье – дело очень личное. Здоровье – не то, что говорят вам врачи, не то, что случается по воле обстоятельств. Вы сами отвечаете за свое здоровье». У каждого есть шанс прожить гораздо более долгую и приятную жизнь, чем принято считать. Но важно вовремя открыть глаза. Медицина и технологии развиваются стремительно, а люди не пытаются это учитывать. Современному обществу очень не хватает лидеров именно в сфере здравоохранения. В мире есть политические, экономические, военные эксперты, но тех, кто своим примером определял бы отношение к здоровью, практически нет. И раз нет лидеров, которые могут возглавить революцию в отношении человека к собственному здоровью, приходится делать это самостоятельно. Понимаете, какие бы чудодейственные лекарства ни были изобретены, здоровье и долголетие не наступят сами по себе. Для этого нужно начать заниматься собой. Сегодня. Сейчас. Основная проблема в том, что здоровье – очень долговременная инвестиция. Результат не виден сразу. Большинству людей это мешает. Ты должен сегодня делать то, что поможет не завтра и не через год, а через 10-20 лет. Если ты сегодня выпил лекарство и завтра тебе стало лучше, тут все понятно. А вот делать что-то, рассчитывая на эффект через 20 лет, тяжело. Необходимо это осознавать и перестраивать свое мышление. «Я изучаю рак больше 30 лет», — говорит Эйгос. «Мы начинали, когда медицина предлагала только химиотерапию, которая помогала, но слабо. Сейчас я могу дать пациенту лекарство, которое блокирует подаваемый раковыми клетками ложный сигнал. Я свой, и таким образом заставляет его собственную иммунную систему бороться с раком. Расскажу о важном случае из моей практики, который произошел в 97 году, когда я работал в Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Ко мне пришел пациент 25 лет. У него был рак яичек, который дал метастазы в мозг, легкие, печень. Ему оставалось жить около 3 месяцев. Делать химиотерапию было уже поздно. кроме мучений, она бы ничего не дала. Ему сказали: «Мужайся и проведи это время с семьей». Но этот парень узнал об эксперименте, когда врач ставил 2 платиновых электрода и с помощью электромагнитного излучения на онкоклетки воздействовали высокими дозами препарата из платины. Этот парень позвонил мне в кабинет по стационарному телефону и попросил ввести ему платину. Его включили в 3-месячное клиническое исследование, и оказалось, что драгоценный металл может убивать рак. Через несколько месяцев этот парень выиграл первую из 7 гонок Tour de France. Его звали Лэнс Армстронг. 10 лет спустя мы с ним сидели и разговаривали. И Лэнс сказал мне: «Я получил 2-й шанс, живу полноценной жизнью. Значит, платина работает?» И я, вспоминает Эйгос, честно ответил: «Я не знаю, но платина совершенно точно изменила тебя так, что рак больше не смог расти. Моя задача как врача – не вылечить рак, а изменить вас так, чтобы онкологии неоткуда было взяться. А значит, перед медициной возникает вопрос, почему Стива Джобса, у которого были все возможности получить лучшее на тот момент лечение, не удалось спасти?» 2 существенных момента, отвечает Эйгос. Во-первых, профилактика. Стив никогда не занимался профилактикой. Самое простое – аспирин. Одно из старейших лекарств, известных человечеству. Есть в каждой аптеке, стоит недорого. Доказано, что если ежедневно принимать низкую дозу аспирина, риск развития онкологии снижается на 30%. Риск рака легких, толстой кишки и простаты – на 46%. Профилактика и регулярные обследования доступны практически всем, независимо от уровня жизни. Стив пришел ко мне поздно. Врачи, к которым он обращался прежде, были неправы. Они не рекомендовали операцию, и рак распространился по организму. Это была ошибка. И все-таки за счет передовых методов лечения мы продлили ему жизнь на 6 полноценных лет. Это немало. Он не умер вскоре после объявления диагноза, а жил. Перед смертью он успел попрощаться со своими друзьями и близкими. Главный вопрос – что человек может делать ежедневно, чтобы снизить риск онкологии? Знание – сила, как говорится. Чем больше вы знаете, чем раньше вы получаете необходимую информацию, тем больше у вас времени и возможностей защитить свой организм. Смотрите, самое эффективное лекарство от рака груди изначально предназначалось совсем для другого. Это лекарство от остеопороза. Рак груди дает метастазы в кости. Если я меняю почву, он не приживается, не распространяется, и тогда операция дает почти гарантированное излечение. То есть теперь всем пациентам с раком груди мы даем препараты для укрепления костей, и это существенно замедляет развитие болезни и продлевает жизнь на годы. Так что же мы можем делать для профилактики? Ответ – постоянно быть в движении. Наше тело создано так, чтобы находиться в движении. Лимфатическая система, которая отвечает за иммунитет, не имеет собственных мышц. Она начинает работать только, когда вы двигаетесь. Ритмичная ходьба запускает весь организм. Только за счет регулярных прогулок уже можно существенно продлить себе жизнь. Доказано, ритмичная ходьба в разы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Не сидите долго на одном месте, обязательно двигайтесь в течение дня. Не сидите дольше 40 минут на одном месте во время работы. Долгие периоды неподвижности увеличивают вероятность заболеваний. Соблюдайте режим. Это касается и сна, и питания. Старайтесь есть в одно и то же время. Постоянные мелкие перекусы, даже если это что-то полезное вроде орехов, провоцируют выброс кортизола, гормона стресса. Еще важный момент. Любые очаги воспаления – готовые ворота для более серьезных заболеваний. Поэтому один из способов профилактики рака – профилактика воспалений. Раз в месяц раздевайтесь догола и внимательно осматривайте себя в зеркало. Будьте внимательны к своему телу, знайте, что с ним происходит. Не надо измерять давление раз в году. Вы должны знать, какое у вас давление по утрам, какое по вечерам, какое после конфликта или ссоры, когда вы расстроены. Тонометр – вещь абсолютно доступная и очень информативная. И еще, говорит Эйгос, моя работа, как и любого современного врача, исследователя, ученого, образовательная. Наша задача – показать людям, к чему ведет тот или иной выбор, а не указывать, что им делать. Сейчас средняя продолжительность жизни на Земле около 75 лет. Что говорит нам наука? Смогут ли те, кто родится в новом десятилетии, дожить до 90? Я оптимист. Я считаю, любой здоровый человек, живущий сегодня, сможет разменять 9-й десяток. Те, кому сегодня 20, с легкостью доживут до 100, а может и больше. И с каждым десятилетием средняя продолжительность жизни будет увеличиваться на несколько лет. Я пишу об этом в книге «Завтра начинается сегодня». Мы вот-вот откроем лекарство от болезни Альцгеймера. Мы уже далеко продвинулись в лечении рака. Мы значительно снизили число инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний. Я сейчас действительно иду к пациентам с надеждой. Мне есть, что им предложить. А когда у пациента есть надежда, лечение на 30% эффективнее.
2: Таким был этот день, как его видели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
3: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Short Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
4: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
5: Oceanfront views, great amenities.
6: Planning our next vacation?
5: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
6: Find anything good?
5: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
6: That has great rehab, right?
5: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
6: Perfect.
7: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
8: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я нахожусь в квартире легендарного человека, о котором многие из вас знают, и которому, конечно же, мы обязаны и нашей свободой,
1: и тем фактом, что миллионы евреев вырвались из бывшего Советского Союза, из тюрьмы народов.
2: От красного фараона.
1: Это Йосеф Бегун. Мы в иерусалимской квартире героя еврейского народа, не побоюсь этого слова, Йосефа Бегуна, который трижды был осужден советской властью, советским фашистским режимом. 2 года первый раз за преподавание иврита. Они тогда выдумывали, что...
2: Тунеядство.
1: То есть выгнали с работы, не давали возможность преподавать иврит, и потом 3 года, потом 2 раз за то же самое 3 года.
2: Да, да, 2 раз 3 года.
1: Это уже 5 лет. А потом в 3-й раз за антисоветскую агитацию и пропаганду дали
2: 7 плюс 5,
1: 12 лет. 17 лет были даны человеку, Йосефу Бегуну, кандидату наук, который преподавал иврит. Я думаю, что ты один из первых преподавателей иврита, который боролся, как никто другой в Советском Союзе, за право евреев изучать свой язык.
2: Это верно, потому что я был, может быть, далеко не самый лучший преподаватель, но действительно я посвящал себя вот праву евреев изучать свой язык.
1: Йосеф, я одна хочу дать тебе благословение. И говорю тебе, потому что, слава богу, мы знакомы были еще там, в бывшем Советском Союзе. Я должен даже сказать, что в какой-то момент, я помню, на урок, по-моему, Ильи Эсеса, ты вошел к нам домой и был в такой шубе, и был снег. Вот тогда я впервые увидел легендарного еврея, который вернулся из ссылки в тот момент. И вошел там на урок и стал частью нашей общины, одним из руководителей, лидером. Я помню, что ты оставил нас дома также в какой-то момент такой рюкзак с книгами. И я когда писал в газете «Еврейский мир», как-то о тебе, это было Хануки, я написал «Рюкзак света», потому что кто-то в рюкзаке носит там консервы, да, или кто-то еще, а ты в рюкзаке носил книги. И ты мучился книгами.
2: Фотокопиями.
1: Ну, сам издат, это был сам издат. И потому, по-моему, когда мы уехали... то за некоторые из этих книг тебе дали срок.
2: Экземпляров 20 отпечатал вот эта знаменитая была книжка «Даймонд. Евреи, история», и что-то еще.
1: То есть ты изготавливал подпольным образом книги?
2: Да, конечно. Я изготавливал, я нанимал людей, которые изготавливали, причем такие абсолютно не имеющие отношения к нам.
1: Конечно.
2: И фотографы такие.
1: Они фотографировали потом на фотографической бумаге в, так сказать, такой сумочке раздавались книги.
2: Это было вот эти целлофановые пакеты, чтобы все это хранить. Так когда я покупал там 100 целлофановых этих раз пакетов, расчете на меня так подозрительно смотрело. Беспекулянтило.
1: Йосеф, но вообще я хочу тебе сказать, что хочу дать благословение тебе. И это лишь только свидетельство того, что Всевышний правит миром. Они хотели отобрать у тебя 17 лет жизни. Я хочу тебе благословение дать, чтобы ты долго жил, чтобы все, что они хотели у тебя забрать, тебе Всевышний завратил столицей. Какого года ты рождения?
2: Ой, давно. 1932 год.
1: То есть ты 1932 года, и ты, дай Бог, что продолжал и преподавать, и писать.
2: Долго осталось.
1: И я хочу поздравить тебя с тем, что ты издал книгу не только на русском языке, у тебя есть книга на русском языке, как она называется?
2: На русском называется «Скрепляя связь времен».
1: «Скрепляя связь времен». Евреи Советского Союза в борьбе за свою идентификацию и свой исход.
2: Вот у нас были периодически демонстрации там, так. И они тогда давали нам по 15 шуток. И вот мы сидим, я помню, нас привели в матросскую тишину, 8 человек, мы сидим в камере, в корпусе для МВЭ, так, чем-то нас туда завели. Вот, и мы сидим, и вот, значит... И приближается праздник Ханука. Ну, нам есть о чем поговорить, истории, все, всем этим интересно, все знаем. Но нет свечи. Был у нас один парень, Валера Крыжак. Ты должен его был помнить, нет? Вдруг он стал жаловался, что что-то мне что-то, ребята, плохо, что-то с животом. Если можно, давайте врача попросили это зайти. Мы стали стучать, врача, прибегает врач. Доктор, извините, плохо мне очень. На морозе замучил. Дайте свечу, пожалуйста. В камеру принесли свечу. Я растопили в этих ложках. У нас были алюминиевые ложки там в тюрьме. Ложки при себе держат. Вот. Растопили в этих ложках свечу. Он свечу белыми руками сформовал. Там из тряпки, из ниток там. В общем, была свеча. Свеча горела на столе.
0: Ханука. Анная свеча.
2: Ран-стори. Ханука в тюрьме. Она знаменитый праздник Ханука в советской тюрьме. На английском, на всех языках.
0: Скажи тогда пару слов о нашем друге, общем, Борисе Янике, потому что в какой-то момент ко мне подошел молодой человек у московской синагоги и говорит: «Вам привет от Юсефа Бегуна». А я же знал, что Юсеф Бегун в тюрьме. И он вдруг передает мне привет от Юсефа Бегуна.
2: Был арест. Я сижу в матросской тишине, в камере, наполненной уголовниками молодыми. Человек 20 там сидело. Подходит праздник Песах и Пасха рядом. Эти самые ребята, которые сидят в камере, человек 20, я говорю, молодежь такая. Они меня звали дедом, где тогда попал уже 45 лет. Вот. И они мне говорят: «Дед, расскажи нам, ты умный, ты умный человек, расскажи нам про Христа». Я говорю: «Ребят, ну, вы знаете, я еврей, я мало что знаю про Христа. Жаль, я говорю, ну, расскажи там хоть что-нибудь, ты же ведь умный». Я подумал, хороший повод рассказать им про нашу историю. Я начал рассказывать прямо с Бришей Барайлаким, честное слово.
0: Прямо Всевышний сотворил небо и землю. Да?
2: Им было очень интересно. Они слушали.
0: Потом дошел до исхода,
2: все это рассказал. Там был парнишка средний, который чуть-чуть умел характеризовать. И он все время на обрывках бумаги, так мы, да, такие на бумаги давали для всяких нужд. И вот, значит, он там что-то рисовал. И вот он подходит ко мне, и там есть рисунки такие, ну, любительские, но довольно по теме. Евреи идут из Египта, и два столба дыма их ему, говорит, даже это он рисовал. Он подходит ко мне, показывает свои рисунки, я удивился. А говорит: «А я еврей, у меня мама еврейка». А мы с ним стали общаться более так в камере. И потом, значит, как в камере бывает, говорят: «Янеков с вещами». Он вышел, все. Все на этом, так сказать, закончилось. Прошло 11 лет. Я получил разрешение. Я приехал в Израиль, ну, после всех перипетий. Шранские там министры, встречи, объятия. И вдруг под пыхами какой-то такой обнимает меня парень. Вот, даже во имя фобер. И вот ты кто? Ты что, ты не помнишь, мы с тобой вместе в тюрьме сидели? Это было...
0: С моей стороны, он подошел ко мне, потом присоединился к урокам Торы, урокам иврита, своей замечательной женой.
2: Да.
0: И потом они приехали сюда. И, в общем, это удивительная история, когда они пришли вместе, он пришел в Ермолке, в Цицит. Ко мне уже, когда приехал из России, когда я уже был в Израиле, так что мы продолжили дружить и здесь. Удивительная история твоего ареста в первый раз. Когда тебя бросили в тюрьму, ты понимал, что тебя посадят, за тобой закрылись двери, и ты чувствовал, что ты сломлен. И тогда тут ты вдруг вспомнил одну мелодию. Расскажи об этом.
2: Мне было тоскливо, мне было страшно. Ну, я в камере один заперли.
0: Ты отказывался идти на компромисс и брать какую-то другую работу,
2: эффективную, да.
0: Чтобы...
2: Она у меня была неэффективной целых 2 года. Я таскал ящики в магазинах, всякой такой ерундой занимался, в котельной работал. Но мне это осточертело. Я лишил. Я преподаю речи. Мне платят ученики. Я не веду паразитическое брожение.
0: То есть...
2: Я не живу на нетрудовые доходы.
0: То есть ты отстаивал право евреев на преподавание брита.
2: Все другие мои коллеги, они все это понимали, как и я. И они себе устраивали какие-то фиктивные работы. Кто секретарем у кого-то профессора, кто где-то еще устраивался. В общем, вот, как сказать, надо было как-то приспосабливаются к шестерне. Ну, и, а я такой, значит, мужик такой, может быть, слишком упрямый такой.
1: Поэтому ты вложился в уклад разрушения Бени зла.
2: Я преподаю, говорит, это общественно полезный труд, они еще ученики, тогда это так. Все, значит, пришло время, 2 года они терпели, был детант. Арестовали они меня в 77-м году. А это длилось с 74-го года, примерно вот так вот. 73-й, может быть. Ну, тогда была хельсинская группа, все такое было. Такой некоторый либерализм такой был в стране. Потом они арестовали меня. 1 марта, я помню, какой же это был год, 77-й, да? А через 2 недели арестовали уже Щеранского, как член хельсинской группы. А дальше я оказался в камере, да, вот. И тут я, да, как я уже начал говорить, депрессия такая вот, и какая-то очень такое гадкое настроение, состояние. И вот я говорю, в этот момент вдруг каким-то неведомым образом всплывает какая-то мелодия в голове. Там у тебя, где цалма, это лолойра.
1: Мелодия на слова царя Давида. Это псалмы Давида.
2: 23-й.
1: Не бойся зла.
2: 23-й чалок.
1: Я, да, не буду бояться я зла, потому что ты Всевышний со мной. Удивительные слова.
2: Исполнение слова Калибаха.
1: Я помню, кстати, ты знаешь, я был в Советском Союзе тогда. Нет, я был в Израиле. И сказали, что вот Йосефа Бегуна, его в конце концов помиловал Горбачев, потому что все остальные политические заключенные, их попросили написать некую, как сказать, повинную «я больше не буду». И их выпустили. И единственный политический заключенный во всем Советском Союзе, который отказался писать прошение о помиловании, был Йосеф Бегун, потому что сказал, я ничего плохого не делал, я ничего незаконного не делал, я преподавал иврит и буду преподавать иврит.
2: Значит, я действительно вот так вот с вами говорить, ну, нет, сиди, я продолжаю сидеть. Начал ко мне регулярно появляться ГБшник. Ну, что вы тут сидите, все ваши друзья уже на свободе, там, а вы тут сидите. Неделю сижу, вторую неделю сижу. Он все время приходит. И говорит, мол, какого черта? Сидит, ну, весь же ты предел. А, то есть, надо строиться логически мыслить и по обстоятельствам. Короче, я написал, мне никаких преступлений не совершал. Если мне вы окончите, я продолжу свою защиту прав людей. Это такой ответ. Меня тоже с радостью вас выпустили.
1: Они хотели сказать, чтобы ты вышел в пятницу, правильно, перед шаббатом?
2: Нет, они действительно меня выпустили до шаббата, но ко мне приехали жена и сын Боря.
1: Да.
2: Они приехали, и мы, чтобы не нарушать шаббат, пошли в местный какой-то отель такой деревенский, и там, значит, пробовали шаббат.
1: Поэтому я хочу...
2: Приехали в Москву, и там уже была толпа на Казанском вокзале.
1: И это видео, когда тебя встречали на Казанском вокзале, корреспондент, по-моему, BBC или какого-то там радио, спросили у тебя, ну, какие у тебя планы? И ты сказал прям тут же, ты еще был в этой, как сказать, в телогрейке, да? И ты сказал, я преподавал иврит, и я буду преподавать иврит. И ты продолжил преподавать иврит в Москве сразу после освобождения. Но ведь потом ты попал в Нью-Йорк, и ты встретился с Рональдом Рейганом.
2: Было, а как же?
1: И Рональд Рейган дал тебе кольцо, которое было у него на столе, напоминающее о тебе постоянно.
2: Эти истории.
1: Вот ты на Казанском вокзале. И вот мы ведь сказали о том, что ты в момент, когда ты был в камере, и, казалось, у тебя опускались руки, и ты был в отчаянии, что с тобой закрылась дверь камеры, и ты не знаешь, что перед тобой. Перед тобой были, на самом деле, многие годы тюрьмы. Но вдруг ты вспомнил песню, она дала тебе силы. И вот после встречи с Рональдом Рейганом ты идешь по Манхэттену.
2: Значит, я иду не по Манхэттену, дело было в Бруклине, и там на каком-то столбе объявление такое. Значит, вы что, Пурим был? Шломо Карлебах выступает в таком-то там клубе. Правда, клубе Мопатра. Ну, Шломо Карлебах.
1: Минутку. Ты из Бруклина помчался в Манхэттен.
2: Да, так что было? Значит, я примчался, зашел в клуб. В основном молодежь такая еврейская сидит. Я тоже там учился где-то. Открывается, значит, выходит на сцену, значит, Шломо Кабрибах со своей гитарой. Там два сопровождающих, тоже такие гитаристы. Вот. И вдруг он начинает не петь, а говорить. Он говорит, что я в нашем зале находится Иосиф Бегун. Исаев говорит, иди-ка сюда. И пугался, честно говоря, делал нечего, пошел. Стою рядом с ним. Ну, Исаев, он говорит, расскажи им, как ты боролся с КГБ. Что же им рассказать? Да я вам скажу про свою историю, как я со Шломо когда-то в тюрьме, как он пришел мне помогать мне в тюрьме справиться. Сами понимаете, какое настроение ужасное. И вот я все говорю, что мелодия Шломо Кабрибаха у меня тоже возникла в голове. Да, это все я рассказываю. Я рассказываю им историю, как я был арестован, как я вот уже, так сказать, был в таком подавленном состоянии духа и всего прочего. И вот в этот такой трудный очень момент вдруг опять спили же мелодию Шломо Кабрибаха. Бэм килэм и цалмадет. И когда я им рассказывал, а рядом стоит Шломо Кабрибаха, это же мой рассказ. Я говорю, вот и Шломо Кабрибаха. Я начал вдруг напевать им. 500 человек в зале сидит, и я пою мелодию Шломо Кабрибаха, Бэм килэм, эту песню его. И опять я в ужасе, что я делаю, пою, кому, что, своим. В общем, из окон выйдет. И я рассказываю. И тогда Шломо Кабрибах снова пришел мне на помощь, стал наигрывать на гитаре, подпевать, и мы с ним вместе уже пели «Бэм килэм перед салмавит». И это было очень впечатляюще. И зал напел. В общем, было очень здорово.

0: Я хотел бы попросить тебя, Юсеф, поделиться твоими мыслями о том, как выжить в заключении. Ты знаешь, что есть и русскоговорящие люди, которые провели время в туннеле Хамаса. И замечательно, Елена Труфимова и ее мама, которые пробыли там 50 дней, и их сын Александр со своей невестой, он пробыл там 500 дней. Каждому из нас этот совет тоже может помочь, как переживать свои какие-то испытания жизненные.
1: Ну, совет он простой и старый, как мир почти. Надо не терять веры. Надо думать, верить, что твое дело правильное, что ты страдаешь не зря, что ты не совершил ничего плохого, что очень, наоборот, плохие люди тебя забрали, лишили свободы, а ты также страдаешь ради важного, большого дела, в том числе для тебя лично, для твоего народа. И вот это вот очень простой рецепт, и вот он мне помогал. Припоминаю, что вот это уже было... Ну да, когда я уже вот сидел, и там уже в следствии, что и вот это противное дело, когда ты сидишь, тебя вызывают в очередной раз на следствие, открывается дверь, бегут, выходи, и тебя ведут опять к следователю, там тебя будут допрашивать. Это очень противная история. Вот. И каждый раз я помню, я старался вспоминать вот эту вот молодую гамки лыбиться. Пусть когда я шел, это очень помогало. В общем, главное не духом. Поддерживай дух, не падай духом. И если ты веришь, что ты прав, а они злодеи, это очень помогает, так сказать, выживать в тех условиях.
0: И что,
1: не отчаиваться.
0: И что ты не один, потому что ведь слова этой песни «Я не один», а ты в одиночной камере.
1: Конечно.
0: А ты все равно не один.
1: И вот это, конечно, великое дело, что ты знаешь, что ты, что евреи твой народ о тебе знают и о тебе не забудут. Помнят и делают все, чтобы вытащить отсюда.
0: Удивительно, что и Елена, и Александр в своих выступлениях как раз говорили, что они там обрели веру, о которой ты говоришь. То есть, преодолевая вот эти вот испытания, люди могут выйти сильнее. Выходя из тюрьмы, они становятся другими людьми. И, может быть, наш народ, преодолевая трагедию 7 октября, тоже станет сильнее. Я говорю о еврейском народе вообще, в частности, о народе Израиля, который здесь. И поэтому твое пожелание и израильтянам, и всем нашим слушателям, где бы они ни находились. Что бы самое главное-то пожелал всем нам?
1: Ну, самое главное, это очевидно, это понимание, осознание, осознанное понимание того, что мы правы, что мы действительно избраны, что мы евреи, и что это великое наше, как говорится, судьба удачная такая.
0: Миссия. Миссия, да?
1: Да, ну, миссия – это стекло.
0: А что же тогда?
1: Нет, ну, не миссия.
0: А избранный зачем?
1: Я вот принадлежу... Это уже одно это. Это вот ты предлагаешь, это может быть более высокое, где они более в подсознании, но в таком... путейшем смысле. Это вот ощущение, что да, ты со своим народом, и народ тебя не забыл, и ты страдаешь за правое дело.
0: Ну, я сейчас говорю уже о людях, которые и живут, и радуются, и не только страдают, которые строят свои семьи, строят свои карьеры, строят Израиль, строят свои еврейские общины.
1: Ну, я понимаю, это разные ситуации, но сама модель, так сказать, переживания, она такая же. Моя счастливая судьба, что я понимаю и знаю, что я страдаю не за правое дело, и что обо мне не забыли меня, что я не забыт, и что вот это самое главное.
0: Нет. Поэтому сказано, плохо человеку быть одному. И мы рады, Юсеф, что мы часть своего народа, и что я сегодня с тобой, для меня это большой праздник и огромная огромной значимости встреча. Мы хотели Бог спит, а мы возвращаемся с тобой, так сказать, в Москву 79-80 года.
1: Лхаим.
0: Мы хотим пожелать всем, всем нашим слушателям Лхаим, чтобы они все были жили, живы и здоровы, помнили, что они не одни, что они часть великого народа.
1: Вместе победим.
0: И мы вместе обязательно победим. Всего самого хорошего тебе, Иосиф. Тебя обнимаю. Долгих лет жизни тебе.
1: Спасибо.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган, и сегодня хотел бы с вами поговорить об очень актуальной теме. У нас на дворе август, город Нью-Йорк, Бруклин, как вы понимаете. О чем можно говорить в августе в Бруклине? О сломанном бордвоке Кони-Айленда и Брайтон-Бич. Разумеется, это многострадальный бордвок, о котором десятилетиями рассказывают средства массовой информации. Говорят жители Брайтона, Кони-Айленда, туристы. Я еще когда жил в Минске, слышал про Брайтон-Бич, слышал про бордвок. Я последние 20 лет просто в шоковом состоянии нахожусь каждый раз, когда я выхожу на бордвок, потому что это просто преступление против человечества, то, что там происходит, и все об этом прекрасно знают. Но делают вид, что не замечают. Но есть неравнодушные люди, историю делают неравнодушные люди. Так вот, последние несколько месяцев в Южном Бруклине была создана инициативная группа волонтеров, которая решила: «Баста, больше мы молчать не будем». И вот сегодня у нас в гостях очень необычный человек. Вот такой неравнодушный человек, который делает историю. Я говорю про Михаила Оспа. Здравствуйте, Михаил. Михаил Оспа вместе со своими единомышленниками, заранее назову известного журналиста Марину Лагунову и адвоката Татьяну Сигал, вместе с которыми и другими волонтерами, которые хотят вам помогать, вы создали группу для того, чтобы, грубо говоря, бороться с городским департаментом парков, о том, чтобы эта проблема не была проигнорирована навсегда. Хотя вы прекрасно знаете о том, что эта проблема уже очень и очень долгая. И должен упомянуть о том, что я

0: мокрый, сделать не такой мокрый. Чуть-чуть его приподнять, сделать изумительный современный дизайн и многое чего другое. И вот поэтому это будет стоить так дорого и займет много лет. Но они сказали, забудьте про это, таких денег вы никогда не получите, поэтому пока вот пусть люди калечатся. Но я не хотел согласиться со статус-кво, как и вы не соглашаетесь. Я сказал, ну как же так? Они говорят, ну у тебя есть 700 миллионов? Нету. До свидания. Горжусь тем, что удалось в течение 2 лет, пока я был депутатом горсовета в 22-23 году, вместе с моим предшественником, который начал это дело, Марком Трейгером, удалось все-таки добиться выделения 114 миллионов долларов с половиной на полную замену бурдвока. И в последний месяц пребывания у власти мэра Эрика Адамса он в торжественной обстановке объявил о выделении еще 500 миллионов на эти же цели. После чего наивные люди подумали, что теперь у нас будет просто замечательный бордвок, и проблема решена. Почти 700 миллионов департамент парков получил. А теперь на арену, как говорится, выходит Михаил Иоспа. Скажите, Михаил, почему вы создали свою инициативную группу, и неужели вы выступаете против того, чтобы заменить весь бордвок стоимостью 700 миллионов долларов?
1: Ну, я когда начал... Во-первых, я хочу сказать вам большое спасибо, что вы это начали в свое время. И сегодня нам легче идти по вашим стопам. Вы уже протоптали эту дорожку. Первые, как говорится, отряды бойцов всегда падают первыми тоже.
0: На амбразуру бросаются.
1: На амбразуру бросаются, да. Но почему мы решили этим заняться? Ну, во-первых, люди спотыкаются. Падают. Некоторые отделываются синяками и царапинами, а некоторые ломают шейки бедра, плечи. Одна женщина в одном из интервью показали женщину, которая вообще упала головой, стукнулась и сейчас наполовину парализованная.
0: Ежегодно город Нью-Йорк выплачивает миллионы долларов денежных компенсаций жертвам бордвока Кони-Айленда и Брайтона. Не все еще обращаются, не все звонят в 311, не все звонят 911, и не все подают claims against city, не все еще судятся. Если бы все судились, суммы были бы намного больше.
1: Я хочу сказать о том, что мы сейчас начинаем выявлять людей. Вот Марина, кстати, этим занимается. Марина Лагунова, она берет интервью у людей, которые пострадали. Некоторые даже поломали себе что-то. Колени, бедра, там мало ли что. И она записывает интервью. Я не знаю, если будет время, может быть, вы сможете показать одно из таких интервью. Члены моей семьи пострадали. Вот это меня, честно говоря, как говорится, шли я под хвост попал, и я стал этим заниматься. Ну, в общем, это мы начали с простой идеи. Мы начали писать в Facebook Groups все, что вокруг Coney Island Boardwalk, начиная с Coney Island группы, Луна Парк, Brightwater Towers,
0: Brighton Beach.
1: Warbus, Brighton Beach, Shipset Bay, Manhattan Beach. Короче, все, что вокруг нас. И начали мерить температуру в комнате и убедились в том, что это вопрос волнует не только меня. Вот тогда откликнулись, значит, мои подельники, и, значит, мы начали сбор подписей под петицией. Кстати, если вы не подписали эту петицию, пожалуйста, подпишите. Ее можно найти, даже просто выйти на Google и написать «Fixed Coney Island Boardwalk».
0: Это название вашей группы? «Fixed Coney Island Boardwalk»?
1: Да, все под этим брендом идет. И имейл, и все идет под этим брендом.
0: И вы все волонтеры, еще раз подчеркиваю.
1: Мы все волонтеры. Значит, ну вот, пожалуй...
0: А как вы боретесь со скептицизмом? Потому что все говорят, ну вот сколько десятилетий, толку никакого. Почему департамент парков Бруклина должен прислушиваться к Михаилу Иоспе, к Тане Сигал, к Марине Лагуновой, когда столько десятилетий политики об этом говорили? Я проводил публичные слушания. У меня есть несколько фотографий в горсовете Нью-Йорка. Я приводил на бордвок главу департамента показывал сломанные доски, гвозди и так далее, приводил всех, кого только можно. Вот как только находил какое-то средство массовой информации, какого-то важного политика, человека, который мог какое-то изменение сделать, принести. Смотрите, что творится. Например, возглавлял комитет по делам парка в горсовете Нью-Йорка, Кришнан. Я его привел на бордвок, он посмотрел, какой ужас. Вот фотография, где три главы трех

0: департамента Бруклина и города Нью-Йорка стоят, смотрят на то место, где, кстати, не так страшно. Это самый-самый конец бордвока, но не со стороны Брайтона, а со стороны Коуни-Айленда, ближе к Сигейту, где тоже более-менее безопасно, где люди могут. Я им говорю, почему нельзя вот так сделать весь бордвок? Смотрите, какой задумчиво сидит, смотрит, когда я задал простой вопрос. Как сделать, чтобы всем было безопасно, не только жителям 15-го Брайтона или жителям вес 37-й на бордвоке?
1: Они не знают, как это сделать. Дело в том, что может, и не хотят.
0: Да.
1: Ну, почему не хотеть?
0: Тяжело?
1: Чтобы их критиковали. Ну, нормальный инженер из бывшего Союза это бы сделал.
0: А вы инженер по профессии, кстати?
1: Я инженер, но не по той специальности.
0: Понял. Ну, в общем, я показываю, и даже сделал я, вот мне так это все возмущало, что почему же ничего не делают. Что я провел публичное слушание в Горсовете Нью-Йорка, по-моему, даже есть фотография, где я с молоточком там стучал, возмущался, пригласил все телеканалы Нью-Йорка, пригласил департамент парков, даже Федеральную армию корпусов инженеров пригласил, чтобы они не ссылались. Каждый ссылается на другое агентство. Я все агентства собрал. По-моему, есть фотография с этих слушаний, где вот я с этим молоточком сижу и говорю, ну, когда же вы, наконец, займетесь делом? Когда же вы, наконец, вы уже деньги получили? Когда же будут парносы, как мы говорим, да? Вот. А все это было по всем телеканалам. Это было написано во всех газетах. Были руководители, не просто там чиновники какие-то, руководители всех агентств и департаментов Бруклина и города. Все сказали, да, мы понимаем, это ужасно. Люди калечатся, да. Ну и что дальше? Я рассказываю про 2022 год, вам рассказываю. Говорит, 26-й год.
1: Я вам скажу, значит, проблема была первоначально в том, что, по-моему, в 2012 или 2015 году, в общем, ну, много лет назад, достаточно много лет назад, группа активистов собралась и стала кричать «Boardwalk, not a sidewalk», что означает, только это должны быть дерево, да, а да, не асфальт или бетон, да, или да, что-то да, в этом духе. Подали в суд. И суд сказал, судья остановил работы на 2 года. Ну, а город говорит, ребята, ну, не хотите, как хотите. Поживите, пока вы не созреете.
0: Эта дискуссия длится уже 20 лет. И как только кто-то пытается сделать из другого материала бордвок, как это сделано на частях бордвока, где жалоб наименьшее количество. От Coney Island Avenue до 15-го Брайтона, на 2-м Брайтоне, в районе West 37-й стрит. Там жалоб на состояние бордвока наименьшее. Нам начинают говорить, ну вот, это же борт, дерево должно быть. Я говорю, ребята, запретили вы вырубать Амазон. Запретили, вот это дерево запретили. Только вот те доски, что привозят, и то вы знаете, как быстро они ломаются.
1: Это не те доски.
0: Федот, да не тот получается. Я хочу показать еще фотографии ваших коллег. Таня Сигал, уже мы ее упоминали, адвокат, который очень много делает для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Тоже пишет письма, тоже на всех пресс-конференциях участвует. Есть, где вы собираете, вот я вижу, там подписи под петициями на бордвоке у всех желающих.
1: Это не совсем подписи, это мы расставляли флажки на бордвоке.
0: Ну, это мы сейчас тоже про флажки поговорим. Вот. У нас есть фотография Тани Сигал, где она дает там интервью, тоже рассказывает о том, почему она присоединилась к этому событию. Адвокат Тани Сигал, покажите, пожалуйста, фотографию.
1: Кстати, Таня Сигал тоже на сегодня была приглашена, она, к сожалению, не смогла сегодня присутствовать.
0: Человек, да. Она очень много делает для того, чтобы, опять же, на волонтерских началах, чтобы эту проблему решить.
1: Все, да.
0: Спасибо ей за это огромное. Вот. Марина Но вот я видел, фотографии есть, известный журналист, которая очень много пишет, говорит, рассказывает, опять же, чисто как волонтер. Это не входит в ее обязанности, и за это никто не платит. Она просто живет возле бордвока, и у нее сердце болит, когда люди падают, калечатся. Поэтому огромное спасибо Марине Лагуновой, которая очень много времени и сил тратит. Вот она под зонтиком вышла как раз, был дождь, и она вышла, чтобы посмотреть, что происходит на бордвоке, как раз идет ли там ремонт. Вот. Спасибо большое Марине Лагуновой, которая тоже очень много делает, участвует в работе вашей группы. Но все-таки ремонт начался, я знаю, что все-таки ваше давление какой-то эффект имеет.
1: Ну, что вам сказать? Они, конечно, увеличили количество работников на бордвоке. Они увеличили количество работников, но там...
0: Раньше было 2, теперь 8, да?
1: Да, но как бы идет профанация бурной деятельности. То есть они поставили 6 человек из 8 сделать один кусочек 20 фитов на 30 фитов. Что это в метрах?
0: Ну, неважно.
1: Да. Значит,
0: они над этим... Остальные закручивают лампочку.
1: Ну, да, я бы не критиковал работников. Да? Okay. Их поставили... они вскрыли вот эту поверхность и поменяли лагс.
0: Да, да.
1: И там был песок, они должны были выкопать. Песок, ну, конечно, работа идет ни шатка, ни валка, но вообще это оправдано. 6 человек... держать на одном крохотном кусочке на 4 недели. Это немыслимо.
0: Это заменить обычно 3-4 доски, по-моему, правильно?
1: Там было, по-моему, 4 лага. Угу. И сверху, ну, сколько там было досочек? Ну, может быть, полсотни, сотня
0: этих досочек. Я хочу еще раз подчеркнуть, вот Михаил уже об этом говорил, что задача вот этой инициативной группы отремонтировать бордвок не входит в грандиозные замыслы на 700 миллионов долларов.
1: Да, я сейчас скажу об этом.
0: Вот я хотел, чтобы вы объяснили, что именно, какой главный приоритет вашей группы.
1: Мы сегодня говорим, ребята, вот эти большие деньги, этот большой проект, он когда еще будет? Мы говорим, сегодня нужно бордвок привести в нормальное состояние. Вместо того, чтобы там делать идеальный кусочек, как танцевальную площадку, нужно просто для начала пройти и привинтить все эти бордс, которые отскочили, поменять те, которые сломались, те, которые сгнили. Те, которые там, ну, в общем, везде, где можно споткнуться и упасть.
0: Ну, скептики скажут, а зачем это делать, когда все равно сломается через неделю, нет?
1: Ну, вы знаете, на самом деле, вот на этом 20 на 30, уже мне вчера сказали, что там одна из досок сломана, и это все из-за того, что по бордвоку движутся, как на хайвее, вот эти тяжелые траки, которые и ломают.
0: Машины вот эти оранжевые департамента.
1: Оранжевые, черные, белые.
0: По-моему, даже есть фотографии этих больших машин департамента парков, но контраргумент департамента парков всегда. Нам же надо как-то вот эти доски привозить, нам же надо инструменты привозить, нам же надо работников перевозить.
1: Ну, правильно.
0: Эти
1: машины могут спокойно ехать по песку. Параллельно бордвоку. Они едут, когда надо. Но чего им делать на бордвоке?
0: А есть закон города Нью-Йорка, чтобы вы понимали, принятый еще до того, как я стал депутатом горсовета, запрещающий проезд на бордвоке тяжелой техники любых машин частных. А так как департамент парков – это городской транспорт, то разрешается. Полицейским машинам разрешается, департаменту парков разрешается, и другим государственным городским инстанциям разрешается ездить.
1: Я хочу обратиться к нашим зрителям сегодня. Если вы гуляете по бордвоку, пожалуйста, включите свой телефон так, чтобы он показывал время и дату. И все это фотографируйте. И, пожалуйста, у меня уже есть несколько человек, которые это делают. И присылайте это на наш email fixconeyislandboardwalk@gmail.com.
0: Да, легко запомнить. Отремонтировать Coney Island Boardwalk.
1: Да, Fix Coney Island Boardwalk. Очень простой. Да, и группа так называется. И наша петишн так называется.
0: Петиция,
1: кстати, да. Петицию это самое. Если не трудно, сами подпишите, кто еще не подписал.
0: Да,
1: попросите друзей, попросите это самое. А еще очень важно, я не знаю, мы будем сейчас, может быть, говорить отдельно про это, мы планируем еще одну акцию. Давайте про акции поговорим.
0: Я знаю, что был большой интерес к вашей акции, когда вы застали врасплох департамент парков, тем, что вы установили маленькие красные флажки возле всех возможных и невозможных дырок и гвоздей, и получилось просто вообще, они были в шоке от количества этих флажков.
1: Я хочу сказать, что все началось, конечно, с поддержки, которую нам оказала сенатор штата Джессика Скарсела Стэмптон. Она позвала пресс-конференцию, и на нее пришли все телевизионные каналы. это позволило нам очень серьезно привлечь внимание к этой проблеме. После этого мы тоже позвали всех политиков, ну, практически всех, кто в нашем районе это самое. Ну, кто-то пришел, кто-то не совсем, кто-то не дошел. Вот. Но, значит, вот эта акция, которую мы сделали, она, к сожалению, была в будний день. Поэтому было, ну, может быть, человек 60 народу, не больше.
0: Но флажки вы поставили очень заметно.
1: Мы купили 200 флажков. И думали, что их хватит на довольно протяженную эту самую.
0: Вот, ну, у нас есть фотография, красный флажок возле сломанного, да, места на бордвоке. Да. Это было очень заметно.
1: Ну, в общем, что вам сказать? Этих флажков хватило только на 2,5 блока. На 2,5 блока едва хватило 200 флажков. Значит, парк департмент, после того, как мы закончили, на следующее утро их уже не было.
0: Собрали, естественно.
1: Их собрали, их куда-то убрали. Вот, ничего нам не сказали про это дело. Но потом выяснилось, что они говорят, что, ну, об эти флажки можно было споткнуться так же, как и об эти доски.
0: Какие у вас взаимоотношения? И есть ли вообще какое-то общение с департаментом парков?
1: Никакого отношения нету. Мы продолжаем писать им письма. Так. Мы даже послали им вопросник, чтобы они могли подготовиться к встрече и ответить нам на вопрос. Идет полное игнорирование. А мы пытаемся сейчас, чтобы местные политики помогли нам устроить или встречу, или что. Дело в том, что они что-то делают на бордвоке, но этого стратегия их работы, она совершенно неправильная.
0: Почему?
1: Ну, мы считаем, что в первую очередь нужно вот то, что по-английски называется low-hanging fruit. То есть, когда на дереве растут яблоки или еще какие-то другие фрукты, легче всего достать те, которые снизу висят. Вот этот low-hanging fruit нужно и собрать. Где-то отвалились винты, поднялись, пройдите, прикрутите. Вы половину, наверное, по меньшей мере проблем на бордвоке, опасных мест на бордвоке отремонтируете.
0: То есть вы говорите про повседневный, ежедневный ремонт сломанных досок и вкручивание гвоздей там и так далее. Про ежедневный и повседневный, правильно?
1: Абсолютно.
0: А не про долгосрочный проект, полная замена.
1: Да, мы мало того говорим, что его нужно сделать по фазам. Там на бордвоке есть две полосы, которые идут вдоль, и три полосы, которые елочкой идут.
0: Да, это правда.
1: Вот те, которые идут вдоль, их легче всего отремонтировать, потому что, во-первых, их не так давно меняли. Вот. И прикрутить там, может быть, 20 этих досточек можно за пару дней, и люди хотя бы могут без страха упасть гулять по вот этим полоскам.
0: Все, что вы говорите, и все, что вы делаете, я не сомневаюсь, вызывает колоссальное раздражение в департаменте парков Бруклина и города Нью-Йорка.
1: Знаете?
0: Потому что вы basically им говорите, почему вы не делаете свою работу.
1: Вы знаете, очень basically. Интересно. Интересная была у меня встреча. Примерно меньше недели назад я вышел на бордвок, смотрю, там подъехали две вот эти машины, которые там возят,
0: вот эти, да.
1: Белые вот эти вены, в которых они инструменты свои возят, да, там какие-то, да, доски. И стоит там, значит, мужик один, он в такой парковской одежде.
0: Да.
1: Я подхожу и говорю, я вот такой-то и такой-то. Он говорит, а я тебя знаю. Он говорит, я говорю, да. Он говорит, мы тоже смотрим это. Вот, я говорю, ну, хорошо, и, ну, я бы хотел с кем-то поделиться идеями, вообще встретиться с человеком, который выписывает наряды на работу.
0: Мари Марк, глава департамента парка Бруклина.
1: Кто выписывает наряды на работу, я не понимаю. Вот сегодня, каждый день работники приходят на работу, им дают наряд на сегодня, что они должны сделать. Кто это выписывает? Он говорит, а я даже не знаю.
0: Я знаю.
1: Эти наряды к нам приходят по компьютеру. Ну, в общем, много он боялся говорить, чтобы я говорю, я не записываю тебя. Но в конце он все-таки сказал, ребята, то, что вы делаете, продолжайте делать. Потому что без этого ничего вообще не сдвинется с точки.
0: Я скажу, почему он так сказал. Потому что действительно постоянное давление общественности, средств массовой информации, привлечение политиков, игнорировать постоянно, как вы говорите, ну, невозможно. То есть можно один раз проигнорировать, можно два раза проигнорировать, но постоянно игнорировать невозможно, потому что начнутся проблемы у департамента парков, и кого-то могут за это наказать. Пока еще никто никогда, на мой взгляд, не понес никакой ответственности за то, что в течение последних, грубо говоря, 20 лет покалечило столько людей. Никто не понес никакой ответственности. Пострадали только налогоплательщики и, естественно, жертвы бордвока покалечены, которые некоторые подали иски против города, некоторые не подали иски против города. Формальный таймлайн, формальные сроки, говорят, что до 32-го года мы все поменяем, заменим все. Я всегда вспоминаю вот эти некрасовские фразы, да, там, жаль только жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. Если туалет на Avenue Z Playground в районе Бичхевена, где я, когда был депутатом горсовета, выделил 3 миллиона долларов на строительство туалета, и было это в 2023 году, а у нас на дворе уже август 2026, а туалета там все еще нету, и закрыта половина парка, и люди страдают. 3 года один туалет строят с 3 миллионами. Сколько же будут строить за 700 можно. Миллионов? 3 мили бордвока со всем, что я только что рассказывал, им все инфраструктуры. Да близко не будет в 2032 году. При хорошем раскладе 2035.
1: А самое главное, что цены меняются, цены вот повышаются. Именно, цены повышаются. Это же...
0: Денег больше не давать еще миллиард долларов.
1: Да, конечно. И будут еще 20 лет.
0: На мой взгляд, более правильная. В каком плане? Вы говорите, пока большой проект, нам сегодня нужно вот эту дырку закрыть. Вот этот гвоздь завинтить. Вы сделаете хотя бы самые опасные участки там, возле ресторана «Татьяна», все знают, что там наиболее опасно, потому что там количество этих прогнивших досок, очень старых, сломанных, самое опасное место. Разумеется, возле парка аттракционов, где огромное количество людей приходит. Это 2 самых опасных места на бордвоке, потому что по количеству claims against city, я точно знаю, я заставил городского ревизора, тогда был Брэд Ландер, про которого даже не хочу вспоминать, очень к нему отрицательно отношусь, но неважно. Заставил ему дать цифры, сколько миллионов платят за жертвам бордвока, где наибольшее количество было клеймс. Наибольшее количество жалоб подается в районе парка аттракционов и между 4-м и 6-м Брайтоном. Наибольшее количество жалоб на от покалеченных
1: вы
0: людей.
1: Вы учтите, что большинство людей, которые упали и никаких повредились, ни жалоб, ничего. Не только не подают в суд, не только не звонят, они тихонечко в тряпочку
0: уползают.
1: Это случилось с моими 3 членами моей семьи. 3 члена моей семьи. Okay, то есть,
0: Поэтому то, что вы делаете, очень и очень важно. Вы просто, грубо говоря, заставляете их шевелиться, чтобы они не понимали, что это очень жизненно важно сегодня и сейчас.
1: Я просто изучал вопросы массовых систем обслуживания, и я знаю, что если сказать один раз, это точно не сработает. Если сказать 2 раза, ну что-то, а 3 раза, но если бить в одну точку все время одно и то же, по всем каналам, по всем газетам, оно может сработать.
0: Я вижу и телеканалы американские, вот еще русскоязычные средства массовой информации, и Facebook весь загружен фотографиями, политики, которые не проявляли некоторые вообще никакого интереса, начинают появляться вдруг. И политиков же очень много. Я говорю, бордвок находится в Америке, бордвок находится в штате Нью-Йорк. Я знаю, что даже вот губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокол, которая никогда не появлялась на бордвоке, я считаю, что появился шанс, что она появится. Знаете почему? Потому что ее республиканский оппонент Брюс Блейк, у нас есть фотография, пришел на бордвок вместе с депутатами ассамблеи Аликом Бруком Красным и Михаилом Навахом и сделал пламенную речь про безобразное состояние бордвока. Вот эта фотография здесь сделана. И она недовольна, что он сделал такое вот видеообращение. И сказал, что вы меня выберите, я буду на бордвок приезжать, я буду контролировать ремонт этого бордвока. Сам факт, что он привлек внимание к этой проблеме, уже очень хорошо.
1: Это надо, чтобы он был на телевидении где-то, чтобы народ слышал это дело.
0: Хорошо.
1: Я хочу...
0: Про следующую какую-то акцию хотите рассказать?
1: Я хочу рассказать про следующую акцию. Значит, мы планируем ее... В конце августа месяца, наверное, 29 или 30, мы хотим это сделать в выходные дни, для того, чтобы больше народу могло прийти. Мы пригласим телевидение, может быть, даже придет RTN, RTVI, все вот это самое, и американские каналы, и газеты, и радио. В общем, пригласим всех. И что мы будем делать? Мы пройдем по бордвоку с большой командой.
0: Осторожно.
1: Да. Придут политики, и мы все будем клеить, ставить стикеры на места, которые выглядят опасно. И я не знаю, насколько нам их хватит. Я заказал примерно, наверное, около 2500-3000 этих стикеров. Я не знаю, хватит нам или нет, потому что нам не хватило. Вот. И, в общем, вот такая акция. Я прошу всех прийти. Кстати, там будут... Мы заказали байки. Спасибо Brightwater Towers, которая проспонсировала, значит, эту покупку, значит, самих маек и стикеров.
0: Дадите нам информацию, мы сообщим. По радио Дэвидсон, по телевидению сообщим про эту акцию, окей?
1: Хорошо.
0: К сожалению, время нашей передачи истекло. Огромное вам спасибо, Михаил. Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые понимают, что бордвок Кони Айленда и Брайтона должен быть жемчужиной Южного Бруклина, привлекающей сюда не только местных жителей, но и туристов, и бизнес. А вместо этого просто это позор, и это опасность для просто безопасности для жителей всего Южного Бруклина и не только. Спасибо всем неравнодушным людям. Огромное спасибо вам за внимание. И до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.

0: поладите с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным, понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте
16: Нью-Йорке 2 часа ночи.
17: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
18: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
19: Новости на
18: Davidson Radio.
19: Информация к этому часу.
20: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Продолжается судебная борьба вокруг голосования по почте. Верховный суд позволил администрации Трампа продвинуть часть новых требований, однако другое судебное постановление пока не дает почтовой службе полностью ввести изменения. Среди предложений специальные штрих-коды на конвертах с бюллетенями и дополнительная проверка списков избирателей. Споры особенно важны в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. Введение полного запрета на торговлю с Ираном может дестабилизировать мировую экономику, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как отмечает издание, обеспечение соблюдения санкций сопряжено с множеством проблем, а в случае с Ираном грозит конфронтация с союзниками и способными на ответ противниками, в частности КНР. Полный запрет на торговлю создаст еще больше сложностей. По мнению экспертов, добиться результатов от санкций в отношении Ирана невозможно без сотрудничества со стороны Китая и Индии, ключевых торговых партнеров Тегерана. Вряд ли это случится, заявил изданию экс-дипломат США и эксперт по Ирану Алан Эйр. Трамп передумал выдавать лицензию на производство ракет для Патриот на территории Украины из-за бизнес-интересов американских оборонных гигантов. Об этом заявил бывший спецпредставитель Трампа Кит Келлок. По его словам, задержка с предоставлением Украине лицензии связана с обеспокоенностью компаний-производителей, в частности Lockheed Martin, относительно передачи их интеллектуальной собственности. Келлок счел подобное решение неправильным. Он считает, что Украина может работать быстрее и, вероятно, лучше с новыми решениями, и заявил о необходимости дать Киеву шанс. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И о погоде. Сегодня в Нью-Йорке ожидаются грозовые дожди. Относительная влажность воздуха 86%, 80% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
7: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
9: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
11: Davidson Radio.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Davidson Radio.
10: 620 AM. Настройтесь.
21: Davidson Radio. Радио.
7: Американское радио на русском языке.
21: Davidson Radio.
7: Davidson Radio.
22: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. И я все-таки хочу продолжить эту тему, которую мы начали вчера. У меня есть дополнительные подробности того, что происходит. И говорим мы, если кто не помнит или не слушал вчера, о том беспределе, который устраивается различными белыми левыми профессорами и профессурой в частности, в смысле того, а что происходит, если ты, как говорится, не следуешь их той модели поведения, которую они требуют от тебя следовать. То есть, в частности, той политкорректности, которую они привели в университеты. И, понимаете, давайте говорить так. То есть, если вы следите за пониманием, откуда политкорректность взяла, вы поймите, придумали политкорректность, это наши с вами очень близкие нам и понятные нам евреи, профессура, различные интеллектуалы, которые пришли после Второй мировой войны и сказали, что вот то, что при до Второй мировой войны, при Гитлере, при различных националистах, при различных там, понимаете, аристократах, которые были в Европе, вот эти все эти правые, так называемые антисемиты, правый антисемитизм, я все-таки подразделяю нацизм в правый антисемитизм, в правую диктатуру, а не в левую. Но это, как говорится, вопрос не для сегодняшнего дня. Так вот, то, что вот этот приходит, вот этот правый антисемитизм, который идет от христианства, от аристократии, от каких-то там старых установок, понимаете, наговоров и так далее, который был на щите у, как говорится, в Германии, нужно, да, от этого уйти. И поэтому мы будем теперь пользоваться политкорректным языком вот для себя и для всех остальных. То есть это было вот как бы начало, которое было положено вот с основанием ООН и так далее. То есть изобрели фактически целый новый язык для того, чтобы уйти от понятия слова на букву «Ж». Чем обзывали евреев? Уйти от слова на букву «Н», чем обзывали черных. И пошло, и поехало. Понимаете, то есть вначале лежали абсолютно правильные предпосылки, почему они хотели это сделать. Это чисто вот историческая справка. Но потом, вы понимаете, это переросло в то, что черное стали называть белым, а белым начали называть черное. Буквально в смысле слова. И пошла вот эта политкорректность, когда фактически в наше время, да, то есть берут какого-то черного парня, который не соответствует, конечно, никаким посылам быть профессором или быть вообще как ртовым ученым. Он какой-то при науке обычный человек, который очень мало тянет название профессора. Профессор, вы понимаете, это полный доктор наук, написавший какие-то серьезные книги, который готов серьезно что-то преподавать и так далее и тому подобное. Вот это профессор. Понимаете, а человек, у которого плохая грамотность, который пользуется плагиатом, причем плагиатом, понимаете, не в, там в одном предложении, он забыл там кавычки поставить, которые действительно идут вот как вот эта научная среда, с которой мы имеем дело, они вот этот плагиат, который Джейсон, вот этот Ардей использовал, они назвали, что это в пределах, ну, как бы, ошибки, вы понимаете, обычной. Что это не выходит за рамки и так далее. Ребят, это настолько вопиющая вот глупость, что они говорят. Когда у человека под 75% списанных текстов, это не может быть статистической какой-то ошибкой, или, понимаете, или он знаки препинания не поставил. Кстати, за знаки препинания, которые вы не ставите, понимаете, если вы не поставили кавычки, кого-то цитируя, все, вы считаете, вы это украли, эту речь. И вы поймите, это на сегодняшний день не проверяет какой-то вот злостный еврей, вот этот вот Натан Коф нас сидит, который, понимаете, жуткий расист, он не любит Джейсона Ардея, он сидит и проверяет, и специально, вот, этот черный там какой-то, я не знаю, кто-то такой, я его сейчас вот прижучу. Да нет, проверяет машина. Кто не учился в университете, не знает просто. На сегодняшний день вы берете ваш текст, хоть на 100 страниц, хоть на 500 страниц, хоть на 2 страницы. Неважно. Всовываете его в машину, загружаете этот текст в определенном формате, когда он идет в Word формат или WordPress, или еще что-то такое, или Acrobat, в каком бы редакторе вы это ни писали, вы загружаете этот документ в компьютер, можно по интернету, ради бога, как угодно, и компьютер начинает читать ваш текст. Они не дают оценки, правильно ли вы написали, сделали ли вы правильные акценты, там, понимаете, раскрыли ли вы тем. Нет, они тем не занят. Они ищут только ваш плагиат. И этот компьютер, это самый беспристрастный, как говорится, слушатель в данном отношении. Если вы хотите кого-то цитировать, да хоть в полработы вы хотите процитировать кого-то, вы ставите кавычки. Ставите кавычки, ставите сноску, ставите, понимаете, есть определенный, опять-таки, редактор, как это делать, сноску и ссылаетесь там на какого-то там, я не знаю, Льва Толстого, понимаете, которого вы цитировали на протяжении всей своей работы. Ну, замечательно. Никаких проблем с этим нет. Но если вы взяли и начинали придумывать, взяли его фразу и впустили в чистом виде, то, конечно, эта машина это найдет. И вот, понимаете, получается так, что берут этого совершенно неподготовленного человека, который к этому, в принципе, никакого отношения иметь не должен. К этому самому месту профессора. Он не должен к этому иметь. Но они его берут за шкирку и делают из него, понимаете, вот нового какого-то страдальца-мученика, который, как говорится, всех нас deliver, понимаете, from evil, понимаете, ну что-то в этом духе. Будет вот новый, понимаете, у нас это как его. Автор-профессор. И они его возвышают, в данном случае это Кембридж, понимаете, это не какой-то захолустный колледж, где профессоров нет, и им нужно срочно кого-то поднять, понимаете. Это Кембридж, господа, Кембридж котируется номер один или номер два в мире. Вы понимаете, это не Шарашкина контора, понимаете, дяди Васи в Мухосранске, понимаете, посреди Сибири где-то. Это номер один или номер два. Они все время конкурируют. Либо Гарвард, либо Кембридж. В разных списках идет или Гарвард, или Кембридж, или там Йель, или Принстон. Вот это вот эти имена. Оксфорд еще вот. Это, как говорится, в первой десятке, в первой пятерке даже университетов мира. И там, вот, понимаете, появляется черный профессор, из которого вместо 10 лет, которые это обычно занимают, то есть 7 лет, очень удачно, если вы какой-то совершенно потрясающий, там, я не знаю, вундеркинд, то для того, чтобы получить полного профессора, берет 7 лет. Если вы обычным идет, то это 10-12 лет, в зависимости от того, сколько вы написали работ, насколько быстро вам их прочли, там, рецензию надо ждать, это просто чисто берет время. И тут его делают полным профессором за 3 года. Что редчайшие случаи, понимаете, это вообще исключение из правил. То есть ты начинаешь думать, слушай, это что? Это вообще, ну я не знаю, это появился, я говорю, новый Галсуорси или новый Моцарт, или новый Карл Маркс, блин, у нас прямо на руках. Ну тогда понятно. Там, понимаете, может быть, у него такая же теория, как у Зигмунда Фрейда, понимаете, когда-то. Что-то совершенно прорывное и революционное. Окей. Оказывается, ничего революционного, абсолютно. Обычный, совершенно лгунишка. Совершенно посредственный, ничего такого особенного. Видимо, с аутизмом. С какой-то формой аутизма. Ну, мне его жалко, что у него аутизм. Слушайте, эти люди достойны дополнительных каких-то скидок. Потому что, как говорится, им это сложнее дается и так далее. То есть я готов понять, что если человек действительно официально диагностированный какая-то форма аутизма, и он, как говорится, хочет быть в академии, окей, давайте дадим ему какие-то форы, скидки, дополнительное время и так далее и тому подобное. Окей, я не знаю как и что, но то есть если мы говорим об этом, то тут нет никаких проблем, тут ничего не... Мы, как говорится, делаем доброе дело, что мы такого человека поднимаем. Но, опять-таки, не в вопросах воровства, не в вопросах честности в академической среде, Вы поймите, если вы студент, и вы что-то написали не так, как вот есть на самом деле, то вас отчислят из университета за плагиат. Вас не просто, вот понимаете, там остановят и пожурят, там скажут, ах, ты ж негодник. Нет, я выкинут из университета за это. И вот это вот именно то, с чем мы имеем дело. И вот сейчас, вот когда все это вскрылось, и вскрыл это, опять-таки, вот этот вот ненавистный теперь всем Натан Кофнас, я, кстати говоря, очень хотел бы с ним познакомиться, потому что действительно неординарный человек, потому что он как бы занимается философией, я тоже когда-то занимался философией, и просто интересно пообщаться, потому что, то есть, он взял вот это, у него такая очень интересная тема — философия биологии, то есть это вообще редкое нечто, что-то такое. Почему? Потому что, понимаете, это, ну, фактически ты подписываешь себя под официальные преследования в наше время, потому что, ну, слушайте, при той атмосфере, в которой мы живем сейчас, понимаете, заниматься изучением наследственности в сочетании с генетикой, в сочетании, грубо говоря, с евгеникой, когда тебе угрожают, что ты понимаешь, что тебя выкинут со всех работ, это надо иметь очень большие яйца, господа, очень большие. И в этом отношении, то есть этот Кофнас, это, конечно, очередное исключение. Я вам рассказывал, что вот был такой профессор. Вот я к этой теме подошел совершенно случайно, когда где-то в районе 20 лет назад был знаменитый скандал Теодора Хилла. Это математик вообще, он даже вообще к истории, там, к философии никакого отношения не имеет. Обычный математик, американец, достойный нескольких премий и так далее. Он вместе с другим математиком из Советского Союза, бывшего, Сергеем Табачниковым, они вместе разрабатывали теорию, математическо-статистическую теорию. Я как-то рассказывал об этом, просто повторяюсь. Где они, как говорится, с чисто методом подсчета каких-то, какой-то статистики, вывели теорию, опять-таки, которую они потом доказали, что из-за того, что мужчины имеют большую мышечную массу и большие, как говорится, более сильные кости, чисто физически, как правило, то они как бы склонны, мужчины, мужской подвид, склонен и возможен к большему количеству различных, проведению каких-то различных работ, чем женщин. То есть они могут выполнять большее количество функций, чем женщин. И что тут началось? Вначале написали они эту работу. Причем работа не доказана, это базис, это теория, тезис. Хотели опубликовать в научном журнале. Журнал это взял, потом берет, говорит, отказывается. Потом второй журнал взял, отказался. Третий журнал, потому что на них начинают давить. Различные там редакторские, разные, понимаете, эти. А вы представляете, что будет, что если мы это опубликуем? Нас типа по миру пустят, нас засмеют, нас затравят, нас то, нас что, это, и так далее. Лысенковщина чистейшая. Он, в конечном счете, понимаете, этот Теодор Хилл, надо отдать ему должное, он был не... Знаете, из робкого, как говорится, десятка, и он опрокинул вот это сумасшествие, что произошло. Понимаете, он занялся этим, но факт остается фактом, что мы имеем дело, понимаете, фактически с лысенковщиной на Западе, чистейшим видом. То, что невыгодно вот этой новой левой идеологии, этой профессуре, понимаете, они это за вас затравят. А если вы еще укажете на одного из них, то вы вообще объявляетесь врагом рода человеческого. То есть мне просто интересно, что дальше будет с этим Кофнасом. Я знаю, что нескольких людей, вот, например, один был профессор, борец против антисемитизма, их всех выгнали с работы. Всех. И вот я цитировал здесь Екатерину Литвак, она живет в Чикаго, она профессор сама. И вот она пишет вот по поводу всех этих скандалов. Почему голосовать нужно за правых и только за правых, даже если Трамп плохой? Это вот то, что я с вами все время говорю. Вы, скорее всего, уже слышали потрясающую историю профессора Джейсона Ардея, барона Мюнхгаузена из Кембриджа, которого недавно вынудили уволиться, после чего он обвинил всех в расизме и покончил с собой. Первым плагиат Арде обнародовал профессор философии Натан Кофнас, которого в свое время выгнали из временной позиции в Кембридже за неполиткорректное мнение о расе. Я не собираюсь обсуждать мнение Кофнаса, сообщения не о них, а об академической свободе. После смерти Арде университет, где сейчас работает Кофнас, Гент из Бельгии, решил отомстить и отправил Кофнаса во временную ссылку с немалым шансом перевести его в увольнение. Причем они даже не удосужились состряпать какое-нибудь правдоподобное оправдание, как это делают американские вайкисты, типа он опоздал на лекции, просто так и сформулировали за расизм. А теперь, собственно, на тему выборов. Ну вот посол США, где находится университет, выпустил публичную филиппику следующего содержания, я вам читал ее вчера. И вот цитата. «Миссия Бельгии в США, США в Бельгии сам решительным образом осуждают преследование Генским университетом американского ученого, последовательно за тем, что он достоверно разоблачил академическое мошенничество». Я вам читал все. Я хочу вам напомнить, что посла назначает президент. И руководители источников финансирования науки тоже назначают. Если бы президентом была Камала Харрис, чего подобного наше посольство Бельгии бы не выпустило. Вот почему нужно голосовать за правых. Не потому, что Трамп хороший, а потому, что только одна партия на сегодня поддерживает свободу слова, академическую свободу и вообще здравый смысл. Абсолютно. А мои аплодисменты. Вы можете не любить Трампа сколько угодно. Знаете, мне Трамп по целому ряду каких-то вещей, я вам честно говорю, не нравится. Я готов спорить на эту тему с любым, кто мне скажет, что это все замечательно и правильно. То, что он делает, особенно во внешней политике, там полный бардак, я считаю. Но на кого заменить этого Трампа? Вот дальше, вот видите, вы упираетесь в абсолютно вот полный тупиковый вариант какой-то. И вот она пишет дальше, пусть партия несовершенна, пусть Трамп отвратительный, но другого источника свободы у меня для вас нет. В Каметек справедливо заметили, что Кофнас был не первым, кто обнаружил плагиат. Он просто первым опубликовал информацию. На самом деле, до этого плагиата обнаружили, по крайней мере, еще двое профессоров. Профессор Дэйв Хэррис из университета Плимут, Морджин, и журналист Джек Гроув из газеты Times Higher Education. В двух отдельных ситуациях. Оба написали Ардею с просьбой прокомментировать. В обоих случаях в ответ Ардей подал заявление в полицию. По безумным британским законам обсуждение его мошенничества потенциально нарушают законы. Полиция расследовала в обоих случаях. Журналистам даже связались и потребовали, чтобы он перестал расследовать Ардея, потому что это нелегально. Это что за законы такие? Господа, это вообще что происходит с нашим западным миром? Мы что, живем в Советском Союзе уже заново? Что расследовать такого, как фактически какой-то, понимаете, назначенец товарища Сталина, или любимец товарища Молотова, типа вот этот Арджей. И он становится выше закона, он может делать что угодно, и вы вообще должны заткнуться по этому поводу. Это что вообще такое? Весь этот тоталитарный беспредел, конечно, сейчас пытаются спрятать. А тему Арде либо закрыть, либо перевести в городской миф типа Флойда. Кофнас смог себе позволить опубликовать правду только потому, что он уже не жил в Великобритании. Потому что в Великобритании его бы арестовали. Кстати, его бы арестовали за то, что он указал на мошенничество. В Бельгии за правду в интернете могут выйти с работы, но пока еще не сажают. В Великобритании уже сажают. Понимаете? Вот вам. То, что происходит. И мы, вы понимаете, недалеко отстали от этого. Потому что если мы встанем на ту же самую вот ступень, или пройдем тот же самый путь, что вот идет вот эта придурковатая абсолютно Западная Европа, в данном случае Англия, боже, чтобы я, понимаете, говорил подобное про какой-то Кембридж. Кембридж когда-то считался, понимаете, светом в окошке, блин. Считался премьерным университетом, prime. И вот такое, мы это обсуждаем, ребятки, ну слушайте. Значит, что-то явно не ладно в нашем этом датском королевстве. Что-то явно не так. Ну, окей. Понимаете? Не так это. Так не должно быть. Ну, что мы можем делать? Понимаете, вот так мы живем. И поэтому, понимаете, когда обсуждается вопросы, за кого голосовать и так далее. Я понимаю многих тех, кто скажет мне, что, знаете, что у них, понимаете, там очень испорчено настроение Трампом, понимаете, что он не делает то, что надо, особенно люди из Израиля очень сейчас, говорится, недовольны им, очень многие. Я их понимаю. Я их не могу поддерживать, но я их понимаю. Почему? Потому что, ну, мы имеем дело с тем, понимаете, совершенно со сложным моментом, понимаете, в смысле Трампа. Но с другой стороны, а что у нас есть, какой выбор? У нас есть что-то более нежное, правильное, но настолько же решительное, настолько же умное, понимаете, или еще более умное, чем Трамп, тогда можно было бы говорить, а так не о чем. Так, перерыв и продолжим.
1: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине. Угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоит...

0: 8300. Настройтесь на хорошую рекламу.
1: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Энергетический кризис, вызванный ограничением судоходства через Ормузский пролив, ускоряет переход ряда стран на возобновляемые источники энергии. По оценкам Международного энергетического агентства, уже в этом году солнце, ветер и другие возобновляемые источники могут стать крупнейшей категорией мировой электрогенерации. Однако одновременно некоторые государства временно увеличивают использование угля, чтобы компенсировать нехватку нефти и газа. Поэтому экологический эффект энергетической перестройки пока остается неоднозначным. Кибератака нарушила работу компании Boston Scientific, одного из крупнейших производителей медицинского оборудования. Компания оценивает масштаб произошедшего и возможные перебои в международных операциях. Сообщения о непосредственной угрозе пациентам или безопасности уже установленных медицинских устройств пока не поступало. Продолжается дипломатическое обсуждение будущего сектора газа. Посредники пытаются согласовать прекращение боевых действий, разоружение Хамас и поэтапный вывод израильских подразделений. Именно последовательность этих шагов остается главным предметом разногласий. Египет, Катар и Турция предупреждают, что новые удары могут сорвать переговоры. Окончательного соглашения стороны не достигли.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я продолжаю по этой теме. Вот тоже то, что Катя написала, это 21 августа она пишет. Просто чтобы вы понимали, в какой глубокой помойной яме мы сидим. Если ты профессор, который осмелился публично квакнуть на какую-нибудь священную для левых корову, демографические квоты при наборе студентов, цензура, разбухание администрации, мусорные факультеты, отдельные общежития, выпускные вид, церемонии для людей разных рас и так далее, то на тебя начнется охота. Твои оппоненты не будут обсуждать суть вопроса, который ты поднимаешь. Нет, они помчатся рассматривать твою работу и личную жизнь под микроскопом, как будто суть вопроса зависит от того, накопил ли ты стопку неоплаченных штрафов за стоянку. Вот, например, Звезделина Станкова, математик с мировым именем, решила вылезти из теплой конуры и сделать что-то хорошее для мира вне математики. Она стала одним из организаторов петиции, требующей вернуть стандартизированные тесты в систему университетов Калифорнии. Петицию подписали больше 1000 профессоров математики. Чтобы вы просто понимали, стандартизированные тесты убрали с одной целью. Одной. Набрать побольше меньшинств. Знаете почему? Знаете почему они их убрали? Потому что наши дорогие, любимые меньшинства, то есть черные товарищи, не могут сдать 2 плюс 2. Они идут на факультет математики, и 2 плюс 2 у них получается, 10. Значит, вместо, понимаете, этот факультет можно будет свести к 5-6 студентам черного цвета. Все остальные не проходят туда. И они убрали этот тест специально, чтобы набрать их. В этом сказать, посмотрите, какие у нас замечательные студенты. Что это вообще за факультет? Что это вообще за хрень полная? Что за ученые будут? Чем мы набьем эту академию вообще, понимаете? Мы же набьем ее мусором полнейшим. Не потому, что они черные, а потому, что они безграмотные. Понимаете, я понимаю их несчастное положение после рабства. Я понимаю все это прекрасно. Но это абсолютно не касается математики. И не касается академии. Мы не можем, понимаете, устраивать академию, как когда-то, знаете, в России давали академику, только потому что немец. С этим очень боролся Ломоносов когда-то. Все были академики, все были из Германии. Только из-за того, что они немцы. Если бы престижные кампусы системы Беркли, Университета Калифорнии, принимали по объективным показателям тесты, сложность классов, которые брал абитуриент, оценки, демографический состав студента не имел бы ничего общего с демографией Калифорнии. Причем главные жертвы отмены теста вовсе не богатые белые, а не богатые американцы азиатского происхождения. Не буквально китайцы из Китая, а этнические китайцы из Штатов. Так вот, это Станкова,

0: сама эмигрантка, решила показать остальным, как не бояться. Естественно, началась кампания травли. Дело не в эффекте на Станкова, она-то переживет, а в том, что люди с менее устойчивым профессиональным статусом в следующий раз сильно подумают, а стоит ли связываться. Короче, эти бараны в работе профессора не умеют оценивать ничего, кроме пропускания его текста через софт, определяющий плагиат. Ну вот то, что я вам сказал. Тот самый софтвер на интернете, который ищет плагиат. С работами математиков это не получается, потому что через софтвер они прогнали op-ed Станкова, где она вкратце объясняет, почему необходима реформа. Понимаете? Подобный op-ed это opinionated edition, то есть это, грубо говоря, opinion, то есть ваше мнение. То есть это серьезная статья, которая дается от редактора, от editor. Op-ed, opinion, editor. То есть связано, то есть редакторская колонка, можно назвать так, что-то такое. Подобные опеды почти всегда проходят многочисленные правки большой группы людей. После того, как каждый участник добавит умного, текст превращается в шизофреническую кашу вроде письма дяди Федора из Простоквашино. Я это знаю, потому что коллеги неоднократно просили меня перечитать черновик их опеды и выразить мнение. Я тоже просила коллег это сделать своими опедами. Поэтому Станкова, если кто-то помогал ей редактировать, я в конце концов прогнал его через ИИ, ну, для искусственного интеллекта, для стиля и читабельности. Прикиньте, скандал дня. А еще она пользовалась Гуглом для поиска цифр подтверждения своей позиции. И Word исправила орфографические ошибки. Полюбуй, цитата. Выяснилось, что получивши широкую огласку статья профессора Калифорнийского университета в Беркли, в которой она жаловалась необходимость преподавать математику уровня средней школы студентам с недостаточной подготовкой, была написана с использованием искусственного интеллекта. Какой кошмар. Да сейчас каждый текст будет с искусственным интеллектом написан. И что? Это же не значит, что это не твой текст, он просто переправляет твой текст. В этой статье профессора Звезделина Станкова раскритиковала стандарты приема университета. Ранее в том же году она в числе тысяч преподавателей подписала открытое письмо с призывом вернуть обязательную сдачу тестов SAT и ACT при поступлении. Однако Станкова призналась в студенческой газете Daily California, что в процессе подготовки статьи использовала искусственный интеллект. Команда преподавателей и ряд журналистов в течение 3 недель интенсивно работали над моим черновиком, создавая множество версий текста и проводя многочисленные встречи, сказала Станкова. Она отметила, что ИИ, искусственный интеллект, помог отредактировать материал, но подчеркнула, на работу обсуждения ушло несколько сотен человека часов интенсивного труда, из которых около 80 часов – это мой личный вклад. Как сообщает издание «The California», детектор искусственного интеллекта «Панграм» определил, что 33% ее текста, ее статьи, было создано или отредактировано с помощью ИИ. Согласно совместному заявлению преподавателя, при подготовке открытых писем с призывом сохранить вступительные экзамены вуза, также, по-видимому, использовался искусственный интеллект. Конец цитат. Тут вы, конечно, вы спросите, а в чем, собственно, новость, что не так? Вот и я это спрашиваю. А вот что, цитата, на данный момент выглядит как обман, или, по крайней мере, как поступок, в котором есть элемент нечестности, заявил изданию Калифорния Хейнес Байер, профессор Калифорнийского университета в Беркли. И именно человек, который делает заявление о своем имени, несет ответственность за написанный текст. В то же время Байер отметил, что в будущем нормы использования искусственного интеллекта при написании текстов будут кардинально измениться. Но сейчас-то они не изменились, сейчас можно использовать искусственный интеллект. Если напишите, что нет. Конец цитаты. Это потрясающе. В Айкисте нашли одного профессора, гуманитария, на факультете немецкого языка, который выразил личное мнение, просто личное мнение, что в использовании искусственного интеллекта есть элемент нечестности. Почему? По качану проехали. Просто один профессор-гуманитарий так сказал. И теперь на профессора математики выпустили потоки мусора. Вайкизм существует на страхе. И только так. Это Советский Союз, господа. Террор. Вайкизм – это террор. Не обязательно террор, может быть, что вам приставили пушку к голове. Понимаете? Или вашу семью затретировали на улице, понимаете? Террор есть в разных вариантах. Террор, понимаете, и вашего имени, и что вас смешивают с дерьмом, или что ваших детей преследуют на улице, или вашу машину расписали какими-то буквами, или просто стоят какие-то молчаливые, вот просто молча стоят люди с плакатами напротив вашего личного дома, поверьте мне, это жутчайшее давление на вашу психику и так далее. Если вы не сойдете с ума или не побежите из этой квартиры, или не, и полиция помочь не может, она не может с тротуара убрать этих протестующих. Тротуар – это общественная территория. И они вот будут стоять день и ночь напротив вашего дома и или кричать, или просто даже молчать, и с плакатами, что вы сволочь. Вот попробуйте это пережить. Вы только мне будете говорить, что вы такие сильные. Поверьте мне. Вы, может быть, сильный, а ваша жена начнет выть воем через 3-4 дня. Дальше. Просто, чтобы вы поняли, они долго-долго искали грязь на Станкову. И это все, что они нашли. Станкова, повторяю, все это переживет. А, ну, постдок, который она неустойчиво стоящая у нее задумается. То есть она хочет писать еще одну диссертацию. Это рассчитано именно на постдока, который за спиной. Только страхом можно стать, то есть она, ее могут не взять в дальнейшую ее работу. Только страхом можно заставить тысячи образованных университетских людей, профессоров, аспирантов, исследователей, врачей университетских больниц выходить на площадь и демонстративно стоять на коленях в пользу последнего вакистского талисмана добродетели. Надеюсь, вы не забыли, как толпы университетского народа устраивали эти кульбиты в начале 2020-х годов. Вот и вакисты не забыли. Пока Департамент образования пытается использовать федеральные деньги для возвращения здравого смысла в университеты, они поддерживали огонь в печи до выборов 28-го года. На второй картинке, стоящие на коленях профессора и студенты медицинской школы университета Эмориса, бичевание для демонстрации верности линии партии. Таких было полно по всей стране. Да, все это было. Многие ждут шанса повторить. Я на колени вставать ни перед кем не буду. Вот не буду и все. Понимаете, они встали, и вот в этом вся проблема, что мы ведем борьбу, и вот она правильно здесь описывает, что мы ведем войну фактически. Не, понимаете, можно, конечно, плюнуть на, знаете, кинуть на все это дело. Знаете, где нет вот этого всего сумасшествия на сегодняшний день? В Москве. Я не ставлю Москву, боже упаси, не подумайте, что я ставлю режим Путина как пример для подражания. Или в Пекине этого нет, в Ханое этого нет, в Токио этого нет. В целом ряде университетов, вот в каком-то третьем мире, такого нет. Там, понимаете, если ты что-то списал или как-то нарушил дело, тебя просто выкинут с работы к ядрене матери, понимаете? И вспоминать не будут. В той же Москве. Там нет вот этого вайкизма, понимаете? Там скажут, пшел вон отсюда, блин. Ты встал там, ну там у них свое ГЭБ, я все это понимаю прекрасно. Ну там вот, понимаете, если там, понимаете, начнут, понимаете, продвигать какого-то цветного профессора, просто потому что он цветной, вас поднимут на смех. Мы сошли с ума в нашем, понимаете, вот в этом западном раю. Сошли с ума натуральным образом. И академия, в которой я когда-то, говорится, был и крутился, она была более, понимаете, то есть были множество мнений. Я тоже все время высказывал какие-то свои консервативные мнения, даже когда я голосовал за демократов. Я высказывал эти консервативные мнения, потому что мне не нравилось то, что говорили при мне другие какие-то студенты или аспиранты. Мне начинали, понимаете, и так далее. Они меня тоже пытались меня захлопать и так далее. Ну, то есть я как-то не очень реагировал на все это. Я не очень спорил, я не очень доказывал свою точку зрения, надо сказать честно. Но я не аплодировал, и они не аплодировали мне. У нас были такие, как холодная война была своего рода. Но я как бы не доводил это до более горячей войны. Но то, что это было уже давно наблюдалось, это 100%. Понимаете, что есть, что вот, и мы видим это на практике, понимаете, тех студентов, которые выпускают на сегодняшний день, они полностью с промытыми мозгами. И только, понимаете, если вы ведете альтернативное какое-то образование для своих детей, для своих внуков и так далее, вы можете сравниться с этим. Вот то, что есть, то, что есть. Телефон 718-303-9090. Вот мы обсуждаем вот эту тему. Поверьте мне, эта тема, может быть, вас конкретно не касается, но это просто огромная, даже не хочу сказать проблема, это именно вот что-то совершенно кардинально важное для нашей страны. Потому что если у нас в какой-то момент какие-нибудь китайцы, а это, скорее всего, придет оттуда, скажут: господа, вы знаете, а что мы смотрим на эту американскую науку? Или на английскую науку? Или вообще на западную науку? Вы смотрите, у них окопались ворюги, мошенники, прохиндеи. Ворюги — это просто люди, укравшие чьи-то тексты. Причем то, что Китай это ворует, они вспоминать не будут. Не будут именно указывать на нас. Что мы вообще ориентируемся на этот Кембридж, или на этот Гарвард, или на этот Йель, и на этот MIT? Что у них там дали? Они только на коленях могут стоять, идиоты. Западный мир — это мир идиотов. Они перестали выпускать Фрейдов и Эйнштейнов. Понимаете, если выходит какой-то новый Эйнштейн, то нужно очень основательно проверить, а не своровал ли он все. А если он, да, своровал, и его при этом продолжают поддерживать, значит, зачем мы поддерживаем все это? И они, понимаете, я не боюсь, что они составят другой список, где будет лидировать какой-то пекинский университет. Они, скорее всего, этот список уже имеют. Как когда-то, знаете, был список в Советском Союзе, что самый лучший университет в мире, это, конечно, МГУ. И ничего больше сравниться с, понимаете, с советскими образованиями не может. Ну, это понятно. С этим спорить очень сложно, понимаете, потому что тут это идеология. Но я говорю о другом, что, понимаете, что если мы лишимся вот этой ауры независимости и честности в наших университетах и так далее, вы поймите, ну, то есть, мы-то найдем, наверное, работу здесь, в Америке, понимаете, а вот международные какие-то страны, допустим, какая-нибудь Ангола скажет, слушай, у тебя институт, университет, ты что за... Ой, Гарвард, так слушай, Гарвард, это же вот эта мусорка, вот эта, мусорная куча навозная, где собираются там, понимаете, там жалуют каких-то, понимаете, я не знаю, товарищи, которые ничего не написали, понимаете, преподают какие-то профессора, которые вообще очень сомнительные, вообще, в чем мы делаем? Вот, точно, вот вам пример. Еще раз, 718-303-9090. Все линии открыты, прошу вас, набирайте. Ну, пока вы думаете, я тут вот, как говорится, прочту вам следующую новость. Это, так, вот у нас первый звонок. Добрый день, вы в эфире.
1: Всем здравствуйте, Яков, меня зовут. Александр, я хотел бы чуть вернуться ко вчерашнему вашей программе. Я ходил в Манхэттен на Discuss Club, и там этот клуб вел некто очень небедный человек, Билл Робертсон. И он затеял одну вещь. Он, значит, собрал две группы. Single Mother Colored, у которых ребятишки уже от 6 и больше лет. Он им платил, они приходили 3 раза в неделю на занятия, ну, конечно, без детей, чтобы они немножко учились. Условие было такое, что они учатся здесь, и потом подтягивают своих детишек. И где-то через полгода затея рухнула. Они приходили, он за каждое посещение им платил $100 кэш. Две группы было по 12-13 человек, преподаватели занимались не со всей группой, а примерно 3-4 мамаши там было. И затея рухнула, ничего из этого не получилось. Они не осилили, не осилили, не одолели, но деньги они ходили получать регулярно. Это вот то, что касается этого. У меня еще один момент, Александр, можно?
0: Да.
1: Алло.
0: Да.
1: Вы некоторые назад вы провели интересную лекцию по крестовым походам. У меня просьба, не могли бы вы то же самое по Великой Французской революции? Я в свое время увлекался мальчишкой, когда был. И на всю жизнь запомнил слова Сен-Джуста. Если у вас шпага, короче, шпаги противника, вам надо только сделать шаг вперед. Пожалуйста, проведите по Великой Французской революции. Я думаю, у вас получше и будет тепло.
0: Спасибо, я попробую. Спасибо огромное. Дело в том, что, понимаете, я когда-то... То есть у меня были очень серьезные желания именно заниматься средними веками, потому что это был вот мой конек, и значит, это были моя, как говорится, тема главная. Я вот именно хотел этим заниматься, поэтому я был под впечатлением всего вот этого средних веков, особенно вот развитых средних веков, то, что называется High Middle Ages, то, что называется, это где-то район конца 12-го, 13-14 века. И вот меня именно это интересовало, поэтому я, как говорится, очень хорошо знаю вот эти вот многие детали, которые там происходят, многие, как говорится, даже неприятные детали, которые часто не публикуются. по поводу данного времени и так далее. Поэтому я как бы хорошо знаю. Я вот именно французская революция, знаете, вот по честному скажу, не знаю, почему я не был таким большим любителем французской революции. Я всегда почему-то считал, что король во Франции больше прав, нежели вот эти революционеры. Понимаете, это у меня было какое-то такое... Я был очень несознательный ребенок когда-то. И меня почему-то многие вещи, которые считались в Советском Союзе правильными, они меня раздражали. Это вызывало постоянные крики моих преподавателей, вызов в школу моих родителей и так далее. Но в частности, по французской революции я считал, что, понимаете, что когда она закончилась в виде прихода Наполеона, это было благо. Это лично мое было мнение, которое до сегодняшнего дня осталось. Или вот я там еще процитировал мнение, что... Чего мы читаем про этого Дубровского, которого Пушкин написал? Он был обычный бандит с большой дороги. Понимаете, а мы из него сделали героя. Ну вот мой папа, его вызывали, по-моему, что-то 6 раз в школу, наконец-то он не выдержал, взял книгу Пушкина, прочел Дубровского и сказал моей маме в постели ночью, как-то сказал, он говорит, слушай, а Саша прав вообще-то. Понимаете, но это стоило, понимаете, вы не понимаете, сколько здоровья. Вот чисто стоя с этой точки зрения. Добрый день, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Я хочу вам рассказать случай из жизни моих друзей. Они живут в Германии. Дочка кончила, училась там прекрасно, все с отличием. Ей предлагали, чтобы она пошла учиться и быть врачом. А родители, прекрасно знали английский, немецкий. В общем, все у них в порядке. Одна дочь. И вот она поступила в университет и не захотела быть врачом, а стала изучать химию. И проучила все годы, отличница была все года. И когда уже под конец, пару лет, она должна была что-то писать, она писала. И профессор, который руководил ее работой, он писал свою фамилию перед ее фамилией, хотя он ничего не делал.
0: Он соавторством занимался, я знаю такое, да-да-да-да-да, ну-ну.
2: Официально, вы знаете, девушка...
0: Я знаю, о чем речь, да-да.
2: Она верила в этого профессора, а потом он ее так все время, знаете, книги издает, она пишет, она трудится, а он первый, а она вторая. И вы знаете, она даже попала в психбольницу, но все кончилось хорошо, она не работает, она мама, она у нее муж там прекрасно устроен, ей не надо работать.
0: Я понимаю, я понял.
2: Но вы понимаете, она сидит дома, она профессор, она кончила, ей дали должность, все, а работать вот так она не могла, настолько нервы у нее были расшатаны. Она верила в это, и то же самое, что здесь. Вот и все.
0: Спасибо, спасибо за ваш звонок. Спасибо. Это, к сожалению, тоже регулярная практика. У моего папы это было. У моего папы был, как говорится, когда он писал диссертацию, у него были так называемые научные руководители. Я не буду называть имена и так далее. Они регулярно подставляли свои имена в ту работу, которую он проводил. Хотя они к этой работе не имели ни малейшего отношения. Они просто имели возможность это сделать, они его поддерживали. И поэтому, чтобы не спорить с ними отношения, он молчал. Но прекрасно все было понятно, что они делали. Это был Советский Союз. Но, в принципе, такая практика существует везде. Что, понимаете, вот там поют какие-то, вот это, певцы какие-то. Да, а вот человек, который берет и издает их песни. Он берет себя, подставляет в авторы. И эти певцы типа, ну ладно, ради бога, понимаете, но это за то счет того, что он еще один из авторов. Если на них там свалились миллионы там, или сотни миллионов долларов за эти диски, которые они там спели, он с этого получает широкой рекой там несколько миллионов. Это вроде кажется, что это копейки. На самом деле, поверьте мне, можно только жить с этого. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа
3: вас произвела? Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: четверки, 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи разработали мышечные трансплантаты, которые после пересадки под кожу самостоятельно сокращались и создавали эффекты, напоминающие физическую нагрузку. В экспериментальной модели это помогало сохранять мышечную массу и улучшало обмен веществ при старении и ожирении. Разработка потенциально может помочь людям, не способным полноценно двигаться, но до применения у пациентов еще необходимы длительные испытания. Ученые проанализировали данные участников британского биобанка и обнаружили, более интенсивное воздействие солнечного света, особенно зимой, связано с немного более низким уровнем глюкозы и меньшей вероятностью развития диабета второго типа. Возможный механизм связан не только с витамином D, но и с воздействием ультрафиолета на обмен веществ и кровообращение. Однако исследование показывает лишь статистическую связь, а не доказывает, что солнечные ванны предотвращают диабет. Авторы отдельно напоминают о риске рака кожи. Специально загорать или посещать солярий на основании этих результатов не следует. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа. Я вот еще одну версию вам сегодня запущу, еще одну тему для обживления разговора. Директор ЦРУ Рэдклифф прилетел в Москву на военно-транспортном самолете Си-17. Самолет вылетел из Риги, что указывает на то, что Рэдклифф встречался в Риге с представителями Латвии. Это не, то есть не случайность. Ну вот, журналист Майкл Вайс, который совершенно не за, скажем так, за Трампа, он пишет: если бы пришлось сделать ставку, я бы сказал Рэдклифф в Москве, чтобы предупредить против российской эскалации против Европы и НАТО. Это связано с разведданными США, которыми поделились с поляками, прибалтами и скандинавами. Совпадает с заметным всплеском предполагаемых диверсионных операций ГРУ и российской дроновой активности. Смотрите, Германию, Болгарию, Румынию и так далее. Для обменов пленными директор ЦРУ не нужен. Рэдклифф еще и самый проукраинский чиновник в администрации. Он отвечал за помощь Киеву с глубокими ударами. Контекст здесь важен. Билл Бернс ездил в Москву, это предыдущий директор ЦРУ при Байдене. Билл Бернс ездил в Москву в 2021 году, чтобы предупредить Путина против вторжения в Украину. Майкл Вайс, журналист. Ну вот вам вот такое вот, что значит, есть сведения, что в планах Кремля по эскалации войны, переноса ее в страны Балтии. Ну, в частности, больше всего говорят, что возможен какой-то удар из Нарвы, вернее, по Нарве. Это самая прорусская часть в Эстонии, там это очень все просто, прямо на границе. Вторая часть, говорят, удар, ну, Сувалковский коридор, я сомневаюсь, что русские будут трогать, потому что это фактически попытка оторвать Прибалтику от остальной Европы, я думаю, что они сами. Возможно, есть какие-то сведения, что латвийская Латгалия будет под ударом, потому что там тоже прорусский, наиболее прорусский регион в Латвии. То есть это Даугавпилс, это Резекне, это вот, как говорится, там все. Посмотрим, посмотрим. Понимаете, я знаю одну такую вещь, что в Латвии полно так называемых ждунов, тех, которые ждут, не дождутся, когда, как говорится, придет Путин и, как говорится, всю эту независимость всех этих прибалтов прикончит раз и навсегда. Особенно в контексте того, что буквально 23 августа у нас была очередная достаточно печальная годовщина подписания пакта Молотова-Риббентропа. Именно по той самой Прибалтике, которая после этого стала частью огромной Советской империи. Ну, в общем, вот такие вот вам дополнительные сведения. Наш телефон 718-303-9090. Можем еще это обсудить. Я вообще собирался обсуждать завтра, но тем не менее. Вот такая информация. Значит, вы понимаете, я вам скажу такую вещь, что, конечно, мы на Западе, Запад именно был силен тем, что здесь была вот не просто военная какая-то машина колоссальная или мощнейшая экономика, или заводы и так далее, но, а он еще был очень силен своей честностью. В академической среде, понимаете, никто не ставил под сомнение, понимаете, какие-то университеты, какие-то достижения ученых и так далее, понимаете, то есть никто не ставил достижения такого, как Фрейд, понимаете, вот, ну нет, потому что нет такого второго. Не было таких, вот, еще таких людей. То есть были какие-то совершенно вот сногсшибательные ученые там, или Нильс Бор, понимаешь, то есть, так далее. Не было таких вот других. И это все было на Западе, понимаете, поэтому, если Запад этого лишится, то есть это, ну, то есть можно, конечно, пережить со всей этой подмоченной репутацией, но вопрос, а зачем? А зачем это делать, когда она уже есть? Зачем нам самим себя вот таким образом ронять? Ради чего? Ради какой-то политической корректности или ради того, чтобы какие-то обычные прохиндеи, понимаете, ничего особенного, обычные жулики, которые присосались к этой академии, чтобы они немножко жили лучше. Понимаете, мы боимся назвать жуликами из-за того, что они другого цвета. У нас наступила какая-то диктатура цветных мошенников. Мы боимся их посадить в тюрьму, потому что мы подпортим статистические данные. Поэтому, понимаете, сажается в тюрьму какой-то чты, там вот как в Нью-Джерси поймали, посадили каких-то 6 черных товарищей, у всех пишется белый. Он такой же белый, как я, балерина. Понимаете, это же не случайно. У нас идет обратный расизм. По всем направлениям, где только можно. При Байдене он шел в открытом, чтобы Байден был старый, больной. И плюс был из этой партии сумасшедшей, которая, понимаете, не даже зная, что это происходит, даже отплевываясь от того, что происходит, он бы этим заниматься не мог, не делал бы этого. Почему? Потому что это его партия, он не будет ее подмывать. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
5: Добрый день. Америка – это главный столб, на котором держится мировая цивилизация и мировая демократия. Но ее точат изнутри термиты – это демократы, социалисты, коммунисты. И они могут превратить в труху нашу страну изнутри. С этим и правом надо бороться. Но хочу еще дополнить насчет меньшинств. Мы, евреи, были в меньшинстве в Советском Союзе. Но чтобы поступить в какой-то вуз, наши дети – должно быть как минимум на голову выше других. Спасибо за внимание.
4: Спасибо. Ну, то, что если они будут здесь, допустим, если в Америке антисемитизм продолжится, и наши дети будут на голову выше, чем их сверстники, то это только лучше нашим детям будет, понимаете? Поэтому я вот говорю, что, понимаете, что, может быть, антисемитизм как раз им даст те же самые правильные понятия, которые были у нас. А именно, мы держимся со своими. Потому что это наш эффект выживания, понимаете? Не потому что, знаете, я вам скажу так, ну, вы меня поймите правильно, господа, мы все здесь свои люди, на радио уже как семья большая. И когда я говорю про евреев, я не говорю вот с какой-то злостью, но я говорю, наверное, даже с горечью. Но еврейцы очень сложные люди. Очень сложный народ, очень многогранный, очень многосложный, очень древний, кучей тараканов, понимаете, скелетов, понимаете, у каждого из нас и у всех нас вместе взятых тоже. Поэтому с нами иметь дело действительно, понимаете, надо иметь серьезный характер. Но при этом я вот не устану повторять, давайте держаться со своими. Почему? Потому что, вот именно поэтому, потому что вот когда ты имеешь дело с каким-то Хаймом Рабиновичем, этот Хаим Рабинович, даже если он будет тебе, понимаете, вот 99% с тобой не согласен, но когда дойдет до этого самого, понимаете, что мы горим в одной печи, он будет вместе с тобой. И он поймет вот твои страхи и нужды и понятия на каком-то подклеточном уровне, понимаете, на уровне генетики. Понимаете, и мы можем очень быть несогласными по поводу политики, по поводу того, другого, третьего, но когда ты сталкиваешься вот с этой пятой графой, объявленной в Советском Союзе, не объявленной в другом, в западном мире, ты становишься одним и тем же самым евреем. Поэтому это даже полезно. Антисемитизм как катализатор здравых мыслей для наших еврейских детей очень даже полезен. Они поймут, почему наши мамы и бабушки говорили, говорит, держите со своими, выходите замуж, женитесь на своих и так далее и тому подобное. Это не был расизм. Это было чувство самосохранения, чувство удовлетворения и уважения к самим себе. Потому что были люди, которые хотели раствориться и спрятаться, а были люди, которые хотели уважать себя. Вот те, которые уважали себя, они оставались вот в этом вот, в этой религии, в этом обществе, вот в этой вот, вот такой вот. Добрый день, вы в эфире.
6: Александр, добрый день, меня слышно?
4: Да, да, да.
6: Здравствуйте. Алло. Да, добрый день.
4: Да, слушаю вас.
6: Хочу вернуться, я не знаю, на лет 15-16 назад. Все вот эти товарищи, саудовцы, с того региона, которые проплатили товарищу Обаме, Хусейну, дорогу к президентству, после его вступления в президентство, весь путь в Америке, он перекроил эту историю. Он, оказывается, не такой же глупый человек, чтобы такое натворить. После него вот эта пурга вся негативная пошла.
4: Согласны? Он открыл это, скорее всего. Да я думаю, что он...
6: Ну так послужил... я говорю, что он открыл, да.
4: Он, скорее всего, знаете, он был вот той вот, я даже не знаю, как сказать, вот той силой, которую эту пробку этого толчка этого выпустил, понимаете? Поэтому я думаю, что это в этом...
6: Да, вы никогда не говорили об этом, не обращали внимания, но после него вот это все движение и его сотрудники, и все, которые остались и при Байдене, это вся его бригада. И оказывается, это он рулил страной при Байдене. Байден вообще не понимал, где лево, где право. Так что... С этого надо начинать.
4: Да, да. Спасибо. Спасибо. Обама, конечно же, оказывал влияние на демократическую партию. Понимаете, то, что он был... Давайте так говорить. Обама неординарный человек, конечно же. Непростой, неординарный, не, знаете, как говорится, как просто ргоем, что говорят. Но абсолютно нет. Он, конечно же, очень даровитый, очень продвинутый парень. И действительно, он был восходящей звездой демократической партии, которого они авансом выдвинули, потому что он был там сенатором какие-то там несчастные 2-3 года. До этого он был какой-то комьюнити-органайзер. Ему дали авансом Нобелевскую премию мира. То есть, ну, все это, вот это все не случайно. Поэтому, но и в чем-то какие-то вещи Обама сделал правильно. Он сделал правильно, когда он пропустил Детройт через банкротство. Он выручил General Motors и Chrysler от фактически коллапса. Он, то есть команда, не которую он конкретно возглавлял, он собрал там умных евреев, понимаете, типа Саммерса и других, которые фактически вытащили страну из финансовой дыры, вот эта великая рецессия, которую у нас они создали, вот этот вот знаменитый, как говорится, вот этот, там их было 6-7 человек, и они фактически провели полностью реформу, экономическую реформу по выходу из этого кризиса. Потом они, значит, написали тоже СВО под его, как говорится, руководством Барни Фрэнк, вот это вот то, что вот был сенат, конгрессмен, он, по-моему, он жив еще, или, может быть, умер. Ну вот. Они написали вот этот новый Талмуд, понимаете, по кредитоспособности, ну, по правилам кредита и по правилам ведения финансовых операций. Понимаете, я вам скажу такую вещь, это не просто так все было сделано. Это было сделано, потому что в стране были совершенно четкие проблемы. И они их решили. Поэтому сказать, что они были абсолютно вот какие-то бездарные идиоты у Обамы, это, знаете, это могут махающие флагами на улице говорить. Я прекрасно понимаю, что Обама был очень комплексный человек, и какие-то вещи, которые делались при нем, или под его руководством, или под его эгидой, в принципе, оказались правильными. Вот то, что он с Детройтом сделал, что пропустил Детройт через банкротство, то, что не боялись сделать все республиканские демократические президенты, город фактически выручил. Сейчас город Детройт процветает. Понимаете? Он процветает, он на колоссальном подъеме, которого не было там до этого 50 лет. 50 лет все делали вид, что ничего не происходит. Поэтому, понимаете, я ему даю должное, что он что-то достиг. При этом, понимаете, он не мог уйти от своего самого себя. Он делал какие-то вещи, которые вот именно вот социальная политика, развратили вот это черное население, вот этих всех этих левых бандюганов, понимаете, всех этих левых террористов, которые у нас вот впервые встали при нем. Он их не очень сильно поддерживал, но он им не оказывал сопротивления тоже. Когда было вот это началось все, Occupy Wall Street, 2011 год. Я это помню, как это было вчера. Я сам лично ходил туда с фотоаппаратом. Понимаете, вот именно с того все началось. А дальше это пошло-поехало, потому что мы не оказывали сопротивления. Первый, кто начал оказывать этому сопротивление, и то даже не в первую свою каденцию, а во вторую, это Трамп. В первую каденцию он этим движением не занимался. А сейчас он этим не занимается достаточно, как надо заниматься этим. Вот тоже такой момент. Добрый день, вы в эфире.
7: Алло, здравствуйте. Вот живя в Москве немного лет. Да, здравствуйте. Я хожу в субботу по Парк-Эвеню, допустим, гуляю. И идут много евреев в синагогу. Нормальных, да, евреев. И присатых, ничего, нормальные. И, в общем, ну, вот это, я, да, их спрашиваю. Да, я их спрашиваю всегда, каждый раз, потому что другая группа ходила. Каждый день спрашиваю их: скажите, почему вы демократы? Почему? Вас гнобят, вас уничтожают, вас оскорбляют. Почему вы демократы? They don't know, так сложилось, понимаете, они говорят. Я говорю, ну время-то поменялось.
4: А вы знаете, почему это? Вы знаете, почему они демократы, да?
7: Да, они говорят, так сложилось. И они,
4: ну,
7: не хотят меня.
4: Они вам говорят правду. Они вам говорят правду. Да. Действительно так сложилось.
7: Конечно. Да. Так сложилось, потому что тогда демократы защищали евреев. В то время, там, да, 50 лет,
4: да,
7: назад.
4: Вот вы говорите, да, правду, да. Да, да,
7: да, правду. Да. И, в общем, я говорю, так время-то изменилось, говорю. Я им говорю.
4: Когда их это коснется впервые, я понимаю, о чем вы говорите. Вы хотите ответ на ваш вопрос, я вам объясняю. Как только дети начнут страдать от антисемитизма, они это сами не поймут, пока их не ткнут мордой в это. Спасибо за ваш звонок. Они страдают от так называемой политической инерции. Я много раз рассказывал здесь, что антисемитизм, прежде всего, когда-то, давным-давно, шел с правой стороны, от христианско-монархическо-аристократических кругов. Мэр знаменитой Вены, который построил всю Вену, был прекрасный строитель, был очень, как говорится, деловой человек, да, был открытым антисемитом в начале 20 века. В конце 19-го, начале 20 века. И он типа вот так открыто шутил: ты так же пахнешь, как евреи. Там кому-то, понимаете, кто не пах так, как он хотел. Понимаешь, у тебя такой же длинный нос, как вот этого Ротшильда. Ну что вы хотите, а это же евреи. Они только все под себя, как говорится, делают. Они, у них нет ни отечества, ни рода, ни племени. Вот эти вот разговоры были абсолютно нормальные в любой аристократической среде. В любой. В Англии, например, был король Эдуард, господи, боже мой, VI, по-моему, да. Или Эдуард VII, ну, сейчас посмотрю. Ну, в общем, так или иначе. У него в друзьях были Ротшильды. Почему? Потому что он был, ну, продвинутый человек для своего времени, понимаете? И он, Эдуард VII, сори, он правил с 1901 года по 1910. Всего 9 лет. У него были евреи в приятелях. Я не знаю, водку они там вместе пили. Нет, он слушал их советы. Размещал, в частности, он размещал деньги английской короны, их доходы, размещал в различные фонды или акции, которые ему советовали те же самые Ротшильды, которые были у него в приятелях. Он на этом колоссально заработал. Английская корона утроила, по-моему, свои денежные средства именно за счет того, что он их послушался. То есть они у него были в финансовых советниках, друзьях водку вместе пили. Ну, вот что-то такое. Но в английском обществе, а по этому делу фыркали. Как это? Английский монарх, там, помазанник Божий, допустил к себе этих обрезанных. Во! Вот вам причина, почему евреи развернулись и ушли с правой стороны. А с левой стороны им говорили, вы такие же преследуемые. И евреи, да, были преследуемые, вы понимаете, вот в этом вся беда наша. Нас действительно преследовали, что в России не было погромов, откуда шли погромы? Они что, шли с левой стороны, прежде всего? Нет, они шли справа. Они шли справа от царской власти, от правых черносотенцев. Поэтому евреи ушли вот в эту левую сторону, сделались, понимаете, зиновьевыми, каменями, троцкими и так далее, совершили революцию, и потом к ним приклеилось. Нет, евреи это, понимаете, равен коммунист, равен социалист, равен революционеру. А уже потом, когда появился Сталин, когда пошло все, поехало, внезапно возник левый антисемитизм. Уже на почве государства Израиля идеологический антисемитизм, что евреи не просто, понимаете, там какой-то народ, они еще и государство создали таких вот этих мародеров, как они сами. И с ним надо бороться, понимаете? Произошло то, от чего евреи убежали справа, прибежали к лево. Слева теперь то же самое. Значит, пока не произойдет, это займет время, господа. Это займет время. Инерция не может быть. Скорее всего, евреи не станут правыми, не станут, они станут центральными. Они станут центральными. Потому что справа антисемитизм тоже продолжается, он никуда не делся. Поэтому они, скорее всего, станут центральными. Я лично тяготею к центру. Чтобы не быть ни за тех, ни за других, а ну, в смысле, понимаете, решать для самого себя. Что мне больше понятно? Мне больше понятно на сегодняшний день правы. Потому что они, ну, они цитируют нормальность, как я понимаю. Левые цитируют ненормальность. Я ничего нормального слева на сегодняшний день просто не вижу. Просто не вижу. У нас миллион каких-то проблем, которые правые не хотят, например, решать. Например, с той же медицинскими услугами и так далее. То есть тут нужны, конечно, серьезнейшие действия какие-то. И правые тоже, там, у нас партия импотентов. Но правые не хотят разрушить эту страну. Они ее ненавидят. А левые ее, да, ненавидят. Поэтому, ну, тут все понятно. Добрый день, вы в эфире.
8: Спасибо. Меня удивляет, когда грамотный человек говорит, что Трамп хорош президент, это, ну, непонятно нормальному человеку.
4: Как я вам уже так объяснил, почему. Не... Спасибо. Я вам уже это объяснил, почему. У меня нет никаких личных... Никакой личной любви с Трампом. Он мне ни брат, ни сват, ни родственник. Он нанятый мною и другими людьми, там, я не знаю, 78-80 миллионов человек, которые его наняли на временную работу, временную, ударение на временную. Он не вечный президент, он будет 4 года, после чего его надо отправить на пенсию, потому что он будет очень старый, древний и явно не понимающий целый ряд каких-то проблем. Но... Как момент, который, понимаете, как вот своего рода стенка против того левых нечистот, которые нас захватывают. Вот я сегодня первую часть передачи о них... Вы, видимо, Соломон этого не услышали, потому что вы не хотите это слышать. Понимаете, вы, Соломон, хотите говорить, что Обама для вас замечательно, а Трамп плох. У вас стоит уже ментальный блок. Я в свое время ушел от этого блока. И вам советую уйти от него. Потому что, понимаете, когда вы начинаете рассуждать, понимаете, если бы мы обсуждали с вами вкус борща, и вы бы мне требовали признать, что борщ вот неправильный, потому что вам он не нравится, я бы, наверное, с вами согласился. И там, или по поводу авокадо. Я не люблю авокадо. Вот не люблю и все. Мне не нравится ни его консистенция, ни его вид, ни вообще, ни его вкус. Хотя это полезно. Я его могу есть, но так, чтобы сидеть и восторгаться этими какими-то гвакамоле, шмакамоле, я не буду. Извините, не буду. Не мое. Но я же не буду, понимаете, но это вопрос вкуса. Когда мы говорим о политике, здесь должны включаться не вкусы, понимаете, нравится вам, понимаете, какой-то там товарищ. Или нет. А должны включаться голова. Вот включите голову, наконец. Я вам очень советую. И посмотрите, что происходит вот с этой левой стороны. Трамп единственное, что на сегодняшний день является вот этой заслонкой, которая держит все это. Если будет какой-то другой, который будет более умный, чем Трамп, более молодой, чем Трамп, такой же энергичный, как Трамп, да слушайте, я 100% за. Для меня идеальный в его правительстве на сегодняшний день это Рубио. Он, кстати говоря, и раньше был умный, но сейчас он просто показал свой мастер-класс. Мне не нравится Венс, честно вам говорю, не нравится. Я считаю, что он пустышка, но неважно. Мне не нравится Венс. Мне нравится Десантис во Флориде, но он не сильно продвинутый в голове. Хотя его можно, в принципе, сделать президентом, он имеет решительность, то, что нужно. И мне нравится Рубио, который может запросто пойти вице-президентом или даже пойти президентом. Я не знаю, кто пойдет первым, кто вторым, но это, в принципе, было бы реально. И это самое главное, это было бы работало. Почему? Потому что, ну, слушайте. Вот. О чем мы говорим? То есть это вопрос necessity, а не моих личных взглядов. О чем я вам и говорю. Так, господа, ладно, дай бог всем, как говорится, здоровья, продолжим завтра, тем много, видите, понимаете, тут у нас самолет из ЦРУ летает в Москву, можем предложить свои версии, что там происходит завтра. Всего доброго, пока.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые проверили 16 так называемых эпигенетических часов, оценивающих биологический возраст человека по изменениям ДНК. Для анализа были использованы результаты 51 исследования лекарственных и немедикаментозных вмешательств. Оказалось, что разные часы нередко по-разному реагируют на одну и ту же терапию, поэтому их пока нельзя считать надежной заменой многолетним исследованиям продолжительности и качества жизни. Иными словами, обещание не

0: ним.
1: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью, хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Соединенные Штаты Америки ввели 50-процентные пошлины на некоторые канадские товары. Соединенным Штатам стоит всерьез рассмотреть списание государственного долга как один из инструментов решения долговой проблемы, пишет Нью-Йорк Таймс. Два американских самолета-заправщика KC-135, находившиеся на авиабазе Безмер на юго-востоке Болгарии, покинули страну. Федеральный суд штата Нью-Йорк признал незаконной и отменил приостановку выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, введенную администрацией президента Трампа. Верховный суд временно разрешил администрации президента Трампа продолжить строительство бального зала, примыкающего к Белому дому. Компания Google объявила, что приложение Gemini преодолело отметку в 1 миллиард активных пользователей в месяц. Профсоюз детективов полиции Нью-Йорка потребовал, как было сказано, навести порядок в комиссии по рассмотрению жалоб граждан. В городе Серфсайд, штат Флорида, полиция задержала 35-летнего Джордана Стивена Перозу по подозрению в совершении преступления на почве ненависти при отягчающих обстоятельствах. Фрэнсис Клиффорд Смит, бывший заключенный, отбывший, вероятно, самый длительный тюремный срок в истории США, умер в возрасте 101 года. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Соединенные Штаты ввели 50-процентные пошлины на некоторые канадские товары после того, как Вашингтону и Оттаве не удалось заключить торговое соглашение. Агентство Reuters подчеркивает, что при этом

0: стороны обвиняют друг друга в безрезультатности напряженных переговоров. Кроме того, отмечается, что новые пошлины свидетельствуют об усилении напряженности между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Марком Карни и, вероятно, затруднят более широкие переговоры о продлении соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. Так Карни заявил о приостановке переговоров, а также о том, что Канада зеркально ответит на американские пошлины. Цитирую, «Я принял решение приостановить торговые переговоры с США и поручил канадским переговорщикам вернуться в Оттаву. Они добросовестно и упорно работали над защитой интересов канадцев на протяжении всех этих переговоров до самой последней минуты. Однако изменения в предложенных США условиях, внесенные в последний момент, были несправедливыми, нерентабельными и ставили под сомнение надежность любой сделки», указал канадский премьер. В свою очередь, торговый представитель США Джеймисон Грир в ходе пресс-конференции в Белом доме отметил, что канадское правительство отказалось от выгодной, по мнению Вашингтона, сделки с Соединенными Штатами, и американские таможенные пошлины на определенные канадские товары вступают в силу в субботу, так он сказал на пресс-конференции. Сегодня вечером, цитирую, «Канада отказалась завершить торговое соглашение на условиях, согласованных ранее на этой неделе. Это упущенная возможность для Канады наладить партнерские отношения с Соединенными Штатами, которые являются самой быстрорастущей экономикой в Большой Семерке», отметил Грир. Чиновник также сообщил, что Соединенные Штаты отказали Канаде в дополнительных уступках в отношении торговли сталью, алюминием, автомобилями и пиломатериалами. В ближайшей перспективе нового раунда американско-канадских переговоров не ожидается. Соединенным Штатам стоит серьезно рассмотреть списание госдолга как один из инструментов решения долговой проблемы, пишет New York Times. Несколько дней назад госдолг превысил рекордные 40 триллионов долларов, мы об этом говорили на прошлой неделе в нашей программе, и колумнист New York Times, автор книги под названием «Всемогущие», она посвящена истории денег, Пол Винья напомнил о древнем месопотамском механизме амарджи, массовом списании долгов. По его словам, около 4400 лет назад шумерский правитель Энметена объявил об отмене ряда долговых обязательств, освобождении людей, попавших в долговую зависимость, и возвращении земель некоторым должникам. И автор отмечает, что подобные меры в древности использовали как способ предотвратить экономическую и социальную дестабилизацию, возникавшую при накоплении долгов. При этом повторение древней практики списания долгов не обязательно, говорится в публикации в New York Times. Однако Пол Винья настаивает, что списание госдолга следует рассматривать как инструмент переосмысления экономической политики. Цитирую, «Вряд ли мы увидим современный аналог амарджи, то есть месопотамской практики списания долгов, но как набор принципов для переосмысления наших отношений с деньгами, его применимость весьма обширна», говорится в статье. Статья газеты напоминает, что в мае Fox Business News со ссылкой на данные Бюро экономического анализа сообщал, что госдолг США впервые со времен Второй мировой войны превысил размер экономики страны. По словам главы Федеральной резервной системы Джера Пауэлла, нынешний уровень госдолга США остается управляемым, однако перспективы федеральных заимствований вызывают опасения. Два американских самолета-заправщика KC-135, находившиеся на авиабазе Безмер на юго-востоке Болгарии, покинули страну. Об этом сообщил министр обороны Болгарии Димитр Стоянов. По его словам, самолеты вылетели с базы в пятницу 21 августа. Куда они направились, министр не уточнил. И парламент Болгарии 22 июля, напомню, разрешил временное размещение на базе Безмер до 8 американских KC-135 до 250 военнослужащих США и необходимого оборудования на период с 24 июля по 1 октября. Их присутствие официально объяснялось поддержкой американских операций на Ближнем Востоке. В конце июля в Безмер прибыли два самолета-заправщика, другие KC-135 на базе в итоге не разместили. Размещение американской авиации вызвало протесты жителей Безмера и соседних населенных пунктов. Местные жители собрали сотни подписей против присутствия американских самолетов самолетов и выражали опасения, что база может стать потенциальной целью на фоне противостояния США и Ирана, то есть Иран по ней может ударить, по Болгарии. 20 августа мэр Безмера Росен Русев сообщил, что жители обсуждают публикации о возможных иранских ударах по американским объектам в Европе, хотя новых протестов на тот момент не планировалось. Стоянов отверг предположение, что вывод самолетов был результатом общественного давления или опасений перед возможной иранской атакой. Цитирую, «Все эти дни мы работали в тесной координации с американским правительством. Мы располагали предварительной информацией, наши решения основывались на ясной и точной информации, а не на теориях заговора», заявил болгарский министр. Ранее Стоянов сообщил со ссылкой на военную разведку, что прямой угрозы национальной безопасности Болгарии или объектам, где размещены американские силы, нет. Болгарские власти неоднократно подчеркивали, что американские KC-135 не должны были использовать территорию страны для нанесения ударов на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова в конце июля сообщила об этом главе МИД Ирана Аббасу Аракчи. Федеральный суд штата Нью-Йорк признал незаконной и отменил приостановку выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран, введенную администрацией президента Трампа, сообщает Reuters. Судья Жанет Варгас, назначенная предшественником Трампа Джо Байденом, сочла, что госсекретарь Марко Рубио превысил свои полномочия. По словам Варгас, введенный порядок приостановки выдачи иммигрантских виз был явно незаконным, как она считает, и противоречил американскому иммиграционному законодательству. По ее словам, запрет на выдачу виз исключительно на основании гражданства заявителя противоречит установленным законам порядку рассмотрения иммиграционных виз. Иск против меры подали правозащитные организации, заявители на иммиграционные визы и граждане США, которые выступали спонсорами для своих родственников из стран, попавших под ограничения. В январе Госдепартамент распорядился приостановить оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, сославшись на риск того, что заявители станут зависеть от государственных ресурсов США. Госдепи тогда подчеркнули, что заморозка будет действовать до тех пор, пока США не будут уверены, что новые иммигранты, как сказано, не будут жить за счет американского народа. Ограничения затронули, в частности, граждан Бразилии, Колумбии, Уругвая, Боснии, Албании, Пакистана и Бангладеш, а также ряда стран Африки, Ближнего Востока и Карибского бассейна. Также меры коснулись участниц СНГ. России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Узбекистана. Еще раз говорю, это только несколько примеров, всего 75 стран. В 2025 году Госдеп аннулировал более 100 тысяч иностранных виз, включая около 8 тысяч студенческих. Это более чем вдвое превысило показатель 2024 года при администрации Байдена. И Верховный суд США временно разрешил администрации президента Трампа продолжить строительство бального зала, примыкающего к Белому дому. Решение позволяет возобновить надземную часть проекта на период рассмотрения судебного спора. Председатель Верховного суда Джон Робертс издал временный приказ, который заблокировал действие решений нижестоящих судов об остановке этих работ. Ранее Федеральный суд разрешил продолжить подземные работы по проекту, но ограничил строительство самого бального зала до дальнейшего рассмотрения дела. По данным судебных документов, стоимость проекта составляет $400 миллионов. Администрация Трампа указала, что по состоянию на 14 августа строительство частного проекта было завершено на 65%. На объекте работала бригада из 250 человек, которая выполняла работы по 20 часов в день 7 дней в неделю. Помимо бального зала, план предусматривает строительство подземной части комплекса, включая охраняемые зоны и медицинские помещения. По данным администрации президента, эти объекты необходимы для обеспечения безопасности. Ранее Дональд Трамп объявил о планах строительства нового бального зала в Белом доме стоимостью $400 миллионов, и в рамках проекта предполагалась реконструкция восточного крыла здания. Трамп заявлял, что работы будут финансироваться за счет частных средств и пожертвований, а после начала работ Национальный фонд сохранения исторического наследия США подал иск против проекта, заявив, что администрация Трампа начала строительство без необходимых согласований. Федеральный суд приостановил строительство бального зала до получения одобрения Конгрессом. И при этом апелляционный суд ранее разрешал продолжение работ по объекту, однако строительство оставалось предметом судебного разбирательства. Компания Google объявила, что приложение Gemini преодолело отметку в 1 миллиард активных пользователей в месяц. 1 миллиард. Став самым быстрорастущим продуктом в истории компании и 14-м сервисом Google, достигшим миллиардной аудитории. По данным Google, 63% пользователей теперь обращаются к Gemini голосом. Каждое пятое взаимодействие Gemini Live включает не только голос, но и камеру или демонстрацию экрана. А 38% запросов школьников и студентов содержат прикрепленные файлы. Более 100 миллионов активных пользователей Gemini приходится на iOS. Ежедневное приложение генерирует свыше 150 миллионов изображений. Gemini стал вторым крупным сервисом искусственного интеллекта, преодолевшим миллиардную отметку. ChatGPT, напомню, достиг этого уровня несколькими неделями ранее. При этом Google использует преимущества собственной экосистемы, интегрируя Gemini в Android, Search, Workspace и другие продукты. Отдельно AI Mode в поиске Google уже имеет более миллиарда пользователей в месяц, а AI Overview свыше 2,5 миллиардов. При этом именно наиболее массовая форма внедрения Gemini AI Overviews, автоматически формирующий готовые ответы над обычной поисковой выдачей, над обычной поисковой выдачей, остается. Вообще эта тема одной из самых спорных в продуктах Google. Независимые проверки показывают, что система по-прежнему уверенно выдает вымышленные или неверно интерпретированные сведения. В апреле исследователи Куми проверили AI Overviews на более чем 4000 вопросах с однозначно проверяемыми ответами. После перехода на Gemini 3 точность выросла до 91%, однако примерно каждый 11-й ответ оставался ошибочным. При масштабах Google Search это означает потенциально десятки миллионов неверных ответов в сутки, так что будьте очень осторожны, не доверяйте на все 100% искусственному интеллекту. Проблема вообще это получила уже и юридическое продолжение. В июне суд в Мюнхене постановил, что Google может нести ответственность за ложные утверждения, сформированные искусственным интеллектом AI Overviews. Поводом стал иск двух издателей, которых система ошибочно связала с мошенничеством и сомнительным бизнесом. Google намерена обжаловать решение, утверждает, что подавляющее большинство AI Overviews корректны, а отдельные ошибки не свидетельствуют о системном дефекте. Профсоюз детективов полиции Нью-Йорка потребовал навести порядок, как отмечено в комиссии по рассмотрению жалоб граждан CCRB, после того, как вскрылись публикации одной из сотрудниц ведомства, где полицейские сравниваются с Ку-Клукс-Кланом. Об этом пишет Нью-Йорк Пост. CCRB – независимый орган, состоящий из гражданских лиц полностью, рассматривает дела, связанные с избыточным применением силы, злоупотреблением полномочиями, использованием оскорбительных выражений, и согласно скриншотам из соцсетей, датированных 2020 годом, в одной из публикаций Амади Белити написала: «Причина, по которой вы не видите, как полиция разгоняет митинги Ку-Клукс-Клана, та же, по которой вы не видите Ханну Монтану и Майли Сайрус в одной комнате». Записи обнаружили во время проверки биографических данных женщины перед запланированной встречей с детективом. Реакция профсоюза последовала незамедлительно, а сообщения были удалены, отмечает Нью-Йорк Пост. Президент Ассоциации детективов Скотт Монро выступил с жестким заявлением, в котором подчеркнул, что подобные сотрудники не должны иметь отношения к расследованиям. Цитируя, ассоциация не позволит детективам сидеть за одним столом с позорным следователем CCRB, которая публично сравнивала полицию с Ку-Клукс-Кланом и продвигала отвратительный тезис о том, что полицейские нападают на тех, кого обязаны защищать, заявил Монро. Ее собственные слова ясно показывают, она ненавидит полицейских и не имеет права расследовать их деятельность. Конец цитаты. Ситуация осложняется тем, что Белити ранее была участницей программы NYPD Explorer, молодежной инициативы, призванной познакомить подростков с работой полиции, сообщили источники Нью-Йорк Пост. Представитель CCRB Дакота Гарднер подтвердила, что агентство крайне серьезно относится к заявлениям о предвзятости сотрудников. До завершения разбирательства Белити отстранена от проведения интервью с детективами. Белити и ее представители на запросы Нью-Йорк Пост не ответили. В городе Серфсайд, это штат Флорида, полиция задержала 35-летнего Джордана Стивена Перозу по подозрению в совершении преступления на почве ненависти при отягчающих обстоятельствах. Инцидент произошел на Хардинг-авеню. По данным следствия, супруги Авраам и София из Нью-Йорка шли по улице, когда к ним на электросамокате подъехал подозреваемый. Пероза начал выкрикивать в адрес супругов оскорбления антисемитского характера, угрожал им убийством, после чего нанес мужчине Аврааму удар по голове. Сотрудники полиции разыскали и задержали Пероза на его рабочем месте в местном ресторане, расположенном неподалеку от Хардинг-авеню. Ему предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах на почве религиозной или этнической ненависти, а также в домогательстве и запугивании. Исполняющий обязанности начальника полиции Серфсайда Джей Матрис подчеркнул, что правоохранительные органы будут жестко пресекать любые проявления антисемитизма и преступлений на почве ненависти. Супруги выразили благодарность полиции за оперативность и заявили, что инцидент не заставит их отказаться от поездок в Южную Флориду. Фрэнсис Клиффорд Смит, бывший заключенный, отбывший, вероятно, самый длительный тюремный срок в американской истории, умер в возрасте 101 года. Он скончался во сне в конце июня в специализированном центре для бывших заключенных 60 West в городе Рокки-Хилл, штат Коннектикут. Смит оказался в заключении по обвинению в убийстве 68-летнего Гровера Харта, охранника яхт-клуба в Гринвиче в Коннектикуте. Преступление было совершено 23 июля 1949 года, в 49 году, когда Смиту было 24 года, рассказывала газета The Boston Globe в большом материале о заключенном в 2023. Перед смертью Харр сказал полицейским, что на него напали двое грабителей, один из них был невысокого роста и в бандане. И тогда следователи подумали на Смита, который был хорошо известен полиции. В прошлом его уже привлекали к уголовной ответственности. Вскоре Смита задержали, когда он прятался в лесу с бутылкой краски для волос. При задержании он заявил, что невиновен. На то, что в убийстве участвовал именно Смит, указал второй подозреваемый Джордж Лоуден, который пошел на сделку со следствием. Несколько свидетелей заявили, что видели Лоудена и Смита в Кадиллаке, в котором нашли вещи, украденные из яхт-клуба. Суд в 1950 году признал Смита виновным в убийстве и приговорил к смертной казни на электрическом стуле. Смиту 8 раз подавали последний ужин, и всякий раз он избегал казни. На протяжении нескольких лет после приговора виновность Смита и доказательства, на основании которых его приговорили к смерти, подвергались сомнению. Еще во время судебного процесса Лоуден отказался давать показания против Смита, заявив, что оговорил его, потому что ему угрожали избиением. В 1951-м от своих показаний отказалась одна из свидетельниц, которая перед этим утверждала, что видела Смита вместе с Лоуденом в том самом Кадиллаке, где нашли награбленное. В дальнейшем заключенный из Алабамы по имени Дэвид Блуметти заявил, что именно он, а не Смит, участвовал в нападении на яхт-клуб. Суд, правда, не сочел эти доводы достоверными. Кроме того, один из полицейских, майор Лео Кэрролл, участвовавший в расследовании убийства, дал показания, что, по его мнению, Смит невиновен. Цитирую, «я даже не уверен, что он присутствовал при убийстве», заявил Кэрролл, выступая перед комиссией по помилованию. Все эти сомнения позволили Смиту избежать электрического стула, и в 1954 году, за 2 часа до запланированной казни, его смертный приговор заменили на пожизненное заключение. При этом новое судебное разбирательство по делу так и не назначили. Сам Смит всегда настаивал на том, что невиновен. За исключением коротких перерывов, Смит провел в заключении более 70 лет. В это время он 3 оказывался на свободе. В 1967 году Смит, испытав все имеющиеся возможности обжаловать вынесенный приговор, угнал грузовик и сбежал. Его задержали спустя 12 дней и вернули в тюрьму. В 1974 году Смита освободили на 1 день, чтобы он смог съездить на Рождество к семье, после чего вернули в тюрьму, рассказали в департаменте исправительных учреждений штата Коннектикут. В 1975-м Смит получил право на условно-досрочное освобождение, однако пробыл на свободе всего 10 месяцев. Вскоре его задержали из-за мелкой кражи и хранения оружия. Хотя его фактически не судили, произошедшее сочли нарушением условий освобождения, поэтому он снова оказался в тюрьме. В дальнейшем Смит несколько раз отказывался от предложения об условно-досрочном освобождении, рассказывал Ричард Спарако, возглавляющий совет по помилованию и условно-досрочному освобождению. И именно Спарако в 2012 году обратил внимание на то, что Смит остается в заключении, несмотря на то, что с 1970-х вопрос о его условно-досрочном освобождении должен был подниматься раз в несколько лет. Спарако направил свою сотрудницу к Смиту, но заключенный отказался с ней встречаться. Он не хотел иметь ничего общего с условно-досрочным освобождением, говорил Спарако. Журналистка Бонстон Глоуб, которая общалась со Смитом в 2022-2023 годах, спрашивала у него, почему он не соглашался на условно-досрочное освобождение. «Это чепуха», — отвечал на тот момент 98-летний Смит и признавался, что не помнит причин. Наконец, в 2020 году пожилого заключенного уговорили подать заявление на условно-досрочное освобождение. Во время слушаний Смита спросили, почему его нужно освободить. «Я сижу здесь уже очень долго, мне 95 лет», — ответил он. Его освободили в 2022 году. Поскольку Смиту некуда было идти, ему предложили поселиться в доме престарелых 60 Вест, который власти создали специально для бывших заключенных. Оказавшись в центре, Смит продолжил считать себя заключенным, несмотря на то, что у него была возможность выйти на улицу. Для этого кто-то должен был запросить разрешение и выписать его под свою ответственность, но этого никто никогда не делал. Автор Boston Globe предлагала Смиту связаться с его двоюродным братом в Бостоне, но Смит отказывался. «Я не хочу ставить его в неловкое положение», — говорил он. «Кто захочет признаться, что он родственник человека с таким приговором?» Смит умер 25 июня 2026 года. После смерти его тело кремировали. Родственники в церемонии прощания не участвовали.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Билл Гейтс предложил свой способ, как защитить работников от развития искусственного интеллекта. Он продвигает идею заранее зарезервировать рабочие места для людей, чтобы их не смог заменить искусственный интеллект. Трамп до сих пор не решил, кто заменит на посту пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит, которая оставит должность в ближайшие дни. Об этом в соцсети X сообщила журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс. По ее данным, брифинги для журналистов будут поочередно вести ключевые сотрудники Вашингтонской администрации. Отмечается, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс рассмотрел возможные замены Левит, но фаворитов пока нет. Итальянская федерация футбола отозвала поддержку кандидатуры действующего президента Международной федерации футбола Джани Инфантино на предстоящих выборах главы организации. «Мы продолжим работать вместе с УЕФА и другими европейскими федерациями, чтобы продвигать концепцию футбола, основанную на заслугах, солидарности, устойчивости и центральной роли болельщиков», указал глава итальянской федерации Джованни Малага. Скандал вокруг Инфантино возник после того, как в скором времени после завершения чемпионата мира он заявил о планах продажи части прав сторонним инвесторам, что вызвало негативную реакцию в футбольном сообществе и угрозы бойкота чемпионата мира 2030 года. Ряд стран уже отказался от поддержки Инфантино на предстоящих выборах главы ФИФА. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И о погоде. Сегодня в Нью-Йорке ожидаются грозовые дожди. Относительная влажность воздуха 86%, 80% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Oceanfront views, great amenities.
7: Planning our next vacation?
6: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
7: Find anything good?
6: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
7: It has great rehab, right?
6: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
7: Perfect.
8: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
10: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы

пойдем. Детство, юность, вокзалы, причалы будут вновь. Потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Да, как хорошо.
4: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать вас на волне 620 АМ Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Здравствуйте, доктор». Димочка, мне очень приятно, что ты открыл нашу сегодняшнюю программу Марком Бернесом, поскольку мы прошлую программу Марком закончили. Поэтому, как бы, мостик этот абсолютно понятен. Тебе огромное спасибо.
5: Спасибо.
4: Марк, я вас приветствую. Может быть, вы чуть ближе к микрофону придвинетесь. Или же микрофон к себе. Это можно двигаться навстречу друг другу. Микрофон к вам, вы к микрофону.
6: Главное, чтобы он был неодушевленным.
4: Да, друзья, как я и рассказывал вам на протяжении последних двух недель о том, что сегодня я встречаюсь в эфире Дэвидсон Радио с доктором Марком Гальперином. Марк Яковлевич, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и Москве, врач-анестезиолог со стажем работы более 36 лет. Ну и все титулы регалий я уже перечислял неоднократно. А сегодня мы будем говорить по поводу боли, но более подробно. Вот. И, конечно же, программа наша интерактивная. Вы сможете дозвониться к нам в студию 718-303-9090 и задать свои вопросы. Но прежде чем мы откроем программу, у меня есть некоторые обязательства рекламные. Я благодарю тех, кто поддерживает мои эфиры. И сделаю один небольшой анонс. Ну, начну, во-первых, с агентства Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, приходите, пройдите бесплатное обучение и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Напомню, дорогие друзья, если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите до 24 часов ухода на дому. Если в семье есть ребенок, который страдает аутизмом или же наблюдается отставание в развитии, вы получите специалиста, который поможет ребенку догнать сверстников, поможет ребенку настроиться на правильное расписание и продолжить обучение в нормальной школе. Вы также можете получить дополнительные часы, если у ребенка есть Medicaid, ему до 18 лет. Подробности по телефону 718-232-4850, 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Ну и еще один анонс. Ну, здесь надо быть сильно внимательным, потому что я буду называть слова, которые вы знаете. Итак, друзья, большой музыкальный вечер с Константином Риталь-Кобылянским и Эллой Пасик, ведущий Михаил Братславский, то есть я. Состоится он 15 ноября в 3 часа дня. Приглашают вас на особенный концерт, в котором встретятся великие произведения классической музыки, любимые песни 20 века и музыка разных национальных традиций. На сцене Константин Риталь-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат престижных международных музыкальных и театральных премий, выпускник Одесской консерватории и Высшей музыкальной академии Фрайбурга. Константин имеет богатую международную карьеру. Он выступал на оперных и концертных сценах Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Испании, Нидерландов, Израиля, США и других стран. Особое место в его творчестве, творческой биографии занимает сотрудничество с выдающимися представителями мировой культуры, а среди его оперных партий «Эскамильо» в «Кармен Бизе», «Дон Карлос», «Де Варгас» в «Силе судьбы» Верди и «Тонио» в «Паяцах» Лянкавелла. В программе концерта любимые произведения и хиты из репертуара Лучано Паваротти, Хосе Карероса, Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, прекрасные романсы Сергея Рахманинова и знаменитая вечерняя серенада Франца Шуберта. Но музыкальное путешествие не ограничится классическим вокалом. Вас ждут самые популярные мелодии бродвейских мюзиклов, очарование венских оперет, страстная танго, а также любимые песни на идыше и иврите. Особую атмосферу вечеру создаст Элла Пасик, превосходная, несравненная, гениальная пианистка и бессменный концертмейстер Константина Риталь-Кобылянского, его постоянный творческий партнер. Это будет концерт, в котором соединяется опера и эстрада, классика и Бродвей, Вена и Буэнос-Айрес, русская и еврейская музыкальная традиция. Один вечер, десятки любимых мелодий и целая история великой музыки. 15 ноября, начало в 3 часа дня, еврейский центр 2915 Ocean Parkway в Бруклине, билеты по телефону 646-734-3339 «Татьяна», а также на сайте theater.com. Количество мест ограничено. Приобретайте билеты заранее и подарите себе встречу с настоящим большим вокальным искусством. Ну вот, друзья, вступительные слова сказаны. Время перейти к программе. Я еще раз приветствую доктора Марка Гальперина в студии «Дельта Радио». И напоминаю, что мы, доктор, сегодня говорим о здоровье, мы говорим о боли, которой вы занимаетесь на протяжении десятилетий, уже больше, чем четверть века.
6: Да.
4: Скажите, я понимаю, что выбор специализации для студента-медика совсем непростая история. Это почти как выбор профессии. Каким образом, как это сложилось у вас, когда вы выбирали направление в медицине, которому посвятите потом всю жизнь?
6: Ну, начнем с того, что вот сколько я себя помню, я никогда не хотел быть космонавтом, там, не знаю, водителем грузовика, я всегда бы хотел быть врачом. И поступив в институт, в те годы в медицинском институте потоки делились на... Личфак делился уже в конце, когда мы заканчивали пятый курс. Это основная группа — это терапевты, потом хирурги и маленькая группа гинекологов. Ну, гинекология для меня это сразу как бы было неприемлемо, потому что я до того, как поступил в институт, работал санитаром в клинике консервативной гинекологии у нас в институте. И, честно говоря, вот эта хирургия, которой там они занимались, она меня как бы не вдохновила. Я всегда хотел быть хирургом. Вот, я закончил ординатуру по хирургии, потом мы с семьей перебрались сюда, и я себе не мыслил вообще никогда, что я не буду хирургом. Я на самом деле поступил в резидентуру по хирургии, отбарабанил 2 года, и в этот момент как бы дальнейший путь хирургии, он как бы закрылся, и тут оказалось, что есть другая специальность — анестезиология. И я ее безумно полюбил. Потому что, во-первых, это прикладная специальность. Там надо пользоваться не только головой, а еще и мозгами. Знаете, есть такой очень интересный анекдот, когда на медицинском симпозиуме встречаются мужчина и женщина. Это, я считаю, что это лого анестезиологов всего мира. Вот. Ну, они пошли на ужин, потом провели ночь вместе, просыпаются, и он ей говорит: ты знаешь, я знаю, кто ты по специальности. А она говорит: а как, откуда? Он говорит: а я видел, как ты мыл руки, ты хирург. Она говорит: я знаю, кто ты. А он говорит: ты кто? Он говорит: ты анестезиолог. Знаешь, мы были всю ночь вместе, я ничего не чувствовал. Вот. Я считаю, что анестезиологи должны гордиться вот этим вот фразой «ничего не чувствовала». Это потрясающая специальность, которая находится на стыке многих специальностей. И хирургии, и ортопедии, и травматологии, и нейрохирургии, и терапии, и кардиологии. То есть нужно знать все обо всем, чтобы, так сказать. И самое главное, что ребята, то есть, ну, ребята, я имею в виду, что врачи моей специальности, мы не кладем людей спать, мы их будем. Это большая разница.
4: Понимаете?
6: Да. Уцепить
4: несложно.
6: Важно, а вот разбудить, проснуться. Да. Мне как-то один пациент сказал, ну, говорит: ты тот парень, который будет меня класть спать. Я говорю: нет, я тот парень, который тебя разбужу.
4: Это здорово. Вот это настоящая философская мысль в отношении профессии. Здорово, да. Да, мы не кладем спать, мы будем.
6: Мы будем, да.
4: Хорошо. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, что офис Марка Гальперина расположен здесь у нас в Нью-Йорке, в Бруклине, по адресу 2829 Ocean Parkway. Телефон для записи на прием 718-743-0900. 718-743-0900. У нас уже вот появился звонок.
6: Давайте возьмем звонок.
4: Но я бы хотел, ну, тогда уже после звонка, да, я задам свой вопрос.
6: Угу.
4: Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
0: Вас. Миша, приветствую.
4: Здравствуйте.
0: Я так удивлена, я просто в восторге, что вы пригласили уважаемый Марка. Это в грузинской общине очень известный. И когда я болела, мне было очень плохо.
6: Это был незапланированный звонок. Да, спасибо вам.
0: Ну, конечно, слушайте. И когда мне сказали, что такой укол делать, что 2-3 года, я говорю, это не может быть такого. Ну, в общем, я пришла, и, уважаемый Марк, уже 1.5 года.
6: Ну, это
0: я прекрасно. В великолепном состоянии. Это вообще, знаете, уму непостижимо.
6: Один укол. Ну, не зря же эта женщина сказала своему партнеру, что она всю ночь ничего не чувствовала. Это моя задача, понимаете?
0: Я очень рада, я вообще сейчас всем советую.
6: Вы знаете, мы можем уже заканчивать передачу, Миша, я считаю, что мы уже...
4: Спасибо.
6: Спасибо вам большое.
4: Лали, спасибо.
0: Наоборот, вам спасибо. Дай вам Бог здоровья, наша община на вас надеется.
6: Спасибо.
4: Очень приятно.
6: Мы, кстати, были в Грузии 2 раза, мы вели там прием, очень успешный прием, но как-то потом у них что-то не пошло.
4: Угу.
6: Вот, но мы были в прошлом... 2 года там назад я был в Грузии, мы очень успешно полечили там много народу.
4: Это здорово. Это действительно вот уж профессия, которую запоминают, или личности, которых запоминают...
6: Вот, ты знаешь, я тебе хочу сказать, тут надо... Вот я столкнулся в последнее время с такой какой-то такой, на мой взгляд, совершенно дикой тенденцией. Ну, я в практике здесь, в Бруклине, уже вот в феврале будет 24 года.
4: Угу.
6: То есть, ну, скажем так, 80% всех дедушек и бабушек, которые до сих пор живы, они, наверное, из 100. Они, наверное, были у меня за эти годы.
4: Угу.
6: И очень... как-то даже обидно за них, именно за них, когда вдруг они приходят и говорят, а вот мы там ходили к кому-то еще, вот вы нам помогли там 10 лет назад, а мы, я говорю, а зачем же вы пошли? Ну, вот мы там про вас забыли, там, допустим, или там, ну, как вы можете забыть о том, кому мы помогли? Вот мы только что получили звонок. Мы не планировали, чтобы Лали нам позвонила.
4: Да.
6: Ты помнишь, во время первой передачи позвонила
4: женщина,
6: которая уже 12 лет ничего не болит. Как можно забыть? Это же глупость.
4: Ну, я рассказывал вне эфира тоже, что я в кафе зашел, говорю, у меня вот, Миша, ты сегодня был в эфире с таким человеком, да, а он, и начали мне рассказывать. Я рассказывал, да, я говорю,
6: да.
4: Что надо было взять телефон и записать эти свидетельства, но мы их, видите, и по радио получаем. Доктор, я хотел вот какой вопрос задать. Обычно я медицинские программы начинаю с какого-то интересного случая, который, может быть... полезен тем радиослушателям, которые вот сейчас слушают нашу программу. Я обрисую ситуацию. Возможно, долго мучиться с болью в колене, в пояснице, в спине и прочее. Или же еще в каком-то другом месте. Вот какой-то случай из офиса, где будет присутствовать, пришел пациент, столько-то он страдал, столько-то времени взяла процедура понять, что это, поставить диагноз, и столько-то времени взяла, чтобы он встал со стола и побежал бегом домой.
6: Ну, смотрите, значит, тут надо разделить подход к этому на или это боль острая, или боль хроническая. С острой болью справиться намного проще. Острая боль – это, как правило, молодые люди, кто-то что-то поднял, там, ибо перемкнуло. Это вообще элементарный вопрос. Я говорю в основном за боли, допустим, в пояснице.
4: Да.
6: Вот. Мы делаем один укол, человек встает, уходит, и мы забываем о том, что он у нас был.
4: А что происходит там внутри под этим уколом? Воспаление снимается?
6: Конечно. Смотрите, значит...
4: Или просто обезболивается место.
6: Когда... Такое небольшое лирическое отступление, когда мы начали говорить о боли в России на площадках программы «Жить здорово» Елена Васильевна Малышева, она говорила, ну, это укол кортизона с лидокаином.
4: Да-да-да.
6: Вот, это, в общем, она так поначалу начала к этому относиться так, что типа, мол, ну, это может сделать любой. А потом, когда она реально увидела результаты того, что мы делаем, она говорит, ребята, это непростая история.
4: Да.
6: Это не просто укол лидокаина с кортизоном. Лидокаин, все равно, это стандартный коктейль, который мы вводим во время укола. А вот куда его ввести, и как его ввести, и как он куда-то пойдет, это достаточно серьезная, тяжелая вещь. Очень часто это сравни каким-то маленьким нейрохирургическим операциям.
4: Угу.
6: Малоинвазивным. Поэтому тут, конечно, очень важно знать и анатомию, и... неврологию, понимать, связать клинику, знать радиологию, я читаю снимки сам, вот, для того, чтобы понять. Поэтому и с острой болью справиться намного проще. Если это хроническая боль, то, конечно, ну, вот последние результаты. Вчера у нас был пациент, который обходил, он был у нескольких врачей, это не, на самом деле не принципиально, ему, кстати, не помогли, и мы сделали ему вчера процедуру, которую ему уже где-то делали в другом месте. А изначально, когда я начал заниматься этим делом в частной практике, у нас поставлен протокол, что мы на следующий день обязательно обзваниваем пациента.
4: Угу.
6: Причем это делается не только для того, чтобы как бы сделать приятное пациенту, это фидбэк для того, чтобы понять, помогли мы или нет.
4: Угу.
6: Потому что от этого, мы, от этого, я от этого тоже начинаю учиться. То есть, если я же знаю, что я сделал, я знаю, где я был, правильно?
4: Угу, да.
6: То есть, я знаю, там, под каким углом я завел иглу, там, допустим, и так далее. И если ему помогло, да, значит, это был правильный подход. А не помогло, начинаешь думать, а почему не помогло? Вот, поэтому вот этот вот звонок для того, чтобы получить фидбэк, он как бы обязательный. Мы, допустим, не названиваемся в первый день, мы звоним на второй. Вот, и мы ему сегодня позвонили. А он говорит, вы знаете, я не уверен, помогло мне или нет.
4: А с чем он пришел?
6: Он пришел с болями в пояснице, которая отдает в обе ноги, в основном в правую ногу. Ему, по-моему, там 78+,
4: ух ты,
6: то есть наш стандартный размер. Вот, у него, значит, стеноз спинномозгового канала, и у него есть, было ущемление нерва. Вот, мы сделали ему процедуру, и вот мы сегодня ему звоним, он говорит, знаете, я не уверен, что мне помогло. А моя ассистент, которая обзванивает, она уже этим занимается тоже много лет, и у нее есть определенный, так сказать, протокол, как она разговаривает с этими людьми. Она говорит, ну хорошо, у вас болит? Он говорит, нет, не болит. Но у меня есть онемение. Она ему говорит, ну ваш же доктор вчера предупреждал, что у вас будет онемение. Да, предупреждал. Так скажите, помогло вам или нет? Я не уверен. Но не болит. Понимаете?
4: Ну, да, и при этом же говорит, пут-пут-пут-пут-пут.
6: Вот, ну, то есть, есть, то есть, как бы, задача сделать так, чтобы помогло сразу, или там в течение нескольких дней, и, как правило, мы делаем одну, ну, максимум две процедуры, мы не занимаемся многочисленными процедурами, и видим этих людей через несколько лет.
4: Это здорово.
6: Вы видите результаты, вот люди звонят.
4: Да-да-да. Как Михаил Михайлович Жванецкий говорил, я на вершине склона лет.
6: Ну, это большой опыт, практика и так далее.
4: Хорошо, дорогие друзья, еще раз, если у вас есть какие-то ощущения, которые вам не нравятся, или по поводу которых вы бы хотели обратиться к специалисту и выяснить, можно ли с этим что-то, хоть что-нибудь сделать, пожалуйста, вы можете набрать номер студийного нашего телефона 718-303-9090 и задать вопрос в прямом эфире. Я думаю, что буду принимать ваши звонки после новостной паузы, а пока позадаю еще свои вопросы. Вот, значит, этот человек, который получил и не может сформулировать мысль, то есть ему явно уже не болит, потому что...
6: Естественно, но у него да. что-то осталось, то есть он уже забыл, что болит.
4: Да, понимаете? Да, да, когда не болит, ты даже забываешь, говорит, сердце, говорит, я о нем не знал, пока не заболело. Когда заболело, я уже все почувствовал. Вот, я напомню еще раз, что доктор принимает здесь, в Нью-Йорке, у нас в Бруклине, по адресу 2829 Ocean Parkway, 2829 Ocean Parkway, телефон 718-743-0900, 718-743-0900, мне некоторые знакомые звонили, просили ваш телефон, и я его давал, просто лично давал, ну и плюс еще на фронт-деск к нам отправляю, если кто-то сейчас в машине слышит нашу программу, и вы не можете, у вас нет возможности записать номер телефона, вы всегда можете позвонить с 10 утра до 3 часов дня на фронт-деск Дэвидсон Радио и спросить телефон Марка, вам обязательно этот телефон
6: дадут. Да, на, пойти в Google, набрать фамилию Гальперин сразу.
4: Ну, можно и так, да. Как в старом.
6: Там,
4: языке.
6: Кстати,
4: можно
6: много хороших ревью, 4,6.
4: Это приятно. Из 5. Это здорово. Это значит, что вы не только помогаете, но еще и ладите с
6: нет,
4: людьми.
6: Нет, есть парочку плохих, которые, которые сделали 4,6 вместо пятерки. Но это богусные. На самом деле, плохие ревью, которые есть на интернете. Угу. Некоторые из них это как бы показатель того, что мы что-то делаем правильно, потому что это написали люди, которые пытались получить у меня наркотические обезболивающие.
4: Я знаю, да,
6: вот, это как и раз. У меня это сегодня получить практически невозможно. И они пишут плохие ревью, я горжусь этим, это я, значит, я сделал свою работу хорошо. И есть, так сказать, полусумасшедшие люди, которые пишут там, Но это мы на это не обращаем внимания.
4: Это правильно. Дорогие друзья, еще раз, я бы хотел, доктор, сейчас еще раз обратиться по поводу одной проблемы, связанной с болью. Ну, просто я вижу, что у меня мало времени остается до... Меньше минуты остается до новостей, поэтому задавать сейчас этот вопрос и оставлять ответ на после новостей, наверное, это не совсем правильно.
6: Давай, задавай, а потом разберемся.
4: Тема вот какая. Ну, стандартная болевая ситуация, колено, допустим, поясница, может быть, плечо, локоть. Вот шея. Мы с вами говорили после эфира, да, в прошлой программе. Шея. Когда болит шея? В тех случаях, когда, там, допустим, не так повернулся, или не так спит, или не так еще что-то, или что еще может быть не так, чтобы болела шея? Ну, сейчас не надо отвечать, потому что 20 секунд мы не успеем получить ответ.
6: Хорошо. Я вот. У меня уже есть ответ.
4: Да, ну, я понимаю. Ответ с таким опытом есть еще до моего вопроса.
6: Нет, надо просто внимательно слушать, как что тебе говорят.
4: Да, да.
6: Там в вашем вопросе уже есть ответ.
4: Хорошо. Друзья мои, все, я исчерпал время первого получаса. Давайте-ка мы сейчас прервемся на новости. Слушайте новости внимательно. После новостей мы вернемся в эфир Дэвидсон Радио.
6: Уже какое шоу мы тут им
5: устроили. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Издание «Коллайдер» составило топ-10 триллеров с наиболее интригующим сюжетом. Первое место занял фильм, давно ставший классикой кинематографа «Психо» Альфреда Хичкока. На втором месте расположился «Рад и Ай» Акиры Куросавы. Третье место занял еще один фильм Хичкока «Окно во двор». В список также вошли картины «Молчание ягнят», «Олдбой» и «Семь». Британский актер Джек Бартон стал фаворитом на роль нового Джеймса Бонда. По данным издания Page Six, режиссер и директор по кастингу просмотрели на роль нового агента 007 множество неизвестных актеров по всей Великобритании. Бартон стал фаворитом. Легенда кантри-музыки Долли Партон спрятала неизданную песню в капсуле времени, которую не откроют до 2045 года. Об этом напоминает Daily Mail. Еще в декабре 22-го Партон рассказывала, что записала песню, которой еще долго не суждено увидеть свет. «Вы даже не представляете, как это меня мучает. Так хочется пойти и выкопать ее. Песня правда хорошая», отмечала Партон. Певица допускала, что может не дожить до момента, когда капсулу откроют, поскольку в 45-м году ей исполнилось бы 99 лет.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то

0: занятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care 718-635-3535.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. Сахарный диабет стало легче контролировать. И уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.

0: Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 620 AM Davidson Radio. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Здравствуйте, доктор». И гость моей сегодняшней программы – доктор Марк Гальперин. Замечательный специалист, которого друзья и знакомые, а главное коллеги, называют повелитель боли. Человек, который управляет болью. Доктора, вы можете создать ощущение боли, а не забрать ощущение боли?
1: Не хотелось бы.
0: Не хотелось бы. Но это такая угроза для всех остальных. Хорошо, тогда вернемся к тому вопросу, о котором я говорил.
1: Смотри,
0: о шее, я напомню.
1: Значит, мне был задан вопрос,
0: да,
1: что у меня болит шея, связанная с поворотами, утром после сна.
0: Правильно? Во время сна,
1: во время сна, ложусь спать. И даже вызывает, допустим, она вызывает ситуацию, когда приходится проснуться. То есть вот в этом вопросе уже есть ответ.
0: Угу.
1: Потому что, боли позвоночники, они могут вызываться различными могут быть различные причины болей в позвоночнике. Это, допустим, грыжа межпозвонкового диска, это мышечные боли.
0: Ущемления какие-то, да.
1: Да, это остеохондроз. И если внимательно слушать, то каждая, так сказать, патология, она проявляется определенными, так сказать,
0: жалобами.
1: Тут вопрос такой, я же не зря сказал, вы же только жаловался, я уже сказал, да. Я уже знаю ответ. То есть не было никакой объективной, ни осмотра, ничего, да мы даже снимки не смотрели. Вот эта вот история, когда болит по утрам, когда, допустим, как правило, односторонняя боль, и нету болей, которые иррадиируют руку с онемением, это, как правило, боли, связанные с остеохондрозом в шейном отделе. Они, как правило, односторонние, и, 60+, этого не может не быть. То есть, если их нет, то это, как бы, бонус. Вот, поэтому, как бы, вот сам заданный вопрос, если ты внимательно послушал, то есть ответ. То есть совершенно элементарный вопрос, элементарный способ, как с этим справиться, причем справиться надолго. То есть, делается сначала блокада фасетов этих суставов. Она работает, допустим, несколько месяцев. После этого делается вторая процедура, которая называется радиочастотная абляция, когда мы те нервы, которые первый раз мы блокируем, мы их находим определенным образом, и мы их облируем. И таким образом мы убираем, рассоединяем источник проблемы и центр восприятия боли в мозгу, то есть сигнал о том, что там в шее болит, до мозгов
0: не приходит.
1: И все. И как бы до тех пор, пока нервы не регенерируют, это происходит через несколько лет, наступает облегчение.
0: Спасибо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Алло.
0: Да, пожалуйста.
2: Добрый день, Миша.
0: Добрый день.
2: У меня...
0: Пожалуйста, если можно, радиоприемник выключить, а то у нас идет помехи в эфире.
2: Я выключил.
0: Да, пожалуйста.
2: У меня такая интересная боль, что у меня начинается боль, когда я сплю, вот именно на спине. И вот, значит, я сплю 2-3 часа, 4 часа где-то, а потом мне давит что-то на грудь, я встаю, сажусь на край кровати, делаю упражнения, двигаю корпусом,

0: дыхание.
1: А болит, болит у вас спереди или болит у вас поясница?
0: Болит спина. Болит что? Болит вот именно где поясница, и боль уйдет. Значит, и у меня кряхтит, ну, как бы, вот именно левая сторона спины.
1: Смотрите, ну, вы набросали нам в своих жалоб на 3 или 4 разные проблемы, поэтому ответить в эфире на это невозможно, но вы как бы тот пациент, которому мы потенциально можем помочь. Пожалуйста, приходите.
0: Могу я к вам прийти? Я
1: не могу, а обязан прийти. Обязан.
0: Я живу в Квинсе, поэтому звоню, мне из Квинса к вам добираться надо.
1: Ну, что делать? Тут такое.
0: Да, я доберусь, все, я понял. Спасибо большое.
1: Но вы тот пациент, который, я специально избегаю слова клиент, хотя многие говорят клиент. Клиентов у нас нет, у нас только пациенты, которому потенциально мы сможем помочь.
0: Спасибо большое.
1: Пожалуйста, всего доброго.
0: Я люблю, когда я уверен в враче. Спасибо.
2: Все любят быть уверенным в враче, потому что ты допускаешь человека к самому главному, к собственному здоровью. Я напомню, телефон, друзья, 718-743-0900, это телефон офиса доктора Марка Гальперина, 718-743-0900. Вы можете позвонить по этому номеру, записаться на прием и тогда уже назначить встречу с доктором. Так вот, мы как бы говорили на тему ушей, что это чаще всего бывает одностороннее, что есть способы, которые помогают избавиться от этой боли.
1: Но бывают ситуации. Вот буквально вчера у меня была пациентка. Это моя старая пациентка. Ее мама была тоже моей пациенткой. И, к сожалению, мы не смогли ей помочь. Мы сделали 2 процедуры. Ей поначалу стало чуть легче, потом нет. Я вчера ее вчера послал к хирургу. То есть бывают ситуации, когда наши возможности уже не могут, наши желания не могут совпадать с нашими возможностями, и тогда мы ее вчера отправили к хирургу. То есть я не говорю о том, что мы можем помочь.
2: Помочь всем абсолютно.
1: Всем,
2: да?
1: Абсолютно, да. К сожалению, она знала, что ей нужно делать операцию до того, как она пришла ко мне. Мы с ней этот вопрос обсудили, мы сказали, да, попробуем, но к сожалению, мы не смогли помочь.
2: Понятно. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хотел спросить у доктора.
1: Пожалуйста.
3: У меня после спины, после болей в правой ноге, на левой ноге, сейчас стопа не имеет оба.
1: А болеть болит или нет?
3: Спина дает иногда сдать от себя, а боли в ногах прошли, а в стопе уже долгое время как-то она немая.
1: Смотрите, с онемением мы вам помочь не можем, к сожалению. Это, во-первых, у вас есть диабет, нет?
3: Нет.
1: Нет, значит, ну, с онемением, если у вас были боли в ноге, то и они прошли, и закончатся онемением, говорят о том, что нерв, который был ущемлен и болел, он погиб, и осталось онемение. С этим помочь, к сожалению, невозможно. Ни один укол и даже операция вам не поможет. С этим придется жить. Если возникнут снова боли...
2: Да, говори.
1: Да, слушаю.
3: Со спиной, пожалуйста,
1: милости просим.
3: Спасибо.
1: Пожалуйста.
2: Спасибо. Окей, у меня вот по ходу этого диалога у меня возник один вопрос. Значит,
1: честность превыше всего.
2: Значит, вот когда нерв погиб, произошло онемение, но со временем, может быть, с годами происходит же эти коллатеральное развитие других нервов,
1: да.
2: Может быть восстановлено, но это берет время, да?
1: Это, во-первых, берет время, раз, и тут, как бы, ну, что называется, спасение утопающих, это дело рук. Это упражнение, именно упражнение, именно реабилитация, потому что за счет упражнения мышцы, которые работают, допустим, на ноге, они заставляют мозги по-другому думать, и мозги переключают, те участки, которые отвечают за иннервацию того нерва, который погиб, они переключаются на другой. Такая ситуация возможна. Или это произойдет через день? Нет, это занимает год и больше.
2: Да,
1: это не происходит за, там, допустим, 2-3 дня. Очень часто после того, как мы делаем укол, вот именно при ущемлении нерва, боли проходят, онемение остается или даже становится больше. Это тоже занимает время, которое занимает для того, чтобы нерв восстановился. Мы об этом предупреждаем, мы говорим, что у вас даже может быть больше онемения возникнет.
2: Да, спасибо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: я звоню по поводу шинглос. У меня нерв болит внутри.
1: Сколько лет? Сколько лет?
4: С 22-го года.
1: Ну, мы можем попробовать вам помочь, или мы поможем, или нет, вопрос дебатируем, надо смотреть. 4 года, нерв погиб, сможем ли мы сделать так, чтобы его найти и потом его там, допустим, отключить или нет? Сейчас я, так сказать, на радио вам это сказать не смогу. Но это серьезная проблема, с которой придется повозиться.
4: Ага. Спасибо большое.
2: Пожалуйста. Спасибо, звонок. А что такое шинглос?
1: Шинглос – это, как правило, опоясывающий лишай, это воспаление межреберного нерва, не только межреберного нерва, это воспаление любого нерва. То есть, в принципе, все, кто перенесли когда-то ветрянку, то есть болели вирусом зостера, этот вирус никуда не девался, он сидит у нас в нервных ганглиях. И в определенной ситуации, когда падает, как правило, иммунитет, этот вирус может проявляться. Это может быть или на губе, это может быть или там на грудной клетке, на ноге. И, к сожалению, если это, ну, переходит в хроническую форму с этим очень.
2: Это очень болезненное.
1: И очень неприятно. И я в России вижу огромное количество этих больных. Кому-то мы можем помочь, кому-то нет.
2: Пожалуйста, здравствуйте, вам слово.
5: Миша, здравствуйте. Здравствуйте, доктор.
1: Добрый день.
5: Да, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, как Малышева сказала, нам тоже в основном делают новокаин и кортизон при болях. А вы применяете другие методы?
1: Нет, еще раз, смотрите, лидокаин и кортизон – это препараты, которые стандартные, которые вводятся во время блокады. Блокад есть огромное количество, каждая блокада создана для определенной патологии. Поэтому, если вы говорите про лидокаин и кортизон, это не значит, что это делается в одно и то же место. А в блокаде, естественно, те препараты, которые лечат, это лидокаин и кортизон. Ну, и с вариациями на тему.
5: А скажите, вы применяете смазочные уколы гиалурон?
1: Для колена.
5: Или фильтрацию тромбоцитов?
1: Тромбоцитов нет. Это вуду-медицина. Она сегодня научно не подтверждено, что это... работает, да, для кого-то это работает, для кого-то нет. Я тромбоцитами не занимаюсь. Смазочный укол, гиалуроновую кислоту, конечно, в колено колем. Только в колено.
5: Только в колено. А на энкл нельзя, да, это гиалурон?
1: Ни на энкл, ни на тазобедренный сустав, ни на плечевой. Это не показано, потому что это полупроницаемые суставы. И ровно через, на следующий день эта вся гиалуроновая кислота из сустава уходит. Поэтому единственное, куда это реально может применяться и должно применяться, это только коленный сустав. Да, делают тазобедренный сустав, делают еще куда-то. Ровно через сутки там этого препарата уже нет.
5: Моя сестра постоянно плечо делает.
1: Ну, это, говорит. Поверьте мне, весь этот препарат собирается у нее под мышкой, в плече его нет. Тот, кто это делает, он или шарлатан, или разбойник.
5: Да?
1: Да.
5: Да, спасибо.
1: Пожалуйста. Мишенька,
5: скажите Welcome Care, а мне телефон, я должна оттуда Хаматен.
2: Welcome Care, сейчас я вам дам.
5: Да, 242 там.
2: Да, да, да, 232.
5: 232.
2: 232, сейчас. 232-48-50.
5: Спасибо, спасибо, извините.
2: Пожалуйста. Ничего, спасибо и вам. Вот так, мы же всем помогаем, и с телефоном тоже, не только с
1: грудью. Конечно, почему нет?
2: У нас же это самое, фабрика добрых дел.
1: Абсолютно.
2: И боль забрать, и телефон подсказать, это все к нам, все к нам.
1: Конечно.
2: Хорошо, значит, еще один вопрос, который у меня возник по ходу нашей беседы. Это такой, может быть, тоже философский от медицины вопрос, связан с болью. Вот, допустим, есть какая-то проблема, которая вызывает болевое ощущение. Боль – это сигнал, правильно?
1: Конечно, организм, сигнал о том, что есть проблема.
2: Да, сигнал подал это организм о том, что есть проблема какая-то. Мы для того, чтобы снять болевое ощущение, контактируем с нервом, убираем ощущение боли, чтобы мозг не получал, но проблема же не решена.
1: А бывает ситуация, когда проблему решить невозможно. То есть, когда радикально проблему решить невозможно.
2: Так.
1: Но это не значит, что человек должен страдать от болей. Вот здесь мы сейчас говорим о том, что я всю ночь ничего не чувствовала. Мы возвращаемся обратно к этому, понимаете? И это вполне нормально и благородно. То есть, если мы не можем решить проблему, почему люди должны страдать? Мы с этим, кстати, столкнулись где-то в 2013-2014 году, когда мы начали об этом говорить в России. то там, в общем, долгое время как раз мне задавали эти вопросы. Но если вы же не лечите проблему, вы лечите только симптом. Я говорю, а если симптома нет, это разве плохо? Ну, это разве плохо? Mm-hmm. Ведь дело все в том, что боли могут быть такие, что люди могут покончить с собой. У меня была пациентка в самом начале моей карьеры, молодая женщина, ей тогда было, по-моему, 55 лет, которая около 10 лет страдала болями в спине. Мы, по-моему, ему уже об этом однажды говорили, может быть, и нет. И она досталась мне от там другого доктора, пришла ко мне. Она была на огромном количестве наркотических обезболивающих препаратов. У нее было несколько операций на пояснице, и в один прекрасный день, 31 числа вечером, она села на диван и больше никогда не проснулась. Значит, она покончила с собой. Она не могла. 56 лет женщина. Понимаете, в чем дело? Поэтому это такой-то очень философский вопрос. И я считаю, что убрать у человека боль, это не то, что благородно, а это... На сегодняшний день организация, Всемирная организация здоровья, ВОЗ, она называет боль пятым чувством, и она считает, что все люди на Земле entitled на то, чтобы жить без болей. Это как бы, это закон.
2: Ну, да.
1: И этот закон существует уже с конца 90-х. Так что...
2: Друзья, напоминаю вам, на всякий случай, по секрету, адрес и телефон. Адрес такой, 2829 Ocean Parkway, 2829 Ocean Parkway, если вы хотите приблизительно представить, где это угол Нептун и Ocean Parkway, Нептун, Ocean Parkway. И телефон 718-743-0900. Сегодня со мной в студии Марк Гальперин, Марк Яковлевич Гальперин. Он является руководителем клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог. Он нам хорошо знаком по программам «Жить здорово», передача Елены Малышевой, где он уже более 14 лет выступает консультантом, который рассказывает о том, какие существуют новые возможности, новые технологии, новые препараты, новые инструменты для того, чтобы создать ситуацию, при которой человек может жить без боли. Мои рекомендации, запишите номер, и если вам не болит сегодня, не значит, что у вас не заболит завтра. Вот. Но вы всегда можете также перезвонить к нам на фронт-деск и уточнить номер, если...
1: Я был недавно совсем в одной компании, незнакомой мне. И мне совершенно, так сказать, неожиданно для меня предложили сказать тост за юбиляра. И я тогда сказал, что, вы знаете, тут компания сидит в таком возрасте, что когда-то... Вы все должны будете оказаться у меня. Так вот, я вам всем желаю, чтобы это можно, как можно дольше не произошло.
2: Оттянуть это состояние. Да. Ну, да, мы же не молодеем, мы так получается, что мы только набираем возраст. Хотя, вот я, доктор, скажу, что к большой радости продолжительность жизни... Конечно. Увеличилось, и те, кто в 60 лет уже ходили с палочками и выглядели старичками и прочее, ну, я помню, в детстве человек в 60 лет... Миша,
1: сегодня к тебе приходит женщина, здесь, в Америке, да. Приходит женщина, которая выглядит на 70, ей уже 80, а та, которая выглядит на 80, ей 90. Ну, это совершенно, так, да. Совершенно стандартная история.
2: Я с ребятами, которым 80, играю в теннис или в пиклбол, я не справляюсь с ними, они...
1: Ну, есть
2: просто такие, просто меня, дико, да. Круто скачут по всему
1: полю. Я в свои 64 года колю каждое утро кубометр дров.
2: Ого-го! Это хорошо.
1: Но это хобби, это не потому, что я от чего-то страдаю, это просто хобби.
2: Но мы помним замечательный фильм «Укрощение
1: строптивого». Вот это ко мне, это не моя тема. Это не моя тема.
2: Можно и дрова колоть. Друзья, у вас есть буквально еще минут 4,5 для того, чтобы дозвониться в студию, если у вас есть какой-то вопрос по препаратам, по процедурам, по тому, как добраться к доктору, на каком виде транспорта, например, вы можете дозвониться в эфир. 718-303-9090 и получить ответ сейчас, здесь, прямо на месте. Ну, а я еще хотел бы задать вопрос, касающийся такого ощущения, есть вопрос. Я всегда радиослушателям отдаю преимущество. Пожалуйста, вам слово.
1: Добрый день.
6: Добрый день.
2: Добрый день.
6: Вопросов нет. Просто звонок благодарности доктору Гальперину.
1: Ну, спасибо, Марик, большое.
6: Спасибо за все.
1: Спасибо.
6: Будь здоров.
2: Спасибо. Нулевой звонок. Человек первый раз в жизни звонит в студию.
1: Это кто-то из моих пациентов. Я даже если еще раз прослушать, я точно вспомню, кто это.
2: Вопрос вот какой. Существует ощущение не боли, а ощущение жжения. Вот ощущение жжения, допустим, на наружной стороне бедра.
1: Это один из симптомов ущемленного нерва, как правило, в пояснице. И если начать, так сказать, копаться, то, скорее всего, ущемление можно найти.
2: Угу.
1: Если и вот с этим нужно делать блокаду, и, скорее всего, это пройдет.
2: Это ощущение непостоянное, оно возникает под нагрузкой, то есть стояние...
1: сразу же отвечаю. Угу. Естественно, когда ты встаешь, идет вертикальная нагрузка на позвоночник, значит, наверняка есть нестабильность какая-то в позвоночнике. Угу. Позвонки сжимаются под воздействием силы
2: веса.
1: Земного
2: притяжения. Привет от Ньютона.
1: Да. Вот, эти отверстия, где выходят нервы, они становятся меньше, наступает какое-то небольшое ущемление.
2: Но не боль, а жжение, но это та же боль.
1: Ну, это хорошо, это значит, до боли еще не дошло.
2: Я понял. Последний звонок мы успеем сегодня взять. Пожалуйста, вам слово.
1: Добрый день.
7: Алло.
2: Пожалуйста. Да.
1: Говорите.
7: Добрый день. Скажите, пожалуйста.
1: Пожалуйста.
7: Можете помочь при невропатии?
1: Смотря какой, смотря где, смотря от чего, теоретически
7: это
1: да.
7: Это невропатия конечностей, пекут ноги.
1: Понятно.
7: И,
1: это связано с диабетом или с химиотерапией?
7: Диабет у меня очень маленький, сахар очень низкий.
1: Смотрите, к сожалению, диабет такая зараза, что даже если, может быть, при диабете, то есть очень невысокий уровень повышенного сахара, все равно развивается нейропатия. Скорее всего, можно помочь, но эта проблема неизлечимая, вы должны это понимать. Придите, я с вами поговорю, вам это объясню, вам станет, по крайней мере, морально станет легче.
7: Я уже болею 5 лет. И мораль моя, конечно, страдает тоже.
1: К сожалению, похоже, если вы звоните сюда и спрашиваете, можно вас излечить, на сегодняшний день на вашем пути не встретилось человека, который честно и откровенно вам бы объяснил, что это, почему и какие у вас дальнейшие перспективы. Придите, я с вами поговорю с удовольствием.
7: Ну, хорошо.
1: По крайней мере, морально вам станет легче, это точно, я вам обещаю.
7: Пожалуйста. Скажите, а какие страховки вы принимаете?
1: Практически все, кроме Health First.
7: Все, поняла. Значит, адрес можно узнать на FrontDesk. Спасибо.
1: Конечно, большое. Пожалуйста, всего доброго.
2: Спасибо. Да, прямо сейчас и узнаем адрес. 2829 Ocean Parkway. 2829 Ocean Parkway.
1: Телефон. Бернес будет или нет?
2: А сейчас мы к Диме обратимся.
1: Дима, пожалуйста, ну давай поставь нам Константина. Ну, чтобы, так сказать,
2: было... Бернеса, ну, может, ну, другую песню ж, правильно? Не ту, которая была?
1: Ну, конечно.
2: Дима такой звук.
1: Костю, все, поставь нам Костю Моряка.
2: Моряка Костю в исполнении Бернеса?
1: Конечно.
2: Ну, он может это сделать, если у нас осталось сейчас время, то мы, может быть, найдем сейчас Костю.
1: Ну, давай или что-нибудь.
2: И что еще. В конце, там, если у нас реклама не затянется до конца, мы уж тогда уже подобьем итоги и попрощаемся, правильно?
1: Хорошо.
2: Да, надеюсь, что у Димочки все получится. Или не так быстро. Хорошо, ты когда, Дмитрий, найдешь песню...
1: Дай нам
2: ты, знать. Да, не, просто запускай, а я сразу и замолчу в этот момент.
1: Договорились.
2: А пока я еще раз напомню адрес и телефон Марка Гальперина. 2829 Ocean Parkway, это Ocean Parkway и Neptune. А телефон 718-743-0900, 718-743-0900, телефон для записи на прием. Вот, вы можете выбрать время, когда вам удобно, или доктор вам подскажет, когда. Ну, и все вопросы будут, я понимаю, решены.
1: Вот она.

когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ открыв казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

Любите, кричали грузчики в порты. Об этой новости неделю везде шумели рыбаки. На свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой.

0: я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой на веселой свадьбе моряка.
1: Дорогие друзья, ну что ж, вот замечательная наша программа, которую мы так долго ждали, подошла к концу. Спасибо, Марк.
2: Слушай, час пролетел.
1: Пролетел. Спасибо, Марк. Мы встретимся с вами через 2 недели.
2: Спасибо большое.
1: 10 сентября.
3: В Нью-Йорке 5 часов утра.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Рост стоимости жизни становится одной из главных тем предстоящих выборов в Конгресс. Согласно новому опросу Рейтер и Апсос, 36% американцев больше доверяют демократам в вопросах цен и семейных расходов. Республиканцам 28%. При этом более трети опрошенных не доверяют ни одной из партий. Особенно американцев беспокоят цены на бензин, продукты и жилье. Федеральное бюро расследований изучает кибератаку на компанию Microcom из штата Канзас. Она производит компьютерное оборудование для предприятий, очищающих сточные воды. Хакеры похитили большое количество файлов, однако доказательств нарушений работы самих систем водоснабжения и очистки пока нет. Компания рекомендует клиентам изменить пароли в качестве меры предосторожности. В Нью-Йорке обсуждается многолетняя реконструкция изношенного участка скоростной автомагистрали BQE в Бруклине. Один из рассматриваемых вариантов предполагает временно провести движение через часть Бруклин-Бридж-Парк. Противники проекта опасаются шума, загрязнения воздуха и потери общественного пространства. Городские власти утверждают, что временный маршрут может потребоваться для безопасного ремонта старой конструкции. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И о погоде. Сегодня в Нью-Йорке ожидаются грозовые дожди. Относительно влажность воздуха 86%, 80% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
7: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 27 августа. Сегодня был NVIDIA день, и день принадлежал полностью NVIDIA. NVIDIA показала вчера замечательные результаты. Они были лучше, чем ожидалось. NVIDIA поднялась на 8.75% и двинула всю биржу наверх. NVIDIA прибавила $18.32, закрылась на отметке 227.98 и подняла за собой всю биржу. Dow Jones прибавил 106 пунктов, 0.2%, 53 569 был конечный результат. Standard & Poor's 500 плюс 55 пунктов, 0.7%, 7731, и это все одна NVIDIA. И Nasdaq прибавил 411 пунктов, больше чем 1.5%, 26 541. Большинство из этого NVIDIA. Транспортный индекс упал на 0.2%, маленькие компании поднялись на 0.25%. Нефть сегодня плюс $31.1 баррель, стоит $83.54. Золото плюс 4.94, $4658.10 стоит унция золота. Унция серебра стоит $69.25. 1 евро равен $1.16. Пятилетние госбумаги дали 4.403%. За 10 лет можно получить 4.676%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5.196%. За границей сегодня Англия минус 0.8%. 0,3%, Германия плюс 3%, Швейцария минус 1,1%, в Азии японский Никей потерял 0,2%, Шанхайская биржа плюс 1,1%, Гонконг минус 3%. У нас на Standard & Poor's 500 Salesforce также показал хорошие результаты. Они поднялись на 22,5%. CrowdStrike прибавил 20,5%. Viva Systems, Synopsys и Palo Alto были в плюсах. Hormel Foods, Casey General, Tapestry, Moderna, General Holdings были в минусе. На Nasdaq CrowdStrike, Synopsys, Palo Alto Strategy, Fortinet были в плюсах. Booking Holdings, Comcast, Rostores, PPD Holdings и Master Beverage упали. На Dow, на индексе Dow, Salesforce, Nvidia, IBM, Microsoft и Apple поднялись, упали McDonald's, Walt Disney, Merck, Home Depot и Walmart. Microsoft прибавил 8,69, Oracle поднялся на 3,07, Coinbase прибавил 8,94, дошел до 190,72, Meta упала на 5,04, Amazon минус 4,02, А Avaya плюс 5,40, Dell плюс 8,44, CrowdStrike плюс 38,78, Salesforce плюс 46,43, и Broadcom поднялся на 15,95. Вот, пожалуй, Apple плюс доллар 13. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Брэдман Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
2: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
8: Слушаешь Дэвидсон Радио? Правильно делаешь.
9: Слушай, Иосиф работал действительно с выдающимися театрами, не только в России.
10: И артистами евреями.
9: И с артистами евреями.
10: Огромная...
9: Ну-ка.
10: Очень много. Что да. Один Гафт чего стоит? Да. Я сейчас... Гафт – это отдельная передача. Но другое дело, вот я вообще заметил, что вот это... уникально. Вам, ну, в России режиссеров-евреев, вот если посчитать, или так, с еврейской кровью, полный, неполный там набор, но процентов 70.
9: Режиссеров.
10: Невероятно. Еще до недавнего времени половина из них были выходцы из Украины. Треть из Одессы, немного из Харькова. Но
11: это... А почему так, как вы думаете?
10: Национальность, кровь и среда, родившая, вот дают такое сочетание. Потому что вот там, потому что Пушкин Одессой был восхищен, и не просто восхищен, а там еще ничего не было. Потому что в Одессе первое здание, которое было построено, я надеюсь, вы знаете, какое. Первое, вот они начали осваивать, Екатерина издала указ, стали осваивать город. Первое здание – театр. И от театра они стали пролагать улицы. Представляете, это что-то значит, это ну, солнце южное, но море, чего же вам более, друзья, благословенные края. Это степь, это морской воздух, это вот свобода, это дыхание. И так получилось. Я сейчас конкретно об Одессе, но почему с евреями? Думаю, потому что евреи сочиняют себе жизнь. Они не просто вот, входят в обстоятельства или пристраиваются, они сочиняют, они, получая компоненты, сочиняют для себя жизнь. Поэтому такое количество писателей, такое количество поэтов. Я вот, вот вечер, который устроил, вот единственное, что успел сделать, это театр Аля Ми, театр мира, мира в понимании алями, в понимании мира души и мира культуры, мы сделали вечер еврейской поэзии. Ну, можно назвать с еврейскими корнями, а можно с еврейской кровью. И как выяснилось, извините, большая часть русской поэзии, я уж не говорю, там, лауреаты Нобелевской премии Пастернак, Бродский, а там и Высоцкий, а там и Мандельштам, Давид Самойлов, Левитанский, Слуцкий, Эдуард Багрицкий, бесконечно буду называть. Это все великая мировая поэзия, и она вся вот с примесью этой самой крови. То же самое с режиссурой, то же самое с артистами. Огромное, мне посчастливилось, вот мы сегодня его упомянули, кстати, вот совсем скоро вы можете просто специальную передачу сделать. 2 сентября ему 90 лет, Валентину Жгав. Мне посчастливилось. Я еще не успел получить диплом в ЕДИС, я пришел в «Современник».
9: Вы начинали с «Современника»?
10: Да? Конечно, я еще не успел диплом. Меня директор Табаковой, главный режиссер Хася Беровна Волчок, Галина Борисовна, она меня позвала работать. Я в первом же спектакле, назывался «Из записок Лопатина», я в главной роли занял Гафта, потому что он единственный голосовал против того, чтобы я ставил этот спектакль. Весь театр был согласен. На первой же репетиции я учился в НИЦИ у великих педагогов, а нас великая Мария Иосифовна Кнебель, опять же, режиссер Мария Иосифовна, Иосиф Кнебель, ее папа, издавал, извините, Толстого и всю русскую классику, и мы ее спрашивали, учительница, Мария Иосифовна, вот вы сидели на коленях у Толстого, как, какие ощущения. Она совершенно серьезно, мы такие наглые, с подвохом, она серьезно говорила, ну, очень острое там, острое колени. И мы ха-ха-ха-ха-ха. И Мария Иосифовна не понимала, о чем это. Так вот, Мария Иосифовна учила нас, артистов. Учила. Я думаю, что Лев Николаевич, вот он... Так, сейчас Льва Николаевича оставим. Она учила нас, что артистам, Станиславский, надо поручать роль, там поручается артисту такому-то. Я на свою голову собрал артистов. Артисты были великие, а у меня еще диплом. Это был мой первый спектакль, Женя. И я написал, поручается Олегу Табакову, поручается Далю, поручается Марине Юну, это мои сверстники молодые, там, Костя Райкин. Она... И я смотрел Гафт, а я, опять же, не понимал, он наливался. И когда дошла до него очередь, я взял пьесу, где было написано «Из записок Лопатина», Рейхель Гаусс, там автор инсценировки, он говорит, дай. Я не успел ничего написать, он взял и написал Рейхель Гаусу. К вам от Лопатина записка, не подходите Гафту близко. После этого мы дружили до того, что он уже в гробу на сцене лежал, а я уже прощался. Я горжусь, я первым издал его эпиграммы, первым я написал большую вступительную статью в газете «Молодежь Эстонии» издал его эпиграммы. И я вот что, с этой темой соскочить невозможно, потому что это, я думаю, вот сейчас в Москве готовится и выходит шеститомник. И я горжусь, что я там тома полтора просто на память продиктовал, потому что он же, когда начинал их писать, он их не записывал. Он их придумывал и забывал. И я жил в общежитии «Современника» на Манежной улице, где рядом со мной жили там Юра Богатырев, ну, и там знаменитые впоследствии прекрасные артисты. У нас на всех стоял один телефон, и Гафт, будучи в гостях у каких-нибудь девушек, я не знаю где, в 2-3 ночи, развлекая их, желая вспомнить эпиграмму, конечно, не помнил, он звонил, я спал крепче всех, и первым Юра рисовал Богатырев свои, которые сейчас изданы в альбомах, свои произведения, он первым подходил, и Гафт говорил, Йосио, зови Йосио, да. Юра говорит, так он спит, все спят, буди. Юра колотил ко мне в дверь, я там, набросив что-то, подходил в шоке к телефону, напоминаю, 2 или 3 ночи. Я говорил: алло, Гаврил, старик, хорошо, что ты не спишь. Хорошо, что ты не спишь. Ты мне напомни, что там про Настю Вертинскую написал? Я говорю: там нецензурный текст. Нормально, я сейчас рассказываю. Я ему напоминал, он иногда будил по второму разу. А дальше уже, дальше, нет, ну, это я могу бесконечно. Дальше, ну, например, вот такая с Гафтом ситуация. Мы с Толей Васильевым, хотел тоже раскрыть его псевдонимы происхождения. Это к тому же выдающий, великий режиссер из самых первых в мире сейчас. Мы руководили недолгое время театром Станиславского. Нас выгнали, и мне вообще запретили жить в Москве. Я там думал, куда бы ехать. Я очень в ужасе встречаю завтра. Старик, хорошо, что, а то я тебе написал стишок, а тебя не вижу, некому врачать. Я говорю: да, с удовольствием. Я почитал, сейчас он меня поддерживает, я говорю: смотри, хорошо получилось. Одесский пляж на время бросив, в Москву пожаловал Иосиф. Но наступила пауза в карьере Рейхельгауза. Не съездит ли для интересу тебе назад в свою Одессу? Слушайте, давайте я закончу тему Гафта. Вам сейчас будет весело. Там много будет евреев. Извините, там много будет евреев. Тема такая. Он однажды спорили, кто где там в большем количестве театров работал. И Гафт как-то так мягко сказал: я много работал, меня быстро увольняли. Вот среди всех этих рассказов он вдруг сказал: да у меня вообще был театр, меня уволили через 3 часа после приема на работу. Тут мне уже стало очень интересно. Я говорю: как? Ну, да, это театр Моссовета, блин, Завадский. Я позвал, я пришел в 10 утра, я пришел в отдел кадров, написал заявление. Вот, мне приняли, все написали в трудовую книжку. Я как дурак 2 часа мучился, вот там чай пил, ждал начала репетиции. В 12 началась репетиция. И он такую херню нес, Завадский, он такой нес. Я засыпал, просыпался. Через час он мне говорит: вам что, неинтересно? Я говорю: мне, кому здесь может быть интересно? Он говорит: так идите в отдел кадров и увольняйтесь. Он пошел в отдел, в 1 часа дня его уволили. Он проработал 3 часа. Но это еще не все. Потому что в Москве почти не осталось театров, где Гав бы не работал. Когда уже почти не осталось, а ему кто-то предложил, он же был черненький до того, как стал седым и лысым. Ему кто-то предложил пойти в театр Ромен, потому что он совершенно верно, пойти в театр Ромен. А там был такой тихий, скромный еврей, главный режиссер, которого звали Семен Аркадьевич Баркан. Вот. И как пришел, Баркан сказал: я буду счастлив, вы будете работать у меня. Вот, я знаю, вы на всех пишете эпиграммы. Вот. Ну, если можно, вот как-то так, вы, если напишите, вы мне покажите, скажите, вот я знаю, но вот лучше не писать, конечно, что-то очень долго. Вот Гафт, когда от него вышел, он написал сразу, это сразу разошлось по театру: Семен Аркадьевич Баркан, не режиссер и не цыган. Вот. На что Баркан почему-то обиделся и позвал его на следующий день и говорит: вы знаете, вот как-то многим, вот Эфросу, Гончарову, вот другим, вы хотя бы по 4 строчки, а мне вот почему-то 2. Гафт говорит: пожалуйста, я могу дописать. Семен Аркадьевич Баркан, не режиссер и не цыган, он как на кухне таракан, ползает, спектакль ставит, никто гада не раздавит. Это был его последний день работы в театре, Ромен. И тогда, и вот сейчас будет финал очень сильный, потому что друзья Гафта, Андрей Миронов, Ширвинд, они сказали: старик, у тебя нет выбора, у тебя ничего не осталось. Ты приходишь в театр сатиры, но ты на плучиках, вот, вот ничего не пишешь, понимаешь, ничего. Ой, блин, я вообще не пойду в этот театр, это не режиссер. А Плучик по образованию это математик, и он никогда не учился режиссуре, он был ассистентом Мирхольда, ну, знаменитый прекрасный режиссер. И Гав действительно дня три держался. И он все-таки написал и сказал, я вам не покажу. Это он Мирону. И что, я ему донесу. Я не понимаю. Ты что, Валя, только для нас. Вот только. Вот скажи, только для нас. Это был конец репетиции. И Гав сказал, я так немножко на него написал. Плучик, что Плучик? Он же там, я написал так. Сам по себе он ничего не значит, в нем интеллект бренчит и скачет, его познание как числа, и все поэтому без смысла. Постольку Плучик мастер штучек, поскольку сам из недоучек. Плучик узнал об этом просто до конца этого дня. И уже утром он сказал, значит так, вы больше в этом театре не работаете, и не просто не работаете, а на служебном входе будет лежать ваша фотография, чтобы все актеры знали, что вас нельзя сюда пускать. И, извините, его действительно не пускали. Он бродил по Москве без работы. Кстати, после этого он уже потом в «Современнике» оказался. Он бродил без работы, но в театре сатиры. Тогда не было такой отдельной профессии художник по свету. Была профессия зав. Электроцехом. И вот в театре сатиры опять еврей. Слушайте, у нас прямо вот работал выдающийся художник по свету. Работал очень много лет.
11: Светило.
10: Или светило, кстати, хорошо. Слушайте, он бы мог так книгу. И... его фамилия была Элиот, там Лазарь Моисеевич, это не важно. Важно, что исполнялось ему 70 лет, из них 50 работы в театре. И Плучик решил устроить огромный вечер, собрать всю Москву, потому что он всем помогал, его все любили. Все нормально, вечер-вечер, но надо дать Гафту должное, он вообще... очень любил монтировщиков декораций, простых людей, вот советоваться, смотреть. И он с этим Элиотом прямо очень дружил. И Элиот звонит Гафту и говорит, Валя, у меня юбилей, будет полный зал, телевидение, все будет. Ты должен прийти и поздравить меня. Тем более, пожалуйста, эпиграмму. Он говорит, так меня в театр не пускают. Меня в театр не пускают, а моя фотография. Этот Элиот приходит к Плучику и говорит, Валентин Николаевич, я очень прошу, мой друг Гафт, я знаю, вы будете вести вечер, все, но давайте так, вот он появится, вы на этот момент уйдете, он выйдет, поздравит меня, уйдет, и вы вернетесь, вы не видите его, вот не будете, и все. И Лед звонил, говорит, Валя, я тебя очень прошу, смотри, Плучик уйдет, и ни слова о нем, вот ни слова, не упоминай, ни слова, ни Валентин Плучик, ничего. Ты меня поздравляешь, зал тебе аплодирует, ты уходишь. Говорю, хорошо, мне это нравится. Но Плучик допустил небольшую ошибку. Он, когда появился Гафт, и когда Элиот объявил меня, пришел поздравить мой друг Валентин Гафт, Плучик, вместо того, чтобы встать и уйти, он демонстративно, чтобы зал видел, как он к Гафту относится, он развернулся на своем кресле и отвернулся к Гафту спиной. То есть он сидел развернутым.
9: Послышал.
10: Вот. Элиот сидел здесь. Гафт вышел, вынес какой-то подарочек и сказал, да, короткие стихи, обращаясь к Элиоту. Здесь сидит Плучик спиной. Ваш юбилей. Хочу сказать одно. Служа искусству света беззаветно, вы освещали так порой говно, что становилось и оно заметно. После этого...
9: Мы перестали продавать билеты.
10: Слушайте, надо остановиться вот Валентиновичу дорогому, любимому. И это, вы знаете, только Валентинович.
11: Вы знаете, мне очень интересно, вот вы сказали, что сначала он вас так не принял, а потом вы подружились.
10: Очень.
11: Как произошел этот момент
10: принятия вас? Это все связано с работой. На одной и той же репетиции мы с ним много чего делали, а потом уже в моей школе современной пьесы он регулярно выходил во всех вечерах поэзии, в авторских. Много чего делали. И он придумал, например, придумал там и название, и все, такой спектакль, долго шел в «Современнике», назывался дилетанты. Спектакль о том, как артисты, а именно Леня Филатов, Гафт, артисты юрские, писали тексты, и великий, опять гениальный художник еврей Давид Львович Боровский, гений, он придумал фантастическую сценографию, колонны современника, вот эти на чистых прудах, и из-за каждой колонны, каждая колонна — это колонна от такого артиста, такого, такого. И мы очень много чего с Валентиновичем успели сделать. Много
9: вы правы, Юсиф. Да. Давайте немножко свернем. Я вот что хочу спросить. И давно. Значит, вы поставили колоссальное количество спектаклей. Я думаю, что вы и сами не знаете точную цифру.
10: Знаете? Что с лишним?
9: Ну, это не точная цифра.
10: Точно.
9: По арифметике у него в Одессе было.
10: С лишним.
9: Три.
10: Понимаешь? С лишним.
9: У него было три с лишним. Так я хочу спросить. Вы часто ставили спектакли драматургов, писателей, которые были живы? Еще это непростая задача. Но у вас были иногда, ну вот какие отношения? Вот вы ставили, например, Шукшина, «Поутру не проснулись». Вы ставили, ну я знаю, что вы были в очень хороших там с Жуковым отношениях, к Свадивым, который недавно, к сожалению, ушел. Трагически. То есть у вас были, вот как складываются отношения?
10: Для меня, я сейчас скажу, вы сейчас прямо вот, ну... в десяточку попали.
11: Ассирия. Десяточка — это Ассирия.
9: Не усложняю.
10: Я вот так видел прямо.
9: Ассирия?
11: Я старался. Ассирия — это десяточка, да.
9: Но это уже на высоком иврите.
10: Это слишком высокий.
11: Он Пакьян, а та Эссер.
9: Да, можно так.
10: Да, это да. Для меня вот школа современной пьесы в Москве была не просто название театра, а программа. Я горжусь тем, что я никогда... Это начиная еще со студенческих лет. Я никогда не ставил пьесу, если ее до меня уже кто-то поставил. Поэтому я никогда не ставил ни Шекспира, ни Мольера. Но один раз там в Санкт-Петербурге в театре, в каком же, в Балтийском доме, Островского, один раз
9: попробовал. И в Одессе ставили, по-моему, «Бедный Марат», если я не ошибаюсь.
10: Это мой диплом, это преддиплом. Диплом вот в «Современник», да, конечно, на украинской мове, не «Бедный Марат», «Йосы профилиал». Я слежу, как мое имя меняется там. Джозеф в Америке, здесь Йосеф. Ну, как-то вот оно все как-то...
12: В агентстве «Good Care» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в «Good Care». 718-635-3535.
13: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке — $14 миллионов.
14: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
15: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
16: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
17: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
18: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
19: Мой адвокат.
20: Юрий Прохин.
21: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
22: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальность. Жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
0: мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й-стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
1: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Власти нашей страны сообщили о пресечении крупной хакерской операции, которую власти связывают с Китаем. По данным Министерства юстиции, злоумышленники проникли в компьютерные системы ряда федеральных ведомств, включая НАСА, Федеральную резервную систему, Министерство энергетики и структуру Сената. Власти изъяли интернет-домены, которые использовались для проведения атак. Посольство Китая не прокомментировало новые обвинения, однако Пекин обычно отвергает заявления о причастности к кибершпионажу. Администрация Трампа ищет способы сдержать рост цен на бензин. Белый дом предлагает расширить число временных исключений из экологических требований для нефтеперерабатывающих предприятий. Сторонники инициативы считают, что она позволит увеличить производство топлива. Экологи предупреждают, что послабления могут привести к дополнительному загрязнению воздуха. В нью-йоркском метро вновь обсуждают экстремальную жару. На отдельных подземных станциях этим летом температура поднималась выше 120 градусов по Фаренгейту. Транспортное управление изучает возможность создания специальной тепловой сети. Накопленное под землей тепло предлагается отводить от платформ, а зимой использовать для отопления близлежащих зданий. Пока речь идет только о пилотном исследовании.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
19: Дэвидсон Радио. Волна 620 AM.
9: Но зато я представляю себе, сколько ошибок делали в России, когда вы жили в фамилии Райхельгаус, а здесь не делали.
11: Ошибками я могу вам сказать. На иврите у вас как с фамилией? Ее произносят на иврите?
9: Абсолютно спокойно.
10: Так же и произносят. А вот эта ошибка, это повод для нового рассказа. Я ведь собирал, я довольно долгое время собирал коллег. У меня был конвертик, и я из разных газет вырезал...
9: Как печатали фамилию.
10: Совершенно верно, я вырезал ошибку. Но не смешно, вместо Райхельгаус, Рейхельгаус, вместо Рейхельгаус, Рейхельгаус. В общем, я собрал 12 ошибок и остановился на 13-й. 13-ю я положил в конвертик, заклеил, решил больше не собирать. 13-ю, это была газета города Находки, где там возле Владивостока. Я был молодым режиссером, современники, и вместе с великим Давидом Боровским, он тогда был главным художником Таганки, мы приехали вести семинар с режиссерами там народных театров, я сейчас не помню зачем, но семинар. И местная газета написала, что с такого-то по такое, там, не знаю, мая, в Находке проходит семинар театральных деятелей, его проводят главный художник театра на Таганке, легко было написано, Давид Боровский, и молодой режиссер театра «Современник» Райхергрус. После фамилии Райхергрус я эту коллекцию собирать перестал. Но у меня с фамилией очень много баек. Например, когда я, кстати, вот

0: Возьмут одного, потому что был еще один талантливый, интересный парень. Вы его прекрасно знаете. Он до конца жизни не мог мне простить это решение приемной комиссии, поскольку звали его Женя Ария. И он вынужден был уехать и в следующем году поступать в Ленинграде, и поступил. И вот всю жизнь, я потом приезжал сюда бесконечно на гастроли, он это до конца жизни не забывал. Но дело не в этом. Дело в том, что незадолго до конкурса, когда ко мне приставали: старик, ну ты бы псевдоним взял, ну ты бы, потому что некоторые брали, ты бы что-нибудь... Я вдруг распространил такую байку, я говорю: а зачем? Меня то возьмут из-за моей бабушки. Кто-то из однокурсников: какой бабушки? Я говорю: а вы что, не понимаете, не знаете? Вы что, не знаете великую русскую актрису Зинаиду Райх? Говорит: подожди, это жена Мейерхольда. Я говорю: так, а до Мейерхольда кто был ему? Есенин. Правильно, а до Есенина? И тут все говорят: вот этого вы и не знаете. До Есенина ее мужем был Мейер Ханаанович Рейхельгаус, мой дедушка. А это моя бабушка, она взяла сценический псевдоним Зинаида Райх. Я пошутил один раз, с тех пор, ну, 2-3 десятилетия в ГИТИСе ходила майка, что у нас учился внук Зинаиды Райх. Жаль, бабушка сама не узнала. Ну, у меня...
1: Чуть-чуть подправить еще внук Есенина.
0: У меня с фамилией... Да, и Мейерхольда одновременно. Да, ну, у меня с фамилией очень много было.
1: Про драматургов, про авторов.
0: Про драматургов.
1: Вы сказали, что я в десятку попал.
0: Вы попали, потому что я, еще раз говорю, Акунин, Улицкая, Дима Быков, ну я как-то называю, смотрю, все иноагентов, как-то хочется каких-то простых. Но и в «Современнике», и я все время ставил пьесы, только что написанные. Вся школа современной пьесы.
1: Бывали какие-то конфликты, когда приходили: Иосиф, я не так вижу, ты не тот.
0: Нет, вы знаете, я как-то всегда с авторами... Мне нравится, когда автор живой. Ну, как, ну, от Чехова не убудет. Я Чехова много ставил. Я Чехова ставил и в Стамбуле, и в Нью-Йорке, и в Женеве. И много, но это там. А здесь, мне кажется, это же прекрасно. Я и здесь хочу, в Израиле. Пьесу, которую... Когда я вдруг вижу, что ставят пьесу, написанную 50-70 лет тому назад, да, это классика, да, в этом есть история театра, но мне кажется, что люди, которые приходят в зал, они должны видеть и подключаться, они должны видеть свою среду, свой контингент, свой контекст. Они должны соотноситься, они должны понимать, о чем идет. Ну, для меня всегда, вот всю жизнь, я не горжусь этим, но почему? Ни Шекспир, ни Мольера. Для меня как-то просто в пьесе, да, сэр.
1: Три сестры эти кутаются в платки, ну сколько?
0: Отцов. Чехов – это совершенно отдельно. Я ставлю классику, и даже ставил, но мы с Шуком Вадиком, тем самым великим, прекрасным, я ему поставил такое, ну, не то чтобы условие, но такое предложение. Я сказал: а можешь взять только текст Чехова, пьесы, великой пьесы «Чайка», но так сложить слова, ты же великий поэт, прекрасный, чтобы это были стихи. И Вадик написал потрясающую оперетку. Он взял чеховский сюжет, чеховский текст, и оперетка была, оперетка «Чайка». И она много лет шла. Я поставил три «Чайки». «Чайку» Чехова, «Чайку» Жука и Журбина, опять одни евреи. И «Чайку» Акунина. Вот уже, слава богу.
1: Но я думаю, что все-таки при всем уважении к вам и к Вадику, который я очень хорошо знал, это еще счастье большое, что Антон Павлович не дожил до этого.
0: Нет, я уверен, что ему бы понравилось. Антон Павлович как раз не случайно, извините, он ведь не случайно на своей пьесе «Чайка» снизу подписал комедия. Там дважды стреляются, там черти что. И при этом, вот, а Жук, когда писал оперетту, он же там же в финале «Треплев» стреляется, а когда Жук писал оперетту, он написал: трупа на сцене в финале, а трупа никто не видал. Сестры в Москве будут жить, поживать, небо в алмазах для всех засияет, если бы знать, Если бы это все чеховский текст, только

0: Никто ведь не знает, если не все в человеке прекрасно покуда. Будем любить человека и будем жалеть, мы подождем, мы надеяться будем на чудо. Столько терпели, придется еще потерпеть. И ничего необычного нет, если посыпятся с неба алмазы, был бы сюжет. Новый сюжет для небольшого рассказа. Вот это оперетта «Чайка». Ах, Вадик Жук, хорошо, что мы его вспомнили. Да. Выдающийся поэт, мы сделали с ним 3 огромных спектакля.
1: Человек потрясающий.
0: Он человек прекрасный, он поэт великий, выдающийся. У него, у нас не совсем серьезно, я бы почитал вам его какое-нибудь короткое стихотворение. Не буду.
1: Йосиф, я хочу задать вам вопрос. Он немножко вообще в сторону идет, об одном человеке. Я просто много читал ваших интервью и слушал, и вы, скажем так, иногда вспоминаете о нем. По 2 причинам я хочу задать этот вопрос. Я хочу спросить вас об Анатолии Борисовиче Чубайсе. По 2 причинам. Во-первых, потому что я тоже считаю его действительно великим человеком, и если бы не он, то все, что сегодня в России происходит, происходило бы в 96-м году, потому что благодаря ему, с моей точки зрения, фильм потрясающий, 10-серийный, не прошедшее время, и, во-первых, потому что я вам сказал, что я к нему отношусь так, и я не знаю, какая связь между вами, откуда я могу знать, а во-вторых, потому что, к сожалению, несмотря на то, что он сегодня живет в Израиле, навряд ли он придет к нам на подкаст.
0: Я думаю, если вы не будете ему говорить, что нужно веселиться и шутить, я думаю, он придет к вам. Я постараюсь коротко сказать, потому что это мой друг. Это человек, с которым мы много-много лет дружим. Я считаю его гением. Я даже студентам читаю иногда лекции о том, там, чем гений отличается от большого таланта. Вот, считаю его гением. Но в последнее время он сделал мне такое суровое замечание, что я слишком много о нем рассказываю, слишком много комментирую. И лучше, я думаю, вы его позовете, я даже помогу вам его позвать.
2: Вы адрес кинете.
0: Попрошу. Адрес, телефон не дам.
2: Скажите, они вас потянут по ивриту.
1: Но я знаю, что вы ставили. Даже не знаю, да. Как это назвать, пьесы или, может быть, сцены не только артистам.
0: И это вы намекаете на Жириновского?
1: Я намекаю, я просто прямо говорю.
0: Нет, я на самом деле любил, когда на сцену в школе современной пьесы выходили непрофессиональные артисты, журналисты, балерины,
1: президенты.
0: Нет, сейчас. Если вы про Бориса Николаевича, то как раз вот это связано с Чубайсом, когда Анатолий Борисович был главой администрации президента, и Борис Николаевич Ельцин в течение 7 месяцев не выходил к людям, что называется. Готовился его первый выход. И это было президентское послание там, в Кремле со всеми палатами, со всеми партиями. Мало того, там, очевидно, готовился с той стороны импичмент. Все очень серьезно. И Чубайс предложил мне принять участие в подготовке президентского послания как режиссера. И я там обдумывал довольно много. Это описано в моей книжке «Не верю». Есть такая глава большая, называется «Как я готовил президентское послание». Мало того, я получил большую красивую благодарность от президента, часы там. Мой папа любил их автоинспектором. Они сразу его отпускали. Я ему эти часы передал, и там, где был от президента российского, показывал, говорил, ты что, хочешь... Он с одесским акцентом говорил, автоинспектор, ты что, хочешь неприятность? И вот в это время его отпускали. Так вот, на самом деле, конечно же, мне это нравится. нравилось, и мне казалось, что, оказывается, моя профессия... Ну, это не секрет, что со многими политическими деятелями работают режиссеры, там, речью занимаются при подготовке к выборам и ко многим важным событиям, но... ну, что тут сказать? Я подтверждаю, да, я этим занимался. Что касается Жириновского, здесь все проще. Это можно и сегодня увидеть. В интернете бродит много наших политических передач, где есть всякие диалоги, где он побеждал сразу. Как только была написана фамилия, вот поединок ведется, Жириновский, Рейхергаус, еще... Ни он слова не сказал, ни я. У него было 10 тысяч.
1: Соловьёва. Еще Соловьёв был нормальный.
0: А у меня был полный ноль. А потом, ну вот есть передача, которую можно увидеть сегодня. Это очень смешно. Владимир Владимирович сам мне позвонил. Сказал, слушай, мы можем заработать. Я думаю, ничего себе.
3: Я люблю разговоры, которые так начинают.
0: Он говорит, давай пойдем на передачу «Кто хочет стать миллионером?» И заработаем 3 миллиона. Я что-то думаю, что ему 3 миллиона, но мы пошли. Эта передача есть, ее можно увидеть, там очень много вырезали, но эта передача грандиозная, мы проиграли. Мы были на грани 3 миллионов, проиграли, потому что я предложил правильный ответ, я предложил неправильный ответ, а Владимир Вольфович предложил правильный. Но он сказал, ты сегодня все правильно называл, давай твой. И когда делили мой, мы проиграли эти 3 миллиона, он в кадре, в прямом эфире хотел меня испепелить. Он кричал, на Камчатку, на север, театр твой надо сжечь, и тебя вместе с театром. И я не знал, что делать, потому что мы были на грани выигрыша. Я еще раз говорю, это все можно увидеть. Нет, я люблю заниматься режиссурой вне театра.
3: Если у меня вот вопрос такой. Мы про язык поговорили, про театр поговорили. Вот вопрос от лица израильтянина. Вы, как режиссер, видите драматургию, наверное... тоньше, чутьче, чем обычный обыватель. Видите характеры?
1: Чутьче. Надо ему поставить сцену речи.
0: Прекрасная речь.
3: Вот вам Израиль, да, с огромным количеством драматических событий, да, он каким вообще героем представляется? И надеюсь, что я правильно себе выразил. Но вот что вы здесь для себя отмечаете? Очень интересен ваш взгляд.
0: Очень, я отвечу вам очень просто. Для меня самое главное, начиная ставить пьесу, самое главное определить ее жанр. И вот я своих студентов-режиссеров много лет еще говорю, вот жанр. А что такое жанр? Жанр – это то, как ты это видишь. Один из моих... великих учителей Петр Наумович Фоменко. У меня есть рассказ, как он пришел...
3: Выпуск разоблачения.
0: Опять, как он пришел на стажировку в Малый театр и зав. Отделом кадров такой говорит, Петр Фоменко, ух, какой ты парень, давай я тебя выпишу, ты же студент, наверное, там не очень хорошо ешь, я тебе выпишу пропуск в нашу столовую, это Малый театр, здесь вкусно, недорого, все, в общем, он ему это. Так, давай, Петр Фоменко, как твое отчество? Он говорит, Наумович. Наумович? А где ты родился? Он говорит, в Одессе. Так, знаешь, не надо в нашу столовую. Ходи нормально, как все. Так вот, я когда Петра Наумовича, моего любимого, великого русского режиссера, спросил, Петр Наумович, а вот вы такой гениальный режиссер, великий, все такое, потом исчез, напомните, я про Фоменко вам. Нет, сейчас я вернусь к этому. Я сам себя перебиваю. Он однажды позвонил, был очень зол, там, и сжаловался мне, что я там помог, чтобы я сделал это. И он говорил очень много ненормативной лексики. Ну, сплошной мат. И я так затихал, не отвечал ему. Он говорит, подожди, тебя, наверное, я так вижу, ты что-то не можешь мне ответить сразу. Тебя, наверное, пугает вот мой текст или то, как я разговариваю. Я говорю, Петр Наумович, вот все, что вы говорите, вот что бы вы ни говорили, это музыка. Он говорит, тогда я пришлю тебе ноты. Так вот, я сейчас продолжаю, что я когда спросил, я помню ваш вопрос про Израиль, Петра Наумовича, а вот что такое жанр? Он говорит, жанр – это взгляд. Он говорит, там скользко, ветер, лед, вышла старушка из магазина, упала, у нее все разлетелось, разбилось, на нее течет майонез, сметана, вот, она не может подняться, говорит, и для нее трагедия, это конец жизни, она сломала шею ребята. А идут ребятки, пьют пиво, курят, и хохот. Потому что очень смешно она выглядит, для них комедия. Вот для меня самый сложный и самый любимый жанр – трагифарс. Когда есть трагедия, и рядом внутри, это очевидно от родителей, от мамы, которая ухитрялась, извините, но улыбаться на похоронах от того, как кто-то демонстрировал свою, с плюсом свою любовь к покойному. Так вот, для меня Израиль – уникальная, удивительная страна, которая существует, в моем восприятии, кто-то так не видит, не считает, в жанре трагифарса. Здесь высочайшая трагедия соседствует и сочетается с несочетаемым, с невозможно смешным, с невозможно необъяснимым, с невозможно парадоксальным. Вот Израиль для меня...
1: Савельюха, как спасибо. Точно, да, человек живет 2 года, не полный.
0: Но это моя профессия.
1: Ну, слушайте, есть же разные, скажем, водопроводчики. Разные, и режиссеры бывают.
3: Сказали, вообще законы театра. Если у нас есть ружье, оно же выстрелит.
1: Ну, у меня еще такой вопрос. Мы тоже его задаем часто нашим гостям. Вот за это небольшое время, что вы живете в Израиле, у вас появилось какое-то место в Израиле, в котором вы себя ощущаете вот как-то хорошо, тепло. Вот как-то вот вы чувствуете себя на месте.
0: 2 места есть таких, которые в любой точке мира я ощущаю себя хорошо и на месте, и все такое. 2 места. И в Израиле они замечательно сочетаются. 1 место – море. И это для меня, я вот, жаль, что мы так, я готов любые стихи о море вам прочесть.
3: Вы сказали в море, и сразу да. Я отреагировал,
1: потому что ожил,
3: вы с ним на одной волне.
0: Да, да. Потому что... второе, конечно, театр и момент репетиции. Вот я репетирую с очень хорошими артистами, вот сейчас. Уже я не буду их называть, потому что они ведущие артисты израильских театров, чтобы не ревновали коллеги. Я надеюсь, они сыграют в моих спектаклях, и я надеюсь, что это случится. Вот для меня момент репетиции – счастье, а уж репетиции на берегу моря. Это, а я живу на самом берегу, я снял квартирку просто вот на первой линии, и для меня это все. Мало того, я же, естественно, был убежден, как мне предложили руководить театром, значит, мне сейчас подарят квартиру, машину, огромную смету, потрясающее здание. Ну, это нормально, все нормально, это так, я почти шучу, и очень надеюсь, что это верное, вот полюби Израиль, тут не полюби, тут в него надо вложить. Мне очень обидно, как профессионалу, что при том, что во многих странах мира выдающиеся режиссеры, артисты, сценаристы, драматурги, евреи, сам Израиль почему-то этого не ценит и не, как-то не очень это...
1: Тоже еврейская
0: история. Не очень тоже пользуется, потому что только из России сейчас такое количество. Знаете, здесь профессионалы, которые могли бы украсить любой самый знаменитый, самый столичный российский театр. Здесь колоссальные сценографы, колоссальные технологи. Я уже не говорю об артистах, о режиссерах. Просто я говорю, как? И это здесь, и это здесь, и это. Я все время встречаю, все время смотрю. Мне кажется, что вот как только Израиль согласиться, что мы должны быть лучшим в мире театром, то и вся общая культура несколько соберется. И, в общем, это будет большой плюс государству. Я в этом уверен. Не во мне дело. Очень много сейчас потрясающих людей. Я, вы знаете, я сейчас, ну, просто через день хожу в театр, и у меня впечатление, что я нахожусь в какой-то там центре столичной тусовки, потому что вот идет спектакль Крымова, вот Лилия Ахеджакова, вот Чулпан Хаматова, вот только что, вот я завтра иду смотреть Сашу Зиклистова, ну, не успеваешь вдохнуть, вот. Мало того, это все-таки гастрольные, а есть что, есть и здесь, что посмотреть. Другое дело, что, конечно, Израиль принципиально, это вот опять как трагифарсу, он принципиально отличается от восприятия театра. Если вы в Москве меня спрашиваете, что посмотреть, я вам называю режиссеров и артистов. Я говорю, посмотрите спектакль Крымова, посмотрите спектакль Серебренникова, посмотрите спектакль Толи Васильева, посмотрите Каму Гинкаса, опять сплошные евреи. Вот, но... Здесь другая. Мне либо называют театр, либо называют фамилию директора. Я говорю, подождите, это директор. Я говорю, а режиссер? Так у нее разные ставят режиссеры. Кого позовет, тот и поставит. Она определяет, оказывается, но она права, директор. Она молодец, слава богу, что она держит театр, что она находит деньги. Но это видно в спектаклях, что сегодня ставил один режиссер, завтра другой, отсутствие ансамбля. Ну, опять, это вот это оркестр без дирижера, это, ну, это такая уже специфика. И я уверен и надеюсь, что в Израиле это случится, и израильский театр не может не быть первым в мире. Правда, не может, потому что для этого есть представители всех профессий, и все они немножко.
1: Иосиф, мы тоже в это очень верим, правда. И мы хотим, чтобы вы были здоровы. Это в первую очередь.
0: Ага, неожиданно.
1: Неожиданно. И чтобы вы много лет продолжали работать, и чтобы обязательно открылся ваш театр так, как вы хотите, и чтобы состоялась премьера, и так как мы с Илюхой все-таки евреи тоже, то мы бы хотели, чтобы...
3: Вы контрамарку
1: вы
3: сейчас?
1: Не контрамарку, просто чтобы вы нас позвали на премьеру.
0: С удовольствием.
1: Спасибо вам громадное, надеюсь, что вы были сегодня с нами. Нам
0: вам
1: было,
0: спасибо,
1: наверное, приятно,
0: что позвали.
1: Море удовольствия получили.
3: Приятно было.
1: Спасибо большое.
0: Вам спасибо.

0: были истории от реки до моря.
1: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
2: Бесплатные программы «Прикей и Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
1: Счастливое детство начинается здесь.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Здравствуйте, это Наталья. Суставы беспокоили меня долгое время, но после 2 месяцев употребления водородной воды боль постепенно уходит. Я могу снова наслаждаться активной жизнью без ограничений.
7: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
8: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса на итоги недели, в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
9: 620 АМ.
10: Здесь не остановимся.
11: В Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
12: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
8: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
11: Дэвидсон Радио.
13: Мы любим Нью-Йорк.
14: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
15: Такой противный!
16: Такой большой! Он безумец!
11: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
17: Сева Капланом и Васе. Вася тоже Каплан. Вася бежевый, он на переднем плане. Русские богатыри в сказках обычно говорили в подобных случаях: долго же я спал, но у меня немножко перефразировано это все. Вчера случайно получился очень, с научной точки зрения, интересный эфир. Вчера наш звукорежиссер Акмаль Тахиров не мог присутствовать на рабочем месте и взял выходной. А я все равно встаю. Там, ну, в 4, в полпятого. Ну, короче, мне надо было что-то поделать на компьютере. И думаю, дай-ка я просто включу стриминг. И если будет с кем пообщаться там в чате, то пообщаемся. Если нет, то, значит, ничего сообщать не буду, новостей не... То есть, вообще, весь формат похерен был вчера. И после этого на этом канале впервые появились комментарии, потому что свои своим комментарии не оставляют, так как комментарии – это, так сказать, товар на ярмарке тщеславия. И нужно показывать... демонстрировать свое существование, но там, где тебя смотрят за граница, большие мальчики и девочки. То есть себя показать, людей посмотреть, а чего себя показывать там, где тебя вроде бы как и так все знают. Особенно того, кто, значит, хозяин площадки. И просмотров было вчера в 2.5 раза больше, чем обычно, когда лайв-стриминг. Даже такие сигналы были: ой, я посмотрел в записи, я теперь буду смотреть в реальном времени для того, чтобы оставлять комментарии и так далее. Но подписка не увеличилась ни одного человека. Мы подписываемся, наши подписываются только на тех, так сказать, кто помогает им себя показать. Но это ваше личное мочеполовое дело. Я все равно буду продолжать делать то, что я делаю. Хотя эксперимент будет повторен на следующей неделе, в пятницу. Уже точно известно, что Акмаля не будет. И поэтому мы сделаем, наверное, то же самое. Теперь переходим к новостям глобальным в виде заголовков. В основном: армия России за минувшие сутки продолжила нанесение ударов по военной инфраструктуре Украины. Они пишут: сокрушительных. В частности, был разбит склад с крылатыми ракетами большой дальности «Фламинго» и логистические хабы противника. Удары по военным объектам Украины идут, не прекращаясь. Разбитые логистические центры Вишневая и транспортно-логистический центр Рабен, Украина, в Киевской области. Украинцы атаковали Севастополь дронами со шрапнелью. Повреждения получили жилой дом, детский сад и автомобили. Интересно, такую загадочку хочу предложить. Какой из городов носит название, состоящее из одного мужского имени и 100 женских? Наш телефон в студии 718-303-9090. Сейчас чат точно активируется, потому что это зона их компетенции. В результате атаки дронов на Ярославскую область НПЗ «Славнефть» Янос, один человек погиб, 27 пострадали. Трамп заявил, что его не беспокоит возможность нападения России на страны НАТО. Вообще Трамп мстителен до геополитического уровня. Он не любит НАТО, потому что НАТО его ни в грош не ставит, но должно мириться с ним. Международные судоходные пути в Ормузском проливе открыты и свободны от мин после месяцев тщательной и опасной работы американских сил. Это полная формулировка главы Центрального командования Соединенных Штатов адмирала Брэда Купера. Скончался король Норвегии Харальд V, он у вас наверху справа, с погонами. Королю было 89 лет, на престоле он был с 91 года и был до вчерашнего дня старейшим монархом в мире. 469 человек подсчитано, это жертвы катастрофического наводнения, о чем сообщила сегодня утром полиция Непала, спустя двое суток после того, как на границу с Тибетом сошел грязевой поток. Более 800 человек продолжают числиться пропавшими без вести. Первому в мире пациенту успешно удалили опухоль мозга во время операции, проведенной с использованием искусственного интеллекта. То есть в режиме реального времени система AI анализировала видеозапись, которую транслировали без задержки из операционной, и подсказывала хирургам, как избежать повреждения жизненно важных, но скрытых кровеносных сосудов и нервов головного мозга. А мужик этот счастливый у вас справа в серединке, это Рис Хиберт, отец двоих детей из Бедфордшира, и без этой операции он мог потерять зрение. А некоторые американские компании, тесно связанные с Трампом, предпринимают шаги, чтобы завоевать расположение демократов, опасаясь, что станут мишенями, если республиканцы потеряют контроль над палатой представителей. Крупные технологические компании, особенно те, что делали крупные пожертвования на проекты Трампа, готовятся к расследованию в Конгрессе и даже к потенциальным уголовным расследованиям по своей части, а Meta Platforms и другие выписывают крупные чеки демократам перед, сами понимаете, промежуточными выборами. Федеральные авиационные власти обнаружили, что двое диспетчеров покинули работу раньше положенного времени, до того, как региональный самолет Air Canada врезался в пожарную машину в аэропорту Лагвардия в марте. Это было, кто подзабыл. Но там перегрузка была, в защиту этих диспетчеров. Перегрузка на работе была чрезмерная. И там они работали так сверхурочно, что никакой овертайм уже был не нужен. То есть это, я, конечно, не могу это судить, потому что я I'm biased. У меня была такая ситуация, когда я работал техником по ремонту телевизоров в гостинице «Хилтон», и наш босс, он был мастер по созданию рабочей нагрузки, нормально платил там овертайм, и начал вызывать меня по выходным на работы, а у меня сыну на тот момент было года полтора, и я хотел время проводить с ним. Ну вот, так что не очень хотелось. Но выбора не было особо. Следователи заявили, что временное перемещение зоны посадки Marine One из-за строительства Белого дома стало фактором инцидента с безопасностью с вертолетом, который перевозил президента. Это тоже недавнее прошлое. Трамп подписал исполнительный указ об изменении названия озера Онтарио на озеро Америка в рамках дальнейшей эскалации торгового спора Соединенных Штатов с Канадой. Но это точно клинический диагноз. Администрация Трампа ведет передовые переговоры. То есть только сейчас началось, но там дожмут точно. С Венесуэлой о том, чтобы Соединенные Штаты получили прямую долю более чем в дюжине нефтяных месторождений, на которые приходится примерно треть гигантских энергетических запасов Венесуэлы. Федеральный судья ввел временный запретительный приказ, который запрещает правительству внедрять новые правила, меняющие процедуру голосования по почте перед промежуточными выборами. Администрация Трампа ограничила возможность иностранных студентов проходить стажировки до выпуска, что может ускорить снижение числа таких студентов. Федеральные власти готовят обвинения против военнослужащего, подозреваемого в размещении ставок на Polymarket. Там он ставил на военные операции, за которые за ставки он получил более миллиона долларов. Он был куратором речей, там, типа суфлера у Трампа, и поэтому знал, на что ставить. Теперь по бизнесу в целом, тоже в виде заголовков, NVIDIA приостановила некоторые сделки в рамках новой финансовой инициативы, которая предоставляла кредитную поддержку облачным провайдерам искусственного интеллекта в обмен на долю дохода. Инвесторы, уверенные в перспективах технологий, способствовали росту основных американских фондовых индексов, подняв промышленные S&P 500, NASDAQ и Dow, соответственно, на 0,7, 1,6 и 0,2%. Федеральный судья постановил, что администрация Трампа нарушила права Anthropic по первой поправке Конституции, внеся компанию в черный список как угрозу цепочки поставок. Президент Федеральной резервной системы в Бостоне Сьюзен Коллинз заявила, что может поддержать повышение процентных ставок на будущем собрании, если данные покажут, что инфляция не снижается в соответствии с ее, то есть президентской, президентскими ожиданиями. Абу-Даби, которого называют шейхом-шпионом, является крупным акционером, поддерживающим новый американский банк, который криптопроект семьи Трампа готовится запустить. Как насчет конфликта интересов? Этика, власть, которая использует свою позицию для обогащения? Никак, да? Калши заявила, что стремится расширить рынки прогнозов погоды. И это очень умно и своевременно, потому что с прогнозами погоды черти что творится на самом деле. Я не понимаю, там люди могут быть перегружены, диспетчеры могут уйти раньше с работы из аэропорта, но уже трудно стало верить телефону в плане прогноза погоды. Если бы только телефону, синоптики, там профессионалы, скажем, на том же Tenten Winds, они говорят, что ситуация с погодой постоянно меняется, так что слушайте радио. Ну, в принципе, это хорошая, так сказать, наживка, чтобы слушать. Но Tenten Winds и так слушают все нормальные люди, которые живут в Большом Нью-Йорке. Тем более, после того, как они модифицировались, перешли на FM, у них стало лучше качество звука, и у них там один ведущий, линейный ведущий, но линейный тут, который сидит смену, вот как, скажем, наша Лена Вишневецкая на Дэвидсон радио. А звать его, по-моему, Скотт Армстронг. Но ему просто равных нет. Вообще радио офигенное. Там есть репортеры, которые сообщают свои репортажи в том стиле, в котором работало радио американское там в 1930-е годы. То есть переносишься, забываешь о трафике, переносишься в то время. Они ведут репортажи так, что ты оказываешься на месте. Я, кстати, умею такие репортажи делать, то кому они нахуй нужны? То есть с подложкой местного звука, с интервью, с переводами и так далее. Но чтобы сделать такой репортаж на 3 минуты, нужно потратить, 3 часа, если умеешь. То есть приехать на место, снять, потом смонтировать. И я думаю, что одна из причин, почему известный в соответствующем стриме российский телеведущий Александр Гордон, не путать с Дмитрием, который начинал свою карьеру в Америке на том же радио-телевидении. Он на телевидении только, на WMNB 35-36 лет назад. Хороший был репортер, настоящий. Но такие не нужны в эмигрантских СМИ. На тот момент так казалось. И поэтому он уехал туда, откуда он уехал до того. Там у него, я не понимаю, как он справляется с этой нагрузкой, у него, по-моему, 5 шоу, кажется, каждый день. Спешит. Это, кстати, разновидность кризиса среднего возраста, типа, там, скажем, завести себе после 50 кабриолет, машину с открытым верхом и посадить там красивую собаку. А Барретт Зофф, соучредитель Thinking Machines Lab, который внезапно перешел в OpenAI в этом году, теперь переходит к Google в качестве вице-президента Alphabet по исследованиям. DeepSeek, это китайцы, планируют получить новое финансирование, которое оценит этот стартап в области искусственного интеллекта в 74 миллиарда долларов. Они накапливают свой фонд в плане IPO в следующем году. Вот на кого точно можно ставить, не глядя. И последнее по бизнесу. Kioxia и SanDisk планируют инвестировать в Японию более 31 миллиарда долларов для увеличения производства там чипов памяти. С этим делом все по финансам. Теперь чуть-чуть про медицину для больных раком, скажем, поджелудочной железы. Resonke, это новая терапия от Revolution Medicine, так называется компания, стала важной вехой в лечении мутации, которая сделала рак поджелудочной железы смертным приговором. Препарат помог пациентам на поздней стадии исследования жить более 13 месяцев, что почти вдвое превышает жизнь, если вы только на химиотерапии. А вообще в районе 67 тысяч человек в Соединенных Штатах ежегодно получают этот диагноз рака поджелудочной железы, и примерно 7 из 8 пациентов умирают в течение 5 лет после постановки диагноза. Мой папа умер в течение полугода после постановки диагноза. ФБР разрушила масштабную сеть взломов, связанную с Китаем, которая проникла в государственные системы. Операция была направлена на сети Федеральной резервной системы, Министерства энергетики, НАСА и Сената. Американские официальные лица назвали эту компанию QTFY, и она с 2018 года управляется частной компанией, базирующейся в Китае, которая продает доступ к взломанным сетям и украденной информации иностранным военным и, в частности, разведслужбам Китая. То есть это похоже, что появились независимые предприниматели, которые торгуют разведданными. Информация, конечно, стоит гораздо больше, чем деньги. Команда, занимающаяся рисками, несомыми искусственным интеллектом, покинула лабораторию Google DeepMind. Примерно 90 человечное подразделение, оно называется отдел ответственности искусственного интеллекта, присоединится к глобальной организации Google, которая занимается лоббированием и государственной политикой компании. В состав подразделения входят команды, которые занимаются тестированием AI-моделей Google на предмет ядерных, биологических и химических рисков. Банки рассматривают возможность запуска собственных стейблкоинс. Вначале некоторые руководители сомневались, что спрос на эти цифровые токены, привязанные к доллару или другим валютам, будет большим. Но это настроение меняется по мере того, как небанковские компании, такие как Visa, BlackRock и Google, выходят на крипторынок. И сейчас более десятка учреждений, включая Bank of America и Wells Fargo, изучают проекты стейблкоинс. Ожидается, что обвинитель осужденного педофила Джерри Сандуски, он у вас на экране, я имею в виду Джерри, откажется от показаний, данных более чем 10 лет назад, после чего бывший тренер футбольной команды Пенсильванского университета, вот этот самый Сандуски, был заключен в тюрьму по обвинению в сексуальном насилии над детьми. Сандуски, которому сейчас 82 года, вернется в суд 8 сентября для слушания по доказательствам после того, как один из его обвинителей, известный как жертва номер 10, сообщит суду, что отставной координатор Нитани Лайонс, вот это Сандуски, не злоупотреблял им, оказывается, не насиловал, и что прокуроры повлияли на его предыдущие показания. В Нью-Йорке становится популярным канализационный дайвинг. Это уже русское слово, то есть на иммигранта, может быть, это звучит шокирующе. Дайвинг – это уже русское слово. Слово «ныряние» упразднено. Агент иновлияния – это язык. Язык – мой враг мой, в данном случае не мой, а иностранный. Пятеро чела-кротов нырнули в дренажную систему Лонг-Айленда ночью в четверг. Через неделю после того, как в Нью-Йорке проявилась подобная, но отдельная тройка, неопознанные спелеологи спустились в ливневый канал на пересечении проспектов Вантаг и Иерусалим в районе часа ночи. А потом, по сигналу тех, кто позвонил в полицию, следователи спустились в канализацию, но не нашли там этих черепашек-ниндзя. Официальные лица считают, что инциденты в Нью-Йорке касаются мигрантов, ищущих ценные вещи, потерянные под большим городом. У меня в первый год жизни в Америке был один проект интересный. Приятель мой, настолько предприимчивый, что на все его не хватало, предложил мне поехать в Ленинград. Я уже не помню, когда он стал Санкт-Петербургом, но это было, наверное, 89-90-е годы, с металлоискателем и пройтись по старым домам питерским, потому что он был уверен, что в стенах там сокровища запрятаны. Если бы это было несколько позже, но только год или два спустя после того, как я эмигрировал, я не рискнул, хотя в то время я был готов зарабатывать на жизнь чем угодно, как сказал один мой другой приятель, стать навозом для будущих поколений. Я, между прочим, мне нравилось много лет это выражение, потому что в нем есть такая скромная похвальба, но скромная. Но потом пришло время, когда я понял, что нет ничего хуже, чем если твое будущее поколение поймет, что ты превратил себя в дерьмо только для того, чтобы оплачивать счета, то есть кормить своих детей. Эта жертвенность может плохо закончиться. И последнее из новостей срочного характера. Штат Нью-Йорк получит свою первую новую атомную электростанцию почти за 40 последних лет, поскольку штат борется со стремительно растущими затратами на энергию. Новый реактор должен быть построен на территории Fort Drum, это та, которую занимает сейчас армия Соединенных Штатов, с целью ввода в полную эксплуатацию в течение 5 лет. Проект общей стоимостью в 2,2 миллиарда долларов надеется в конечном итоге построить 20 микрореакторов по всей стране. А Fort Drum, дом, в котором проживает пока 10-я горная дивизия, был выбран вместе с фортами в Северной Каролине, Кентаки, Техасе и Джорджии. Картинки у вас все здесь налицо. С этим делом все. Если у вас по поводу услышанного появились мысли, ассоциации, вы можете поделиться ими вслух, набрав номер телефона студии 718-303-9090 или в чате на одной из точек платформы «Толковище», которая называется «Русский голос Америки» на YouTube.
15: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
18: Новости.
19: Аналитические передачи.
18: Репортажи, мнения экспертов.
19: И прямые включения из горячих точек со всего света.
18: Все это RTN.
19: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
18: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
19: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
18: RTN. Смотрите лучшее.
20: Слышите? Шаги.
21: Этим утром многое может измениться.
22: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
23: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
24: Толковище. Прямо сейчас.
17: Послушаем-ка мы вас. Прошу вас, пожалуйста. Уже в эфире.
25: Я могу говорить по-английски, мне легче или нет?
17: Пожалуйста, конечно, говорите по-английски. Какие проблемы?
25: Okay. My first comment to you is about your position on people working with what you said shit. Some people don't have a choice in what they do for a living, no matter what they work with, they should be proud of and not be insulted by that.
17: That's yeah, I understand. I understand, but it might lead to a psychological trauma to their kids. As a woman,
25: psychological
17: trauma
25: because your parents work and bring food into the house is a psychological. This is the United States. We're proud of whatever we do for a living. We don't look down on people who clean our toilets and make our beds.
17: Yeah, we grown-ups don't. But ask your kids. What if they would not be proud of their mom's occupation? What would they think of their mom?
25: I think they would love their mom, and they would thank them. That's number one. Number two, what you said about NATO. You're going to congratulate me. Thank you. I bring my kids up right. Number one, what you said about NATO. And Trump. Trump doesn't like NATO because he has a big ego. Yes, he does have a big ego. The reason he doesn't like NATO is because NATO has been left in doing what it's supposed to do, paying its way. NATO was created to protect Europe. Meanwhile, America is the one paying for NATO. They haven't paid. They've lapsed in their money, and now Trump is holding them up to that, and he's making them responsible for themselves, and that has nothing to do with his ego.
17: Yeah, of course, but there's a bigger picture. I respect your opinion. There's a bigger picture in terms of NATO and Trump. NATO is kind of next in line after Ukraine as a force which would resist the Putin's expansion in Europe, and through NATO is our army.
25: They haven't been very barely supporting what's been happening. They have not supported Ukraine. NATO is asking America to support, and America has, and we will. But they have to pull their own strength. They have to pull their own weight. And they haven't been doing that. And that is why he's upset with them.
17: Yeah, I agree with you.
25: If you're going to be psychological and you want to talk about psychology, you can look at his personality and you can call him out on everything. And I don't like his ego, but he's not coming over to my dinner. I'm not inviting him. We're not going to be friends. What I do like is what he has done for this country, and I like what he's doing for the world. And that you cannot deny.
17: Okay. It was a pleasure, my fair lady. Thank you very much. Please call again.
25: I definitely will. Thank you. Bye-bye.
17: You're welcome. Bye-bye. Вчера я слушал подкаст, не знаю с кем, такой пожилой джентльмен, классный дядька, нарвался уже, начало было. Он совсем американский, он женился на российской иммигрантке еще в 91-м году, и он делал интервью с женщиной, которую я раньше не знал, ее, по-моему, зовут то ли Юлия, то ли Ирина Джоффе. И интервью было по поводу того, что творилось с советскими женщинами. То есть она рассказывает всю историю метаморфоз женщин. И настолько убедительно. Ну, у нее английский просто безукоризненный. Но она говорит по-русски тоже. И она демонстрировала записи. Я так понял, что она что-то вроде социального психолога, плюс еще историка. Очень рекомендую найти это интервью. Там она, кстати, поднимает один вопрос, который лежит как бы на поверхности, но почему-то мало кому приходит в голову. Она говорит, что очень много русских женщин, обобщенно русских женщин, выходит замуж за американцев, но очень мало русских мужчин женится на американках. И это заслуживает рассмотрения, потому что в этом есть определенная специфика метаморфоз психологии русских мужчин. И она анализирует, начиная со Второй мировой войны, когда мужчин. Там в войне, во время войны погибло 27 миллионов, и в основном это были мужчины, и поэтому женщины конкурировали за мужчин. Причем женщины, которые достигали детородного возраста, им было примерно все равно, лишь бы родить ребенка. И многие дети выросли, не зная, кто их отец. У мужчин самооценка после этого подросла. Женщины должны были не только ходить на работу, но еще и выполнять домашнюю работу, хорошо выглядеть, рассказывает она. И это усугубляло, так сказать, откат. То есть это были неравные отношения. Ну и, естественно, они переходили из поколения в поколение. И перехлестнулись через большую лужу в том числе. Так, теперь нужно о том, что было вчера на бирже, рассказать очень быстро основные моменты. Тут всегда быстро, кстати. Акции NVIDIA взлетели после того, как финансовый директор Колетт Кресс заявила, что ожидает роста выручки на 70% в следующем финансовом году. И это значительно лучше, чем прогнозировали аналитики, опрошенные FactSet. Рост в 45% они прогнозировали, а взлетело на 70%. И гендиректор Дженсен Хуанг заявил, что компания росла бы еще быстрее, если бы не растущие ограничения ее деятельности. NVIDIA завершила четверг с ростом на 8,7%. Это очень много. Вот этот Хуанг из NVIDIA, он также отреагировал на предупреждение Билла Гейтса по части искусственного интеллекта. Я об этом рассказывал. Хуанг не согласился с прогнозом Гейтса о том, что искусственный интеллект приведет к растущей потере рабочих мест, что требует более сильной системы социальной защиты. В целом, сказал он, это будет создание рабочих мест в масштабах, которых мы никогда не видели. И добавил, я чертовски люблю Билла, но не вижу того, что видит он. Salesforce поднял акции программного обеспечения. Salesforce – это лидер корпоративного программного обеспечения. Он вырос на 23% после заключения партнерского соглашения с Anthropic, что повысило доверие инвесторов к способности этой компании интегрировать искусственный интеллект в свое программное обеспечение. Другие имена индустрии программного обеспечения подросли тоже, включая CrowdStrike и Okta. И в целом акции выросли, при этом S&P на 0,7%. И последнее, еще раз пропедалирую, вот этот президент Федеральной резервной системы Бостона Сьюзен Коллинз заявила, что может поддержать повышение процентных ставок на предстоящем заседании, если поступающие данные покажут, что инфляция не снижается. В этом году Коллинз не голосует по решениям по ставкам, но участвует в обсуждениях политики Федеральной резервной системы. Это все с тем, что было вчера на бирже. Кстати, по

И мы общаемся очень близко. И, в общем, ну, постоянно, причем по разным, там сказать, темам. Не человек, неважно какого пола, человек, кстати, сказал мне, что не суетись, сейчас, ну, подрастет, упадет, мы все равно идем в нужном направлении. Если у тебя есть другие приоритеты, занимайся ими. Ну, естественно, у меня есть приоритеты. Там, ходить, играть в пиклбол, естественно, приоритет. Так, а теперь у нас только один звонок от Курашистика. Я его отключу, чтобы не моргал в нашей телефонной системе. И перехожу к следующей теме. Apple представил два новых усовершенствованных настольных компьютера с новыми чипами для пользователей искусственного интеллекта. Так что, если вы еще не купили Apple, призадумайтесь на предмет того, что вы сейчас услышите. Встроенный чип для пользователей искусственным интеллектом. То есть, если вам это нужно для дела. Apple склоняется в этом уже направлении, после того, как две настольные модели, то есть desktops, представляющие собой такие серебристые блоки без экрана, появились в прошлом году, когда разработчики искусственного интеллекта поняли, что они идеально подходят для локального запуска агентов искусственного интеллекта, которые ресурсоемкие. Агент – это тот, который самостоятельно именно не придаток к человеку, а самостоятельно функционирующий. Ну, скажем, open claw, то есть открытая, это самая лапа с когтями. Это такой именно агент. Что здесь нового и почему стоит призадуматься? Mac Mini скоро получит новый чип. Это M6 от Apple, естественно. А более мощный Mac Studio, это тот, который desktop тоже. Но у него требуется монитор отдельный. Сможет похвастаться чипом M5 Max, соответственно. И главное преимущество – это скорость решения сложных задач. То есть тут речь идет о Large Language Model. Компания утверждает, что чип M6 на 20% быстрее M5 и на 40% быстрее M4. Но эта скорость будет вам кое-чего стоить. В частности, Mac Mini с чипом M6 стоит $899. Самый дешевый Mac Studio с M5 Max начинается от 2499. Это повышение цены от 100 до $200 для обеих моделей, что Apple объяснила ростом стоимости памяти. Полностью оснащенная Mac Studio со всеми дополнительными функциями будет стоить 15 тысяч плюс. Но Apple ставит на то, что компании подумают, что в долгосрочной перспективе это сэкономит им деньги, отказавшись от тех, кто поставляет им искусственный интеллект. То есть интересно, что здесь внедряется та же стратегия, которую осуществил в Тесле Илон Маск. Я об этом рассказывал миллион раз, сейчас напомню, потому что к Apple это применимо в контексте того, что услышали. Люди Илона Маска создали микросхему, которая управляет, там, заправляет компьютером в машине с возможностью для ее перепрограммирования. И когда надо было выпускать новые модели машины, и не хватало материалов, не хватало соответствующей микросхемы, цепочки поставок, там, в частности, это было связано не с геополитическими амбициями Трампа, а с пандемией, то они просто перепрограммировали чипы со старых моделей и сильно поднялись на этом. Популярность компьютера, который основан на искусственном интеллекте, естественно, как все популярное, делает их дефицитом. А запасы были истощены большую часть этого года. Дошло до того, что многие, кому очень нужно было, многие месяцы ждали в очередь. С этой темой все. Теперь, кстати, по поводу вчерашнего шоу, которого не было на радио, и возникли какие-то слухи о том, что Дейзен Радио отдает концы, но еще рано, так сказать, потому что Акмаль у нас незаменимый звукорежиссер, и когда его не было, то были поставлены какие-то, ну, там, не только вместо моего шоу была какая-то запись, но и вместо шоу тех, кто следовал за мной, тоже была какая-то запись, но

0: Народ шарохнулся и перешел, скакнул сильно на YouTube. Но сильно это так, что я на деньги, которые заработал от вчерашнего видео, смогу купить целую баночку консервов для Васи. А теперь, по поводу высокой технологии. Я, кстати, когда с вот этой милой дамой беседовал на иностранном для некоторых из вас языке, я невольно вспомнил, как были времена, когда была радио «Народная волна» с 97 по 2002 год, когда после того, что она рассказывает, я мог бы предложить детям ответить на этот вопрос. И были бы звонки, и было бы много. Сейчас это просто невозможно. Потому что эмиграции нет, и новых поступлений в плане детей не ожидается. Так что, в принципе, мы обречены с вами. Я, например, со временем вообще перейду на английский. Если не найду себе какого-то другого занятия, типа, скажем, профессиональная игра в пиклбол. То есть меня это все больше и больше занимает. Теперь с нами будет вы. Прошу вас, пожалуйста.
1: Да, Сев, привет. Это Карл. Хорошей пятницы
0: Карл,
1: тебе и твоим слушателям.
0: Спасибо, дорогой. И тебе тоже. И значит, и тебе. Слушай, ты сам себе пожелал.
1: Конечно. Я вот смотрю на восхитительный рассвет над Атлантикой. Я все еще на Вирджинии Бич. Красота вообще. Это солнце, как космический корабль, взлетает вверх в этих облаках и тучах будущего дождя. Это просто одно удовольствие.
0: Может быть, ты на чашечку кофе пригласишь Олю, которая живет в Вирджинии Бич?
1: Ну, сегодня мы отчаливаем все, да. Это было бы здорово, если бы я знал, да, где и как она живет. Да. Значит, спасибо тебе огромное, что ты упомянул Юлию Йоффе.
0: Юлия,
1: Ты знаешь, я постоянно смотрю и слушаю Билла Мара. Она год назад на его шоу, она представляла свою замечательную книгу как раз по женскому вопросу. Ей, если мне память не изменяет, было, по-моему, то ли 7, то ли 8 лет, когда ее сюда привезли. И она блестящий американский образованный человек. Она закончила Принстон. У нее, по-моему, своя медиакомпания, которая называется «Шайба», «ПАК». И она очень много материала писала про Путина и про Навального. Такие серьезные издания, как «The Atlantic» и «Нью-Йоркер». А так у нее вот есть ongoing newsletter, по-моему, называется «The Best and the Brightest», которая, по-моему, время от времени не вредно читать всем.
0: Безусловно. Судя по тому, что я вчера первый раз услышал, я теперь буду интересоваться ее деятельностью. Карл, спасибо, что поддержал.
1: Да, и она очень юморная тетка. Когда она разговаривает, она такие шуточки вставляет, что просто ей бы стендап-камеди делать на обоих языках. Вот это было бы великая вещь.
0: О, да, согласен с тобой. А, кстати, эта ниша абсолютно пустует. Вот, скажем, латинос очень популярный, который эксплуатирует свое понимание своей общины, а наших на сцене в стендапе практически нет.
1: Не знаю,
0: а тебе не хочется попробовать?
1: Вспомнить. Мы, по-моему, только помним Якова Смирнова, помнишь такого, да?
0: Ну, он у меня был когда-то целый час... 25 лет назад. Он был советником Рейгана, кстати.
1: Ну да, это будет, кстати, интересно. Я об этом подумаю. Может, это будет один из моих пенсионных проектов.
0: Подумай. Это действительно забавно. Есть Open Mic Nights в Манхэттене, в районе, в Гарлеме хорошие несколько клубов есть. Очень рекомендую попробовать.
1: Давай, хорошей тебе пятницы, замечательного уикенда тебе и твоим слушателям.
0: Спасибо, дорогой. Давай, будь здоров. Я, кстати, пятница. Я сейчас вот в 7 заканчивается шоу, кормлю кота и немедленно в лес чешу. Минут на 15 собрать ведро белых грибов, после чего чешу обратно, переодеваюсь и на US Open. Хотя сегодня дожди, мы вчера с женой поехали на US Open по теннису, и там, конечно, были грозы, молнии, причем очень трогательно на билбордах объявление было, дорогие, там, так сказать, поклонники нашего любимого вида спорта, пожалуйста, не прячьтесь под деревьями от молнии, потому что лучше прятаться в закрытых стадионах. Ну, мы успели посмотреть кое-что, но не очень много из реальных матчей. Кстати, Димитров вышел в основную пульку, там был то, что называется walkover, его противник в третьем раунде, они всего по три матча должны сыграть, он отказался почему-то от игры, но остались еще интереснейшие всякие матчи. Правда, сегодня тоже будут спорадические дожди, они, кстати, очень быстро открытые корты чистят, вопрос только в том, чтобы дожди не были постоянные. Но опять-таки невозможно полагаться, как я сказал раньше, на синоптиков, которые сообщают в наших телефонах, что грозит. И сами синоптики тоже начали все больше и больше ошибаться. И меня это пугает по-настоящему, потому что это уже не политический разговор, а это уже климатическая катастрофа у тебя во дворе. Теперь следующее. История. Хотя, в принципе, сейчас у нас будет перерыв. Телефон студии, если кому приспичило по поводу услышанного что-то сказать, 718-303-90-90. Только если очень большая нужда.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе.
15: Радио шоу. Всего Копенгагена.
16: За него стоят громадные массы.
17: Не пойму, что за люди.
18: Толковище.
0: Следующая тема. Есть такой Fitbit, ну, такая компания, она известная, создатели Fitbit создали новый носимый трекер. Это касается всех, у кого родители в таком физически преклонном состоянии и возрасте и претендуют на самостоятельность. Ну, скажем, маленькие дети, вы их не спрашиваете, просто ставите трекер и знаете, когда ребенок там заплакал, значит, надо покормить, поменять там подгузник и так далее. А теперь создан такой переносной трекер, и он предназначен для семьи, для ухода за пожилыми больными людьми. Это устройство работает на базе искусственного интеллекта, естественно, и адаптировано для людей, оказывающих уход за членами своей семьи, причем иногда с очень большого расстояния. Соучредитель этой Fitbit Джеймс Парк, он сказал, что вдохновение для продукта, который называется Lufu Link, было личного происхождения, так как он заботится о своих пожилых родителях, иногда при этом за тысячи миль от них находясь. Давай, прыгай. Ну, давай. Давай. Это Вася. Это Вася пришел. А браслет этот, он стоит $300, но если вы делаете предзаказ, то это 250. Это, кстати, не коммерческое объявление. Мы с Васей ничего на этом не зарабатываем. Он будет готов к отправке вообще только в 2027 году. Но предзаказ, если вы делаете сейчас, то тогда, значит, вы получаете $50 экономии. То есть это, в принципе, своего рода повод для разговора в семейном чате, если разговор теперь всегда только о здоровье. Ну, приходит время, когда старшее поколение в семье, оно может говорить только о здоровье, потому что следующим поколением не вжило говорить о политике. Трекер этот отслеживает обычные показатели, связанные со здоровьем, такие как количество сделанных шагов, сон, между прочим, Интересно, что сейчас еще нужно искать специалиста по sleep apnea, а в следующем году он будет у тебя тут рядом. И он же регистрирует частоту сердечных сокращений. А этот трекер позволяет передавать голосовые записи о симптомах или лекарствах в систему LUFU на базе искусственного интеллекта, которая обнаруживает изменения жизненно важных показателей. И эти данные синхронизируются с приложением. Там, конечно, будет подписка, уже известно, что она будет стоить $19 в месяц, которое члены семьи могут просматривать, чтобы убедиться, что папа принимает таблетки. То есть нормальная, здоровая слежка за старшими членами семьи, которые, как правило, гораздо более упрямые, чем самые младшие. Это устройство также подключается к сотовым сетям для отправки голосовых сообщений, когда телефон доступен. Прикиньте, мало ли что там с телефоном, он разрядился или что. И это позволяет вашим родителям или вашим бабушкам и дедушкам попросить помощи или набрать вас просто напрямую. Значит, повторяю, Fitbit это сделал, и штука эта называется LUFU Link. Следующая тема, надо успеть сегодня, а потом, наверное, я буду принимать звонки на любую тему, но при условии, что вы назовете одну из тем, которые предложили мы с Васей сегодня. Ну, вчера, в принципе, надо было бы об этом рассказать, потому что позавчера, в среду, но вчера у нас не было радиоаудитории, а остальные это им все до дамского полового органа дверца, не более чем нужно. Так вот, позавчера Мета согласилась на штраф в размере $18 миллиардов, включая ряд изменений в собственной платформе. То есть вот эта унтер-офицерская супервдова порит себя сама, чтобы урегулировать претензии 48 генеральных прокуроров штатов о вреде для молодежи, который наносится их соцсетью. Так сказать, старшему поколению он не наносит вреда, считают генеральные прокуроры. Вообще вырабатывать государственную политику через судебные разбирательства, давя на частный бизнес, это не совсем по-капиталистически, вам не кажется? Но это вопрос только для пикейных жилетов в песочнице. На самом деле, какая разница? Есть интересные инструменты как у капитализма, так и у социализма. И в конце концов, если вы никогда не работали в этой стране и получаете пособие, то куда вы прете в калашный ряд со своим-то рылом? Но это соглашение, вот это давление, чисто социалистическое, может принести некоторые преимущества выращиванию подростков. Соглашение происходит на фоне пока что очень неопределенного судебного разбирательства в федеральном суде, которое касается только 4 штатов из 50. И генпрокуроры утверждали, что Мета разжигает эпидемию психических заболеваний среди молодежи, одновременно вводя общественность в заблуждение относительно предполагаемого вреда этой платформы. Они утверждали, что различные функции Мета поощряют вынужденное использование и уклонение от родительского контроля. И этим летом, которое еще не кончилось, 4 генеральных прокурора предположили, что ущерб может достигать $1.4 триллиона. Но позже они слегка умерили свой аппетит, слегка, но до $200 миллиардов, а это все равно больше, чем в 3 раза превышает прибыль Меты в прошлом году. Вопрос, почему же теперь все штаты согласились на гораздо меньшую сумму, всего-навсего какие-то $18 миллиардов. И это не юридическая уловка, попросить слишком много, чтобы потом обрадовалась жертва, когда ей придется заплатить много, но меньше, чем первоначальный запрос. Одна из причин может заключаться в том, что даже если бы прокуроры выиграли суд, их теории были бы уязвимы при апелляции, судебные разбирательства затянулись бы на годы, федеральный судья, который курировал процесс по делу генпрокурора, уже отклонил часть их претензий, поскольку раздел 230 защищает платформы от ответственности за контент, размещенный пользователями. Прямо так и говорят «контент» или «контент». Преимущество урегулирования в том, что штаты получают деньги быстро с минимальными ограничениями на их расходы. вот эти 18 миллиардов. Соглашение также включает изменения в платформе, которые выходят за рамки того, что могли бы получить генпрокуроры по решению суда. И среди них я перечислю самые основные. Стандартный двухчасовой дневной комбинированный лимит времени для Facebook и Instagram, который подростки могут включить только с разрешения родителей, а отключить вот этот лимит на 2 часа они могут тоже сделать только с разрешения родителей. Второе – это блокировка использования приложений с полуночи до 6 утра. Дети должны когда-то спать. Третье – это приглушенные уведомления, то есть никакого кликания с 8 утра до 3 часов дня. И четвертое – это возможность для подростков отключать автовоспроизведение и алгоритмические ленты и сокрытие количества лайков, которые подростки получают в постах, потому что количество лайков отражается на их психике. И вот такие изменения касаются основных жалоб генеральных прокуроров, включая иски, которые судья отклонил по статье 230. Она становится все более и более знаменитая. Платежи МЭТа, вот эти 18 миллиардов, будут распределяться ежегодно частями в течение 10 лет штатам, которые подписали соглашение, и при этом 30% из 18 миллиардов долларов, зависящих от YouTube и TikTok, введут вот эти деньги, они вынудят YouTube и TikTok ввести одночасовой дневной лимит и ограничения на ночное использование этих двух каналов подростками. А YouTube и TikTok будут осуществлять такие же выплаты штатам в размере тех же самых 30%. То есть это получается по 5,3 миллиарда долларов на брата. Хотя, может быть, они сестры. Такие условия могут не дать Мета возможность оказаться в конкурентно невыгодном положении, в чем она не заинтересована. Хотя TikTok и YouTube могут не согласиться с предложением Мета, поскольку многие штаты не вчинили им судебные иски. А последнее указывает на то, что иски были отчасти мотивированы все-таки политикой. По мере того, как Мета превратилась в нечто вроде боксерской груши для политических левых и правых. То есть они на этом делают капитал, мол, мы о детях заботимся. Тем не менее, все больше подростков пользуются на этом фоне другими платформами. То есть Facebook, демография, очевидно, стареет. И это видно не по русским постам. И глупеет при этом, естественно. Но есть статистика совершенно безукоснительная. 63% подростков пользуются Инстаграмом, 31% Фейсбуком в сравнении с 92%, которые пользуются YouTube, и 68% это TikTok. То есть YouTube опережает даже TikTok. 21% подростков говорят, что используют TikTok практически постоянно, 17% используют YouTube, 12% Instagram и 3% Facebook. Они могли бы без Facebook вообще обойтись. Требование, чтобы Meta заплатила и изменила платформу, не ограничит использование подростками социальных сетей, если аналогичные ограничения не распространяются на другие платформы. Это может даже привести к тому, что подростки будут проводить больше времени на других платформах с меньшими мерами защиты. И я сейчас хочу сделать скриншот нашей телефонной системы, и потом я вам покажу. Это клево. Это очень клево. Именно наша телефонная система, чтобы видели, как работают пурашистики. Да, значит, по поводу защиты. Вот почему лучше решать проблемные вопросы использования молодежью социальных сетей через политический процесс. И социализм, наверное, так не построить, хотя будь Мамдани президентом, правые немедленно обвинили бы его именно в этом. А это все делается при Трампе. А вот этот джекпот, который срывают штаты, то есть причем во имя справедливости, он освобождает законодателей от ответственности. Почему Конгресс... Вопрос у меня возникает, почему, в принципе, Конгресс должен работать над разрешением сложных вопросов, если штаты могут использовать правовую систему для вынесения решений, которая не имеет политического консенсуса. Сами штаты. Но иронично, что в двух штатах, во Флориде и в Нью-Мексико, подростки не получат выгоды от изменений платформы Meta. Соглашение с Meta, конечно, не исцелит их психических заболеваний, но может принести больше пользы, чем годы дальнейших судебных разбирательств. Я вам сейчас показываю скриншот нашей телефонной системы. Парашистики, они, что они делают? Они, сейчас, секунду, так видно? Да, должно быть видно. Они берут имена наиболее часто звонящих в эфир людей. Вот как, скажем, у меня там Яшенька и Яша Цыбушник. И оба телефона, я же знаю, что это не Яшины телефоны. Яша старейший, один из старейших, как я надеюсь, слушатель. На этом все на сегодня. Всем счастливо. Хорошего утра.
8: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 АМ. Настройтесь.
8: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
12: Физкульт, привет! Привет, физкульт! Дамы и господа, я начинаю с бейсбольных полян. Вчера четверг, день, когда мало игр, вчера было всего 6 матчей. В частности, Янкис завершили на своей поляне серию с Хьюстон Астерс и были биты гостями из Хьюстона со счетом 5-1. Эта серия завершена. Хьюстон остается в Нью-Йорке. И сегодня Хьюстон начинает серию с Нью-Йорк Мэтс. Вчера Мэтс играли на своей поляне с Милоки. Милоки в данный момент лучшая на сегодняшний день команда во всех главных лигах. И гости из Милоки, Милоки Брюерс, пивовары из Милоки нокаутировали Мэтс со счетом 8-2. Атланта Брейвс, первая команда сегодня на востоке Национальной лиги, играла с Лос-Анджелес Даджерс. Это лучшая команда на западе Национальной лиги, двукратные чемпионы. Вчера Атланта выиграла со счетом 1-0. В теннис мы с вами знаем чемпионов. В этих парах в микс. Микс выиграл чешский дуэт Каролина Мучева и Якуб Малник. Они выиграли в финале. Выиграли в финале позавчера у дуэта Швейцарии и итальянец Флавия Габоли. Это, кстати, пара победила в полуфинале. Пару, о которой мы с вами говорили совсем недавно. Элина Свитолина и первый номер мировой классификации Яник Синнер не будет играть в открытом чемпионате Соединенных Штатов. У него травма. Окей, мы с вами. Где же мы с вами? Окей, мы с вами. Сегодня завершаются групповые турниры чемпионата Европы, женского чемпионата Европы. Мы с вами знаем, команды разбиты, 6 команд разбиты на 4 группы и по 4 команды в каждой в следующую часть турнира. В частности, в группе A эти волейболистки играют в Стамбуле. Там уже на первом месте команда. Первое место выяснится сегодня, когда победы заняла пятое место. Она не будет играть в кубке, естественно, в Брно. Украинки на пятом месте. Они выиграли только один матч из пяти. Здесь на первом месте Сербия, на втором месте Чехия. В группе Си, которая играет в Баку, здесь чемпионки Бельгия. Бельгия 5 побед без поражений. Какая команда займет второе место, выяснится сегодня, когда Нидерланды будут играть с Азербайджаном. Ну и в группе Ди, эта группа играет в Гетеборге. Первое место заняли итальянки, они выиграли все 5 матчей. Я напомню, из каждой группы по 4 команды выходят в 1/8 финала, потом будут четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Об этом турнире мы будем достаточно подробно говорить в воскресенье. И в воскресенье, конечно же, мы уделим внимание жеребьевке Лиги чемпионов. Мы с вами знаем, 36 команд разбиты на 4 группы по 9 команд в каждой. Каждая команда в группе сыграет по 8 матчей и... Ну, а потом будет кубковый турнир. Подробно еще раз мы будем говорить об этом в воскресенье. Кстати, на сегодня скажу, что в одной группе будут играть Пари Сен-Жермен и Барселона. Это интересно. В этой же группе играет Манчестер Сити. А команда Арсенал играет в одной группе с Баварией и... Мадридским Реалом. Много интересного предстоит на футбольных полях. Я прощаюсь с вами, дамы и господа, до воскресенья. В 6 часов вечера будет традиционная передача о спорте с Алексеем Орловым. Мне, как всегда, помогал сегодня диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
18: Дэвидсон Радио.
19: Мы любим Нью-Йорк.
20: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
21: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
20: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
22: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Davidson Radio. Радио.
6: Американское радио на русском языке.
5: Davidson Radio.
6: Davidson Radio.
7: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, конец недели. И у меня для вас, ну, даже две, может быть, даже три темы, если успеем. Но прежде всего я хочу сказать, что умер один из сербских генералов, Ратко Младич, которого обвиняли в геноциде в Сребренице в 1995 году. Это был самый крупный геноцид после Второй мировой войны, ну то есть еще Украину не считали, не знаю точно. В общем, так или иначе, вот он умер. Можем обсудить последствия, причины и вообще вот это все, что происходило в Югославии в конце. Начну я с того, что у нас происходит с Канадой. Значит, смотрите, я при всей моей любви и уважении к Канаде, я не могу не согласиться с тем, что тот режим торговли и отношений, который Канада требует от нас, это неприемлемо. То есть мы можем согласиться тут и там в каких-то там цифрах, но то, что, допустим, они дают большие преференции для продуктов, например, или для товаров из Европы, или для машин из Европы, нежели машин из Соединенных и товаров из Соединенных Штатов, или так как они закрывают свою молочную промышленность от нашей, при этом они требуют полного свободы допуска канадской продукции на американские рынки молочной. Понимаете, это не есть справедливо и не есть правильно. Потому что даже если мы терпели вот этот режим много-много лет, потому что как бы Канада более слабая, мы более сильные, и так далее, и тому подобное. Много есть причин к тому. Это больше не работает. И вот на эту тему написал статью Курт Шли.

0: Он живет с 5 котами, названными в честь героев «Сумерек». Американцы не особо задумываются о Канаде в буквальном смысле. Нам было и не нужно. Долгое время канадцы оставались приятными, надежными, заслуживающими доверия соседями. Они отличались от нас, но имели достаточно общего, чтобы мы могли делить самую длинную в мире демилитаризованную границу. Канадцы не хотят быть американцами, это нормально. Пусть это и кажется глупым, ведь каждый должен быть американцем. Но ничего страшного, мы не обижались. Да, чтобы обидеться, нам нужно было вообще о чем-то думать о них. А мы о них не думали. Приятно иметь соседа, о котором не нужно особо беспокоиться, разве что когда понадобится должить сахара. Но когда же мы все вспоминали о них, они оказывались довольно забавными. Теперь же они откровенно раздражают. Их одержимая ненависть к США превратилась из слегка утомительной манеры поведения в нечто по-настоящему невыносимое. Они наживаются на нас в вопросах обороны и торговли, не поддерживая нас на мировой арене, превратив в мелкую диктатуру. Они по-прежнему смешны, но этот Ральф и Гвам в мире государств перестал быть смешным в хорошем смысле слова. Они же думали о нас постоянно, а их трудно в этом винить. Мы экономически успешны, непоколебимо свободны и мужественны. Все что то, с чем Канада либо никогда не была, либо уже перестала быть. Канада оказалась во власти левых либералов из университетских преподавательских кругов. Это не столько страна, сколько гигантский ледяной студенческий кампус, где правительство может буквально разрушить вашу жизнь, если вы, скажем, озвучите очевидные истины, например, что мужчина – это не женщина, что история о якобы погибших детях коренных народов была грандиозной аферой. Ой, простите, их ведь теперь было положено за первыми народами. Разумеется, они возвели в ранг национальной идеологии чувство коллективной вины за освоение своих бескрайних земель. Они презирают нас, но презирают и самих себя. У нас есть Великая Конституция, у них бесконечные ритуальные заявления о признании прав коренных народов на землю. Канадцы и в других отношениях напоминают своих европейских корнях. Например, своей ненавистью к свободе слова и инакомыслию. В конце концов, у них никогда не хватало духу прогнать британцев или французов. Теперь они полностью переняли этот тот же тип безвольной, женственной, национальной идентичности, которая сводится к подавлению настоящих канадцев, завозу населения стран третьего мира им на замену. И подобно европейцам, они без конца твердят о своей бесплатной медицине. Бесконечно хвастаются ею перед нами, но при этом вечно жалуются друг другу на то, что переливание крови приходится ждать по полгода. Полезный совет, если вам еще удалось попасть в одну из этих клиник, не забывайте улыбаться и делать вид, что вы счастливы, иначе вас могут направить на медицинское умерщвление. Одно из главных достоинств Дональда Трампа – его отказ подчиняться диктату внешнеполитического консенсуса американских элит. Этот консенсус предполагал, что канадцы могут и дальше пользоваться плодами наших усилий в сфере обороны и торговли, а также закрывать глаза на проникновение китайских коммунистов, разложившие их правительство. От нас требовали не обращать на это внимания, ведь канадцы милые люди, но Трамп человек не милый. Трампа действительно волнуют национальные интересы Америки, а в наши интересы больше не входит тащить Канаду на своем горбу или открывать для нее свой рынок. При этом она сама закрывает двери для наших товаров и позволяет нашему заклятому врагу, ну, в частности Китаю, закрепиться на ледяной тундре к северу от нас. Именно поэтому Трамп занимает жесткую позицию по отношению к Канаде, а Канада в ответ ноет, словно маленькая девочка. Канада уже давно не идет с нами, своим, казалось бы, ближайшим союзником в ногу. Она лишь имитирует участие. В ответ часто мы слышим, мол, Канада пришла на помощь после событий 11 сентября и потеряла 158 солдат в Афганистане. Поэтому нам следует помалкивать, довольствоваться тем, что они нам дают, есть или не дают. Чушь! Никто не умаляет подвига этих героев и не преуменьшает горечь утраты. Их военные были настоящими бойцами, чего, увы, не скажешь о многих других союзных контингентах. Каждый американец, служивший бок о бок с канадцами, включая автора этих строк, уважал их как суровых и бесстрашных воинов. Попробуйте плохо отозваться о канадцах, служивших вместе с американцами за рубежом, американский солдат тут же пустит в ход кулаки. Но заслуги прошлого не дают индульгенцию на бездействие в настоящем. Последний канадский военнослужащий погиб в Афганистане 15 лет назад. Тогда же Канада прекратила участие в боевых действиях. 1,5 десятилетия – это огромный срок. Мы ценим мой вклад, но давайте смотреть правде в глаза. Это было их обязательство как союзника НАТО. Когда на нас, тоже члены НАТО, напали, они не делали нам одолжения, не выполняли свой договорной долг. Более того, те исламские подонки, в которых мало осталось что человеческого, убили 24 канадских гражданина. Так что канадцы мстили и за своих, и за нас. Они сознательно решили отказаться от полноценных вооруженных сил, переложив эту задачу на нас. Сегодня у Канады нет ни настоящей армии, ни реального флота, ни боеспособной авиации. Некогда могучие канадские вооруженные силы превратились в карликовую структуру, больше озабоченную политику DEI, разнообразия, равенства, инклюзивности, чем уничтожением врага. Канада безостенчиво позволяет Соединенным Штатам в одиночку защищать Северную Америку и Европу, остальной мир. У нее нет возможностей для проецирования военной мощи. У нее нет ни в Красном море, ни в Персидском заливе. Она нигде не помогает нам нести тяжкое бремя поддержания свободы в мире. Именно такого положения дел хочет сама Канада. Она не желает тратить деньги и не хочет пачкать свои нежные девчачьи ручки, помогая большой и злой Америке. Более того, коммунистическим правителям Китая выгодно иметь уязвимого безоружного псевдосоюзника прямо под боком у главного противника коммунистической партии Китая. Канада уже давно не вносит свою долю в бюджет НАТО, и Трамп не намерен с этим мириться. Ни один американец не должен с этим мириться. Но демократы мирятся, ведь если чего-то хочет Трамп, они обязаны выступить против, даже если это означает идти против интересов самой Америки. Демократ называет ситуацию выгодной для обеих сторон. Канада паразитирует на сфере обороны, но еще больше она паразитирует на сферах и принципах свободной торговли, которые сама же нарушает. Мало того, что она ограничивает американский импорт ради собственной выгоды, она еще и требует, чтобы Америка открыла для них свои рынки. Хуже того, Канада впускает китайские товары и позволяет переправлять их в США в обход тарифов, введенные против Китая. Трамп не приемлет идею о том, что мы якобы морально обязаны позволять менее значимым странам пользоваться нами. Это неправильная, несправедливая позиция с их стороны. Но поскольку ее занимает Трамп, она объявляется плохой. Это одна из причин, по которой демократы так охотно встают на сторону иностранного государства, ущемляющего интерес США в торговле. Другая причина заключается в том, что демократы презирают Америку. И давайте смотреть правде в глаза. Канада вовсе не является настоящей демократией, нет никакого морального превосходства. Там преследуют людей за высказывание своего мнения. Там убивают тех, кого считают обузой для общества. Там принимают все отвратительные проявления политики DEI, включая судебную систему, которая по-разному относится к представителям разных рас. В Канаде вас могут уничтожить финансово или даже упечь в тюрьму за сказанные слова. Вы также лишены дарованного Богом права владеть и носить оружие. Правительство сохраняет монополию на применение смертоносной силы, а значит монополию на власть превращает тех, кто должен быть гражданами, в простых подданных. Это, откровенно говоря, вызывает отвращение. Такая страна не заслуживает нашей дружбы. Ну, конечно, у государств не бывает, друзья, у них есть интересы. В интересах Америки пересмотреть отношения с Канадой. Разумеется, это не значит, что все канадцы плохие люди, боже упаси. Среди них много замечательных граждан. И многие канадцы испытывают отвращение к тому, что произошло с их некогда гордой страной. Нам следует поддержать их в борьбе за возвращение свободы и достоинства. Жители Альберты, похоже, стоят на пороге отделения. Нам стоит поддержать это стремление, но им вовсе не обязательно становиться частью США. Они могут идти своим путем. Если они хотят быть нашими союзниками, необходимо взаимное уважение, равноправные торговые отношения, готовность вносить свой вклад в общую оборону. Если бы вся страна поступала так, у нас не было бы никаких проблем. Трампу следует продолжать оказывать давление на Канаду. Канада обязана выполнить свою роль обязательств по общей обороне. Ей придется тратить больше средств, увеличить числа своих вооруженных сил. Таковы реалии. И она больше не сможет пользоваться преимуществами той несправедливой системы торговых соглашений после военной эпохи, на которой опиралась десятилетиями. Америка не имеет право на равноправные условия торговли и будет ими использовать свою экономическую мощь для их обеспечения, невзирая на визгливые протесты нашего никчемного внешнеполитического истеблишмента и тех иностранцев, чья кормушка оказалась перевернутой. И, наконец, Америка – это нация, основанная на уважении прав, дарованных Богом каждому человеку. Если вы хотите быть нашим близким союзником, вы тоже должны уважать эти права. Отправка людей в тюрьму за констатацию того факта, что обладатель пениса не является женщиной, лишает вашу страну статуса дружественного государства. Так что, Канада, мы здесь и готовы стать тесными союзниками, как только вы приведете дела в порядок. Но сначала нужно собраться, навести порядок. Вот такой прямой разговор, а? Ну вот, это такой вот тон статьи. Я не совсем согласен с этими наездами, но почти все вещи тут объявлены правильно. То, что в Канаде процветает какой-то квазисоциализм с квазипацифизмом, с диктатурой действительно вот этих левых взглядов, за которые, если вы не верите, вас начинают штрафовать или прессовать, в этом есть правда. То же самое в Англии, то же самое в Европе и так далее. То есть, если вы, понимаете, вот сейчас вот целый словарь опубликовали, я не хочу сегодня, как говорится, начинать об этом говорить, но даже уже получается, что есть совершенно другая лексика появилась, которые хотят, чтобы мы ее использовали. Понимаете? То, например, они вот уже не хотят чтобы их, например, называли волк. Они вот испугались. Они, например, знаете, вот они говорят, например, food insecure, вместо того, чтобы говорить hungry. Justice involved population, вместо того, чтобы говорить inmates, то есть заключенные. То есть они пытаются сделать вот этот левый переход на такую политическую корректность, за которую будут вас сажать в тюрьму, если вы ее не используете. Вот мы должны с этим сражаться зуб за зуб. Потому что у нас они пытаются это сделать, и вот, понимаете, появление Трампа, это как раз та остановка, которая их остановила. И слава богу, что она их остановила, при том, что Трамп абсолютно не идеален в целом ряде вопросов. Но с Канадой у меня нет с ним вот больших различий. Понимаете, вот там же из-за чего все уперлось. В принципе, больших каких-то торговых споров у нас нет. Основное, что у нас происходит, это Канада, например, хочет, чтобы американские автомобили возились в Канаду с большим тарифом, чем канадские получают в Америке. И самое главное, что Канада обеспечивает меньший тариф для машин из Европы по сравнению с американским. В чем логика, я не понимаю. Мы рядом находимся с Канадой, мы фактически единственные туристы с Канады. Мы 95%, как говорится, обеспечиваем им все, что они должны обеспечить. Эти в смысле обороны, в смысле партнерства, в смысле торговли и так далее. Канада бы не существовала без Соединенных Штатов, вообще как таковая, давайте так скажем, даже прямо. И вот, понимаете, они почему-то, понимаете, танцуют этот танец маленьких лебедей перед Европой, а перед нами нет. Они вкладывают 1,2%, 1,2% в оборону, когда уже нужно вкладывать 5%, как уже на последний раз договорились. У них действительно нет никакой национальной стратегии по защите своих водных путей, например. У них сейчас же, например, одна из главных новых тем, которая возникла, раньше эта тема вообще отсутствовала, это то, что в связи с изменением климата, мы не будем говорить, из-за чего он меняется, мы сейчас не обсуждаем причины, но климат меняется, мы все это знаем. Любой здравый человек знает, что климат меняется. Из-за того, что он меняется, открывается вот этот вот так называемый вот этот ледяной путь морской вокруг Канады, вокруг Советского Союза, когда вокруг России, Скандинавии, Гренландии и так далее. Именно поэтому Трампа внезапно начало рвать на Гренландию. Почему? Потому что если откроется вот ото льдов, то есть что значит откроется? Северный Ледовитый океан был всегда покрыт льдом. Для того, чтобы через него идти, нужно было использовать атомный, даже не простой, а атомный ледокол, которым обладает практически только Россия, которая взламывала этот лед и вела за собой корабли. Причем лед замерзает буквально в течение там одного часа обратно. Поэтому быстро-быстро надо провести вот этот караван кораблей, пока этот, как говорится, лед не замерз. Потому что иначе эти льды раздавят любой корабль. Поэтому, в принципе, судоходство через северные пути вот эти, вокруг, вот через Ледовитый океан по северу, всегда было жутко проблематичным, дорогим. Возможным, но очень дорогим. Поэтому никогда вопрос не стоял. Сейчас из-за того, что меняется климат, какую-то часть времени в году там вообще нет льда. То есть лед отступает глубоко на север, открывая достаточно широкую, ну так давай назовем, протоку, вдоль континента, вдоль России, вдоль Канады Северной, вдоль Гренландии, вдоль Аляски, который может использоваться для судоходства. Причем этот путь, он не везде идет в нейтральных, вернее, в территориальных водах Канады или России. Он часто идет в международных водах. И вот Китай, который вот хочет иметь дополнительные какие-то пути доставки своих товаров в Европу, использует, значит, сейчас Суэцкий канал или вокруг Африки идут как по-разному. Но они хотят еще иметь путь вот через север. Через север путь в Европу короче. Где-то в полтора раза, чем через Суэцкий канал. И главное, что через север закрыть этот путь невозможно. То есть, если Китай идет через Малукские или там различные проливы в Индонезии, которые сейчас фактически милитаризируются за счет того, что заключено военное соглашение с Индонезией, Соединенных Штатов, то есть фактически идет оформление какого-то военного союза с Индией, с Индонезией, то есть возможность того, что Китай мог в любой момент вот просто вот закрыть от прохода его судов туда по назначению, если вдруг будет какая-то перебранка. Китаю это абсолютно не нужно. Поэтому они ищут другие пути, они поэтому строят вот этот великий шелковый путь в виде колоссальной железной дороги, которая сейчас тоже остановлена из-за того, что идет война в Иране. Они не могут обойти Каспийское море через Иран, и они не могут обойти через Россию, потому что идет война в Украине. Поэтому, в принципе, наличие вот этих двух конфликтов, это даже с этой точки зрения выгодно для Запада, потому что фактически вот это вот движение поездов, товаров через эти страны на Запад прекращено. То есть с этой точки зрения и Европе дается какой-то определенный момент, чтобы они очухались, потому что в Европе паника по поводу того, что делает Китай. Паника. В частности, в Германии. То есть вначале они говорили, ой, эти американцы, они ни с кем не могут ужиться, они наехали на Китай. Тут это я слышал где-то лет 5-6 назад. Теперь, мама дорогая, идут вопли из Германии, боже мой, нас Китай уничтожает. То есть до них дошло, как до того жирафа. Чтобы не просто так взяли, сорвались с цепи и бросились на Китай. С тарифами, со всеми делами. Понимаете, не просто так. Это не из-за Трампа сделано. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Oh!

0: Дэвидзон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидзон Радио.
1: Дэвидзон Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот мы продолжаем вот этот весь этот разговор. Поэтому, понимаете, то есть Канада имеет выход, ну, то есть то, что она имеет выход и к, Атлантическому, и к Тихому океану, это колоссальный, как говорится, плюс и колоссальная ответственность одновременно. То есть эти берега надо чем-то охранять, у Канады практически нет флота. Но самое главное сейчас получается вот этот вот самый север, где нужны фактически какие-то боевые ледоколы, типа смеси какого-то, типа линкора одновременно.

они не объявят о себе. Они выставят туда, как говорится, какие-то вооруженные силы, там закрепятся и потом вышибут их оттуда. Даже с этой точки зрения. Вы понимаете, то есть мы совершенно четко наблюдаем в эти возможности, поэтому мы, что называется, не просто вот так вот, как говорится, с ума сходим из-за этого. Раньше этот фронт вообще не существовал. А сейчас он существует. Я уж не говорю про то, что вот под этим Северным Ледовитым океаном, при относительно не такой уж большой глубине, лежит огромное количество газа, нефти и так далее. Вся Канада набита нефтью и газом. На Аляске огромное количество нефти. Она труднодобываемая из-за того, что там холодно, там минус 45 градусов по Цельсию, понимаете? Это никто особенно заработать не захочет. Но, опять-таки повторяю, понимаете, как какой-то стратегический резерв в случае, если все остальное, как говорится, закончилось, это совершенно необходимая вещь. Никто не говорит, что нужно сейчас, вот буквально вот сию минуту, броситься... добывать нефть именно вот там. Вы понимаете? Но, тем не менее, мы должны ожидать, что это возможно. То есть, какие-то вещи, которые мы раньше не обороняли, мы должны оборонять. В частности, вот эту Гренландию. Поэтому весь этот сыр из-за этого. Бор из-за этого. Что Дания может оборонять Гренландию? Боже упаси, они сами себя, дай бог, что смогли оборонить. Состояние НАТО в самой Европе, даже в центре Европы, настолько плачевное, что я думаю, что, понимаешь, повторение вот этого гитлеровского блицкрига было бы еще более быстро. Какая к черту Франция? Франция, например, Англия бы вообще бы, наверное, не воевала бы. Она, наверное, сложилась бы за 2-3 дня. Потому что нет ни Черчилля, нет тех англичан. Все остальные бы просто бы подняли бы руки, понимаете, и сложились бы. Только сейчас не наступает не Гитлер, наступают русские. В чем вот сейчас, вот, понимаете, у нас летал этот Рэдклифф, уже, понимаю, примерно, то есть мы уже знаем, что он летал действительно предупредить их, как говорится, не влезать ни с каким обострением к странам НАТО, в частности, в Англию. Почему? Потому что в Англии выпускается большое количество дронов для Украины. Эти дроны наносят достаточно серьезный ущерб и беспокойство России. И вот русские вчера там через Захарову, ну, как всегда, за маленькая облигация, она, как всегда, своим визгливым тоном, понимаете, заявила, что, понимаете, что одумайтесь, типа, понимаете, иначе будет плохо. Вот здесь надо как одуматься? Должна быть общая решимость, понимаете, не сдаваться со стороны НАТО. То есть должно быть большее объединение Англии, Америки, Канады, Франции и так далее. Но когда при Рейгане, а мы об этом говорили, то за Рейганом стоял, извините, кулак в миллион человек армии, готовый, понимаете, его поддержать. Миллион человек европейских армий. В одной Германии было 500 000 под ружьем. 4000 танков, а сейчас, понимаете, Германия это состояние нестояния. Сейчас это только поддерживается Америкой, и в Америке тоже не идеально все, далеко не от идеально. Я вам рассказывал, что, понимаете, что в исполнении, понимаете, например, ракеты «Томагавк» мы делаем всего там что-то 60 штук в год. В год, ребят, в год. Мы должны делать сотни, может быть, даже тысячи при нужности, а мы делаем 60 штук. Я понимаю, они дорогие, я все это понимаю, понимаете, но в случае какой-то необходимости, вы же поймите, даже когда у нас появятся эти деньги, у них не будет просто чисто физических средств этого производства. Для того, чтобы производить эти ракеты, нужно же не просто только деньги, понимаете, где-то найти деньги, найдутся в конце концов. Проблема заключается в том, что нужно будет для этого и персонал, который умеет это делать, и рабочие, которые, ну вот, просто работают на станках или там что-то всовывают, там какие-то... части этой ракеты и так далее. Я не знаю, как это делается конкретно, но нужны люди. Их нет. Их надо научить. Это не делается за один день, боже упаси. Это, наверное, будет так хорошо, так пару лет. Завод сам по себе построить относительно просто. Поэтому, понимаете, вот когда ты все это видишь и видишь потом Канаду, то начинает, действительно начинает от тебя это раздражать. Я понимаю, что сейчас вот самое выгодное или самое простое, это, понимаете, сказать, что во всем виноват Трамп. Трамп виноват в том, что он имеет несдержанный язык, и он занимается иной раз полной хренью. Вот с этим переименованием, например, озера Онтарио в американское озеро, вы меня извините, это знаете, для дурачков. Ну, совсем для дурачков.

0: в буквальном смысле слова, понимаете, людей, которые вот не знают, что, и что еще делать, вот где еще там кольнуть, они начинают переименовывать реки, моря, океаны, там, я не знаю, что-то такое. Чтобы всем обстально на это положить, там, с прибором, потому что все равно будет называть озеро Онтарио. Но в американских картах оно будет называться Америка, озеро Америка. Ну и что это изменит? Ничего. Вы хотите уколоть канадцев, ну вы их уколите, ну и что дальше-то? Это не решит ничего. Поэтому в этом отношении вот эти действия Трампа, нет, это действия, знаете, такого взрослого дитяти, который, знаете, все время понимаете, а вот ты мне не дал погремушку, я теперь в тебя вот это, не дам тебе ведерко с лопаткой. Ну, в общем, что-то вот такое. Поэтому я это даже комментировать-то, в принципе, не хочу. Понимаете, но это, понимаете, это жест с нашей стороны, с их стороны, это политика. Вот именно политика, понимаете, они хотят получать по блату, что называется, те привилегии, те возможности, которые при этом они абсолютно не хотят отдавать обратно ничем никак. Там все вопросы уперлись в молоко, молочную промышленность. Это при том, что, в принципе, канадское молоко по качеству считается лучше, чем американское. Понимаете, оно дороже. Оно дороже, у них там средства производства дороже, там целый ряд каких-то своих проблем с этим. Понимаете, они поставляют это молоко, допустим, или молочную продукцию сюда, в Америку. Понимаете, ну что, кто-то против, что ли, этого? Да нет, ни один человек. Но их совершенно не устраивает то, что, понимаете, мы пытаемся поставить свое молоко к ним туда. Почему? Потому что, слушайте, американское молоко дешевле. Американские фермы больше, более мощные. У французов та же самая беда. Они тоже боятся, смертельно боятся американских фермеров. Поэтому они, как говорится, не рвутся открывать с нами общий рынок. Хотя, в принципе, создание единого евроамериканского трансатлантического рынка, общего рынка, не единой валюты, а общего рынка, без пошлин, без ограничений, это мечта любого нормального человека. Вы вышли на интернет, вам нравится французский товар, вы заказали французский товар, вам нравится американский, вы заказали американский. Где бы вы ни жили, от Греции до Саскачевана в Канаде. Вот, понимаете, это идеальный образ, понимаете, европейско-американского мира, как он должен быть. Без пошлин, без ограничений, без каких-то, понимаете, вот этих всех этих наворотов. Платишь только за доставку, если она вообще есть. За эту доставку надо платить. Это было бы выгодно колоссально всем, и нам, и им. Но какие-то отдельные элементы, конечно, начинают страдать, потому что, ну слушайте, если где-то под Блуа во Франции выпускают какой-то очень редкий вид курицы, который стоит там, я не знаю, $20 паунд, который специально выращивают на специальном корме и специально убивают в определенное время, в определенном весе и так далее и тому подобное, то слушайте. Конечно, эта курица не может конкурировать с обычным каким-то пердю чикен, который не имеет таких, понимаете, строгих норм и так далее. У них там тоже нет антибиотиков, нет гормонов, но тем не менее. Это не тот такой же цыпленок, как вот этот вот специально вручную выращен. Ну хорошо, значит, кто-то сможет себе позволить французскую вот эту курицу за $20 паунд, а кто-то купит американскую за $2 паунд. Но они к этому пока не хотят прийти. Поэтому, то есть, это пока находится в будущем. Хотя, в принципе, это было бы абсолютно правильно. И с Канадой то же самое. Дайте конкурировать товарам, а не бюрократам. А они требуют дополнительные какие-то скидки для национальных окраин, для французского языка, там, для того, для другого, для третьего. Ребят, вы, ну, что-то совсем плохо все стало с вами. Совсем. Я при этом понимаю, что можно пойти на какие-то уступки для них, и там, я не знаю, что-то... где-то снизить что-то, какие-то наши требования и так далее, потому что действительно их промышленность, их возможности намного меньше, мы не хотим их убить. Мы хотим конкурировать, но убить их, конечно, не хотим. То есть нам не нужно это. То есть тут можно договариваться, но в конце концов, понимаете, когда они требуют, как говорится, полностью, понимаете, вот здесь вот, но при этом они дают эти скидки французам, а нам нет. Это некрасиво. Это некрасиво. Особенно понимая то, что они сейчас вот в этой новой атмосфере, которая складывается, еще раз повторяю, уже стоят не против разрушенного Советского Союза, которого уже нет. Они стоят против очень сложного противника, который называется Китай. И как вот сейчас стало известно, то есть это уже документально известно, это уже не мои сплетни, это уже подтверждено нашей разведкой, что, например, Китай оплачивает и поддерживает широко, как их средства от Хамаса, поддерживает таких, как Антифа. Вот это сейчас стало известно от ФБР. Они ведут расследование, выяснили, что часть денег Антифа получает от китайцев и получает от различных исламских товарищей. То есть они ломают и, понимаете, сжигают Америку во имя ислама и во имя китайских коммунистов. Мы это подспудно так и так понимали, потому что единственный, кому выгодно вот это вот разброд США, это вот этим, вот, как говорится, противникам. Все. Может быть, русским еще. Но все остальным это невыгодно. Демократы этому радуются, потому что они идиоты. Потому что они радуются всему тому, что все, что есть плохо для республиканцев и для Трампа, для них есть хорошо. Но это не значит, что это хорошо вообще. Понимаете? Вот в чем дело. Это не значит, что это хорошо вообще. Поэтому вот о чем мы говорим. Ну, в общем, тут еще второй, значит, вопрос. Ну, это теперь уже с выборами. То есть у нас в конце прошлой недели президент Трамп принял рискованное политическое решение, упрощает процедуру, снижая стоимость продажи импортной говядины. В стране отменяя пошлины, которые изначально ввел для поддержания американских производителей продуктов питания. Мы хотим снизить цены на говядину, немножко их опустить, ведь именно этого хотят люди, заявил Трамп журналистам. Говядина действительно стоит дорого. Ну, то есть цены действительно резко выросли за последние 2 года. Это просто... Впрочем, как и многие другие продукты в магазине, согласно опросу Норс, проведенному в конце июля, 41% американцев обеспокоены тем, что смогут ли они позволить себе покупку продуктов в ближайшие месяцы. Избиратели часто оценивают состояние экономики по ценам на продукты питания, так же, как ценам на бензин. Поэтому высокие цены на еду, вероятно, сыграют важную роль в исходе промежуточных выборов. Ну и вот Трамп объявил о временной отмене пошлин на импорт 300 тысяч тонн зарубежного говяжьего фарша. Это огромный объем. Настолько огромный, что непонятно, откуда поступит такое количество мяса. Для американских скотоводов это тоже серьезные проблемы. Политики республиканцев из таких штатов, как Небраска, Монтана, немедленно раскритиковали это решение. А целый год отговаривал президент Трамп от такого шага, поскольку американские скотоводы десятилетиями борются с монополией мясоперерабатывающих компаний. Это решение нанесет им дополнительный ущерб. Ну, в общем, цены на продукты лишь один из факторов, который американцы сейчас испытывают финансовые трудности. Ну, в общем, то есть, речь идет вот о чем, что Трамп, конечно, проигрывает на выборах. У него по этому поводу очень неясное, неприятное настроение. Причем и он проигрывает частично, прежде всего, из-за своих собственных решений, частично из-за того, что так идут дела. То есть, я не могу сказать, что инфляция – это конкретно причина Трампа. Но инфляция началась... где-то на второй год после пандемии, и мы с ней справиться с тех пор не можем. Давайте говорить честно. Это причина и большого вброса денег в экономику, и то, что экономика очень плохо и растет, очень плохо. Вот вышли последние цифры, то есть там вообще, то есть я вам сейчас скажу это, то есть у нас, повторяю, вот эта критически важная цифра всегда была и есть 3%. Сейчас пытаются обыграть, что вот это не важно, 3%, ля-ля-ля. Ребят, важно. Это да, важно. Это да, важно, вы просто не хотите признать очевидное. Да, это очень важно. Вот они сказали, вот я пытаюсь сейчас найти эту цифру. По-моему, у нас за второй квартал, в общем, рост какой-то вообще смешной. Подожди, где он? Где же я ставил это? Вот. Буквально только что было, так далее. А, вот. Американская экономика во втором квартале росла всего 1.5%. Трамп очень любит заявлять, как он намного лучше Байдена. Знаете, у Байдена в 2024 году, последний год, да, экономика была 2.4% рост. А у Трампа в прошлом году рост был всего 2.1%. Вот это сухие цифры, которые считают не злостные демократы, и не любители Трампа, а считают люди просто вот счетоводы. Американское бюро статистики официальное. Вот именно поэтому, Трамп всю весь год, предыдущий, да и этот, требует понижения процента от Федерального резервного банка для того, чтобы сделать кредиты более дешевыми, чтобы вкинуть в экономику дополнительные деньги и чтобы экономика начала более быстро развиваться. Потому что 1,5%, поверьте мне, это же придет на выборы. Но если понизить стоимость всех этих кредитов, ребят, то, значит, можете попрощаться с ценами на говядину вот этими дешевыми и дорогими. Они станут супер дорогими, потому что все начнет расти. То есть инфляция начнет резко увеличиваться. Вам ее недостаточно сегодня, но, поверьте мне, она станет больше. Вот в мае, я не знаю, в июне, по-моему, было 4,2%, я не знаю, как последние месяцы. Но это уже достаточно. Норма 2%. И поверьте мне, когда мы говорим, что 4 или 2, это вам кажется, ну что там какие-то 2%, поверьте мне, это очень много. Очень много. Это очень много, потому что тут оно не оценивается вот под цифрами. Оно оценивается, в сколько раз хуже становится экономика от этого. То есть, знаете, вот как шкала по землетрясениям. Первое 2 балла, 3 балла, 4 балла, вы кажется, что ну что там 1 балл прибавился. Ну. 1 балл это увеличение в 20 раз, чтобы вы знали. Это просто сделано 10-бальная там или 12-бальная система. Но 1 балл это увеличение силы толчков в 20 раз. То есть от 1 до 3 это в 20 раз больше. Вы поняли? Вот примерно такая же шкала идет с инфляцией. Поэтому увеличение от 2 до 4 это колоссальная проблема. А оно может увеличиться и до 6, и до 7. У нас было 10% совсем недавно. 10. Поэтому Трампу дали, что называется, по носу. В Федеральном резервном банке он туда поставил сейчас своего человека. Это Ворша. Этот Ворша разводит руками и говорит, что, знаете, вот этот Паул, которого Трамп так ругал, был прав. То есть не прав Трамп, а Паул был прав, понимаете? Ну, то есть вот они так посмело на себя взять такой смелость сказать подобное. Поэтому экономика растет, конечно, хреново. 1,5% годовые, 1,9% инфляция и так далее. Все это, конечно, придет на выборы. Что вы думаете? Кто-то придет на выборы и будет махать там флагом и говорит, знаете, вот вы видели маму Дани? А он скажет, да пошел ты подальше с мамой Дани, плевал я на него. Мне нужно жить сегодня, сейчас. Мам, да, не уходит, приходит. Ну и черт с этим Нью-Йорком, что меняет. Нью-Йорк волнует? Я вообще живу в Монтане где-то. Но в Нью-Йорк всю жизнь был ненормальным. Чикаго всю жизнь было ненормальным. Там, я не знаю, Лос-Анджелес всю жизнь был ненормальным. Ну так станет еще более ненормальным. Мне не нравится, уезжайте из Нью-Йорка. Вот как они скажут. И правильно сделают. Правильно сделать, потому что мы просто находимся рядом с Нью-Йорком, поэтому обсуждаем нью-йоркские проблемы больше всего. Но, в принципе, вас волнует, вот вы живете в Нью-Йорке, вас очень волнуют проблемы в Чикаго. Сомневаюсь. Или проблемы в Атланте. Или проблемы в Балтиморе. Да нет. Если бы вы жили рядом с Балтимором, тогда мы бы охали по поводу Балтимора. А так, в принципе, вас волнует только Нью-Йорк, потому что либо вы в Нью-Йорке, либо рядом. А Нью-Йорк вот за пределами Нью-Йорка, в принципе, никого не волнует. Ну, появился там этот кретин Мамдани. Ну, так слушайте, он что, первый? Нет, он что, последний? Тоже нет. Так с таким населением, с такими избирателями, как есть в Нью-Йорке, вот с этим вот выводком сумасшедших, понимаете, которые, понимаете, голосуют себе в ущерб. Отморожу уши на зло бабушке. Ну так, здоровье, это ваше дело. Свобода слова, свобода выбора, свободный человек в свободной стране. Голосует, как он считает нужным. Быть дураком, это тоже есть свобода, понимаете? По этому поводу я, как говорится, все время начинаю задумываться, знаете, вот не к столу будет сказано, над словами Бенито Муссолини, который сказал, что всеобщее избирательное право – это своего рода самоубийство. Вот начинаю, и знаете, я не хочу цитировать Муссолини, и не хочу соглашаться с этим, но он считает, что, вернее, он считал, что именно вот какой-то вот вариант вот именно фашизма, как избирательные системы, что должны править именно подготовленные, лучшие, наиболее образованные, а не все подряд, потому что, как говорится, вот, потому что людей не создали одинаковыми. Вот если мы поверим в этом, то получается мы поддерживаем Муссолини. А вот как получается по-другому, в принципе, глядеть на этот мир? Когда вот мы хотим, чтобы было равноправие, да? А равноправие не хотят те, кого мы хотим, чтобы было равноправие. Они именно хотят привилегий. То есть получается, те, которые хотят привилегий, это я уже ударился в философию, но просто так или иначе. Те, которые хотят привилегий, значит, хотят фашизма. А если мы потом говорим, что не дай бог, что вы знаете, что не все люди созданы равными, даже по своим природным возможностям. Я уж не говорю про возможностям в обществе, то мы тоже, получается, фашисты, да? Видите, вот начинаешь задумываться, а может быть, получается, этот проклятый Муссолини был прав. Может быть. Крамольная мысль такая, понимаете, что всеобщее избирательное право не есть правильно. Потому что всегда есть более умные, более ловкие, более умелые, как, в принципе, природа требует. Выживают сильнейшие. Понимаете, а мы делали так, чтобы выжили, прежде всего, слабейшие. А сильнейшие при этом остаются еле-еле на плаву. Вот что-то неправильно в этом постановке вопроса. И вот что тут надо сидеть и думать, при этом очень горько думать, потому что получается что-то несуразное. Так, перерыв и продолжим.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Тянетесь с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю, но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Привет, меня зовут Владимир. У меня были проблемы с суставами, но после 3 месяцев употребления водородной воды боль стала все меньше беспокоить. Я снова начал активно заниматься своими любимыми делами.
5: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
6: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
7: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
6: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Кто здесь с новостями? Наталья Быстрицкая. Президент Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Онтарио – самое восточное и наименьшее по площади из Великих озер, расположенное между одноименной провинцией Канады и штатом Нью-Йорк. Военный суд назначил на 5 июня 2028 года начало процесса над Халидом Шейхом Ахмадом, гражданином Пакистана, которого называют главным организатором терактов 11 сентября. Ахмад обвиняется в разработке плана угона самолетов с целью нанесения ударов по стратегическим объектам и осуществления руководства террористической акции, унесшей жизни почти 3000 человек. Другие обвиняемые – Валет бин Аташ, Абдул Азали и Мустафа Хаусави. Глава округа НАСА Брюс Блейкман согласился соблюдать закон штата Нью-Йорк, ограничивающий сотрудничество местных правоохранительных органов Федеральной миграционной службой. Закон, вступивший в силу на этой неделе, запрещает официальные соглашения по программе 287G, которая позволяет местной полиции участвовать в миграционном контроле, а также запрещает окружным тюрьмам удерживать людей по запросам ICE. Блейкман заявил, что, несмотря на новые ограничения, будет по возможности поручать полицейским сотрудничать с федералами, а также присоединиться к иску 15 шерифов, оспаривающих закон в суде. Чемпионат мира по футболу обеспечил совокупный экономический эффект – $3.5 миллиарда для Нью-Йорка и Нью-Джерси, где состоялось 8 матчей турнира, включая финал 19 июля. Деньги тратили преимущественно на проживание в гостиницах, ресторанах и барах, покупках, транспорте и других услугах. Экономическая активность, связанная с турниром, также поддержала 27,5 тысяч рабочих мест в двух штатах. Курица стала самым потребляемым мясом на планете. С 2006 по 2023 год ее производство выросло в 1.5 раза. Курятина стала для многих любимым источником белка. Также его преимущество в том, что птиц легко и дешево кормить, а мясо легко адаптируется под любую кухню, религию и ценовой сегмент. Также куриное мясо хорошо вписывается в глобальную модель экономики, потому что птицу можно разделить и продать по частям. Эксперты считают, что популярность курицы будет только расти.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Дорогие друзья,
11: В воскресенье 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста пройдет ежегодный мемориальный митинг памяти жертв Холокоста и памяти жертв терактов 7 октября 2023 года в Израиле. Организатором этого митинга выступает Ассоциация восточноевропейских евреев, президент Белла Губенко. Сейчас, в период роста антисемитизма в Нью-Йорке и во всем мире, особенно важно помнить о миллионах жертвах Холокоста и о том, какие ужасы творил Хамас в Израиле 7 октября 2023 года. Мы будем очень рады видеть вас с детьми и внуками в Бруклинском мемориальном парке Холокоста, где также пройдет подведение итогов конкурса на лучшее сочинение и лучший рисунок по теме Холокоста. И, как всегда по традиции, будут выпущены на свободу белые голуби, символы мира. Ждем вас 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста. Спасибо вам огромное.
0: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
13: «Дэвидсон Радио». Радио.
14: Американское радио на русском языке.
13: «Дэвидсон Радио».
14: «Дэвидсон Радио».
0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
15: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот смотрите, понимаете, почему Трамп пытается добавить это мясо, чтобы сбить цены перед выборами. Но тут, о чем его предупреждают фермеры, почему фермеры против? Ну, во-первых, у фермеров упадут доходы. Это первое. То есть они лишаются монополии поставки мяса на американский рынок. И как бы мы говорим, слушайте, а нам плевать на этих фермеров, так далее. Проблема заключается в том, что если фермеры наши начнут терпеть убытки или выходить из бизнеса, то кризис увеличится. То есть мы сейчас завезем эти 300 тысяч, там, я не знаю, тонн, а что будет потом, когда, как говорится, цены начнут, может быть, исправляться в какой-то момент, и завозить уже будет, как говорится, нечего. То есть будет сегодня, понимаете, проблема в том, что полностью мы убили или убиваем собственное производство собственных продуктов. Мы не должны это сделать. С другой стороны, мы должны требовать от наших фермеров, чтобы они понимали, что вот эти цены, которые наступили, даже уже свинина резко подорожала, я уж не говорю там про говядину, что все цены на продукты настолько резко выросли, что это действительно, понимаете, становится и политическим, и чисто экономическим вопросом для очень многих. То есть это не должно быть так, то есть они должны что-то делать по этому поводу. То есть надо, как говорится, жать на фермеров или потребовать от них, чтобы они резко увеличивали поголовье. Чтобы они резко выпускали количество продукции, чтобы эта продукция действительно подешевела. Да, в их пользу, потому что они будут получать от этого доходы, но тем не менее. То есть мы должны как бы делать два шага одновременно. Понимаете, потому что, ну да, вот мы сейчас завезем вот это вот, как говорится, вот эти вот, что называется, продукты. И что дальше? Что дальше? Вот в этом вся вот беда, понимаете, что мы это делаем, может быть, конкретно для этих выборов, для того, чтобы выиграть выборы. Потому что у Трампа плохо идут дела. Как бы вам он не нравился, понимаете, и так далее. Очень многие люди начали фыркать. Очень многие. Он и войну, понимаете, совершенно четко, вот, понимаете, поставил состояние, нестояние, он и не может ни выиграть, ни проиграть. На сегодняшний день она фактически проиграна, потому что мы не можем поставить точку там. Это при том, что мы разгромили всю их армию, но мы при этом проигрываем войну. У него проблема с экономикой, у него проблема с его высказываниями, у него проблема одно, другое, третье, десятое. Но это все то, что мы говорили. А сейчас наступает вот именно, как говорится, первый вариант расплаты. американский конгресс вот не вообще ничего не делал годами. Годами. А теперь, понимаете, они внезапно оживились. Понимаете, у них внезапно произошло оживление. А что, почему, а как? Вот у меня пишет человек, который всю жизнь голосовал за республиканцев. Вот он пишет, я сейчас прочту, секунду. Он вот, как говорится, всю жизнь голосовал за республиканцев, голосовал за Трампа и так далее и тому подобное. Но вот он вот совершенно четко пишет, что именно сделал республиканский конгресс за последние два года. У них были обе палаты и президент. И что принято? А ничего. А, да, Big Beautiful Bill. Расскажите это людям, которые уже звереют от роста цен, про долг 40 триллионов, про идиотскую войну, которую начали, не знаем как завершить, только посмешище для мира. Если работник работает плохо, пардон, тавтологию, его увольняют, а будет новый хуже или лучше, потом разберутся. Вот это как раз то, о чем я вам говорю. Что есть очень большая возможность, что вот на такой волне такого вот конкретно антиэнтузиазма демократы придут к власти. Потому что на сегодняшний день у нас проводятся выборы не на фоне того, а кто лучше делает, а на фоне того, кто обделается больше. Вот если наш Трамп сейчас докажет, что он совершенно бесподобно умеет именно не доделывать свою работу, как и Конгресс, который ничего вообще не делает. Он только занимается принятием бюджета и устраиванием оваций. Я очень разочарован в Джонсоне, хотя я на него возлагал большие надежды, как на спикера. То есть более бездеятельного Конгресса я себе представить просто не могу. Это при том, что они имеют обе палаты. 718-303-90-90. Вот вам две, понимаете, две разные стороны одной монеты. С одной стороны, Трамп делает верно, что он давит на Канаду и пытается с ними договориться на более, как говорится, справедливые условия, хотя канадцы воют от этого, и демократы поддерживают их. Но демократы поддерживают сейчас все то, что для Америки невыгодно. Понимаете, демократы, наверное, в сегодняшнем днем поддерживали бы Гитлера или Японию. А с другой стороны, он, тот же Трамп и республиканцы, они не могут выиграть выборы, потому что они не могут их выиграть. Потому что они идут на выборы с плохой платформой, плохой экономикой. Вот всякий весь расклад. Добрый день, вы в эфире.
17: Всякий весь расклад. Добрый день, вы в эфире.
18: Алло.
15: Да, слушаю вас. Выключите радио.
18: Сейчас, одну минутку, сейчас.
17: Выключите радио.
18: Одну минутку, сейчас.
17: Выключите радио.
18: Одну минутку, сейчас. Выключите
17: радио.
18: Выключите
17: радио.
18: Не могу.
15: Окей. Когда сможете, перезвоните. Добрый день, вы в эфире.
19: Я просто хотел сделать маленькое замечание. Понимаете, ну не путайте, пожалуйста, место Индии. Он, мы все, не надо было обобщать все.
15: До свидания. Добрый день, вы в эфире.
20: Доброе утро, Александр, это Илья. В России говорят, с дуру можно и кое-что сломать. Я по поводу переименования озера Онтарио. Есть еще два варианта.
15: Слушайте, это вы хотите в озеро Трампа. Я не хочу обсуждать эту ахинею. Ну, у Трампа голова не в порядке на эту тему. Не в порядке на эту тему, понимаете? Старый, очень, видимо, уже начинающий терять разум человек. Не хочу обсуждать ту ахинею полную. Добрый день, вы в эфире.
21: Доброе утро, Александр. Спасибо вам за передачу. Что я могу сказать? Я абсолютно с вами, к сожалению или к счастью, согласен. Переименование озера – это комедия, это детский сад, понимаете? И еще, я так понимаю, как я не хочу много говорить, и я с вами абсолютно согласен, что у него слабая команда, которая смотрит ему, так сказать, в лицо с открытыми...
15: А он другую не подберет. Юра, он другую не подберет. Он не подберет другую.
21: Да я понимаю, человек, потому что это такой... Да.
15: Он любит, чтобы ему отдавали честь, yes, sir, говорили. Понимаете, как только говорит кто-то что-то не так, его тут же это не устраивает, он его увольняет.
21: Абсолютно. Поэтому
15: он не может работать ни с кем другим.
21: Поэтому мы имеем то, что имеем. Поэтому командовать строительством или чем он занимался там в Нью-Йорке или где-то, это не то, что, так сказать, на мировой арене и политическая вся эта игра. Это совершенно другие вещи. И мы видим, что ему никто не может возразить, и никто не может сказать другое мнение. А он, к сожалению, его все, как я говорил неоднократно, его все позывы правильные, то есть и с эмиграцией, и с Китаем, и с Европой. Но команда слабая, они это все делают, так сказать, смотря на него, а он у него, к сожалению, он во многом некомпетентен, неправильно это делает. Спасибо вам большое.
15: Скажу, да, спасибо, спасибо. Знаете, я вам скажу такую вещь, что я посмотрел на Венса. Меня Венс еще меньше устраивает, чем Трамп. Потому что если Венс будет идти к власти... Вот то же самое, как идут к власти демократы. Демократы пригрели всю шушеру, которая только может быть слева. Венс сейчас, по-моему, пытается отличиться тем, что он пытается пригреть себе так называемых гройперов. То есть это вся вот эта правая антисемитская идиотская тусовка, которая существует в Америке. Вот он их пытается сейчас подмять, или там, я не знаю, окружить вокруг себя, знаете, для большей поддержки. Так они сожрут его точно так же изнутри, как сожрали вот эти социалисты-коммунисты, сожрали демократов изнутри. Что-то неладное происходит с этими партиями. Они не могут найти в себе силы разделиться с каким-то полным дерьмом, который их окружает. Они не могут найти в себе силы делать что-то полезное, даже имея большинство в обеих палатах Конгресса. Они не могут найти в себе силы, чтобы хоть какой-то республиканец, который идет на перевыборы, не уже увольняется, а на перевыборы сказали нашему президенту: господин президент, это ваше единственное, как говорится, дело, что вы делаете, переименовывать озеро Онтарио, это единственное, чем вы отличились? Во всем вот этом вот бардаке. Может быть, надо все-таки дать второй раунд, второй шанс какой-то вот этим переговорам? Хотя я понимаю, что канадцы те еще козлы. Может быть, надо это попробовать сделать? Это в наших интересах. Даже если интересы канадцев больше, чем интересы американцев. Ну, я знаю это. Тут не надо мне ничего доказывать. Я на американской стороне в этом. Я не демократ, который хочет, чтобы в нашей стране было хуже, чем, как говорится, так далее. Где-то там в другом месте. Я не хочу этого. Но, с другой стороны, я точно так же не хочу, чтобы мы, понимаете, были посмешищем. А мы все время выставляем себя руками нашего президента как посмешище. Посмешище в Иране, полное. Посмешище теперь, вот, понимаете, с озером Онтарио. Если бы он ничего бы не делал бы, поверьте мне, вот просто оставил так, как есть, то смеялись бы над Канадой. Вот сейчас бы немножечко, понимаешь, пошумели бы, поныли бы и начали бы смеяться над ними, потому что они теряют от этого больше, чем мы. Ну, не надо их подзуживать, не надо говорить, какие они идиоты, не надо ничего, вообще надо просто молчать. Просто молчать, дать им самим созреть к этому. И да, еще раз повторяю, я не верю, что Трамп может санкциями или какими-то бойкотами заставить Иран повиноваться. Поверьте мне, они лучше пойдут на голод среди своего собственного населения, чем на повиновение Америке. И население они, собственно, в случае чего начнут подавлять танками. Они не стесняются в этом. А вот мы, понимаете, будем сидеть и ждать. Добрый день, вы в эфире.
1: Александр, добрый день. Это Людмила из Лэквуда. Вы знаете, команда слабая, и они боятся за свои места. Они боятся потерять хорошую зарплату.
15: Ну так это они так и так, а так тем более они теперь потеряют. Если вы так будете долго бояться, теперь они потеряют. Да.
1: Александр, спасибо. Я хотела сказать о нашем сенаторе. Подождите, он вообще не работает в нашем штате, сидит в Вашингтоне, в Белом доме. Безобразие, не отвечает много лет ни на наши письма. Вы знаете, это просто возмутительно, чем занимаются наши это конгрессмены.
15: Какой конгрессмен? Что? Конкретно? О ком вы говорите?
1: У нас конкретно... Да, Кристофер Смит, конкретно. Кристофер Смит. Он мне не ответил ни на одно мое письмо. Это про... Да, вы знаете. Странно я очень.
15: Ну, спасибо. Ну, знаете, не знаю, почему он не отвечает, но то, что они абсолютно... Значит, он настолько секьюр в своих выборах, что его не волнует ваш голос. Что я могу сказать? Как в Нью-Йорке, понимаете, Мамдани настолько, понимаете, разгромил такого несчастного ставленника, как выставили республиканцы. Ну, слушайте, если республиканцы выставят малахольного идиота, ну так что же вы хотите, чтобы не победил демократ? Победит. Вы понимаете, я вот просто хочу противопоставить вот нашим всем товарищам, которые вот говорят по поводу Мамдани или так далее, простую, простейшую истину. Что, понимаете, мы говорим от Мамдани, потому что нам не нравится вот этот социалистическо-коммунистический подход, который он предлагает. А люди, которые не знают все вот эти вот глубокие тонности социализма-коммунизма, они не то столько поддерживают социализм-коммунизм, не-не-не-не, это не вопрос то, что они там все коммунисты заведомые, но-но-но, абсолютно дело не в этом. А у них заведомо денег нет. У них заведомо очень высокий рент, у них не хватает на самую дешевую курицу. Они идут и голосуют за того, кто эту курицу им обеспечит, или хотя бы там на год как-то понизит возможности платить за квартиру. Вот и вся великая разница. Они не голосуют за коммунизм, они голосуют за выживание. И если вы в своей элитарности или в своем фырканье не захотите понять вот эти низы, которые вот таким образом живут, то, господа, у вас большие проблемы. Не у них, у вас. Они вас заголосуют, их будет больше. Нельзя низы, понимаете, вот так вот бросать. Это очень не полезно. Вот так вот, понимаете, обращаться с нижними слоями населения, которые что-то не могут. Вы не можете им сказать, знаешь, дорогой, у тебя не хватает денег, езжай в какую-то деревню живи, где будет дешевле, чем жить в Бруклине. Вот вы так скажете, и все, и он проголосует за кого угодно, за товарища Сталина, блин. В полном, как говорится, почете, как говорится, со всеми орденами и медалями. Он проголосует за Сталина, только если этот Сталин скажет, что он его накормит. Это обычная пирамида Маслоу. Понимаете, ваши потребности в жизни. Первым делом это идет, как говорится, это ваше убежище, потом идет ваше выживание. А уже потом идут всякие, понимаете, интересы. А вот ты точно коммунист или ты точно капиталист? Да плевал я на это. Мне нужно выжить. У тебя там, понимаете, как говорится, забавы, а у меня заботы. Вот в чем разница. Поэтому, понимаете, вы не смотрите с вашей колокольни, когда у вас все более или менее нормально, или когда вы, понимаете, тоже кряхтите, но вам, как скажем так, хватает. А есть люди, которым уже не хватает. И наше правительство, любимое, дорогое, с товарищем Трампом вместе, делает крайне мало, чтобы этого хватало, стало лучше. И его стало больше. И ничего вы тут не сделаете. Все американские выборы, все эти, следующие, любые, вообще как таковые, не проходят под именем. Понимаете, будет Карл Маркс или будет Дональд Трамп. Но. Это вы сами себе делаете приятное. Так никогда не было и не будет. И выборы идут под обычным простым лозунгом. Простейшим. Кто положил на мой стол лучше и более жирный бутерброд? С маслом и с колбасой. Какой бутерброд посильнее, повкуснее, побольше, посвежее? Все. Все американские выборы идут под знаменем, понимаете, холодильника. Холодильник должен быть на американском флаге на выборах. Это единственное, что имеет значение. Единственное и неповторимое. Все остальное значение не имеет. Никакого. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день. Вы говорили о том, что ничего не подписали, значит, Конгресс ничего не делал. Но когда был разговор, демократы вставляют в бюджет расходы на замену пола, на все...
15: Ничего не понял. Кого волнует, что демократы делают? Нет ничего, и все, понимаете, никто не будет в конечном счете считать ваши, вот демократы помешали. Никого вообще не волнует это, от слова не волнует. Ты приходишь на выборы, вот что ты сделал и что ты не сделал. А если ты не сделал, значит ты неумелый, значит ты идиот, значит ты бездельник. И я тебя заменю на другого, кто сможет сделать. Даже если ему сопротивляются. Никого это сопротивляется. Понимаете, вы не можете все время 2 года или 4 года говорить, ой, он ничего не сделал, потому что ему сопротивлялись. Значит, он должен идти и грызть их зубами, блин. Договариваться, обещать. Искать компромиссы, добавить что-то здесь маленькими шагами идти. Не знаю что, я не политик, поэтому я не хочу быть политиком. Идти и что-то делать. Если он не сделал, значит его прокатят, выгнят нахрен. С того места, где он сидит. И скажешь, пошел вон отсюда. Хороший ты или плохой, коммунист ты или капиталист. Главное, пожрать на столе, чтобы было. Все, водка, пожрать. Ну, водка меньше, это в России. Добрый день, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Александр. Сегодня пятница. Понятно, что конец недели вы заговариваете. С маслом и колбасой не кошерно.
15: Ничего не понял. В чем тут кошерно? Мы что здесь, еврейскую передачу видим? Добрый день, вы в эфире. Радио выключите. Так, до свидания. Я не собираюсь слушать вот это вот, понимаете, эхо свое собственное. Добрый день, вы в эфире.
3: Александр, доброе утро.
15: Доброе.
3: Могу я вас немножко покритиковать?
15: Давайте, конечно.
3: Когда вы говорите о том, что республиканцы не сделали что-то для благополучия людей, или правительство Трампа не сделало, это же вы говорите о социализме. В американской конституции нет ничего о том, что правительство обязано...
15: Какая разница? Жизнь. Дорогой мой, я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите так называемыми, знаете, вот этими прописными истинами для лозунгов. Никого то, что вы говорите, не волнует, не будет волновать на выборах. Вы понимаете? Вам тебя, вот как вас зовут, я прошу прощения?
3: Владимир,
15: вот вы придете на выборы и скажете, вот американское правительство вам ничего не должно. Потому что Конституция не описана. Знаете, что они вам скажут? Пшел вон отсюда. Владимир, вот видишь дверь. Make sure, чтобы она тебя на выходе не вдала по заднице. Вот что они вам скажут. Он говорит, мне жрать нечего. Или мало, или плохо. И меня волнуют те, кто мне помогут. Все.
3: Александр, можно еще одну вещь сказать? Вот вы говорите, коммунисты, социалисты показали себя, что у них концлагеря, что у них там низкий жизненный уровень и так далее. Мне кажется, что социализма никогда нигде и не было. Была диктатура коммунистической партии. Вот, например, возьмите Норвегию. Бесплатная медицина, бесплатное образование, субсидии на жилье бедным людям и так далее. Это же элементы социализма. Значит, у них социализм в Норвегии.
15: Ну, смотрите, если мы начинаем... Спасибо за ваш звонок. Если мы начинаем... какое-то действительно детальное сравнение, вот что есть социализм, что дается, что есть социальные программы, что есть социализм и так далее и тому подобное. То, наверное, да, мы можем, наверное, склониться к тому, что, понимаете, что вот Норвегия имеет какой-то большой социальный пакет, Швеция раньше имела еще больше и так далее и тому подобное. Начинаем сравнивать и так далее. Может быть, понимаете, но это вопрос теоретически такой, знаете, разговорный. Никого не волнуют, в принципе, понимаете, вот эти все эти высокие названия. Вы понимаете, еще раз повторяю. Избиратель не придет на выборы с Конституцией в руке. Он не придет на выборы даже, понимаете, с тем, что, вы понимаете, вот вы ему вчера рассказали про Мамдани, какой он плохой. Они не придут на это, их это не волнует. В тот момент, когда у них нужда, у них не хватает заплатить... Вот очень многие сейчас, например, летом не используют кондиционер, у них нет денег на кондиционер. Почему? Потому что резко подорожало электричество. Почему? Именно поэтому в стране, в Америке, жутко идет вот эта вот такая антикомпания против вот этих вот центров, где вот будет клауды и вот эти вот все это обслуживание искусственного интеллекта и так далее и тому подобное. Потому что они очень много сжирают электричество. Электричество везде дорожает. Вот именно из-за этого. Вместо того, чтобы какие-то серьезные компании и президент наш любимый, дорогой, вышел бы с инициативой, сказал, давайте резко снимем целый ряд ограничений, красной ленты, бюрократии по поводу стройки атомных электростанций, потому что у нас резкая нужда в электричестве. Вот выйти с такой инициативой и сказать, давайте начнем строить массово атомные электростанции, нам нужно штук 100, если не больше, или больше реакторов добавить в существующие. Давайте начнем это делать. И тогда появится и работа качественная на выпуске и на стройке, на обслуживании. И также появится дешевое электричество. Вот это тогда была бы серьезная инициатива. А так, что они приходят, начинают ныть, а кто прав, кто не прав, так мне плевать, кто прав, кто не прав. У меня цены поднялись. Вы понимаете? И будут выбирать демократов, или будут выбирать республиканцев. Чисто вот на понимаете, на их последних словах. А если хотите, чтобы выбирали по качествам, так дайте качество. Что-то предложите делать конкретно, увеличение сделать, а не только обещаний. Так, перерыв и продолжим.
4: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
22: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
23: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду. И это, похоже на чудо, отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
24: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
25: Новости.
26: Аналитические передачи.
25: Репортажи, мнения экспертов.
26: И прямые включения из горячих точек со всего света.
25: Все это RTN.
26: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
25: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
26: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
25: RTN. Смотрите лучшее.
27: Oceanfront views, great amenities.
28: Planning our next vacation?
27: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
28: Find anything good?
27: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
28: That has great rehab, right?
27: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
28: Perfect.
29: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
4: Дэвидзон Радио. Радио.
14: Американское радио на русском языке.
4: Дэвидзон Радио.
14: Дэвидзон Радио.
0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
15: Здравствуйте, господа. Ну вот еще раз. Понимаете, я пытаюсь вам просто объяснить. Вот то, что сейчас Трамп, например, срочно перед выборами пытается вбросить вот эти, я не знаю, откуда это возьмется, эти 300 тысяч тонн фарша говяжьего, это вот именно мера по спасению собственных выборов. И в этом его можно понять, потому что выборы у него действительно идут плохо. То есть я так понимаю, что их внутренние все эти опросы показывают шлехт. Они боятся потерять, понимаете, и нижнюю палату, и уже даже уже обмолвились, что и Сенат под вопросом. Потому что умер Грэхэм, уже одно, другое, третье. Так вот, то же самое вы представьте себе с другими всеми инициативами. Если вы хотите решить проблему, допустим, нехватки электроэнергии, значит, Трамп уже должен был, уже год, наверное, как, объявить о новой американской инициативе, стройки, допустим, повторяю, новых

Рейтинге надо начать учебное дело по увеличению прибавочной стоимости этой Америки. Вы не обойдетесь одними словами тут или обещаниями. Вот, пожалуйста, по электроэнергии инициативу. Или, допустим, у нас проблема с нефтью. Понимаете, я не знаю, для чего Трамп продает нефть всем подряд вокруг нас и только за. Это же фактически уменьшает наш количественный резерв в этом. Но, допустим, он продает. Значит, нужна тоже инициатива. Сказать, давайте мы сейчас поможем нефтяным там сланцевым компаниям увеличить производство так, чтобы стать полностью независимым. Нам нужно 21 миллион в день. У нас есть 14 там с половиной или 13,5, неважно. Давайте еще на 10, допустим, миллионов баррелей увеличим вверх, и у нас останется еще 3 лишних для продажи. Вот тогда это серьезно. Вот это серьезная инициатива. Давайте срочно договоримся с Канадой, чтобы с Канада продавала нам, мы продадим им. Давайте договоримся с Европой и так далее. Потому что все вот эти споры, что вы думаете? Тут лишних пару центов добавилось, там пару центов добавилось. За товары к нам и к ней, и от них. И вы от этого страдаете. Вот вам. Понимаете, тот самый популизм, тот самый, понимаете, здравый смысл, о котором мы говорим. Вот только так можно вести дела. Вот это будет серьезное какое-то исправление, какое-то конкретное исправление наших проблем. Вот уже заговорили о том, что 40 триллионов это неподъемный долг, что скоро обслуживание долга станет больше, чем мы тратим в год на всю оборону вместе взятую. На всю оборону вместе взятую. Что мы то, что мы это и так далее и тому подобное. Я говорю, тут длинный разговор можно разводить, но конкретных действий крайне мало. Это уже заметили все, кому не лень заметить. Есть, конечно, вы понимаете, так называемые die-hard любители Трампа, которые будут его любить, понимаете, как отца родного. Но они его любят, понимаете, на основании того, что им кажется, что все остальные куда хуже. Правильно, я с вами согласен. Они хуже. Но это не значит, что он хорош. Понимаете, есть огромное количество людей, которые его любят абсолютно условно. Не за что-то, не за, вернее, вот безусловно, то есть вот он просто хороший, мне он нравится. Нет, они его не любят за это. Они его любят за то, что он что-то конкретно для них делает. Он обещал более жирный бутерброд. Жирного бутерброда не получается. Значит, надо выйти с каким-то очень серьезным объяснением или с какими-то инициативами, которые заставят избирателя забыть об этом бутерброде и подумать, что да, действительно, светлое будущее еще не наступило, но оно к нему идет. Почему? Потому что, видите, что объявлено? Строительство электростанций. Или строительство новых там нефтяных каких-то добычи полей. Или, понимаете, мы начали, понимаете, сделали бойкот с Китаем и начали срочно переносить производство куда-то. Вот это будет, понимаете, или как инициатива внешнеполитическая или экономическая, далее. Но это заставит человека думать, заставит его быть немножко большим патриотом, немножко меньше думать о желудке. И добавив, в частности, то, что этот человек начнет думать, знаете, ну да, сегодня тяжело, но видите, мы начали строить что-то, мы что-то начали делать. Будущее будет более светлое, чем то есть, которое сейчас. А если ничего не делать, что делает наш Конгресс по этому поводу? Nothing. Nothing. Понимаете, на одном, понимаете, то, что я люблю Трампа или демократы, козлы, вы не проедете, господа. Это у вас так работать не будет. Это будет очень-очень короткий разговор на эту тему. Очень короткий. Потому что очень множество людей придет, и повторяю, самыми простыми проблемами на выборы. Понимаете, что им не хватает кушать. Или их, понимаете, существование стало менее комфортным, чем оно было. При Байдене. Почему? Ну, слушайте, энергия подорожала, там, я не знаю, развивается долг, развивается то, делается так, как говорится. Для вас, может быть, эти лишние центы значения не имеют, для них имеют. Иначе что мы тогда обсуждаем всю эту говядину? Что мы обсуждаем, эти котлеты? А это колоссальный знак, когда, понимаете, это же не то, что он там согласился, давайте там, я не знаю, 5000 тонн, 300 тысяч тонн. Я и повторяю, никто не понимает, откуда такое количество можно поставить. То есть это надо, не знаю, опустошить всю Аргентину, всю Канаду, чтобы такое количество фарша найти. Ну, найдут, конечно, если надо будет, но я просто говорю. То есть, почему он это делает? Что вы думаете, он это делает, потому что, как говорится,

0: внезапно у него, понимаете, произошло просветление, что у вас не хватает на котлеты? Да нет. Он это делает, потому что у него выборы идут плохо. Добрый день, вы в эфире.
1: Александр, шаббат шалом. Он перегнул палку везде. Он перегнул палку...
0: Или не догнул.
1: Да нет, да, перегнул, значит, и с Европой, и внутри страны, и с Канадой сейчас базарит, убивается, говорит какие-то вещи непонятные, что Лейк Онтарио, сейчас Лейк Америка, это пустые слова, понимаете? Люди злые ходят. Люди злые ходят.
0: Они не должны быть злые на это?
1: И осталось до выборов сколько?
0: Ну, где-то 2.5 месяца, где-то меньше.
1: Ну, это надо быть стариком Хаттабычем, чтобы это все поменять.
0: Значит, демократы победят законно.
1: Да?
0: Демократы победят. Да.
1: А можно вас спросить вопрос? Вот, например,
0: да.
1: Сидит какой-то федеральный судья, и он своим голосом решает то, что правительство хочет сделать. Ну, это же чистый абсурд.
0: Ну, у нас так система задумана, вы понимаете.
1: Ну, так надо эту систему
0: это,
1: как-то...
0: Вы знаете, оно же работало 250 лет, понимаете? Значит, здесь надо не менять систему, а более правильно писать законы. То есть, если судья имеет возможность по конституционным причинам отменить какие-то законы, значит, там они заложены, причины внутри. Значит, те, кто пишет законы или указы для Трампа, малограмотные. Ну, так это при чем тут система?
1: К чему я говорю? Демократы переиграли республиканцев где-то по всем статьям. Они им не дают дышать.
0: Они умеют... послушайте, еще раз повторяю. Спасибо за ваш звонок. Сколько раз мы говорили здесь, я уже, наверное, надоел всем. Демократы, вот вчера меня моя знакомая мне рассказывает, что ей позвонили за день 3 или 4 раза демократы, которые предлагают ей за них проголосовать. Или приглашают на какие-то там сборища, или собираются там выяснить с ней какие-то опросы или мнения и так далее и тому подобное. И ей при этом ни разу не позвонили республиканцы. Я ей говорю, слушай, а что ты хочешь? Ты живешь в Нью-Йорке. В Нью-Йорке республиканцы на избирателей забили. Они им 1000 лет там не нужны. Если в Нью-Йорке они выставляют такого, как Слива, значит, им не нужны эти избиратели. Значит, им не нужен город Нью-Йорк. Значит, может, они хотят сделать из него показательное пугало. Я не знаю. Но, во всяком случае, они точно не понимают, что вкладывать деньги в этом городе абсолютно не надо. Кому он нужен? Понимаете, это просто те люди, которые живут в Нью-Йорке, они считают, что на Нью-Йорке все заканчивается. Нет, господа. В Нью-Йорке все начинается, и в Нью-Йорке все заканчивается. Именно на Нью-Йорке. Люди, которые живут вне Нью-Йорка, все прекрасно понимают и понимают, что как раз вне Нью-Йорка нормальная жизнь. А в Нью-Йорке жизнь не есть нормальная, она очень просто блестящая. Очень такая, знаете... разными огнями светится. Вот это да, но это не значит, что она самая правильная, или самая хорошая, или самая вкусная, или самая чистая, боже упаси. У меня один приятель был, который мне заявлял, что в Германии прекрасные дороги, в Америке прекрасных дорог нет. Я говорю, скажи мне, ты давно был вне Манхэттена? Наступило молчание. Я говорю, вот ты проедьте по американским дорогам, вот вне Манхэттена, где-то там 30 миль отъедьте от города, где-нибудь в Нью-Джерси, там, я не знаю, в Пенсильвании, в Индиане, в Огайо, где угодно, господи, боже мой, идеальные дороги абсолютно, как зеркало. Не нужна никакая Германия, к черту. В Германии просто разрешено ездить без ограничения скорости. Ну, так это, может быть, там надо к этому прийти, но это из другой оперы. Поэтому не надо мне говорить про Германию. Понимаете, если люди смотрят на сумасшедший Нью-Йорк, то они видят сумасшедший Нью-Йорк. Но это не значит, что так везде. Но так или иначе, получается то, что мы видим. что люди по стране недовольны тем, что происходит в стране. Иначе бы, понимаете, Трамп бы не занимался вот этими котлетами. Знаете, Трамп, в принципе, все время занимается очень какими-то там потусторонними делами. Лейк Онтарио переименовывает, там, не знаю, с французами ругается, еще что-то такое там. То у него очень большие, понимаете, грандиозные планы. С Ираном не может никак найти почву под ногами, под собственными. У него большие планы, понимаете, его не волнуют там, понимаете, всякие котлетные дела. А тут они его внезапно начали волновать. Что вдруг-то? Что вдруг котлеты, так понимаете, как говорится. Почему? Потому что все опросы показывают, что мне плевать на всю твою адженду, вместе взятую с Канадой, с Ираном, с Израилем и так далее. То ли мне жрать надо. И на пожрать не хватает. Детей нечем кормить или мало чем кормить. Или не тем. Или я кормлю их там одним хлебом с молоком. Надоело. И вы не можете, опять-таки, еще раз повторяю, вы не можете такому человеку сказать, знаешь что, ты бездельник и так далее. Тут летит, а он сказал, а бездельник, окей. Вот тогда пусть будет мамдани. Я лучше за него проголосую. И плевать мне на все твои рассуждения. И нас больше таких, как я, а таких, как ты, будет меньше. Вот и вся великая истина. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Так, ну не хотите, не надо. Слушаю вас.
2: У меня два вопроса. Первое, что бы я хотел у вас спросить. Так как рейтинг Трампа упал уже до 32%, и все пророчат, что выборы промежуточные нами будут проиграны республиканцами, надо делать что-то такое серьезное. Вот скажите, Трамп, он разрешил теневому бизнесу России продавать нефть по всему миру. Ведь один его звонок, и все эти танкеры с нефтью дешевой будут возле наших берегов. Почему он этого не делает? Это первый вопрос.
0: А зачем нам это надо?
2: Окей, ну, покрыть, вот, чтобы бензин был дешевым, чтобы холодильник был дешевым, чтобы кошелек был
0: дешевым. Ну, Эдуард, вы сами это себе противоречите. Ну, хорошо, я вам сейчас расскажу.
2: Второй вопрос. Второй вопрос. Где эта чертова венецианская нефть? Когда вот привезли сюда руководителя с его женой, сказали, мы будем с ними торговать, мы будем покупать у них, значит, нефть, и будет хорошо венецианскому народу, и нам будет хорошо.
0: Я понял. Я вам сейчас расскажу. Что и где. Значит, первое, вы сами себе противоречите. Если к нам нефть не везут, к нам приходят танкеры взять эту нефть у нас. Вы не понимаете это? Вот у вас есть, например, вам нужно в день, да, ну давайте просто скажем, 100, допустим, 21 ведро воды. На целый день, чтобы помыться, чтобы приготовить продукты, чтобы, я не знаю, там, воду потолочь в ступе, что угодно. Вам нужно 21 ведро. Вы имеете всего 14 ведер, всего. Еще 7 ведер вам привозит кто-то из-за рубежа. Там из Канады, из Анголы, из Мексики и так далее. Вы при этом, несмотря на то, что вам не хватает, зазываете все танкеры в мире, говорят, приезжайте, мы вам нальем воды. И еще отпускаете им еще 5 миллионов воды. То есть у вас остается всего 9 миллионов. При потребности в 21 миллион. Скажите мне, что вы от этого выиграли? Что вы теперь стали такой щедрый, дорогой, любимый, что вы всем раздаете нефть, которая нужна в стране, а у меня при этом бензин стоит 3,85 за галлон. Может быть, и скоро больше 4 долларов. Я почему должен радоваться вот этому идиотскому решению? Вы бензин, который нужен мне, раздаете каким-то бездельникам во Франции, в Испании, для того, чтобы, понимаете, покрутить одним местом в воздухе и сказать, у меня самый большой и длинный. Смысл чтобы какие-то компании заработали, мне плевать на эти компании. Вот вы на этом, на выборах из-за этого проигрываете, потому что вы вместо того, чтобы добавить мне, вы у меня забираете. Это первое. Второе. По поводу венесуэльской нефти. Венесуэла когда-то в добрые, там, докоммунистические времена, то есть где-то в 90-х годах, добывала где-то порядка 3,5, там даже до 4, по-моему, доходило миллионов баррелей в день. При вот этой коммунистической сумасшедшей власти Уго Чавеса и Мадуро они довели собственную вот эту добычу до каких-то 600 тысяч ведер в день. Вместо там 3,5-3,8 миллиона, что у них там было. Для того, чтобы это вернуть обратно, вот сейчас Америка, вот в частности, делает какой-то серьезный шаг по покупке огромного вот этого нефти, там, как говорится, то ли поля, то ли снабжение, туда вернулись американские компании. Ну что вы думаете? Они могут за один-то, за какой-то раз, два, три, понимаете, и поменяли все краны, поменяли все напорные установки, все ведра и так далее и тому подобное. Что, вы смеетесь, что ли? Это пару лет займет минимум. Минимум. А так многие говорят, что до 10 лет нужно, чтобы привести вот это все, это огромное хозяйство в нормальный порядок. Это огромные вложения нужны. Потому что все это оборудование при всех этих недокоммунистах, недоделанных, дошло, как при любом социализме, дошло до ручки, до полной. Поэтому поверьте мне, дай бог, чтобы мы все живы были, пока мы увидим эту венесуэльскую нефть в серьезных количествах. И вот тогда, да, действительно, может быть, наступит какая-то энергетическая безопасность у нас здесь, чисто на нефти, продаваемой, как говорится, местным образом. Но давайте из Канады тогда уже договариваться. Я понимаю, что надо с Канадой, понимаете, встать в серьезную позицию, но договариваться тоже надо. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400. 00.
5: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
7: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
4: Thank you.
8: Новости.
9: Аналитические передачи.
8: Репортажи, мнения экспертов.
9: И прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучшее.
10: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Густрицкая. Губернатор Кэти Хокул выступила с предупреждением для населения после того, как организация, называющая себя Jewish Holocaust Claims Center, начала обращаться к пережившим Холокост и их семьям с предложением подать заявки на получение компенсации. Это вызвало опасения у властей штата по поводу возможной мошеннической схемы. Департамент финансовых услуг заявил, что не смог подтвердить личность представителей группы, характер предоставляемых услуг и законность деятельности и передал информацию правоохранительным органам. Мошенничество и кража средств у переживших Холокост – это верх низости, заявила Хокул, пообещав обеспечить получение пострадавшими той помощи и выплат, на которые они имеют право. Майки Шерилл, губернатор Нью-Джерси, подписала биль, сохраняющий и расширяющий программу микротранзита для пожилых жителей и жителей с ограниченными возможностями. Термин «микротранзит» означает частный извоз на небольшие расстояния, работающий через специальное приложение. Как правило, он используется, чтобы добраться до работы, учебы, врача, остановок общественного транспорта. Новая версия программы позволит регионам получить штатное финансирование и самостоятельно регулировать правила. В частности, заключать договора с частными компаниями и вводить небольшую фиксированную плату за некоторые поездки до $2-3. В Нью-Джерси проживает больше миллиона пожилых людей. Многие из них не могут самостоятельно водить машину, пользоваться поездами и автобусами. Программа должна упростить транспортную логистику. Майки Шерилл – одна из самых популярных губернаторов в стране. За первые 7 месяцев должности ее рейтинг держится на отметке 44%. Австралия может оказаться самым устойчивым государством в мире, если человечество столкнется с глобальной катастрофой. К такому выводу пришли ученые, проанализировав сотни исследований о последствиях ядерной войны, пандемии, извержения вулканов, падения астероидов и других угроз. Австралия – это крупнейший изолированный остров с развитым сельским хозяйством, промышленностью и добывающим сектором. Страна производит много продовольствия и располагает собственными энергетическими ресурсами, поэтому в случае серьезного кризиса у нее больше возможностей поддерживать внутреннюю инфраструктуру. При этом специалисты подчеркивают, полностью безопасного места на планете не существует. Австралия зависит от международной торговли в поставках топлива, лекарств и удобрений, а ее протяженная береговая линия делает страну уязвимой для цунами. Следом за Австралией среди наиболее устойчивых государств исследователи называют Новую Зеландию, Японию, Швейцарию и Аргентину. Но у каждой из них есть собственные слабые места.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
2: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Местами прольется дождь. Днем воздух прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 28 августа. Прилив поднимает все корабли. Это то, что произошло у нас вчера на бирже. NVIDIA показала хорошие результаты. NVIDIA поднялась и подняла за собой практически всю биржу. Индекс Dow Jones поднялся вчера на 106 пунктов, 0,2%. 53 569 был конечный результат. Standard & Poor's 500, плюс 55 пунктов, 0,7%. 7731 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 26 541, прибавивший 411 пунктов или больше, чем 1.5%. Транспортный индекс упал на 0,2%. Зато Russell 2000, индекс маленьких компаний, поднялся чуть больше, чем 0.25%. Сегодня нефть минус 79 центов, $82, 74 цента стоит 1 баррель нефти. Золото минус 10.20, $4651, 20 центов стоит унция золота. Унция серебра плюс $1.18, $70, 61 цент стоит унция серебра. 1 евро равен $1.16. 5-летние госбумаги дают 4,417%. За 10 лет можно получить 4,694%. И за 30 лет можно получить 5,210%. Интерес на бонды поднялся, интерес на государственные бумаги поднялся. а это значит, что цены упали, инфляция у нас есть, и мы, соответственно, видим это на бондах. Сегодня главное это то, что председатель нашего Федерального резервного комитета Кевин Уолш будет выступать в Джексон-Холле и будет рассказывать свое видение на инфляцию и на экономику. Но, как мы знаем, теперь уже Кевин Уолш не будет открывать карты, как это делал его предшественник, а будет держать все ближе, будет свои карты держать ближе к груди, не показывая их. Это мы уже знаем. За границей сегодня Англия плюс 15 сотых, Франция плюс 1%, Германия плюс 0,6%, Швейцария плюс 0,2%. В Азии японский Никей плюс 0,4%, Шанхай минус 0,1%, Гонконг небольшой плюс. Наша биржа должна открыться сегодня следующим образом. Dow Jones сейчас показывает плюс 98 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 7 пунктов и Nasdaq минус 38, но это после вчерашнего большого подъема, но это не значит, что мы закроемся в отрицательном направлении. Мы просто открываемся в отрицательном направлении, посмотрим, что день грядущий нам готовит. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующее, вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. The Metals Royalty Company надо покупать. SpaceX и Nvidia будут вести себя очень хорошо. Biozone будет вести себя тоже хорошо. Affirm надо покупать. Affirm новый таргет $104. Кстати, Affirm только что показал очень хорошие результаты, и они подскочили. Affirm подскочил, и я вижу, что они закрылись на $77.49. Они сейчас торгуются в отметке 86.78, 86.70. Affirm подскочил. Один из самых больших банков считает, что Marvel надо покупать. И это несмотря на то, что Marvel показал очень хорошие результаты. Прибыль выросла на 7%, на 37%, но прогноз был не такой, как ожидали инвесторы, и Marvel сегодня с утра упал. Tesla надо покупать, считает один из больших банков. TeraWulf будет вести себя хорошо. Burlington надо покупать. Amazon будет вести себя очень хорошо. Новый таргет $355 за акцию. Aptar Specials Group. С ними все нормально. И Moderna надо покупать, считает один из небольших банков. Из компаний, цены которых были изменены, PayPal упал на 16% после репорта, который написал Bloomberg. Affirm, как я уже сказал, подскочил на 13%. Gap подскочил на 15%. Elastic NV сегодня подскочил на 17% после своего хорошего квартального отчета. Marvel Technologies, как я уже говорил, упал на 8%. Rubrik упал на 5%. И Autodesk упал на 4% после своего отчета, который не вдохновил инвесторов. Вот, пожалуй, все. Самое главное на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
7: Добрый день, Олег.
6: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
7: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
6: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
7: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
6: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
7: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
6: Что такое смазочные уколы?
7: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
6: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
7: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
6: А как долго длится эффект от укола?
7: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
6: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
7: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
6: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
7: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
6: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и
7: no-fault страховку после автоаварии.
6: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: предлагаем вашему вниманию запись интервью с писателем Александром Генисом.
1: Я приветствую зрителей телеканала RTN. В эфире специальный выпуск вечерних новостей. Сегодняшний выпуск сам по себе уникален, потому что новостей не будет. О жизни и приключениях Homo sapiens в условиях турбулентности мы поговорим с нашим гостем. К разговору подключается писатель Александр Генис. Саша, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, проживая в Америке более 50 лет при 7 президентах, при каком правителе жизнь казалась вам наиболее комфортной?
2: Я бы не сказал, что это связано напрямую с президентами. Слава богу, в Америке не все зависит от вождя, как, скажем, в России. Поэтому судить о политике можно судить не выше сапога. Но я понимаю, о чем вы спрашиваете. Президент откладывает отпечаток на все, чем мы живем, во всяком случае, на многое. И многие президенты были мне близки. Я приехал к Пикартере, который был порядочным человеком, физиком, любил классическую музыку. И мне нравился как интеллигентный правитель, который был очень сдержан и скромен. Он ходил в джинсах вместо смокинга. И все это хорошо было, но, конечно, были и недостатки, потому что при Картере была страшная история с Ираном, заложниками, этого мы не простили. Рейган, например, был человек, который выиграл холодную войну, и я тоже ему это никогда не забуду. Его преемник Буш-старший был настоящим римским патрицием, человеком высокого благородства, и он служил Америке верной и правдой. При Клинтоне, мне кажется, было особенно комфортно, потому что жизнь повернулась в лучшую сторону. Например, Клинтон сумел добиться того, что дефицит, которым нас пугали постоянно, превратился в профицит. Сейчас как-то забыли уже об этом, но в свое время это было важное достижение. Так что президенты были разные, и о каждом можно что-нибудь сказать, потому что это герои массовой культуры номер один. Поэтому так горячая тема любого президента.
1: Вот о роли политических лидеров в истории искусства мой приятель, скульптор, недавно, так сказать, выковал бюст действующего президента Дональда Трампа в образе известного римского императора Цезаря. Я ему сказала, что это действительно, так сказать, к месту, потому что есть параллели, и вот этот вот триумвират, там Трамп, Рубио и Венс, и эти земельные вопросы, и то, что, например, Цезарь носил лавровый венок для того, чтобы скрыть свою лысину. Так сказать, у Трампа тоже вот эта вот прическа с этой челкой, с начесом. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, почему Трампа любят и за что его ненавидят?
2: Знаете, во-первых, Юлий Цезарь не был императором, за это его убили, для того, чтобы он не стал императором. Во-вторых, наверное, Юлий Цезарь знаменит не только тем, что он скрывал свою лысину, но еще и тем, что он завоевал Галлию, которая стала Францией, и которая изменила судьбу Европы, и которая Юлий Цезарь и его пасынок, его племянник, человек, который стал Августом, основал Римскую империю. Так что Юлий Цезарь был много достоинств. Про Трампа, ну, пока как-то он ничего не завоевал. Гренадия, я забыл, уже наша или не наша? А Канаду захватили?
1: Ну, пока еще нет, пока еще нет.
2: И Канаду не захватили, да?
1: И Канаду не захватили.
2: Да, но зато с Ираном во всем разобрались, бензин стал дешевый, да? Армузский пролив открыли. Да, как-то пока не получается Юлий Цезарь, короче, из него. Если уже сравнивать с императором, то у меня гораздо больше, как Нерона, который в основном заботился о том, чтобы его имя было всюду. За что Трампа ненавидят? Ну, это, конечно, просто сказать, потому что он все время лжет. 5 раз в день Трамп лжет. Это не я посчитал Вашингтон-Пост. За что Трампа любят, мне сложнее сказать. Но я думаю, что две категории людей любят Трампа. Одни – это реднеки, которым Трамп импонирует своей дерзости. Там говорит то, что они хотели бы, но стесняются. А вот наши иммигранты, которые так любят Трампа, для меня гораздо более загадочная публика, потому что это люди, среди них есть много людей образованных, много людей с прекрасными достижениями. Ну, например, врачи. Врачи как-то очень горячо поддерживают Трампа. Я думаю, что в этом виноваты демократы, которые добились того, что их повестка стала отвратительной для многих-многих русских, переживших социализм. Ну, например, поддержка Мамдани, которая, на мой взгляд, является образцом той глупости, которую демократы поддерживают. Потому что я в Нью-Йорке живу гораздо дольше, чем Мамдани живет на свете. И я видел, к чему приводят все эти дела. Как говорят совершенно справедливо, Маргарита Тэтчер сказала, почему социалисты такие неудачники? Потому что рано или поздно качаются чужие деньги. Все, что обещал Мамдани, он никогда не сделает, потому что денег у него нет. И война с богатыми приводит к тому, что город останется только бедный. Знаете, когда я приехал в Нью-Йорк в 1977 году, каждый шестой человек сидел на уэлфэре. Это был такой... Я просто не знал, с чем сравнивать. Но после этого я вижу, как Нью-Йорк мог быть другим. И вот Мамдани сделает все для того, чтобы... Ну, как происходит? Богатые бегут из города, он остается бедным, нищета плодит преступность и так далее. Я все это уже видел, мы это уже проходили. Мамдани не проходила, мы проходили. И то, что демократы поддерживают такого кандидата, толкает людей в объятия Трампа. К несчастью, на мой взгляд.
1: Ну да, упомянутая вами Маргарет Тэтчер, кстати, говорила, что марксисты и социалисты встают в 5:30, мы должны вставать раньше для того, чтобы отстаивать свои свободы. Понятно, что такие, как Мамдани, хотят сделать так, чтобы люди были зависимы от государства и чтобы они, так сказать, потеряли какие-то свои нравственные ориентиры и чтобы они были хорошо управляемые. Это все понятно. Александр, расскажите, пожалуйста, вот мэр, ваш любимый мэр Нью-Йорка?
2: Ну, конечно, Блумберг был лучшим мэром Нью-Йорка. Я бы хотел, чтобы он был президентом. Он выставлял свою кандидатуру, как мы помним. И, к сожалению, он не подходит для президента чисто внешне. Как он сказал, маленький еврей, лысый и старый очень плохо выглядит в качестве президента. Но это, конечно, к сожалению, так не получилось. Блумберг сделал из Нью-Йорка конфетку. Поскольку я здесь живу 50 лет, я могу сравнивать. И Блумберг как раз сделал так. Сказал, если будет хорошо богатым, будет хорошо и бедным. Потому что богатые создают рабочие места. Это первый класс школы. И в этом отношении блумбергский Нью-Йорк был гораздо лучше, чем до него и после него.
1: Ну вот через... Возвращаясь вот к политическим вопросам, через 2-3 года Дональда Трампа не будет, если только не примут поправки Конституции, если только не обнулят президентский срок. А как вы думаете, есть ли жизнь после Трампа?
2: Знаете, всегда происходят колебания. Но в этом заключается сила Америки, в том, что она качается влево и вправо. Это очень неэффективный способ управления жизнью, потому что кажется, что нужно идти вперед, как ледокол Ленин. Но это приводит к тому, что появляется такой человек, как Путин, который вот идет вперед, вперед, вперед. И чем дальше он идет, тем страшнее становится. Американская система построена на том, что она все время качается слева направо, справа налево и идет галсами. Именно поэтому она может исправлять свои ошибки. В этом вообще тайна демократии. Демократия позволяет исправлять ошибки. Не избегать их, а исправлять. Это большая разница, потому что демократия, которая началась еще в Древней Греции, способна делать тоже глупости. Сократ казнил демократию. Но то, что можно исправить, то, что власть, смена власти приводит к положительным итогом, это бесспорно. Это самая очевидная вещь. Вы понимаете, если бы это работало в России, то не было бы войны в Украине. Просто так, это уже достаточно. Поэтому, что будет после Трампа, я не знаю. Это во многом зависит от того, как себя поведут демократы. Если демократы смогут найти кандидатов, достойных среднего пути, то, конечно, демократы придут к власти. Но для этого нужно найти таких кандидатов, которые годились бы для центристов, таких как я, например. Меня не устраивает прогрессивистская повестка, и, конечно, меня не устраивает Трамп, но я хочу центриста, я хочу человека, который был удобен и тем, и другим. И вот такие вот центристы демократам предстоит найти.
1: К вопросу о том, что общество разделилось, общество разобщено, и к вопросу о том, что, так сказать, многие эксперты говорят о каких-то народных бунтах, я хочу вспомнить историю своей жизни. Я в прошлом году посетила моноспектакль в исполнении противоречивого артиста Данила Козловского, которого отменили, когда он высказался против войны в Украине, против полномасштабного вторжения в Украину. И впоследствии, как оказалось, Валентина Матвиенко, так сказать, ходатайствовала и говорила, что Козловский больше ничего не будет, никаких выкидывать контиков и будет, так сказать, законопослушным гражданином. То есть она перед Путиным его, так сказать, стояла, и он вернулся уже, он снимается во многих фильмах. Так вот, я посетила спектакль в Нью-Йорке под названием «Фрэнк». Но спектакль мне показался интересным вот с какой точки зрения. Во-первых, я узнала, что автором и сценаристом этого интересного драматического произведения выступил Савва Савельев. И он вот как построил это произведение. Выходит артист и говорит, что, знаете, такая сложная жизнь. Все не слава Богу в мире. Вообще я сам сложный пассажир, мне очень сложно. И там проблемы, и тут проблемы, голова идет кругом, не знаю, что делать. Давайте вместе разбираться. Такая вот искренность, она действительно подкупающе подействовала на зрителей. И я после этого спектакля подумала, действительно, можно ли найти какой-то диалог с людьми в эпоху нелюбви, на ваш взгляд?
2: Я не знаю, что такое эпоха нелюбви, и я не знаю, кто такой Козловский, но я точно знаю, что диалог возможен с разными людьми. Но хотим ли мы их нести? Ну вот, например, ситуация с Трампом. Я живу в Америке 50 лет. У меня очень много друзей, иммигрантов. Я вообще с иммиграцией связан очень тесно. И среди моих ближайших друзей, которых я знаю по 40-50 лет, с одним я в школе учился, есть немало трампистов. Можно ли вести с ними диалог? Да, я могу вести с ними диалог, но я не могу вести диалог с людьми, которые поддерживают Путина и его войну с Украиной. Где-то проходит граница. Это как с немцами. С Хайдеггером, наверное, можно было вести диалог, но с людьми, которые поддерживают СС, наверное, трудно было вести или не хочется. Вопрос заключается не в том, возможно ли диалог, а в том, хотим ли мы его вести. Знаете, когда-то Набокова спросили, почему он не приезжает в Германию, где он прожил столько лет. После войны. Война кончилась. Почему не приезжать в Германию? Он сказал, боюсь пожать руку палачу. Вот этот страх, например, он меня преследует. Поэтому с людьми, которые поддерживают войну, у меня диалога быть не может.
1: Мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, после которой вернемся в студию. Я продолжу диалог с нашим гостем, писателем Александром Генисом. Оставайтесь на RTN.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Всем привет, это Александр. У меня были проблемы с повышенным давлением, но благодаря водородной воде оно стало стабильным, и я забыл о головных болях. Рекомендую всем, кого тоже беспокоит давление.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит» по пятницам с 4 до 5.
5: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
6: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Если в древнем Вавилоне гороскоп был доступен только для правителей, то на Дэвидсон Радио вы сможете послушать свой астропрогноз, независимо от своего статуса. Итак, на лунном календаре сегодня встречаются 16 и 17 лунные дни. Луна убывает и находится в знаке рыб. Символ дня – гроздь винограда. В этот день мы с легкостью обретаем внутреннюю свободу. Можно, наконец, дать себе волю раскрепоститься, повеселиться, но во всем знайте меру. Овны сегодня должны быть внимательны к приметам дня. Разбилась посуда или уронили ключи – ждите приятных изменений в судьбе. Специально, конечно, посуду бить не нужно, а вот вечер обязательно проведите в узком семейном кругу. Что касается тельцов, то приснившийся им сегодня сон, в котором были перемещения и дорога вообще, сулит долгожданную встречу. А еще им нужно быть менее эмоциональными и более сдержанными во взаимоотношениях с окружающими. Близнецы сегодня будут очень эмоциональны, чувствительны и рассудительны. Если захочется пооткровенничать, найдите очень надежного человека. Если такового нет, вам лучше перевести эту энергию на другие, более полезные дела, советует светило. Ракам звезды рекомендуют для сохранения хорошего самочувствия и личных отношений. Сначала думайте, а потом говорите, а никак не наоборот. Многим ракам звезды рекомендуют сегодня вообще меньше говорить и больше слушать. Львов личные дела порадуют всплеском взаимных приятных эмоций, но вот физическое состояние будет нуждаться в поддержке. В рацион включите печень, лимон и шпинат, ну и, конечно, побольше положительных эмоций. Девы могут сегодня расслабиться и провести день в кругу самых близких членов семьи. Многих дев ожидают признания, так что будьте готовы к приятным неожиданностям. Звезды предупреждают.

0: козерогам придется планировать свой день и строго придерживаться своего плана. Полезна разгрузочная диета и хорошее настроение. Отпустите и простите все обиды, и день пройдет вполне удачно. А вот у водолеев сегодня бодрое и приподнятое настроение, и его нужно использовать для дела. Сегодня вам легко удастся заполучить внимание нужных персон и продвинуться ближе к поставленной цели. Рыбам светило советует быть осторожнее со смелыми высказываниями. Некоторые из них могут иметь отрицательные последствия. Но зато повезет в любви. Луна в вашем знаке. Чувственность и романтичность усилятся. Так что дерзайте. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. И я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон Радио.
4: Вы слушаете запись интервью с писателем Александром Генисом.
5: Напоминаю нашим телезрителям, в эфире канал RTN, специальный выпуск новостей. Но новостей сегодня нет, мы говорим о жизни и обо всем на свете с нашим гостем, писателем Александром Генисом. Саш, скажите, пожалуйста, вот ваши ежегодные ритуальные велопрогулки по Нью-Йорку и окрестностям до сих пор живы?
6: Ну, вообще, велосипед для меня – это святое дело, потому что я верю в паритет двухногих с двухколёсными. Это замечательный человек и машина. Вот это сочетание самое, по-моему, удачное, потому что, знаете, кто такой велосипедист? Это аристократ в седле, он едет сам по себе, и он не нуждается ни в ком, и он одиночка, как мушкетер, у него там что-то есть. В всяком случае, для меня велосипед – это волшебный вид транспорта. Я чрезвычайно благодарен Нью-Йорку за то, что он такой плоский, потому что в горах очень трудно. Сан-Франциско, например, было бы на велосипеде ездить мучительно, а Нью-Йорк достаточно плоский, чтобы его можно было объехать весь. Это, кстати, время три меня проделывает. 26 миль можно объехать по Нью-Йорку и увидеть его со всех сторон. Замечательная идея.
5: Я тоже, вдохновившись вашим опытом, решила купить себе велосипед. И мы обязательно пересечемся на велодорожках судьбы. Кто знает. А пока хочу напомнить нашим зрителям в эфире специальный выпуск новостей. Мы говорим о жизни, и не только, с нашим гостем-писателем Александром Генисом. Саша, без, я не знаю, вот лично я, без черного хлебушка, без оливьешки, без антиучебника, написанного вами совместно с Петром Вайлем «Родная речь», я не могу представить своей жизни в Америке. А что новенького у вас вот в творческом плане? Какую книгу вы написали новую?
6: Ну, во-первых, наверное, вы имели в виду не «Родная речь», а «Русская кухня в изгнании», потому что «Родная речь» – литература, а не еде. Что касается моих новых книг, то, как известно, я стал иностранным агентом и объявленным, хотя это, конечно, загадочное положение, потому что я никогда не был российским гражданином, но так или иначе, книги мои запрещены в России, их нельзя купить в магазине, их нельзя взять в библиотеке, они запрещены. Я не знаю, уничтожают их или нет, но так или иначе их нету. Поэтому я решил переиздать свои сочинения. И вот сейчас у меня выходит пятитомное собрание сочинения в издательстве Георгия Урушадзе. Первый том уже вышел, он называется «Наш». Второй том тоже вышел, он называется «Лично». Следующие три тома в работе. Так что у меня хватает дел для того, чтобы отредактировать всю эту массу. Это где-то 2800 страниц, около 3000 страниц. Такая пересмотр всей своей жизни. И редактура, конечно. Нельзя сказать, что я что-нибудь выбрасываю, но я все причесываю. Это замечательная работа. Очень благодарен Георгию Урушадзе, который предложил мне вот эту идею. Надо сказать, что мы с ним стали иностранными агентами в один день. Мы молочные братья, можно сказать.
5: Тут, к слову, о радостях жизни, о том, как не хватает каких-то положительных эмоций сейчас, и о том, как человек из Homo

0: Сапиенс превратил из человека, так сказать, образованного, превратился в человека растерянного. Вот об этом вы как-то высказались так. Радости – это как раз то, ради чего мы живем. Человек должен жить до тех пор, пока он способен радоваться. Физических радостей у человека очень мало, а духовных – бесконечное количество. Чем больше мы знаем, тем больше у нас радостей. Поэтому все, что доставляет нам наслаждение, мы должны в себе культивировать. Вы знаете, я распечатала ваше это выражение и повесила на холодильник. Мне как-то легче живется теперь. Расскажите о ваших радостях сегодняшних. Что это?
1: Радости всегда есть, и они должны быть или маленькими, или большими. Я их развожу как аквариумных рыбок. Они красивые сами по себе, они никуда не должны вести. И вообще они ничего не должны. Греки говорили не «здравствуйте», а «радуйся». Их так не приветствовали друг друга. Я очень хорошо понимаю это дело, потому что как бы ужасно жизнь ни была, мир все равно прекрасен. Посмотрите, например, на рассвете Нью-Йорк, он всегда будет великолепен. А даже чемоемушки были бы великолепны на рассвете, думаю, так. А радости мои, они маленькие, и они все время. Чашка цейлонского чая с утра, Нью-Йорк Таймс, без которой я не живу 40 лет, велосипедная прогулка, которую я сопровождаю, я слушаю постоянно лекции на велосипеде, это мой университет, я прослушал, наверное, десятки тысяч лекций университетских, американских. Ну и, конечно, природа, то, что связано. Вчера мы с женой ездили за грибами. Это в окрестности Кацкильских гор, купались в горном озере, обедали в немецком ресторане с замечательными шницелями. И все это, в общем, и составляет такой обиход. Конечно, футбол. Какие могут быть радости, кроме футбола, в эти дни, когда мы видим, что творится на стадионах. И для меня футбол – это вид религии, потому что она неревнивая, и она покоряет все человечество. ФИФА гораздо больше стран, чем ООН. И сейчас я смотрю футбол, и каждый чемпионат имеет свое лицо, свой характер, свой темперамент. Я смотрю чемпионаты мира с 1966 года. Страшно сказать. Но я прекрасно помню, например, кто выиграл тогда. Англия-Германия 4-2. И вот с тех пор я не пропускал ни одного чемпионата. Этот чемпионат очень интересный, то, что он происходит в Америках. В Мексике, в Америке, в Канаде. И вообще это так покрыл большое количество стран. 48 команд. Это такая значительная часть глобуса. И я бы сказал, что главное достоинство этого чемпионата – это то, что это Давид и Голиаф. Постоянно с великие команды, такие как Испания или Бразилия, которая проигрывает Норвегии, все время заставляет дрожать, потому что неожиданности происходят каждую минуту. Так что футбол для меня – это счастье.
0: К черту Палы Маркет. Мой прогноз – Аргентина, Франция в финале. А ваш?
1: Да, похоже. Думаю, что французы выиграют.
0: Держим кулачки, я тоже за французов. Александр, действительно, вот забыли совсем о том, что вы не только писатель, не только культуролог, а еще и путешественник, и кулинар. И скажите, пожалуйста, ваше любимое блюдо?
1: Я люблю все супы. Это, я считаю, достоинство русской кухни – это ее супы. И они далеко не всегда доступны не только за границей, но и в России. Когда я еще ездил в Россию до того, как Крым захватили, я каждый год бывал в России и ни разу не ел щи настоящих, потому что настоящие щи варю только я. Вот я варю щи, это правильно, 3 дня надо варить в 3 бульонах с солеными грибами, называется богатые щи, которыми я научил варить похлебки, великий человек. Так что все русские супы, во всяком случае десяток, как я знаю, это моя любимая кухня и мои любимые рецепты. Я всегда приглашаю гостей на какой-нибудь суп, либо рыбную солянку, если это стану осетрину, либо мясную солянку, если хорошие почки есть, и так далее, и так далее. Все, что льется, на мой взгляд, является шедевром русской кухни.
0: Делаем резкий крен и немножечко о музыкальных предпочтениях. Саундтрек к сегодняшнему времени.
1: Я не знаю современной музыки настолько, чтобы что-нибудь советовать. Для меня саундтрек — это либо джаз, либо классика. Либо Бах, либо Эллингтон. И поэтому, кстати, они гораздо ближе друг к другу, чем может показаться. А современная музыка мне чужда. К сожалению, я не обладаю такой широтой взглядов, как мои друзья. Например, рэп мне не просто не нравится, а категорически не нравится. Но это потому, что я ограничен. Я вот видел, как, например, знаете, кто первым рэпером был на русском языке? Сергей Довлатов. Мы сидели на радио «Свобода» и обсуждали рэп, говорили о том, какая-то гадость. Сергей взял микрофон в руку и вот так вот, хлопая по микрофону, спел речитатив на русском языке, который он только импровизировал. Это было середина 80-х годов. Вот с тех пор рэп стал и русским тоже.
0: Notorious B.I.G. сейчас где-нибудь там на том свете, уверенно, аплодирует. Александр, а мне кажется, что саундтрек к сегодняшнему времени — это «Отель Калифорния», потому что там для меня это стало открытием, потому что там поется о психушке. Я совершенно недавно узнала, что это не про мечты, не про американскую мечту, а о том, как человек, так сказать, потерял всякую надежду и попал в психбольницу.
1: Ну, это про наркотики вообще-то на самом деле.
0: Ну, вот разные ничего, интерпретации.
1: Ничего веселого.
0: Ничего веселого, это точно. Ничего веселого. Поэтому я и выбрала. Или это лично мой выбор в качестве саундтрека к сегодняшнему времени. Хочется еще, Саша, спросить вас о мечтах, о надеждах. И все-таки вот в условиях турбулентности, в условиях неопределенности, где можно черпать вдохновение? Как дальше жить?
1: Ну, во-первых, надо жить не зависеть от обстоятельств, которые нам диктуют вот все эти кошмары. И если говорить о общих делах, то надо подумать, что хорошего может быть в этой ситуации. Ну, например, меня всегда поражало, когда был в 2001 году налет на Нью-Йорк, то обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман сказал, что для того, чтобы уничтожить позорную зависимость от нефти, от бензина, нужно ввести налог на бензин, чтобы дать таким образом возможность другим видам энергии сравняться и избавить нас от этого нефтяного гнета. Вы не понимаете, не кажется ли вам, что сейчас происходит именно это? Благодаря трамповской войне с Ираном бензин становится все дороже, и, может быть, альтернативные источники топлива как раз придут на место этого самого бензина. Может быть, в этом есть что-то и хорошее. Может быть, мы сумеем избавиться от этого кошмара бензинового. Но вот Россия избавляется при помощи украинских дронов от зависимости, как мы видим. Но, может быть, действительно будут другие источники. Так что можно надеяться на какие-то перемены в этой области. Можно надеяться на то, что, наконец, Украина добьется того, что Путин попятится. И хотелось бы, конечно, чтобы его куда-то убрали. Но я не знаю, как с этим быть. Но, во всяком случае, хотелось бы, чтобы война эта наконец кончилась, и Украина стала европейской державой. Я вообще считаю, что эта война идет за право жить в Европе. И за это право платят очень многие, многими жизнями. Европа стала гораздо сильнее, чем она была, гораздо более единая, гораздо более осторожная, и она гораздо больше понимает в русских делах. Ну и, конечно, я хотел бы, чтобы кончилось, ну, самое простое, это, конечно, конец правления Трампа и какая-то более-менее нормальная ситуация в Америке, когда не просыпаешься каждое утро, не хватаешь газету и не видишь очередного скандала. Это, конечно, большой плюс в жизни, дает, прибавляет ей несколько лет уж точно.
0: Александр, вы знаете, я узнала, что вы, оказывается, дружите более там 30 лет с поэтессой Верой Павловой. Я ее тоже знаю, я с ней тоже знакома. И она мне когда-то подарила вот этот самолетик. И здесь вот самые лучшие пожелания, которые только могут быть. А давайте мы сейчас загадаем, что все у нас получится, все, о чем мы мечтаем, все исполнится. И запустим этот самолетик, я не знаю, в пространство. Спасибо вам огромное, спасибо. Я запускаю этот самолетик. Оп, лети, самолетик. И хочу еще раз вас поблагодарить за то, что нашли время и приняли участие в записи нашей программы. Спасибо вам, уважаемые зрители, за внимание. Смотрите наш канал каждый день. До свидания.

0: встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом Лину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут? Брат! Слав! Си! Миша! Брат! Слав! Си! Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
5: хорошо получается.
4: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
5: Дэвидсон Радио.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: вторки в 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Дональд Трамп не посетит церемонию памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на свои источники. Трамп произнесет речь в Пентагоне, который также подвергся атаке в сентябре 2001-го. Ожидается, что вице-президент Джей Ди Вэнс представит Белый дом на памятных мероприятиях в городе Большого Яблока. Администрация Трампа возобновляет действие правила, согласно которому иммигрантам может быть отказано в выдаче грин-карты, если они пользуются государственной социальной помощью, например, фудстемпами, программой Medicaid, жилищными ваучерами и другими льготами. Впервые эта мера была введена в феврале 2020 года в рамках усилий Трампа по ограничению легальной иммиграции во время его первого срока, но была отменена после прихода к власти демократа Байдена. Правозащитники раскритиковали нововведение, назвав его проверкой на состоятельность. Эксперты в области здравоохранения предупредили, что оно приведет к ухудшению показателей здоровья населения. Эта мера породила путаницу и страх, из-за чего многие мигранты и их родственники, родившиеся в США, решили отказаться от получения льгот и услуг, на которые имели законное право. Глава округа НАСА Брюс Блейкман согласился соблюдать закон штата Нью-Йорк, ограничивающий сотрудничество местных правоохранительных органов с Федеральной миграционной службой. Закон, вступивший в силу на этой неделе, запрещает официальные соглашения по программе 287G, который позволяет местной полиции участвовать в миграционных рейдах, а также запрещает окружным тюрьмам удерживать людей по запросам ICE. Блейкман заявил, что, несмотря на новые ограничения, будет по возможности поручать полицейским сотрудничать с федералами, а также присоединиться к иску 15 шерифов, оспаривающих закон в суде. Dolly True Original Musical впервые покажут на Бродвее в декабре в театре Сент-Джеймс. Спектакль заявлен как удивительное путешествие по жизни Долли Партон и включает некоторые из ее самых больших хитов.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: артиста кино, телевидения, театра, известного психотерапевта, психолога, доктора. Мы начинаем нашу сегодняшнюю программу, программу «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой, неизменной, любимой, которую возглавляет режиссер Юра Маглеванный. И мы сегодня имеем вот такую радость. У нас в гостях Александр Рапопорт. Здравствуй, Саша.
1: Привет, Мариш. Ты столько наговорила, у меня мураши уже по всей шкуре.
0: Ты знаешь что, я бы еще и дальше продолжала все твои титулы. Я просто вспоминаю наш с тобой самый первый момент знакомства. Это было так давно.
1: В Манхэттене.
0: Это была, знаешь что, это была ярмарка, конец августа. И ты, я помню, был в какой-то черной майке, с мускулами проходишь мимо, а я только-только приехала тогда из Израиля. И думаю, боже, какой-то просто Сталлоне или что это такое здесь рядом. И ты подходишь, как, наверное, употребив свое медицинское образование, на меня воздействовал, посмотрел и сказал, в принципе, у меня минусовка есть, я могу и спеть. Я говорю, так давайте спойте. И вот это было, и я помню, что ты был в шляпе.
1: Шляпа, да, это мне Кирюша подарил, сын мой.
0: Так, Саша, давай, может быть, начнем с семьи?
1: Ну, давай. Просто Кирюша, и когда... Ну, смотри, вот эта песня, которая сейчас была...
0: Игорь Газарх.
1: Игорь Газарх, автор. И слов, и музыки. Меня с ним познакомил Витя Рябина. Ты знаешь Витя Рябина?
0: Конечно. Я у него даже как-то в кусочке каком-то снималась в клипе.
1: Да, да. Так вот, дело в том, что это была первая песня, которую мы записали в студии, которая, в общем, была студия Игоря Крутого, Витя Рябина ее администрировал. И я сказал тогда Игорю, Игорь же писал песни с моих рассказов о своей жизни. Я говорю, знаешь, мне хотелось бы что-то...
0: Игорь Газарх.
1: Газарх, да. Я говорю, Игорюк, мне хочется что-то типа вот стиля Кикабидзе. И он мне выдал вот эту «Осень», ты понимаешь? Ну, конечно, у меня не тесситура, как говорят музыканты, голосовая Кикабидзе, не я не Кикабидзе, но я, понимаешь? И он мне сделал, это была первая песня, которую мы мучаясь записывали очень долго, я вылезал из тональности. Это было давно, это был, я думаю, год 94-й.
0: Вот интересно, Саша, что мы же с тобой не договаривались.
1: Да, и Кирюха мне подарил тогда, когда мы диск выпустили, он мне подарил как раз эту шляпу на фотосессию.
0: Вот.
1: Стэтсон.
0: Обрати внимание, мы с тобой не договаривались, какие песни я буду выбирать.
1: Нет, я не знал.
0: Это была моя инициатива, дорогие друзья. И
1: чуйка,
0: вот эта песня... Нет, я включила, и у меня, вот как ты говоришь... Мурашки по рукам.
1: Да, да, да. Я, кстати, ее почему-то не пою в концертах, теперь буду.
0: Я прошу тебя это учесть.
1: Да.
0: Это очень, вот, ну, понимаешь, и по музыке, и по словам.
1: И осень.
0: И осень, и плюс, вот расскажу все как есть.
1: Давай,
0: да? Вот
1: давай.
0: Как ты воспринимаешься, твоя личность в нашей русскоязычной американской тут комьюнити, да,
1: комьюнити.
0: Комьюнити. Короче говоря, вот с кем бы я, когда бы не произносила твое имя, люди прямо вот, знаешь, у них загораются глаза, потому что ты воплотил свою мечту. Ты доктор с официальным медицинским образованием.
1: Да, почти уже 60 лет.
0: Который всю свою жизнь мечтал быть артистом.
1: Это правда.
0: И ты во взрослом состоянии...
1: И мечтал не быть врачом, понимаешь?
0: Ну, тебе это не удалось, понимаешь? Ты помогал людям. И я видела твои интервью, как ты беседуешь даже вот с молодыми женщинами-ведущими, моими коллегами. Угу. И как они... растворяются, они перестают быть ведущими, они становятся твоими пациентками.
1: Собеседницами. Я их собеседницами называю. Вообще всех, кто со мной общается, это все собеседницы.
0: Ну, у тебя есть еще другое словосочетание, когда ты говоришь «наемный друг».
1: А, «наемный друг». Это было, да. Это у меня взяла интервью, господи, Дина Радбель. Когда я только первый раз приехал в Москву после долгого отсутствия, был меня Миша Гулько, царство ему небесное, познакомил с Таничем. Михаил Исаевич. Михаил Исаевич написал мне песню Амадео Модильяни, Илюха Словесник.
0: Музыку.
1: Музыку, ты же пускал
0: ее.
1: И я стал лауреатом Шансона года. И вот я приехал еще до Шансона года. У меня в гостинице «Москва» меня ждала Дина Радбель. И я пришел, на мне было длинное черное пальто, длинный шарф. И Дина,
0: белый, как сейчас помню.
1: Да, белый, да. И Дина, такая еврейская девушка, с сарказмом, таким, не с иронией, а сарказмом, посмотрела на меня и сказала: «Ой, какие мы шикарные». Я говорю: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». И мы с ней подружились. Она сделала очень хорошее интервью и назвали его «наемный друг». Потому что, с моей точки зрения, врач-психотерапевт, вообще психотерапевт, психолог-психотерапевт, который знает свое дело, то это, по сути дела, друг. Но наемный. Почему наемный? Потому что разбираться в ситуации человека, обратившегося за психологической помощью, не должен человек, который является тебе родственником, другом, знакомым, вы выпиваете вместе. В Америке это называется dual relationship, понимаешь? Должен быть чужой человек.
0: Окей.
1: Вот.
0: Я только хотела спросить, почему самому близкому бесплатно ты не можешь раскрыться,
1: я,
0: и сказать?
1: Я могу, но, понимаешь, я могу раскрыться. Ну, то есть любой человек может раскрыться. Но, ты понимаешь, близкие люди, они же все время... Вот, например, мне и жена, и сын, там, ну, Кирилл, вот оно, понимаешь. Внук нет еще пока, но, может быть, тоже скажет. Они мне говорят: «Слушай, ну вот ты же психиатр?» Я говорю: «Ребята, если я психиатр, то дайте денег». Ну, правда, я не психиатр с вами. Поэтому это должен быть чужой человек, который объективно. Нельзя по определению быть объективным по отношению к себе. Понимаешь? Поэтому мне нужен кто-то чужой.
0: Вот, Саша, у меня есть комментарий вот к этой песне, которая прозвучала «Осень», да? Вот пишет, допустим, Светлана Жоголева.
1: Что-то знакомое.
0: Потрясающее приятное исполнение Александра Рапопорта. Спасибо вам, Александр. Вас свыше наделили многими талантами. И, читая ваше интервью, увидела, что вы еще и порядочный, умный и светлый человек. Живите долго и радуйте своими талантами.
1: Светлана, спасибо вам большое, огромное, преогромное. Я не исключаю, Марина, ну я же давно живу на белом свете. Мне папа еще, когда я был вот такой, понимаешь, он говорил: «Сынок, понимаешь, имей в виду, чем больше ты будешь... Чем талантливее, там, ярче ты будешь, тем больше количество людей ты будешь раздражать». Поэтому мне очень приятно, что Светлана так сказала, написала. Я понимаю, что кто-то может сказать: «Ребята, вы не знаете Рапопорта».
0: Ну, тогда следующий. Вот смотрите-ка. Татьяна Кей, 397. «Спасибо за душевную песню в исполнении очень красивого мужчины». Вот, Саша, как ты справляешься вот с этим званием?
1: Ты знаешь, у меня есть друг один, Миша Кочетков. Ты не знаешь, «Гнездо глухаря» он вел когда-то. Барт очень известный. Как я справляюсь? Он глухаря, потому что он на 50-60% у него
0: слух,
1: да. Неважно, важно другое. У него потрясающая песня. Одна из них начинается словами такими. Я не буду петь ее. Я не люблю друзей жены. Они всегда раздражены моим талантом, успехами на сцене. Их раздражает все подряд. А мой литературный вклад их просто бесит, потому что он бесценен. Пардон, но я не виноват, что внес такой бесценный вклад. Оно само собой как-то приключилось. Я их обидеть не хотел. Я просто делал, что хотел. И получилось.
0: Ой, Саша, плюс еще подтвердил еще раз, что ты артист и знаешь такое количество стихов наизусть.
1: Ну а как? Иначе я давно уже Альцгеймера поймал.
0: Еще Алексей Бифоэн. Здравствуйте, Александр. Послушал ваши песни, заинтересовавшись после просмотра подкаста у Яны Фомичевой.
1: Да.
0: Понравилось. От вашего голоса исходит тепло. Ваши песни можно использовать, я помню наизусть, как сеанс психотерапии. Может. И ваш голос заряжает положительной энергией.
1: Я очень рад. Я очень рад. Как зовут человека?
0: Сейчас я скажу. Алексей.
1: Алексей, огромное вам спасибо. Но вы понимаете, самое же важное, знаете, есть такое англоязычное сочетание intent counts. Намерение имеет значение. Мое намерение оказать такое вот воздействие. Намерение. И оно, видимо, читается на тех, внимание, на тех, кто готов воспринимать это, не пытаясь найти второй план, вот что вы имеете в виду, what do you mean? Меня часто спрашивают, у меня лицо такое, what do you mean? Я говорю, I mean what I say. Вот, это очень хорошая песня, и, конечно, Игорю Газарху огромное спасибо, он из трех моих альбомов, два, написаны им.
0: Угу.
1: Вот, вот видишь, меня это привело в итоге на «Шансон года», после которого меня послали на «Кинотавр» как поющего. Но я же не певец, я напеватель как-то.
0: Ну, даже вторая часть нашей сегодняшней программы посвящена артистам, которые поют. С моей точки зрения, это один из самых интересных видов искусства и проявления человека как такового.
1: Конечно, конечно.
0: Потому что, вот вспомни Гурченко, да?
1: Да.
0: Ну, такая высота в исполнении, потому что драма,
1: есть же
0: драма.
1: Еще, вот у меня Кирилл поет, ну просто...
0: Кирилл сын.
1: А?
0: Сын.
1: Да. Младший, вот тот, который шляпу подарил. Он поет просто, он просто поет в разы лучше меня с точки зрения профессионального пения. В разы. Он по-испански, он по-английски. Вот. Я очень хотел, чтобы он был актером. Он актер. Но он говорит, что это не мое.
0: Он не хочет.
1: Вот. Он говорит, это не мое.
0: О, видишь,
1: я думаю, что это лукавство, на самом деле, но это уже отдельная
0: история. Да, но вот ты знаешь, что я сейчас закончу просто с отзывами людей, и дальше мы перейдем к твоему драматическому таланту.
1: Давай, давай.
0: Некто Сандукова пишет: удивительный человек Александр, талантливый во всем, доктор-психотерапевт по обе стороны океана, актер театра и кино тоже по обе стороны океана, певец удивительнейший.
1: Спасибо за певца.
0: Дай Бог ему здоровья, долгих лет жизни.
1: Спасибо.
0: Вот, Саша, спасибо. И это Татьяна. Я только часть выписала, понимаешь? Это искренние люди.
1: Ну, ты потом
0: люди.
1: Мне покажешь.
0: Обязательно. Я тебе ссылку пришлю. Это не мои люди. Это даже разных лет иногда отзывы, да?
1: Ты знаешь, Марин...
0: Люди же воспринимают то, что они слышат.
1: Я когда вел программу телевизионную, сначала «Зеркало», потом «Мужская территория», потом...
0: Это здесь было, в Америке?
1: Здесь. Угу. Ты знаешь, ко мне относились, в принципе, нормально. Меня никто не... Ко мне по-доброму относились. Просто когда я начал пускать диски, мне говорят, давай сейчас все запоем. А потом, когда я начал снимать, если вы артист, а куда девать Леонова и Янковского? А я говорил, нельзя так, Леонов, Янковский...
0: Ну, один Леонов не может играть, правильно? Должны же быть еще кто-то.
1: В общем, ко мне, в принципе, относятся нормально. Мне грех жаловаться. Угу. И здесь, и там. Ты сказала, по обе стороны океана. Это же не только Нью-Йорк и Москва. Это же вообще и Европа, и Израиль.
0: А у нас есть песни на эту тему, Саша. Там снято и Россия, Германия, Испания, Англия, Франция, по-моему.
1: Это не «Огонек» случайно?
0: «Огонек», Саша. Давай посмотрим.
1: Давай. Мы снимались с Таней Арнгольц, ну и другими. Снимались как раз во многих странах этих, да.

0: машине, не волнуйся.
1: Да, да, да.
0: Юра, режиссер, мне в ухо говорит, не волнуйся, Рапопорт был в другой машине.
1: Это, кстати, это вот именно этот кадр, он из фильма из четырехсерийного «Я телохранитель». Угу. Да, это у меня, я обнимался. Ну, тут много показали, да.
0: Саша, вот мы сейчас должны принять уже звонки, невзирая на то, что я еще не объявляла прямую линию, да, люди хотят.
1: Давай
0: ну, мне просто вот интересно. Как ты готовишься к роли? Вот, предположим, тебе кто-то звонит и предлагает, Саша, вот он Александр там.
1: Григорьевич.
0: Григорьевич.
1: Или просто Григорьевич.
0: Или просто Григорьевич, да, они любят так по отчеству. В футболе, во всяком случае, точно.
1: Не только в футболе, есть еще места,
0: Васильевич,
1: где так обращаются.
0: Короче говоря, вот тебе говорят, там такая-то роль. Во-первых, был ли такой момент, чтобы ты, например, отказался от роли?
1: Был такой момент буквально недавно. Это при том, что сейчас беда, что называется, в этом плане, потому что сейчас очень много замораживается проект, ну, просто по разным причинам. И мне предложили роль, причем немаленькую, и с гонораром неплохим. Это при том, что хотелось бы, чтобы это было, знаешь, каждый день всю жизнь. Мне предложили, я почитал, я посмотрел первый сезон этого проекта, а это второй. И мне сказали, ну как там играют, и назвали мне, ребята, серьезные имена. Я говорю, ну может у них там, может... Ну,
0: ситуация может, какая-то.
1: Да нет, ну я не думаю, там серьезный артист. Я говорю, я не могу. Ну, понимаешь, это как говорила Фаина Георгиевна Раневская, это как плюнуть
0: в вечность.
1: Вечность,
0: да.
1: Понимаешь? Не-не-не. Я отказался недавно.
0: Отказался.
1: Вау. И ты знаешь что? У меня когда-то очень давно, я уж не помню, как это было, здесь, в Америке, когда у меня там, ну, попытались украсть мою идею, передачу.
0: Угу. Вот. И по-моему, это не первый раз уже, Саша.
1: Не первый, и не второй. И я сказал, я не помню, кто мне тогда сказал, не помню. Ну, значит, будет что-то еще. И после того, как я отказался, мне выпало сразу две...
0: О, как?
1: Понимаешь, да?
0: То, что тебе нравилось.
1: Точно так же, как когда у меня слетело 5 антрепризных спектаклей в ночь с 8 на 9 декабря 2010 года. В эту ночь у меня слетело один за другим 5 спектаклей с сумасшедшим гонораром.
0: Почему?
1: Продюсеры же, понимаешь, они же хотят наварить. Я говорю, ребята, если в ноль хотя бы вышли, ну не отменяйте спектакль. Люди шеи помыли, там приехали из другого. Артистам дайте заработать. Слетело. 50 тысяч гонорар был в 2010 году, когда доллар стоил 30. Вау. Это было очень 5. И слетает один за другим. Саша, слетело все. Угу. Я там ей наговорил, которая мне звонила, все, что я хотел. И в этот момент звонок, я снимаю трубку, ну что еще? Пи-пи-пи, слетело. А мне говорят, Алексей Николаевич, это вы? Я говорю, я. А вас беспокоит из завтруппы театра «Современник». А я еще не понимаю. Я говорю, а что пи-пи-пи не из большого?
0: Wow.
1: Она говорит, это вы или нет? Ну вот так, понимаешь? Позвонили из театра «Современник». И если бы не слетел хотя бы один спектакль из этой пятерки, я бы никогда не попал в «Современник». Никогда. Потому что в этот момент понадобился конкретно я.
0: То есть ты веришь в его величество случай?
1: Я верю в его величество случай или удачу, если надо. Mm-hmm. Я где-то в какой-то статье написал, факт удачи или фактор удачи важен. Но если ты не хочешь все места, где ее раздают, надо быть в этом
0: ты,
1: поле.
0: Саша, надо тебе отдать должное, успеваешь.
1: Я ж бурил все
0: ты
1: время.
0: Ты успеваешь. Ты как ртуть, вот в самом хорошем смысле этого слова. И дай Бог тебе здоровья и темперамента.
1: Спасибо.
0: Такого же.
1: Спасибо.
0: Потому что ты, конечно, молодец. Вот
1: спасибо.
0: Я иногда себя даже ловлю, думаю, ой, да не пойду я никуда.
1: Не, я хожу везде.
0: Я сейчас пойду на свой любимый диван, возьму книжечку,
1: слушай,
0: полежу.
1: Шакуров.
0: Давай примем звонок, Саша, потому
1: сейчас.
0: Что...
1: Сережа Шакуров говорит, да. Он говорит, я не отказываюсь, артист должен работать.
0: Да,
1: и не только,
0: да.
1: Многие.
0: Шакуров тоже хороший артист. Mm-hmm. Слушаем вас, пожалуйста. Наверное, откроем тогда линию 718-475-3200. Вы в эфире. Александр Рапопорт, герой сегодняшнего дня. мы, дорогие друзья, сейчас наладим телефонную связь. Вот, Саша, я в продолжении этого всего, наверное, 154 раза тебе задавали этот вопрос. Вот две эти профессии.
1: Почему 154, интересно?
0: 154, я не знаю почему. Вот одна другой, конечно же, наверное, помогают.
1: Да не просто помогает. Я просто молюсь на своих родителей, особенно на папу, который буквально поставил меня в положение человека. Он сказал: сынок, ты обещал.
0: А папа доктор тоже, что ли?
1: Папа был актером на тот момент.
0: Да ладно.
1: Который потом стал врачом.
0: Да
1: вступив
0: ну,
1: со мной
0: Саша.
1: В один институт и устроив мне изжогу в общежитии, где жили по 5 человек, и мы жили, я, папа, еще 3 пацана, и каждое утро он сказал: подъем, зарядка. Я встречался тогда с девушкой с одной, ее звали Люся.
0: Так.
1: Вот. И я на ней женился. Может, я женился бы на ней позже, но тут я был вот в таком состоянии. Я женился на Люсе, и мы стали жить с Люсей.
0: А Люся тоже доктор?
1: Нет, Люся не доктор.
0: Люся
1: и не актриса.
0: Жена Рапопорта.
1: Но она актриса. Нет, Люся была в общепите всю жизнь вообще.
0: Так.
1: Она закончила житие в Москве, замдиректора ресторана «Арагви».
0: Ох, ничего себе.
1: Представляешь, как нам жилось.
0: Ох, ничего себе.
1: Вот.
0: Круто.
1: Люся не хотела, чтобы я был артистом. Она говорила, я выходила замуж за студента мединститута. Но мы уже были женаты, а папа взял и перевелся на заочное в Ленинград, понимаешь, и уехал из Перми. И, ну, я уже был женат, у нас уже пошли там
0: дети. А ты из Перми?
1: Я Люся из Перми.
0: Окей. Окей.
1: Люся из Перми. Окей. Мы из Ленинграда приехали туда.
0: Я поняла. Принимаем звонок, дорогие друзья, 718-475-3200. Александр Рапопорт, известный на сегодняшний день артист телевидения, кино, театра. И очень хороший врач-психотерапевт.
1: И очень хороший, точка.
0: И очень. Я встретил вас, и все.
1: И все.
0: Слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, алло, алло. Хорошо, не можем тратить времени.
1: Нет, просто там надо сказать людям, что там идет с задержкой экран.
0: Вот
1: и...
0: Саша знает, потому что несколько раз нам звонил. И вот, Саша, я, может быть, извини, что немножко прерываю рассказ о тебе.
1: Нормально.
0: Вот в прошлое наше воскресенье, когда мы провожали...
1: Мишу,
0: и Александра Гранта.
2: Я приветствую вас.
0: Да, здравствуйте.
2: Уважаемые Марина.
0: Александр.
2: Я очень рада, что у вас такая хорошая карьера, но что вы нас бросили.
1: Я не бросил. Сейчас я скажу, как
0: это Лали.
1: Зовут.
0: Лали, спасибо.
1: Лали, я вас узнал. Я вас узнал, вам не отпереться.
0: Да, да, мы ее очень любим. Лали жертвователь.
1: Лали
0: вообще
1: звонила мне в программу все время.
0: Серьезно?
1: Да.
2: Да, вот как жаль, что вас не знает. Знаете, почему, Александр?
1: Ага.
2: Потому что такого сердечного, интеллигентного ведущего, к сожалению, уже на этой радиостанции нет. Ну, Марина, конечно, это исключение. И я еще раз повторяю, я рада, что у вас хорошая карьера. Ну, про нас тоже не забывайте.
1: Гмадлоб, Гмадлоб, Нана.
0: Лали, огромное
1: Гмадлоб.
0: Спасибо, умница.
1: И если бы было чуть больше времени, я бы с вами спел на это «В садаре скидывца». Вот «Зеро Лурджи холосы, холосы, ссоры, десятеро огорчения, на иарыби царсули, с нам гревинари холосы, чагара сабит шем огорчения, двили». Я пел эту песню с Бубой и с Нани Бригвадзе. Как-то была такая.
0: У нас, кстати, дальше, если мы успеем, есть, где вы поете с Александром Зацепиным. Там тоже большая компания.
1: Было.
0: Армяне ребята там.
1: Да.
0: То есть, ну, Саша, могу ли я сказать, Саша, что ты интернациональный человек?
1: Мне говорят, я как-то был на... Есть такая, ну, такая ассоциация, директорская актерская ложа.
0: Угу.
1: И я там часто был. Бываю. И Лансман, который директор, с Марком Баршавером вместе, Лев Ильич Лансман, как-то объявлял меня и назвал сначала заслуженным артистом.
0: Так.
1: Причем это не прикол был, он так думал.
0: Угу.
1: А потом как-то сказал: народный артист у нас сегодня Александр Рапопорт. Я говорю: Лев Ильич, международный. Международный.
0: Ой, Саша, прелесть.
1: Ладно, спасибо. Маглоб на Хвандыш.
2: Александр, а как вас обожал, наша община обожала, и как вы хорошо к нам относились.
1: Я очень надеюсь, что ничего... Я надеюсь, что ничего не изменилось. Огромное вам спасибо.
0: Лали, вы знаете, что, опять же, в наших планах до конца, во всяком случае, этого часа, мы мечтаем показать кусочек из, как это сказать, резюме, наверное, представления, где Александр Рапопорт на английском языке рассказывает о себе.
1: Это я своему агенту Голливудскому.
0: Да, мы об этом поговорим. Не переключайтесь на другую волну. Вы увидите, как Саша...
2: Здоровья вам.
1: Спасибо
0: большое, Лаля.
1: Спасибо.
0: Говорит на английском, показывайте, продает себя в хорошем смысле этого слова.
1: Как
0: это делают в Америке?
1: Мариш, я забыл сказать, что Саша Бутов эту песню записал, «Огонек». Саша Бутов в той же самой студии, в которой Рябина когда-то записывал.
0: Не знаю, кто такой Саша Бутов.
1: Я
0: знаю,
1: расскажу.
0: Кто такой
1: это
0: Александр
1: очень хороший музыкант, певец.
0: Рапопорт.
1: Да.
0: Саша, повторю еще раз.
1: Да.
0: Тебе могут говорить, что есть другие артисты, они есть нет. другие певцы, но такого, как ты, вот такого симбиоза в себе, всего музыкального, драматического, киношного, человеческого.
1: Ты знаешь, врач-психотерапевт, вообще психотерапевт, психолог и актер – это одно и то, это две грани одной профессии, абсолютно.
0: Давай прервемся на рекламу.
1: Давай.
0: И с этого, может быть, продолжим
1: да, как
0: другую
1: скажешь,
0: часть.
1: Как

0: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе GoalBMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника GoalBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Вот, Саша, когда ты записывал, Александр Рапопорт у нас в студии, известный артист, наверное, я не с того начала, Саша, надо было с доктора начать, наверное, с первого образования,
1: вообще,
0: да?
1: Вообще, когда меня титруют в других каких-то, так. Меня спрашивают, как вас титровать, я говорю, ну, на первом месте все равно врач-психотерапевт.
0: Ну, да. Можно писать, Александр Рапопорт, артист, певец, запятая, МД.
1: МД. Слушай, я вспомнил слово это, напеватель. Крунер, это еще во времена Синатры придумали.
0: Да,
1: напеватель,
0: да.
1: Не певец.
0: Напеватель, да.
1: Вот. Это,
0: то есть,
1: кстати,
0: значит,
1: песня...
0: с драматической подоплекой.
1: Ну, актерская какая-то, да, да. Личностная какая-то история. Песня с историей. Это же тоже Игорь Газар. Это наш и ваш Игорь
0: вот
1: Газар.
0: Вот мы только сейчас,
1: Марина,
0: дорогие
1: сразу,
0: друзья,
1: Марина,
0: выяснили. Оказалось, это тот самый Игорь Газар, который много лет...
1: 24 года ему было тогда, он из Израиля только приехал.
0: Вы представляете, человек, который работал на нашем телевидении, который написал эти песни.
1: Он поет.
0: И он и сам поет,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно, поет, а это живой песня.
0: Вообще, Саша, господи, сколько талантливых людей.
1: Слушай, Марк Тайтлер, Огонек и Инна Заславская, я вспомнил.
0: Инна Заславская,
1: а
0: да.
1: Михаил Танич и Илюха Словесник.
0: Вот, ну, Илюхи я не могу его так назвать, но я его помню.
1: Ну, Илюшка...
0: Когда-то мы записывали...

0: Илюхастый мы его называли.
1: Он очень талантливый музыкант.
0: Да, он очень талантливый, певец, артист.
1: Передавай ему привет от Марины в девичестве Бурцевой.
0: Бурцевой, конечно. Нет, он автор еще первого клипа рисованного «Борода, борода украшает мужика».
1: Помним,
0: борода.
1: Помним. Дорогие Давай. Друзья, принимаем звонки. Тем более, что режиссер Юра Могливанный говорит, что их просто аншлаг. Слушаем вас, пожалуйста.
0: Имейте в виду, что задержка идет картинки.
1: Чуть-чуть, да, да. Слушаем,
0: там
1: пожалуйста.
0: Кто-то дышит. Да.
2: Добрый день, Марина. Добрый день, Саша.
0: Привет.
2: Хочу сказать вашими словами. У вас сегодня в эфире очередная звездочка, которая заслуживает особой, наверное, программы на RTN.
0: Вы знаете, от вас, от я пока не забыл. Как вас зовут? Как зовут вас?
2: Алло, я могу говорить?
1: Да, как вас зовут? Саша спрашивает.
2: Меня Нина зовут.
0: Нина, вы знаете, насчет программы, уже вы вторая уже, Лаля сказала, я веду переговоры на эту тему.
1: Ой, будем мечтать. Да, ну, будем мечтать.
2: Вы знаете, программа RTN стала бы намного богаче и ярче с вашим приходом и с приходом господина Лахмана.
1: Будет
2: и ваша
1: работать.
2: Аудитория, Марина, сегодня помолодела. Она сегодня другая, Аллахман, она сегодня интереснее, она сегодня перспективнее и для вас тоже. Ну, у меня есть небольшая реплика.
0: Ага.
2: Ну вот вам звонит госпожа Лаля, я хочу сказать, что это Микоян Юбки. Спасибо за внимание.
0: Микоян,
2: ждем ярких звезд на вашем
0: извините,
2: канале.
0: Извините, спасибо. Нина, Нина, извините, да, пожалуйста. Вы меня, извините, вы меня назвали Лахман.
2: Нет, я сказала, что вы звездочка, а есть еще господин Лахман, который тоже заслуживает.
1: То есть, чтобы были вы
0: я
1: и
0: понял.
1: Лахман.
0: Вот. Я сейчас
2: ну,
0: очень...
2: Марина знает, о ком
1: да.
2: я
1: да,
2: говорю.
1: Да, конечно.
0: Я сейчас одну хохму расскажу. Когда я снимал программу «Зеркало», 91-й год, и вышла первая программа. Меня знали, как психотерапевта знали. Вот, а, и, по-моему, даже на радио что-то. Я снял первую программу «Зеркало». «Зеркало», она вышла. Я шел по Брайтону, по Кингс-Хайвею. Ну, я шел
1: все
0: и смотрел.
1: Узнают.
0: Не, никто не узнает как раз. И ловлю вот эти самые, ну, знаете, проснулся знаменитым.
1: Да, да, да.
0: Никто. И вдруг ко мне идет одна женщина. И говорит, о, так скажите мне, почему же умер Сац? Помнишь, Иосиф Сац?
1: Да, Иосиф Сац, сердце небесное.
0: Я говорю, я не знаю. Но если вы не знаете, я говорю, а почему я должен знать? И она говорит, но вы же Александр Лахман.
1: Видал?
0: Понимаешь?
1: Ты видал, что делается?
0: И тут,
1: Саша, вот ты знаешь что? Это сегодня рождаются две передачи. Одна твоя и вторая с Александром Лахманом. И давайте будем
0: мы
1: мечтать.
0: Мы можем это сделать, да.
1: Мы давайте будем мечтать о том, что наступят такие дни, когда наше радио и телевидение будет иметь возможность сделать вам это предложение. Так, потому что мы сейчас переживаем, Саша, непростые времена.
0: Я тебя понимаю. Ты
1: телевидение,
0: сказать...
1: слава богу, радио в тяжелом положении.
0: Ты хочешь сказать, что вы мне сделаете предложение, то есть вы радио
1: ну,
0: скажете.
1: Ну, я не делаю предложение.
0: Мы делаем предложение.
1: Предложение делает кто-то.
0: Финансовая составляющая, да?
1: Да,
0: это
1: да.
0: Последнее, Марина, что меня интересует.
1: Серьезно?
0: В этой ситуации.
1: Вау.
0: Понимаешь? Когда-то на «Серебряном дожде» я с 4 по 9 год был, вот с момента Беслана, я вел программу «За час до полуночи». И она называлась у нас «В кулуарах для тех, кто ни с кем не спит». Вот. И задавали вопросы, я давал ответы. И я не мог так, вопрос-ответ, потому что ну, надо же задать уточняющий вопрос, иначе это не профессионально. И Дмитрий Савицкий, который был, я не знаю, может, он и сейчас генеральный, я не знаю, я давно не общаюсь с программой с этой. Вот. И он мне сказал как-то на утро, я с одной женщиной, которая мне позвонила в эфир, проговорил всю программу, весь час.
1: Вау.
0: Ну, понимаешь, я почувствовал, что я не могу остановиться, потому что она
1: ты
0: в состоянии.
1: Ты ей нужен как состоянии. Врач.
0: И на утро мне Дима Советский говорит, Александр, вы что, с ума сошли?
1: Саша, а ты продолжаешь? Вот мы, я нарушаю.
0: Поэтому, Марин, последнее, о чем я думаю в этом плане, это про материальное состояние.
1: Я думаю, сейчас руководство радуется.
0: А пусть оно обрадуется. Ну что, мне жалко?
1: Ну, это очень хорошее.
0: У нас с Гришей очень хорошее отношение.
1: Это твой вклад будет. Будет очень хороший вклад в нашу жизнь.
0: С Григорием Давидзоном.
1: Вы как-нибудь договоритесь.
0: Давние, да? Старые отношения. Вот, хорошие. Понимаешь? Вот. И Сережа Голубев, у нас со всеми нормальные отношения. У меня со всеми были нормальные.
1: Саша, режиссер уже прямо даже немножечко покрикивает на меня.
0: Давай.
1: Миллион желающих задать тебе вопрос, но вот перед этим я хотела спросить.
0: Спроси.
1: И очень коротко мне ответь.
0: Да.
1: Если к тебе записаться как к психотерапевту здесь, в Америке, как люди могут это сделать?
0: Я тебе скажу, как ко мне записаться. Я не занимаюсь, сразу скажу, терапия – это, во-первых, определенное время. Там период engagement-а есть, надо, чтобы он привык, там, она, чтобы пациент привык, я привык. Чтобы... Я занимаюсь консультированием.
1: Okay.
0: Консультированием. Консультации я провожу где угодно, хоть в самолете, хоть на Луне. А для этого надо выйти, лучше всего, какую-то соцсеть такую. Это есть такое понятие «директ», знаешь? «Директ».
1: Mm-hmm. Прямо.
0: И прямо в «директ» написать: «Александр, здравствуйте, я такая-то, такая-то, такой-то, такой-то. Я увидела вас там-то, вот там, на RTN у Марины Левинсон, и я бы хотела там получить консультацию». Mm-hmm. И я, мне мои помощницы, которые ведут соцсети, даже если я сам не зайду, они скажут: «Александр, зайдите», я зайду. И я всегда говорю: если у вас есть вопрос, вот мой телефон, вот мой WhatsApp, напишите мне, что вы такая-такая-то от Марины Левинсон, грубо говоря. Да, и все. И мы обменялись телефонами. И тогда я провожу на телефоне где-то около часа, рассказывая, что я делаю, и выясняя, насколько мы с обращенцами и обращенками, насколько мы подходим друг к другу, насколько им подходит мой метод общения. А мой метод общения называется Rational Emotive Behavioral Modification. Альберт Эллис, когда-то я у него учился, к сожалению, покойный, это рациональная эмотивная поведенческая модификация. Грубо говоря, я как режиссер расширяю диапазон роли конкретного человека, учитывая его индивидуально.
1: Вот повторюсь, я просматривала ролики, очень многие, где ты даешь интервью, и там девушки, женщины разных...
0: Ну, больше женщин обращаются.
1: Да. Ну, во-первых, опять
0: даже
1: же...
0: Даже иногда обращаются девушки, а потом уже приходят женщины.
1: Женщины, да, взрослые.
0: Она же в роли женщины.
1: Нет, просто ты знаешь, ты вызываешь доверие, Саша. Более того, они, вот эти ведущие, они такие придуманные, холодные, хорошо работают, но такое все, знаешь...
0: Это называется формальность.
1: Да. И вдруг они получают от тебя какие-то ответы, и они... растворяются в тебе.
0: Бывает, знаешь как, Марин, спасибо, бывает, знаешь как, я помню, мне позвонила одна женщина, и у нее явно соматика, понимаешь?
1: Что
0: она
1: это
0: говорит,
1: значит?
0: Ну, соматика, ну, то есть у нее какие-то
1: проблемы.
0: Физиологические, терапевтические проблемы. Ну, и она мне позвонила и говорит: у меня вот то-то, то-то, я хочу, чтобы вы мне дали консультацию. Я говорю: вы понимаете, я занимаюсь вот конкретными вещами. А в этом я, ну... Она говорит: я хочу все равно пообщаться с вами. И мы пообщались. И ей стало легче. Но, понимаешь, я вспомнил, это говорил Бехтерев, по-моему: если пациенту после беседы с врачом не стало легче, это не врач. Ну, мы поговорили, ей стало легче. Я ей сказал, куда пойти, кому обратиться. Ну...
1: Принимаем звонки.
0: Давайте.
1: Осталось чуточку времени, Саша. У нас еще миллион песен. Есть фрагменты из твоих тоже интервью.
0: Мы можем еще когда-нибудь это сделать.
3: Алло.
0: Да.
3: Алло, Марина. Марина.
1: Да, слышим вас.
3: Здравствуйте, Марина. Зовут меня Роберт Розенберг. Вы все про меня знаете, я повторять вам не буду. Я все темы, которые вы проходили, все знаю. И землетрясение вы проходили, и Холокост, все темы, и сегодняшние тоже. И я слушаю часто Певцов, и Мишу Жаматинского, и всех слушаю. Поэтому ваши передачи очень прекрасные. Вам большое спасибо. Желательно, чтобы вы почаще выходили в эфир. Это, конечно, не от меня зависит. Но я хочу, чтобы вы почаще. Я все передачи, вы меня знаете, Роберт Розенберг через S. Вы все все мое родословие знаете. У вас все есть, Марина. Хорошо. Правильно я говорю?
1: Да. Роберт, я знаю, что вы уже взрослый человек, золотого возраста.
0: Я думаю, что мы ровесники.
1: Но он старше.
0: Он еще старше.
1: А вот скажите, Роберт, если бы у вас предоставилась возможность сняться в каком-нибудь кино, вы бы приняли это предложение? Вот как Александр Рапопорт. Он отключился, да. Но я думаю, или он перезвонит, или, может быть, кто-то ответит на этот вопрос.
0: Я думаю, что он хотел бы.
1: Да. Я думаю, наверное, никто не отказался бы.
0: Ты понимаешь, отказываются люди. Девушка, вы хотите, помнишь, девушка, ты хочешь сниматься в кино? И, ну, я не знаю, мне никто не предлагал раньше сниматься в кино. Угу. Понимаешь? Есть люди, которые ждут приглашения. Я не жду приглашения. Я напоминаю себе режиссерам, с которыми я знаком, у которых я снимался. И они всегда говорят: Саша, спасибо, что напомнила себе.
1: Нет, сейчас такое время, ты не можешь, я уже 100 раз это говорила в передаче, сидеть и думать: ой, какой я хороший художник. Или какая хорошая портниха. Пусть меня позовут. Никто не позовет.
0: Надо рассказывать, конечно.
1: Надо о себе.
0: Я могу то-то. Конечно. Я вот тренинги провожу, например.
1: Да.
0: Например, я провожу тренинги. Хорошие тренинги. В основном женские.
1: Угу.
0: Потому что мужчины не так легко признаются публично, особенно в наличии у них каких-то проблем.
1: Угу.
0: У них все в порядке. Понимаешь? Но провожу. И мужские, и женские, и смешанные. Языки любви. Допустим, вспоминая Карнеги, у меня есть тренинг. И у меня есть очень хороший тренинг, который называется «До», по, а «Жизнь до», «После» и «Вместо развода».
1: Ой, как
0: классно
1: интересно.
0: Же. Очень я уберегаю
1: интересно.
0: Пары от разводов.
1: Это потрясающе.
0: Потому что, ты знаешь, мало кто этим занимается. В основном люди говорят, есть люди, которые говорят: слушай, не ладится жизнь, иди дальше.
1: Ну, поменяй, да.
0: Иди дальше. Но поменять-то от смены партнера не меняется жизнь. Жизнь меняется от смены подхода своего.
1: Нутра,
0: конечно,
1: да.
0: Конечно.
1: Дорогие друзья, я сейчас предлагаю посмотреть один кусочек, потому что я очень боюсь, что мы не успеем, а потом в оставшееся время примем ваши звонки, я знаю, что их миллион. А, Юрочка, дорогой, если есть возможность показать кусочек, резюме, так скажем, да, где Саша Рапопорт...
0: Я, честно говоря, даже не понимаю, о чем ты говоришь.
1: А вот ты сейчас увидишь, где Саша на английском языке... предлагает себя как артиста.
0: Это я, наверное, не предлагаю. Наверное, мне предложили какую-то роль и сказали, чтобы я визитку так называемую.
1: Наверное.
0: Да.
1: Это очень... Смотрим фрагмент из этого. Слушаем, если
0: конец,
1: не поймете.
0: Там конец особенно.
1: А вот мы к концу и подвели.
0: Ага.
1: И Александр нам переведет.
4: So you can contact her in case of need. I am easygoing. Open-minded.
0: Ah.
4: I have a good temper. I know how to deal with difficult people. On the stage, in front of the camera, I am a soldier. I am a blank page. You can do whatever you want with me. I'm good. I'm great. Just employ me, and you will never regret.
0: Uh-huh.
4: Yeah, that's it.
0: That.
4: My left side.
0: Ah.
4: On this side, people usually say that I have to smile.
1: Раз.
4: And my right side, and from this side, people say that I look very tough.
1: Раз.
0: Tough. Я сказал,
1: это потрясающе.
0: Да, я сказал вот что. Это, понимаешь, меня попросили сделать то-то.
1: То есть ты представляешь себя, свои возможности.
0: Я сказал, я Александр Рапопорт, я международный тогда актер, театр и кино, 5-10. Это попросила моя агент. Я даже помню.
1: Американская.
0: Американская, да. И она попросила. И я сказал, что я такой-то, такой-то. Я здесь очень много сказал о своих характерологических, личностных особенностях. Я хороший, я коммуникативный. Я могу общаться на любом уровне с людьми любого... там трудными, легкими. И я сказал, я хороший, поверьте мне. Я правда хороший. Общайтесь со мной. Возьмите меня.
1: Профили шикарные, Саша.
0: А с профилями вот что.
1: Но тебя часто снимают слева.
0: Да. Я тебе объясню сейчас. Потому что я был, я уже не помню, где я был. По-моему, это было в Москве на Мосфильме, на одном из первых. Они, значит, спросили, сколько вам сколько вам лет? А Игорь крутой?
1: Ну, что за вопрос?
0: А Игорь, не-не-не, они спрашивают, сколько вам лет? А Игорь крутой мне сказал, когда я у Аллы снимался, у Аллы, у его сестры, Алла Барата, помнишь, была?
1: Конечно.
0: Я у нее снимался, и я написал свой первый альбом, и мне что-то тогда было, сейчас скажу, я уже не помню, там, под, ну, за 50 точно. Угу. И я, она говорит, мы на ты или на вы, Алла, вначале? Угу. На ты, а чего? И мы снимаемся с ней, она ведет. И она говорит, ну вот смотри, ты написал альбом, сколько тебе лет? Я говорю, 57, ну 55 там, наверное. Ой, а я с вами на вы. Я говорю, а что изменилось? И Игорь тогда, мы встретились на дне рождения у Саши Ревзина, знаешь, что это? Ему было 50 лет. И Игорь тогда сказал... А, и он, Игорь крутой, сказал мне, он говорит, если ты будешь говорить, сколько тебе лет, тебя не будут приглашать, потому что люди сразу начнут видеть возраст и скажут, да, ну, вроде выглядит ничего, но видно, что. И ему сказал, запомни, 50, в среднем полтинник, 51 – это 49, 52 – это 48, 53 – это 47, и как бы пошел обратно.
1: Обратная геометрическая прогрессия.
0: Вот, и когда меня спросили на Мосфильме, сколько вам лет, я сказал, ну, в среднем полтинник. В смысле? Я говорю, ну, вот так.
1: Саша, начинается ваша импровизация, где ты стоишь, красивая молодая ведущая. Какие-то ребята, Александр Зацепин за фортепиано. Но в это время я попрошу Люсю, твою жену, декабристку, которая здесь, моя дорогая. Люся, иди к нам.
0: Давай. Иди сюда.
1: Вот заходи, сюда, иди сюда, в серединочку.
0: И скажи мне, ты волнуешься?
5: Немножко.
0: А что ты волнуешься?
5: Чуть-чуть.
0: Вообще Люся никогда не волнуется. Люся такая артистка, что она не волнуется.
1: А Люся может посмотреть на вторую камеру?
0: Да, вот туда.
1: Чуть-чуть пригнитесь.
0: Да, вот так пригнитесь.
1: Вот, так. Вот это наша Люся.
0: Да, я вспомнил. Я спросил, мы с Михаилом Михайловичем Казаковым вели программу «Мужская территория». Я спросил, Миша, ты ревнивый? Он говорит, нет. А потом возвращается и говорит, на Америку мы вели. А потом говорит, нет, ты знаешь, нет, обидчивый. Он говорит, нет, я обидчивый. Когда показывают меня по телеку, а жена не бежит и не садится рядом... Я ее ненавижу. Вот так же у меня с Люсей. Сидеть и смотреть.
1: Люся, прелесть.
0: Давай.
1: Вы наша радость. Спасибо.
0: Можешь.
1: Все, смотрим и слушаем. Саша, спасибо. До скорой встречи в эфире.
0: Я надеюсь.
1: Дэвидсон Радио, телевидение RTN.
0: Я надеюсь.
1: Спасибо, родной.
0: Спасибо тебе, Мариша.
1: Спасибо.

0: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
7: В студии Наталья Быстрицкая. Община амишей в Нью-Йорке, насчитывающая 25 тысяч человек, поставила ультиматум местным властям. Они покинут штат, если им разрешат отказаться от обязательной вакцинации в своих школах. Иск, который был подан в связи со штрафами за несоблюдение правил, уже рассматривает Верховный суд. В Америке почти 500 000 амишей, они проживают в 32 штатах. Община в Нью-Йорке является пятой по численности. Согласно графику вакцинации, с 1 по 12 класс дети должны получать от 24 до 27 прививок. Ранее в штате действовало исключение с правил для религиозных общин, но его отменил экс-губернатор Эндрю Куомо после вспышки кори в 2019 году. Если судебный процесс будет проигран, амиши собираются переехать в Пенсильванию. Исследовательский ресурс Цокер Research попросил жителей страны ответить на вопрос, что они могут купить на $100 во время шопинга. Список ответов возглавили мясо и птица 60%, затем молочные продукты и яйца 30%, на третьем месте полуфабрикаты 22%. Большинство респондентов честно заявили, что разгуляться на $100 в настоящее время практически невозможно, слишком сильно разогнались цены на продукты. Звезда спасателей Малибу Эрика Лэниак нашла способ значительно увеличить свои доходы. 56-летняя актриса начала вести страницу на OnlyFans и, по данным TMZ, может получать на платформе до $10 000 в неделю. Поначалу женщина публиковала контент, связанный преимущественно с фото своих ног. Со временем содержание страницы стало более откровенным. Сейчас на аккаунт актрисы подписано более 1000 человек. Она объявила о регистрации на сайте в начале августа. Лэниак снималась в популярном сериале с 89 по 92 год, после чего продолжила актерскую карьеру в кино и на телевидении.
8: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно. Иван, давайте начнем с темы. У нас второй день уже, третий. Вторник, среда и четверг. Сегодня четверг. Третий день подряд только об этом и говорят. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Россию. Визит был заранее не анонсирован. Глава ЦРУ отправился на борту военно-транспортного самолета Си-17 в Москву. И целью визита источники назвали встречу в Москве. Ну вот я сейчас посмотрел. Наконец, Сергей Нарышкин, глава внешней разведки, он сказал, что да, он встречался с Рэдклиффом, поскольку гадали, с кем же встречался Рэдклифф, с кем были встречи, ну и зачем. На эти вопросы тоже отвечают по-разному разные средства массовой информации. Давайте начнем с этой темы. Иван.
1: Да, сейчас в международной политике происходит, ну, так всегда было, но сейчас мы это особенно видим, происходят вот две, казалось бы, взаимоисключающие вещи, когда, с одной стороны, события скрыть нельзя, но вот смысл этого события, как оказалось, скрыть можно. Поэтому, когда проходят переговоры, мы вроде все видим, что они происходят, о чем никто толком не знает, как мы с вами видели на примере, скажем, переговоров по Украине последних. То же самое и здесь. То, что самолет прибыл, это все сразу заметили. То, что директор ЦРУ прибыл в Москву, тоже заметили. Но вот о чем шла речь на переговорах, это мы пока не знаем. Огромное количество действительно версий. Но российские в основном о том, что речь шла, скорее всего, о Баране и о недавнем обмене, когда был американский морпех обменен, помните, не так давно это было, и отправлен обратно в Соединенные Штаты, он здесь отбывал срок. Вот я вижу, что в американских источниках и даже в некоторых российских появились данные, что на самом деле там вроде как обсуждалось в начале августа были опубликованы документы, это последние оценки американского разведсообщества, что, вероятно, в ближайшем будущем Кремль усилит атаки на страны НАТО. И если атаки, ну, не военные, хотя все может быть, то и кибератаки, диверсионные, ну и все, что с этим связано. И что, скорее всего, Рэдклифф как раз предупреждал, что не надо так себя вести, и что если оценки разведсообщества подтвердятся, то это для России может плохо закончиться. Но, опять же, это только вот те данные, что мы получаем на данный момент. Песков поспешил заверить, что с Путиным Рэдклифф не встречался. Ну и, скорее всего, так оно и было. И что это контакты исключительно на уровне разведок. Тем более, что, напомню, на уровне разведок, да и все эти 4 года, контакты между Россией и Соединенными Штатами, ну, они действительно так или иначе продолжаются.
0: Ну, я должен сказать по поводу обмена американца на кого-либо еще. Речь идет о Циммерман, по-моему. Это парень, который прибыл, познакомившись с девушкой, видимо, как-то по интернету. Он прибыл в Россию на своей яхте, на каком-то катере. Там оказалось оружие. Девушка, я не знаю, увидел он или нет, но 5 лет ему дали за то, что он не задекларировал какое-то оружие, которое он говорил, это для самообороны. У него нашли на этом катере. В общем, но мне кажется, с трудом можно поверить, что глава ЦРУ, А ну вот на моей памяти главы ЦРУ в Москву сколько? 3 раза, по-моему. Да, последний был Бернс, который в 21-м году. Поздней осенью или уже даже в декабре он прибыл в Москву. И речь шла о том, что американская разведка, у нее есть данные, Россия собирается напасть на Украину. И Бернс предупредил Кремль, что этого делать нельзя. Ну, делать нельзя, а тем не менее мы знаем, что произошло 24 февраля, буквально через несколько месяцев после того, как Бернс предупредил, это была администрация Джо Байдена, что мы, администрация, знаем об этом, и это недопустимо. Ну, недопустимо, Кремль все равно на это пошел. А сейчас политика и Wall Street Journal в один голос говорят о том, что Бернс, да, действительно, он приехал предупредить Кремль, что есть информация, Россия может напасть на одну из прибалтийских республик. Напасть. Причем это по-разному, наверное, можно действительно и кибератака, а может быть и какая-то провокация. А Захарова говорит о том, что визит был Бернема в премьер-министра Великобритании в Киев 24-го. Августа был День независимости Киева, и это был, собственно, первый иностранный визит британского премьера. Он передал чертежи Storm Shadows, это ракеты, которые летят там где-то на 240-250 километров, и Москву это страшно возмутило. Но вот Захарова, она говорит, что мы имеем теперь право уничтожать британские объекты на территории Украины и за ее пределами. Что это значит? За пределами Украины это где угодно можно. Можно и британское посольство здесь у нас, в Соединенных Штатах, атаковать. То есть речь идет о том, что могут ударить по британским объектам. Ну где? Британский объект — это, между прочим, и столица Британии — Лондон. Да? Мало ли куда можно бить. Иными словами, там такой уровень маразма в Кремле, они настолько пребывают в какой-то странной реальности, понимая, что ничего не удается в Украине. Кстати, разговор идет и о том, что может быть применена Кремлем и грязная бомба в Украине. Допустим, удар по Киеву грязной бомбой. Грязная бомба – это ядерное оружие, как бы мы ни смотрели на это. Это, ну, это такое, мы говорим об эскалации, даже трудно представить себе, какого уровня катастрофа может быть и какова может быть реакция вообще в мире на этот акт. Но мы понимаем, что в Москве такое впечатление, что способны на все. Вполне вероятно, там был не один пункт в том, о чем хотел сказать. Ну, мы уже знаем, что он встречался с Нарышкиным, значит, Рэдклифф Нарышкину. Иван.
1: Да, совершенно верно. Ну, вот насчет обмена, я с вами согласен, это, конечно, все раздуто, но в российских средствах массовой информации эта тема просто часто повторяется. Поэтому
0: мне кажется, ее вела Ксения Собчак. Она как-то так это все активно в этом деле участвовала. Она как раз говорила по поводу этого Циммермана, или как там, я не помню, как его, last name, по-моему, у него такая фамилия — Циммерман.
1: Ну да, ну как бы это тут, конечно, все сильно преувеличено. Вот. А так, действительно, в последнее время в России агрессивная риторика возросла, и как себя поведет Кремль после выборов, это большой вопрос. Выборов, я имею в виду, российских. Разговоры о мобилизации, ну, о чем мы с вами говорили, и о том, что мобилизация, ну, не просто так, а кто знает, что там они еще выкинут, и что они придумают. И, конечно же, в этом плане предупреждение Рэдклиффа, оно достаточно серьезная вещь, тем более, что Рэдклифф, ну, он, на мой взгляд, человек в разведсообществе едва ли не основной, хотя официально мы помним, что разведсообщество Соединенных Штатов возглавляет директор национальной разведки, но вот Габбард была, на мой взгляд, одним из худших кандидатов, и таковой себя и показала, и уже с прошлого года ее Трамп стал отодвигать, и операции в Венесуэле без ее ведома как вроде как происходило, и она уже и в отставку уходит. И Рэдклифф сейчас, наверное, действительно в разведсообществе едва ли не главная фигура. до начала 21 века, в общем-то, директор ЦРУ и был главным в разведке. Потом вот после 11 сентября была реформа и появился офис директора национальной разведки. А теперь опять вот при Трампе, вот сейчас глава ЦРУ... Рэдклифф, кстати, в первый срок Трампа был главой национальной разведки. Недолго, но был. Так вот, Рэдклифф стал действительно фигурой очень важной. И то, что именно его Трамп отправил вот это предупреждение делать, ну, это показатель того, что в Америке серьезно отнеслись к оценкам разведсообщества и к тому, что Кремль может выкинуть осенью, зимой, ну, в любое время практически.
0: Надо сказать, что Трамп, он давал интервью, у нас есть такой консервативный радиоведущий Гленн Бек, он ему дал интервью, это интервью было по телефону, и там он заявил, что визит Рэдклиффа в Россию может дать какие-то результаты, это Трамп говорил, и сказал, что визит отчасти был рутинным. А глава американской разведки находился в Москве для обсуждения войны в Украине. Вот так сказал Трамп. Я могу процитировать Гленн Бек. Бек, он говорит, ходят различные слухи, это прямая речь его, от того, что Путин собирается проверить решительность НАТО, вплоть до самого безумного, что он собирается ударить по Англии. Это вот то, о чем я говорил. Говорят и о том, что мы им хотели сообщить об иранских санкциях, о том, что мы к ним серьезно относимся, к санкциям. Если Россия будет нарушать эти санкции, мы сейчас знаем, выступил Беннет, который сказал, что мы принимаем такие санкции, которые полностью изолируют Иран. Кто будет нарушать, против них будут применены санкции. Тоже вполне вероятно, это находилось в списке сообщений от Рэдклиффа. Дальше он задает вопрос Трампу. Можете объяснить, зачем глава ЦРУ среди ночи летит встречаться с русскими? На это Трамп отвечает. Ничего из этого, из того, что вы перечислили, то есть он говорит это журналисту, это очень своего рода полурутинная процедура. Мне жаль разочаровывать людей. Ну, моим ответом. Ничего такого секретного особенно нет. Мы бы хотели, чтобы война в Украине не закончилась, дальше говорит Трамп, эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Но это обычная его риторика. А затем Трамп добавляет, Джон Рэдклифф прекрасный человек, мы прикладываем все усилия, чтобы эта война закончилась. Ну, визит состоялся накануне этого разговора. Здесь я бы добавил, видимо, вопрос настолько серьезный, что когда Рэдклифф вернулся в Вашингтон, есть эти фотографии, когда выходит Рэдклифф и выходит Пит Хексет. Это глава Пентагона. Они выходят из Белого дома после трехчасового заседания с Трампом, совещания. То есть это был визит, видимо, очень-очень важный. Ну, по пустякам и не пошлют главу ЦРУ. Я еще раз хочу сказать, это вот на моей памяти за последние, там, сколько лет, 15, наверное. Вот, это третий визит в Москву главы ЦРУ. Вообще, особенно у Трампа, в его администрации, он хочет иметь главу ЦРУ под боком. Близость, на самом деле, к президенту, это в немалой степени определяет, в каком кресле ты находишься. То, что глава ЦРУ постоянно близок с Трампом, это говорит о том, насколько важно Трамп видит, он занимает должность. Поэтому отправить его в Москву, это очень и очень необычный шаг. Я не думаю, что речь шла только по Украине, об Украине.
1: Я полностью согласен, и я еще раз повторю, что Рэдклифф не просто глава ЦРУ, а, ну, по стечению обстоятельств едва ли не, ну, сейчас так получается, фактически едва ли не главный человек в разведке и едва ли не главный человек Трампа в разведке еще с первого срока. И поэтому то, что Бёрнс все-таки при Байдене такую же роль в разведке, пожалуй, не играл, какую играет Рэдклифф при Трампе. Ну, на мой, конечно же, взгляд. И то, что, да, его Трамп именно его отправил, и то, что вот встреча состоялась, разведка, армия, Хексет, Рэдклифф и Трамп, и еще это так долго продолжалось, что там есть о чем поговорить, и хотя, да, мы пока толком не знаем, что и как, но, видимо, Рэдклифф оттуда привез темы, которое ему было обсудить и с Трампом, и с Хексетом. Мы сможем, да, только строить догадки и предположения, но не забываем еще, что есть разведсообщество американское, а есть так называемое «пять глаз». Это англоязычные страны, куда входит и Соединенное Королевство. Ну и вот, учитывая, что Россия в последнее время стала угрожать Британии, то я думаю, что в ближайшее время какие-то контакты и разведок американских и британских, они не так будут, конечно же, заметны, но они точно состоятся по итогам этого визита Рэдклиффа.
0: Иными словами, ощущение такое, что вот эти все безумные заявления Медведева, которые многие принимают за анекдотичные, постоянно идет разговор, что в трезвом состоянии человек такое не напишет, такое впечатление создается, что все это перекочевывает в Кремль. И это может стать политикой Российской Федерации внешней в ближайшее время. Вы правы, после выборов. Там еще разговор идет об этом коридоре, которые могут пробить, это получается уже через Польшу и Прибалтику, в Калининград и так далее. Иными словами, видимо, это может быть как план следующим образом. Перенести акценты, что-то сделать, я не знаю, в странах прибалтийских. Эстония, Латвия, Литва, Калининград. Трудно себе представить, но такое впечатление, что от отчаяния могут все что угодно в Кремле делать, поскольку с Украиной явно война не заладилась. Удар по Англии, я не знаю, каким образом, опять-таки, да, это может быть кибератака, мало ли что это может быть. Перенести акценты. Весь мир на это смотрит, понятно, что это вызывает какую-то реакцию, а при этом, ну, такой ужасающий сценарий, но мы же видим, кто планировал, кто мог предположить, что 24 февраля 2022 года Россия нападет на Украину. Это невозможно было представить. То же самое, то, о чем я сейчас говорю, то, о чем говорят ряд экспертов, это невозможно представить, но, когда перенесены акценты, удар грязной ядерной бомбой по Украине. Вот такие могут быть варианты. Может быть, это лежит на столе у Рэдклиффа. Об этом они посовещались с президентом, и президент отправил Рэдклиффа в Москву, главу ЦРУ, чтобы он сказал, мы все об этом знаем. То, что вы делаете, это безумие. В ядерной войне уж точно никто не выиграет. Но такое впечатление, что безумец Медведев, он передал свою болезнь, или она там была, но проявились эти вирусы, и президенту России, и его окружению. Такое впечатление, что ситуация очень и очень эволюционировала за последние месяцы, эскалировалась, и это все ведет к ужасающим последствиям, о чем, видимо, Нарышкину Рэдклифф и сообщил. Иван.
1: Велика вероятность. Тут я бы даже не сказал, что это Медведев такой заразный. Скорее, Медведев играет роль Жириновского. Когда, помните, был такой Жириновский, он озвучивал какие-то совершенно безумные вещи. И по реакции на эти безумные вещи как бы власти смотрели, можно их реализовывать или нет. Вот с Медведевым, похоже, подобный вариант. Вряд ли он сам весь этот агрессивный бред пишет, о нем много чего говорят, и о его пристрастии к алкоголю, ну, не будем эту тему развивать, но действительно, вот как отреагируют на очередные хамские агрессивные твиты или посты Медведева, поэтому судят и в Кремле, видят, какая на них реакция. И да, все может быть, что сейчас именно вот это, то, что похоже на пьяный агрессивный бред, становится государственной политикой, потому что логика режима авторитарного и тоталитарного, она не поддается нормальному анализу, и тут способны абсолютно на все. Тем более мы видим, что да, в Украине особых успехов нет, а ряд союзников, казалось бы, недавних, начинает так от России тоже отходить. Вот в России, например, очень болезненно отреагировали на то, что Венгрия представила в ООН документ, где впервые открыто назвала Россию угрозой, новое венгерское правительство. Это вот на днях буквально случилось. Поэтому вот это нагнетание такого напряжения, что все от нас отворачиваются, кроме Китая и Ирана, ну и вот да, в таких условиях режим способен действительно на все, к сожалению.
0: Ну, наверное, там сидит окружение, которое и советовало Путину в 22-м году войти в Украину, и выйдут с горилкой, выйдут с хлебом, солью, вас встретят, и за 3 дня мы забираем Киев. Наверное, и сегодня такое окружение существует вокруг Путина, и ему подаются советы. Ничего страшного, они захлебнутся кровью, и мы выиграем в любом случае. Ударим. Ничего они против нас не сделают. Может быть, вот такое? В конце концов, Владимир Владимирович, у вас же бункер есть, вы-то спасетесь. Трудно себе представить, как там принимаются решения. Вроде бы мы привыкли, что принимает решение один человек, но кто ему подает информацию, как ему подают информацию, на основе чего принимаются эти решения. Такое впечатление, что начал Медведев подавать ему информацию, нынешнему президенту России.
1: Тут, да, представить себе очень сложно, потому что, когда Путин начинает что-то говорить, ну, это действительно инопланетянин какой-то, человек, который что-то рассказывает, что не имеет, ну, ни малейшего отношения к реальности.
0: Нет, ну, звучит же, ну, да, согласитесь, это же постоянно звучит. Ударим по Лондону, ударим по Вашингтону. Это говорит не только Соловьев, это говорит не только там Скобеева, это говорит не только Медведев. Это уже неоднократно звучало почти официально. Давайте ударим, в конце концов. Мы же не хотим мира. Мы не к миру идем. То, что к миру, это разговоры на уровне Министерства иностранных дел, которые так должен говорить там. И в данном случае мы хотим войны. А раз войны, война не получается, давайте переведем ее на другой уровень. Здесь есть определенная логика. Она прописана в учебниках. Если вы хотите продолжать войну дальше, нужно ее эскалировать. Или же идти на мировую. На мировую мы не хотим идти. Мы не хотим, потому что это для нас будет сдача позиции. Мы тогда проиграли. Мы хотим выигрывать. Выигрывать давайте. И будем раскручивать тогда Прибалтику, не дай бог ударим по Лондону, мало ли что может быть. В этих головах может родиться любой план. А еще одна тема. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что удары по объектам логистической инфраструктуры маркетплейса Wildberries могут усилить давление на Россию и способствовать началу переговорного процесса. Ну, собственно, это не он первый сказал, это понятная тактика Украины. Он сделал это заявление 24 августа, как раз вот он находился на встрече коалиции желающих в Киеве в день независимости Украины, и там была конференция по итогам встречи коалиции желающих. И он сказал, итак, отвечаю на вопрос, считаю ли я, что это целесообразная стратегия со стороны Украины, я отвечаю, да, безусловно. Но он также заявил о необходимости дальнейшей поддержки Украины со стороны западных стран, включая как финансовую, так и военную помощь. Ну и понятно, чем разродился Песков, понятна реакция Кремля, давайте немножко об этом поговорим.
1: Да, вот до Мадьяра и Бёрнхэма у нас несколько дней Стуб был главный враг, потому что вот сказал он, что удары по Wildberries – это правильно. Тут еще что примешивается? Не так давно, где-то в июне-июле, Стуб давал интервью детскому финскому журналу, где упомянул, ну так, между делом, что нужны какие-то переговоры с Россией. Контакт. И оказалось, что в России российская пропаганда читает финские детские журналы неожиданно. И вот тогда это подали как то, что Стуб вот собрался капитулировать, что он хочет сдаться, хочет переговоров с Россией срочных. И когда вот теперь Стуб заговорил о том, что все эти удары, они очень важны и полезны для того, чтобы Россия какие-то переговоры возобновила, то да, тут же на Стуба, ему это, конечно, все равно, но на Стуба пошла атака. И вот все увязывалось с тем его интервью детскому, повторяю, журналу, и вот последнее высказывание. что как же это он мог вот тогда что-то сказать о переговорах, а теперь вот такое заявление сделать. То, что наши политики постоянно меняют свою риторику, это, конечно, не важно, а вот Ступ, конечно же, не имел права ничего подобного делать. И да, вот его сторону громы и молнии летели несколько дней, ну, сейчас поутихли, да. Сейчас у нас Бернхам и Мадьяр главные злодеи.
0: Ну, я должен напомнить, видимо, у финнов у них такая крепкая историческая память. Ведь это Финляндия напала в 1939 году на СССР, на Сталина. Мы должны не забывать. Точно так же, как это в 22-м году, уже в 21 веке, Украина напала на Россию. Путин все время говорит о том, что мы не нападали. Это Украина, вот она напала на нас. Они планировали, страны НАТО на нас, мы с ними воюем. Ведь то же самое было. Это же одна и та же риторика. В 1939 году Сталин в ответ на эскалацию, в ответ на провокации финские, он ввел свои войска в Финляндию. Та же самая история. Финны прекрасно понимают, что такое сегодняшняя война в Украине. У них крепкая историческая память.
1: Совершенно верно. Я бы еще немного, если отвлечься от Финляндии и Украины, напомнил бы еще, что в мемуарах своих про визит в Германию 30-х годов Генри Менкин, замечательный американский автор, он описывает, что в Германии в 30-х годах были очень популярны такие настроения. Это почти дословно я воспроизвожу, что Польша – это государство, которое создал Запад, Лондон и так далее, и что если Германия срочно не нападет на Польшу, то поляки обязательно нападут на Германию при поддержке Британии, и если Германия их не опередит, то поляки будут маршировать по Берлину. То есть тоже, заметьте, все очень знакомо и узнаваемо. И финны тоже, да, совершенно верно, они помнят, что это есть, и что Советский Союз-Россия постоянно ждут, что на них нападут их маленькие государства-соседи. В России, кстати, тоже теперь усилилось еще и на прошлой неделе, это повторяли какие-то люди из окружения Путина, что теперь у них точные данные, что Украина собиралась напасть на Россию 8 марта, 22-го года, а мы вот их опередили и напали 24-го, даже не напали, а нанесли превентивный удар, мы, конечно же, ни на кого не нападали, да, 24 февраля. То есть, почему-то эта зацикленность на праздниках 23 февраля и 8 марта, я не знаю, но вот Кобяков такой, товарищ из окружения Путина, вот он очень активно все последние дни напоминал, что Украина собиралась напасть на Россию 8 марта. И да, финнам все это очень хорошо знакомо.
0: Я сейчас, секундочку. Песня была такая, помните? «Принимай нас, Суоми, красавица». Она написана была в 1939 году, посвящена событиям Советско-финской войны. Можно ее было бы сейчас поставить. Вот как раз там, это та же самая идея. «Принимай нас, Суоми, красавица». Они заходят в Финляндию, советские войска, понимая, что просто их с радостью встретят, опять-таки, с чаркой водки, с хлебом, солью. Они заходили в Финляндию как к себе домой. Там их встретят, все будет замечательно. Они не представляли, что финны будут сопротивляться. Но в результате отъели Карелию. Территорию, которую потом назвали Советской Карелией. То же самое и сегодня. Зашли, никто вас не рад там встретить, но в результате четыре области украинские пытаете отгрызть. Одна и та же история. История России – это история повторений. Российская история, она ничему не учит, кроме того, что все в ней повторяется. Ну, впрочем, в ряде других стран тоже. Иван, буквально... У нас полторы минуты, но нельзя эту тему обойти. Правительство сможет российское вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры. Временное. Ничего не бывает постояннее, чем временное, как мы знаем. Владельцы, если этих объектов, не будут принимать меры безопасности. Вот этот указ подписал президент России Владимир Путин. Это, что значит это? Если по вашему бизнесу...
1: Очень быстро, это национализация.
0: Если по вашему бизнесу ударили дрон или ракета, а российские ПВО их пропустили, допустили, то владелец бизнеса, получается, не обеспечил безопасность объекта, и у него бизнес временно, а по российским понятиям, считай, навсегда. Этот бизнес возьмут в управление. То есть бизнес, не отбивший ракетный удар, отберет государство. Вот так это надо
1: понимать. Совершенно верно. Это национализация. Просто-напросто. Да, если человек на человек получил удар по своим складам, еще почему-то, и их не отбил, он не обеспечил безопасность, он бизнеса лишается, государство это берет себе.
0: А каждому бизнесу теперь раздадут средства ПВО, противоракетной обороны?
1: Вот я сильно в этом сомневаюсь. А то, что многие люди потеряют свои бизнес-предприятия, вот в этом я уже не сомневаюсь.
0: Как это объяснить? У нас не хватает ПВО, и поскольку ракета или дрон, он летит и выполняет свою задачу, то вы будете за это отвечать. Вы бизнесы, мелкие, крупные.
1: Да, вот как действительно можно обеспечить безопасность в нынешних условиях, это непонятно. Но если вы эту безопасность не обеспечили, то значит вы не должны управлять. Переходит под управление государства. На какое время, кстати, как я понимаю, не прописано в законе. А, как вы верно сказали, самое постоянное – это то, что временное.
0: Там в указе отмечается, под объектами критической инфраструктуры понимаются объекты топливно-энергетического комплекса, наверное, бензоколонка тоже туда входит, промышленные объекты, объекты связи, объекты коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры, объекты энергетики, жизнеобеспечения, магазин, это объект жизнеобеспечения, а также продуктовые, а также иные объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Туда, по-моему, все подпадает. Любая лавка.
1: Все, абсолютно. Все, что угодно, власть может прибрать себе.
0: Да, дальше так и сказано. Финансирование расходов, связанных с временным управлением, осуществляется за счет доходов самого имущества. То есть вы еще и будете оплачивать то, что у вас отняли. За то, что у вас отняли, за всю эту процедуру вы еще и заплатите.
1: Совершенно верно. Именно так все это и работает по новому закону.
0: Удивительно. Удивительная страна. Такие законы, которые, когда начинаешь их пытаться понять, приходишь к выводу, что это, конечно, безумие какое-то, абсурд полный. То есть от дронов и ракет сегодня будет защищаться бензозаправка. А не сможет защититься, ее отберут.
1: Да, бензозаправка, владельцы ларьков, магазинов,
0: торгового центра.
1: Они все должны отбиваться. Как? Непонятно.
0: Иван, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До встречи.
2: Привет, Борис здесь. Я решил попробовать водородную воду 2 месяца назад. И результат меня удивил. Улучшилась концентрация внимания, уменьшились боли в спине. Поверьте, это стоит попробовать.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.

0: внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Здравствуй, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, ну что, Хамас согласился передать управление Газой и сдать оружие. По крайней мере, так сообщил Младенов. Давайте с этого начнем.
1: Младенов сообщил высокий представитель Совета мира. Он сообщил о том, что Хамас готов передать управление Газой, сдать оружие. Замечательная новость, особенно учитывая природу Хамаса. Вот ожидать от Хамаса, что он просто так возьмет и откажется от власти и сдаст оружие, ну, я повторяю, это то же самое, что тигр даст себе добровольно выдрать клыки и срезать когти. Вот приблизительно на том же уровне. Конечно, это очередная просто махинация с целью сделать вид, что они якобы выполняют свои соглашения, привести к власти некий орган абсолютно бессильный, импотентный, несостоятельный, за которым будет стоять тот же Хамас за кулисами, передать этому вот этому органу оружие, те его аккуратненько упакуют, положат куда-то в свои ангары, смажут еще предварительно, а потом, когда наступит нужный день, они его вернут Хамасу, Хамас выйдет из-за кулис, и начнется все сначала. Это совершенно вещь. Тут не надо ходить к гадалке, не надо быть Нострадамусом, чтобы все это знать и предвидеть. Но, тем не менее, это игра, понимаете? Но дело в том, что это игра, которая для Израиля, конечно, очень опасна. Потому что если это произойдет, то мы через 5-7 лет, не знаю сколько, мы снова получим вот это удовольствие рядом с нашими городами. И потом, как говорится, все сначала. Он говорит Владену, что оружие должно охватывать все виды разоружения, что комитет этот, вот, который будет создан, он будет временно управлять Газой. Но это все пустые слова. Пока Хамас, вся его структура, я имею в виду бюрократическая структура, его система образования, если вот это вот людоедское воспитание детей можно назвать системой образования, его пропаганда в мечети, где стоят имамы мусульманских братьев. Вот если все это не будет уничтожено, то все, конечно же, все вернется на круги свои. Поэтому очевидно, что все это абсолютно пустой номер. Израиль, я не думаю, что, по крайней мере, при Нетаньяху может согласиться с такого рода сценарием. И поэтому, хотя Младенов, он говорит, что восстановление сектора начнется только, когда Хамас будет разорван.

0: нужен, но я думаю, что Нетаньяху на это не пойдет. Вот пойдет ли, если придет к власти представитель нашей левой оппозиции, вот эти могут пойти, потому что они верят в мир, дружбу, жвачку, братство всех народов, партнерство с Хамасом. Вот эти могут согласиться. Так что, но я не думаю, что Нетаньяху на это пойдет. Пока, вы знаете, продолжается отстрел хамасовцев в Газе. Сегодня было сообщено, что ликвидировано еще там несколько боевиков, которые участвовали в резне. Ликвидирован был также телохранитель Яхия Синвара, вот того самого, который организовал всю эту бойню. Так что отстрел их продолжается. Я хочу надеяться, что так и продолжится, потому что иной сценарий грозит Израилю, по сути дела, очень печальным исходом.
1: Вообще трудно это представить реальности. Младенов говорит о том, что Хамас согласился передать комитету как гражданские, так и силовые полномочия. Мы знаем, что Хамас управляет Газой с 2005-2006 года, тогда, когда выкинули оттуда Фатх. Как они с ними обходились, мы это помним. Сбрасывали с крыш, привязывали к мотоциклам, таскали их по городу, пока трупы не начали таскать и так далее. То есть, значит, комитет, он принимает гражданские силовые полномочия у Хамаса, а Хамас, вот эти все деятели, которые с 2005 года, иными словами, больше 20 лет, они руководили всеми этими городками, там, Газой. Что они будут делать? Они параллельно будут существовать? Я не знаю, займутся рыбалкой, начнут разводить овец, смотреть телевизор, готовить по хозяйству, будут сидеть в каких-то чайханах, там, что-то. Вот, трудно представить это. А как они будут зарабатывать? Кто им компенсирует?
0: Понимаете, но это все полный же абсурд, абсолютный абсурд. То есть они будут разводить там помидоры, будут выращивать цветочки в горшочках. Как это можно представить? Понятное дело, что они просто формально сложат в себя полномочия. Формально те получат полномочия, причем этот комитет, люди никому не известные, какие-то чинуши, бюрократы, какие-то деятели из палестинской автономии, которые, понятно, что они сами гнилые от мозга до костей, и будут управлять ими, если те только попытаются ослушаться, хотя они не будут ослушаться, даже и не попытаются, то их просто устранят, уберут, найдут дохлыми у себя.
1: Александр, я бы добавил, что в Газе террор — это бизнес, это страшная коррупция. Это деньги, конечно, которые поступают не только от Организации Объединенных Наций. Туда идут миллиарды долларов. И на эти миллиарды они строят свои коттеджи. Мы прекрасно знаем, что там по полосе прибрежной Газы делается. Там стоят миллионные коттеджи. Это люди, которые зарабатывают на терроре. Им за это платят, они получают массу денег. Они от этого откажутся и пойдут действительно помидоры выращивать. Трудно
0: представить. Кровь и бизнес, они идут вместе. Причем, смотрите, Геннадий, опять же, это прекрасный бизнес, потому что все эти ООНовские правозащитные организации, они вкладывают огромные деньги. При этом они получают откат. Буквально там все это дело спланировано. Богатеют все, танцуют все довольны. У всех этих хамасовских деятелей.
1: Не только откаты.
0: Они же миллиардеры.
1: Да, не только откаты. Мы помним, когда умер Арафат, сколько там? 6-7 миллиардов у него вдовы осталось. Она во Франции живет, по-моему, или уже умерла, не знаю. Но тогда это было, когда он умер, 6-7 миллиардов. Он миллиардер. Это вот человек, который террор привез из Туниса в Израиль. Откуда и взялась эта нация, палестинцы, этот народ. Вот. Масса беженцев, которые прибыли на эту территорию, назвали себя палестинцами. Но это, опять-таки, задумка московская. Задумка КГБ и Кремля. Так вот, мне трудно себе представить, что они от этого, вы говорите, откаты. Они же, получая продовольствие, там идут фуры эти с продовольствием, они же их продают в секторе Газа. Там никто их просто так не раздает, большинство продают.
0: Откаты, я имею в виду, вы знаете, Геннадий, вот эти вот все правозащитники. То, что там получает Хамас львиную долю от всего этого, это очевидно совершенно. А вот все эти организации, ООНовские и прочие, правозащитные, вот про них они получают несомненные откаты, они на этом богатеют, понимаете? То есть это взаимовыгодный бизнес.
1: Как можно от этого бизнеса хамасовцу отказаться? Конечно. Да,
0: он... Конечно. Плюс еще фанатичная идеология. Одно другому не мешает. Это все очень хорошо в одну схему укладывается. Они фанатики, но при этом жить они хотят очень хорошо вот в этой материальной жизни, почему бы нет, со своими там 10 женами, виллами и так далее. Все это они очень любят. Но при этом они фанатиками остаются от мозга до костей.
1: Другая тема – предвыборная гонка в Израиле. Давайте об этом поговорим. Объявлено о создании новой партии «Амха Исраэль» во главе с бригадным генералом запаса Афером Винтером. Кто такой Винтер? Что это за партия? Вообще, как там обстоят дела?
0: Вы знаете, это новости и хорошие, и не очень хорошие одновременно, Геннадий, я сейчас объясню, почему. Ну, во-первых, кто такой Винтер? Офер Винтер – это бывший генерал, бригадный генерал запаса. Он отличился в боевых действиях, в том числе и в Газе. Он возглавлял спецподразделение, воздушно-десантную дивизию, бригаду Гевати и так далее. То есть человек очень храбрый, человек действительно отважный. Самое главное, что он всегда выступал против той концепции, которая укоренилась в нашем этом военном истеблишменте. А концепция ведь она как звучала? О том, что мы не должны побеждать, мы должны как-то регулировать этот конфликт. То есть они, все эти генералы, наши начальники генштабов, они считали себя менеджерами. И суть заключалась в том, что, ну, давайте мы будем давать палестинцам больше. Мы будем их кормить, мы будем их поить, пускай они работают, пускай и не зарабатывают. Мы признаем палестинское государство. Мы дадим миллиарды этому палестинскому государству. И когда мы ему дадим, чем больше мы ему дадим, тем будет лучше, они нас полюбят, поймут нас и так далее. И тогда мы будем ездить в Шхем, в Рамалу и куда, и кушать там фалафель, и все будет замечательно. Ну вот это приблизительно так. Офер Винтер категорически выступал против концепции. Он говорит, что нам навязана война, религиозная война, джихад. Нам навязана война не на жизнь, а на смерть. И поэтому мы вести себя не должны, как такие полудурки, которые делают вид, что ничего не происходит, а как люди, которые понимают, с кем и с чем им приходится иметь дело. Так что это, несомненно, достойный человек. Интересно, Геннадий, что в его списке идет Юсуф Хадад. Юсуф Хадад – это араб, араб-маронит, христианин. Человек необычайной смелости. Он разъезжал по всему миру. И как христианин, как араб, он говорил на арабском со всеми этими протестунами, борцунами, говорил, рассказывал, что такое Израиль, что такое Хамас, что такое арабы и арабская ментальность. Он это намного лучше знает, чем все вот эти вот наши кабинетные умники, которые сидят. И он не боялся, там на него нападали, пытались избить, оскорбляли. Он человек тоже необычайного мужества, и он идет тоже вот в этом списке Винтера. По предварительным уже опросам, эта партия обещает действительно быть таким сюрпризом. Уже она сейчас получает 6 мандатов. Проходной барьер, я напомню, где-то 4 мандата у нас. И, по всей видимости, она будет только усиливаться. Но почему я сказал, что эта новость одновременно и хорошая, и плохая? Потому что все это происходит за счет других правых партий, Геннадий. То есть за счет того же Ликуда, за счет партии религиозных сионистов, Смотрича, который может вообще не пройти барьер. То есть получается, что в одном месте мы прибавляем, в другом мы убавляем, и в результате правые партии расколоты. И мы можем просто, правые могут потерпеть поражение на выборах. То есть они должны как-то сейчас сделать все, чтобы объединиться, создать единый блок. В противном случае этот успех Винтера, он может обернуться поражением правого лагеря.
1: Будем к этой теме еще возвращаться. У нас осталось 2 минуты. Мы, поскольку говорили об Абдул-эль-Саеде, который выиграл на праймерис 3 недели назад, здесь у нас в Соединенных Штатах, здесь интересно сообщение о том, что он выступит вместе со священнослужителем Тариком Масудом. Этот священнослужитель возглавлял, восхвалял Холокост, На конференции они выступят Исламского общества Северной Америки. Конференция пройдет в сентябре с 4 по 7 в Детройте. Ну, я напомню, представитель прогрессивистского крыла Демпартии Эль Саид в августе 26 года одержал победу. Это были праймери в штате Мичиган Демпартии. Он выиграл на праймерис борьбу за место в Сенате. А кто такой священнослужитель Тарик Масуд, с которым Эль Саид так жаждет выступить вместе? Александр.
0: Вы знаете, ну, во-первых, начнем с того, что это будет конференция Исламского общества Северной Америки, так называется. Это контора, и так же, как другая контора, КАИР, ну, C-A-I-R, это все филиалы мусульманских братьев, законспирированные под видом благотворительных, гуманитарных и прочих организаций. Это уже само по себе. А что касается вот этот вот Тарик Масуд, то он сказал, что Гитлер хороший человек. То есть он сказал так, Гитлер, наверное, плохой человек, но евреи настолько жестоки и настолько они ненавистны всему миру, что его бы сегодня хвалили, если бы он убил всех евреев. И сказали бы ему, что ты, Гитлер, поступил правильно. Хоть ты, конечно, и не очень хороший человек. То есть он говорит, что он говорит, Геннадий, о том, что Холокост по кораническим принципам он оправдан и необходим. То есть коранически это правильное представление Гитлера о евреев. Он дает еще ссылки на Коран и говорит, что это, ну, необходимый акт, так сказать, для того, чтобы все человечество расцвело, зажило, заиграло.
1: Александр, у нас практически времени нет. С одной стороны, Тарик, таких радикалов мы знаем, но мы же сейчас говорим, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты.
0: Ну, конечно.
1: Эль Саид, конечно. Это политик, который может попасть в Сенат от Демократической партии. Вот он очень хочет выступить с так называемым священнослужителем Тариком Масудом. Вот о чем мы говорим. Мы говорим об Эль Саиде. В данном случае.
0: Да, но скажи, действительно, именно так, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты, это его друг, ну вот у них такие...
1: Это друзья. Вот такой у нас может появиться законодатель. Да он, собственно говоря, уже себя называет политиком, он уже в политике. Не в этот раз, так может в следующий раз выиграть. Он уже пошел в дело.
0: К сожалению, да.
1: Он совершенно ничем не лучше, чем Ильхан Омар, чем Алессандро Окасио-Кортес, как Берни Сандерс. И я думаю, что а почему они, может быть, и не отказались бы выступить стариком каждый из них.
0: Вы знаете, Берни Сандерс, он же целуется с ними со всеми, Геннадий. Вы же знаете, вот они все друг друга просто находят. Братья по крови, по духу, по
1: разу. Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе – СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Oceanfront views, great amenities.
3: Planning our next vacation?
2: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
3: Find anything good?
2: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
3: It has great rehab, right?
2: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
3: Perfect.
4: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 AM. Настройтесь.

0: Рубрики «Полдень». WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидзон Радио».
1: Служба информации «Дэвидзон Радио». Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Президент Трамп в 25-ю годовщину терактов 11 сентября будет в Пентагоне, а не у мемориала погибшим на Манхэттене, так как хочет произнести речь. А у мемориала по традиции политикам не дают слова, сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Раньше там разрешали читать стихи или выдержки из исторических документов. Теперь, независимо от политических пристрастий, все политики находятся в равном положении на сцене, а родственники погибших несколько часов зачитывают имена жертв. Нью-Йорк от Белого дома направится вице-президент Джей Ди Вэнс. Решение канадской телерадиовещательной компании CBC не называть терактом события 11 сентября 2001 года является оскорблением погибших и искажением истории, заявил глава ФБР Кэш Пател. Любая организация в Канаде, которая публично не откажется от искажения истории и оскорбления памяти тех, чьи жизни унес крупнейший в истории США теракт, больше не будет партнером для FBI, написал Пател в соцсети X. Ранее стало известно, что CBC направила сотрудникам методичку, в которой рекомендуется не называть события 11 сентября терактом. Пресс-служба указала, что предписание было напоминанием о редакционном стандарте канала, а не попыткой переосмыслить произошедшее. Компании, связанные с Трампом, пытаются наладить отношения с демократической партией на случай победы демократов на промежуточных выборах, сообщает Wall Street Journal. Крупные технологические гиганты готовятся к расследованиям со стороны Конгресса и даже к возможным уголовным делам. Meta, Paramount, Skydance и Kalshi уже пожертвовали крупные суммы на демократические предвыборные мероприятия, при этом многие из них ранее направляли средства республиканцам. Промежуточные выборы по традиции пройдут в первый вторник ноября. 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над Палатой представителей. С 13 августа этого года вступило в силу важное изменение, которое может затронуть тысячи иммигрантов, находящихся в США. Теперь выезд из страны по документу Advance Parole может привести к 3-летнему или 10-летнему запрету на повторный въезд в Америку. На протяжении последних лет многие иммигранты могли беспрепятственно выезжать из страны по этому документу. Теперь это правило больше не действует. Изменение особенно важно для людей, которые подали документы на грин-карту, имеют pending adjustment of status. Статус ДАКа ТПС.
1: Служба информации «Дэвидзон Радио». Новости в реальном времени.
3: Знаменитая швейцарская компания «Цептер» предлагает товары высшего качества, которые производятся на ее собственных заводах в Италии, Германии и Швейцарии. Это уникальная посуда, которая варит без воды и жарит без масла. Великолепная лампа «Биоптрон», наружный доктор, фильтр для очистки воды «Аквина», воздухоочиститель «Терапи Air Smart», подушки, которые выполнены из натурального латекса, очки «Тесла Биоптрон», которые защищают глаза от ультрафиолета и от компьютера. И еще много других подарков компании «Цептер» могут порадовать ваших друзей и родных в праздничные дни. Звоните региональному менеджеру Игорю по телефону 646-312-91-13, 646-312-91-13 или посетите веб-сайт cepterbrooklyn.com.
4: Дэвидзон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидзон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидзон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
5: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
6: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Феникс. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня, завтра, может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar.
9: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: супер просто. Музон ништяк. Акмальджон, привет, здрасте. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Вот пишу Акмалюшке. Кто поет, бабуля совсем ку-ку, Вая Кондилс. Музон, ну просто зажигательный. Всем хорошего дня, шикарного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях, дорогие вы наши друзья, товарищи и коллеги, если кто подслушивает. Вообще, знаете, лента новостей, она такая удивительная, она как продукты питания. Можно насладиться, а можно отравиться. И знаете, по поводу того, что в Британии пациенты успешно удалили опухоль мозга во время операции, проведенной с использованием искусственного интеллекта, и все это было сделано в режиме реального времени, это, конечно, сводит с ума воображение любого здравомыслящего человека, на мой взгляд, до чего дошел прогресс. И в то же время поражает, что целая группа знаменитостей британских там обратилась к правительству, чтобы ввели на законодательном уровне ограничения на использование человеческих голосов искусственным интеллектом, потому что уже практически невозможно различить. Искусственный интеллект везде. Вот сейчас подруга вернулась из круиза, она говорит, в очереди на таможне в Майами у нас даже никто на паспорт не взглянул, там сканирование лица и привет семье, добро пожаловать домой. Ну просто можно обалдеть. И вообще, если заниматься наблюдениями, вот такого рода, как я, например, занимаюсь наблюдениями, жить становится намного интереснее. Жду, не дождусь нетерпением, когда с карты мира исчезнет либо Атлантический, либо Тихий океан, а может быть и оба. То есть океан-то останется, а вот называть его уже будут совсем по-другому. Поразительно. Поразительно то, что, скажем, власти Флориды впервые в стране в нашей вводят масштабное ограничение на расходование социальных пособий, которые получают американцы по всей стране. Значит, оказывается, раньше можно было это дело тратить, пособие, которое получают люди, на любые, так сказать,
1: оно снимает.
0: На любые развлечения, а теперь, значит, на видеоигры нельзя, татуировки нельзя, вейпы нельзя, на порнографию нельзя будет потратить, на услуги экстрасенсов и парки развлечений. Там, значит, губернатору Де Сантису направили, значит, письмо, власти это дело одобрили, временная денежная помощь сохраняется, $250 на семью примерно, но и можно будет потратить вот эти соцпособия только на еду, одежду, коммунальные услуги, вот типа СНЭП, как везде действует, но оказывается уже СНЭП нельзя тратить там на сладости и газировку. Разные вещи происходят в мире. Еще на что обратила внимание, что несмотря на очень-очень закрытый образ жизни младшего сына нашего главнокомандующего, младшего сына зовут Бэрон, он, оказывается, помимо того, что закончил вот первый год в Нью-Йоркского университета, он свой бизнес запустил в 20-летнем возрасте. Молодец парень. Производство энергетических напитков наладил на травяной основе. Наверное, на соцпособие такие напитки не купить, но думаю, что будет на травяной основе вообще всегда все интересно. Вот. И, кроме того, младший сын Бэрон попробовал себя еще в инвестициях в криптовалюту. Ну а что, правильно, все течет, все меняется. Дела семейные, что называется. Кстати говоря, наслаждаюсь потрясающим совершенно романом, который так и называется «Дела семейные». Роман написал Рахинтон Мистри, канадец индийского происхождения, исповедующий зороастризм. Вот кому интересны семейные саги, почитайте. Так и называется «Дела семейные». Но начну я с семейного бизнеса, если можно так назвать компанию «Бруклин Сифуд». Основали его мои друзья, давнишние приятели детства и юности Эдик и Настя. «Бруклин Сифуд» поддерживают все наши эфиры, за что им огромное спасибо. Это вот как раз к тому, с чего я начала. Есть продукты, которыми можно отравиться, как и новости, а есть, которыми можно насладиться. Продукты, которые создают настроение и любую трапезу могут превратить в настоящий праздник, в такой маленький праздник. Вот за такими деликатесами, за праздничными, можно прийти в магазин Number One Cover. Он находится по адресу 282 Brighton Beach Avenue, между вторым и Брайтоном. И это действительно номер один, потому что ребята привыкли всегда и везде быть первыми. И в обслуживании, и в умении подобрать каждому покупателю именно то, что ему понравится. Number One Cover в лице компании Brooklyn Seafood, они первыми получили разрешение продавать икру на фудстемпы. Это было здорово. А еще у них есть эксклюзивное право на знаменитый малосол 3.3, то есть мало солонее вообще не бывает ни у кого. И выбор икры в Number One Cover, он порадует и знатока, очень такого придирчивого, и любителя вроде меня, просто любителя-потребителя ежедневного. Там и зернистая, и паюсная, и осетровая, и калужья, и каспийская, и зерно разного размера и оттенков вкуса, и огромный выбор красной икры на каждый день, и на завтрак, и на обед, и на праздник, что угодно. Но на самом деле я называю это морской бутик Number One Cover, потому что здесь помимо великолепной икры, свежайшей, никогда не бывающей замороженной, отличная рыба и морепродукты всевозможные. Там есть такие изысканные французские и итальянские закусоны, там есть оливковое масло холодного отжима, первого, естественно, и трюфельное масло ароматное, и нежные такие блинчики, чуть разогреть и подать к икре. И главное, что здесь вам не просто продают вот абы что, как бывает часто, там есть и Руша, и Веруша, знают свой товар, ценят каждого покупателя и всегда помогут выбрать без спешки, ничего не навяжут. Останетесь довольны, непременно. Загляните в Number One Cover, придете, вот, кажется, вам там баночку икры взять, а найдете все, что душа пожелает для теплой встречи, чтобы себя порадовать или праздник семейный. Number One Cover. Эдику, Насте спасибо. Ируше, Веруше спасибо за то, что без подарка еще не отпустили ни одного человека. Первые во всем. Бруклин Сифуд. Качество, сервис, хороший вкус. К Насте, если хотите, звоните на производство, увидите все сами. 718-715-09-69. Пароль «Завтрак туриста», банка «Черный», банка «Красный», «Жизнь удалась». А если в магазин, 282 Brighton Beach Avenue, 718-701-0506. И приятного вам аппетита. К нам сегодня, к нашим семейным делам в программе договорились, присоединяется, как обычно, Виктория Салкиндер, подруга, друг, наставник. Она одна из самых опытных и авторитетных специалистов в области ухода на дому, не побоюсь этого слова, потому что за Викиными плечами многолетняя практика, она глубоко эту систему знает изнутри, понимает реальные потребности пожилых людей, людей, которые нуждаются в помощи, людей с инвалидностью. Она понимает заботы семейные, знает, повторяю, эту сферу изнутри, умеет просто, понятно отвечать на самые сложные вопросы. Вика, ты с нами? Привет!
1: Я с вами. И с нами еще три мои собаки.
0: Ну да, я очень рада. Живешь в собачьем доме, в лучшем смысле этого слова. Собаки делают нас лучше.
1: Они просто отказываются выходить, поэтому я, если вдруг гавкну, Это мои.
0: Ничего страшного, они по-доброму, они просто так не залают. Я, ты знаешь, я тебе пришлю ссылку на роман «Дела семейные», тебе сильно понравится. Ну, во-первых, я хочу спросить, как твой папа себя чувствует?
1: Ну, слава богу, после замечательного пребывания Лены в госпитале пару раз подряд, где-то месяц назад, может, чуть-чуть больше даже, он пару раз подряд был в госпитале подолгу. А госпиталя в Нью-Йорке, конечно, прости меня, Господи, но это нечто. Если вы хотите, я понимаю, бывает безвыходная абсолютная ситуация, но если вы хотите своего родственника убить, положите его в госпиталь.
0: Я вот тебе... Я почему про папу спросила? Потому что я же всегда, когда мы вне эфира, я всегда поражаюсь твоему долготерпению, вообще тому, какая ты великолепная дочь. А сегодня особенно поражаюсь и особенно восхищаюсь, потому что я заканчиваю великолепный роман. Это такая большая сага, очень тонко, очень чувственно прописанная. Там это роман, там есть все, по-моему, он о каждом из нас. Там главный герой, он пожилой профессор, он страдает болезнью Паркинсона, он вдовец. И он сломал лодыжку. И потерял, естественно, самостоятельность. И вот этот человек, совершенно независимый, попал в зависимость от взрослых детей. Он живет в огромном доме со своими двумя приемными детьми, с дочерью и сыном, которых воспитал с малолетства. Они его с уважением называют папа, конечно, все хорошо. И он переписал этот дом на своих детей когда-то. И у него есть родная дочь, значит, от второго брака, вот где этот пасынок и падчерица, которая живет с двумя детьми и с мужем в тесной квартирке. И они не очень богатые. И вот, значит, отец нуждается в уходе. Там так все это прописано. Все эти судна, стульчики, запахи. И вот как они этого несчастного папу, значит, после госпиталя в гипсе, пытаются, значит, определить, где он будет жить. А он не ненормальный совсем старик. Он умница, он профессор, но он вдруг понимает, что он совершенно обездвижен в этом гипсе. И вот ему этот гипс нужно носить 3 недели. И вот как рушатся взаимоотношения между близкими людьми, потому что вместе с этим больным стариком в жизнь этих людей старые обиды входят, какая-то ревность, чувство вины, там какая-то жертвенность, они вспоминают какие-то прошлые заслуги, какие-то недоговоренности. Короче говоря, все, что копилось годами, они вот на страницах этой книги начинают расплачиваться вот в этот момент, когда отцу нужна помощь. Конечно, он попадает в дом к более бедной сестре, в эту квартиру, где там практически нет места. И если недавно они все нуждались в этом папе, который им оставил все, младшей родной дочери он купил эту квартиру двухкомнатную, этим он переписал свой огромный дом, но на сегодняшний день, когда он не может двигаться, в его присутствии они могут себе позволить говорить так, как будто его нет вообще. И я настолько, там настолько проникновенно про старость, вот, что это вот это не только боль и немощь какая-то, а ты как будто перестал быть человеком. Вот я читаю, ты знаешь, я думаю, Господи, не приведи Боже, чтобы вот такое вот случилось.
1: Ты знаешь, Лен, я это наблюдаю как бы каждый день. Ты знаешь, мой папа сильный человек, моральный, и он работал до 78,5 лет. И как бы руководил еще бизнесом, и он ходил больной с диализом на работу. И, в общем, ну, ты знаешь, я не буду говорить, и те, кто знают, знают. Вот. И самый сложный вот именно момент, это действительно это моральный. Для обеих сторон нужно понять, нужно принять одной стороне, и нужно понять и принять второй стороне. Одной стороне нужно понять и принять, что твой сильный папа, мама или кто там становятся беспомощными, и ты не можешь от них требовать. А второй стороне нужно принять, что ты становишься беспомощным. Это очень сложно. Мы живем в одном доме, и я просто единственная дочка. Мы живем в доме, где вот папа со мной. Как бы я и мама была со мной, и папа со мной. То есть я не могу себе как бы морально даже представить, что я могу как-то поступить по-другому. И мои дети, мой муж, мы все вокруг, как бы вокруг моего папы сейчас было. Мама моя ушла, к сожалению, очень рано. И я даже в отпуск не могу поехать. Не то, что не могу, а я боюсь поехать в отпуск, потому что я боюсь оставить эту ответственность там только на Хаматенду. Это мои моральные... Это мои заскоки как человека. Это моя просто гиперответственность. Я ни в коем случае не говорю так поступать. Это неправильно. Ты просто работаешь на износ, происходишь на износ. И я прихожу каждый день домой, и я не всегда, иногда я прихожу, папа уже спит, и я не всегда успеваю, даже находясь в одном доме, с ним толком... вот просто провести нормальное время, поговорить или что-то. И он задал однажды мне вот не так давно вопрос: так что же все-таки счастливая старость?
0: И
1: я ему сказала: знаешь, пап, счастливая старость — это когда ты здоров и рядом с тобой дети, и когда ты не один. К сожалению, ты не здоров. У тебя полусчастливая старость. Но зато у тебя есть внуки, которые носят тебя на руках, зять, который несет тебя на руках в машину, дочка, которая тебя никогда не оставит. И все, что я могу сделать как бы для того, чтобы тебе было более комфортнее, хотя ему очень сложно, он всегда был очень активным человеком, я сделаю все, что я смогу. А где... И я поняла, что все-таки счастливая старость — это когда вокруг тебя нет одиночества, когда ты кому-то нужен, когда на тебя не смотрят, я так думаю, пока, когда на тебя не смотрят брезгливо в тот момент, когда нужно поменять памперс, когда... ты не неприятен своим детям, своим внукам, и когда твои внуки, наверное, могут бросить все на свете, чтобы они не делали в данный момент, и бежать дедушку забрать с аппойтмента из диализ-центра. Ну, в моем понимании, как-то так.
0: Наверное, вот. Нет. Наверное, папа твой счастливый человек. И он, наверное, наверняка несчастливый из-за того, что заболел. Это не его вина. Но то, как ты говоришь, этот человек имеет право голоса. Он для тебя не стал обузой. Он не стал в вашей семье предметом разборок и раздора. Потому что, допустим, люди сильные, и, которые попали вот в такую ситуацию из-за возраста, из-за каких-то недугов, им иногда неловко даже о помощи просить. Да, потому что они же замечают вот эту нервозность, какое-то раздражение, очень боятся стать лишними и... наверное, я так думаю, что человек, нуждающийся в помощи, он больше всего страдает, потому что он становится причиной чужих проблем. Ну, в данном случае не чужих, а проблем своих близких людей. И его это просто доканывает, потому что вот да. Так хорошо прописано было в этом романе, что значит, они зацепились там за слова доктора, и сестра говорит сестре: папа лежит тут, смотрит в потолок в своем доме, здесь ему все напоминает маму, и доктор сказал, что у него начинается депрессия, ему нужно сменить обстановку, а у тебя два сына малолетних, они его там будут веселить, и депрессии не будет. И вот они вот нашли такую причину и перевезли этого несчастного деда, значит, в эту малогабаритную квартиру. Дело не в этом. Мы сейчас, знаешь что, мы сейчас давай прервемся с тобой. Книга книгой, роман романом. Мы сейчас вернемся к реальным историям сразу после рекламы. Я лишь назову номер телефона Виктории Салкиндер. Он пригодится всем тем, кому нужна помощь. Реальная помощь для того, чтобы избежать одиночества и для того, чтобы получить все льготы, которые положены в нашей великой стране. 917-834-3343. Сейчас реклама, и мы вернемся в эфир.
2: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшие тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест-5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.

0: Шарк. И снова здравствуйте, Акмаль Тахир, Лен Вишневецкая, с нами Виктория Салкиндер. Авторитетный, важный, нужный, необходимый и опытный специалист в области ухода на дому. Вика, дела у нас семейные, это так называется роман, о котором мы говорили выше. Я хочу тебе вот что сказать. Несмотря на огромное количество людей, которые нуждаются в помощи и еще не получили ее в полном объеме, несмотря на множество людей, которые вообще отказываются категорически от такой помощи, я нашла совершенно реальный закрытый сайт на Фейсбуке. Это не сайт, это группа. Есть закрытые группы. И мне эту закрытую группу продемонстрировала моя добрая соседка, которая очень много лет работает home attendant. И я посмотрела, какие истории и какие случаи описаны здесь у нас среди жителей Большого Нью-Йорка. Ты знаешь, мне захотелось вот эти фрагменты истории направить писателю Рахинтон Мистри, чтобы он написал следующий роман под названием «Дела нью-йоркские». Просто, ты знаешь, волосы дыбом становятся от того, что, скажем, совершенно одинокий человек, который совершенно случайно заливает соседей снизу, не открывает дверь на стук, вызывается полиция, бабушка, 97 лет от роду, забирают, значит, ее там в госпиталь на осмотр, живет она в районе Фараковой, вызывают там, значит, соушл-вокера, никого из родни у нее нет, назначают ей сиделку, приходит сиделка, бабушка открывает дверь, вменяемая, нормальная, спокойная, спрашивает, из какого вы агентства, тут же она перезванивает в это агентство и начинает говорить о том, что человек, которого вы мне прислали, намеревался только что ее там отравить, потому что она видела, что в чай там что-то подсыпано и так далее. И таким же образом происходит с другим агентством, и с другим агентством человек категорически не хочет получать помощь. Второй, значит, случай там. Женщина тоже не открывает дверь. Там просто, ты знаешь, вот я сейчас вспоминаю, но со стороны агентств, что происходит, значит, пишет там тоже дама. Ой, это еще, говорит, что? Нас потихоньку выдергивают после работы, там заранее договариваются наши кейс-вокеры, наши ведущие, и потихоньку с нами начинают говорить о том, что вот ты не вздумай, значит, никуда уйти, не переводись ни в какое агентство, никто у твоего пациента никакие часы не отнимет. Подпиши вот эту бумагу, уговори своего пациента потихонечку начать ходить к психиатру, и ты не вздумай никуда двигаться, а вот ты сейчас, мы смотрим, ты работаешь же не только у нас, ты же работаешь еще в двух агентствах. В каких? Называются там, естественно, названия агентств, я не буду это произносить в эфире, и ведущая говорит, значит, своему подчиненному о том, что против тех агентств, где она работает, вроде начаты какие-то расследования, и она немедленно должна уволиться с той работы и подождать, когда, значит, город разрешит доплачивать за овертайм, то есть ты меня извини за эти англицизмы. И это все в закрытой группе описывается, расписывается и комментируется. Я просто в шоке. На мой вопрос, а почему группа закрыта, почему вы не можете это опубликовать в открытой группе, которая называется Home Attendant Нью-Йорка, мне моя соседка добрая сказала, она говорит, ты что, нас же тут всех разгонят, посадят в тюрьму там и так далее и тому подобное, мы боимся. Она говорит, я знаю человек 40 из этой закрытой группы сама. Ну, как тебе нравится?
1: Ну, мне

0: переходит в шизофрению. Я не врач и не собираюсь ставить никаких диагнозов, но, к сожалению, Лена, мы как-нибудь с тобой отдельно об этом поговорим. Есть очень много молодежи, начиная с 20-30 лет, которые страдают тем же самым. И родители бедные, которые стареют, не знают, что с этим делать, а эти люди не выходят из квартир по 5-10 лет. Вот. Ну, как-нибудь мы с тобой поговорим на эту тему отдельно. Вот у меня недавно такой случай, мне позвонили, а я просто давала консультацию. Вот это сложный момент, но его возможно решить. Но это отдельно. А по поводу хомотендов, что хочу сказать? Ну, во-первых, ребята, родные мои, золотые мои хомотенды, пожалуйста, приходите, устраивайтесь к нам на работу. 1733 Шипсет Бэй Роуд, второй этаж, офис номер 29, Бруклин, Нью-Йорк, 11235. И звоните мне по телефону 917-834-33-43. У нас очень много работы, очень много работы. Пожалуйста, приходите. Мы не успеваем. У меня такое количество звонков. Спасибо всем. Большое, огромное спасибо вам всем за такую, за всегда теплые слова и за такую безумную поддержку. У нас очень много работы, и мне очень вот в данный момент нужны девочки, мальчики. В Саррет-Сити у меня несколько больших кейсов, которые вот заходят сейчас буквально с сентября месяца. Мы до сих пор делаем людям, которым положено, подчеркиваю, сплит-шифты. Это 12 и 12 ночью. Это не потому, что я не хочу оставить маму одну дома, потому что мне показалось, а это действительно людям, которым нужно. Сейчас очень сложно это все получить. Теперь, к сожалению, Лена, ты права. И у нас такая вот интересная тенденция идет последнее время, особенно по Бруклину, да, наверное, по всему Нью-Йорку. Значит, мы почему-то решили, что мы, хозяева хоум-кер-агентств, мы, наверное, ну, властелины колец каких-то. Мы, наверное, какой-то Господь Бог, или мы решаем, кому куда идти, или мы решаем, кто с кем должен быть, или, ну, в общем, я даже не понимаю, почему столько агрессии, столько всего. И самый незащищенный пласт — это, конечно же, хомотенды. Во-первых, потому что многие из них находятся здесь по U4U. Девочки, не волнуйтесь, никто вас никуда не выгонит, вы нам очень нужны, и мальчики тоже. Есть другие миграционные аспекты, и все вот в связи с этим, вот связанное все таким образом, все это как-то трактуется, что мы можем вас наказывать, мы можем вам диктовать, где, в скольких агентствах вам работать, а в скольких агентствах вам не работать, и что вам делать, и куда вам идти, и имеете ли вы право идти за своим кейсом, или не имеете ли вы право идти за своим кейсом. У меня всегда в таком... Это всегда неприятно. Находясь в ситуации, как бы...
1: Зависимости, хомотендент же зависит от работы
0: зависимый, да, да. И я всегда говорю так, от плохого, знаешь, от плохого, от хорошего хозяина собака не уйдет. Уходят всегда только от плохого хозяина. И это не означает, что все плохие или все хорошие, нет. Но научитесь общаться с людьми на равных. Мои хомотенды, которые приходят, допустим, к нам, каждый вошедший в двери, я никогда не видела этого человека, в моем понимании это ровня. Он такой же человек, так принято в моей семье было, есть и будет. И вся моя семья так воспитана. Мои мальчики, которые ну, родились в Америке, они американцы, они всегда вкусно ели и сладко спали, но при этом, когда

0: нужно было, извините меня, в офисе помыть туалеты, они одевали перчатки и мыли туалеты. И я горжусь этим, так это или нет. И я этим горжусь, что когда нужно было после Сэнди развозить еду или тарелки, или перевозить людей спасать из бейсмента на улице после затопа, мой старший сын, ему тогда совсем было мало лет, он шел со мной, и мы все это делали с ним вдвоем, и он всегда мне помогал. Я горжусь своим ребенком, правда, горжусь, потому что здесь, в Америке, будучи ребенком, который получил хорошее образование и знает, не имеет проблем ни с английским, ни с русским, вот так себя вести, я считаю, что это заслуга, большая заслуга, и в основном моего мужа. Вот почему-то мы считаем, что хаматендов мы можем, да и пациентов тоже, потому что мы считаем, что мы имеем право диктовать свои условия. Да, как хозяин, который проделал какую-то определенную работу, допустим, с определенным кейсом и с определенными пациентами, и потом, когда они переходят, допустим, в другое агентство, это неприятно. Это всегда неприятно, это неприятно, это не... Ну, ты считаешь, это несправедливо, это ты столько вкладываешь. И разные бывают ситуации, бывают несправедливые ситуации. Действительно, это так. Но вести себя, особенно когда хаматенда идет за пациентом, почему-то все начали считать, что это хаматенды переводят пациентов по агентствам. Это давным-давно уже прошло. Был определенный момент еще до пандемии, во время пандемии, когда действительно была группа хаматендов, которая таскала пациентов из одного агентства в другое агентство, приобретая на это за это, я не знаю, бонусы себе какие-то. Ну, в общем, было такое. Сейчас этого уже нет, не существует. Окей? Я, во всяком случае, не слышу. Я всегда придерживалась того, что никаких бонусов, никаких ничего. Но столько, сколько мы даем качественного сервиса и пациенту, и семье, и хаматендам, и такое отношение бережное, как мы относимся к нашим работникам, оно стоит любого бонуса. Поэтому веришь, Лена, я не знаю, мне звонят люди, которые говорят, мы с вами, Вика, разговаривали 5 лет назад. Вы меня помните? К сожалению, нет. И многие даже номера телефонов у меня не сохранены в телефоне. У меня больше 3000 сохраненных номеров телефонов. А сколько я их не сохранила, сколько у меня еще 10 тысяч в iCloud, людей, которые мне звонят. И каждого я встречаю, была бы то хаматенда, или был бы то пациент, или семья, или да кто угодно. Я все равно подскажу, помогу.
1: Вик, ты знаешь, у вас на самом деле, я вот часто думаю об этом, у вас, помимо того, что это очень тяжелый бизнес, мне даже не нравится вот home care и бизнес, все-таки вы работаете с людьми. Это очень много волокиты, очень много бумаг, у вас очень много работы со страховыми компаниями. Это вообще катастрофа. Но все-таки превалирует человеческий фактор. Я, попав, значит, глазом в эту закрытую группу и разговаривая, мне это интересно, потому что я в эфире общаюсь, я с Effective общаюсь, я общаюсь с тобой, и у меня очень хорошие отношения, мы с тобой вообще дружим вне эфира, расскажу по секрету, пока никто не слышит. Дело не в этом, а дело в том, что у меня создается впечатление, что такое количество интриг, каких-то подковерных игр в вашем бизнесе, ну, больше, чем когда-то, наверное, в Большом театре. И вот этот вопрос, когда я спросила у своей соседки, я говорю, слушай, какая разница, в каком агентстве работать? Она говорит, у нас билдинги, мы все работаем в одном агентстве. Я говорю, почему? Она говорит, я их всех привела. И эта группа людей, это мои земляки бывшие из Средней Азии, там, наверное, может быть, человек 9. Она, я ей говорю, как ты их привела? Она говорит, ну, в разных агентствах. А почему ты привела? Потому что близко от дома. А что, зачем вам офис близко от дома? Ну, мало ли что там, таймшит принести, я говорю, как принести? Ну да, там, если там что-то занести, что-то спросить, и всегда легко найти замену. И вытаскивая, так сказать, ее на откровенный разговор, я говорю, а вот ты наших привела, значит, своих, наших соседей в это агентство. Ты их привела, они же забрали своих пациентов. Да, забрали своих пациентов. И я, конечно, обалдела от этого, потому что в данном случае здесь как раз вот то, о чем ты говорила. Человек 9 ушли, я не буду утверждать, 9, 8 или 5, неважно, даже если одна или две. Это уже, конечно, неприятно для агентства. Но бывают ведь и другие ситуации, когда пожилые люди, сидя на лавке где-то или общаясь где-то в этих садах для пожилых людей, рассказывают о том, что мне нравится вот это агентство, переходи к нам, а почему? Ой, там работает Люсечка, там работает Светочка, там работает Викочка или кто-то, кто-то свои, и очень хорошая медсестра. Такое тоже бывает. Как вот
0: ты
1: это
0: знаешь,
1: вот?
0: Лена, вот я тебе скажу так. Название агентства практически никто не запоминает. Вот люди вообще не знают. Мы идем к моей Вике. Вот у меня всегда, я тебе скажу так. И ты знаешь, это годами всегда происходило и происходит по сегодняшний день. Вот они приходят. По любому вопросу, люди, с которыми я просто говорила по телефону, вот они приходят, что бы ни было, они приходят на работу устраиваться или там, или какой-то вопрос задать. Они все всегда приходят спросить Вику. Вика, на работе? То есть даже если нужно взять, там, я не знаю, заполнить application о принятии на работу, нужна Вика, потому что Вика должна сказать «Здравствуйте», и проходите, пожалуйста. Без Вики заполнить application ни в коем случае будет никак. И вот они привязываются к одному человеку. А если этот человек дает им чувство спокойствия?
1: Защищенности.
0: Если это защищенность, вот правильно. А спасибо, что ты поправил.
1: Да,
0: если этот человек дает им чувство защищенности. И вот как тебе сказать? Вот мне звонит, допустим, мой клиент и говорит, я приходил, я тебе рыбку почистил, тебе мой хамаден занес рыбку соленую. Ты поела соленую рыбку? Тебе нравится соленая рыбка?
1: Ну вот это, вот ради, ради этого одного можно уже говорить, что... ты
0: вот
1: профи,
0: какая хамаденда,
1: и ты, да, и...
0: куда может увести какого-либо человека? Или я не знаю, у меня люди с семьями от бабушки, дедушки до папы, мамы и так далее, так далее, так далее. Мы дружим, мы общаемся, мы столько лет как бы вместе, и одни рекомендуют других. И где моя Вика? Вот где моя Вика? Я не успеваю отвечать на телефон. А как же я буду без вас жить? А как вы жили без меня все эти годы?
1: Вот для тех, подожди секунду, для тех, кто тоже хочет в семью, к Вике, в большую, дружную, там, где рыбку почистят, 917-834-33-43, 917-834-33-43, новые программы, которые положены людям, о которых вы еще не слышали и вам, может быть, еще не успели рассказать в ваших агентствах. Какие-то дополнительные преимущества, связанные с материальными вещами, такими как какая-то кухонная утварь, кондиционер, помощь там с... придут, уничтожат насекомых нежелательных. Есть огромное количество программ, о которых Виктория часто рассказывает, но вы, может быть, этого не слышали. Вот по всем этим вопросам. Да, по всем этим вопросам.
0: У кого детки, питание, кому нужно деткам нужно питание при условии, что у деток, например, Fidelis Medicaid или какой-то Medicaid. А вот сейчас прямо хочу сказать спасибо, Лена, твоей землячке, нашей радиослушательнице, потрясающей женщине, зовут ее Мальвина.
1: Так-так.
0: Прекрасным, красивым именем. Вот. И вот прямо сейчас я, вот мы с тобой разговариваем в эфире, и вот она мне прислала: Вика, хочу вас поддержать с болезнью твоего папы. Ты сильная. Поддержка людей помогает держаться. Мальвина, я вас люблю, обожаю. Вам огромное спасибо. Вообще невероятно чуткий человек. Невероятно чуткий человек. И на днях мне позвонила еще одна женщина, она живет в Квинсе, зовут ее Инна. Инна, вам тоже огромный привет. Вот, она тоже из Ташкента, музыкальный работник. И вот у меня закралась такая...
1: Мыслица,
0: да. Что я хочу вот этих, если они мне позволят, конечно, то я хочу этих двух замечательных женщин познакомить между собой, потому что думаю, что им будет о чем поговорить.
1: Ну,
0: вот
1: мало того, чтобы стали подружками. Да, Вика, мало того, что ты там находишь, подбираешь, так сказать, у тебя кадровая политика такая уникальная, если... пациент книгачей эрудит, ты там пытаешься соответственный сервис, так сказать, подобрать, чтобы девочка или мальчик могли отличить Баха от Фейербаха, что называется. Еще раз назову твой номер телефона 917-834-33-43. Скажи, пожалуйста, ну вот люди сейчас послушают и скажут, да, вот Вика сама говорит, да, это больно, если кто-то уйдет, обидно, когда кто-то там кого-то переманивает. А вот люди сейчас послушают и скажут, а я вот тоже хочу примкнуть к Вике. А вдруг меня вызовет, моя ведущая там и скажет, ты подписывала секретную там какую-то бумагу, ты не посмотрел, это как на заправке, да, покажите мелкий шрифт. Ты не посмотрела, что мелким шрифтом тебя ждут большие неприятности. И человек просто настроение испорчено, уши
0: это
1: на макушке.
0: Это называется, Лена, буллинг, и это называется «никто никому ничего не может». Во-первых, вам должны объяснить это все на всех языках, прежде чем вы это подписываете. И потом, как хоматента может отвечать за то, что, например, переходит ваш пациент? Это уже давно забытые новости. Никогда вы здесь не перетянете ни пациента, ни семью, несмотря ни на каких хоматендов, если семья не хочет, если семье все хорошо. Откажутся от хоматендов, но не откажутся от агентства. Это я вам гарантирую на 100%. А всем остальным я, во-первых, хочу сказать спасибо своим девочкам на работе, девочкам, мальчикам, мальчику, своему замечательному партнеру, который дает мне возможность творить и заниматься только человеческой частью нашего бизнеса. Все остальное, все тяжести он взвалил на себя. Хочу сказать огромное спасибо всем своим девочкам-координаторам, всем до единой, потому что когда моя команда настолько сплоченная, настолько сильная, настолько профессиональная, что когда тебе твой работник, я не могу даже назвать работником, когда тебе вот люди из твоей команды говорят, Вика, я вот это, допустим, не могу передать другому человеку делать, потому что я не хочу вас подвести, я не хочу вас расстроить. И вот если бы все боссы своих, в своих агентствах просто правильно бы относились к людям и давали бы правильный тренинг, обучение, то никто бы никогда никуда практически не уходил. Есть разные люди, есть и пациенты не очень, ну, как бы чистые, скажем так. Вот. Есть больные люди, есть различные обстоятельства, есть всякое. Пациенты приходят и уходят, это было, есть и будет всегда по разным обстоятельствам, но потока такого не будет никогда. Поэтому если кто-нибудь хочет примкнуть к нашей большой замечательной семье, пожалуйста. Если вам с нами спокойней, пожалуйста. Кстати, выходят новые законы с 1 октября по поводу опять медикеров, медикейтов. Вот новые правила в Manage Long-Term Care. Опять выходят новые правила прохождения Максимус. Это штатовская медсестра. Вот. Этими знаниями нужно обладать, и не нужно никого пугать. Вот люди у нас любят пугать, а пугать не нужно.
1: Вика, у нас заканчивается время. Проанонсируй о том, что будет в следующий раз, хотя ты уже это сделала, новые программы. Я просто смотрю на секундомер, время заканчивается. Тебе спасибо огромное. 917.
0: Вам спасибо.
1: 834-33-43. Будете под крылом Виктории Салкиндер, никакие трудности ни вам, ни вашим близким не страшны. Один из самых трепетных сервисов, которые сегодня предоставляет наш город. Вот в этом бизнесе Виктория Салкиндер, человек, которому можно доверять. Обнимаю Акмали Тахирова. Вика, тебе спасибо Акмали, еще раз и до встречи
0: спасибо.
1: В эфире. Спасибо. Всем хорошего,
0: ребят,
1: дня. Пока.
0: Всего доброго.
2: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров и Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Американская экономика продолжает расти медленно. Пересмотренные данные сохранили оценку роста валового внутреннего продукта во втором квартале на уровне 1.5%. Одновременно июльский индекс потребительских расходов показал, что инфляционное давление остается устойчивым. Это осложняет выбор Федеральной резервной системы между борьбой с ростом цен и поддержкой экономики. В Нью-Йорке запускается ускоренная процедура рассмотрения срочных дел в жилищных судах. Она предназначена прежде всего для арендаторов, которые остались без отопления, воды, электричества или столкнулись с опасными условиями проживания. В мэрии рассчитывают, что наиболее серьезные жалобы теперь будут попадать к судьям быстрее. Минфин ввел санкции против пропалестинских движений из Бельгии, Бразилии, Германии, Испании и Канады. В черный список также попало итальянское объединение, которое бесплатно предоставляет активистам и общественным движениям инструменты и площадки для зашифрованной онлайн-коммуникации. США до сих пор не отдали приказ о возвращении двух эсминцев. По данным телеканала MS Now, эсминцы Мерфи и Спруинс, задачей которых было сопровождение и защита авианосца Авраам Линкольн на Ближнем Востоке, все еще ожидают приказа о возвращении в порты на Гавайях и в Сан-Диего соответственно. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. и о погоде. Сегодня в Нью-Йорке ожидаются грозовые дожди. Относительно влажность воздуха 86%, 80% по Фаренгейту, плюс 27% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
8: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорк.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
2: Борис Овезов, сам
1: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван». Шляпу сними.
3: Случайно переключился на Дэвидсон Радио. Услышал песни моей молодости. Понял, это все он. Борис Овезов.
4: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, лучезарные алмазы моего сердца. Да, господа, программа «Караван» сегодня в эфире. Я Борис Овезов, сегодня в студии. Приветствую, обнимаю вас всех визуально. Знаю, что вы с трепетом дожидаетесь. Веселый час на Дэвидсон Радио с часу до двух. Паша Гуглин, сегодня выпускающий редактор. Паша, привет, дорогой. Ну и, конечно, программа сегодня будет отличаться, потому что сегодня мы все-таки мотивируем ваше хорошее настроение и ваши прекрасные чувства.

0: много полезной информации, друзья. Теперь на сайте www.borisavizov.com на титульной странице в самом начале вы видите новиночка. Вы можете подписаться на рассылку, заполнив все поля, написать ваше имя, фамилию, номер телефона и ваш имейл. Система автоматически будет вам присылать все то, что будет выставляться новенькое на сайте www.borisavizov.com. О всех турах вы будете узнавать первыми. Заходите.
1: Сразу хочу поблагодарить мебельный магазин Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку, где у нас действительно появилась уникальная возможность, господа, приобретать мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Господа, доступно и выгодно. Таких цен, как Expo, вы не найдете нигде. А красота и уют в нашем доме создается исключительно салоном Expo Furniture, который находится в Квинсе по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 Драйв. Телефончик 718-459-0504. Каждый день сюрпризы. Заходите, общайтесь. Щедрый владелец Фархад всегда примет вас зеленым чаем, угостит рахат лукумом. Вы получите море удовольствия, и вам захочется всегда вернуться. Ну, а при этом, восседая на роскошном диване, вы, конечно же, захотите приобрести что-то в магазине Expo Furniture, потому что это вообще не обязательно. Expo Furniture, огромное спасибо!
2: Сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры.
3: Какой Якин? Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
4: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
1: Да, господа, хочу с вами Дэвид Зон Радио поблагодарить всех тех, кто записались в группу на Узбекистан 6 октября по 16. Господа, осталось два места. Спасибо вам огромное. Хотите незабываемое путешествие по жемчужине Великого Шелкового пути, господа? Тогда записывайте с 6 по 16. Вся информация на сайте www.borisavezov.com. Ташкент, Самарканд, Бухара. Это гладкошерный тур. Осталось действительно всего два места, господа. Поэтому, если успеете, получите колоссальное удовольствие. Я помню, даже в прошлом году Грегори Дэвидсон со своей семьей были со мной вместе, получили удовольствие, друзья. С 6 по 16 октября, и сразу хочу вас предупредить, что если вы отчаиваетесь, то что мало музыки и много разговоров, то на моем телеграм-канале Борис Авезов на радио я ставлю все программы уже в расширенном формате, без реклам, без каких-то срезов. Все треки звучат от начала и до конца, получаете удовольствие, и программа звучит где-то час на телеграм-канале Борис Авезов на радио. Если вы хотите, чтобы система в компьютере направляла вас или отправляла вам действительно линк за 5 минут до начала программы «Караваны» и программы поздравления, то на сайте www.borisavezov.com на титульной странице 4 белых поля заполняйте, и система автоматически за 5 минут будет отправлять вам на телефон линк, где, прикоснувшись к экрану, вы сразу же окажетесь на волнах Дэвидсон Радио, господа. Еще раз напоминаю, www.borisavezov.com.
5: В эфире Борис Авезов, программа «Караван».
1: Ну что, господа, теперь, конечно же, к программе. Ну, за окном мы расстаемся с летом. Лето всегда уходит внезапно, друзья. Кажется, еще вчера мы ловили жаркие лучи солнца, вдыхали аромат свежескошенной травы, наслаждались бесконечными закатами и ощущали, как время будто растянулось и щедро дарит нам свои мгновения. Ну вот календарь предсказывает нам, конечно же, господа, что август вот-вот подходит к концу. Дни становятся короче, а в воздухе появляется прохлада, которая напоминает о переменах. И именно в этом особое сила уходящего лета. Да, господа, мы не говорим «прощай лету», мы просто расстаемся на время. Уходя, конечно же, оно оставляет в нас тепло. Каждый луч, каждая прогулка, каждая встреча с близкими и случайная улыбка прохожего – это кирпичики внутреннего фундамента, на котором мы будем стоять всю осень и, конечно же, зиму. Лето, господа, это не просто время года. Это символ движения, свободы и обновления –
0: Оно напоминает нам, что жизнь состоит из циклов и что после каждой жары наступает прохлада, а после каждого отдыха новый этап роста. До встречи, лето!

часто, господа, ждем лета как чего-то особенного. Словно только эти месяцы. Можно жить по-настоящему, но это же неправда. Но уходящее лето говорит нам, каждый день драгоценен. Каждый миг, независимо от времени года, несет в себе радость. И если мы умеем это замечать, то это только нам плюс. Ведь что мешает нам в сентябре по-прежнему гулять в парке? Радоваться небу, строить планы и воплощать их в жизнь. Только привычка, господа, откладывать счастье на потом. Это нехорошо. А лето же учит жить здесь и сейчас.

Да, господа, подумайте все-таки, сколько всего вы успели этим летом. Может быть, вы открыли новые места, встретили интересных людей, прочитали книгу, которая давно ждала своего часа, или просто позволили себе выдохнуть и замедлиться. Все это уже ваша энергия, ваш багаж, с которым вы входите в новую пору года. И вместо грусти о том, что теплые дни уходят, стоит поблагодарить их. Лето отдало вам все, все самое лучшее. Теперь оно передает эстафету. Таков закон природы.

и через пару дней мы будем с вами встречать осень. Да, господа, осень – это время собирать плоды. И речь не только о яблоках и урожае. Это плоды усилий, идей и решений, которые вы посеяли весной и летом. Сейчас самое время вспомнить, какие цели вы ставили себе в начале года и использовать накопленную летнюю силу для их воплощения.

0: Да, впереди серые дни, но именно они проверят нас на стойкость и помогут стать еще сильнее. А уходящее лето говорит нам о том, что перемены неизбежны. И в каждой перемене точка роста. А мы можем бояться прохлады, дождей и рутины, а может встретить их как просто вызов. Лето научило нас ценить свет, и теперь наша задача сохранить этот свет внутри себя. Ну а сегодня тема нашей программы – это старый друг. Есть в нашей жизни особая ценность, которая не мерится деньгами, положением в обществе или количеством лайков в социальных сетях. Это старый друг. Тот самый человек, который был рядом, когда у тебя не было ничего.
1: Ну, здравствуйте.

Да, господа, старый друг видел тебя в самых нелепых ситуациях. Кто знает твои слабости и не осуждает. В мире, где все меняется так быстро, старый друг становится якорем, который не дает потеряться в буре перемен. Мы часто гонимся за новыми знакомствами, впечатлениями, связями, а друг

0: именно, господа, старый друг напоминает нам о том, кто мы есть на самом деле. Он как зеркало прошлого и одновременно опора для будущего. Его ценность нельзя недооценивать, господа. Это тот человек, с которым не нужно притворяться, напрягаться или играть вторую роль. Представьте, вы встречаетесь со старым другом после долгого перерыва. Прошли годы, у вас разные жизненные пути, новые заботы, но стоит вам заглянуть друг другу в глаза, и все. Все моментально возвращается.
1: А мамы с

0: глаза.
1: Да, господа, с годами мы становимся осторожнее, скрыть и иногда даже циничнее. Но рядом со старым другом, господа, со старым другом, друзья мои, вы всегда чувствуете себя, что вы сняли маски и снова ощущаете ту легкость, то доверие, ту радость общения, которую нельзя подделать. Это все он, старый друг, потому что это ваше истинное лицо. Окружай себя теми, с кем тебе всегда приятно. Конечно же, это старые друзья.

0: я счастливый.
1: Да, господа, старый друг хранит в себе кусочек вашей истории. Он напомнит вам ваши первые победы, смешные ошибки, наивные мечты. И если вдруг вы забыли, откуда начинали свой путь, именно он способен напомнить: ты всегда был сильным, ты справишься, я в тебя верю.

справишься. Эти слова имеют вес, ведь они сказаны человеком, который видел весь путь, а не только его красивую обложку. Поэтому, господа, берегите своих старых друзей.

Да, господа, мир часто требует от нас доказательств. Докажи, покажи результат, докажи, что достоин, объясни, зачем тебе помощь. Но старый друг не требует доказательств. Он рядом, просто потому что верит в тебя. И именно эта вера становится топливом в моменты усталости. Это все он, старый друг.

Обычно, когда наступают трудные времена, легко почувствовать себя одиноким. Согласитесь, кажется, что никому нет до тебя дела, что ты бьешься с обстоятельствами в одиночку. Но достаточно звонка старому другу, и все меняется.

Иногда, конечно, старый друг не решает проблему, не дает советов, а просто слушает. И часто мы не замечаем, как меняемся, глядя на друга. Нам кажется, что мы остались теми же, но старый друг видит разницу. Он может сказать: ты стал смелее, ты научился слушать, ты наконец-то поверил в себя. Его взгляд честен, потому что основан не на поверхностности знаний, а на годах общения. Ну что, господа, первая часть подошла к своему логическому завершению. Люблю вас. Оставайтесь у нас, впереди еще много интересного.

0: Я очень надеюсь, что реклама пройдет очень быстро.
1: Так вот и как! Так вот и значит, как она на самом интересном месте!
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфире караван, а ну заходи, реклама Ян.
3: Очень правильное решение, только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Да не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
4: Да, конечно.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Война с Ираном становится одной из главных тем предстоящих промежуточных выборов. Согласно опросам, многие американцы считают, что затянувшийся конфликт не оправдал понесенных расходов. Республиканцам все сложнее отделить внутреннюю экономическую повестку от роста цен на топливо. Эр-Рияд допускает возобновление масштабных боевых действий против йеменского движения Ансар-Аллах, хуситы, ради принуждения мятежников к мирным переговорам на выгодных условиях, сообщает «Нью-Йорк Таймс». Власти Флориды первыми в стране введут масштабные ограничения на расходование денежных социальных пособий, сообщает Fox News. Социальные выплаты нельзя будет потратить на товары не первой необходимости, такие как видеоигры, татуировки, вейпы, порнография, услуги экстрасенсов и парки развлечений. Согласно письму Министерства здравоохранения губернатору Рону Десантису, федеральные власти одобрили этот план программы временной денежной помощи, при этом размер выплат не изменится. Ее размер составит примерно $250 на семью. Цель инициативы – направить средства налогоплательщиков исключительно на базовые нужды – еду, одежду и коммунальные услуги, по аналогии с уже действующими в штате запретами на использование карт в казино и ограничениями программы SNAP на сладости и газировку.
6: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 АМ. Настройтесь.
10: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
11: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
12: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
13: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
14: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
15: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
16: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
17: Мой адвокат.
18: Мой адвокат.
19: Юрий Прохин.
20: Опыт. Мудрость.
21: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
22: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
24: Тараканы,
0: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
17: По пятницам с 4 до 5.
18: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
21: Борис Овезов, сам
18: шесть. Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
21: Программа «Караван». Шлап с ними.
24: Тазовато захатхат микробз. Захатхатло месахекито мазе. Ганнав бен ганнав. Кула мишпахашило ганнави.
25: Приветствую вас еще раз, дорогие мои. Приветствую всех, кто только что настроился. Спасибо огромное всем тем, кто путем интернета слушает популярную программу «Караван». Люблю вас, дорогие мои. Конечно же, вижу. Спасибо огромное за теплые слова. Это тот самый момент, который дает мне мотивацию именно к подготовке каждой программы. Люблю вас. Сразу хочу поблагодарить мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку, где у нас действительно появилась уникальная возможность, господа, приобретать мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Господа, доступно и выгодно. Таких цен, как «Экспо», вы не найдете нигде. А красота и уют в нашем доме создается исключительно салоном «Экспо Фёрничер», который находится в Квинсе по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Телефончик 718-459-0504. Каждый день сюрпризы. Заходите, общайтесь. Щедрый владелец Фархад всегда примет вас зеленым чаем, угостит рахат лукумом. Вы получите море удовольствия, и вам захочется всегда вернуться. Ну, а при этом, восседая на роскошном диване, вы, конечно же, захотите приобрести что-то в магазине «Экспо Фёрничер», потому что это вообще не обязательно. «Экспо Фёрничер», огромное спасибо!
26: Сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил с

0: Чтобы узнать все подробно у оператора 646-427-5737, 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
1: Тихий музыка, сердцам услада в мире. Звучит программа «Караван» в эфире.
2: Да, господа, хочу с вами Дэвид Зон Радио поблагодарить всех тех, кто записались в группу на Узбекистан 6 октября по 16. Господа, осталось два места. Спасибо вам огромное. Хотите незабываемое путешествие по жемчужине Великого Шелкового пути, господа? Тогда записывайте с 6 по 16. Вся информация на сайте www.borisavezov.com. Ташкент, Самарканд, Бухара. Это гладкошерный тур. Осталось действительно всего два места, господа. Поэтому, если успеете, получите колоссальное удовольствие. Я помню, даже в прошлом году Грегори Дэвидсон со своей семьей были со мной вместе, получили удовольствие, друзья. С 6 по 16 октября. И сразу хочу вас предупредить, что если вы отчаиваетесь, то что мало музыки и много разговоров, то на моем телеграм-канале Борис Авезов на радио я ставлю все программы уже в расширенном формате, без реклам, без каких-то срезов. Все треки звучат от начала и до конца, получаете удовольствие, и программа звучит где-то час на телеграм-канале Борис Авезов на радио. Если вы хотите, чтобы система в компьютере направляла вас или отправляла вам действительно линк за 5 минут до начала программы «Караван» и программы поздравления, то на сайте www.borisavezov.com на титульной странице 4 белых поля заполняйте, и система автоматически за 5 минут будет отправлять вам на телефон линк, где, прикоснувшись к экрану, вы сразу же окажетесь на волнах Дэвидсон Радио, господа. Еще раз напоминаю, www.borisavezov.com.
3: В эфире Борис Авезов, программа «Караван».
2: Ну, а теперь к музыке, господа.
4: Ну, а у нас сегодня программа «Старый добрый друг». Обычно мы говорим на друга «капитальный друг». Именно такие слова мотивируют сильнее любых тренингов. Они приходят не из книг, а от сердца. «Старый друг» показывает нам прогресс, который мы сами не замечаем. Он напоминает, что каждый шаг вперед – это результат труда, и что мы способны на большее, согласитесь. Забавно, но иногда мы ищем мотивацию в книгах, лекциях. Мы читаем истории успешных людей, восхищаемся ими. Но «старый друг», он всегда рядом, и он всегда подскажет.

Да, господа, старый друг верит в нас без лишнего пафоса. Его слова простые, но именно поэтому они и действуют. Мы знаем, он говорит искренне. И если такой человек видит в нас силу, значит, она действительно есть. А почему важно беречь старых друзей? Потому что старый друг – это не случайность, а результат долгого пути. Это доверие, выстроенное годами. И потерять такую связь – значит потерять счастье.

совершенно стал другим. Поменялся. Сегодня мир учит нас легко менять окружение. Не нравится? Уходи. Нашел что-то новое? Забудь старое. Но настоящая дружба стоит того, чтобы бороться.

бороться за нее. Беречь старого друга значит помнить, господа, о ее ценности. Позвонить без повода, написать, встретиться, спросить, как ты? Иногда этого достаточно, чтобы связь не угасла. Потому что если дружбу не подпитывать, она тоже может исчезнуть, как огонь без дров. Помните об этом. Может показаться, что старый друг связывает нас с прошлым, держит в рамках. Но на самом деле он помогает двигаться вперед, друзья. Ведь зная наши истоки, он понимает, куда мы можем прийти. Поэтому берегите старых друзей. Вы должны быть капитальными, чтобы действительно почувствовать эту связь. Друг нам напоминает. Ты мечтал об этом еще тогда. Помнишь, в молодости? Так не сдавайся, действуй сейчас, я рядом.

Да, господа, старый друг – это как корни дерева. Они невидимы, но именно они дают силу расти выше. И чем глубже корни, тем выше и увереннее тянутся ветви. Согласитесь, так и в жизни, поэтому помним. Настоящий друг – это тот, кто говорит о тебе тогда, когда тебя нет, держит твою позицию, защищает тебя. Но вы знаете, друзья, в жизни бывают моменты, когда все кажется сложным. Работа не ладится, мечты рушатся, силы вроде заканчиваются. В такие минуты мы часто думаем, что все против нас. Но стоит вспомнить, есть старый друг, который верит. А если в тебя верит человек, который видел твои падения и подъемы, значит, ты действительно способен выстоять.

Да, господа, старый друг, он как солнце на рассвете. Нельзя забывать и о том, что дружба работает в обе стороны. Мы сами тоже являемся старыми друзьями для кого-то. И, возможно, именно наше слово, наш звонок или поддержка дадут силы человеку продолжать идти вперед. Поэтому берегите старых друзей. Ведь это ваши корни. Это то, с чего вы начинали свой путь.

0: же, господа, перейдя к следующему треку, мне бы хотелось до него еще раз вам напомнить о щедрых спонсорах, которые продолжают и дают вам возможность слушать наши прекрасные программы. Друзья, вы на правильной волне. Еще раз напоминаю, что нас поддерживает сегодня потрясающий мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. У нас действительно появилась уникальная возможность. Заходите, 9540, из бульвар Мир, 62 63 драйв. Говорите Фархаду, что слушаете эту рекламу в программе «Караван». Я думаю, что 10% скидку вы обеспечите себе. Хотите встретиться с ним заранее, предварительно позвоните 718-459-0504. 718-459-0504. Поменяйте жизнь к лучшему. Мебель надо брать только у Фархада. Потому что с ним всегда можно договориться. Он человек с Востока. Фархад, огромное спасибо.
1: В эфире Борис Хавезов, Шамшев, программа «Караван». Шлапсами.
2: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры.
3: Какой Якин? Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
4: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
0: Хочу поблагодарить, дорогие мои, всех тех, кто записался в группу «Узбекистан» 6 октября по 16 октября. Осталось два места, господа. У вас есть возможность еще присоединиться. Два места вам гарантированы. Друзья, спешите с 6 по 16 октября. Мой телефон 646-427-5737. Вообще, я вам рекомендую зайти на мой профессиональный сайт www.borisavezov.com. Я уже ставлю туры именно на следующий год, именно утвержденные туры. Там, где не видно цены, значит, еще о цене речь не шла, потому что время меняется. И цены на 27-й именно в эту страну имеют немножечко проблему. Поэтому нету цены. Не удивляйтесь, вы задаете вопросы. Вот потрясающий тур. Кстати, уже 10 человек записались на Японию. Это с 4 апреля по 15 апреля. Прочтите, у вас есть возможность прочитать всю программу. Получите огромное удовольствие. Я постоянно на связи с Японией, с представителями команды, которая нас будет встречать. Большое путешествие в Европу также потрясающее. 4 столицы. Прага, Будапешт, Вена и Братислава. Получите удовольствие. Со 2 по 12 мая. Заходите, почитайте. Острова Крит и Санторини, Афины. Все это на сайте www.borisavezov.com. Также тур у нас в Барселону. Андора и Тосе-де-Мар. Потрясающие острова. Заходите, читайте, получайте удовольствие. Звоните 646-427-5737.
1: В эфире Борис Хавезов. Программа «Караван». Шляпсный.
0: Ну что, дорогие мои, конечно, старый друг – это не только тот, кто мотивирует вас, это тот, кого мотивируем и мы. Осознавая это, мы начинаем относиться к дружбе бережнее, осмысленнее. Мы помним, что наше присутствие тоже важно, что мы способны быть опорой.

Ну что, дорогие мои, на этой мажорной ноте мне бы хотелось просто вас всех визуально обнять. Паша, огромное спасибо, ты просто профессионал. Люблю вас. Помним, что старый друг – это мотиватор, который не требует аплодисментов. Он просто рядом. И это достаточно, чтобы продолжать идти вперед.

0: Люблю вас. Вы мои все старые добрые друзья. Я думаю, что мы с вами обязательно услышимся в воскресенье. Спасибо тем, кто путем интернета сейчас слушает. Я вас тоже обнимаю. И, конечно, надеюсь, что мы услышимся. Пока.
1: Слушайте, объясните толком, что происходит?
2: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы. Полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да. Ну, хорошо.
3: Вот так всегда. На самом интересном месте.

0: будете держаться вместе. Вы... В Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Потребительская уверенность упала до минимального уровня за 7 месяцев. Американцев беспокоит инфляция, ситуация на рынке труда и стоимость бензина, которая остается выше $4 за галлон. Новому председателю Федеральной резервной системы Кевину Уоршу предстоит разъяснить свою позицию по инфляции и процентным ставкам. Инвесторы ждут сигналов о том, как долго стоимость заимствований будет оставаться высокой. Суд в Вашингтоне отклонил просьбу Министерства юстиции о снятии обвинений с уже отсидевшего бывшего советника Трампа Стива Беннона. Судья рекомендовал представителям Министерства юстиции вернуться с более подходящим объяснением. Власти округа Нассау заявили, что выполнят новый закон штата Нью-Йорк, ограничивающий сотрудничество местной полиции с Федеральной миграционной службой ICE. При этом руководство округа выступило с резкой критикой решения Олбани. В Вашингтоне сегодня проходит масштабный марш в защиту права голоса. Акция приурочена к 63-й годовщине исторического марша на Вашингтон 63-го года и знаменитой речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Организаторы выступают против ослабления федеральных механизмов защиты избирательных прав. Из Нью-Йорка и Нью-Джерси в столицу отправились десятки автобусов с участниками демонстрации. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что его совсем не беспокоит потенциальная атака России на одну из стран НАТО. В выборах губернатора в Вермонте участвует 15-летний Дин Рой. Школьник выдвинул свою кандидатуру от партии «Свободы и единства», которую сам и основал. Премьер Канады Карни заявил, что озеро Онтарио сейчас и всегда будет называться «Озером Онтарио». CBS News сообщил, что иммиграционная полиция ICE ежедневно задерживает более 800 мигрантов без уголовной истории. Подросткам в США установят двухчасовой лимит использования Instagram и Facebook, а ночью доступ к соцсетям полностью ограничат. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 90%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
9: адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
15: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
16: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп в интервью консервативному радиоведущему Гленну Беку заявил, что визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию был отчасти рутинным, и глава американской разведки находился в Москве для обсуждения войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский наградил Илона Маска орденом свободы. Большая тема, обсуждаемая в нашей прессе, и связана она с тем, что Маск мог бы разрешить ВСУ использовать связь Starlink на российской территории. Помочь украинцам в этом плане. SpaceX планирует построить в Южной Луизиане крупнейший в своей истории комплекс для запусков ракеты Starship. И Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди придется снести, если президенту Дональду Трампу не разрешат его сохранить, так заявили юристы, представляющие центр. Президент Трамп распорядился приспустить флаги на неделю в связи со смертью американской кантри-исполнительницы Долли Партон, которая умерла в возрасте 80 лет. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
17: Президент Дональд Трамп в интервью консервативному радиоведущему Гленну Беку заявил, что визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Россию может дать какие-то результаты, пишет Reuters. Трамп сказал, что визит был отчасти рутинным. Глава американской разведки находился в российской столице для обсуждения войны в Украине. Глен Бек спросил Трампа. Ходят различные слухи от того, что Путин собирается проверить решительность НАТО, вплоть до самого безумного, что он собирается ударить по Англии. Говорят и о том, что мы им хотели сообщить об иранских санкциях, о том, что мы к ним серьезно относимся. Можете объяснить, зачем глава ЦРУ среди ночи летит встречаться с русскими? Спросил Глен Бек. Трамп ответил, ничего из этого, это очень своего рода полурутинная процедура. Мне жаль разочаровывать людей, сказал Трамп. Мы бы хотели, чтобы война в Украине закончилась. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Но это уже традиционный такой рефрен Трампа. Затем он добавил, Джон Рэдклифф – прекрасный человек. Мы прикладываем все усилия, чтобы эта война закончилась. Напомню, визит состоялся накануне. Это был первый комментарий Трампа по поводу поездки Рэдклиффа в Москву. Белый дом поездку директора ЦРУ до тех пор не комментировал. Они рассказывали СМИ, американские чиновники, на условиях анонимности. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя в среду сообщение о визите Рэдклиффа, заявил журналистам, «Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии спецслужб. Каких-либо встреч с президентом России не было, и это все, что я могу сказать». Корреспондент CNN Кристен Холмс уточняет, что отчасти рутинным Трамп назвал визит главы ЦРУ, имея в виду, что он не был направлен на то, чтобы предостеречь президента России Путина от нападения на территорию НАТО или попросить помощи России в возобновлении работы Ормузского пролива. Итак, напомню, что во вторник в Москву с неанонсированным визитом прилетел директор ЦРУ Джон Рэдклифф. В Кремле это объяснили, цитируя, контактами по линии спецслужб, и там подчеркнули, что встреча с Владимиром Путиным не было. Дональд Трамп дал понять, что речь шла в первую очередь о переговорах с Украиной, ну а журналисты тем временем строят свои версии о целях поездки. От предупреждения со стороны Вашингтона до привлечения России к переговорам с Ираном. Накануне о том, что в Москву прилетел Рэдклифф, сообщили источники сразу нескольких американских СМИ. Официальной информации об этом не было, но данные сервиса Flight Radar 24 зафиксировали, что американский спецборт приземлился в московском аэропорту Внуково и провел там около 9 часов. Это первый известный визит главы американской разведки в российскую столицу с тех пор, как предшественник Рэдклиффа Уильям Бернс встречался с Путиным в ноябре 2021 года, примерно за 3 месяца до того, как российский президент начал полномасштабное вторжение в Украину. Тогда говорили, что Бернс приехал предупредить Путина, что делать этого не нужно, но Путин, как мы видим, не последовал этому совету. По данным Financial Times и Axios, Вашингтон заранее предупредил Киев о поездке американской делегации в Москву и попросил приостановить атаки на российскую столицу, а также Петербург и северные регионы России с 24 по 26 августа. Ранним утром в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Москву прилетал глава американской разведки. Как Песков заявил газете Washington Post, Рэдклифф посетил Россию для контактов между спецслужбами. Как он сказал агентству Интерфакс, Песков сказал, что с Путиным Рэдклифф не встречался. Других подробностей визита он не привел. Накануне, когда сервис Flight Radar 24 зафиксировал прилет американского спецборта в Москву, представитель Кремля говорил, что вообще не располагает информацией об этом визите. Песков ничего не знает. Основная версия, выдвигаемая СМИ, это попытка контроля над эскалацией со стороны Вашингтона. Об этом, в частности, заявил глава Вашингтонского бюро журнала The Economist Шашанк Джоши. Джон Рэдклифф путешествует нечасто. Он предпочитает оставаться, цитирую, ближе к Белому дому, где Трамп может вызвать его в любой момент. В Вашингтоне близок к президенту – это главное мерило власти. Да, не так давно он летал на Кубу, но вообще он редко куда-то выбирается. Значит, эта поездка имела довольно важное значение, сказал Джоши. Если делать предположение, я бы сказал, что речь, скорее всего, идет о управлении эскалацией и обеспокоенности из разведданных о тех или иных действиях России, вплоть до возможных намерений в отношении НАТО, отметил журналист. И он напомнил о недавних инцидентах с предполагаемыми российскими дронами со взрывчаткой возле аэропорта Лейпцига, находившимися в непосредственной близости от украинских самолетов, находившихся в аэропорту немецком. В этой связи перед Рэдклиффом могла стоять задача передать российским коллегам сигнал сдерживания, считает Джоши. Версию о том, что Рэдклифф приехал передать предупреждение Путину, выдвинула и газета Wall Street Journal. По ее данным, США получили разведданные, согласно которым Россия находится на ранних этапах подготовки к мобилизации, а также планирует, что называется, проверить решимость НАТО, устроив провокацию против одной из стран, членов Альянса. И газета при этом цитирует бывшую замдиректора национальной разведки США Бет Сеннер. Возможно, цель сказать: «Мы знаем, что вы задумали, лучше не надо этого делать». Конец цитаты. Но также популярное мнение, что остановка самолета Рэдклиффа в Риге, спецборт летел из США в Москву через столицу Латвии, и другая военная активность военных самолетов НАТО в последние недели, что главный мотив визита – возможные российские угрозы в адрес стран Балтии. Отмечается, что Рэдклифф теоретически мог встречаться в Москве не с Путиным, а со своим российским коллегой, главой службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Еще одна версия внезапного визита Рэдклиффа в Москву – переговоры об очередном обмене заключенными между Россией и США. Так, близкий к российским силовикам телеканал, телеграм-канал SHOT, S-H-O-T, обратил внимание, что в прошлый раз, когда с американской базы Эндрюс во Внуково прилетал американский спецборт, Россия обменяла американца Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков, на россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег. Издательница «Осторожно, медиа» Ксения Собчак, отмечает наша пресса, даже назвала имя предполагаемого заключенного, об освобождении которого может идти речь. По ее информации, это американец Чарльз Уэйн Зиммерман, которого в 2026 году приговорили к 5 годам за хранение оружия. Мы вчера эту версию обсуждали в нашей программе, я об этом говорил. По данным источников «Осторожно, медиа», этим летом Зиммерман подписал в колонии прошение о помиловании и, что называется, как она сказала, сказала Ксения Собчак, бумагу отправили в Москву. При этом об обмене политзаключенных, по данным Собчак, в этот раз речь не шла. Ранее в этом месяце, 11 августа, Москва уже освободила осужденного в России американца вне обмена в порядке жеста доброй воли. Это был бывший морпех Роберт Гилман, приговоренный к 10 годам за нападение на силовиков. Также одной из причин необъявленного визита Рэдклиффа называли возможное стремление Соединенных Штатов привлечь Россию к переговорам с Ираном. Об этом, в частности, заявила бывшая заместитель директора национальной разведки США Бет Сеннер. По ее мнению, речь могла идти о заключении перемирия с Тегераном и подключении к этому процессу дополнительных участников. Сеннер считает, что директор ЦРУ мог поднять вопрос о поддержке, которую Кремль оказывает Ирану, в условиях, когда Вашингтон вводит санкции против стран, продолжающих торговлю с Тегераном. Телеканал CNN также обращал внимание, что визит Рэдклиффа в Москву состоялся на следующий день после того, как министр финансов США Скотт Бессент объявил об операции под названием «Экономический изгой», направленной на экономическую изоляцию Ирана. Президент Украины Владимир Зеленский наградил Илона Маска орденом свободы. Это высшая из украинских государственных наград, которые могут быть вручены иностранцам. В указе президента 26 августа указано, что Маск награжден орденом за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитии отношений между народами Украины и США. Сам Маск пока не отреагировал на это событие. В последние месяцы, отмечают СМИ, украинские власти ведут переговоры как с Маском, так и с американским правительством о включении спутниковой связи Starlink над российской территорией для нужд вооруженных сил Украины. Это позволило бы украинским военным более эффективно использовать ударные беспилотники, в частности, для атак на расположенные на российской территории пусковые установки оперативно-тактических комплексов «Искандер», которые обстреливают Киев и другие регионы баллистическими ракетами. Использование Starlink, принадлежащего компании Маска SpaceX, это одно из главных технологических преимуществ украинской армии над российской. Это особенно проявилось прошедшей зимой 26 года, когда украинские власти добились отключения терминалов Starlink, которые полулегально использовали российские военнослужащие. В начале полномасштабного вторжения украинцы получили много терминалов Starlink, которые стали основой связи на фронте. Однако со временем Россия также смогла различными теневыми путями закупать терминалы и поставлять их своим войскам в Украине. Отключение российских терминалов в 2026-м надолго лишило российские войска стабильной связи на фронте, необходимой для коммуникации между подразделениями, ну и для управления дальнобойными БПЛА, дронами. При этом Украина, согласно Старлинку, может наносить глубокие удары по логистике россиян на оккупированных территориях, в частности, на юге и в Крыму. Однако Украина считает, что Маск мог бы также разрешить ВСУ использовать связь Starlink на российской территории. Она была там заблокирована после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в конце февраля 2022 года. Зеленский сообщил СМИ, что соответствующую просьбу он получил от Минобороны в первой половине 2026 года. Министерство в то время возглавлял Михаил Федоров, поддерживающий тесные личные контакты с Илоном Маском. Зеленский заявил журналистам 23 августа, что Минобороны получила предварительное согласие тогда от Маска на обеспечение включения Старлинка над РФ. А затем Зеленский сообщил, что президент Дональд Трамп обвинил его в дезинформации по поводу готовности SpaceX разрешить использование спутниковой связи Starlink на территории России. По словам Зеленского, перед встречей с Трампом Министерство обороны Украины заверило его, что SpaceX под руководством Илона Маска якобы уже дала принципиальное согласие на такое использование. Оставалось решить вопрос на политическом уровне. Зеленский обсудил эту инициативу с Трампом, и стороны договорились дополнительно проработать вопрос. Но во время той встречи Зеленский и Трамп не смогли дозвониться до Маска, чтобы он подтвердил эту договоренность. Дальше я цитирую Зеленского. «Затем у меня была вторая встреча с президентом США. Он сказал, что я его якобы ввел в заблуждение, потому что Маск отказал Украине в использовании Starlink на территории России», рассказал Зеленский. Но он отметил, что Маск мотивировал свой отказ опасениями эскалации. эскалации. При этом Зеленский считает, что глава SpaceX может изменить позицию. И для этого к нему уже обращались президенты Франции Эммануэль Макрон и Финляндии Александр Стуб, а также еще 8 лидеров. Зеленский добавил, что после встречи с Макроном Трамп согласился поддержать идею использования Starlink над Россией. Зеленский сказал, Илон Маск уже принимал в отношении Starlink такие важные решения, которые помогли спасти жизни. С ним уже связывались разные наши люди, и президент США тоже работал с ним, его команда. И мы начали получать уже другой, более обнадеживающий отклик. Мы ждем соответствующих встреч. Так сообщил украинский президент. А уже бывший министр обороны Михаил Федоров, который планирует в настоящее время визиты в США в ближайшие дни, сообщил СМИ, что не исключает встречи с Маском и обсуждение вопроса о включении Starlink над российской территорией. Безоговорочно поддержав Украину в начале полномасштабного вторжения, впоследствии Илон Маск несколько изменил свою позицию и стал говорить о необходимости уступок со стороны Киева для предотвращения эскалации конфликта. СМИ напоминают, что на третьей неделе войны в Украине, 14 марта, Илон Маск опубликовал твит, в котором напрямую предложил Владимиру Путину дуэль. Цитирую, «Этим я бросаю вызов Владимиру Путину на поединок, ставка Украина», написал Илон Маск на английском языке в соцсети. И, отметив официальный аккаунт Кремля, уже на русском языке добавил, согласны ли вы на этот бой. Понятно, что Путин проигнорировал вызов на дуэль, но уже через полгода, в октябре 2022-го, Маск обнародовал свой так называемый «мирный план» по завершению войны. В Украине его за это жестко раскритиковали. Среди его предложений было провести новый референдум на оккупированных Россией территориях под эгидой ООН, отдать Крым России и обеспечивать его водоснабжение. А Украине же Маск предложил придать нейтральный статус. По мнению Маска, весьма вероятно, что конечный итог войны будет именно таким. Вопрос лишь в том, как он написал, сколько людей погибнет до этого. И он добавил, что возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта может стать ядерная война. По мнению Маска, поскольку население России примерно в 3 раза превышает население Украины, победа украинцев в этой войне маловероятна, как он отметил, и те, кто переживает за народ Украины, должны стремиться к миру. В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил в соцсети X собственное голосование. Он спросил у своих читателей, какой Илон Маск им больше нравится. Тот, что поддерживает Украину, или тот, что поддерживает Россию. Ну, понятно, большинство подписчиков Зеленского проголосовали за первый вариант. SpaceX Илона Маска планирует построить в Южной Луизиане крупнейший в своей истории комплекс для запусков ракеты Starship. Об этом сообщает Reuters и ряд других СМИ. Компания собирается вложить в проект около 100 миллиардов долларов, а сам объект получит название Starbase Louisiana. Космодром разместят на участке площадью около 50 600 гектаров на острове Pecan Island. По планам SpaceX строительство начнется в 2027 году, то есть в следующем году, а первый запуск Starship с новой площадки может состояться в 2029. В дальнейшем компания рассчитывает проводить здесь 1000 запусков в год. Комплекс планирует сделать практически автономным. На его территории будут производить метан для топлива, вырабатывать электроэнергию, обрабатывать ракеты перед стартом и доставлять Starship из Техаса. Также SpaceX рассматривает возможность строительства собственного аэропорта. Новая площадка станет 4-м космодромом компании в США и крупнейшим из них. При этом производство ракет непосредственно в Луизиане организовывать не планируют. SpaceX рассчитывает использовать Starship для расширения спутниковой сети Starlink, а в будущем для запуска большого количества спутников, связанных с искусственным интеллектом. Расположение площадки на побережье Мексиканского залива также удобно для запусков на орбиты, подходящие для спутников на солнечной энергии. Проект должен создать в регионе более 3000 рабочих мест. По данным офиса губернатора Луизианы, средняя зарплата на этих позициях составит около 92 600 долларов в год. Ну, понятно, тут же появляются те, кто не согласен с этим. Прежде всего, это все вызывает вопросы у экологов. Площадка находится на территории прибрежных болот, которые защищают регион от наводнений и служат местом обитания десятков видов перелетных птиц. SpaceX обещает сохранить значительную часть территории в естественном состоянии и финансировать восстановление болот и береговой линии. Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди придется снести, если президенту Трампу не разрешат его сохранить. Так заявили юристы Министерства юстиции США, которые представляют этот центр. В судебных документах, а с ними ознакомился Вашингтон-Пост, юристы охарактеризовали центр как, цитирую, «конструктивно ненадежный, фундаментально небезопасный и позорящий столицу нации», то есть город Вашингтон, Д.С. Помощник генерального прокурора Брэд Шумейт и двое других юристов Минюста написали, что Кеннеди-центр столкнется с окончательным упадком, как было отмечено, без опыта Трампа как девелопера и его способности привлекать средства. В документе говорится, без этих усилий центр продолжит разрушаться и превратиться в небезопасное веткое сооружение, которое придется сносить. Конец цитаты. Кеннеди-центр работает с 1971 года. В 2025-м Трамп распустил попечительский совет центра, который явно не справлялся со своими обязанностями, и назначил новых членов. Их избрали его, эти члены избрали его председателем Трампа и проголосовали за то, чтобы добавить имя Трампа в название центра. В мае 2026 года суд, пойдя на поводу у демократов, тут однозначно, решил, что переименование незаконно, постановив, что учреждение должно быть посвящено президенту Кеннеди и только ему. В июне имя Трампа создание убрали. При этом, после того, как в декабре 25-го имя Трампа было добавлено к названию центра, доходы от продажи билетов и сбора пожертвований резко упали, сообщает Вашингтон-Пост, ссылаясь на документы. Здесь опять-таки надо искать леволиберальный след, ибо сопротивление любым действиям Трампа, в частности, связанные с центром Кеннеди, основополагающая стратегия демократов и леволибералов. Американская кантри-исполнительница Долли Партон умерла в возрасте 80 лет. О ее смерти сообщил ее племянник Брайан Сивер, пишет Нью-Йорк Таймс. Президент Дональд Трамп распорядился приспустить флаги на неделю в связи со смертью Долли Партон. Об этом он написал в Truth Social. «С большой грустью сообщаю, что Долли Партон – одна из величайших в истории кантри-певиц в стране и далеко за ее пределами, только что скончалась. Память о ней я приказываю спустить американский флаг на всей территории США на одну неделю», написал Дональд Трамп. Президент назвал смерть Долли Партон настоящей утратой для миллионов людей и отметил, что таких, как она, никогда не было и не будет. За свою более чем 50-летнюю карьеру Долли Партон выпустила 49 альбомов и стала одной из самых коммерчески успешных певиц кантри-сцены. Партон получила 11 премий Грэмми. Последнюю она удостоилась в 2021 году в категории современной христианской музыки за песню «Where Was Jesus», записанную совместно с Заком Уильямсом. В 1999 году ее включили в зал славы кантри-музыки. В 2022 Партон, как я уже сказал, включена была в зал славы рок-н-ролла. Партон была не только исполнительницей, но и автором песен. Она написала больше 3000 композиций, многие из которых исполняли другие певцы, артисты. Так именно Долли Партон была автором хита «I Will Always Love You». Мы его помним и знаем в исполнении Уитни Хьюстон. Среди других знаменитых песен Долли Партон – «Джолин», «Coat of Many Colors» и «9 to 5». Также Долли Партон снималась в кино, выпустила несколько книг, занималась бизнесом. Она открыла тематический парк «Долливуд» в своем родном штате Теннесси и занималась благотворительностью. Как сообщает издание People, 80-летняя Долли Партон не стала после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Действительно, певица жаловалась на здоровье, но при этом предпочитала не говорить, что все очень серьезно. Также Партон рассказывала, мол, у нее часто возникают проблемы с почками, и ей приходится оперироваться по этому поводу. Цитирую: «Боже, из меня за год выкачивают больше камней, чем в каменоломне в Роквуде, штат Теннесси. Но если серьезно, то за последние пару-тройку лет моя иммунная и пищеварительная система вышли из строя, и врачи усердно работают над их восстановлением и укреплением. Надеюсь, скоро я снова буду в порядке», так рассуждала кантри-звезда. Детальная информация о смерти знаменитости появилась на ее странице в соцсети – Цитирую Долли Партон, известная всему миру как певица, автор песен, филантроп, актриса, драматург и писательница. Мирно скончалась в Нэшвилле, штат Теннесси, ей было 80 лет. В прошлом году Долли похоронила своего любимого мужа Карла Томаса Дина, с которым прожила 59 лет. Долли, которая сияла так ярко, что ее мог видеть весь мир, навсегда останется источником вдохновения не только благодаря ее неподвластной времени музыки и написанию песен, но и благодаря ее остроумию, теплоте и доброте. Наследие Долли Партон – это любовь, сострадание и жизнестойкость. За свою 70-летнюю карьеру она вдохновила несколько поколений артистов и поклонников своей музыкой и непоколебимым стремлением сделать мир лучше. Ее песни будут по-прежнему находить отклик у людей всех возрастов, говорится в сообщении.
16: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
0: Дэвидсон Радио. С нами вы всегда на гребне волны.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония готовят новые совместные учения. Маневры пройдут в сентябре в районе острова Чеджу и будут включать противоракетную и противолодочную подготовку. Главная заявленная цель – отработка действий в условиях растущей ракетной и ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Пхеньян продолжает давление на Вашингтон и заявляет, что не намерен возвращаться к переговорам, пока США требуют отказа КНДР от ядерного оружия. Северная Корея недавно вновь провела серию запусков баллистических ракет малой дальности. Полиция города впервые получила самостоятельные полномочия нейтрализовывать несанкционированные беспилотники во время крупных массовых мероприятий. Новая система безопасности впервые применяется на US Open в Квинсе. Раньше NYPD могла обнаруживать и отслеживать дроны, но для их непосредственного подавления требовалось участие федеральных служб. Нарушителям теперь грозит не только потеря беспилотника, но и крупные штрафы. Гражданские до 75 тысяч долларов, уголовные могут достигать 100 тысяч. Полиция подчеркивает, какой-либо конкретной достоверной угрозы турниру сейчас нет.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
6: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
7: Слушай старое, слушай новое, слушай лучшее. На Davidson Radio.

Пульс дня на RTN в студии Артем Андросов. Здравствуйте, начинаем. Озеро Онтарио официально стало озером Америка. Дональд Трамп подписал соответствующий указ в овальном кабинете. Президент объяснил это тем, что большая часть акватории лежит в американских водах, а заодно обрушился на Канаду, пообещав пошлины на канадские автомобили. После подписания он отвечал на вопросы журналистов о России, Иране, Непале и промежуточных выборах. Давайте послушаем эту встречу с переводом на русский язык. Хочу сообщить, фондовый рынок только что снова обновил исторический максимум. Это уже 81 раз всего за полтора года. И пенсионные счета тоже на историческом максимуме. Миллионы и миллионы людей выигрывают от той невероятной экономики, которую мы создаем. Мы строим рекордное количество заводов и предприятий. Автоконцерны возвращаются, вы знаете. Объявили об этом фонда, объявили Toyota. Они уходят из Мексики. Они идут к нам, и множество заводов переезжает к нам из Канады. Об этом объявят в ближайшее время, но целый ряд производств переносится в США из Канады, а также из Японии, Южной Кореи и Германии. Мы делаем то, чего до нас не делал никто, но фондовый рынок 81 раз за короткие полтора года, только что снова исторический максимум. Хочу поздравить Дарлин Грэм с ее блестящей победой. У нее, правда, отлично получается. Ей еще предстоит борьба с радикально левым сумасшедшим. Но жители Южной Каролины такого не потерпят. Я хорошо знаю Южную Каролину. Я побеждал там каждый раз с рекордным результатом. До сих пор держу рекорд. Миллионы голосов. Но я просто хочу поздравить Дарлин. Она провела действительно отличную

Кампанию, она будет прекрасным сенатором, и люди ее любят, в ней есть что-то особенное, в ней есть что-то от Линдси, гены хорошие. Линдси смотрит на нас сверху, он очень-очень рад, очень гордится сестрой. Поздравляю, Дарлин. И, наконец, главное, ради чего мы здесь, мы меняем название озера Онтарио, с этой минуты оно называется озеро Америка. Это вступает в силу прямо сейчас, как только я подпишу указ. Хочешь что-то добавить, Бен? Да, сэр. Это простой, но важный указ. Он предписывает министру Бергаму и Министерству внутренних дел внести изменения в информационную систему географических названий. Озеро, ранее известное как Онтарио, отныне будет называться «Озером Америка». Большая часть объема этого озера находится в США. Самые глубокие его участки лежат на американской территории, так что название будет отражать реальность. Это американское озеро. Большое спасибо. Мы подали все необходимые документы. Все документы мы уведомили всех, кого положено уведомить, так что все сделано, решение официальное и вступает в силу немедленно. Есть вопросы? То видео Эрика, его посмотрели около 30 миллионов человек, а может и больше по всем соцсетям. Какой сигнал вы посылаете Канаде этим шагом, и почему для вас это так важно? Интересный вопрос. Никакого сигнала. Как вы знаете, Канада долгое время нас обдирала в торговле, к сожалению, и в военной сфере тоже. Мы защищаем Канаду бесплатно, мы не получаем ничего. Они нам за оборону не платят, но мы их защищаем, и они это понимают. Вот пример. Мы закупили ледоколы, они хотели бы ими пользоваться, к нам поступают 11 новеньких ледоколов, они хотели бы ими пользоваться, но они ни за что не платят и хотят, чтобы к ним относились как к штату, но они не штат, а хотят, чтобы с ними обращались как со штатом. Так больше продолжаться не может. За последние 15 лет мы теряем в среднем 60 миллиардов долларов в год, таща Канаду на себе. Мы больше не можем себе этого позволить. Мы любим канадцев, но их представители, на мой взгляд, работают плохо. Может, они изменятся? Не знаю. Особой разницы нет. Но вся эта история с Канадой тянется десятилетиями, и ее надо прекращать. Поэтому мы вводим существенные тарифы на их автомобили, потому что мы хотим, чтобы машины делались здесь. Пусть выпускают свои машины, если хотят, пусть делают их для Канады. Но мы не хотим, чтобы они делали их для Соединенных Штатов. Все очень просто. И также по многим другим товарам. А что до переименования озера Америка, я думал об этом уже давно. Как вы знаете, был такой Мексиканский залив, мы его переименовали, и теперь это Американский залив. И все привыкли. Так что, смотрите, у нас есть залив, теперь у нас есть озеро, осталось только океан. Может, придется переименовать Атлантический или Тихий, а может быть и оба сразу. Господин президент, почему вы так сосредоточены на подобных шагах в отношении союзников Америки? Потому что они плохо с нами обращались. Канадские чиновники обращались с нами очень плохо. Это мерзкие люди. Они берут с наших фермеров пошлины в 400% и делают это давно. Я их раскусил еще в первый срок. Принял довольно жесткие меры, и все стало налаживаться. А потом выборы сфальсифицировали. Теперь я вернулся и довожу дело до конца. Но обращаются они с нами очень плохо. Канада обращается с нами очень плохо. Я бы сказал так. Из всех стран, а вы знаете, через пару недель к нам приезжает председатель Си, мы имеем дело с очень многими. Меня часто спрашивают, с кем тяжелее всего вести торговые переговоры. И я отвечаю, это просто с Канадой. Они худшие, они считают, что им все должны. Господин президент, Тед Круз продолжает намекать на участие в выборах. Вы с ним соперничали раньше. Как вы считаете, из него выйдет президент? Вы говорите, он будет баллотироваться или... Да, он намекает на 2028. Но скажу так, он очень талантлив, он мой хороший друг. Думаю, вполне может подойти. Он очень талантливый человек, талантливый, да.
Господин президент, что вы скажете тем, кто опасается, что торговый спор с Канадой ударит по доступности цен для американцев? В конечном счете это пойдет нам только на пользу. Раз уж вы заговорили о ценах, мы теряем в среднем 62 миллиарда долларов в год на Канаде. А если посмотреть внимательно, то и больше. Это слишком много, слишком. Мы не можем столько терять. Господин президент, Владимир Путин дал согласие или обязательство не нападать на территорию НАТО? У меня с ним был хороший разговор. Он не будет нападать на территорию НАТО. Господин президент, на этой неделе Верховный суд вынес решение по голосованию по почте. В ряде штатов, например, в Северной Каролине, бюллетени рассылают уже на следующей неделе. Как штаты успеют это исполнить? Успеют. Северная Каролина – отличный штат, прекрасное место. Я побеждал там трижды. У них есть голосование по почте, но суд, по сути, высказался о законности и о том, как мы хотим это устроить. Господин президент, вы поручили господину Рэдклиффу передать России предупреждение не нападать на территорию НАТО. Комментировать это я не буду. Они нападать не станут. Господин президент, как вы прокомментируете судьбу американцев, пропавших в Непале? О, это ужасно. Мы связались с Непалом и предложили любую помощь, какая им понадобится. У нас с Непалом очень хорошие отношения. Это была чудовищная стихия. Там была смесь грязи и воды. Ничего подобного никто раньше не видел. Крепкие, мощные здания. Сносило, как спички. Очень страшно. Мы направляем помощь, мы говорили с руководством страны, дали понять все, что им нужно, они получат. Там было человек 50, может 60 американцев. Полного списка у нас пока нет, но будем надеяться, что с ними все в порядке, хотя выглядело все так, что, к сожалению, без потерь не обойдется. Серьезный вопрос. Сообщается, что Владимир Путин на следующей неделе встретится с президентом Ирана и обсудит ядерное соглашение. Есть ли в администрации, в Белом доме обеспокоенность тем, что эти страны не воспринимают экономическое давление всерьез? Нет, Иран сейчас не платит собственным военным. У них большие проблемы. У них очень мало возможностей. Прошлой ночью мы провели через пролив 24 судна. Мы проводим их постоянно. Я говорю об этом совершенно открыто. Это не значит, что мы закончили с военной операцией, но пролив открыт, как вы знаете. Армузский пролив открыт. Он под нашим контролем, и блокада работает. Иран не получает ничего, ничего не проходит, ни одно судно не прошло. А как вы накажете Путина или Россию, если они продолжат работать с Ираном? Ну, это зависит от обстоятельств. Пока что, я считаю, Россия ведет себя вполне прилично в том, что касается Армузского пролива. И надо понимать, на все, что они делают, отвечаем и мы. Вот кто-то говорил про Китай. А что Китай? Нам говорят, они за нами шпионят. Мы за ними тоже шпионим. Так что это так работает. А почему не ввести санкции против китайских банков, которые ведут дела с Ираном? А кто сказал, что я не ввожу? Сэр, а с какими еще лидерами вы говорили об этой кампании давления, чтобы они разорвали связи с Ираном? По поводу Ирана, да там особо и говорить нечего. Мы не хотим с ними разговаривать, мы не ищем встреч, пролив открыт. Мы проводим множество судов, миллионы и миллионы баррелей нефти выходят через пролив каждый день. Другие страны это признают. Время от времени они там постреливают. Мы полностью очистили пролив. У нас лучшие в мире тральщики, подводные военные тральщики. Мы полностью очистили пролив от мин и следим за ним очень внимательно через космические силы. Это одно из моих детищ, одно из моих мы наблюдаем. Мы видим каждый метр пролива. Если туда заходит судно с миной, мы это видим и уничтожаем. Два таких уже уничтожили. Спасибо. Я отправляюсь в Техас. Мы очень много работаем. Мы хотим выиграть эту гонку. У нас там прекрасный кандидат Кен Пэкстон, а соперник его, человек, которого нельзя подпускать. Его называют Телефрико, потому что он немного чеканутый. Такой человек не представляет ценности Техаса, поэтому я буду помогать Кену Пэкстону и много времени проведу в Техасе. У меня, кстати, в Техасе абсолютный рекорд по числу голосов за всю историю, так что я там поработаю. Сегодня вечером
вечером вылетаем. Кто-то из вас летит со мной, кстати. Большое спасибо всем. Спасибо большое. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
0: В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.
1: Новости на
0: Дэвид Зон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Модерна и Мерк сообщили об успешных результатах поздней стадии испытаний индивидуальной мРНК-вакцины против меланомы. В исследовании участвовали более 1000 пациентов с локализованной меланомой. Вакцина создается с учетом мутаций конкретной опухоли и обучает иммунную систему распознавать раковые клетки. Рейтер называет результат первым успехом терапевтической противораковой вакцины на поздней стадии испытаний после более чем столетия попыток создать подобную технологию. Большое международное исследование более чем 14 тысяч пациентов показало, у молодых больных не мелкоклетчатым раком легкого значительно чаще обнаруживаются генетические изменения, против которых уже существуют таргетные препараты. Подходящие для такого лечения мутации нашли почти у 58% молодых пациентов против примерно 45% больных старше 55 лет. Ученые считают, это еще одним аргументом в пользу подробного генетического анализа опухоли перед выбором терапии. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Дэвид Зон Радио. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.

0: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа Aftercare. Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42. Круглосуточно.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
3: Программ?
4: Это телевидение, да.
3: Нет, это радио.
2: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
4: Как хорошо.
5: Добрый день, дорогие друзья. Это Вера Лейкина. И это передача «Открой Америку с Верой». Рада вас видеть. У нас сегодня гостья, которая была у нас уже. И с большим интересом я решила пригласить ее заново. Это психотерапевт Юлия Голубев. Очень приятно, Юлия, что вы пришли. Она у нас теперь автор книги. Только что вышла ее книга на Amazon, она вам расскажет. И у нас будет очень интересный, важный, злободневный разговор. Добрый день, Юля, спасибо большое, что вы пришли.
6: Добрый день, Вера, добрый день, слушатели. Вера, огромное спасибо, что вы меня опять пригласили в вашу программу. Для меня это большая честь быть тут, в вашей программе, потому что мы говорим о очень главных и важных темах на злобу дня.
5: Расскажите нам, пожалуйста, сначала о книге, которая только вышла. Всем родителям важной книги, молодым родителям расскажите. Да, это как раз книга о том, о чем мы говорили в прошлый раз в передаче.
6: Да, да, спасибо, да. Вот я хотела показать мою книгу, которую я написала, и это коллаборация также с арт-терапевтом Шерон. Она мама и арт-терапевт, я тоже мама и психотерапевт. И эта книга называется «From Fantasy to Reality. A Real Talk on Early Motherhood from a Therapist Mom». То есть в этой книге совместилась мой личный опыт материнства. Когда у меня был первый ребенок, я была новым иммигрантом в Америке, я только пару лет жила, как это был мой опыт. И также мой профессиональный опыт, то, что я в своей практике я очень много работаю с мамами после родовой период. Это такой честный, смешной, там очень много есть юмора, простой разговор, там нет никаких замысловатых слов. И мы там, я в этой книге говорю о важном, о поддержке родителям.
5: Ну, вообще, это очень удачное сочетание, я считаю. С одной стороны, вы мама иммигрант, с другой стороны, вы профессионал. И для любого читателя это важное сочетание, что вы говорите не просто о теории, а о том, что вы сами переживаете. Это важнейшая вещь. И мамам всем нужна поддержка. Всем мамам. А мамам-иммигранткам в новой стране особенно нужна поддержка. Мы об этом уже говорили. Но сегодня я хочу поговорить немножко о другой стороне этого такого важного момента рождения детей. Что происходит с папами? Когда рождается ребенок, обычно все внимание на ребенка и на маму. Мы знаем это. Что в этот момент происходит с мужчиной психологически? Что происходит?
6: Да, очень важная тема, потому что эта тема также важна, потому что мы не можем говорить про поддержку мам, если мы не говорим про поддержку отцов, про поддержку мужчин, да, и мамы не живут в вакууме, поэтому все, что происходит в семье, что происходит вокруг мам, на них влияет, поэтому это очень важная тема, и очень часто эта тема вообще или замалчивается, или ее как бы вообще не существует, то, что если мы посмотрим, то во время беременности все внимание сконцентрировано на женщину, женщине ей надо ходить на разные медицинские визиты, и врач-акушер все время спрашивает, что происходит с ее телом, как растет внутри ребенок, как чувствует себя мама, это все понятно, но также никто ничего, как бы с этой практикой никто ничего не спрашивает, что происходит с отцом, да, отец, как и мама, у него также происходят разные изменения, потому что отцовство — это большая радость, но это не только большая радость, это также большое изменение идентичности, большое давление и большая ответственность, финансовая ответственность, да. Также отцовство подразумевает определенные навыки, да, и умение находиться с ребенком, находиться с маленьким ребенком, с малышом, да, коммуницировать с партнером, да, работать, два партнера, жена и муж, да, учатся работать как команда, да, и у них такого опыта нету, поэтому это, конечно, огромное изменение, и отец на отца это, конечно, влияет.
5: Вы знаете, я помню, что когда вот только родился мой сын, у меня был такой момент, что я была жутко перепугана, что мне казалось, что я не справлюсь, что это такая огромная ответственность. Прямо было то, что мы называем anxiety, так мне кажется. И вот моя мама и моя семья меня как бы успокоили, я с этим справилась. Касается ли это молодых пап?
6: Конечно.
5: Мы говорим о папах здесь, в Нью-Йорке, в США. В настоящей ситуации молодые люди, которые переехали в другую страну.
6: Да, конечно, касается, потому что, смотрите, по данным Postpartum Support International, это такая международная организация, которая занимается вопросами послеродовой тревоги у родителей, послеродовой депрессии. Вот у них такие данные существуют, что каждый десятый отец испытывает какие-то симптомы послеродовой тревоги, послеродовой депрессии. Конечно, эти данные очень слишком занижены, потому что когда мы говорим про эмоциональное здоровье отцов, эмоциональное здоровье мужчины, то тут уже столько много стигмы идет и с постсоветского пространства, и с нашего пространства, что мы выросли на постсоветском пространстве, да, что мужчина должен был все время быть защитником отечества, он должен быть все время был сильный, собранный, то есть никаких чувств Да, никаких проявлений, можно сказать, в кавычках, слабости с одного поколения на другое поколение, да, очень много поколений прошло войну, лишение, да, то вообще нету такого опыта, нету такого, как бы, vocabulary, да, нету такого слов, нет такого практики, да, поэтому это не значит, что это не происходит с отцами. Это, конечно, происходит, только об этом никто не говорит. И очень часто отцы с этим сталкиваются один на одни. И им стыдно, и они сами не понимают, что с ними происходит. Происходит очень много стыда, замалчивания. И стыд, он имеет такое понятие накопления. Да? Чем больше мы о чем-то не говорим, тем больше это чувство в нас продолжает расти, как снежный ком. И потом это уже чувство становится больше, чем мы.
1: Вы очень важную тему затронули. Знаете, я вот изучала, что происходит в некоторых странах Европы, ну, например, в скандинавских странах, на это обращают значительно больше внимания, чем, скажем, в Соединенных Штатах. Например, в Швеции существует закон, по которому, когда ребенок рождается в семье, семья получает, не мама, а семья получает 3 года декретного отпуска на воспитание ребенка. При этом 1 из этих 3 лет должны быть выделены для отца. Это семья решает в Швеции, какой это год, первый, там, средний или последний. Но заметно, вот если вы идете по городу в Швеции, заметное количество совсем молодых мужчин с маленькими детьми. Это заметно. Вот я сейчас нахожусь в Таллине, в Эстонии, я тоже вижу значительное количество молодых мужчин с маленькими детьми. Я меньше вижу этого в Соединенных Штатах. Это грустная ситуация, потому что, насколько я понимаю, каждому человеку нужно влияние и мужской, и женской, и маминой, и папиной. И да, ребенку очень важна мама, но очень важен папа. И мы, с одной стороны, мы как-то считаем, что эта любовь, она возникает к ребенку автоматически. Вот. Это нормальное чувство, которое мы, чувство материнства. Вообще, ну, далеко не у всех автоматически возникает, мы знаем это. А что происходит с папами? Так ли это у отца с ребенком? Потому что я, например, слышала разговор нескольких уже более взрослых детей, которые теперь с горечью говорят, что в детстве папа говорил, что вот когда ты подрастешь, мне с тобой будет более интересно. Дети даже это говорят. Часто ли это явление? Или как с этим вообще справляться?
6: Да. Да, это хороший вопрос, потому что, смотрите, ничего на пустом месте не происходит. Все эти мифы, что у мамы такой природный инстинкт, да, у папы природный инстинкт, и вот малыш появляется или малышка появляется, да, и что, и у нас очень много у общества, и у нас самих такие установки тоже внутри нас, что будет такая идиллия, будет такая сказка, как в сказке нам читали в детстве, и жили они долго и счастливо, да. Ну, к сожалению, реальность — это немножко по-другому, чем сказка, да. У реальности есть разные трудности, у реальности есть финансовые трудности, у реальности есть неопределенности, что происходит с этим миром, вообще, как воспитывать ребенка, да, какой карьере ребенок должен выбрать. То есть сейчас вообще мир не дает никаких гарантий, да, и поэтому, как я сказала раньше, мы живем не в вакууме, поэтому мы это все впитываем, да. Мы это все впитываем, вот это вот такой фон тревоги. Мы живем в таком мире, где постоянно происходит такой фон тревоги, фон неопределенности, войны, и непонятно, что происходит. Да? Поэтому все это на нас влияет. И, конечно, у нас есть какие-то инстинкты, да? Но также у нас есть очень много насущных проблем. И в этом и существует и реальное отцовство, да, что эти все проблемы выходят на главный план, и они могут отвлекать отца, да, или создавать трудности, да, как находить такой бандинг, да, с ребенком, да, или как находиться с ребенком, когда такие большие проблемы возникают, да. Поэтому очень и что еще хотела сказать, что также важен культурная установка, да, потому что у многих женщин они выросли с понятием, это было через бабушек, через мам, через соседок, да, что женщина, мама должна все делать сама, да, что помощи не надо никого просить, что хорошая мама все делает сама, она не устает, и ей все время все нравится в материнстве, да, и это также создает трудности, да, потому что это также немножко отталкивает отцов и не дает им пространства и опыта что-то пробовать, ошибаться, сразу все не получается, да. Но чем больше отец пробует быть с малышом, с малышкой, чем больше он пытается, окей, вот она сейчас плачет, или он сейчас плачет, дай-ка я попробую успокоить. Может, у меня с первого раза не получится. Это нормально, да, может, получится со второго раза, с третьего, да. То есть чем больше отец пробует быть с ребенком, чем меньше мама критикует или дает пространство быть с ребенком, да, не включается все, как пожарники, да, тушить пожар, да, тем больше появляется такого уже реального опыта. И чем больше этого опыта, тем отец понимает, окей, я тоже что-то могу, у меня тоже что-то получается, или мне тоже нравится быть с ребенком, когда что-то начинает получаться. То есть практика, практика и практика.
7: Ну, тут вот вы затронули такой момент. Мама должна, так сказать, отдать немножко контроля.
6: Да.
7: Это страшно очень, особенно когда ребенок совсем маленький. Я без конца читаю и слышу от мам, которые говорят: вот я оставила ребенка с мужем, и все неправильно он сделал, и не так одел, и не так накормил, и не так все сделал. И если это постоянно, и таким это говорится таким презрительно снисходительным тоном, что, естественно, есть такие мужья. Надо же еще учесть, что человек при этом, очевидно, скорее всего, работает, и у него тяжелый рабочий день, и просыпаться ночью. И это все очень сложно. Родители очень часто, молодые, не готовы к этому вообще. Я вот смотрю, родители чуть постарше, как-то эмоционально часто готовы немножко лучше к этому, чем родители помоложе. Но мужчины, в общем, с одной стороны, они не хотят себя чувствовать провальными папами, с другой стороны, им все время, если жена объясняет, что они все делают не так, получается, нужна терапия между мамой и папой скорее.
6: Да.
7: Да, ну, в общем, то есть каждый папа должен найти как бы свой собственный способ быть хорошим папой.
6: Да, достаточно хорошим папой. Не надо быть идеальным папой. Достаточно хорошим. Можно ошибаться, да, может что-то не получаться. Да, и очень главное, как вы подметили, говорить об этом партнёрам, да, о потребностях своих.
7: Ну, вот вы говорили о послеродовой депрессии. Это вообще такая вещь, о которой нужно говорить. Это очень серьезное явление для женщин тоже. И об этом нужно говорить, но об этом как-то стали в последнее время говорить. Как послеродовая депрессия проявляется у мужчин? Бывает ли это? И как это распознать? Потому что люди вообще не хотят признать, что у них депрессия. Да. Не только после, а вообще депрессия.
6: Да. Да, вы знаете, проявляется она очень по-разному, потому что опять идет большая стигматизация, как мужчина может выражать свои чувства, или вообще может ли он какие-то выражать чувства, которые общество подразумевает, это какое-то проявление слабости. Да? То, что все, очень много мужчин, когда растут, слышат такие послания: «Будь сильным, не плачь, как девочка», или что ты опять расплакался, или плакать нельзя. И поэтому мужчина вырастает с таким набором установок, что он должен быть сильный. И поэтому как это проявляется после родовой депрессии, это проявляется по-другому, чем у мам. Да? То есть у мам общество более, все равно огромная стигма, но как бы более-менее лояльно, что женщина может расплакаться, или женщина может пожаловаться. Конечно, существует огромное давление, что мама не должна жаловаться, что им должно все нравиться в материнстве, да. Но когда говорим мы про отцов, то у них послеродовая депрессия не будет выражаться, что они будут плакать, или что они будут говорить: «Ой, мне так грустно», или мне надо с кем-то поговорить, или «Мне так плохо». Нет, они этого не будут говорить, это будет проявляться больше по-другому. Например, как? В своей работе я вижу, это проявляется таким образом. Например, это проявляется через уход. Допустим, уход в видеоигры очень часто. Ага. Да? Или уход в работу. Да? Или уход, как говорится, в такие практические... practical task. Да? Например, закупка... продуктов, закупка вещей, необходимых для дома, да, или, да, то есть вот, или уход еще в какую-то реальность, да, то есть отцу очень часто бывает сложно и страшно находиться один на один с ребенком, да, или находиться вообще с ребенком в квартире, и он ищет такие как бы креативные способы, да, как вот эту вот тревогу, как вот это вот давление снизить.
8: Ну, смотрите, я все-таки вижу разницу между тем, как человек уходит в виде игры, и человек хочет что-то делать по дому. Потому что для мужчин вообще свойственно свою любовь и свою преданность проявлять в действии больше, чем в словах. И с точки зрения мужчины, вот я забочусь о семье, я буду делать там покупки, или я буду что-то чинить, или так, это мой вклад в семью. И как распознать, что это на самом деле депрессия?
6: Да, вы совершенно правильно заметили. То есть мы говорим, когда это больше происходит как только единственный способ. Да? То есть если отец избегает, да, проводить время с ребенком и полностью погружается в покупки или полностью погружается в работу, конечно, работать хорошо, зарабатывать деньги еще лучше, да, это все для семьи, это все не для него, да, но если под этим, да, под этим может быть какая-то тревога нахождение с ребенком, да, или тревога очень часто у отцов проявляется раздражение, да, они не говорят, что им плохо или что им грустно, а наоборот, так, вот такое происходит раздражение, да, это может быть какие-то конфликты небольшие, да, или изменение настроения, да, то под этим может скрываться депрессия. Как говорится, все хорошо в меру. Конечно, все это здорово, да, и в игру поиграть тоже, это не как бы криминальная активность, да, но если под этим, если это intensify, да, и под этим может скрываться тревога и депрессия.
8: Окей. У меня такой вопрос. Считается, что женщина всю свою жизнь готовится к материнству до того, как рождает ребенка. Как это происходит с папами? Как эмоциональный багаж, с которым мальчик растет,
7: как он влияет на то, каким он будет отцом.
6: Да.
7: Вот, вот отношения с мамой. Мы все учимся, как вести себя в семье. Мы учимся в нашей семье, в которой мы выросли. Иногда мы решаем, что мы хотим что-то сделать по-другому. Иногда мы решаем, что мы хотим что-то делать именно так. Но сравнивать-то нам с чем-то надо. Вот это я говорю с точки зрения женской. А как мужчины? Как они с этим справляются вообще?
6: Да, мужчины тоже приходят в отцовство не с пустым багажом, а уже с таким большим багажом, как и мама приходит с багажом материнства, да, и это может быть, как они видели поведение отца, да, как модели, да, или они учились, как быть отцом, через, как они видели, как отцовство, как кто был их отец, да, или отец их друзей, да, то есть происходит такой накопительный опыт, да, или что принято в обществе, что не принято, что общество запрещает, да, и со всеми этими установками они все приходят в отцовство, да, и самое важное, это не то, что если что-то произошло, если что-то отец недополучил, то все, он уже будет плохим отцом. Нет, самое важное, это осознанность. Да? Если отец осознает, что какого-то опыта у него не было со своим отцом, или какого-то опыта ему, наоборот, хочется сделать по-другому, да, или хочется что-то не повторять, да, то вот эта вот осознанность является большой ролью в становлении отцовства.
7: Замечаете ли вы при таком большом количестве детей, которые выросли с одной мамой, замечаете ли вы разницу между теми отцами, которые не имели своих отцов и выросли только с мамой, и теми, кто вырос в полной семье?
6: Я бы так не стала делить этот опыт, потому что даже если у папы не было своего отца, да, он также смотрел на роль поведения других отцов, да, или все время находился какая-то поддерживающая мужская фигура в его жизни. Может, это был поддерживающий учитель, который это был мужчина, да, может, это был какой-то спортивный тренер, может, это был какой-то дядя, то есть анкл, да. То есть все время какая-то находится позитивная фигура мужская, и это очень важно. И в то же время, если человек вырос в полной семье, у него был отец, да, это тоже не значит, что он все получил и все было идеально. Тоже происходили какие-то трудности, чего-то он недополучал, и это очень важно осознавать.
7: Понимаете, вот эта осознанность, это, пожалуй, самая важная концепция, о которой мы говорим, что человек просто должен понимать, что никто не идеален, и у всех у нас какой-то опыт, и никакие родители не были идеальны. Но какая-то идея должна у нас всех быть, что мы хотим взять из нашего детства или, наоборот, оставить в нашем детстве. Это, пожалуй, важный момент вообще. Как вы относитесь к вот этой разнице? Что происходит, если, например, родители между собой как бы договорились, какой вид родительских отношений между ними и детьми, gentle parenting, то, что мы называем, или наоборот, authoritative parenting. И это отличается от того, что их родители практиковали по отношению к ним. Как с этим справляться? Потому что особенно у иммигрантов дедушки, бабушки имеют значение, в общем-то. И при теперешней ситуации в Соединенных Штатах помощь дедушек и бабушек часто крайне важна, потому что от родителей, у которых есть очень хорошая работа, они боятся ее потерять, и дети их редко видят. И занимаются ими дедушки, бабушки, или занимаются ими какие-то няни. Как, в общем, это все происходит? Разные поколения же в семье с ребенком имеют дело. Как да. Это все вести?
6: Вопрос сложный. Но давайте мы постараемся вместе с ним разобраться. А вы знаете, моя бабушка все время говорила такую пословицу: «Все хорошо в меру». И я вот этой пословицы тоже придерживаюсь и в своем родительстве, как я воспитываю своих детей, и когда я помогаю своим пациентам. Поэтому gentle parenting и authoritative parenting, да, это две такие экстрим, да. Gentle parenting есть свои трудности, да, и authoritative parenting тоже есть свои трудности, да. Но если родители все позволяют, да, и нету никаких границ, и нету никакого наказания, конечно, мы не говорим про физическое наказание, да, но ребенку все дозволено, и уже сейчас начали сейчас делать очень много исследований, что вот эта вот вседозволенность, она, отсутствие границ у ребенка, это способствует внутренней тревоге, то, что у ребенок должен быть такой контейнер, да, что можно, что нельзя, что такое предсказуемость, да, рутина, да, и, конечно, вот с этим gentle parenting, когда все можно и нет никаких границ, это тоже

0: все время говорю родителям, попробуйте опираться на свою интуицию, да, не то, что вам общество говорит, не то, что вот этот вот инфлюенсер говорит на Инстаграме, делай то, не делай то, делай раз, два, три, что-то получится, да, и куча литературы, одна книга противоречит другой книге, один автор говорит одно, потом тут следующее исследование, что вы травматизируете детей, вот это вот вдалбливается родителям, все травматизирует детей, там голос повысили, все, травма, да, и ребенок будет, и самый большой ужас, если будет ребенок видеть психотерапевта. Все. Это большая как бы фейлер. Все. Ты как родитель не состоялся. Хотя в чем тут проблема? Это наоборот надо радоваться, что у ребенка будет поддерживающая фигура. Да? Что ребенок или там подросток, или young adult сам разберется, да, что ему дальше надо делать. Поэтому очень много шума сейчас. Да? И я помогаю родителям опираться на их потребности и что именно в их семье будет работать, а что в их семье не будет работать. Потому что очень разные семьи, да, семьи, особенно в Нью-Йорке, приезжают из разных стран, да, и существуют разные культурные обычаи, да. Допустим, что нормально и принято в одной стране, даже на этом постсоветском пространстве не совсем нормально и может быть как бы вариация от нормы в другой стране, на том же самом постсоветском пространстве, да. Поэтому это все надо важно учитывать. Да, или если у семьи много помощи, да, это одна история, да. Если у семьи мало помощи, это, как говорится, шутки, это, как говорится, в Одессе две большие разницы. Поэтому надо смотреть конкретную семью, конкретную маму, конкретного папу, да, и как бы с ними разбираться, что им подойдет. Что им не подойдет, что они возьмут, что они не возьмут, что будет как бы ихнее. Да? Не навязано общество, не навязано книжкой, да? Не навязано вот делай вот так, или вот так надо, или потому что соседка так делает, да? А что будет ихнее и что в их семье будет работать.
1: Тут накладывается еще иммиграционный вопрос о том, какого ребенка мы воспитываем? Мы воспитываем американского ребенка или мы воспитываем, скажем, украинского, таджикского и так далее ребенка? Мы должны, как родители, для себя решить, что мы хотим. Это очень такой особенно это острый вопрос, если в семье родители происходят из разных культурных сред. Начинаются вопросы, например, о том, на каком языке говорить с ребенком дома. И нужно ли говорить на двух языках. Я консультировала семьи, в которых один родитель был русскоязычный, а другой нет. И разговор был такой: вот я не хочу своего ребенка учить русскому языку, потому что второй родитель будет обижен, что мы говорим на языке, которого он не понимает. И хотя очень многие ученые и исследования говорят, как важно развивать больше, чем один язык, все еще существует мнение у некоторых родителей, я слышу это, я хочу, чтобы мой ребенок говорил только по-английски. Но вы же сами плохо говорите по-английски. Как же ваш ребенок будет с вами общаться? Потом вот эта проблема накладывается в gadgets and devices, и в какой момент ребенка погружают в этот мир электроники. Я вижу родителей с маленькими детьми в ресторане, которые сидят тут же, утыкаются в экран и не общаются со своими же родителями. Это, конечно, очень серьезная проблема. И, с одной стороны, родителям законодательно в Америке дается все больше и больше прав. С каждым годом все законодательства, которые касаются образования, они дают все больше и больше прав в смысле решения родителям. Это с одной стороны. Но с другой стороны, это же получается, мы же все-таки людей растим в определенной стране, в определенной культурной среде. И они

0: должны чувствовать себя хорошо в этой среде. Под колпаком всех держать нельзя. Это очень сложный момент. Очень сложный момент. Даже наши понятия о диете, о том, что ребенок должен есть и когда, о том, как ребенок должен спать и когда. Это все вызывает часто противоречия, конфликты. Не только между мамой и папой, но между, скажем, людьми разных поколений в одной большой семье. Это вот эта идея, что ребенка надо обязательно будить в определенное время и кормить. Чтобы он, и другая идея, что ребенок должен спать сколько надо, и кормить его надо, как только он начинает хныкать. Как добиться того, чтобы семья вся, мне кажется, так важно, что семья должна договориться между собой. Вот как вот с этим быть? Потому что очень трудно уговорить более старшее поколение, что теперь все по-другому.
1: Да.
0: Даже если они не вмешиваются в это, они носят в себе такое отрицание, неприязненное отношение к этому. И да. Я слышу это с танца.
1: Да, да. Или даже если они не вмешиваются, старшее поколение, даже у родителей вот эти установки так внутри сидят, что, допустим, какой обед без супа, или нельзя кушать сухомятку, или нужно первое, второе, третье, или нужен режим, или все лучше детям. То есть все эти установки очень глубоко сидят у нашего поколения родителей, да, у родителей, что я работаю. И да, это очень большой вопрос, тут нету простого ответа. И ответ это, что опять... чтобы человек осознавал, да, что ему подходит, что ему не подходит, да, можно ли пропустить обед, да, если семья куда-то собралась, я думаю, что можно, да. Произойдет что-то плохое, если ребенок не покушает суп или пропустит сон, я думаю, ничего не произойдет, да. То есть все происходит, все получается через опыт, да, и семья, которая растет, она через свой опыт, она приобретает такие понятия, что для них будет работать. И сейчас столько моря и литературы, и, конечно, поколение на моих родителей, более старшее поколение, да, у них не было столько много выборов, и у них только была одна философия. Допустим, ребенок идет в сад, там было первое, второе, третье, был режим, да, а сейчас все это повернулось на 180 градусов, и вообще ничего не понятно, что надо делать. Вообще ничего не понятно, что надо делать, и как с этим жить. И поэтому у родителей нашего поколения у них постоянно такая фоновая тревога. Да? Фоновая тревога. Не то, что у них какой-то диагноз, а фоновая тревога, что они постоянно во всем сомневаются, да? Постоянно себя проверяют, постоянно читают еще какую-то литературу, еще какой-то источник, что там сказали, спрашивают, да, потому что нету таких фундаментальных понятий, фундаментальных рамок, как были у поколения моих родителей, более старшего поколения, да. Все поднимается под сомнение, да.
0: В общем, это родительство, особенно в первый год, первые пару лет, это очень серьезная работа и очень большой стресс. И впечатление мое такое, что молодые папы должны получать не меньше психологической помощи и поддержки, чем мамы. И культурно наше общество пока еще не на том уровне, чтобы это произошло. Вот как поддержать молодого папу? Как вы считаете, общество должно поддержать молодого? Что вот в идеале мы должны делать для того, чтобы молодой папа справился с этим и стал поддержкой своей жене и своему ребенку?
1: Да. А поддержка начинается с нас. Да, поэтому в первую очередь мама должна заботиться о себе, бережно относиться к к себе, не ставить каких-то сверх высоких целей, проводить время с подругами, выходить из дома, видеть людей. И потому что это ей даст силы также видеть и замечать, что происходит с ее партнером. Потому что если мама уже, у нее батарейки уже на исходе, то уже о какой помощи мы говорим папе? Ей, дай бог, как бы power through, да, прожить этот день. Поэтому поддержка начинается с нас, как вот мы, если все мы, когда летим на самолете, там идет инструктаж по безопасности, да, first oxygen mask на себя, а потом уже на пассажира. Вначале нам нужна кислородная подушка себе. Да. Не нашему товарищу, не нашему папе, не нашему партнеру, а не нашему ребенку, а себе. Потому что это нам даст больше сил заботиться о другому человеку. И как подготовиться папе или мужу стать отцом? Прежде всего, это проговаривание. Да? Прежде всего, диалог, да, что могут возникать осознанность, да, что могут возникать разные чувства, не только радость, что это нормально. Да? Также очень важно, чтобы у молодой семьи были друзья тоже, которые родители. Особенно это очень важно для отцов. Исследования показывают, что мужчины после 35 лет огромная эпидемия одиночества. Огромная. Особенно сейчас, когда очень много молодых специалистов, да, работают из дому, да, то это вообще такая изоляция. Да? А уже с появлением чат-GBT и AI, это все хорошо, что можно спросить вопросы, но также это увеличивает изоляцию. Также это увеличивает изоляцию, потому что человек обращается к чату GPT, чем спросить что-то у другого папы. Поэтому папе очень важно перед тем, как он станет папой, позаботиться о себе, проговорить, да, где у него, как он будет делать друзей, которые тоже папы, да, или как он будет заниматься спортом, да, где он будет находить какой-то fun, joy from life, да, это очень важно. Да? Как они будут коммуницировать, да, какой у них будет диалог, если что-то будет сложно, если что-то будет не получаться, да.
0: Есть ли какая-то консультация для будущих пап? Есть ли какая-то система консультации для будущих мам? Это мы знаем. А для будущих пап или для будущих родителей вместе, есть ли такая служба?
1: Да, такая служба есть, называется Postpartum Support International, PSI, и у них есть бесплатные группы поддержки для мам, и самое главное, есть бесплатные группы поддержки онлайн для пап. И это бесплатно, человек может пойти на эту онлайн-группу, человек даже может не включать камеру, может попробовать, нравится, не нравится, даже послушать других отцов. Очень часто нам идет большое облегчение, не когда проблема искореняется, да, а когда кто-то говорит, ой, у меня тоже такое, да, ой, я тоже там ночами не сплю, ой, я тоже там полностью обеспокоена в финансах, ой, у меня тоже какие-то проблемы с работой, ой, я так устал, ой, я тоже, у меня что-то я повздорил с женой, да. Если молодой папа это слышит еще такой же похожий опыт от другого отца, то получается такой как бы connection, да, получается такой tribe, village, да, деревня, что сейчас в таком большом дефиците. И это самый большой эффект, да. И это самый большой дает эффект, чтобы не быть одиноким. Если человек может услышать, ой, мне это тоже случается, ой, мне это тоже было. А вот знаешь, у меня так как было, я сейчас тебе расскажу, да. И это так хорошо работает.
0: Как выйти на это на интернет? Нужно просто...
1: Да, Google человек может написать Postpartum Support International, и выйдет такая организация, и там у них есть разные группы, да, и к этим группам можно, есть у них расписание, и можно онлайн присоединиться, да. Они абсолютно бесплатны, да.
0: Они на английском?
1: Они на английском, да.
0: Это тоже проблема, конечно.
1: Это тоже проблема, да.
0: Мужчины очень часто стесняются признаться, что им тяжелее общаться в таких ситуациях на английском. И я вот подумала о том, как тяжело молодым мужчинам, которым крайне важно мужское общество. Вот люди, которые там годами играли вместе в футбол, например, или там в баскетбол каждую неделю. И как им важно это братство сохранить. А для мамы молодой очень часто возникает, какой может быть футбол? Тут маленький ребенок, у меня вся жизнь поменялась, а ты собираешься идти в футбол играть. И тут это вопрос уже, слушайте, это совсем немаловажный вопрос. Тут получается, что саппорт этот должен быть даже скорее не только для папы, для мамы, а для пары.
1: Да, как я сказала в начале, да, поддержка начинается с нас, да. Если мама о себе позаботится и сходит с подружками погулять, да, или еще сходит там еще на какой-то интересный ивент, то я думаю, ей уже будет, она уже не так сложно будет отпустить мужа поиграть в футбол. Конечно, если она на последнем дыхании уже месяц или два не выходила из четырех стен, то ни о каком футболе мы уже не говорим.
0: Ну, в общем, как все семьи...
1: Да, потому что получается, когда мама запрещает пойти папе на футбол, и это может то же самое, она запрещает поддержку, да, и какой-то фан для себя. Но она не говорит, что я запрещаю себе пойти с подружками. Я говорю, она говорит, я запрещаю тебе идти на футбол. Да?
0: У нас 3 минуты осталось. У меня вот такой вопрос. Как всей семье в идеале подготовиться к отцовству? Не ждать, когда отцовство случится уже, как подготовиться?
1: Да, смотрите, в идеале ничего не бывает. Будут какие-то ошибки, будут трудности, это нормально, да? Значит, как подготовиться? Сделать список, да, поддерживающих людей, поддерживающих друзей, спросить о помощи активно, агрессивно, да, не ждать, что тебе кто-то поможет, обратиться к друзьям, к семье и сказать, вы бы не могли прийти, там, помочь с ребенком, посидеть с ребенком, да, вы не могли бы там принести там готовую еду, да, вы не могли бы помочь нам сделать ландри, да, то есть проговаривать свои потребности. Просить помощь – это нормально. Просить помощь – это что вам облегчит адаптацию и снизит риск послеродовой депрессии, послеродовой тревоги.
0: Еще
1: и
0: раз
1: заниматься собой.
0: С нами Юлия Голуб. Мне важно, чтобы вы запомнили, что она автор новой книги. Юля, еще раз назовите книгу.
1: Книга – это «From Fantasy to Reality. Real Talk on Early Motherhood from a Therapist Mom». Вы можете ее посмотреть на Amazon.
0: Я надеюсь, что следующая книга будет об отцовстве. Мы обязательно встретимся по этому поводу и по поводу того, как разные поколения уживаются в одной иммигрантской семье, и не иммигрантской, но вот эта проблема языковая тоже должна быть обязательно. У нас 1 минута. Друзья, спасибо большое. Юля, обязательно встретимся еще. Это была «Открой Америку с Верой». И я представляю организацию Education for New Americans. И мы увидимся с вами на следующей неделе. Замечательная была встреча. Юля, спасибо большое.
1: Спасибо, Вера. Спасибо всем. Всего хорошего.
0: Всего хорошего.
2: Дэвид Кидзон Радио 620 AM. С нами вы всегда.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Организатор бала Мэтт Гала Анна Вентур может отказаться от спонсорства Джеффа Безоса и Лорен Санчес в следующем году. Пару могут заменить Джордж и Амаль Клуни, сообщает Голливуд Репортер. Безос и Санчес стали главными спонсорами и сопредседателями Мэтт Гала в этом году, что вызвало громкий скандал вокруг мероприятия. Критики Безоса обвиняли миллиардера в жестоком обращении с работниками на складах Амазон и помощи ICE, иммиграционной службе. Анна Вентур также подверглась критике за выбор спонсоров мероприятия. По данным источников из издательского дома «Конде Наст», она была настолько поражена скандалом, что созвала большое собрание «Воук» и пообещала снизить накал страстей на Мэтт Гала 27-го года. Помимо актера Клуни и его жены, адвоката Амаль Клуни, Вентур также якобы рассматривает в качестве новых спонсоров гендиректора Netflix Теда Сарандоса и бывшего посла США Николь Авант. По информации инсайдеров, Вентур также пообещала, что тема нового бала будет сформулирована четче. Уже известно, что Мэтт Гала 27 будет посвящен дизайнеру Джону Гальяно. Министерство образования удалило публикацию соцсетей после того, как пользователи обнаружили в ней возможный намек на сходство Трампа с Гитлером. В ролике использовался фрагмент фильма «Темные времена» 17-го года, в котором Уинстон Черчилль говорит о Гитлере и нацистской Германии. Об этом сообщает издание Newsweek. Видео было опубликовано на официальном аккаунте ведомства в TikTok. После фразы Черчилля «Нельзя договориться с тигром, когда твоя голова у него в пасти», в нем появлялась подборка фотографий и кадров с Трампом с подписью «Никто не делает это лучше нас» и эмодзи тигра. Пользователи указали, что в контексте фильма тигр в этой сцене является отсылкой к Гитлеру. После этого публикацию удалили, а ее скриншоты начали распространяться в соцсетях. Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Он также допустил возможность переименования Атлантического или Тихого океана. «Если задуматься, у нас есть Американский залив и есть озеро Америка. Теперь нам нужен океан, так что, возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана. Может быть, мы их переименуем». Конец цитаты. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что его совсем не беспокоит потенциальная атака России на одну из стран НАТО. В выборах губернатора в Вермонте участвует 15-летний Дин Рой. Школьник выдвинул свою кандидатуру от партии «Свободы и единства», которую сам и основал. Премьер Канады Карни заявил, что озеро Онтарио сейчас и всегда будет называться «Озером Онтарио». CBS News сообщил, что иммиграционная полиция ICE ежедневно задерживает более 800 мигрантов без уголовной истории. Подросткам в США установят двухчасовой лимит использования Instagram и Facebook, а ночью доступ к соцсетям полностью ограничат. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 90%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
0: Водородная вода.
3: новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: нас хорошо слышно.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать вас на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Здравствуйте, доктор». Сегодня я встречаюсь с доктором-офтальмологом Ириной Панковой. И напомню, что доктор принимает в Бруклине и в Манхэттене, представляет Институт глаукомы в Нью-Йорке. Адрес института в Бруклине 103 Квентин Роуд, угол Вест 10. Адрес в Манхэттене 330 Вест 58 Стрит, рум 600. Телефон для записи на прием один для двух офисов 718-645-2201, 718-645-2201. Также есть адрес в интернете www.nyglaucoma.com. Здравствуйте, доктор.
2: Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Доктор, сегодня на календаре у нас уже 28 августа, подходит к финалу, к завершению нашей летней каникулы, летний отпуск, лето 2026 года. Впереди бархатный сезон сентябрь, потом октябрь, ноябрь, и, по сути, остается всего 3 месяца до зимы.
2: Как в песне как у Аллы себя... Пугачевой, но впереди вся осень. Да-да.
1: Да.
2: Ничего.
1: Да, вся осень.
2: Жизнь так хорошо устроена, что, мне кажется, не стоит расстраиваться на тему смены сезонов. Конечно, мы,
1: я не знаю,
2: люди, которые любят зиму, а, безусловно, я больше люблю лето. Это так, это красота, тепло, не надо одеваться, снег не падает на голову, машину не надо откапывать из-под снега. Это все, конечно, некоторые неудобства, но в зиме тоже есть свои преимущества и красоты. И то, как если мы с вами будем говорить, когда мы выезжаем за город, за территорию Большого Нью-Йорка, и те красоты, которые открываются в лесах Пенсильвании или в горах Пенсильвании, это тоже фантастически и абсолютно здорово. Поэтому, ну да, слава богу, прошло еще одно лето. Но даст бог, у нас будет красивая осень и замечательная зима.
1: Все верно, так оно, я надеюсь, и будет. Давайте вернемся к теме нашей сегодняшней программы, на территорию программы.
2: Очень легко,
1: программы.
2: Мы сразу скажем, для того, чтобы нам видеть красоты, нам нужны что? Глаза.
1: Глаза, да, да-да, очень смешно получилось. Давайте, доктор, к глазам и вернемся. Начнем стандартно, как обычно. Возможно, у вас в офисе произошла какая-либо поучительная история, которая даст возможность нам представить себя на месте того пациента, кому вы спасли зрение. Поделитесь с нами.
2: Такие очень громкие слова, мне даже страшно, когда они произносятся, спасли, не спасли. Дело на самом деле, ведь это докторская работа, это такая повседневная рутина, в процессе которой мы пытаемся людям помочь. Невозможно сказать спасти, не спасти, это очень такие, на мой взгляд, очень громкие и пафосные слова. Но вот если, допустим, воспоминания какие-то из офиса, ну, что можно сказать? Это постоянно что-то в офисе происходит. Например, вчера меня порадовала ситуация, когда пациент, очень взрослый мужчина, которому там за 90, который еле ходит, но для него было очень важно получить бумагу для обновления его водительских прав. И мы так даже поулыбались. Наверное, человеку ходить тяжело, а ездить легче. И мы очень за него рады, очень гордимся. Я очень горжусь своими пациентами. У меня, слава богу, много таких людей, которым далеко за 90. И есть некоторые даже, которым за 100. Это всегда воодушевляет и дает нам надежду, что, может, нам тоже удастся пожить как можно дольше. А это вот такой занимательный случай, можно сказать. Но а вот из того, что расстраивает, дело в том, что даже не расстраивает, наверное, озадачивает, я бы сказала так. Очень часто, это мое наблюдение, очень часто люди находятся в состоянии отрицания даже тогда, когда не надо этого делать. Например, ситуация, когда человек приходит на прием, у него высокое внутриглазное давление, и ему назначается лечение, он возвращается, и лечение оказалось успешным, давление снизилось, но человек возвращается с возмущением, а я не хочу, я не буду. А вот на тех я когда-то другие капли капал, и вот мне тоже было хорошо. Но и ты пытаешься объяснить человеку, что на тот момент этих капель было достаточно, но произошли изменения, болезнь не всегда ведет себя так, как нам хочется. Нам хочется, чтобы она была всегда под контролем. Она всегда хочет выйти из-под контроля, так уж, к сожалению, бывает. Поэтому тогда одних капель и таких капель было достаточно, сегодня нет. И очень огорчает, что человек вот так вот разговаривает, человек смотрит на тебя с обидой и с укором, и как-то так. Ну, вот это вот достаточно сложная ситуация. Я понимаю, что не у меня одной, как у доктора, они возникают. Но, наверное, у многих моих коллег тоже такое бывает. Или очень часто, например, бывает... Не могу сказать, что очень часто. Иногда бывает так, что мы с Мишей всегда с вами говорим, что получать второе мнение – это всегда очень хорошо. И я абсолютно поддерживаю эту идею. И я своим пациентам всегда говорю так, что если у вас есть какие-то сомнения на тему того, что мы сегодня с вами обсуждаем, и вы хотите получить второе мнение, более того, я даже могу посоветовать, к кому пойти получать второе мнение, потому что я более-менее знаю специалистов, кому бы я доверила свое здоровье, следовательно, я могу посоветовать этих людей своим пациентам. Но вот возникают такие ситуации, когда Нью-Йорк – страна города иммигрантов, Америка – страна иммигрантов. И, безусловно, у нас у всех есть предыдущие истории, мы приехали сюда из других стран. И если, например, назначается лечение здесь, и, к счастью, мы живем в такой стране, где методы лечения наиболее прогрессивные и доступные. И есть, например, я такой пример приведу, просто вот если есть ситуация, что нам у человека сложности, да, заболевания определенные, и нам удалось, нашему офису удалось выбить для человека лекарство, которое стоит, если я вам скажу, курс лечения стоит 40 тысяч долларов, и нам удалось, страховка его не покрывала, и нам удалось эти деньги договориться с компанией, чтобы это лекарство человеку было доступно. И человек приходит и говорит, а вот мне вот в другой стране, из которой я приехала, вот я позвонила своему доктору в эту страну, и доктор мне сказал, вот не надо тебе ничего такого, вот такое вот лекарство мы тут тебя лечили раньше когда-то, и тебе оно помогало. Во-первых, если бы оно так хорошо помогало, то лекарство, наверное, человеку не надо было продолжать лечиться, значит, болезнь не отступила. Это, во-первых. Во-вторых, это лекарство, да, известное, и нам известно в Америке тоже, это достаточно... Ну, не новый, скажем так, препарат, который использовался при определенных обстоятельствах, когда не было ничего лучшего. А вот когда человеку предлагаешь что-то лучшее, вместо того, чтобы сказать, доктор, ну, у меня есть сомнения, скажите, пожалуйста, к кому я могу обратиться, чтобы эти сомнения развеять, или я сам найду, к кому обратиться, чтобы эти сомнения развеять. Здесь, в этой стране, обращаться к стране предыдущей, где, к сожалению, нет таких возможностей, которые есть у нас по лечению. Это тоже неправильно. Но это вот такие вот некоторые нюансы, я бы сказала так. И что, почему я хотела бы привести, почему я принесла это сегодня на радио, это все вот эти вот маленькие нюансы, они сводятся к одной большой проблеме. Если вы приходите к доктору на лечение, вам надо доктору доверять. Если вы доверяете доктору, но все равно у вас возникает какой-то вопрос, на который вы не получили четкого ответа от вашего доктора, или все равно остались сомнения, всегда получите второе мнение. Это не обидно, это не должно быть обидно для вашего лечащего врача, это должно быть нормой. Если человек в чем-то сомневается, хочет получить второе мнение, он должен это сделать. Но получать второе мнение надо не у чата GPT, не у Гугла, не у доктора в третьей стране, а у равноценного специалиста, который занимается лечением такой болезни, которая у вас есть.
1: Спасибо. Это очень существенное вступление было сегодня сделано, которое, во всяком случае, наверное, касается любого, практически почти любого докторского офиса. Я думаю, что такие же, ну, это не проблема, а такая же ситуация, в которую сегодня, в которую сегодня может оказаться любой доктор, это беседа с пациентом, который образован чатом GPT или Гуглом, вот, или... используют информацию, которая в принципе уже устарела. Я точно могу заметить, то есть, что в то время, когда, доктор, мы с вами начинали вести программы на радио, это почти 20 лет тому назад, те возможности, которые сегодня предлагает офтальмология, они даже близко не стояли к тому, что сегодня можно сделать. К тому, что сегодня делает современная медицина, современная офтальмология.
2: Да, вот
1: окей, у нас есть звоночек.
2: Есть звонок, да. Тогда мы будем отвечать.
1: Да, пожалуйста. Звонок или что, доктор? Звонок сначала.
2: Давайте звонок.
1: Окей, пожалуйста, конечно. Вам вопрос, да.
3: Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
3: Доктор Паркова, я хотел бы услышать ваше мнение. Вот существует биологический препарат, он ТДФ-оптом. Он не имеет никаких...
2: Еще я не расслышала.
1: Подождите секундочку, у вас что-то очень плохо слышно. Можно чуть-чуть более ближе к микрофону?
3: Конечно, да.
1: А вот
3: существует запатентованный ТДФ-оптом биологический препарат, который не имеет никаких побочных явлений. И вот этот препарат сильный, анальгезирующий, то есть болеутоляющий и сильный подавитель патогенной флоры, то есть антисептический препарат.
2: А и имя вот... есть у этого препарата?
3: А?
2: Как что он есть? Называется?
3: Да. Ну, я скажу как чуть-чуть позже. Можно? Я пока хочу сказать так бы, дать информацию.
1: Вот. Не, информацию давайте надо. Задайте вопрос, пожалуйста. Да, если у вас есть вопрос, значит, задайте вопрос.
3: Да, вот этот препарат был применен многократно для любых глазных заболеваний. Он наносится на глаза. И когда у людей даже были не только просто
2: название препарата, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как называется?
3: Название препарата называется формула доктора Майкла Сорокина, ученого.
1: Я понял. А окей,
2: мне такой
1: спасибо.
2: Препарат неизвестен. Я скажу так. Меня в этой истории немножечко напрягают два обстоятельства. Не бывает анальгетиков и не бывает лекарств без побочных эффектов. Но, к сожалению, это факт. Не бывает. И не может быть в одной... Наверное, может быть, если это компаунд, какой-то смешанный препарат, который имеет антибиотик и анестетик, то есть и обезболивающий, и антибактериальный препарат в одной смеси. Я с такими препаратами в своей практике не сталкивалась. И поверьте мне, я более-менее знакома со всеми группами лекарств, которые используются для лечения различных глазных заболеваний. Поэтому я не могу комментировать... И, понимаете, да. Есть медицинские лекарство, оно не определяется именем человека. Лекарство определяется химической формулой и химическим названием. Бывает, вот, скажем, латанопрост – это лекарство, это дженерик название лекарства, которое когда-то называлось и сейчас называется золотан. Да? Но это имя, и оно имеет химическую формулу. И мы тогда говорим, и тогда мы ведем серьезный разговор о препарате, и я могу даже, если я его не знаю, сделать какой-то референс, то есть сделать какой-то поиск, поискать на страницах FDA, где я могу такой препарат найти, чтобы в следующей передаче, например, озвучить и сказать мое мнение по поводу этого препарата. А по имени человека ни один препарат не называется, поэтому я... Да.
1: Ну, да, окей, спасибо. Это была, в принципе, видимо, часть информации, которую радиослушатель хотел нам представить, но мы же это не обсуждаем в эфире. Доктор неоднократно говорил, если вы хотите принять участие в каком-то исследовании, добро пожаловать на прием до, потом вы работаете с препаратами, и потом после, обследуем после.
2: В этой ситуации тоже надо быть очень аккуратным. Я не возьмусь вот даже в такие вот игры играть со всеми, с различными вещами, с какими-то гомеопатическими препаратами. Нет, я лицензированный медицинский доктор в этой стране, и я могу работать и давать рекомендации людям только по лицензированным препаратам и лицензированным методикам лечения. Все остальное человек может делать на свой страх и риск, но это не будет никогда проходить под моим контролем. Я не буду вовлечена в эту историю. Потому что
1: все, тогда мы ставим доктор точку, чтобы не тратить время. Спасибо. Хорошо. Давайте мы вернемся к теме вот, традиционной офтальмологии, традиционных ситуаций, которые сегодня складываются в
2: Я перерываю что-то со мной. Я сегодня себя плохо веду, я все время перебиваю Мишу. Мои извинения. Но на самом деле просто, что еще вот интересное было, это, скажем, вчера у меня была интересная встреча с одним доктором, который очень активно занимается лечением сухости глаз. И я подумала, что мы давно на эту тему не говорили. И с ним мы очень серьезно обсуждали такую методику, как IPL, это Intense Pulse Light. Мы являемся пионерами в использовании этих технологий, потому что мы приобрели эту машину тогда, когда только она только-только появилась. У нас богатый опыт работы с ней. И мы вот... Этот доктор, он достаточно известен в Америке. Он занимается исследованием. Причем он делает очень интересные вещи. Он ищет связь между диетой, здоровым образом жизни человека и тем, как ведут себя глаза человека. И это была очень интересная беседа. И, к сожалению, вот мы с ним обсуждали это очень часто. Люди, так как IPL не покрывается страховками, и это для каждого человека дешево или дорого определяется очень индивидуально. Но вот мы говорили на эту тему с ним, что такая методика лечения, которая уже годами показала свою эффективность и которая побочным эффектом, который является омоложение кожи, и удивительно, что очень часто вот из моего опыта мы предлагаем это лечение многим пациентам, но не очень многие люди соглашаются на него, основываясь на цене лечения. Да, это не дешевое, но это не такое, не слишком дорогое лечение. Например, мы, знаете, можем оценить, что люди иногда идут в ресторан и тратят за один ужин гораздо больше, чем курс лечения сухости глаз на этой машине. Поэтому мне просто хотелось еще раз озвучить ее существование, озвучить существование методик лечения сухости глаз. И также мы обсуждали вот как раз этот препарат, которым я упоминала сегодня. Он очень, вот этот аппарат, препарат, он очень дорогой. Но тем людям, у которых проблема сухости не проходящая проблема, люди, которые попробовали и теплые компрессы, и разные комбинации капель, и, несмотря на все это, не видят облегчения, я бы очень рекомендовала не забывать о том, что существует IPL и вот еще новые лекарства, которые существуют в нашем арсенале. Оно называется Актарми, я могу его озвучить, но это более комплексно, это уже как бы окончательный подход к лечению сухости. И люди не должны отчаиваться и знать, что методы лечения существуют разные, и мы всегда можем пытаться им помочь, даже тогда, когда сухость очень упрямая и не уходит.
1: Да. Спасибо. Спасибо, доктор. Мы к теме сухости глаз сегодня еще вернемся. Мы подошли к середине часа, 4 часа и 30 минут практически у нас в Нью-Йорке. Время, когда мы обычно прерываемся на новости, новости середины часа. Мы сегодняшний день не исключение. Вот, оставайтесь с нами на нашей волне, слушайте программу «Здравствуйте, доктор». Сегодня в эфире доктор-офтальмолог Ирина Панкова отвечает на ваши вопросы. Программа интерактивная во второй части. Если у вас будет возможность, набирайте номер 718-303-9090, звоните в эфир и задавайте свои вопросы. Ну, а сейчас новости на Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио, 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. В штате Канзас хозяин ранчо Феррелла с крупнорогатым скотом на площади почти 3000 гектаров установил 50 промышленных ветрогенераторов. Теперь он делает деньги из воздуха. Генераторы не заменяют скот и не превращают все ранчо в энергетическую установку. Животные все так же пасутся на большей половине участка, а ветрогенераторы приносят фермеру дополнительный доход. Согласно подсчетам, их мощности достаточно достаточно, чтобы обеспечить электричеством десятки тысяч домов. Такой заработок служит для хозяина ранчо хорошей финансовой подушкой, особенно в периоды засухи, когда скотоводство не приносит дохода. Семья Феррелла занимается ветроэнергетикой уже давно. Еще в 1923 году прадед установил ветрогенераторы совместно со стеклянной батареей, чтобы обеспечить себя электричеством. Курица стала самым популярным мясом на планете. За последние 17 лет глобальный выпуск курятины увеличился более чем в 1,5 раза, позволив ей уверенно обойти свинину и стать самым востребованным мясом. Отмечает Financial Times, популярности продукта способствуют высокие цены на говядину и активное расширение сетей быстрого питания. Важную роль играет и тот факт, что курица легко вписывается в традиции любых кухонь и религий. Основными потребителями остаются Китай и Соединенные Штаты, обеспечивающие 1/3 мирового спроса. Жителя Тайваня приговорили к тюремному сроку за съемку измены жены с помощью робота-пылесоса. Мужчина пытался доказать нарушение его прав как супруга и взыскать с жены компенсацию.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
19: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
20: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
21: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
22: Я Элла Залкин.
20: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
21: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
23: Все это слышно по радио.
0: Ридзон Радио. Нас хорошо слышно.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвидзон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Здравствуйте, доктор». Сегодня в программе доктор-офтальмолог Ирина Панкова. Доктор возглавляет Институт глаукомы в Нью-Йорке. Адрес института в Бруклине 103 Квентин Роуд, угол Вест 10. Адрес в Манхэттене 330 Вест 58 Стрит, рум 600. Записаться на приемы вы можете по телефону 718-645-2201, 718-645-2201. Есть интернет-адрес www.nyglaucoma.com. Есть на сайте активное поле, где можно оставить вопрос доктору, и тогда ваш вопрос будет освещен в ближайшей программе, когда мы встретимся в эфире на Дэвидзон Радио с доктором Ириной Панковой. Доктор, я вас приветствую. Мы, по-моему, хотели продолжать тему сухости.
2: Я думаю, что это хорошая идея, потому что последние несколько передач мы в основном говорили про глаукому.
1: Вот, доктор, у меня есть звонок, давайте попробую взять, возможно, да, это конечно. Звонок будет с вопросом. Да, пожалуйста, здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте. Я хотела бы узнать мнение доктора об injections Izervay. Мне делают эти injections, уже 3 укола. И можно ли их прервать, потому что это очень болезненно?
2: Я понимаю ваш вопрос. Я на второй вопрос сразу вам скажу, не отвечу. Этот вопрос вам нужно задать доктору, вашему лечащему. Инъекция, о которой радиослушательница меня спрашивает, имеет отношение к заболеваниям сетчатки. Там, я не знаю, в зависимости, это может быть диабетические какие-то изменения, либо возрастные. И эти инъекции, это лекарство, используются для того, чтобы остановить рост неправильных сосудов на сетчатке и убрать... Когда неправильные сосуды на сетчатке начинают расти, их стенки тонкие, и они протекают, из них вещество, там, сукровицы, протеины, белки, все это просачивается на сетчатку, и это очень нехорошо, потому что это уменьшает жизни очень важных нервных окончаний, благодаря которым мы можем видеть. Для чего делаются уколы? Для того, чтобы вот этот вот неправильный процесс элиминировать, остановить или прекратить полностью. И в некоторых случаях помогает восстановить зрение, в некоторых случаях только для того, чтобы дальше болезнь не прогрессировала. Это очень важное лечение. И несмотря на то, что уколы болезненные, я бы рекомендовала вам следовать советам вашего доктора. И если вам рекомендуют продолжать делать эти уколы, продолжать их делать.
3: Спасибо. А еще можно спросить, а зрение от этого может улучшиться или это не влияет на зрение?
2: Ну, цель лечения, вот я как уже сказала, либо затормозить процесс, чтобы болезнь не прогрессировала, то есть чтобы зрение не становилось хуже, а в некоторых случаях удается зрение восстановить. Это всегда очень индивидуально.
3: Спасибо.
1: Спасибо, спасибо, уважаемая наша радиослушательница, спасибо за вопрос. Доктор, у меня тоже есть вопрос, сначала общего порядка, а потом мы вернемся к сухости. Несмотря на то, что у нас два глаза, то есть, по сути, орган парный, скажите, как получается в жизни, если один глаз каким-то образом меняется, допустим, ухудшается зрение, обязательно это же должно происходить и на втором глазу тоже.

произошла травма одного глаза и случилась серьезная инфекция пострадавшего глаза, воспалительный процесс может случиться во втором глазу, и человек, к сожалению, может потерять зрение на оба глаза. Но это экстремальные ситуации, экстремальные обстоятельства, которые в повседневной жизни у нас, слава богу, не случаются. А если мы говорим про глаукому или катаракту, то здесь, безусловно, все всегда происходит несимметрично. Бывает, что люди страдают глаукомой, оба глаза поражены, но один глаз сильнее, другой слабее. Такое бывает. Бывает так, что только один глаз поражен глаукомой, а другой в порядке. Такое тоже бывает. А с катарактой это вообще всегда непредсказуемо. Катаракта – это помутнение хрусталика, и да, такое бывает достаточно часто, что он мутнеет быстрее на одном глазу, на другом глазу очень долго остается еще прозрачным. Поэтому то есть глаза, да, два глаза, они работают вместе для того, чтобы работают они вместе для того, чтобы у нас было стереоскопическое зрение и ощущение глубины. А, в принципе, самостоятельно они тоже каждый по себе работать могут. Алло.

0: друзья, приветствую вас еще раз на волне 127. Слышно ли меня?
1: Я вас слышу, Миша.
0: Очень хорошо. Доктор, я вас еще раз приветствую. Технический сбой выбил электричество, выбил интернет. Чуть не выбил настроение, но слава богу, мы сами хозяева своего настроения.
1: Нет, нас так легко нет, не выбьешь.
0: Да, не взять.
1: Нет. Окей, не в пятницу вечером, нет, ни в коем случае.
0: К сожалению, я прослушал концовочку вашего ответа, но надеюсь, что смысл наши радиослушатели уловили, и все в этом смысле в порядке. Значит, глаза у нас не парный орган, несмотря на то, что их два, и они могут совершенно самостоятельно болеть.
1: Я бы так не сказала. Знаете, я все-таки, наверное, повторюсь, потому что я не знаю, на каком моменте меня перестало быть слышно. То, что я сказала, глаза — это парный орган, но они могут функционировать индивидуально и самостоятельно. Парность глаз необходима для ощущения глубины и для стереоскопического зрения. Вот. Но такие болезни, как глаукома и катаракта, могут быть односторонние. И чаще всего оно так и бывает.
0: Понятно. Хорошо. Надеюсь, наши радиослушатели услышали этот ответ. Давайте вернемся к теме сухости. Вот. И мы с вами, помнится, однажды говорили по поводу сухости, что сухость сама по себе является симптомом

0: заболеваний. Но есть и сама по себе болезнь, как нозологическая единица, которая называется сухость.
1: Ну, это и есть болезнь, к этому надо относиться очень серьезно, угу. Потому что
0: то есть это не сухость... А может ли это быть составляющей другой болезни?
1: Миша, я получила сообщение от нашего радиооператора, что у нас есть звонок.
0: Вот, давайте возьмем звоночек, да. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. У меня вопрос к доктору. У меня глаукома. Я все время капал глазные капли тимолол. Сейчас я принимаю антибиотики левомицетин. Доктор отменила тимолол. Правильно она сделала?
1: Ну, это очень некорректный вопрос, я сразу скажу. Давайте я на него отвечать не буду, я вам разъясню тимолол и антибиотики. Значит, я ни в коем случае не буду обсуждать назначение доктора, потому что я не знаю, что с вами происходит, и по радио диагноз ставить не могу, и второе мнение тоже составить не могу. Следовательно, тимолол – это, да, это капли, которые используются для лечения глаукомы, это капли, которые должны снижать внутриглазное давление. И это категория капель, одна из наиболее старейших, я бы сказала так, известных для лечения глаукомы. А что касается антибиотиков, видимо, была какая-то причина, почему он вам был назначен. Наверное, у вас случилась какая-то инфекция или... Ну, по-другому антибиотики не назначают, они антиинфекционные препараты. Следовательно, почему доктор отменил тимолол, я не знаю, они друг с другом не соревнуются. Видимо, у доктора была какая-то причина к тому, что она или он отменили тимолол. И вам следует задать этот вопрос, когда вы в следующий раз доктора увидите.
0: Спасибо. Спасибо. Ну, да. Окей. Да. Есть еще звонок?
1: Пока не вижу. Сообщение об этом пока не вижу.
0: Сейчас, хорошо, я, к сожалению, потерял управление.
1: Да, есть, Миша. Есть. Миша, да,
0: давайте.
1: Есть. Да.
3: Алло. Алло.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Миша. Вот сейчас тот укол, который девушка звонила, поможет для ретинитиса пигментоза?
1: Нет.
3: Это первое.
1: К сожалению, нет.
3: Не поможет. Нет. И второй вопрос. Вот блефарит – это инфекционный, да, заболевание глаза. Вот мне назначили Мэби, такой дорогой препарат. Он мне что-то не помогает. Или лучше слезные капли брать?
1: Смотрите, вы набросали там много информации, но я сейчас из вашей информации сделаю очень хороший вопрос, потому что... Во-первых, первый вопрос, является ли блефарит инфекционным заболеванием. Значит, блефарит – это воспаление век. И этиология, то есть причины возникновения воспаления век, могут быть разные. Могут быть вследствие жизнедеятельности клеща, который живет в корнях ресниц и называется демодекс. А бывает так, что действительно у нас на веках есть определенная флора, стафилококки, которые живут на коже, и их становится слишком много, и тоже они... приводит к воспалению век. Бывает просто стерильное воспаление век без какой-то инфекции. То есть блефарит – это воспаление века, это не обязательно инфекция. Капли, которые вы озвучили, Майба, они не являются лечебными в том плане, как вы хотите их себе, ну, как мы представляем себе лечение. Эти капли, они замещают секрет желез, расположенных на веках. Например, если у человека блефарит, и веки воспалены, а на каждом веке находится примерно 20 желез, которые производят маслянистый секрет. Этот секрет покрывает поверхность глаза и замедляет испарение слезы, и тем самым помогает оставаться глазам в увлажненном состоянии. Так вот, если веки находятся в воспаленном состоянии долго, много лет, и это воспаление приводит к образованию рубцов, и эти железы страдают, то и вот этот вот секрет, который должен выделяться, его тоже становится недостаточно, либо его качество страдает. И капли Майбо, они по своей форме близки к вот этому маслянистому секрету, и их работа просто покрывать поверхность глаза, чтобы замедлять испарение слезы. Но они ни в коем случае блефарит не вылечат. И они могут только помочь вашему состоянию, вашим ощущениям, чтобы сухости стало немножко меньше. Но проблему они не элиминируют, они, по сути, ничего не лечат. Они, да, они очень дорогие, многим людям они очень нравятся, многим людям они помогают, но они не лечат, они просто помогают избавиться от сухости в тот момент.
0: Спасибо. Радиослушательница, наверное, получила ответ на свой вопрос. Хорошо, доктор, давайте мы, наверное, сегодня будем с вами уже прощаться. У меня есть еще несколько рекламных сообщений. И закончим нашу сегодняшнюю пятничную программу музыкой, дабы наши радиослушатели готовились с полным, полным хорошим настроением к предстоящим впереди еще выходные. Выходные будут теплые, это очень хорошо, очень хорошее настроение. И надо этим настроением воспользоваться. Напомню, что доктор офтальмолог Ирина Панкова возглавляет Институт глаукомы в Нью-Йорке. Адрес института в Бруклине, 103 Квентин Роуд, угол Вест 10. Адрес в Манхэттене, 330 Вест, 58-я стрит, рум 600. Телефон для записи на прием 1 для двух офисов 718-645-2201, 718-645-2201. Звоните, записывайтесь на прием. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать свой вопрос в активное поле на сайте www.nyglaucoma.com и получите ответ в ближайшей программе. Доктор, спасибо за участие.
1: Спасибо всем за внимание, спасибо за хорошие звонки и вопросы. Прекрасных выходных всем. Спасибо.
0: Спасибо, до новых встреч. Это была доктор Панкова. Друзья мои дорогие, сейчас у меня есть для вас несколько коротких сообщений, после чего, наверное, мы продолжим уже наш эфир музыкально вместе с замечательным звукорежиссером Павлом Куклиным. Итак, напомню вам, внимание всем, кто имеет право на работу, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, Ближний Нью-Джерси и Фараковый. Телефон 718-232-4850. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, но вы хотите получить работу, пройдите бесплатное обучение в агентстве и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще дополнительно бонусы. Предлагается целый ряд программ. Такие программы, как для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. До 24 часов в сутки можно получить, и таким образом близкие люди будут под присмотром. Есть программа для тех, кто не может самостоятельно себя обслуживать, по состоянию здоровья должен находиться в нёрсинг хоум, но хотел бы оставаться дома. Программа называется 12 плюс 12. Есть программа краткосрочной помощи в случае инфаркта, инсульта, перелома, аварии, может быть, каких-то операций, когда нужна краткосрочная помощь дома. Такая программа тоже есть, позвоните. Ну и отдельно отмечу программу для детей. Специалисты, которые помогут ребенку быстро развиваться, наладить контакт с окружающим миром, разобраться в том, что такое домашняя дисциплина, помогают с выполнением домашних уроков, обучают плаванию и вообще помогают родителям получить свободное время, если такое вам необходимо. Узнать подробности, как воспользоваться данной программой, она оплачивается страховкой, в каком размере и так далее, вы можете по телефону 718-232-4850, 718-232-4850, Welcome Care, с нами как в семье. Ну и пока последнее сообщение, которое я для вас приготовил, оно связано с нашей предстоящей встречей. Я считаю, что эта встреча будет абсолютно замечательной. Я приглашаю всех, кто любит музыку, музыку разного жанра, музыку, которая объединяет и континенты, и языки, и вероисповедания. Вот такой праздник будет из Израиля с любовью к нам. Или еще раз о любви Израиль. 15 ноября запишите эту дату в 3 часа дня. Большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Риттель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий. артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, Берлине, Риме, Цюрихе, Тель-Авиве, Чикаго и других музыкальных столицах мира. Его исполнение прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Повороти, Хосе Карреро, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта. А также лучшие мелодии Бродвея, ветских оперет, страстная танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Веду этот праздник музыки я, дорогие друзья. Это состоится в Еврейском центре по адресу 2915 Ocean Parkway, Бруклин. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна. Или же на сайте театр.com. 15 ноября, 30 дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. На этом, дорогие друзья, с вами прощаюсь. Спасибо Павлу Куприну за поддержку эфира. И встретимся с вами в воскресенье в музыкальной программе. Пока-пока и до следующих встреч.

0: На завтрак.
1: Горячие новости из главных точек планеты.
0: На ланч.
1: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
0: На обед.
1: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
0: На полдник.
1: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
0: На ужин.
1: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
0: Дэвидсон Радио, 620 AM.
1: Слушать подано.
2: В Нью-Йорке 5 часов вечера.
3: WSNR, Jersey City.
2: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Спонсор часа.
5: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
6: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Индия подписала соглашение с Соединенными Штатами о приобретении американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». О сделке сегодня сообщило посольство США в Индии. Стоимость контракта пока не раскрывается. Соглашение стало очередным свидетельством укрепления оборонного сотрудничества Вашингтона и Нью-Дели. В Гималаях продолжается масштабная спасательная операция после катастрофического наводнения. В Непале погибли более 550 человек, более 1000 остаются пропавшими без вести. Непал и Китай возобновили поиски после того, как специалисты оценили угрозу нового переполнения озера как контролируемую. Соединенные Штаты готовятся принять встречу министров финансов и руководителей центробанков стран Большой Двадцатки. Переговоры пройдут в понедельник и вторник в Эшвилле, штат Северная Каролина. Среди основных тем – мировой экономический рост, госдолги, торговые дисбалансы и устойчивость цепочек поставок. Министр финансов Скотт Бессент намерен использовать встречу для усиления экономического давления на Иран. Вашингтон будет добиваться от участников Большой Двадцатки соблюдения американских санкций и предупреждает о возможности вторичных санкций против тех, кто продолжит определенные экономические связи с Тегераном. Газета Wall Street Journal разрешила авторам материалов в разделе мнений использовать искусственный интеллект при подготовке текстов без обязательного раскрытия факта применения технологии. Решение редакции уже называют показательным для всей медиасферы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что его совсем не беспокоит потенциальная атака России на одну из стран НАТО. В выборах губернатора в Вермонте участвует 15-летний Дин Рой. Школьник выдвинул свою кандидатуру от партии «Свобода и единство», которую сам и основал. Премьер Канады Карни заявил, что озеро Онтарио сейчас и всегда будет называться «Озером Онтарио». CBS News сообщил, что иммиграционная полиция ICE ежедневно задерживает более 800 мигрантов без уголовной истории. Подросткам в США установят двухчасовой лимит использования Instagram и Facebook, а ночью доступ к соцсетям полностью ограничат. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 90%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью, хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: также на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: Мы идем к вечному огню. Мы умеем чтить память погибших. В годовщину трагедии 11 сентября, унесшей тысячи жизней, все, кто помнит о жертвах теракта, придут к мемориалу в Сисайд-парке на углу Сёрф-Эвеню и Вест 5-й стрит в Бруклине. Память опаляет сердца. 6 сентября мемориал будет открыт для посещения с 12 часов дня, а в час дня начнется митинг памяти. Мы помним.
17: Итоги недели.
18: Итоги недели.
19: Вчера была среда, вчера был четверг.
17: Мировые новости.
18: Происходящее в стране.
17: События города.
18: Самое главное.
17: В программе Алексея Наксина.
18: Итоги недели.
17: Итоги недели.
20: Добрый день. С вами Алексей Наксин. На режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, начинаем. Во вторник Москву с неанонсированным визитом посетил директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Какой цели он прилетал? Об этом наш первый час. Соединенные Штаты и Канада не смогли достичь торгового соглашения по итогам трехдневных переговоров, и Вашингтон заявил, что вводит 50% пошлины на части импорта из Канады. Об этом мы поговорим во втором часе.
17: Итоги недели.

Самолет ВВС Соединенных Штатов Boeing C-17 Globemaster с бортовым номером 4555 во вторник утром приземлился в аэропорту Внуково. На его борту был директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Затем кортеж директора проследовал в Кремль. Рэдклифф провел там несколько часов и улетел, не сообщив журналистам, ни с кем встречался, ни о чем разговаривал. Но вскоре стало известно, что он беседовал с Нарышкиным, руководителем СВР, а уже в газете «Нью-Йорк Таймс» появилось другое имя. Имя Александра Бортникова, руководителя ФСБ. Пока мы не знаем точно все-таки, с кем он беседовал, но понятно, что с кем-то из руководителей российских спецслужб. Это уже точно. Это первый известный визит Рэдклиффа в Россию после назначения директором ЦРУ и самый высокопоставленный визит представителя администрации Трампа в Россию с января. Уже во вторник вечером в информационном пространстве появились первые версии, объясняющие цель визита директора ЦРУ. Предупреждение России за ее военных планов. Иран. Переговоры по Украине. Уже в четверг ситуация стала выглядеть иначе. Различные западные издания сошлись на одной версии. Какой? Вот об этом наш первый час. А вначале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Сейчас цены растут практически на все. От продуктов питания до предметов длительного пользования. И мы все убеждаемся в этом постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможности приобрести очки сегодня, сейчас, причем не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзу любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителя вы купите тоже вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace. Работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 в Бруклине, угол Ист, 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace. Ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: британская консервативная газета «The Telegraph» пришла к выводу, что директор ЦРУ во время секретного визита в Москву на этой неделе предостерег Владимира Путина от нападения на НАТО. По данным нашей The Wall Street Journal, в начале августа представители американской разведки предположили, что президент России Владимир Путин может уже этой осенью проверить решимость НАТО, совершив ограниченное нападение на одного из членов Альянса. Эта оценка знаменовала изменение прежних ожиданий Соединенных Штатов, согласно которым считалось маловероятным, что Москва нацелится на НАТО, пока российские военные силы серьезно задействованы в Украине. В отсутствие каких-либо признаков прорыва на поле боя в Украине, американские официальные лица полагают, что Путин может попытаться усилить напряженность, осуществив относительно небольшое наземное вторжение, вероятно, в одну из прибалтийских стран или развернув кибератаки по всей Восточной Европе. По данным источников, на которые ссылаются The Wall Street Journal и Politico, Джон Рэтли во вторник совершил 8-часовой визит в российскую столицу, чтобы предостеречь Кремль от эскалации конфликта с НАТО. По словам одного из источников, встреча была, цитирую, «прежде всего направлена на то, чтобы предупредить Россию о недопустимости любых действий, ведущих к эскалации конфликта в отношении прибалтийских государств». Однако, как сообщается, Рэтли также использует этот заранее объявленный визит, чтобы подтолкнуть Москву к сокращению военной и экономической поддержки Ирана. Белый дом отказался вначале комментировать эту поездку, которая состоялась после того, как мирные переговоры по присоединению Соединенных Штатов по прекращению войны в Украине зашли в тупик, а число жертв среди гражданского населения стало расти. В среду Кремль подтвердил, что мистер Рэдклифф, один из ближайших помощников Дональда Трампа, провел переговоры с представителями российских спецслужб, но не встречался лично с Путиным. Стремясь преуменьшить значение визита главы разведки, президент Соединенных Штатов заявил, что поездка носила полурутинный характер. Последний раз директор ЦРУ посещал Москву в ноябре 2021 года, когда Уильям Бернс предупредил Россию о недопустимости нападения на Киев. И тогда речь шла о том, что Уильям Бернс предупредил еще Путина, разговор у него был по телефону, это было тоже интересно, сам Бернс был в Москве, Путин был в Сочи, разговаривали по телефону, но Бернс тогда сказал, что если Россия предпримет какие-то агрессивные действия в отношении Украины, то тогда Соединенные Штаты и западные союзники предпримут серьезнейшие экономические санкции и начнут поставки вооружения Украине в больших масштабах. Ну, а теперь, когда мы сравниваем этот визит, который состоялся в начале этой недели с визитом Бернса, который состоялся 5 лет назад, мы можем прийти к выводу, что Уильям Бернс тогда, будучи директором ЦРУ, посетил Россию именно в качестве директора ЦРУ. Почему? Потому что именно этот человек мог говорить о том, что у Соединенных Штатов, у Центрального разведывательного управления есть непровержимые данные о том, что Россия готовится к нападению на Украину. В принципе, если бы речь шла не об этом, то Москву мог посетить любой другой чиновник высокого уровня, начиная с спецпредставителя, который не был чиновником, но не является спецпредставителем, мы с вами хорошо знаем, Стива Виткова, который много раз уже бывал в Москве, лично знаком с Владимиром Путиным, является специальным представителем Дональда Трампа по российско-украинской войне. Ну, конечно же, если бы речь шла о каких-то просто дипломатических переговорах, мог это быть и сам наш Марко Рубио, наш госсекретарь и советник по национальной безопасности. Таким образом, когда мы говорим о том, что этот визит совершил директор ЦРУ, а не кто-либо иной, мы говорим вот именно об этом, что сама фигура директора ЦРУ говорит о том, что он располагает какими-то непровержимыми сведениями, естественно, агентурного характера, ну, не только агентурного, используя, конечно, и перехваты разговоров, и разведку с помощью спутников и так далее, но самое главное, агентурная разведка, что на языке разведчиков называется human intelligence, о том, что Россия собирается что-то сделать в отношении стран Балтии. И это означает, что наша разведслужба, в целом разведсообщество, имеет уже точную информацию, что такие планы как минимум рассматриваются. Между тем, по данным информагентства Bloomberg, Россия готовится к эскалации атак на Украину, придя к выводу, что мирные переговоры зашли в тупик. Ссылаясь на трех источников в Кремле, агентство сообщило, что одним из рассматриваемых вариантов является усиление мощных ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины, а также по объектам инфраструктуры в других городах. Вооруженные силы Владимира Зеленского все чаще наносят удары по российским объектам и складам, управляемым крупным интернет-ритейлером, чтобы оказать давление на экономику России. По словам источников, Владимир Путин все чаще рассматривает эти удары как атаки со стороны стран НАТО, поскольку западные страны поддерживают Киев оружием, разведывательной информацией, ну и, конечно же, поддерживают в финансовом порядке. Украина открыла этот ящик Пандоры, заявил российский президент в минувшие выходные. Что ж, будьте готовы к ответному удару по вашим наиболее уязвимым секторам экономики. По мере того, как Киев наносит удары вглубь территории Украины с помощью собственных дронов и ракет, Москва усиливает свои удары по Украине. И Bloomberg сообщил, что все больше российских чиновников приходят к выводу, что Путин может применить тактическое ядерное оружие против Украины. Хотя, по их словам, пока нет никаких признаков того, что российский президент решится на применение этого оружия, источники, близкие к Кремлю, заявили, что Путин может прибегнуть к нему в качестве крайней меры. Китай и Индия, ключевые партнеры России, бы предупредили Путина о недопустимости такого шага. Соединенные Штаты при администрации Байдена заявили России, что в случае применения ядерного оружия столкнется с мощным ответом с использованием обычных вооружений. Возможное нападение России на НАТО может произойти в любой момент в период с этой осени по 2029 год, сообщил The Wall Street Journal ссылкой на разведданные Соединенных Штатов. По данным Politico, еще одного очень авторитетного издания, целью, вероятно, станет одна из стран НАТО – Эстония, Латвия или Литва. Это свидетельствует о значительном сдвиге в позиции, поскольку ранее американские официалисты заявляли, что Москва не нанесет удар, поскольку вооруженные силы будут завязаны в Украине. Такой шаг приведет к задействованию статьи 5 договора о НАТО, которая гласит, что вооруженное нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех. И, безусловно, в этих условиях, конечно же, Путин не решится на такой шаг. Но мы можем задать вопрос, а насколько сейчас 5-я статья Устава НАТО остается в силе? Это вполне закономерный вопрос. Почему? Выступая перед обедом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Элбридж Колби, руководитель отдела политики Пентагона, заявил журналистам, что Альянс ведет, как он выразился, деловую беседу о будущей роли в Соединенных Штатах в рамках блока. Он характеризовал Европу как очень богатый континент и подчеркнул, что она может взять на себя основную ответственность за собственную оборону с использованием обычных вооружений. Очевидно, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены НАТО, оставаясь, конечно же, связующим звеном с этим альянсом, добавил он. Мистер Колби высоко оценил необычный прогресс, достигнутый европейскими союзниками в увеличении оборонных расходов. Представитель Пентагона похвалил Польшу, Германию, Нидерланды и затем добавил, мы надеемся, что и другие последуют их примеру. Однако мистер Колби предупредил, что в будущем необходимо будет решать вопросы, касающиеся размещения американских баз и вправ на пролет на территории стран-членов. И тут можно напомнить, что российская ракета совсем недавно оставила кратер недалеко от юго-восточной польской деревни Тарнава-Колония. Россия постоянно сейчас проверяет так называемый «красный Ленинград» с помощью целого ряда гибридных угроз, чтобы проверить коллективную реакцию Альянса. Кроме того, что российская ракета упала в Польше, в немецком аэропорту Лейпцига, являющемся важным логистическим узлом для НАТО и Украины, были обнаружены три дрона со взрывчаткой. В среду глава французской внутренней разведки заявила, что ведомство оценивает вероятность атак на ключевые предприятия и объекты инфраструктуры страны, имеется в виду Франции. Обнаружение в Лейпциге дрона, который, по-видимому, был нацелен на самолет, оказывающий поддержку украинской армии, является сигналом о том, что мы должны учитывать возможность более прямых и более жестоких действий на нашей территории, заявила Селин Бертон, директор французского контрагентства DJSI. В прошлом месяце The Telegraph сообщил, что европейские и американские спецслужбы выявили планы России по организации вооруженной провокации на территории Польши, ракетных или дронных атак на объекты критически важной инфраструктуры, а также атак под ложным флагом с целью возложить ответственность на Украину. А уже вчера, в четверг, Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила на брифинге в Москве, что Россия готова нанести удары за пределами Украины в ответ на удары Киева с использованием ракет дальнего радиуса действия. Ответом на удары Украины с использованием британских ракет по территории России могут стать удары по любым военным объектам и технике Великобритании, территории Украины или, и это очень важно, или за ее пределами, заявила она. Захарова обвинила Лондон в прямой ответственности за террористические атаки, когда она выразилась на российской территории, и предупредила, что те, кто будет признан, как она выразилась, виновным в военных преступлениях против российских мирных жителей, будут наказаны соразмерно своим деяниям. Напомню, что Украина использовала поставленные Великобритании крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow для нанесения ударов по инфраструктуре на территории России. В результате этих атак погибли и российские мирные жители. А премьер-министр Великобритании Энди Бёрнхэм встретился в понедельник в Киеве с Владимиром Зеленским и пообещал продолжать оказывать давление на Россию, несмотря, как он сказал, на возмутительную угрозу Москвы. Ранее на этой неделе Россия пригрозила нанести удары по британским заводам, после того, как Великобритания представила Украине чертежи для производства собственных ракет класса Storm Shadow. Андрей Федоров, влиятельный советник Владимира Путина, заявил, что Москва не будет на 100% исключать возможность военных действий против производителей, поставляющих Киеву компоненты для дронов и ракет. И Захарова добавила в четверг, очевидно, что передавая такие сборочные функции украинцам, Лондон и Париж лихорадочно пытаются снять с себя ответственность за удары в глубине территории нашей страны. Те, кто на Западе принимает и осуществляет эти решения, могут понимать, что это игра с огнем, сказала она. Последствия могут совершенно непредсказуемы, в том числе для них самих. Ну, к слову сказать, заместитель министра обороны, которым упоминал Элбридж Колби, проводивший брифинги для послов НАТО в Брюсселе, подчеркнул, что Вашингтон приходит к формату критически важной, но, как он выразился, более ограниченной поддержку. Министерство обороны нашей страны официально готовит масштабный пересмотр своего военного присутствия в Европе, в рамках которого 6 ноября этого года министру обороны Питу Хексету будут представлены не менее 4 вариантов изменения численности и дислокации войск в Европе. Сокращения фактически начались уже в первой половине этого года. В мае-июне Соединенные Штаты отменили запланированную ротацию бронетанковой бригадной боевой группы и дивизиона дальнобойной артиллерии, которые направлялись в Польшу из Германии. Также под сокращение попали до 50 самолетов, включая истребители, самолеты-заправщики и часть морских сил, закрепленных за Европейским театром. Так что, таким образом, если мы говорим о том, будет ли полную меру задействована статья 5 устава НАТО, то, на мой взгляд, сейчас Соединенные Штаты посылают абсолютно неверный сигнал Кремлю. В тот момент, когда Кремль наращивает свои провокации против европейских стран, наращивает атаки против мирных украинских городов с использованием баллистических ракет, в этот момент Соединенные Штаты начинают сворачивать свое военное присутствие на континенте. Иначе, как приглашение к действию, нельзя рассматривать сейчас эти планы Пентагона, если посмотреть со стороны Кремля. Ну, а что касается истории о том, говорил ли директор ЦРУ Рэдклифф именно о странах Балтии, то мы получили ответ на этот вопрос буквально вчера, когда президент Трамп, выступая перед журналистами в данном кабинете Белого дома, заявил, цитирую, «У нас с ним состоялись хорошие переговоры. Он не собирается нападать на территории НАТО, имея в виду контакты с Путиным. Это означает, что приграничным с Россией натовским странам стоило было как минимум приготовиться». Мы уже хорошо знаем риторику Путина, когда он отрицает что-либо, что он говорит о том, что мы не собираемся нападать, не собираемся воевать. Это говорит о том, что приготовление к войне находится уже в какой-то завершающей стадии. И вот тут вернемся к тому, каким образом, предположительно, естественно, Рэдклифф мог говорить с одним из руководителей российских спецслужб, то ли Бортником, то ли Нарышкиным. Уточним это немножко позднее. Так вот, если сравнивать с позицией Бёрнса, то Бёрнс говорил о том, что у нас есть непровержимые данные о том, что вы готовитесь напасть на Украину, и в случае нападения мы сделаем то-то, то-то и то-то. Рэдклифф, судя по всему, изменил такой ход. Он, конечно же, сказал первую часть, что у нас есть непровержимые данные, что вы готовитесь сделать то-то, то-то и то-то. Но вторая часть, судя по всему, была другая. Только мог сказать о том, что президент Трамп просит вас этого не делать. То есть, когда был Байден, вторая часть – это была угроза в ответ на угрозу. Сейчас это просьба в ответ на угрозу, совершенно иной характер. И это как раз и согласуется именно с теми мерами, которые предпринимает сейчас Пентагон, когда он сворачивает американское военное присутствие на европейском континенте. Поэтому ситуация выглядит достаточно серьезно, и та тревога, которая прозвучала сейчас в информационном пространстве, в всяком случае, в западном информационном пространстве по поводу этого визита, мне представляется вполне обоснованной. На этом я прервусь, подошло время нашего обычного перерыва. Собирайтесь мыслями, тут есть о чем поговорить. Встретимся уже после перерыва.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Власти Калифорнии готовят судебный иск против платформы TikTok, стремясь обязать руководство социальной сети усилить меры по охране психологического благополучия несовершеннолетних пользователей. Об этом заявил генеральный прокурор штата Роб Бонта. Он подчеркнул, что цель штата – добиться от крупнейших видеохостингов, включая TikTok и YouTube, принятия четких обязательств по безопасности детей. При этом Бонта отметил, что обе стороны проявляют готовность к диалогу и поиску компромиссных решений. ИИ-бот Google Gemini дал резко различающиеся рекомендации в зависимости от национальности человека, упомянутого в запросе. Это вызвало обвинение в расизме и получило широкий резонанс во французских СМИ, сообщает Евроньюз. На запрос о том, что делать, если пользователь оказался наедине с норвежцем, Gemini мог предложить начать разговор. При упоминании сомалийца бот рекомендовал обратиться в полицию. В другом тесте после запроса об итальянце бот говорил о шарме и оживленной беседе, тогда как при упоминании алжирца спрашивал, находится ли пользователь в опасности, и предлагал номера полиции. Google признала проблему и заявила, что работает над улучшением результатов. В компании подчеркнули, что ответы зависят от формулировки запроса и не направлены против конкретных групп. Журналисты провели аналогичные эксперименты с ChatGPT и Claude. Оказалось, все три чат-бота в некоторых вариантах теста давали более благоприятные ответы при упоминании западных национальностей и менее благоприятные при упоминании ряда африканских. При этом степень различий между системами варьировалась. Специалисты связывают подобные результаты с обучением искусственного интеллекта на больших массивах интернет-тестов. Повторяющиеся в них стереотипы могут воспроизводиться моделями даже без прямого программирования такого поведения.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
8: Oceanfront views, great amenities.
9: Planning our next vacation?
8: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
9: Find anything good?
8: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
9: It has great rehab, right?
8: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
9: Perfect.
10: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
11: Пятница.
12: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.

0: Мы продолжаем нашу программу, и я бы хотел спросить вас, и отвечу на этот вопрос тоже. Где же сходятся две те угрозы, которые прозвучали в первой части программы? Угроза в отношении одной из стран НАТО, скорее всего, одной из стран Балтии, и угроза в отношении Великобритании. И оказывается, что есть такое место, где две эти угрозы сходятся в одной точке. Эта точка называется Эстония. В Эстонии расквартирован британский контингент, примерно бригада вооруженных сил Великобритании, точно так же, как вооруженные силы НАТО расквартированы в других балтийских странах, в соседней Латвии там контингент из Канады, а в Литве контингент из Германии. И по идее эти контингенты должны служить неким щитом, неким предупреждением России, что вторгаться в Балтию нельзя, потому что они встретят сопротивление не только одной из крошечных балтийских стран, но встретят сопротивление уже НАТО, всего западного мира. Но мы с вами видим, как ситуация сейчас меняется, потому что естественным тылом для этих контингентов были вооруженные силы нашей страны, расквартированные в Европе, прежде всего в Германии. Сейчас, в тот момент, когда эти силы сокращаются, и желание Соединенных Штатов оставаться в Европе резко, мы с вами видим, изменилось, в отличие от предыдущих каденций, в этой ситуации Путин действительно может пойти на какую-то провокацию в отношении Эстонии, в отношении британского контингента, который расквартирован на базе ТАПа в Эстонии. Вот таким образом складываются дела. И если представить себе, что американской поддержки не будет, ну тогда этого контингента оказывается очень сложная ситуация, потому что за его спиной Балтийское море, ну а до Британии достаточно далеко. Вот то, что мне хотелось вам сказать. Итак, теперь уже слово представляется вам, а я уже завершил свой спич. Здравствуйте, в эфире.
1: Да, здравствуйте, Алексей. Ну, смотрите, тут несколько, вот эта ситуация, которая возникла, тут несколько есть аспектов, с разных углов можно посмотреть. Значит, во-первых, Путин своего рода блефует, вернее, не блефует, а он хочет вынудить европейцев, европейских союзников НАТО, сдать интересы Украины. Если он, допустим, хочет сделать вторжение в Эстонию, или в Латвию, или в Литву, то он, как бы, сделав это вторжение,

0: войну как способ укрепления своей собственной власти. Вспомните, например, аргентинскую хунту в 82-м году, и причем, кстати, противостояние с Британией, то вот этот тоже вариант может как бы играть на руку Путину, то есть внешняя война, конфликт с главными так, членами НАТО и так далее. Но в этом случае, значит, он может не рассчитать. Почему? Потому что все-таки у и Британии, и союзников НАТО есть большое технологическое превосходство. Это самолеты-невидимки, F-35 и так далее, ракеты, которые могут уничтожать российские войска и делать это без помощи дронов, как сейчас принято считать, что это дроновая война уже и так далее. То есть дроны не будут задействованы, но будет задействовано сверхтехнологическое оружие, то, что есть у стран НАТО, но нету у России. И я на это рассчитываю. Я считаю, что в конце концов пришло время, что НАТО должно остановить этот бесконечный ужас. И, конечно, я вам скажу еще один. Постыдное поведение Трампа, постыдное поведение его администрации, которая просто кидает кость Путину, просто его приглашает к агрессии. Это есть приглашение, знаете, приглашение на агрессию. То есть Путин видит, во-первых, что Трамп провалил войну в Иране, то есть практически проиграл войну в Иране. Соединенные Штаты получили очень тяжелое моральное поражение когда была война с Ираном, которая до сих пор, кстати, не закончилась и в подвешенном состоянии. И он это видит, и все эти вот эти самые факторы играют на то, чтобы он вот действительно совершил эту акцию. Опять-таки, здесь нужно будет очень большая решительность стран НАТО. И здесь очень большую роль может сыграть Швеция, Польша, Британия. И они могут. Почему? Потому что Швеция и Финляндия могут выступить в роли тыла, в роли баз для аэродромов, из которых будут вылетать F-35 и F-22, которые будут уничтожать российские войска. Если это сделают они, и кроме того, у Англии и Британии должна быть очень хорошая противовоздушная оборона, которая наверняка есть у них, и ракеты, которыми угрожает Путин, они будут сбиваться. Если это произойдет, и Путин потерпит поражение в этом вот конфликте, это можно будет считать, наверное, началом падения самого режима в России. Так что, как говорится, God bless Great Britain, God save the King, и я пожелаю, чтобы страны НАТО не боялись. То есть здесь нельзя показывать слабинку, нельзя показывать страх, иначе он будет наглеть. И это будет то же самое, что повторение 1939-1940 года, когда Гитлер захватывал одну страну за другой. Вот это мое мнение. Еще раз позор Трампу, позор этой нашей администрации. Я считаю, что в ноябре, кстати, мы можем сделать все возможное, чтобы скинуть этого, будем говорить, ну не знаю даже как назвать его, скинуть эту позорную администрацию, скинуть этого позорного президента, чтобы он ушел в небытие, чтобы его больше не было, и чтобы он больше не отравлял этот мир своим присутствием. Вот это я хотел сказать, Алексей. Большое вам спасибо за передачу и слава Украине.
1: Слава Украине, спасибо за ваше участие в программе. Вместе с вами мы начали наш эфир. Итак, мы сегодня говорим с вами о цели визита директора ЦРУ Джона Рэдклиффа, который состоялся вот совсем недавно, во вторник. Пока эти цели нам неизвестны, это некие предположения, но, как всегда, тайное в какой-то момент становится явным, потому что через несколько лет после визита Бернса, который состоялся в начале ноября 2021 года, мы узнали полностью содержание его звонка, о чем он говорил тогда с Владимиром Путиным. Конечно же, через какое-то время мы точно узнаем и содержание беседы, которую проводил наш директор ЦРУ. Но пока у нас огромное поле для различных предположений. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Добрый вечер, Алексей. Чем дальше в лес, тем больше дров. Война уже идет не первый год. Вот, если раньше погибали военные, то сегодня фронт как бы остановился на одном месте. Особых успехов ни у русских, ни у украинцев нету. Идет война с этими вот. Пускай всякие дроны, которые разрушают мирные города и страдают мирные люди, как на Украине, так и в России. А насчет того, что вы говорите, ну, Захарова, она же открыта уже.

0: угрожает. Там уже секретов никаких нету. Я с вами согласен, что ненависть большая к Великобритании. Они, наверное, как вы сказали, могут ударить и по Эстонии. Ну, хотелось бы, чтобы как-то это быстрее все закончилось, понимаете? Я понимаю, что меня здесь не любят на вашем радио, потому что я как бы за мир. Я могу вам сказать, почему. Ну, я воспитался так, я еврей. Я знаю, что Красная Армия состояла в основном из русских и украинцев. Это была главная их сила. Были евреи, там 500 000, Красная Армия, другие нации. Но я считаю, что вот эти две нации спасли мой еврейский народ. И когда этот Михаил звонит и учит меня, кто славяне, а кто не славяне, пусть он нет, еврей или не еврей, не знаю. Но я вот по совести своей внутренней, я не могу, чтобы эти две нации воевали между собой, которые спасли нас, евреев. Вот спасибо за внимание.
1: Спасибо, Эдуард, спасибо и за ваше участие в программе. Ну, а мы можем продолжить нашу беседу. Я напомню, что сегодня мы с вами можем обсудить цели визита директора ЦРУ, визита, который вначале говорили трудно, очень секретный, потом рассказали Эко-Аркадием, которая проследовала в Кремль и так далее. То есть он оказался не столько секретным по форме, сколько скорее секретным по содержанию. Вот об этом содержании мы с вами сейчас и говорим. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Алексей, и все радиослушатели.
1: Приветствую, Марк.
2: И же с вами. Станислав говорил, не верю. Вот я слушаю, особенно первому выступавшему, я не верю. О чем он шепчет? О том, что Путин войдет в Прибалтику, а потом будет негашеет, на каких условиях ему вернуться обратно, по сути, ну, блеяния ягнят. Значит, если Путин войдет, никуда он уже не выйдет. Там Сулавский перешеек и так далее. Это жизненно необходимо для Путина. То есть он это возьмет и навсегда там останется. Что еще? Я полагаю, мое мнение, что 100%, даже невероятность, а 100% уверенности моего в том, что Путин войдет в Прибалтику и войдет, вы правы, именно в Эстонию. Почему Эстония? По нескольким соображениям. Одно из них то, что в Эстонии наибольшее количество русскоговорящих. Ну, исторически так сложилось. Поэтому поддержка войск на месте русскоговорящими, она будет, не нужно закрывать глаза на это, и общение с местным населением, поскольку очень много русскоговорящих, я не помню точно процент, но достаточно большой, она тоже важна. Но там и другие есть составляющие. Теперь в отношении того, что визит, ну, как бы главная тема, визит назовите его фамилию. Что-то выскочило.
1: Джан Рэдклифф.
2: Я думаю, что это полный провал был его визит, потому что самое главное, что он должен был принести, это угроза Путину в ответ на его провокации. Я думаю, этой части не было. Вы правы, что вы сказали. Скорее всего, это была просьба нашего этого, как его зовут, президентом его зовут, президента не делать этого. Ну, вы понимаете, для Путина это, что это такое, бумажка для чего-то. Поэтому это случится, это случится. Я 2,5 года тому предупреждал, что если выберут этого президента, то мир скатится к серьезной войне. Так оно и получилось. Одна война идет за другой. Что еще, Алексей? Каких-то положительных эмоций по поводу всего этого ни у кого. Я думаю, не только у меня. Вообще ни у кого нет. Но я думаю о том, что можно сделать, чтобы затруднить или даже остановить вторжение Путина, скажем, в Эстонию. Наибольшая вероятность. Во-первых, полностью его отрезать от интернета и мгновенно уничтожить все базы. А там сплошная красная малина вокруг полграницы Польши, Прибалтика, путинские базы с дронами. То есть они просто подавят. Тут один выступающий говорил, что это не дроны, это пятая, десятая технологичность. Слушайте, какая технологичность? За 10 тысяч дрон снимает свое оружие. Целые склады с оружием, тысячи и тысячи снарядов и так далее. Какая здесь высокая технологичность? Дронами нужно орудовать, в смысле использовать дроны. И к тому же, конечно, технология в виде интернета полностью обесточит всю Россию. Это сильно, сильно затруднит взаимодействие, во-первых, воинских частей, центра с ними. У них есть ГЛОНАСС-система, вы это знаете. Но эту ГЛОНАСС тоже можно затормозить. Есть чем. И к тому же, я думаю, что нужно предупредить Путина о том, что либо это сделать, он сам об этом узнает, поставить ядерные мины по границе, то есть каждый его шаг будет радиоактивен, и да, выйдет территория из-под контроля и так далее, из-под жизнедеятельности. Но на серьезные такие угрозы мировой войны нужно отвечать серьезной защитой. Ну и последнее,
1: Марк,
2: о том, что...
1: Да, но да. У меня к вам есть вопрос, я просто боюсь, что не хватит времени. Вопрос вот такой.
2: Да, давайте.
1: В Эстонии расквартирован контингент Великобритании в размере бригады. Вооруженные силы Эстонии составляют чуть меньше 5000 человек регулярных, которые находятся в строю. Тоже порядка бригады. Как вы думаете, если, допустим, угроза нависнет на границе Эстонии, пока ее нет, пока это разговоры, как вы думаете, британский контингент выйдет за пределы своей базы, присоединится к эстонцам, блокирует границу? Или эстонцы будут блокировать сами, а, допустим, бриты будут где-то во втором эшелоне?
2: Я думаю, что они выйдут. Я думаю, что выйдут, но проблема в том, я не сказал, обошел мимо, проблема в том, что НАТО будет 2 месяца решать, как отвечать на то, что сделал Путин. А Путин уже съест кусок натовской территории. Вот это то, что будет. Этот будет сидеть в бункере и ничего не делать. А что он может сделать? Слушайте, это же смех, позор. Позор на тех, кто голосовал. И вот их бы я и отправил на передовую в Эстонию или на ту точку, где Путин будет входить. Вот это была бы шарашка, вот это была бы армия, вот, с дрынами. Вот мое мнение.
1: Спасибо. Спасибо, Марк, спасибо за ваше мнение и за ваше участие в программе. Я тоже думаю о том, что британский контингент, безусловно, поддержит Эстонию. Более того, для наших радиослушателей, которые владеют английским, я бы хотел порекомендовать послушать речь или прочитать транскрипт речь британского премьера, который он сегодня произнес к Палате общин. И эта речь говорит о том, что Британия настроена абсолютно решительно, отступать никуда не собирается. И речь была произнесена, по сути, во многом в ответ на угрозы со стороны не просто Марии Захаровой. Мария Захарова аж просто огласила то, что ей сказали. А в ответ на угрозы Кремля. То есть Великобритания, судя по всему, демонстрирует свой характер, который она демонстрировала в ходе истории всегда. И тогда, когда... Допустим, Великобритания оказалась единственной страной, которая сопротивлялась агрессии Гитлера, ну и так далее, и так далее. Поэтому вполне возможно, в случае, если события будут разворачиваться подобным образом, Великобритания никуда не отступит. И тогда именно ее позиция может оказаться лидирующей или цементирующей для всех остальных стран и для других контингентов, которые расквартированы сейчас в других странах Балтии. Именно позиция Великобритании может оказаться решающим фактором во всей этой истории. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Добрый день.
1: В эфире, говорите, пожалуйста.
3: Спасибо.
1: Добрый.
3: Да, я просто пытаюсь создать логически, насколько это можно, в этой ситуации. Во-первых, сравнение Путина, так сказать, с Гитлером не очень правомерно, потому что Гитлер продвигался, достигал успехов, и, так сказать, люди, и увеличивал армию. Мы не видим, к счастью, мы не видим, что Путин куда-то продвигается, он завязывает в этой войне, еще открывать войну на другой фронт, мне кажется, ну, просто Путин блефует. Еще один факт. Мне кажется, что Китай будет не очень доволен, если, так сказать, это будет распространяться на Европу. Китай все-таки думает о экономических делах. И что вы думаете по этому поводу?
1: Ваша точка зрения заслуживает внимания, безусловно. Но когда я рассказывал о тех комментариях, которые прозвучали сегодня, вчера точнее, в европейской прессе, в американской прессе, они говорили о том, что оценки нашего разведсообщества изменились. Совсем недавно они были подобны вашим. Американские разведчики, аналитики считали, что так как Путин завяз в войне в Украине, то он не будет открывать новый фронт. У него нет для этого ни сил, ни возможностей и так далее. Но сегодня, вот в августе этого года, эта оценка изменилась на противоположную. То есть наше разведсообщество считает, что Путин, если не готов немедленно действовать, то он может пойти на такой шаг. А вам огромное спасибо за участие в программе, потому что просто время этого эфира, первой части, подошло к своему завершению. Оставайтесь с нами.
4: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
5: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Дорогие друзья, в воскресенье 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста пройдет ежегодный мемориальный митинг памяти жертв Холокоста и памяти жертв терактов 7 октября 2023 года в Израиле. Организатором этого митинга выступает Ассоциация восточноевропейских евреев, президент Белла Губенко. Сейчас, в период роста антисемитизма в Нью-Йорке и во всем мире, особенно важно помнить о миллионах жертвах Холокоста и о том, какие ужасы творил Хамас в Израиле 7 октября 2023 года. Мы будем очень рады видеть вас с детьми и внуками в Бруклинском мемориальном парке Холокоста, где также пройдет подведение итогов конкурса на лучшее сочинение и лучший рисунок по теме Холокоста. И, как всегда по традиции, будут выпущены на свободу белые голуби, символы мира. Ждем вас 30 августа в 11:30 утра в Бруклинском мемориальном парке Холокоста. Спасибо вам огромное.
9: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
10: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
11: WSNR, Jersey City.
12: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
14: У микрофона Лена Вишневецкая. В стране растут расходы бизнеса на перевозку товаров. Из-за войны с Ираном и подорожания топлива транспортные компании значительно увеличили топливные сборы. Рейтер сообщает, что дополнительные расходы сейчас несут американские магазины, производители и малый бизнес. При этом часть перевозчиков получает от системы топливных надбавок дополнительную прибыль. В конечном счете рост транспортных расходов может отражаться и на ценах для потребителей. Еще одна цифра дня. Отношение американцев к войне с Ираном. По последнему опросу Рейтер Апсос военные действия поддерживает лишь 31% американцев. Поддержка снизилась по сравнению как с мартом, так и с началом августа. Особенно заметны изменения среди республиканских избирателей. После гибели трех подростков на Белл Парквей власти Бруклина требуют усилить борьбу с превышением скорости и уличными гонками. Авария произошла во вторник вечером. Внедорожник перевернулся, трое подростков погибли, еще четыре человека получили травмы. Член городского совета Кайло Сантуоса и сенатор штата Эндрю Гунардес обратились к дорожному подразделению NYPD с требованием увеличить количество патрулей. По предварительным данным полиции, одним из факторов смертельной аварии могла быть чрезмерная скорость. В городском совете Нью-Йорка обсуждают новые правила обращения с беременными женщинами, оказавшимися под стражей полиции. Законопроекты появились после резонансного случая, когда находившаяся на 9-м месяце беременности Саманта Рандаца родила ребенка в бруклинском суде после задержания по сравнительно незначительным обвинениям. Предлагается установить дополнительные требования к полиции при содержании беременных под стражей. Кроме того, полиция должна будет учитывать присутствие детей в ситуациях, когда задерживают их родителей или опекунов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что его совсем не беспокоит потенциальная атака России на одну из стран НАТО. В выборах губернатора в Вермонте участвует 15-летний Дин Рой. Школьник выдвинул свою кандидатуру от партии «Свободы и единства», которую сам и основал. Премьер Канады Карни заявил, что озеро Онтарио сейчас и всегда будет называться озером Онтарио. CBS News сообщил, что иммиграционная полиция ICE ежедневно задерживает более 800 мигрантов без уголовной истории. Подросткам в США установят двухчасовой лимит использования Instagram и Facebook, а ночью доступ к соцсетям полностью ограничат. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами кратковременные дожди, относительная влажность воздуха 90%, 80% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
15: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
16: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
17: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 28 августа, месяц подходит к концу. Рабочая пятница закончилась, и закончилась рабочая неделя. День был сегодня отрицательный. Индекс Dow Jones упал на 9 пунктов, это 0,02%. 53 560 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 19 пунктов, 4%, 7712. Конечная точка NASDAQ минус 139 пунктов, 0,5%, 26402. Конечная остановка. Транспортный индекс упал на 0,3%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний потерял 1,2%. За неделю индекс Dow Jones прибавил 0,5%, Standard & Poor's 500 прибавил 0,5%, NASDAQ поднялся на 0,8%, транспортный потерял 0,6%, маленькие компании упали на 1%, так что вся неделя была не такой уж плохой. Нет, сегодня минус 14 центов, $83.39. стоит один баррель нефти, золото упало сильно на $155.90. Одна унция стоит $4508.10. Серебро минус 2.99. $66.44 стоит унция серебра. 1 евро равен $1.16. Все ожидали, что сегодня скажет председатель нашего резервного комитета Кевин Уолш. И он сказал, в принципе, что нам еще далеко до 2% инфляции, которую он хочет иметь, и что он будет бороться с инфляцией. И он дал понять, что вполне возможно, что в сентябре банковский интерес может быть поднят. Но он сказал, что он будет следить и за другими параметрами тоже. То есть это все то, что называется data-driven, но опять-таки инвесторы теперь подумали, что скорее всего или большая вероятность теперь есть, что банковский интерес может быть в сентябре повышен, и поэтому интерес на бонды поднялся. Пятилетние бумаги теперь дают 4,488% за 10 лет можно получить 4,726%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,212%, а это значит, что раз интерес поднялся, цены упали на государственные бумаги и на бонды. За границей сегодня Англия плюс 0,3%, Франция плюс 1%, Германия плюс 0,75%, Швейцария плюс 0,1%, в Азии японский Никей поднялся на 0,4%, Шанхай минус 0,1% и Гонконг плюс 0,1%. У нас на бирже, на индексе Standard & Poor's 600 лучше всех был Workday, Domino Pizza, Lululemon, ServiceNow и Schlumberger. Они все были в плюсах. В минусе были PayPal, Marvel Technology, PVND, General Holding и Lululemon. На NASDAQ Workday, Amazon, Intuit, Airbnb, T-Mobile поднялись, упали PayPal, Marvel, Strategy, Lumentum и Arm Holding. На Dow Amazon, Nike, McDonald's, Alphabet и Microsoft поднялись, Nvidia, 3M, Caterpillar, Cisco Systems и Honeywell упали. Все, что поднимается, не может подниматься бесконечно, должна быть сделана остановка. И Nvidia сегодня упала на $10.43 после вчерашнего хорошего подъема. Nvidia закрылась на 217.55. Вместе с Nvidia сегодня упал Dell на 16.02 и закрылся на 456.24. Microsoft прибавил 8.46. Coinbase упал на 12.08. Amazon плюс $10.17. Meta плюс 6.92. DoorDash был в плюсах на 4.85. Apple продолжил движение наверх плюс 5.12. Home Depot плюс $1.58. MasterCard плюс 3.57. Visa плюс $1.94. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Redmond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Хороших вам выходных. Будьте здоровы.
18: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
19: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
20: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
21: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
20: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
19: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
22: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
23: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
24: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
25: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
26: Мой адвокат.
27: Юрий Прохин.
28: Опыт.
29: Мудрость.
30: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
31: Водородная вода – ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
32: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвид Зон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвид Зон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
33: Итоги недели.
34: Итоги недели.
35: Вчера была среда, вчера был четверг.
36: Мировые новости.
37: Происходящее в стране.
36: События города.
37: Самое главное.
36: В программе Алексея Наксина.
37: Итоги недели.
36: Итоги недели.
1: Продолжаем нашу программу. Второй час. Соединенные Штаты и Канада начали полноценную торговую войну. 22 августа Соединенные Штаты ввели 50% пошлины на широкий перечень канадских товаров объемом около 20 миллиардов долларов после окончательного провала двухсторонних торговых переговоров в Вашингтоне. Более того, 24 августа президент Трамп объявил, что с 1 января 2027 года пошлины на импорт всех канадских легковых и грузовых автомобилей, автозапчастей, а также стали, будут повышены до 50% тоже. Тарифы введены на основании закона о тарифах 1930 года, позволяющие президенту облагать импорт пошлиной до 50% без одобрения Конгресса в случае так называемой дискриминации. Премьер-министр Канады Марк Карни назвал действия Вашингтона просчетом и попыткой уничтожить ключевые канадские отрасли, особенно автомобильную. Оттава объявила о следующих шагах. Зеркальные пошлины. Начиная с 8 сентября, Канада вводит ответные пошлины на американские товары объемом порядка 20 миллиардов. Под удар попадают автомобили, мотоциклы, бытовая техника, бумага и картон. Повышение тарифов на металлы. Пошлины на американские стали и алюминий выросли с 25% до 50%. Пакет поддержки. Правительство Канады выделяет 5,4 миллиарда долларов для помощи пострадавшим канадским компаниям и рабочим. И приведу немного любопытной экономики. Когда наш президент обосновал свое решение, он говорил о том, что у нас есть дефицит торговли с Канадой. Называл даже цифру в 60 миллиардов долларов. Так вот, 32 штата нашей страны называют Канаду экспортным рынком номер один. Торговый дефицит. Торговля, о котором говорил Дональд Трамп, вызван преимущественно тем, что Канада обеспечит рекордные 63,4% всего объема импорта сырой нефти в нашу страну. Полное прекращение поставок сырой нефти из Канады нанесло бы мгновенный катастрофический удар по энергетической системе нашей страны, неизбежно взвинтив розничные цены на газолин по всей стране до уровня 6, может быть даже 8 долларов за галлон, в отдельных регионах и до более высоких значений. Вопрос. Чем заправляют автомобили и грузовики наши патриоты? Вот об этом наш второй час, а в начале, как и обычно я предложу вам новый отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». Сообщение Свифти Шиндлера о сделке с Беллефондом несказанно обрадовало Швимера и одновременно заставило призадуматься. Он вырос в нерелигиозной семье и бывал в синагоге разве что по большим праздникам. Но сейчас ему стало пронзительно ясно, что без помощи Всевышнего ничего бы из того, что произошло с ним и его делом, никогда бы не случилось. Никогда. Конечно, в жизни могут быть случайные совпадения, но чтобы все события подходили друг к другу как элементы одного пазла, но нет, это не случайность. Попытался вспомнить какую-то молитву из своего детства, но от волнения в голове все перепуталось. Повторил пару раз «Шма Исраэл, Адонай Элохейну, Адонай Эхад, Барух Шем Квод Малхуто Леолам Ваэт». Дальше он не помнил. Пообещал себе, что в ближайшую субботу он будет в синагоге и поблагодарит Бога подобающим образом. Но до субботы пока было далеко, а усложнившаяся ситуация в Бёрбанке требовала действовать без промедления. Надо создавать вторую базу для операции на восточном побережье, подальше от Калифорнии, где ФБА стало слишком плотно их опекать. В качестве такого места Швимер выбрал заброшенный аэродром в захолустном нью-джерсийском Милвилле. С одной стороны, это всего 2 часа по Хавее до Манхэттена, с другой – малонаселенная местность, позволяющая избежать нежелательного к себе внимания. Во время войны там велась подготовка летного состава, и с тех времен остались 1,5-километровая взлетно-посадочная полоса, ангар и ремонтные мастерские. Все, что нужно для организации операционной базы Service Airways. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон». «Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mgraphic-books и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в 2 вариантах, как традиционно печатном, так и новом электронном, для тех, кто предпочитает читать с экранов своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: The Wall Street Journal в свое время прокомментировал торговую войну с Канадой редакционной статьей «The Dumbest Trade War in History», или по-русски «Самая глупая торговая война в истории», и, к сожалению, она по-прежнему актуальна. Итак, что пишет редакционная коллегия The Wall Street Journal? В субботу президент Трамп нанесет свой первый тарифный удар по тем пресловутым американским противникам – Мексике и Канаде. На них будет наложен пограничный налог в размере 25%, в то время как Китай, наш настоящий противник, будет платить 10%. Это напоминает старую шутку Бернарда Льюиса о том, что быть врагом Америки рискованно, но быть ее другом может оказаться смертельно опасным. Если оставить в стороне Китай, то обоснование мистера Трампа для этого экономического наступления на соседей не имеет никакого смысла. Пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливит заявляет, что эти страны позволили нелегальным наркотикам хлынуть в Америку. Но наркотики поступают в Соединенные Штаты уже десятилетиями и будут поступать до тех пор, пока американцы продолжают их употреблять. Ни одна из этих стран не может это остановить. Наркотики, возможно, служат лишь предлогом, поскольку мистер Трамп ясно дал понять, что ему нравятся тарифы сами по себе. «Нам не нужны их товары», — заявил мистер Трамп. «У нас есть вся нефть, которая нам нужна, у нас есть все деревья, которые нам нужны, то есть пиломатериалы». Иногда Трамп говорит так, будто Соединенные Штаты не должны импортировать вообще ничего, будто Америка может быть идеально закрытой экономикой, производящей все внутри страны. Это называется аутаркией. И это не тот мир, в котором мы живем, и не тот, в котором нам следовало бы жить, как мистер Трамп, возможно, вскоре обнаружит. Возьмем, к примеру, автомобильную промышленность Соединенных Штатов, которая на самом деле является североамериканской отраслью, поскольку цепочки поставок в этих трех странах тесно интегрированы. В 2024 году Канада обеспечила почти 13% импорта автозапчастей в Соединенные Штаты, а Мексика – почти 42%. Эксперты отрасли отмечают, что автомобиль, произведенный на этом континенте, пересекает границы полдюжины раз или даже больше, поскольку компания закупает компоненты и создает добавленную стоимость наиболее экономически эффективными способами. И от этого выигрывают все. Управление торгового представителя Соединенных Штатов сообщило, что в 2023 году эта отрасль принесла экономике Соединенных Штатов более 809 миллиардов долларов, или около 11,2% от всего общего объема производства Соединенных Штатов, обеспечив 9,7 миллиона прямых и косвенных рабочих мест в Соединенных Штатах. В 2022 году Соединенные Штаты экспортировали в Канаду и Мексику автомобили и запчастей на сумму 75,4 миллиарда долларов. По данным Американского совета по автомобильной политике, в 2023 году этот показатель подскочил на 14% до 86,2 миллиардов долларов, согласно данным Американского совета по автомобильной политике. Если без этой торговли американские автопроизводители были бы гораздо менее конкурентоспособны. Региональная интеграция в настоящее время является общеотраслевой производственной стратегией, применяемой также в Японии, Корее и Европе, направленной на использование различных рынков высококвалифицированной и недорогой рабочей силы для закупки компонентов, программного обеспечения и даже сборки. Кстати, производственные мощности Соединенных Штатов в автомобильной отрасли росли параллельно с увеличением импорта автомобилей, двигателей и запчастей. В период с 1995 по 2019 год импорт автомобилей, двигателей и запчастей вырос на 169%, в то время как производственные мощности США в сфере автомобилей, двигателей и запчастей увеличились на 71%. Как отмечает Скотт Линдсеком из института Като, данные показывают, что по мере роста импорта растет и объем производства в Соединенных Штатах. Тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест в автомобильной промышленности в Техасе, Охайо, Иллинойе, Мичигане обязаны своей конкурентоспособности именно этой экосистеме, в значительной мере опирающейся на поставщиков из Мексики и Канады. Тарифы также вызовут хаос трансграничной торговли сельхозпродукцией. В 2024 году экспорт продовольствия из Мексики составлял около 23% от всего объема сельскохозяйственного импорта Соединенных Штатов, а на долю Канады приходилось около 20%. Многие крупные американские сельхозпроизводители перенесли производство в Мексику, поскольку ограничения на легальную миграцию затруднили поиск рабочей силы в Соединенных Штатах. В настоящее время Мексика поставляет 90% авокадо, продаваемых в Соединенных Штатах. Неужели теперь мистер Трамп стал авокадо-националистом? Кроме того, существует перспектива ответных мер, которые, как показали Канада и Мексика, они умеют применять с максимальным политическим эффектом. В 2009 году администрация Обамы и демократы в Конгрессе прекратили пилотную программу, которая позволяла мексиканским дальнобойщикам въезжать в Соединенные Штаты в соответствии с положениями НАФТА. Мексика ответила целенаправленными ответными мерами в отношении 90 видов американских товаров, чтобы показать доленные отрасли в ключевых избирательных округах Конгресса. Среди них были калифорнийский виноград и вино, рождественские елки и вишни из Орегона, джемы и джеле из Охайо, а также соя из Северной Дакоты. Когда в 2018 году мистер Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий, Мексика добилась результата, применив ту же тактику, введя пошлины на сталь, продукты из свинины, свежий сыр и бурбон. Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал ответить на американские пошлины по принципу «доллар за доллар». Канада может понести более значительные потери ВВП, поскольку экономика меньше, но американские потребители ощутят на себе последствия роста цен на многие товары. Ничего из этого не должно было бы произойти в рамках торгового соглашения между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой, которое мистер Трамп выработал и подписал в ходе своего первого срока. Готовность Соединенных Штатов игнорировать свои же договорные обязательства даже перед друзьями не побудет другие страны с энтузиазмом заключать сделки с нами. Возможно, Трамп объявит о победе и отступится и добьется каких-то символических уступок. Но если торговая война в Северной Америке затянется, то она станет самой глупой в истории. Как мы с вами видим, она уже затянулась. Решение Карни выйти из переговоров о новом торговом соглашении привело к новой волне взаимных пошлин, и вводят их соседи, объем торговли между которыми составляет более 872 миллиардов долларов Соединенных Штатов в год. Это новая и все более значительная трещина в отношениях, а также слова Венца являются собой новый пример того, что администрация Трампа действует силовыми методами в отношении друзей и наказывает их, а не врагов, и каким пагубным последствиям это может привести. Если Трамп думал, что канадцы, как многие союзники Соединенных Штатов последние полтора года, уступят давлению Америки, то он, возможно, просчитался. Не исключено, что последствия этой ошибки будут оказываться все оставшееся время на посту президента. Напомню, Американская торговая палата ранее на этой неделе заявила, что повышение тарифов, цитирую, «нанесет ущерб экономикам обеих стран, приведет к росту расходов американских семей, еще больше нарушат важнейшие цепочки поставок и поставят под угрозу 13 миллионов американских рабочих мест, которые зависят от торговли в рамках соглашения о торговле между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой. Ну и, конечно же, вишенка на торте. Как же без нее? Вчера президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтария в озеро Америка. Подписав указ, президент заявил, что на этом процесс изменения географических названий может не завершиться. Цитирую. «У нас есть залив, у нас есть озеро, теперь нам нужен океан. Так что, возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана, а может и обоих», заявил Дональд Трамп. Следуя этой логике, пора переименовать Солнечную систему в американскую, может быть, и всю галактику назвать американской, ну, и переименовать заодно испанский стыд в американский. Тогда в государственных документах и обыденной речи жители нашей великой страны должны говорить американский стыд, когда хотят сказать, что им стыдно, хотя глупость или неловкость делает какой-то другой человек. И вот эта история, конечно же, далека от своего завершения. Мы с вами понимаем, что поскольку Дональд Трамп будет находиться в Белом доме, так или иначе будет использовать какие-то законы, которых, конечно же, было принято немало, для того, чтобы вводить те или иные пошлины или тарифы, потому что, судя по всему, это его идея фикс. Он об этом говорил многократно и говорил вообще о том, хорошо бы вернуться в то время, когда в Америке вообще не было подоходного налога, когда все поступления в государственный бюджет были только за счет тарифов. Можно ли вернуться в это время? Да нет, в это время вернуться невозможно. Но, идя по пути повышения тарифов, Дональд Трамп выбирает путь торможения американской экономики, роста затрат каждой американской семьи и вообще-то тарифы с точки зрения экономики – это так называемый регрессивный налог. То есть тот, кто зарабатывает меньше, тот платит больше. И уже сейчас практически каждая американская семья, во всяком случае семья небольшого или среднего достатка, чувствует это по себе. На этом я прервусь. Подошло время нашего обычного перерыва. Впереди у нас четвертый завершающий сегмент. И по традиции мы с вами можем обсудить те темы, которые прозвучали в первой части этой программы, и в этой второй перерыв.
1: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Генеральный прокурор Тодд Бланш в большом интервью Associated Press отверг обвинение в политизации ведомства и заявил, что намерен руководить Минюстом в соответствии с законом. До назначения Бланш был личным адвокатом Трампа, и критики ставят под сомнение независимость ведомства при новом руководителе. Сам Бланш утверждает, что политически чувствительные расследования имеют законное основание. Одновременно он пытается стабилизировать Министерство юстиции после ухода ряда опытных сотрудников и споров вокруг нескольких громких дел. На субботу в Madison Square Garden запланировано выступление Махана Бхагвата, руководителя влиятельной индийской националистической организации RSS. Ожидается около 5000 участников. Мероприятие уже вызвало протесты правозащитных и межконфессиональных организаций, а мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани публично выступил с критикой предстоящего события. Мэр Зоран Мамдани намерен принять участие в церемонии, посвященной 25-й годовщине терактов 11 сентября. Памятные мероприятия пройдут на месте Всемирного торгового центра в Нижнем Манхэттене. Трамп, как ожидается, на церемонии присутствовать не будет. Администрацию Белого дома должен представить вице-президент Венс. В этом году исполняется ровно четверть века со дня терактов 11 сентября 2001 года. В Нью-Йорке жители Чайна-тауна требуют пересмотреть проект строительства 16-этажной тюрьмы. Они опасаются, что глубокие земляные работы и изменение уровня грунтовых вод могут повредить старые здания района. Городские специалисты утверждают, что предусмотренные технологии должны защитить соседние дома. В Нью-Йорке огромный интерес вызвала продажа льготных билетов на турнир US Open. На 1000 билетов стоимостью $100 претендовали более 300 тысяч человек. Основные матчи турнира стартуют 30 августа. Сестры Уильямс получили специальное приглашение для участия в парном разряде US Open. Для знаменитых теннисисток это будет первое совместное выступление на турнире с 22 года.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
11: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
12: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
11: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
11: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Итоги недели.
1: Итоги недели.
2: Пятница.
13: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.

0: Мы продолжаем нашу программу. Итак, у нас завершающий четвертый сегмент, в котором мы с вами можем обсудить обе темы, прозвучавшие в ходе этой программы. Первая тема, напомню, это визит, необъявленный визит директора ЦРУ Джона Рэтлифа в Москву, который состоялся в этот вторник. Ну и вторая тема, она уже, судя по всему, выглядит как бесконечная, это темы тарифов. Я напомню, что редакционная коллегия The Wall Street Journal назвала эту торговую войну «the dumbest war in history», то есть самая глупая торговая война в истории. Ну, а мы с вами знаем, что The Wall Street Journal – это орган наших, это бизнеса, причем большого бизнеса. Это действительно Уолл-стрит, это большие корпорации, ну, они, в общем-то, в этом деле разбираются как раз очень и очень хорошо. Давайте теперь послушаем еще и вас.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, вы в эфире.
1: Это Михаил.
0: Добрый. Да, Михаил.
1: Я согласен с вами и по первой части ваши комментарии насчет визита, и по второй части директора Капторга, который остановился на уровне 4-го класса middle school, хлопца, студента 4-го. Ну, понятно. Теперь я хочу ответить Эдуарду. Значит, это я быстренько. Он сказал, спросил, еврей у вас, и я, еврей или нет. Хочу удивить. Эдуарда, я еврей со 78 лет стажа. С дня рождения в январе 48-го года. Немножко я старше его. Тем более, отец, дед мой, и тоже все евреи. Прадед, отец моего деда, мой прадед, он умер в 59-м году, был рэбе, и в нашем доме, в одной частном доме большом, была одна комната, была для молитв, чтобы была мина 10 человек, я еще малым был, помню. Я знаю идиш 100%, без доступа, и хибру неплохо. Да, за то, что была у нас, типа люди приходили молиться, надо было дяде Васе, недалеко же от нас, участковому капитану, кое-что давать на лапу, как говорят.

0: кое-что еще по истории славянства. Что? Дело в том, что Киев был в 5 веке организован, Переяслав, Чернигов и так далее. А Москва в 12 веке, в 1147 году, детьми и правнуками киевских князей. Я хочу сказать еще, что были эти племена, веди, макшане, рязяне, мордва, а там были древляне, поляне, мы шли на Польшу, южане, юги, югославы, это ну, украинцы, белорусы, вот это славяне, которые Эдуард утверждал всегда, что один народ украинский, одни славяне между собой, а русские не славяне. Они приписали в 19 веке, позвав немецких историков, чтобы они организовали связь с Киевской Русью, чтобы для Романов, отец и дед Петра Первого, это фамилия, он сам из Швеции, фамилия Романовы, взяли, чтобы быть ближе к Риму, к Европе, после Рюриков, когда Романовы начали в 1600-х годах править, в 17 веке. Так что надо немножко читать другие книги по истории. Я много рассказывал об этом.
1: Михаил, вы меня убедили. Вот вы меня убедили во всем.
0: Да спасибо, я еще Михаил. Много знаю, но нет времени. Это надо
1: это хорошо. Это хорошо, что вы много знаете. Спасибо да, за то, немцы, что поделились своими знаниями. Спасибо. Если бы это еще имело хоть какое-то малейшее отношение к этой программе, Михаил, вашим бы знаниям просто не было цены. Хорошо. Давайте теперь послушаем о вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Алло, добрый день, Алексей.
1: Добрый.
2: А, я хотел тоже возразить одному слушателю, вот в первой части позвонил Марк, он все время у вас ни одной передачи не пропускает, и ну, вот сегодня он, мне кажется, совсем, ну, я всегда не согласен, что он говорит, но сегодня он просто глупости сказал. Во-первых, он сказал, что в Эстонии это из трех прибалтийских республик наибольшее число русскоязычного населения. Всегда было наибольшее число русскоязычного населения в Латвии. А Эстонии как раз было наименьшее число. То есть НАТО, страна-то, которая должна была подвергнуться, по его мнению, нападению со стороны Путина, что нападение, видимо, готовится, так оно и есть. Но вот в этом он абсолютно сказал полную чушь. И еще он сказал, что... Вот он не согласен, он предупреждал нас, что если выберут этого президента, он имел в виду президента Трампа, то начнется война. Но опять же, тут надо, не надо быть очень умным, посмотреть, президента Трампа вернуться назад и посмотреть. Выбрали в 16 году, с 16 по 20 год, первый срок, Путин сидел тише воды и ниже травы. Об этом очень много информации. И Путин совершенно не задумывался, даже не пытался никакую войну начинать. И только когда под Трампа убрали из Белого дома, то ну, это, я считаю, выборы были украдены. И только тогда, когда Путин увидел, что такое ничтожество пришел такой Байден, и что он не способен совершенно ничего противостоять, Путин понял, что это его выпала ему возможность, которую надо воспользоваться. Поэтому тут, ну, вот, мне кажется, абсолютно вот рассчитано на то, что люди забыли все, они помнят, не знают и живут одним днем. В общем, такие комментаторы, как этот Марк. Ну, Игорь тоже подобный такой же комментатор. К сожалению, у вас вот очень много таких попадает на вашу передачу. Вот, спасибо, что дали возможность высказаться.
1: Ну, смотрите, давайте уточним немножко то, что вы говорили. Я не буду сейчас вдаваться в статистику русскоязычного населения в балтийских странах. Возможно, вы и правы. Это не суть важно. Важно немножко другое. Ну, а возвращаясь к тому, что при Трампе не было войн, уже хорошо известно, что Владимир Путин планировал эту войну на 2020 год, и помешала ему пандемия. Это уже хорошо известно. И решение об этой войне он принял в 2019 году, когда произошла неудачная встреча его с Зеленским в Париже. Вот тогда он принял решение об этой войне. Пандемия ему помешала, а отнюдь не Дональд Трамп. Но теперь давайте вернемся все-таки к теме

0: программы, которая прозвучала в первой части. Речь идет о том, что сейчас Владимир Путин, не буду повторяться, по мнению многих разведсообществ, готовит какую-то акцию или провокацию, или вторжение, или что-то вроде этого в одну из стран Балтии. Как вы думаете, визит Рэнклиффа с просьбой о том, чтобы он этого не делал, это связано с реальной угрозой войны, или Рэнклифф просто от нечего делать решил смотаться в Москву?
1: Нет, тут я с вами не спорю, что визит Рэнклиффа, конечно, визит такого чиновника высокого ранга, высочайшего уровня, то, конечно, был связан с тем, что с передачей какой-то важной информации. И, скорее всего, у Путина просто, да, у него остановить войну, если он остановит войну, он сразу на данном этапе. А перспектив у него никаких нет, больших. Нет, если не ударит ядерным оружием. То есть останавливать войну на данном этапе, это означает столкнуться, вот подписать перемирие, представить, столкнуться с громадной кучей проблем, которые его сметут. Во-первых, ну вот Украина, захваченные безжизненные, перепаханные металлом, снарядами, минами, ракетами участки земли, разрушенные города. А что в Крыме творится, тоже знаете, да? И в России сейчас проблемы там, они там тоже были всегда. В общем, и вернутся эта армия этих уголовников, которые... Они же вернутся с оружием, они же работать не будут, не пойдут слесарями или какими-то там водителями, или, я не знаю, туда, или сантехниками, получать там 50 тысяч по сравнению с тем, что они сейчас получают. Несколько раз больше. Конечно, они будут пьянствовать и будут вести разгульный образ жизни. Когда деньги закончатся, они начнут применять это свое оружие и говорить: «Я за вас кровь проливал, дайте мне то, что я хочу. Вот тут вы мне обязаны, я вас защищал».
0: Хорошо, и таких спасибо, людей, афганцев... спасибо. Мы немножко тут уходим в сторону, спасибо. Что касается успешных войн или не войн, которые вел Дональд Трамп, ну вряд ли можно ту войну, которую начал. Причем, обратите внимание на даты, сегодня 28 августа 2026 года. А войну он начал против Ирана 28 февраля 2026 года. То есть сегодня некая дата, ровно 6 месяцев. Он обещал, что война закончится за 4-6 недель, полным разгромом, будет капитуляция и прочее, прочее. Однако мы с вами видим, что ситуация складывается совершенно иным образом. Такая вот дата сегодня интересная, ровно полгода. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Алло, здравствуйте, господин Наксон, спасибо, что вы взяли мой звонок, я постараюсь успеть. Значит, во-первых, в первой части вы провели сравнение заключительного аккорда Бернса и Рэнклиффа. Это исключительно правильно. На эту тему мало кто задумывается. Ну, встречались, что там. То, что было, вообще не интересует. Исключительно правильно становится ясно, who is who. Что произошло? И совершенно сумасшедшим абсурдом является одновременно с этими контактами разговор о том, что Соединенные Штаты хотят вывести войска из Европы. И этот вопрос должен решаться. Ну как же так? Так что же, ну к чему была эта встреча? От кого что требовать, если уже заранее вы хотите выводить войска? Вы знаете, одной из причин нападения Гитлера и немецких фашистов на Советский Союз была бездарная война в Финляндии, которую вел Советский Союз. Мы имеем сейчас весьма неудачную войну с Ираном, потому что толком уже никто не знает, чем она может кончиться. Ну, о чем разговор? Ну, вот разве можно так вести, ведь это войны? Ну, а по второй части эти налоги, эти тарифы, это полный абсурд. У нас недостаточно, у нас большой торговый дефицит, а кто в этом виноват? Разве Канада виновата в том, что у нас большой торговый дефицит? Ну, давайте выпускайте больше товаров хорошего и продаем в Канаду. Флаг в руки, вперед. Кто мешает? Канада мешает? Ни в коем случае. Тут концы с концами не сходятся. И последнее, что я хочу сказать, уже совершенно нет времени. А где Конгресс? Обе ваши части, ваши передачи – серьезнейшие вопросы. И Конгрессом и не пахнет. Ни по одному из вопросов. Что это? Это же недопустимо, это же и неприлично, и это противоречит закону, и должны участвовать специалисты. Ведь есть комиссии по и торговым делам, и по военным делам, по разведке. Черт знает что. Я не знаю, как страна наша вытянет еще 2 с лишним года сегодняшней администрации. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, Феликс, спасибо за ваше участие в программе. Вы сегодня как раз ее и завершили. Спасибо вам большое. Итак, я напомню, что у нас сегодня прозвучали две темы. Первая тема, которая оставляет пространство для рассуждений, это визит директора ЦРУ Рэдклиффа в Москву, который состоялся во вторник. И действительно, прямые аналогии с визитом Бёрнса, который состоялся в начале ноября 2021 года, они просто напрашиваются в этой ситуации. Ну и плюс я познакомил вас с мнениями западной прессы, включая The Wall Street Journal, The Telegraph, Politico. К этому можно добавить еще и BBC News и так далее, которые считают, что ситуация развивается таким образом, как я вас ознакомил. Ну и бесконечная теперь, конечно же, тема тарифов. Судя по всему, мы будем жить все хуже с каждым днем, потому что тарифы, они, естественно, повышают стоимость, или точнее цены, на все, что мы с вами приобретаем, потому что очень многое из того, что мы приобретаем, так или иначе, сделано в других странах, включая и продукты питания, ну и так далее, и так далее. Вот о чем мы сегодня с вами поговорили. Благодарен вам всем, благодарен за ваше участие в программе, за то, что слушали, позвонили, высказали свои точки зрения. И, Паш, я, как обычно, благодарен тебе за этот прекрасный эфир. Итак, пришло завершение этой программы, и, как всегда, это музыкальный календарь. 20 августа 1973 года сингл «Smoke on the Water» британской группы Deep Purple стал золотым. Сингл стал настоящим рок-н-ролльным гимном по обе стороны океана. Спасибо, пока.

0: Пульс большого города.
1: Радио большого города.
0: Дэвидсон радио. В Нью-Йорке 7 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея

Марк Нофлер интересовался музыкой с детства. В 5 лет пытался играть на фортепиано без нот. В 8 лет услышал буги-вуги на пианино в исполнении своего дяди Кинсли. Та мелодия была одной из самых красивых, что мне когда-либо доводилось слышать. 3 аккорда. Вот и вся последовательность. Я очень быстро выучил ее и играл без остановки, доводя домашних до белого коленя. В 13 лет папа учил Марка играть на скрипке. На 15-летие наконец-то выпросил у родителей гитару, ну, некое подобие стратокастера. При всем при том, ноты Марк так и не полюбил, предпочитая играть на слух.

песня «Money for Nothing». Песня поется от имени грузчиков в магазине электроники, которые видят выступление группы по телевизору и возмущаются, почему они должны носить холодильники за небольшую зарплату, а музыканты на час на сцене получают деньги за ничего и девчонок бесплатно. Знаменитое звучание гитары в этой песне получилось случайно. Звукорежиссер Нейл Дорсман работал над расстановкой микрофонов, а Марк при этом играл на гитаре. В какой-то момент находящиеся в аппаратной люди попросили Нейла остановиться и послушать, что получилось. Достигнутое звучание всем понравилось, а расстановка при этом оказалась странной настолько, что никто никогда не расположил бы так микрофоны. Но именно эта запись и попала на альбом Brothers in Arms. Позже Нейл сказал, что один микрофон тогда находился по центру, а другой сбоку на расстоянии 20 сантиметров. Клип для песни Money for Nothing стал первым видео клипом, показанным на канале MTV Европа в 87 году, и аудитория тогда составила 1,5 миллиона человек. Альбом Brothers in Arms, в котором песня Money for Nothing оказалась самой коммерчески успешной, стал самым первым альбомом в истории, проданным тиражом более 1 миллиона копий на компакт-диске, а также компания Philips продавала тогда проигрыватели CD-дисков с приложением альбома в подарок. В январе 2011 года в ответ на жалобу одного из слушателей канадский совет по радиовещательным стандартам запретил канадским радиостанциям воспроизводить полную версию песни как несоответствующую этическим стандартам. Не все радиостанции последовали предписанию, две из них в качестве протеста целый час эфира отдали только под эту песню.

Все работы в группе, как и последующие, Марк Нопфлер не отказывал никому, кто просил его записать гитарное соло, совместную песню или еще как-то поучаствовать в том или ином проекте. Список товарищей по творческой работе поистине потрясает. Боб Дилан, Фил Лайнетт, Стиви Ник, Вэн Моррисон, Рэнди Ньюман, Бадди Гай, Тина Тернер, Эрик Клэптон, Брайан Ферри, Фил Эверли, Стинг, Джеймс Тейлор и многие другие. Впрочем, и друзья-коллеги всегда откликались на призыв Нопфлера сыграть и спеть в его сольных альбомах.

Композиция «In the Gallery». Однажды в 1977 году Марк Нопфлер и бас-гитарист Джон Илсли, гуляя по центру Лондона, забрели в художественную галерею, которой владел их общий приятель. «Мы не могли поверить своим глазам, когда увидели эту экспозицию», — вспоминает Илсли. «Какие-то обрывки веревок, сваленные в углу кирпичи, мусорные ведра, расставленные на полу». Нопфлер плюхнулся на заднее сиденье машины, недовольно проворчал: «Поехали скорее!» и начал что-то быстро писать в блокноте. Мы приехали на свою квартиру, и я отправился на кухню, чтобы заварить себе чашку чая. Через полчаса ко мне присоединился Марк. «Только что закончил новую песню», — сказал он. Вот так и появилась песня «In the Gallery».

песня «Romeo and Juliet». Эту песню Марк Нопфлер написал, когда у него были еще свежи воспоминания о его романе с солисткой малоизвестной панк-группы Holly and the Italians, Holly Vincent, закончившимся ссорой. Нопфлер прекрасно знал, что Холли просто использует его в своих целях для поднятия своей карьеры и самооценки, но при этом он ощущал себя неким Ромео, человеком, который влюбился и всегда будет любить свою девушку.

песня «Calling Elvis». Песня основана на одном из самых распространенных слухов в истории музыки. После смерти Элвиса Пресли самые ярые фанаты не хотели верить в его смерть и считали, что он жив и просто скрывается от них. Ближе к концу песни Марк Нофлер поет «Did he leave the building?», то есть просто он покинул здание. В данном случае речь идет о смерти Элвиса Пресли. Впервые эта фраза прозвучала в 1956 году в завершении одного из концертов Пресли, чтобы дать понять публике, что больше выходов на бис не будет и пора расходиться. В дальнейшем этой фразой не раз заканчивались концерты Элвиса.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
3: Знаешь, какой он красавчик.
4: Выглядит как огурчик.
5: Я давно его знаю, он очень способный.
6: Он очень хороший человек.
2: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
7: Операцию я беру на себя.
2: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
8: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
9: Вы слушаете «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: around with me.
1: Пророк, пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
2: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас
4: произвела? Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
5: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4. Трех на Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 8 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Мелодии украинской души.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу вспомнить о прекрасной американской певице украинского происхождения, о Квітці Цісик. Родилась Квітка Цісик 4 апреля 1953 года. Уникальный тембр этой певицы и ее удивительно элегантная вокальная манера пленяли слушателей. Даже не имея звания народной артистки Украины и не дав ни одного концерта на своей исторической родине, Квітка Цісик завоевала вечную народную любовь и уважение украинцев по обе стороны Атлантики. В Америке голос Квітки знал любой житель, несмотря даже на то, что она никогда не была звездой шоу-бизнеса.